Например, кремы с толченой бодягой до сих пор продаются в аптеках, и это, например, как средство против синяков. И это действительно вполне себе действенное средство. Тут такой очень интересный пример, когда в современную медицину перекочевало средство животного происхождения из просто такой традиционной медицины. Кстати, в 18-19 веках одним из главных экспортеров толченой бодяги была как раз Российская империя. У нас такие губки очень-очень много где растут. Но это не единственный способ применения губок в медицине. Я уже упомянул, что помимо спикул, у них может быть скелет из нитей, часто переплетающихся, часто образующих такие очень сложные сети, из нитей белка спонгина. Если вы вот где-нибудь на морском побережье покупали губки, так вот вы трогаете их, там ничего не колется, да? Есть губки, у которых спикул либо очень мало, либо они практически отсутствуют. Но при этом губка выглядит как что-то такое пористое, упругое. Ну, собственно, именно поэтому мы губки для мытья тела и губки для мытья посуды называем губками, потому что изначально это были просто высушенные губки морские. Так вот, у таких губок, у которых скелет состоит из спонгина, появилось в 20 веке совершенно неожиданное применение. Этот белок спонгин, он не ядовит, не вызывает у человека никакой там аллергической реакции. И поэтому в 20 веке губки стали использоваться в качестве, в очень неожиданном качестве. Вот Мерлин Монро, возможно, вы спросите, как она связана с губками. Мерлин Монро была немножко губкой. Дело в том, что вот этот известный подбородок, выступающий Мерлин Монро, это результат пластической операции. Где-то в начале 50-х годов Монро сделала пластическую операцию как раз по коррекции формы подбородка. Ей вставили туда имплант, вырезанный из губки. Сейчас с развитием, с появлением большого разнообразия различных синтетических веществ, органических, полимерных, понятно, что сейчас появилась возможность сделать импланты из более совершенных каких-то материалов, а в середине 20 века губки оказались замечательным материалом для изготовления импланта, потому что можно вырезать имплант практически любой формы, соответственно, вставить его куда-нибудь. А дальше собственные ткани человеческого организма обрастают этот спонгиновый имплант, а затем наш организм потихоньку его рассасывает. Собственно говоря, этот имплант через несколько лет у Монро рассосался. Она переживала, что у нее форма подбородка изменилась, потому что она упала и ударилась, на что ей сказали, что да нет, у вас просто рассосалась губка, которую туда вставили. Такое неожиданное немножко применение губок. Но пока кажется, что это... Ну, импланты из губок, понятно, скорее это в прошлом. Толченая бодяга, ну, действенное средство, но тоже не что-то из современной медицины. А дали ли губки что-нибудь такое вот совсем современной медицине? Дали. Вернее, скажем так, могут дать. Дело в том, что есть еще один класс губок калькаре, известковые губки. Ну, исходя из названия, понятно, что спикулы у них в том числе состоят из карбоната кальция. Это исключительно морские организмы. И у одной из таких губок, у лейкоскандры кавиолята, когда стали изучать ее химический состав, было обнаружено удивительное вещество. Его назвали лейкоскандролит А. Это макролит.
Ну, то есть вещество, обладающее противомикробной активностью, а также активностью против некоторых одноклеточных эукариотических организмов и даже некоторых многоклеточных организмов, против некоторых грибов оказалось, что очень хорошо этот лейкосхондролит работает. Эукариотические организмы, я напомню, это те организмы, у кого генетический материал упакован в специальную структуру ядро, в противовес прокариотическим бактериям и археям, у которых генетический материал в ядро не упакован. Так вот, это довольно неожиданно, потому что, собственно говоря, в том числе к макролидам относятся антибиотики, и вообще-то вещества, обладающие активностью против бактерий, в первую очередь искали и продолжают искать у различных грибов, плесневых грибов. Но я думаю, вы наверняка слышали, что в последние десятилетия над человечеством нависает настоящий такой дамоклов меч того, что антибиотики известные перестают работать просто потому, что у многих штаммов бактерий вырабатывается устойчивость к этим антибиотикам. Поэтому поиск новых веществ, которые могут бороться с бактериями или с грибами, или с возбудителями, с другими какими-то возбудителями болезней, это очень важно, и обнаружение достаточно сильно действующего макролида у губок, в начале 21 века его обнаружили, было, честно говоря, неожиданностью. Это к вопросу о том, вообще зачем фундаментально нам изучать биоразнообразие, потому что даже в самых неожиданных группах животных можно найти какие-то очень полезные вещества. Давайте перейдем теперь к следующему типу. Это тип гнедария, стрекающий. К стрекающим сейчас относят 7 различных классов. Ну, наверное, самые известные из них – это коралловые полипы, сцифоидные медузы и гидроидные. В общих чертах напомню, что тело стрекающих может выглядеть либо как медуза, либо как полип. Устроены они значительно сложнее губок, но проще большинства остальных животных. То есть у них есть настоящие ткани. Ну, например, тело состоит всего из 2 слоев клеток. Пищеварительная система соединена со внешней средой только через рот. У полипа рот смотрит наверх, а у медузы рот смотрит вниз. Также, ну, названы они так, потому что у всех их представителей есть стрекательные клетки, с помощью которых они могут поражать либо обидчиков, либо жертв. Мы сейчас поговорим только про представителей одного класса, про класс гидроидные. Среди представителей этого класса стрекающих есть как морские, так и пресноводные. Большинство морских, но есть и пресноводные. Жизненный цикл у них в общем виде, там есть куча отклонений от этого общего варианта жизненного цикла, выглядит следующим образом. Есть полип. Полип может отпочковывать новые полипы в результате бесполого размножения. Именно поэтому, кстати, многие гидроидные являются колониальными. Когда когда ты можешь просто отпочковывать дочерних таких же организмов, то ты в одном эволюционном шаге от того, чтобы перестать их от себя отделять и стать колониальным организмом, состоящим из отдельных вроде как организмов, но соединенных общим телом. Так вот, есть полип, который отпочковывает от себя медуз. Полип – бесполая стадия, медузы – половая стадия. Медузы производят половые клетки, яйцеклетки, сперматозоиды, они сливаются, образуются. Зигота, оплодотворенная яйцеклетка, из которой развивается планула, планктонная личинка микроскопическая, покрытая клетками с ресничками, с подвижными выростами, которая некоторое время плавает, оседает на дно и превращается во взрослый полип. Нас интересует здесь один единственный организм. Из гидроидных нас интересует медуза Эквареи Виктория. Ну, честно говоря, медуза-то сама не особо примечательная. Ну, вообще, для гидроидных в целом характерно, что у них стадии медузы обычно, бывают исключения, небольшого размера и какие-нибудь неярко окрашенные, в отличие от медуз сцифоидных, которые могут быть очень яркими.
Большими. Здесь они обычно небольшие. И вот именно из такой непримечательной медузы в начале 60-х годов 20 века был выделен совершенно удивительный белок. Его назвали GFP, Green Fluorescent Protein, зеленый флуоресцирующий белок. Это белок, который при облучении светом определенного спектра начинает светиться. Ну, здорово. А какое отношение это имеет к медицине? Самое прямое. Вообще, найти новое вещество с противомикробной активностью – это очень ценно. Ну, как вот у лейкоскандры губки нашли. Но это не революционно, но ценно. А обнаружение зеленого флуоресцирующего белка произвело настоящую революцию. Настоящую, я не побоюсь этого слова, революцию в изучении клеток вообще, то есть в такой науке, как цитология. А также это произвело, как следствие намного лучшего понимания работы клеток, революцию в медицине, революцию в биотехнологиях. Каким образом? Дело в том, что изучать клетки непросто. Не просто по той причине, что да, у нас в середине 30-х годов 20 века появилась технология электронной микроскопии, позволяющая действительно заглянуть внутрь клетки, давать колоссальные увеличения, но так мы можем смотреть только препараты клеток, срезы клеток, мертвые клетки. Но ведь очень важно понять, как в живой клетке, какие структуры, куда перемещаются, как все работает. И вот как наблюдать за этим, было не очень понятно до выделения зеленого флуоресцирующего белка. Оказалось, что этот белок можно с помощью различных манипуляций прикрепить к тем или иным клеточным структурам и дальше следить за ними в живой клетке за счет того, что они будут светиться. Будет видно, куда они перемещаются, как они взаимодействуют друг с другом. И вот это по-настоящему перевело на качественно другой уровень наше понимание строения клеток и вообще революция, революционный рывок в последней трети 20 века, который совершила цитология, наука о строении клетки и смежные с ней науки, в том числе смежные области медицины, во многом обязаны именно тому, что в начале 60-х годов 20 века один японский исследователь обратил внимание на вот такую для большинства людей совершенно ничем не примечательную медузу – Эквирея Виктория. На самом деле вы с этим зеленым флуоресцирующим белком почти точно сталкивались. Вы почти точно видели вот таких вот зеленых тернеций, таких кислотно-зеленых тернеций, которых, если ультрафиолетом облучать, они вообще начинают достаточно ярко светиться. Уже в 21 веке было получено несколько генно-модифицированных животных, которым встроили просто этот ген, ответственный за биосинтез белка, зеленого флуоресцирующего белка. Соответственно, он у них передается по наследству. Если вы увидите таких немножко светящихся рыбок, знайте, что это генетически модифицированные животные, которым встроили ген медузы Эквирея Виктория. Еще один класс, про который мы поговорим из типа стрекающие, это класс коралловые полипы. Здесь мы, ну, я вкратце напомню, что они бывают одиночные, бывают колониальные, могут выделять известковый скелет. Нас интересует всего один род, род дискосома. Достаточно популярные кораллы в каких-то больших морских аквариумах. Оказалось, что вот из этого кораллов рода дискосома был выделен так называемый красный флуоресцентный белок, с помощью которого тоже много-много удалось сделать открытий. Ну, кстати,
его тоже используют для генетической модификации организмов. Собственно, сейчас еще несколько потом было найдено флуоресцирующих белков. И, соответственно, ну, если мы говорим про аквариумных рыбок, то для тернеций, например, было получено сразу несколько пород генетически модифицированных, соответственно, с разными цветами рыбок. Следующий тип – это тип плоские черви. Ну, когда говорят словосочетание «плоские черви», в первую очередь вспоминают разных паразитов. Я позволю себе напомнить, что не только паразиты, да, что это существа достаточно просто устроенные, но существенно более сложно устроенные, чем стрекающие. Что здесь есть класс ресничные черви, которые в основном представлены свободно живущими организмами, а есть один из классов паразитических, потому что паразитических классов среди ленточных червей все-таки большинство. Три из четырех – это исключительно паразиты, но и абсолютное большинство видов все-таки относится к паразитическим классам. Это цистоды, ленточные черви. Сюда относятся примерно 3500 видов. Характеризуются они тем, что взрослые стадии, размножающиеся половым путем, обитают в кишечнике, обычно позвоночных животных. Соответственно, обитают в условиях, где за них даже все переварили, поэтому они утратили пищеварительную систему. У них тело покрыто такой неклеточной структурой, вернее, неклеточной не совсем корректно, а структурой из слившегося большого числа клеток, то есть структуры, не разделенные на отдельные клетки, корректнее сказать, тегумент, через которую они, собственно говоря, и всасывают вещества из кишечника. Да, вот так слышно. Да, пожалуйста, конечно же. Так вот, сейчас прошу прощения, секундочку. Тело ленточных червей состоит из сколикса, передняя часть, с какими-нибудь прикрепительными органами, и отделяющиеся от него стробилы, состоящие из большого количества проглотид. Выглядят проглотиды как сегменты, на самом деле каждая проглотида – это отдельная особь, формирующиеся бесполым путем, просто не отделяющиеся до последнего от остальных. Жизненный цикл, ну, например, на примере бычьего цепня ленточного червя, если мы рассмотрим, опять же, очень кратко напомню, потому что у нас был эфир, посвященный детально жизненным циклам паразитов. Так вот, взрослая стадия длиной до 1,5 метра, живет в кишечнике либо хищника, либо падальщика. Соответственно, вот эти вот проглотиды, отдельные членики, к середине червя становятся половозрелыми, они гермафродиты, у них у каждого и мужская, и женская половая система, оплодотворяют сами себя или друг друга, соседние, и, соответственно, к концу червя превращаются в такие мешочки, забитые яйцами, выходят вместе с скаловыми массами из тела хозяина, мешочек куда-нибудь ползет, хочется сказать, куда глаза глядят, но глаз-то у него нет. У них нервная система и органы чувств тоже очень сильно упростились в процессе эволюции в результате перехода к паразитизму. Погибает, высыхает, трескается, из него высыпаются яйца. Яйца вместе с травой съедает какое-нибудь травоядное. У него в кишечнике выходят из яиц так называемые шестикрючные личинки. Действительно, шарик с шестью крючками. Прорывают стенки кишечника, попадают в кровеносные сосуды, распространяются по телу и оседают в мышцах, превращаясь в так называемые финны, покоящаяся стадия, фактически представляющая собой ввернутый внутрь сколикс, вот эту переднюю часть червя с прикрепительными органами. И вот эта вот покоящаяся стадия годами и десятилетиями может ждать, пока травоядное животное не будет съедено окончательным хозяином, хищником или падальщиком. А к чему я вдруг здесь про ленточных червей? Это же паразиты. Причем тут медицина?
Довольно давно, ну, по крайней мере, в XIX веке точно уже это было довольно распространено, стали появляться идеи того, что ленточных червей можно использовать для радикального похудения. Ну, фактически ты подсаживаешь к себе полутораметрового червячка, который употребляет значительную часть питательных веществ, которые ты съедаешь, и, соответственно, есть ты можешь вроде как столько же, а при этом будешь худеть. А худеть действительно, может быть, будешь. Но как в XIX веке и биологи, и врачи сомневались в действенности такого метода, так и сейчас сомневаются, вернее, даже не сомневаются, а несмотря на то, что и сейчас можно купить таблетки с яйцами ленточных червей. Это все в лучшем случае бесполезно. Ну, хочу обратить ваше внимание. Если где-то предлагают купить таблетки с яйцами, не знаю, например, бычьего цепня, ну, если там хорошо, если там ничего нет, пыль какая-нибудь, порошочек, мел толченый. Если там правда яйца бычьего цепня, ну, получите вы себе в мышцы финны, покоящиеся стадии. Чтобы получить себе в кишечник взрослого червя, нужно съесть мясо с финнами. Говорят, что до сих пор кто-то предлагает по-настоящему провести эту процедуру проглатывания финны, чтобы у человека подселился такой организм. Увы, ну, даже поверхностные представления о особенностях этих червей ленточных однозначно дают нам понять, что делать этого не стоит. Дело в том, что ленточный червь, если он взрослый, живет в вашем кишечнике, он же помимо того, что ест, он еще и выводит продукты обмена веществ, которые попадают туда, куда они не должны попадать, в кишечник. И могут очень негативно сказываться на здоровье. Поэтому сразу хочу сказать, что абсолютное большинство средств, которые вроде как являются там, яйцами ленточных червей, способствуют, которые будут жить в вас и помогать вам экстремально худеть, это в лучшем случае просто шарлатанство, в худшем случае это очень-очень большой риск причинения вреда, серьезного вреда здоровью. Поэтому здесь, как в середине 19 века казалось, что это не работает, так и сейчас мы понимаем, что это не работает. Нет, а можно ли гипотетически себе представить, что когда-нибудь появятся генетически модифицированные ленточные черви, которые будут использоваться для похудение для людей, например, которые не могут контролировать свое пищевое поведение, возможно. Но пока такого нет. То есть я ни в коем случае не отрицаю гипотетическую возможность такого использования, но пока нет. То есть здесь эти организмы сначала должны быть генетически доработаны, после этого только их можно будет так использовать. Ну и к тому же среди ленточных червей есть бычий цепень-то еще относительно безобидный, а есть чрезвычайно опасные, такие как эхинококк, которые вообще запросто могут привести к смерти. Следующий тип – это аннелида, кольчатые черви. Ну, строение кольчатого червя, я думаю, в общих чертах, опять же, если вы уже на наших эфирах присутствовали, вы знаете, что это организмы, разделенные на, как раз в отличие от ленточных червей, у которых не сегменты, а фактически отдельные, просто не отделившиеся друг от друга особи. Здесь это настоящие сегменты, в каждом из которых более-менее повторяется набор органов. Ну, наверное, самые яркие из них – это класс полихеты, многощетинковые, преимущественно морские обитатели, но нас они
не интересует. Нас интересует другой класс, поисковые, куда относятся два подкласса. Это малощетинковые олигохеты. Сюда, например, дождевые черви относятся. В плане медицинского применения нас они тоже сейчас

пиявка. Ее из крупных пиявок чаще всего можно у нас встретить в европейской России. Совершенно безобидное существо. Прокусить кожу человека не в состоянии. Ну, как я уже сказал, есть наземные пиявки. Ну, да, вот наземные пиявки рода Гемодипса в Юго-Восточной Азии могут причинить крайние неприятные ощущения, потому что вот они кожу прекрасно прокусывают. Среди наземных, как, впрочем, среди водных пиявок, есть хищники. Вот здесь пиявка тропическая поедает дождевого червя. Есть обитатели пещер, есть, как я уже сказал, морские, причем есть даже те, которые живут на глубине почти 9 километров. Но если говорить про медицинское применение пиявок, то здесь, конечно же, нужно поговорить про Geruda medicinalis, собственно говоря, медицинскую пиявку. Вообще, то, что при помещении на тело человека медицинских пиявок в некоторых случаях человеку становится лучше, люди заметили в самых разных странах очень-очень давно. Не всегда это был именно вид Geruda medicinalis, на самом деле есть несколько видов этого рода, но вот какие-то близкие виды. Еще в Древнем Египте это обнаружили, в других древних цивилизациях. А к 17-18 веку оформилось такое даже направление отдельное лечение, как герудотерапия. Ну, помните Дуримар, да, из Буратино? Он же собирал пиявок как раз. Неспроста, действительно, там в 18-19 веке герудотерапия была крайне популярна. Причем популярна она была не потому, что людям становилось резко лучше, а потому, что была очень популярна тогда идея о том, что многие заболевания возникают из-за плохой крови, дурной крови, и что пиявки высасывают эту самую плохую кровь. Затем, когда к середине 19 века более-менее разобрались в анатомии и физиологии человеческого организма, стало понятно, что никакой плохой крови там нету. И во второй половине 19 века про герудотерапию стали забывать. Ну, когда во второй половине 19 века медицина начала становиться на такие научные рельсы, то от многого отказались, в том числе вот герудотерапия попала в разряд каких-то этих колдовства, знахарства, шаманизма, вот этого вот всего. А затем оказалось интересное. В первой половине 20 века, когда все-таки заинтересовались вопросом, а почему же после того, как пиявка кусает, кровь из этой ранки очень долго сочится. Оказалось, что там содержатся вещества, являющиеся антикоагулянтами. Например, такое вещество, как герудин. Антикоагулянты – это вещества, которые препятствуют свертыванию крови, разжижают кровь. И действительно, при некоторых заболеваниях человеческого организма, нарушениях его работы, уменьшить свертываемость крови, сделать ее более жидкой, как минимум облегчает состояние. А в некоторых случаях может даже и как по-настоящему лечение использоваться. Поэтому во второй половине 20 века к герудотерапии опять вернулись. Более того, сейчас, например, пиявок используют при пластической хирургии, если человеку пересаживают кусок кожи на другое место, например, после ожога. Оказалось, что помещение на него и рядом с ним пиявок и выделяемые, собственно, ими вещества в кровоток человека способствуют улучшению кровотока и больше вероятность приживания этого куска кожи. Там, правда, есть нюанс, что в пищеварительной системе пиявок живут симбиотические бактерии, которые с очень малой вероятностью, но могут попасть в организм человека и вызвать там некоторые заболевания, поэтому здесь нужно с осторожностью использовать, но, тем не менее, это действительно работающее средство. Ну, насколько я знаю, сейчас, когда пиявок используют после пересадки кожи, то просто под прикрытием антибиотиков это делают, то есть назначают человеку курс антибиотиков, чтобы точно никакие симбиотические бактерии пиявок в кровь человека не попали. У медицинской пиявки еще очень интересно устроена челюсть. Если вы когда-нибудь помещали на себя медицинских пиявок, то обращали внимание, что такой трехлопастной шрам остается после нее.

0: во рту находится три челюсти хитиновые с такими зазубренными зубами. Есть еще одно семейство пиявок, глоссифониды, куда относятся гементерия и гелиани. Самая крупная пиявка, обитают в бассейне Амазонки, до почти полуметра длиной. Вот таких десяток пиявок, честно говоря, могут человека и убить, высыв из него критическое количество крови. Но самое интересное, что из слюны этой пиявки, гементерии и гелиани, было выделено сразу несколько белков, обладающих чрезвычайно мощной антикоагулянтной активностью. Это гементин, тридигин и гелантен, у которых есть очень большие перспективы в использовании, в медицинском использовании. Следующий тип, про который мы поговорим, это моллюски. Ну, тип большой, а мы про него поговорим совсем чуть-чуть. Сюда относится около 150 тысяч видов. Современные моллюски делятся примерно на 8 классов. 8, ну, потому что там с некоторыми маленькими есть нюансы, систематически не принципиальные для нас. Первый класс, про который мы поговорим, это двустворчатые моллюски, но здесь совсем коротко. Двустворчатые моллюски являются фильтраторами, и я думаю, вы знаете, что именно двустворчатые моллюски могут, на самом деле, не только из моллюсков двустворчатых, но в основном двустворчатые моллюски, могут производить жемчуг. Если им в мантийную полость, это карман, окруженный их телом, собственно, в который свисают жабры, где осуществляется фильтрация воды, попадает какая-нибудь частичка или там поселяется паразит, они могут покрыть его перламутром. Перламутр – это комплекс веществ, там из карбоната кальция и нескольких белков, выделяемых моллюском, и, собственно говоря, формируется жемчужина. Ну, вот тут на фотографии самая крупная известная жемчужина, жемчужина Пуэрто, 34 килограмма. Занимала почти всю мантийную полость тридакны, самого крупного двустворчатого моллюска. Обычно жемчужина, конечно, намного меньше, даже такая, как вот 6 с лишним килограммов жемчужины Лао Цзы, которая до этого была рекордсменом, это тоже исключение. В основном жемчужины не очень большие, а на протяжении многих веков жемчуг использовали как лекарственное средство. Но вот это тот случай, когда не оправдалось. Почему жемчуг использовали как лекарственное средство? Потому что он блестит, яркий, красивый. Его можно легко размолоть в такой порошок. Но по действенности это примерно как мел размолоть. Вреда не будет. Но, в общем, как оказалось, для лечения жемчуг тоже использовать пока не нашлось, как бы можно было использовать. Нет, поскольку там не только карбонат кальция, но еще и некоторые белки, может ли оказаться, что когда-нибудь выяснится, что какой-нибудь компонент жемчуга белковый чем-то помогает людям? Возможно, но пока нет. Пока вот это тот случай, когда отмели широко использовавшиеся до этого в медицине средства. Следующий класс – это брюхоногие гастроподы. Сюда относится большая часть видов, относящихся к типу моллюски. Ну, собственно, бывают они разные формы, такой закрученный по спирали, такая раковина, может быть, такая. Могут почти утратить раковину, полностью утратить раковину, вот как слизни наземные или, например, крылоногие моллюски морские или голожаберные моллюски. Некоторые умудрились сделать себе из раковины и крышечки, которая закрывает раковину, двустворчатую раковину, как семейство юлииды. В общем, чрезвычайно разнообразная группа. Но в плане медицинского использования нас интересует всего одно семейство – конусы. Конусы – это довольно необычные брюхоногие моллюски. Я думаю, если кто-нибудь был в тропических странах и плавал с маской или с аквалангом на коралловых рифах, сейчас я прошу прощения. Прошу прощения. Плавал с маской или аквалангом на коралловых рифах, ему наверняка говорили, что моллюсков вот такой формы в руки брать не надо. Почему? Потому что это хищники, которые парализуют или убивают жертв ядом. У них есть специальный вырост, которым они жалят жертву. А затем, когда жертва мертва или парализована, они просто ее втягивают в свою пищеварительную систему. Таким образом, очень малоподвижные в целом существа, ну, вернее так, не быстро подвижные, могут охотиться на таких подвижных существ, как рыбы. И, к сожалению, некоторые виды конусов, они могут причинить очень сильную боль человеку, а могут даже убить. И не так давно в яде конуса, конус региус, было обнаружено вещество, которое назвали РГ1А. Это вещество, как оказалось, обладает потрясающим эффектом. Оно отключает на длительное время, более чем на трое суток, по крайней мере у мышей, пока на мышах только эксперименты проводились, восприятие боли. Вообще отключает восприятие боли. Вы понимаете, какие перспективы у этого вещества в медицинском использовании? Это же совершенное обезболивающее. При использовании это вещество открывает перспективы того, что многие процедуры, которые сейчас необходимо проводить под общим наркозом, возможно, получится проводить без него. При этом самое важное, что это вещество не вызывает привыкания. К сожалению, сейчас одними из наиболее эффективных обезболивающих до сих пор остаются опиаты, вещества, которые вызывают привыкание при систематическом использовании. А здесь нет. Пока были проведены эксперименты только на мышах, но хотелось бы верить, что в обозримом будущем мы встретим совершенно новый класс обезболивающих, основанных на веществе из яда вот этого вот конуса. Это опять же к вопросу о том, зачем нам изучать биоразнообразие, потому что и зачем нам сохранять какие-то вымирающие виды, да потому что мы никогда не знаем, чем нам может оказаться полезен тот или иной организм. Следующий тип, про который мы поговорим, это тип круглые черви, они же нематоды. Но опять же, когда слышат люди словосочетание круглые черви, в первую очередь обычно представляют себе паразитов. Это совершенно не обязательно так. Вообще значительная часть видов круглых червей – это свободно живущие организмы. Устроены, правда, они все достаточно сходно. Это круглые в сечении и веретеновидно заостренный червячок. Действительно, паразиты среди них есть, и в том числе паразиты, опасные для человека, такие как человеческая аскарида. Есть огромное количество свободно живущих организмов. Вот, например, Галлицефалобус мефисто является самым глубоко живущим животным на планете. В земной коре на глубине до 3,5 километров обитает. Но нас здесь интересует очень маленький червячок Cyanorhabditis elegans. Cyanorhabditis elegans – это небольшого размера круглый червячок, совершенно ничем не примечательный. Ну, вернее, так. Он был непримечательным. До тех пор, пока не обнаружилось, что это практически идеальный модельный организм. Дело в том, что их очень легко разводить в лаборатории, а для их тела характерна удивительная черта, так называемая эутелия. Эутелия – это такой вариант строения тела, когда тело состоит из строго определенного числа клеток. Ну, у них чуть больше 1000. И для каждой клетки мы можем проследить полностью судьбу ее развития, начиная с первого деления зиготы, оплодотворенной яйцеклетки. Как вы понимаете, организм, который состоит из чуть более чем 1000 клеток, причем из строго определенного числа клеток, причем про развитие каждой клетки, которого мы знаем, это потрясающий модельный организм для того, чтобы изучать воздействие различных веществ, различных факторов. И да, как модельный организм он очень и очень помог различным областям биологии, смежным с медициной и, как следствие, медицине. А буквально в прошлом году вышла очень интересная статья. Есть такой паразит, Некатор американус. Это круглый червь, который, ну, видимо, раньше зараженность им у человеческой популяции была очень высока, а со временем, ну, просто поскольку мы стали, научились мыть руки, теперь хотелось бы верить, что после коронавирусной всей ситуации окончательно научились мыть руки, все вообще с гигиеной все стало хорошо, с санитарными условиями. Теперь зараженность некатором – это скорее редкость. И буквально в прошлом году вышла потрясающая работа. Оказалось, что зараженность человека вот этим круглым червем значимо снижает риск развития диабета второго типа. Это тот тип диабета, при котором биохимические процессы в организме человека нарушаются так, что поджелудочная железа продолжает сохранять способность поначалу, по крайней мере, синтезировать инсулин и выделять его, а организм на этот инсулин все хуже и хуже реагирует. Какая здесь связь, пока не до конца понятна, мягко говоря, но понятно, что каким-то образом зараженность некатором снижает риск развития диабета второго типа. Статья, которая, исследование, которое было вот опубликовано в прошлом году, оно было проведено на людях, то есть была набрана группа добровольцев, часть из которых заразили некатором, часть нет, и дальше следили за их биохимическими параметрами. О чем это может нам говорить? Это ни в коем случае не говорит о том, что немедленно люди, у которых, которым диагностирован диабет второго типа, им нужно заражаться этим червем. Нет. Ключевой момент, что он снижает риск развития. Видимо, ну, вообще по умолчанию кажется, что хорошо, что человек избавился от большого количества паразитов, но учитывая, что вообще-то, когда какой-то вид является хозяином для какого-то вида паразита на протяжении очень-очень-очень многих тысяч лет, сотен тысяч лет, понятно, что они друг к другу подстраиваются, друг под друга. И паразит уже чаще всего, если это окончательный хозяин, в котором он живет долго и размножается половым путем, невыгодна смерть хозяина. Ему даже невыгодно, чтобы хозяин себя сильно хуже чувствовал. Ему может быть даже выгодно, чтобы хозяин себя лучше чувствовал. Тогда будет большее число хозяев и большее число особей паразитов, и распространяться будет легче. Это справедливо не для всех паразитов. Вообще взаимоотношения паразит-хозяин – это очень интересная и многогранная тема. Но похоже, что то, что мы избавились от некоторых паразитов, с которыми вместе эволюционировали на протяжении сотен тысяч лет – могло привести к разбалансировке нашего организма. Ведь наш организм можно рассматривать как экосистему. Ну, совокупность живых организмов, у нас, напомню, число бактериальных клеток, например, в нашем теле, оно выше, чем число наших собственных клеток, просто бактериальные клетки маленькие. То есть наш организм – это наш организм, но еще это и экосистема, совокупность большого количества разных живых организмов, взаимодействующих друг с другом. А мы же знаем, что экосистема тем устойчивее, чем больше в ней участников. Поэтому, возможно, некоторые участники нашей экосистемы были для нее парадоксально важны. Опять же, это исследование не говорит о том, что всем нужно заразиться некатором. Оно говорит нам о том, что нужно понять, как именно эти круглые черви биохимически воздействовали на наш организм. И это понимание позволит нам без заражения этими червями снизить риск развития диабета второго типа. Ну, следующий и последний тип, про который мы поговорим сегодня, это тип членистоногие. Членистоногие – самый большой по числу видов тип, около 1 300 000 видов. Нас здесь будут интересовать всего два класса. Из подтипа хелицеровой. Ну, подробности про членистоногих я уже столько раз говорил, что сейчас, наверное, не буду повторяться. особенности их строения. Так, в общих чертах напомню, что тело разделено на сегменты, нам как минимум некоторых сегментов есть парные сегментированные конечности и покрыты сбрасываемые во время линий хитиновой кутикулой. Подтип хелицервые, куда относится, например, одна из древнейших групп ныне живущих членистоногих – миростомовые. Раньше вообще к ним относились еще такой отряд, как ракоскорпионы, очень крупные, собственно. Некоторые из них были самыми крупными когда-либо жившими членистоногими на планете. Они вымерли, ну, тот случай, когда вымерли, и с одной стороны грустно, с другой стороны, может быть, и не очень. Хотя наверняка многое интересное мы бы в них нашли. Сейчас представлен всего отрядом ксифозуры мечехвосты, там всего 4 вида, но эти виды себя хорошо чувствуют. У них есть интересная особенность. Их гемолимфа, кровь, ну, во-первых, она содержит не гемоглобин, как у нас, а гемоцианин. Гемоглобин у нас содержит железо, у них медь, гемоцианин содержит, поэтому он такого голубоватого цвета. Но самое главное, что она резко сворачивается, в такие комки геля превращается при контакте с бактериями. Это свойство их иммунной системы было использовано, и оказалось, что из их гемолимфы можно выделять определенный тип клеток, содержащие вещества, вызывающие вот эту реакцию. Эти клетки можно разрушить, взять это вещество, сделать раствор просто с этим веществом, и дальше стерильный раствор. С помощью этого раствора быстро проверить, есть бактерии в каком-то... на каком-то медицинском приспособлении или в каком-то препарате, или нет. Ну, то есть, например, вот есть скальпель, да? Нужно сейчас делать операцию, но нужно быть точно уверенным, что на нем нет бактерий. Как это понять? Что, мазок с него делать и ждать, пока вырастут на питательной среде бактерии, смотреть под электронным микроскопом сканирующим? А можно просто макнуть вот в этот препарат, реактив, который выделяет, создается из гемолимфы мечехвостов, и она либо свернется, либо нет. Какое-нибудь лекарство тоже так можно проверить. Ну, здесь показана процедура изъятия гемолимфы из мечехвостов. По счастью, их стараются после этого выпускать, и вроде как 2/3 из них даже выживают после этого. А то так можно всех мечехвостов извести. Собирать их очень легко. Это, несмотря на то, что это морские беспозвоночные, размножаться они выползают в приливно-отливную зону, где их и собирают. Другой класс – паукообразные. Тоже относятся к подтипу хелицеровые. Здесь нас интересуют исключительно пауки, хотя не только пауки относятся к паукообразным. Я напомню, на конце брюшка паукообразных есть две или... одна или две, реже чуть больше, пар специальных выростов видоизмененных конечностей паутинных бородавок, выделяющих паутину. Паутину они используют в основном для постройки сетей ловчих, но на самом деле могут паутину вот они выделяют, использовать и там для постройки, ну, вот как паук-серебрянка купола под водой с воздухом, как коконы, в котором развиваются яйца, некоторые для расселения. Вот здесь видно, что по ветру выпускают паутинные нити. Улетел. У паутины целый ряд есть замечательных свойств. Про них мы сейчас все подробно говорить не будем. Скажем только, что она клейкая и обладает некоторой бактерицидной активностью. И очень давно... люди заметили, что ее можно использовать в качестве кровоостанавливающего, ну, правда, надо довольно много собрать, вещества, которые препятствуют заражению раны. Ну, сейчас, понятно, есть намного более эффективные кровоостанавливающие, но, тем не менее, паутину продолжают изучать на предмет того, чтобы, возможно, сделать из нее какие-то еще более эффективные, например, перевязочные материалы. Ну, и дальше подтип. Ракообразные, где нас интересует класс насекомые. Да, напомню, насекомые – это ближайшие родственники ракообразных, произошедшие от них, собственно говоря, и формально относящиеся к подтипу ракообразные. Про строение насекомых я сейчас подробно говорить не буду. Мы, опять же, много про это говорили. Нас сейчас интересует вот что. Напомню, у насекомых бывает развитие с неполным превращением, когда из яйца выходит личинка, хотя бы отдаленно похожая на имаго, взрослую особь, многократно линяет, растет, во время последней линьки просто высвобождаются из зачатков крылья в крылья. И развитие с полным превращением, когда из яйца выходит личинка, которая может быть вообще не похожа на имаго, она линяет, растет, окукливается, на стадии куколки перестраивается тело и, собственно говоря, из куколки выходит не похожая на личинку имаго. И нас здесь интересует только отряд двукрылые. А вообще насекомых в медицине используют очень давно. И в традиционной медицине, и на самом деле даже в современные из них, в общем, были получены разные вещества. Здесь мы подробно останавливаться не будем, но остановимся только на одном отряде двукрылые. Личинки, сюда относятся как раз комары, мухи. Личинки некоторых мух всем хорошо известны, опарыши. И уже в древности люди заметили потрясающе, что опарыши, конечно, прекрасно развиваются во всякой тухлятине, в гниющем мясе, но они могут развиваться и в человеческих ранах. Если на большую рану муха подлетит и отложит яйца, из них разовьются личинки и начнут поедать ткани раны. Вроде плохо, но на самом деле, если это контролируемый процесс, то нет. Потому что в первую очередь они съедают омертвевшие ткани, а не живые. Соответственно, уже в древности стало понятно, что если, ну, не из грязи какой-нибудь взять опарышей, да, например, их можно, не знаю, если поставить кастрюлю с тестом в жару на открытое пространство, там через несколько дней тоже из яиц, отложенных мухами, начнут копошиться опарыши. Если чистеньких опарышей засыпать в рану, главное потом не забыть их оттуда извлечь, они съедят омертвевающие ткани. Более того, вещества, содержащиеся у них в слюне, будут разрушать клетки бактерий, обладают бактерицидной активностью. Они вычистят рану, дальше их можно оттуда вытащить. Вплоть до начала 20 века, еще даже в Первую мировую войну, их активно использовали. Потом появились антибиотики. И, в общем, бороться с воспалением ран стало проще антибиотиками. Но сейчас, опять же, мы знаем, что появляются штаммы бактерий, устойчивые к антибиотикам. И вот здесь нам опять на помощь приходят личинки мух. В целом, лечение ран личинками мух, конечно, омерзительный способ, но действенный. Поэтому, возможно, медицина к нему будет вынуждена еще вернуться достаточно активно, если все больше будет появляться устойчивых к антибиотикам штамм бактерий. Ну и есть еще одна такая муха, черная львинка, Гермеция иллюцинс. В основном ее личинок сейчас используют для переработки мусора. Но было обнаружено, что в ней содержатся также вещества, обладающие серьезной бактерицидной активностью, активностью против бактерий. Соответственно, вещества, выделяемые из личинок черных львинок, также могут помочь нам и уже помогают, на самом деле, бороться с бактериями. Ну что ж, это, наверное, все, что я хотел так в общих чертах рассказать. Я готов ответить на вопросы.
1: Вадим, большое вам спасибо. Вопросов сегодня немного, но мы ждем ваших вопросов и поддержки в виде донатов. Спасибо заранее за ваше внимание к нашим эфирам, особенно к этому. И первый вопрос. Слышал, что Асгард архии ближе других прокариот к эукариотам. Получается, прокариоты – это парафололитическая клада, или эукариоты – это просто прогрессивные прокариоты?
0: Так, значит, сейчас, секундочку.
1: Повторить?
0: Сейчас, секундочку, прошу прощения. Кого назвали парафилетической кладой? Напомните,
1: Получается,
0: пожалуйста.
1: прокариоты – это парафилетическая клада.
0: Да. Вопрос, конечно, не мы сегодня упоминали прокариот и эукариот. Но вопрос, конечно, совсем не по теме, но давайте я на него постараюсь коротко ответить. Есть, как мы сейчас себе реконструируем эволюцию жизни на нашей планете, есть три большие ветви эволюционные, для которых иногда используют даже такой название таксона, правда, систематической группы, правда, не всеми исследователями принимаемый домен. Вот этот домен эобактерии, домен археи и домен эукариоты. Ну, к эобактериям или просто к бактериям относятся бактерии, к археям относятся археи. Археи и бактерии – это прокариотические организмы, но при этом эволюционно археи, судя по всему, ближе к эукариотам, чем к бактериям. А вот дальше начинаются сложности. Дело в том, что в каких эволюционных отношениях бактерии и археи мы до конца не понимаем. Если археи, например, произошли от бактерий, то да, бактерии будут получаться парафилетическим таксоном. Ну, термин парафилетическая клада некорректен. Я напомню, таксоны бывают монофилетические. Монофилетический таксон – одноветственный, моно-один, филосветвь. Таксон, включающий систематическую группу, включающий всех потомков одного общего предка и этого предка. Вот именно монофилетические таксоны называются кладами. Клады – это синоним словосочетания монофилетический таксон. Парафилетический таксон – это монофилетический таксон, из которого вырезали часть потомков. То есть таксон, который включает не всех потомков одного общего предка. Классический пример парафилетического таксона – это, ну, например, класс рептилий. Вот класс рептилий, из него, от них произошли птицы. Соответственно, получается, что рептилии – это монофилетический таксон, из которого вырезали часть потомков. И рептилий, и птиц называют классом, соответственно, получается, что класс рептилий становится парафилетическим, из него вырезали часть потомков, а птицы – это монофилетический класс. Полифилетический таксон – это таксон, который не включает последнего общего предка. Соответственно, полифилетический, когда доказывается полифилетичность какого-то таксона, сейчас его стараются расформировать. Поскольку мы до конца не понимаем детали эволюционных взаимоотношений между бактериями и археями, мы не можем точно сказать про то, это каждый из них там монофилетический или какой-то из них парафилетический таксон. Более того, когда мы говорим про эукариот, вообще возникновение эукариотической клетки – это тоже вопрос, который, ну, потихоньку мы продвигаемся в его понимании, но важно понимать, что здесь наука работает вообще в принципе на пределе применимости научной методологии, потому что мы можем реконструировать, но мы не найдем здесь, понятное дело, по крайней мере, при имеющихся у нас сейчас средствах изучения конкретных, в общем, следов окаменевших, которые позволят нам реконструировать строение этих вот древних эукариотических клеток. Мы понимаем, что эукариотическая клетка – это результат, ну, как минимум одного эндосимбиоза, соответственно, предка эукариотической клетки с гетеротрофной бактерий, которые, потомки которой стали нашими митохондриями. Поэтому в целом-то на самом деле эукариотическая клетка – это такая химера из эукариотической и бактериальной клетки. И мы все это такие чудовищные химеры, невероятные совершенно. Мы все в некотором роде и бактерии тоже. Потому что митохондрии в наших клетках, органоиды, которые отвечают за обеспечение клетки энергией, в том числе, это потомки бактерий, которые примерно 1,5 миллиарда лет назад вступили в эндосимбиоз, ну, внутриклеточное сожительство с предками, с нашими далекими одноклеточными предками, а в процессе эволюции сначала они были симбионтами, сожителями, а затем в процессе эволюции променяли жизнь на успех собственных генов и утратили жизнь, зато стали неживыми, ни одна часть клетки не жива, клетка минимальная единица живого, но при этом успех их генов потрясающий. Они, собственно, все это развесистое разнообразие эукариотической жизни с точки зрения бактерий, являвшихся предками митохондрий, просто удобная среда для копирования собственных генов. Ну да ладно. Но так или иначе, возникновение эукариотических клеток тоже вызывает целый ряд вопросов. Поэтому мы сейчас понимаем следующее. Мы понимаем, что археи являются более близкими, судя по всему, родственниками эукариот, чем бактерий. Но на этом все. С большой вероятностью какая-то из этих групп, либо археи, либо бактерии, окажется парафилетической. Возможно, бактерии окажутся парафилетической и к археям, и к эукариотам. Археи могут оказаться парафилетическим таксоном к эукариотам. Да, но мы до конца этого не понимаем. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Хотя это отдельная, очень объемная тема.
1: Следующий вопрос совсем не по теме лекции, но он задан нашим слушателям через донат. Мы его озвучим и, наверное, отошлем к одной из лекций наших эфиров в данной рубрике. Вопрос от Александра, 7 лет. Как размножаются губки? Вадим, если есть у вас, вы помните название нашего эфира, где мы говорили о губках, то, наверное,
0: ну, сказать. Во-первых, 4 года назад... Еще в одном из наших первых самых эфирах мы говорили про губок. Соответственно, можно открыть этот эфир, там рассказано про это. Плюс ко всему, у нас были эфиры про жизненные циклы. По-моему, он назывался «Превратности жизненных циклов». Он состоял, по-моему, из двух частей. И в одной из них, соответственно, тоже достаточно подробно рассказывалось про губок. Поэтому либо к одному, либо к другому эфиру я здесь могу отослать. Но если совсем там на 30 секунд ответ, что губки могут размножаться половым и бесполым путем. Половым, производя сперматозоиды яйцеклетки, они сливаются, образуются зиготы оплодотворенной яйцеклетки, из нее развивается планктонная, то есть плавающая личинка разных типов, может быть амфибластула, целобластула, паренхимула, может быть, и так далее. У разных групп губок разные. Может бесполым путем, причем бесполым путем либо просто, если оторвать кусок губки, из нее вырастет новая губка, у них практически неограниченные способности к регенерации, потому что амебоциты, большие клетки, являющиеся наибольшими по числу в их организме, могут превращаться в любые другие, преобразовываться в любые другие типы клеток. А еще они в основном пресноводные, некоторые морские похожие структуры могут формировать. Ну, вот пресноводные губки могут формировать геммулы, специальные покрытые толстой оболочкой из спикул структуры, в которых находятся амебоциты, которые позволяют им как бы внутри, при наступлении неблагоприятных условий, губка разрушается, в ней формируется много этих геммул, они пережидают неблагоприятные условия, и при наступлении благоприятных вскрываются, и амебоциты начинают строить новые губки. Это если кратко.
1: Да, к сожалению, это было в рамках закрытого курса гидробиология. Это был не открытый эфир, поэтому ссылку мы не можем показать.
0: Но тогда в любом случае это было в рамках разговора про губки в самом начале. Там был точно, совершенно.
1: Когда в самом начале? Куда послать?
0: Отослать. Давайте сейчас я найду его. Я
1: Вот.
0: пока готов отвечать на следующий вопрос.
1: Да, единственное, что я нашел, это вот у нас был курс, он был закрытый, гидробиология, и там лекция была «Континентальные водоемы и их обитатели, губки и
0: Нет, нет, нет, нет,
1: стрекающие».
0: нет, нет, нет, нет, нет, нет.
1: Не
0: У
1: это,
0: нас
1: да?
0: был. Нет, у нас был. Назывался он «Превратности жизненных циклов». У нас был. Сейчас я.
1: Да, я нашел.
0: Вот, в превратностях жизненных циклов это было, плюс у нас был
1: Причем два эфира превратности
0: да, ну
1: были.
0: как я и сказал, собственно говоря. Как я и сказал, что там было два, да, и вот был эфир «Самые простые животные легко ли жить без органов» 4 года назад.
1: Сейчас я посмотрю. Самые простые животные. Ага, тоже открытые. Сейчас все ссылки на эти эфиры открытые будут в чате. А пока следующий вопрос. А почему ученые называют китайскую народную медицину, раз мы ее упомянули, медициной? Разве это не потворствует распространению лженауки и не приводит к вымиранию редких животных?
0: Это вопрос, который требует сначала уточнить терминологию. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно уточнить, что мы подразумеваем под медициной. Потому что есть слова, которые в обиходной речи используются в одном ключе. А в строгом смысле, например, людьми, которые в этой сфере работают, используются в другом ключе. Например, термин экология. Вот, с точки зрения ученых-экологов, экология – это исключительно раздел биологии, дисциплины, которая изучает взаимоотношения живых организмов друг с другом и с окружающей средой. Соответственно, в таком обиходном использовании под экологией что только не понимают, и состояние окружающей среды и так далее. И то же самое с профессией эколог. Как бы есть люди, у которых прям написано в трудовой книжке эколог, там, человек, который там, следит за, например, состоянием составом воздуха и вообще условием работы на рабочих местах где-нибудь на заводе. Да? А с точки зрения ученых-экологов, эколог – это тот, кто занимается наукой и экологией. Вот с медициной точно так же. Есть медицина как научный раздел, который является производным биологии. Но при этом медицина – это еще и набор различных методов, с разной степенью доказанности, эффективности и так далее. И проводить здесь четкие границы очень непросто. Поэтому как бы здесь, наверное, корректнее использовать, хотя коллеги-медики тут тоже наверняка могут меня поправить. Эти вот используются термины нетрадиционная медицина, традиционная медицина. Причем интересно, что под традиционной медициной часто подразумевается то же самое, что и под нетрадиционные и так далее. Помните, я упомянул, что во второй половине XIX века медицина стала вставать на научные рельсы. Да? Вот если мы рассматриваем медицину как раздел науки, то, соответственно, это тот раздел науки, который, раз это раздел науки, он может использовать исключительно научную методологию. Соответственно, что такое научная методология? Научная методология – это набор методов, которые позволяют провести оценку корректности, ну, то есть соответствия действительности того или иного утверждения. Соответственно, начиная со второй половины XIX века, когда медицина начала вставать на научные рельсы, до этого не потому, что какие-то злобные сектанты были врачами, она не могла встать на научные рельсы, а просто у нас не было достаточного набора знаний об организме человека, о бактериях, о разнообразии живых организмов, о причинах болезней и так далее. Соответственно, если мы рассматриваем медицину как науку, как вот такой раздел человеческого знания, да, производный от биологии, то получается, что как бы это раздел, который включает в себя еще и набор методов лечения. И вот эти методы лечения, они должны, исходя из научной методологии, проходить процедуры проверки. Работают они, не работают и так далее. Вредят, не вредят. Насколько больше работают, чем вредят и так далее. Соответственно, здесь важно понимать, что если какой-то метод лечения использовался, не знаю, 1000 лет назад, то это не значит, что он априори неверный. Да, научная методология как таковая оформилась, ну, там, к 17 веку полноценно. Но это не значит, что человек, он существо очень такое, любознательное. И методом просто проб и ошибок тоже можно много чего найти. Что касается китайской традиционной медицины, вы можете почитать про, если мне не изменяет память, эту исследовательницу зовут, может, она жива до сих пор, но она не так давно Нобелевскую премию получила, правда, была очень пожилая, Ту Ю-Ю, если мне не изменяет память. Это исследование в области препаратов, используемых для лечения малярии. И, собственно говоря, группа китайских исследователей в 60-е годы 20 века просто решила проверить на пригодность для лечения малярии целый набор методов, описанных в трактатах то ли там 9-го, то ли 10 века, 1000 лет назад. И один из них оказался рабочим. Вот. Просто потому, что случайно, видимо, получилось 1000 лет назад подобрать рабочую схему. За эти исследования Нобелевскую премию в конечном итоге дали. Поэтому здесь, или то же самое, как вот с пиявками, когда во второй половине 19 века от герудотерапии наотмашь встающая на научные рельсы медицина отказалась, а потом оказалось, что да нет, в некоторых ситуациях правда работает. Поэтому что касается вот такой традиционной медицины, просто нужно проверять. И действительно, среди самых неожиданных животных и растений могут найтись те, которые содержат неожиданные вещества, являющиеся эффективным средством против какого-то заболевания. Поэтому просто надо проверять, а не отмахиваться от накопленного за тысячелетия опыта. Да, следующий вопрос.
1: Следующий вопрос и еще несколько вопросов будут не по теме, но потом пойдут по теме лекции. Вот, уважаемые слушатели, мы ждем ваши вопросы именно по теме нашего эфира, нашему лектору, и нам это очень важно. Следующий вопрос мы, наверное, тоже можем отослать к одному из наших эфиров. Как дышат крабы на суше и в море? По крабам было лекция.
0: Ну, на самом деле, конкретно про это, к сожалению, не особенно было. Вообще, крабы – это действительно та группа ракообразных, среди представителей которых есть некоторое количество видов, почти полноценно освоивших наземную среду. В тропиках, правда, в регионах с очень большой влажностью воздуха, но тем не менее. У них просто жабры, с помощью которых они дышат, они убраны под панцирь, и, соответственно, это позволяет им поддерживать подходящий уровень влажности на этих жабрах, но при условии, что это все происходит в регионах с высокой влажностью воздуха. Это если короткий ответ, а так на самом деле крабы это действительно интересная группа ракообразных, у которых очень неплохо получилось выйти на сушу. Не то чтобы полноценно, но неплохо. Да, следующий вопрос.
1: А как вам идея сделать лекцию о разнообразии ос или о разнообразии тараканообразных?
0: Идея очень хорошая. Наверное, в целом было бы не безинтересно сделать цикл лекций про разнообразие насекомых вообще, поговорить про разные группы насекомых. Но главное, чтобы на это нашлось время. А так идея очень хорошая, очень интересная. Вот, я надеюсь, что, возможно, когда-нибудь мы до этого дойдем.
1: Личный вопрос. Какое самое вкусное и какое самое отвратительное на вкус беспозвоночное вы пробовали? Из съедобных, наверное. Несъедобный, наверное, вкус, вкусно не может быть, даже невкусным.
0: Ну, насчет отвратительного... Насчет отвратительного не знаю, честно говоря. Наверняка есть отвратительные на вкус беспозвоночные, но их в пищу обычно и не используют. Все-таки в пищу обычно используют приемлемых хотя бы на вкус беспозвоночных. Да у меня-то, наверное, все очень так стандартно. Я очень люблю головоногих моллюсков на вкус, хотя мне их безумно жалко. Вот кальмаров я еще как-то готов есть, а вот осьминогов я все-таки не готов есть. Они, с моей точки зрения, слишком умные, чтобы их есть, но никому не навязываю. Они, безусловно, еще и очень вкусные. Вот кальмаров я... Не получается отказаться от кальмаров на гриле. Ракообразные. Ну, вкус ракообразных мне очень нравится. Поэтому тут все достаточно стандартно. Из невкусных, да, честно говоря, не знаю. В целом, все съедобные беспозвоночные, которых я пробовал, они мне кажутся вкусными. Даже морские ежи, у которых, конечно, специфический вкус. Ну, их половые системы, понятно, которые едят. Но мне кажется, вкусно. Да, следующий вопрос.
1: Следующий вопрос за донат. Спасибо за лекцию. Не задумывались ли вы сделать лекцию про паразитов 18+. Кажется, у нас уже были такие лекции. Ночные эфиры, что-то в этом
0: роде.
1: Да,
0: у нас были ночные эфиры. Да, в целом можно. Надо продумать, конечно, подумать над форматом и так далее, как это лучше сделать, но в целом это возможно. Там...
1: Мы вас отсылаем к ночным эфирам, как они там... нас назывались? Цикл.
0: Все фигня, кроме пчел.
1: А, да, вот, гуглите на канале Архе.
0: Там был, там, ну, там тоже без, там был про паразитов среди насекомых, но без страшных картинок. Я думаю, что про 18+, это запрос на эфир с подробными страшными картинками. Не, я с удовольствием бы сделал, но тут важно продумать, как это корректнее сделать. Да, следующий вопрос.
1: Сейчас, секундочку. Следующий не вопрос, но комментарий по поводу сериала «Доктор Хаус». Видел в «Доктор Хаусе» метод лечения ожогов этими опарышами. Там тоже говорили, что те кушают только мертвые ткани.
0: Ну да, но это на самом деле то, что личинки мух способствуют эффективному очищению ран, люди заметили очень давно. Причем, понятно, до изобретения антибиотиков это действительно было, ну, ну, такое одно из самых, как ни парадоксально звучит, действенных средств для того, чтобы какую-нибудь глубокую рану, гноящуюся, очистить от гноя и очистить от бактерий, которые там размножаются. В целом, как я уже сказал, возможно, мы будем вынуждены возвращаться к использованию этого метода при увеличении количества штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам.
1: Следующий вопрос. Как считаете полезные свойства для млекопитающих некоторых пиявок возникли случайно или эволюционно целенаправленно?
0: Я бы сказал, что это побочный эффект. Ну, как мы сейчас понимаем, в чем заключается полезный эффект от укусов пиявок? Заключается в том, что при укусе они вводят вместе со слюной вещества, которые разжижают кровь, препятствуют ее свертыванию, потому что надрез-то там совсем небольшой. Именно поэтому после укуса пиявки у вас там полтора суток еще может сочиться кровь из этой ранки. При этом эти вещества, обладающие антикоагулянтной активностью, они оказались чрезвычайно эффективными. И то есть у них не только у них местное действие выражено, но и в целом они воздействуют на организм. Поэтому пиявкам-то это нужно просто, чтобы кровь легче было сосать. Но оказалось, что вот такой вот побочный эффект.
1: Следующий вопрос. А что по поводу яда пауков? Слышал, что яд некоторых пауков может использоваться как обезболивающее и так далее.
0: Ну, мы упомянули сегодня про яд брюхоногих моллюсков-конусов, в котором нашли вещество, способное там, у мышей более чем на трое суток вообще отключать восприятие боли. Яды самых разных животных, в том числе беспозвоночных, активно изучают. Почему? Потому что яды в любом случае содержат биологически активные вещества. И у этих веществ можно, например, подобрать концентрацию, при которой их эффект будет не убийственный, не травмирующий, а, напротив, будет позволять корректировать какие-то состояния. Поэтому, ну, помните, как я вначале сказал, что там в целом-то можно говорить про эту тему очень и очень много. И да, я бы сказал так, что яды всех ядовитых беспозвоночных в той или иной степени стараются изучать на предмет того, как их можно еще использовать. Потому что априори яды содержат биологически активные вещества, воздействующие на организм. Да, следующий вопрос.
1: Можно питаться морепродуктами при дефиците йода или нужно только лечиться препаратами, назначенными врачом?
0: Смотрите, когда мы говорим про лечение, это вопрос к лечащему врачу в любом случае. Если вы сомневаетесь в компетенции лечащего врача, подбирайте другого лечащего врача. Но на такой вопрос вам должен отвечать лечащий врач в любом случае. Да, следующий вопрос.
1: Исследуются ли способности плоских червей к регенерации в применении к человеку и медицине?
0: Да, конечно же, исследуются. Ну, собственно говоря, у нас сейчас презентация идет, нет?
1: Да, да.
0: Ну, тогда я позволю себе перенестись. Да, у представителей класса турбилярия ресничные черви, собственно, слово «класс» здесь в кавычки взято, потому что как раз он оказался парафилетическим. Ну да ладно, бог с ним. Так вот, у многих их представителей ярко выражены способности к регенерации за счет большого количества необластов, специализированных, как бы, специальных клеток в организме, которые, наоборот, являются не очень специализированными и могут преобразовываться в любые другие типы клеток. Поскольку вообще тип плоские черви, это пусть и проще, чем мы устроенные организмы, но уже значительно сложнее устроенные, чем, например, губки или чем стрекающие, в этом плане, в плане сложности организации, они существенно ближе к нам, то их, конечно, активно изучают на предмет того, можно ли как-то особенности их регенерации экстраполировать на человека и использовать. Да, изучают. Мы даже как-то про это говорили. Но сейчас вот сходу не вспомню, когда. Наверное, когда говорили про поиски бессмертия у беспозвоночных. Да, следующий вопрос.
1: Видел, как люди пьют яды змей как лекарство. Это может быть полезно? Не делайте так. Не повторяйте.
0: Да, смотрите, опять же. Общая рекомендация следующая. Когда вы что-то хотите использовать как лекарство, вам нужно сходить к врачу.

0: говоря, медицинские пиявки, они практически одомашнены. Вы даже в Москве есть несколько аптек, где вы прямо прийти в аптеку можете и купить пиявок медицинских. Их разводят сейчас, поэтому они практически одомашнены. Тут, в общем, эта задача уже решена.
1: Наши слушатели пишут вам, спасибо за эфир-лекцию. Приятно в конце недели послушать умного человека.
0: Спасибо.
1: Будем заканчивать на сегодня.
0: Да,
1: Спасибо,
0: что
1: Вадим,
0: ж,
1: спасибо.
0: да, уважаемые слушатели и зрители, большое спасибо за внимание и до встречи.
1: Да, спасибо. Увидимся через 2 недели. До свидания.

Вот представь, тебя не покормить, ты взял и уменьшил свой скелет на 20%. Как это вообще может быть? Доброе утро. Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами находимся в зале зоогеографии Дарвиновского музея. И сегодня мы поговорим о удивительном животном, о морской игуане, которая, как вам наверняка известно, живет на Галапагосских островах. Галапагосские острова – это острова, которые никогда не были связаны с основным массивом суши, и они имеют вулканическое происхождение. Природа этих островов очень необычна, и не случайно именно Галапагосские острова произвели в свое время

0: Во время кругосветного путешествия огромное впечатление на Чарльза Дарвина.
1: Там полно удивительных животных и птиц.
0: Потому что здесь обитают удивительные животные, причем они встречаются на разных островах. На разных островах образуются свои подвиды разных животных, которые друг от друга могут отличаться.
2: Ящерицы и птицы. И ни одной женщины.
0: А морская игуана, кроме того, еще интересна тем, что это единственная морская рептилия, которая довольно много времени проводит в океане, и в океане же находит себе пропитание, поскольку питается водорослями.
3: Игуаны сухопутные, плавать не умеют.
4: А эти умеют.
1: Уму непостижимо. Два новых вида за 2 минуты. Не может быть.
0: Морские игуаны заселили все крупные острова Галапагосов. Причем интересно, что в зависимости от размера островов и от того, насколько на этих островах можно найти пищевые ресурсы в нужном количестве, размеры морских игуан очень сильно отличаются. Ну, во-первых, надо сказать, что самцы значительно превосходят размерами самок. И если самки весят немного, ну, там в районе полукилограмма, 600 грамм, то самцы на разных островах весят очень по-разному. Отличается на порядок их вес. И если на маленьких островах самцы весят около 900 грамм, то есть даже меньше килограмма, то на крупных островах они могут достигать веса 12 килограмм. Интересно, что на этих животных, на их размеры, на размеры самцов, одновременно влияют разные факторы. С одной стороны, на них влияет половой отбор. Каким образом? Дело в том, что самки предпочитают более крупных самцов. Соответственно, крупные самцы занимают самые удачные территории в брачный период, и они самые такие яркие, самые активные, и, соответственно, у них большие шансы спариться с большим количеством самок и получить многочисленное потомство. То есть в данном случае половой отбор направлен на то, чтобы размеры самцов из поколения в поколение увеличивались. С другой стороны, у Галапагос существует такое явление климатическое, которое получило название «Эль-Ниньо». Если с испанского это перевести, то на самом деле «Эль-Ниньо» – это младенец, который приходит на Рождество, и так называют Иисуса Христа. Но на самом деле это явление, скажем, скорее носит негативный характер и влияет, вообще глобально влияет на климат на нашей планете. Ну и, конечно, больше всего проявляется это явление в районе западного побережья Южной Америки. И самое яркое его проявление как раз совпадает с Рождеством. Поэтому, собственно говоря, такое название у этого явления и возникло. Впервые это явление было открыто еще перуанскими рыбаками. Что же оно собой представляет? В силу определенных обстоятельств верхние слои воды очень сильно нагреваются. Вообще перуанское течение – это течение холодное. Оно течет со стороны Антарктики, приносит холодные воды, которые богаты кислородом. И плюс еще вдоль побережья Чили и Перу существует апвеллинг. То есть из нижних слоев поднимается вода, богатая биогенными веществами, которые необходимы для формирования различных органических веществ. Прежде всего, это азот и фосфор. Поскольку в нижних слоях происходит разложение органических остатков разного там планктона, да, и вот эта вот богатая органикой, органическими и минеральными веществами вода поднимается в верхние слои. И, соответственно, это очень благоприятное условие для того, чтобы развивался фитопланктон, которым питаются, соответственно, разные другие организмы. И жизнь в этих местах очень богата. Эти места, как правило, очень богаты рыбой. И, соответственно, вот перуанские рыбаки заметили, что периодически воды поверхностные очень сильно теплеют. И, соответственно, исчезает фитопланктон, исчезает, то есть разрушается вся пищевая цепь, и, соответственно, гибнет в большом количестве рыба, просто потому что нечего есть в теплой воде. Но и опять-таки мы помним, что в теплой воде значительно меньше количество растворенного кислорода. что тоже, в общем, неблагоприятно. И вот в те годы, когда наступает явление Эль-Ниньо, оно происходит нередко, но примерно с периодичностью от 4 до 7 лет, и длится оно в течение не менее 5 месяцев. И бывали случаи, когда это явление длилось даже в течение 2 лет. И, соответственно, в это время что происходит? Водоросли, которыми питаются игуаны, они, к сожалению, тоже погибают. Вот. И, соответственно, игуаны сталкиваются с нехваткой пищи. И тут такая ситуация. Значит, крупные самцы, которые вроде бы имеют все преимущества, они, как правило, питаются дальше от берега, питаются они во время отлива, да, и крупные самцы уплывают дальше от берега и даже могут нырять на глубину до 20 метров в поисках пищи. Мелкие же самцы, как правило, питаются у самого берега и едят те водоросли, за которыми нет необходимости нырять. Соответственно, при нырянии животное теряет тепло, и крупным игуанам приходится очень длительное время потом пребывать на берегу, чтобы постепенно согреться, да, чтобы опять была возможность покормиться. А время кормления ограничено, да, потому что кормление возможно только в тот период, когда есть отлив. Да, во время прилива животные, к сожалению, кормиться не могут. И вот оказывается, в те периоды, когда господствует Эль-Ниньо, крупные, самые крупные самцы в 90% случаев погибают. То есть мелкие животные, животные среднего размера, неплохо эти условия переживают. Соответственно, мелкие самки тоже выживают порядка 70% даже в самых неблагоприятных условиях. А вот крупные самцы в данном случае являются самой уязвимой частью популяции. Как правило, они вымирают. И таким образом, вот, бедные морские игуаны подвергаются двум противоположно действующим на них факторам. С одной стороны, половой отбор, с другой стороны, естественный отбор. С одной стороны, хорошо, чтобы были крупные самцы, да, потому что они выбираются самками. С другой стороны, влияние Эль-Ниньо приводит к тому, что крупные самцы самые уязвимые, и они как раз умирают. Но удивительно, что у этих животных сформировалась удивительная совершенно адаптация, чтобы пережить такие неблагоприятные условия. Когда наступает голодный период, то самцы сначала худеют, а затем они уменьшают размеры своего тела на 20%. Причем, чтобы вы поняли, это не мышечная масса, а это даже скелет. То есть скелет их становится короче на 20%. Это не остается с ними навечно. И когда восстанавливаются нормальные условия питания, постепенно размер игуан тоже восстанавливается. Они постепенно возвращаются к своим первоначальным размерам. Ни для каких других позвоночных животных такое явление пока, по крайней мере, не открыто. Это единственный случай, когда животные могут настолько кардинально реагировать на ситуацию, менять размеры своего собственного тела. Это помогает им переживать неблагоприятные условия, связанные с такими вот климатическими изменениями. Ну, а сегодня нас разбудила вовсе не морская игуана, за нее отдувался галапагосский баклан. А вы не забывайте смотреть наш канал, не только взрослый, но и детский. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и приходите в музей, мы всегда рады общению с вами. Всем пока! Но на самом деле это просто очень специфическая такая информация, которая, да, какие-то популярные статьи по этому поводу есть. Есть краткая очень информация, допустим, там, в Википедии, да, на эту тему. Но в основном это информация, которая все-таки остается большинству людей неизвестна абсолютно. А она действительно, ну, фантастическая, с моей точки зрения. Вот представь, тебя не покормить, ты взял и уменьшил свой скелет на 20%. Как это вообще может быть? Как это возможно? Оказывается, это происходит под действием гормонов стресса. То есть вырабатывает организм большое количество этих гормонов стресса, и они таким образом влияют, что уменьшается объем скелета. Непонятно как, непонятно. То есть механизм не очень мне, честно говоря, ясен, но факт остается фактом. Проводились серьезные исследования на протяжении длительного времени, и все факты подтвердились. То есть это прям чудо какое-то, совершенно удивительно.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Если бы мы ее поместили на место Солнца, то она бы проглотила Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер и чуть-чуть не дотянулась бы до Сатурна. Вот такого она огромного размера. И при этом такая энергия выделяется, что она просто как взрыв. Ну, Бетельгейзе, ну взорвись же, наконец.
2: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о звезде Бетельгейзе. Почему она должна взорваться? И угрожает ли это людям и нашей планете, Земле? Здесь астроном Владимир Сурдин. Это неземной подкаст о планетах, звездах и всем интересном, что находится не на Земле. Подпишитесь и нажмите колокольчик, если вдруг еще этого не сделали. И начнем. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
1: Привет.
2: Владимир Георгиевич, Бетельгейзе, что это за звезда и где она находится?
1: Ну, во-первых, все ее видели. Может быть, не каждый понимал, что он смотрит на Бетельгейзе, но поверьте, глядя зимой на небо, вы не пропустите созвездие Ориона. Оно красивое, его фигура похожа на человека, на охотника мифического. И там в левом верхнем плече Ориона яркая красная звезда. Она настолько яркая, что ее называют Альфа, ну, то есть ярчайшая в созвездии Орион. Действительно очень яркая. И неспроста. Эта звезда сверхгигант. Ну, вообще, бывают разные звезды, большие и маленькие. Солнце у нас средненькое. Но так это не просто гигант, а сверхгигант. Супергигант по-английски. И действительно, она очень большая. Если бы мы ее поместили на место Солнца, то она бы проглотила Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер и чуть-чуть не дотянулась бы до Сатурна. Вот такого она огромного размера. Почему она такая большая? Она постарела. Когда-то она была не очень большой, в 2-3 раза больше нашего Солнца и в несколько раз массивнее. Но она подходит к финалу своей жизни. Она уже сожгла весь водород в своих недрах, больше там гореть нечему, и ядро ее начинает сжиматься, от выделяющегося тепла нагревается и расширяется ее оболочка. Поэтому она стремительно толстеет. Когда-нибудь наше Солнце тоже так будет меняться. Но сегодня это Бетельгейзе. Она не очень далеко от нас. Свет до нее идет примерно, от нее до нас, идет примерно 550 лет. То есть 550 световых лет – это не очень много. Примерно 130 парсек. Для тех, кто понимает масштаб парсека, мы, астрономы, любим в парсеках все измерять, но в научно-популярной литературе удобнее, конечно, путем луча света. 550 лет от нее до нас. Мы не знаем, может быть, она уже состарилась и взорвалась, но пока что видим, то видим, свет до нас не дошел. Почему она взорвется? Потому что ее сжимающееся ядро в какой-то момент не выдержит собственной тяжести, не сможет сопротивляться собственной гравитации и стремительно сожмется в нейтронную звезду. Это удивительный объект. От звезды тут только одно название. На самом деле это суперплотное тело размером примерно 10-15 километров. Вот размером с центральную часть Москвы. А масса-то там несколько масс Солнца. И при этом такая энергия выделяется, что она просто как взрыв разметает все остальное вокруг себя, оболочку. Это будет взрыв сверхновой звезды. Мы, в общем, наблюдали такие явления. Они скорее радость доставляли ученым, чем неприятность.
2: А как часто это происходит?
1: В нашей галактике, где живет примерно 200 миллиардов звезд, это происходит в среднем раз в 50, может быть, в 100 лет. Точно мы не знаем, поскольку последний взрыв наблюдали очень давно. Но каждый раз это интересное событие. Ровно 1000 лет назад, в 1054 году, взорвалась сверхновая, легко наблюдаемая. Тогда ее китайские, ну, астрономами я их не назову, но китайские наблюдатели, скажем так, записали свои летописи, мы это знаем, сегодня на месте этого взрыва крабовидная туманность. Это было и потом. Например, совершенно замечательное событие, это 1572 год. В те годы в Европе, пожалуй, самым продвинутым ученым был датчанин Тихо Браге. Был замечательный естествоиспытатель, который увлекался всем на свете. И алхимией, и астрономией, и другими науками, и лженауками. Но как-то раз, идя из своей химической, а точнее говоря, алхимической лаборатории, он посмотрел на небо, в тот момент на небо смотрели все, потому что были удивлены, появлению новой звезды. Ну, Тихо Браге хорошо знал небо звездное и тут же отметил, что в созвездии Кассиопея появилась новая яркая звезда. Он стал ее наблюдать и наблюдал ее в течение нескольких месяцев и написал об этом книгу, как она быстро разгорелась, а потом постепенно меркла и пропала на небе. Сегодня на этом месте мы видим гигантский расширяющийся газовый шар, то есть понимаем, это был взрыв звезды. Тогда международным научным языком была латынь. И он на латыни назвал ее «Новостеллар», ну, «Новая звезда». Ну да, ну не было, не было, и вдруг появилась. С тех пор мы все такие взрывы называем новыми или взрывами новых. А если это супермощный взрыв, то сверхновыми. У Тихо Браге как раз была сверхновая.
2: Но все-таки это происходит не так часто. А сейчас мы ведем речь о звезде, которая, как вы говорите, от нас недалеко. Давайте разберемся, какими могут быть последствия для Земли.
1: Ну, во-первых, когда это произойдет? Честно скажу, не знаем. По расчетам, от 10 до 100 тысяч лет непременно произойдет. То есть самое ближнее время мы гарантируем, что это в течение ближайших 10 тысяч лет, но не исключено, что и несколько десятков лет пройдет до взрыва. Однако не могу дать гарантии, что это не произойдет и завтра. Почему? А мы же не знаем, что творится в недрах этой звезды. Мы видим только ее снаружи. И причем мы видим ее достаточно хорошо. Она настолько толстая и так недалека от нас, что, например, космический телескоп «Хаббл» различает ее диск и даже некоторые детали на диске этой звезды. Это уникальное дело. Она стала первой в истории звездой, которую мы не как точечку на небе, а как вполне ощутимое тело увидели. Есть даже специальные наземные системы телескопов, несколько телескопов, объединенных в единый, которые различают тоже с Земли, а не из космоса, детали на поверхности Бетельгейзе. Она кипит, она все время меняется. Вообще, предсмертные судороги звезды – это постоянные изменения. И это нам намекает на то, что она вот-вот должна взорваться. Мы, например, 2 года назад видели, как Бетельгейзе начала меркнуть. И подумали, ну все, сейчас рванет. Не рвануло. А оказалось, что в ее холодной атмосфере, она довольно холодная, температура 3000 градусов, для звезды немного, начала формироваться пыль. И такие пылевые облака затянули от нас, прикрыли часть этой звезды. Потом пыль рассеялась, улетела, и звезда восстановила свой блеск. Так что это была еще не смерть, это была судорога.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Ну, смотрите, 550 лет идет свет от этой звезды, и получается, что она, возможно, уже взорвалась вчера, позавчера. И, то есть завтра мы увидим эти последствия, и вместе с световым потоком придут еще какие-то потоки от этой звезды. Что это может быть?
1: Я надеюсь, что не завтра, и вот почему. Мы не готовы к этому взрыву. Мы бы хотели заранее, ну, хотя бы за месяц-два знать, когда она взорвется точно, по нескольким причинам. Ну, во-первых, направить на нее все свои телескопы. Это уникальное событие. Последний мощный взрыв сверхновой, который мы современной техникой могли наблюдать, произошел в соседней галактике, Большом Магеллановом облаке. В 1987 году, как сейчас помню, 23 февраля. Ну, любой мальчишка знает, что это за день, да? Поэтому издалека мы наблюдали такой взрыв в соседней галактике, а в нашей мы уже 300 лет не имели возможности. И вот ждем, ну, Бетельгейзе, ну взорвись же, наконец. Но надо к этому быть готовыми. Как мы можем подготовиться? Нам бы заглянуть в ее недра, чтобы понять, вот уже сейчас ее ядро начнет сжиматься. Когда оно начнет сжиматься, оттуда хлынет мощный поток мелких частиц нейтрино. Они легко протыкают звезду, летят почти со скоростью света и долетают до нас. И если мы научимся эти нейтрино регистрировать, тогда мы, может быть, за месяц или два до взрыва скажем, когда он будет, предупредим всех ученых и неученых тоже, потому что нам это может доставить некоторые неприятности. Взрыв рождает огромное количество заряженных частиц, то, что называют космическая радиация. Это опасное дело, особенно для тех, кто не прикрыт какими-то экранами, какими-то заслонами. А кто? Космонавты. Для них это может быть убийственно. Ну, может быть, не убийственно до конца, но очень большую дозу радиации они могут получить, если неожиданно грянет этот взрыв сверхновой. Для нас на Земле это, конечно, не страшно. Такие же примерно потоки радиации приходят от Солнца время от времени, и наша земная атмосфера прекрасно нас от них защищает. Ну, полярное сияние будет красиво и никаких проблем. А вот для космонавта это проблемы прямые. Космический корабль, орбитальная станция не защищают от радиации, и надо быть к этому готовыми. Сегодня мы не готовы к тому, чтобы предвидеть взрыв за несколько недель или месяцев до него. Но мы уже готовы к тому, чтобы предвидеть его за несколько часов. И дело вот в чем. В самый пиковый момент, когда, собственно, сам взрыв уже случился, и внутри выделилась гигантская энергия, но звезду еще не разнесло на клочки, в этот момент хлынет такой поток нейтрино, который наши современные нейтринные детекторы, ну, можно сказать, нейтринные телескопы, уже способны зарегистрировать. Такие есть. В России, например, внутри озера Байкал и на Северном Кавказе у нас в недрах гор есть в южном полушарии, на южном полюсе Земли, там во льдах Антарктиды, еще в некоторых местах. Вот эти детекторы примерно часа за полтора-два до взрыва уже предупредят нас. Но этого маловато, чтобы космонавтов спустить на Землю. Полтора-два часа – это еще не тот срок. Их можно попросить спрятаться в космических капсулах, там толстые стенки, вот в посадочных аппаратах, это каким-то образом их защитит. Но я надеюсь, что уже через 10-15 лет детекторы нейтрино на Земле станут настолько чувствительными, что мы не за часы, а за сутки и даже за месяцы сможем предсказать взрыв. А как это будет выглядеть на Земле, тоже есть такие расчеты. Я их провел, и мои коллеги. Яркое новое светило появится в созвездии Орион. На месте звезды появится такой фонарь, который будет, ну, не слабее, чем полная Луна светить. Он за несколько дней наберет яркость, в течение примерно месяца, полутора месяцев будет блистать, как полная Луна, может быть, даже как две полных Луны, ну, а потом постепенно, в течение года, полутора лет, снизит свою яркость и постепенно сойдет на нет. То есть, если это случится зимой, то у нас темных ночей уже не будет. Орион зимой на небе, и в Орионе будет полная Луна в виде этой взорвавшейся звезды непрерывно освещать Землю. Ночей не будет в течение всего земного периода, пока виден Орион. Ну, если не у нас, то в другом полушарии Земли будет то же самое.
2: А вот это свечение в небе, сколько оно может продолжаться?
1: Трудно сказать, сейчас нельзя. Свечение яркое, ну, свет обычный, который мы глазом воспринимаем, он год за полтора, может быть, за два станет уже незаметным. То есть месяц от месяца он будет понижать яркость и сойдет на нет. А вот как радиация прилетит, это зависит от того, с какой скоростью полетят. Быстрые частицы почти вместе со светом прилетят. Ну, то есть нейтрино вообще одновременно со светом. Протоны и нейтроны, которые, в общем, опасны для для живого существа, они чуть попозже, но с небольшим запаздыванием, они тоже со скоростью света летят. А потом будут приходить все менее и менее быстрые, так сказать, последыши. И это все растянется на года, может быть, даже на десятилетия. Но от них уже легко будет защититься даже внутри космического корабля, и не так опасно. Ну, в общем, это не очень приятное событие. Была даже такая гипотеза, и мы до сих пор ее обсуждаем. Предложил ее мой научный руководитель, у которого я диссертацию делал, Иосиф Самуилович Шкловский, наш советский астрофизик. Он рассчитал, что если взрыв вот такой сверхновой звезды был бы когда-то недалеко от Земли, то он мог бы погубить и наземных существ, наземные живые организмы. Он бы пробил нашу земную атмосферу. И вот тогда обсуждалось, почему вымерли динозавры 64 или там 65 миллионов лет назад. Одна из идей как раз состояла в том, что это был близкий взрыв сверхновой звезды. От Бетельгейзе нам такая история не грозит. Земная биосфера даже не вздрогнет от этого взрыва. Но если бы раз в 10 она ближе была, вот такая звезда, то в 100 раз был бы больше поток радиации, и он бы уже преодолел земную атмосферу, и могли бы быть неприятности.
2: Будем надеяться, что у нас будет время, чтобы подготовиться к этому взрыву, и мы потратим его с пользой, в том числе на изучение Вселенной.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов.
1: Хорошо было бы Агафон, садясь, сказал Сократ, если бы мудрость имела свойство перетекать из того, кто полон ею, к тому, кто пуст. Как перетекает вода по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой. Таким образом, как сообщает нам Платон в своем пире, Сократ ответил на предложение собеседника сесть рядом с ним, дабы тот смог приобщиться к сократовой мудрости. Но Сократ не передавал знания в виде истин. Он часто завершал беседы так, что оставлял собеседникам над чем подумать. Утверждал, среди прочего, что создание знания требует не принятия на веру того, что тебе говорят, а анализа информации. Смущал самыми разными вопросами, от слишком положительных эпитетов в адрес заклятого противника Афин Спарты, при том, заметим в скобках, что сам Сократ до этого доблестно сражался за свой город и вообще продолжал считать себя его патриотом, до рассуждений, показывавших, что люди, мнившие себя мудрыми, в действительности знают очень мало. Нравилось это не всем, как мы знаем, и сограждане нашли нечто, что вполне способно перетекать по шерстяной нитке из одного сосуда в другой. Раствор яда, который Сократу пришлось выпить. Обвинение было вполне стандартным. Сократ не признает официальных богов, а также развращает молодежь. И все-таки в истории остался тот, кто производил сомнения и знания, а не наоборот. Наука не гарантия от глупости, нет, и даже не гарантия от дураков, но все же, по крайней мере, напоминание о необходимости думать, не ожидая перетекания мудрости. Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях доктор филологических наук, декан факультета журналистики Московского государственного университета, профессор Елена Леонидовна Вартанова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И доктор филологических наук, профессор факультета медиа, коммуникации и дизайна Высшей школы экономики Иосиф Михайлович Зелашинский. Здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время прийти в студию.
3: Спасибо.
1: Носителем моей личности по определению являюсь я сам, что бы это ни значило. А может ли быть по-другому? Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
4: Пора перестать, как страусы,
5: прятать головы в песок. Впрочем, говорят, выдумка это. Они не прячут. Но мы не страусы и пытаемся столь нехитрым способом уйти от многих проблем. В том числе набирающей силу компьютерной оккупации наших мозгов, нашего интеллекта. Дети и те, кто постарше, да и помладше, все больше и больше времени проводят в мире виртуальном. Реальность сдает позиции. Смирившиеся родители давно и не мечтают надолго разлучать своих отпрысков с экраном. Меньшим довольствуются. Лишь бы не примитивные стрелялки. Если хоть что-то есть отдаленно напоминающее интеллектуальность, и ладно, уже хорошо. Итак, констатируем. Проблема существует и ширится. Идет некое, к счастью, робкое переселение в виртуальный мир. А почему к счастью? Воздержимся пока от оценок. Чуть-чуть порассуждаем и начнем издалека. С первого попавшегося, но светлого примера. В последнее время чаще стали передавать в эфире замечательные песни в исполнении Анны Герман. В них все как бы сошлось. Задушевный, кристально чистый голос, живой и сильный. Трепетное созвучие с настоящей поэзией. И, конечно же, исполнительское мастерство. Вслушаешься, долго никого другого попросту не воспринимаешь. В том числе самых знаменитых, немало сил и средств, отдающих рекламе себя любимых. А тут все как бы думано-передумано.

0: Земная, реальная жизнь давно разлучила с замечательным, трагической судьбой человеком. И в определенном смысле ее нет среди реально существующих, но сильный голос, тонко передающий всю гамму чувств, чувств искренних и понятных абсолютному большинству. И подумалось, а не это ли зачатки настоящего виртуального мира, в котором захочется подолгу находиться? И посему возьмем грех на душу, пофантазируем. Бурно продолжают развиваться электронные технологии. Что неудивительно, достаточно сравнить их сегодняшний уровень с тем, что было десяток-другой лет назад. И понимая, что фантазия слаба, все будет невообразимо совершеннее, но тянет представить в воображении. Комната, где все стены – огромные экраны. В них живут замечательные и интересные люди. С помощью получившего невиданное развитие интерактива налажен контакт. Трудно будет удержаться от переселения. Да и стоит ли удерживаться? Но повторяем, уровень фантазии нашей не выше, чем представление людей прошлых времен о Жюль Верновской пушке, доставившей людей на Луну, о скоростных передвижениях, о воссоздании телевидением и реальной сущности. Все вроде так, и совсем не так. Всегда фантазировали, опираясь хоть на что-то. Здесь нет никакой опоры. Полезно напомнить, и самые продвинутые фантасты не предсказали даже мобильного телефона. А он лишь звук передает, то есть на слух действует, на один из пяти органов чувств. А здесь целый мир. Как же представить хоть какие-то его штрихи невероятного? Фантазии фантазий. Не забывая при том, что ходить придется по острию бритвы.
1: Ну что, заглядываем вперед.
2: Спасибо.
1: И видим, что виртуальность на службе всего прогрессивного человечества. Что мы перестаем ощущать расстояние так же, как Земля стала маленькой, когда появились трансатлантические и трансокеанские перелеты. Она станет еще меньше, все будет рядом, и я буду видеть своих родственников, живущих где-то, просто как будто это соседняя комната.
3: Почему
1: и добавится к этому что-то еще.
3: Почему будете? Скажите. Это уже произошло.
1: Это уже.
3: Будущее уже наступило.
1: А, хорошо, спасибо, спасибо, спасибо, буду знать. Просто Иосиф Михайлович против того, что оно наступит когда бы то ни было.
3: А это ведь, мне кажется, очень важно понимать, что мы вкладываем в понятие будущего. Технологии, человеческие практики, наши представления о самих себе – это все разные вещи. Виртуальный мир как раз хорош тем, что интегрирует все это сразу.
1: Он хорош чем?
3: Тем, что он интегрирует,
1: собирает
3: сразу,
1: вместе,
3: да, собирает вместе, объединяет.
1: А что он объединяет?
3: Он объединяет технологию, наше понимание себя в этой технологии и наши новые практики.
1: Как он наше понимание себя?
2: Обожаю безапелляционность, Елена Леонидовна.
3: А я всегда безапелляционна, чтобы начать дискуссию, нам нужна провокация.
2: Давайте-ка вернемся. Во-первых, насчет оккупации. Я что-то не помню такого, чтобы оккупируемые с таким восторгом относились к тому, что происходит. Второе.
3: Ну, это много бывает.
2: Да,
1: потому что якобы компьютеры нас оккупировали.
2: Да, это кто? Извините, про оккупацию как-то говорить не приходится. Сами кидаемся.
1: Да.
2: Второе. Назовем индустриальные эпохи, где ценилась медленная музыка, неторопливые женщины, одетые в очень длинные вещи. Я так прикидываю, что современная молодежь относится к Анне Герман, так же, как и Эве Демарчик и прочим польским певицам 70-х годов, очень насмешливо. Потому что, извините...
3: Да она никак к ней не относится, она просто ее не знает.
2: А и не знать их не будут, и смотреть не будут, и слушать не будут. Другими словами, следует понять следующее. Человечество в разных своих ипостасях по-разному входит в этот новый мир. Немножечко, процентов 10-15, входит в этот новый мир. А остальные, извините меня, часть... Дай Бог, чтобы еще понимали.
1: Только объясните мне, что значит «входит».
2: Это значит,
1: что осваивает. Новый мир. И что значит «осваивает»? Ну, я по телефону разговариваю, и вы, наверное,
3: да, и вы
1: иногда.
3: Вошли, вы мигрировали в этот мир.
1: А я там, оказывается, мигрировал.
3: Вы мигрировали. А наши внуки или дети, да, они в нем уже родились. Ну, и вот поэтому мы по-разному к этому миру относимся.
1: И со мной
3: относимся.
1: Все хорошо.
3: Да как же так? Да вы работаете с компьютером.
1: Я никак не отношусь.
3: Вы работаете с компьютером?
2: Провокатор.
1: Ну, я работаю с компьютером, но я раньше с пишущей машинкой работал, и я с ручкой и с бумагой работаю.
3: А Пушкин писал гусиным пером. И в принципе это разные типы грамотности, потому что он писал слова, а вы работаете и с текстом, и с картинкой, и со звуком, и это другое.
1: Вы мне говорите, что бывают разные типы грамотности в зависимости от того, чем я пишу.
3: Я думаю, что чем вы пишете, это только один из компонентов понимания типа грамотности. Это репрезентация текста. Но с другой стороны, вы и понимаете мир в зависимости от типа грамотности, когда вы воспринимаете или только текст, или текст с картинкой рядом, или картинку, или интегрированный мультимедийный конвергентный текст.
1: Сейчас. Такое количество слов, что мне нужно как-то сделать что-то очень простое. Вы мне говорите буквально следующее, что если сейчас компьютеры исчезнут, то мне будет не просто неудобно, это будет само собой, потому что я ко многому привык, но мое представление о мире и моем месте в нем изменится, мне трудно это себе представить.
3: Абсолютно.
2: Его нет.
3: Он тоже изменится. Вернется. Он вернется к машинке, он снова начнет адаптироваться, он снова пойдет мигрировать
2: у
3: туда же.
2: У него опыт есть в той жизни.
3: Хорошо, у него есть опыт перехода из одного типа грамотности к другой. Это важный опыт. Дети будут
2: мучиться,
3: ломаться, конечно, они перестроятся, но они что-то утеряют. Понимание текста, понимание мира и отношение к собственному опыту, который для многих является медиатизированным, не через реальность.
1: Сейчас. То есть я крутой, потому что я на 5-м уровне классно знаю, как замочить этого чувака и попасть в космический корабль.
3: Не в этом дело. Это не свой опыт. Это опыт медиатизированный. Юрий Гагарин был крутой, потому что он сам оказался в космическом корабле. А этот мальчик или девочка не сам, а через медиатизацию попадает. Разные реальности.
1: Простите, пожалуйста, когда я читаю писателя Жюль Верна, путешествие по Патагонии, по пересечению земного шара, по известной параллели в Южном полушарии, и это не мой опыт, но я знаю, что такое Патагония, я узнаю, где Австралия, где Новая Зеландия, что там где находится, кто там живет, какие там анды, вот опять же,
2: вы думаете, что знаете?
1: Ну, правильно, это тот же опосредованный
2: опыт,
1: а я
2: там
1: не был. Никакой разницы по сравнению с компьютерной игрой. Никакой.
2: Есть. Каждый раз, когда вы читаете Жюль Верна, вы смотрите, вот эта книжка, вот это я. Вот это, наверное, Патагония. А тот, кто одевает вот этот виртуальный шлем, он там действительно. У него нет разницы между его телом и миром, в котором он себя погрузил. Он совсем другой. И он уже не может вернуться к книжке, потому что, извините...
3: Восприятие этого виртуального мира опирается на гораздо большем объеме информации, которая вкладывается в него. Это значит, что пространство для его фантазии сужается.
1: Потому что компьютерные миры хороши тем, что им не нужно прописывать все целиком. Достаточно показывать фрагменты. Компьютерные миры так притягательны, потому что они до известной степени фрагментарны.
2: Знаете, мне кажется, мы переоцениваем эти игровые формы самореализации. Собственно, в чем суть? Человечество проходит несколько обязательных этапов. Начиналось с устной речи, была цивилизация, извините, устной речи. Да?
1: Устной речи.
2: Потом возникла цивилизация пимена. Да, писали ручечкой, даже не ручечкой, извините, да, стилом неким на воске и так далее, так далее. Потом пришла цивилизация Гутенберга. Книжки появились. Тарарам был гигантский на всем земном шаре.
1: О, да.
2: А потом появилась галактика этого самого Маклюина, телевизор, который сказал, вы знаете, книжки-то ничего, вот я вам покажу. А вот сейчас самое тяжелое...
3: Это может быть скорее галактика братьев Люмьер, потому что телевидение
2: это
3: в
2: вот
3: данном
2: дальше,
3: случае...
2: Дальше появилось...
3: Чуть раньше, да?
2: Хорошо,
3: чуть раньше.
2: Да.
3: Люмьеры картинка с картинкой. Картинка, положенная рядом с фактом, выдумка на телевидении соседствует с фактом, вы уже теряете ощущение, понимание того, где чья-то выдумка, а где стремление отразить объективную реальность. Это вот галактика Маклюина.
2: Значит, на всякий случай напоминаю, что когда Люмьеры показывали свои первые фильмы, публика убегала из зала. Она верила, что поезд едет на них. Сейчас никто не убегает из зала. А вот проблема сегодня заключается в следующем. Мы входим в новую цифровую цивилизацию. Когда ты можешь уйти вообще из этого мира, ты можешь спрятаться куда-то там в картинке, причем они объемные, с запахом, с вкусом, с цветом и прочее, прочее. И тебе этот мир страшный. Помните фильм «Хоттабыч»?
3: Угу.
2: Да? Ты в другом мире. Это возможность убежать из этого мира, заменить его удобным, приятным, ну, скажем так, не обременительным.
1: Во времена прибытия поезда вы точно так же могли бы сказать, мир катится неизвестно
2: куда,
1: он попал в эту пленочную цивилизацию,
2: в эту фильму.
1: И я могу весь день сидеть и видеть не настоящий поезд, а вот этот вот прибывающий поезд, предположим, что там было бы много фильмов, сделали бы сразу. И ничего, поверьте мне, как мы видим, страшного не случилось. Я могу плакать в кино, но я прекрасно различаю документальный фильм от художественного, почти во всех случаях.
3: Да.
1: И в общем, знаю, что я смотрю кино, я могу его выключить, например, если совсем расплакался, и заняться чем-то другим. И то же самое, поверьте, все так же хорошо будет со шлемом, с очками.
3: А мы вам не говорим, что будет плохо. Мы говорим, что будет по-другому.
1: Что по-другому? А я говорю, что будет то же самое, нет?
3: Нет, не будет.
1: Почему? Почему?
3: Знаете почему? Потому что фильмы снимали производители фильмов. Режиссеры, актеры писали сценарии. И вы не могли этот однонаправленный поток изменить никоим образом. Точно так же журналист писал статью в газете, и вы могли максимум, что сделать с этой статьей, вырезать ее и сохранить у себя. Сегодня в виртуальном мире вы вступаете в пространство двухсторонней или многосторонней коммуникации.
2: Вы сами себе создаете кино.
3: И вы на самом деле очень часто, влияя на эти потоки цифровой информации, становитесь созидателями этой информации. И вам кажется, что простраивая виртуальный мир, вы создаете реальный мир.
1: То же самое, что собрание клуба любителей Жюля Верна. Они каждый читал его книги, вот они собрались и обсуждают, и создают новую реальность, выражаясь вашим языком. Это то же самое, с моей точки зрения, что командная игра, какая-нибудь командная стрелялка, компьютерная стрелялка.
3: Мы опять к игре. То есть на самом... А мы к способу жизни.
1: А, к способу жизни.
3: Это форма жизни.
1: То есть вы гораздо серьезнее, чем я.
3: Мы боимся, что это серьезно.
1: Итак, способ жизни. Но способ жизни не предполагает надевание на себя.
3: Почему не предполагает?
1: Предполагает. Там еды, например, оттуда не дают.
3: Еды там не дают, да, это правда.
1: Там, по-видимому, могут давать секс, что, по-видимому, может оказаться очень важным. Для людей, разделенных расстоянием в современном мире. Но еды там точно совершенно не дают.
3: Будучи в этом мире, пригласить еду вам принесут. Вам не надо уходить из этого мира, потому что в маленьком окошечке внизу экрана вы вызываете ближайшую пиццерию, вам приносят пиццу, в принципе... Ваш телефон мобильный позволяет открыть им дверь, все оно здесь почти уже дают. Понимаете, почти уже дают. И это новая реальность.
1: Старая реальность страдает, нам от этого хорошо, нам от этого плохо.
2: Ну вот вы сформулировали.
1: Я спрашиваю.
2: А мы отвечаем, что действительно во многих вариантах...
1: А вы теперь заодно.
3: Мы в принципе заодно, да, если так-то. Да.
2: Это способ уйти от неуправляемой реальности. Человечество в лице большого количества людей понимает, что она не справляется с тем, что происходит у него за окном. А тут появился возможность.
1: Но он никогда не справлялся, поэтому люди в книжки погружались.
2: Да, да. Этот мир был такой, что в нем надо было работать, что-то делать, и для этого ты должен был быть таким-таким. А сегодня ты можешь сказать себе, а пошли вы все, вот у меня есть шлем, и мне в нем будет хорошо. Время.
3: В моей виртуальной реальности я спокоен, я уверен.
1: А можно спросить? А вот Обломов, он сказал всем, пошли вы все, я не хочу ни в чем участвовать.
2: Да.
1: Я живу в собственной реальности, я добрейший человек.
2: Да, вот это вариант создания для себя мини-виртуального мира, ну и что?
3: На самом деле, конечно, у человека всегда были представления о себе, и правильно вы начали передачу с того, что спросили, мы – это физическая реальность или то, что мы думаем о себе. На самом деле и так, и так. Но сегодня виртуальность, которая поглощает нашу жизнь, мы перешли уже из интернета доступа и интернета контента к интернету вещей, вот мы в этом мире глубоко очень погрязли. И на самом деле, хорошо это или плохо, мы-то, конечно, старые нормативщики в общественных науках, нормативность очень важна. Вы должны всегда сказать, это хорошо или плохо. Но мы в этой науке сейчас должны сказать, это реальность. И чтобы это было хорошо, нам что-то нужно сделать. Или если мы хотим, чтобы это было плохо, оставим это все так, как оно развивается. Пусть все в виртуальных шлемах живут, и никакой проблемы. Пусть они перестанут читать «Анну Каренину» сначала и до конца, потратив на это сутки, двое, трое. Пусть они читают «Анну Каренину», я не знаю, как подписи картинкам. И пусть это будет так. Или мы скажем, что в старом, аналоговом, невиртуальном мире были некоторые ценности, которые мы хотим сохранить, и мы должны что-то сделать, чтобы они перешли в мир виртуальный.
2: Мы опросили экспертов, какие угрозы, по их мнению, надвигаются на нас в связи с тем, о чем вы говорите, в связи с наступлением нового мира. Эксперты нам насчитали 33 угрозы. После этого мы опросили граждан России, считают ли они, что это тоже угрозы. Они сказали, это тоже угрозы. Теперь вопрос, можем ли мы принять новый мир с некими коррекциями, чтобы этих угроз было либо меньше, либо чтобы эти угрозы все-таки были как-то элиминированы, дабы сохранить ту человеческую сущность, которая формировалась на протяжении тысячелетий. То есть вопрос все в том, что в принципе люди не могут уйти от будущего, но они должны входить в него с открытыми глазами.
1: Как только вы ответите на вопрос, который вы же и задали, дальше смотреть будет неинтересно. Поэтому давайте мы ответ отложим, а сами посмотрим сюжет.
2: Давайте.
0: Пусть это фантастика-фантастик, но, несмотря на разноречивость мнений, жизнь действительно можно воссоздавать и наведываться в гости. Как бы в другое измерение. Туда, к примеру, где неважно, жив человек в реальности или ушел. Говорят, что искусство, уступая науке в точности, опережает ее в предчувствиях, в наитиях. А как же иначе? Слушайте.

какие еще аргументы приводить? И посему констатируем второй постулат. Мир виртуальный грядет. Его не надо бояться, и только от нас, от нашей духовности зависит, каким ему быть. Хотелось бы видеть мир таким, где на алтарь порядочности возведено все лучшее, что есть в человеке. Но к разговору подключается забота о хлебе насущном. С одним лишь духовным богатством не проживешь. Требовательно заявляет о себе богатство материальное. И вот тут вспоминаем о госплане. Да-да, о набившем оскомину планировании, когда в его объятия попадало буквально все. Немного утрируя, вплоть до подсчета, сколько надо произвести перчаток на правую руку, сколько на левую. Если поровну, неправильный ответ. Есть однорукие граждане. Сколько болтов, сколько гаек к ним, сколько станков, подгузников, ракеты губной помады, сколько обуви и автомашин. Наивно было надеяться на успех, но планировали и запутались. Разрушили экономику, развалили великую страну. Вообразили, что все проблемы автоматически решит стихия рынка. На рыночные отношения смотрели столь истово, что проглядели очевидно.

0: через несколько поколений подождем, будет по силам решить проблемы те проклятые левых и правых перчаток, болтов и гаек. Не только их, конечно, но не исключено, разложится все, учтется и спланируется. Только паниковать не надо, как перед новою царицей парфироносной вдове. Видите, Александр Сергеевич и по этому поводу сумел высказаться, правда, между строк, но на то он и гений. Обыкновенным людям полезна констатация еще одного факта. Спокойнее надо относиться к виртуальности, даже крайнего ее случая, перехода туда. Немногих личностей или массового бегства. Впрочем, вряд ли бегством невиданное явление будет называться. И со временем, когда супернебывалое явление, равного которому не было в истории цивилизации, реализуется, все там окажутся. Видите, вопросов значительно больше, чем ответов. Даже гипотетических. Но иначе и быть не может. Слишком далеко по времени, слишком необычно. Так что пасует фантазия, не может не пасовать. Ибо она всегда в самых своих крутых буйствах от аналогов отталкивалась. Или намеков на эти аналоги. А по обсуждаемой проблеме нет никаких подсказок. Появятся ли они? Велики, кстати, шансы, что блефом ближе к завершению все окажется. Кстати, и тогда не прогадаем. Весьма распространенный в науке прием – доведение до абсурда. Легче выводы делаются и нагляднее.
1: Я сейчас реабилитируюсь, а то и все игры-игры. Виртуальные реальности и экономика. Как соотносятся эти две вещи?
2: Чего прицепились к виртуальной реальности?
1: Ну, действительно.
2: На самом деле три процесса идут одновременно. Они связаны друг с другом. Один из процессов связан с генетической революцией. Имеется в виду, что кормить нас будут уже другой продукцией. Меньше сил надо будет. Второй процесс – роботизация. Да, физический труд будет заменен, ну и так далее, и так далее. Включая микророботы, которые будут болтаться по вашему телу и вас лечить. И только третий направление связано как раз с созданием неких иных измерений, которые позволят нам лучше понимать, что происходит. Поэтому это целостная революция, большая революция. И в виртуальном мире там все у нас какой-то фрагментик. Поэтому зачем нам нужен Газплан, когда у меня дома будет стоять 3D-принтер, я буду все перчатки делать сам, такие, как хочу. А заодно и сердце себе новое сделаю.
1: А деньги, чтобы купить 3D-принтер?
2: Извините, а при чем тут деньги? Речь идет о другом.
3: Это тоже будет виртуальными, они уже виртуальны.
2: Биткоины.
3: Согласитесь.
1: Соглашаюсь. Просто мне казалось, что в ряде случаев деньги нужно зарабатывать. Ну, хорошо, когда не нужно, но просто часто приходится.
2: Конечно.
1: Как, сидя у себя и заказывая только пиццу, деньги на 3D-принтер, чтобы он печатал мне все необходимое для жизни.
2: А вот надо, чтобы ты, сидя в виртуальной реальности, придумал новую идею, за которую тебе выплатят очень приличный гонорар.
3: В виде цифровых денег, которые перейдут к вам на цифровой счет, и вы будете это все
1: спокойно
3: тратить.
1: Да хоть бумажками, хоть цифровых. Да. Просто нет, виртуализация и экономика. И вы хотите сказать, что экономика перейдет туда в каком-то смысле?
3: Позвольте мне, конечно, сейчас вступить с другой стороны. Да. Почему никогда не умрет газета? Потому что, чтобы прочитать газету, вовсе не нужна энергия. А нужен, например, солнечный свет вам принесет почтальон. Я не говорю про цепочку производства газеты.
2: Да.
3: Но с точки зрения потребления, почему компьютер самый уязвимый пока еще? Это вопрос энергии, источников энергии. Пока мы еще не можем говорить о том, что человечество полностью может уйти в виртуальные миры. Ему надо оставаться в физической реальности, чтобы хотя бы создать достаточную почву для нового мира, где все будет виртуализировано. И в этом смысле я думаю, что нам пора сейчас перейти, конечно, к реальности. Мы про игры, про виртуальные миры, а мы должны, наверное, сейчас поговорить, может быть, не столько про экономику, сколько про то, что мы действительно в одну кучу сваливаем разные вещи. Компьютер стал важнейшим орудием производства, и компьютерные силы цифровой информации важным экономическим ресурсом.
1: Да.
3: Это очевидно. Это, конечно, ведет нас к тому, что мы значение электронных, онлайн, цифровых коммуникаций в экономике должны признать. Но мы не можем сказать, что это абсолютная история, потому что еще не все готовы к этой истории, не все готовы.

0: использовать это как производительную силу. И не у всех есть возможность. Цифровое неравенство, цифровые расколы по обществу идут крайне неравномерно, но идут. И они очень часто глубоки. Именно это на самом деле ставит вопрос об опасности виртуальных миров. Потому что когда у вас доступ к компьютеру как к средству развлечения, а не как к важнейшей среде существования общества, социума, у вас совершенно другое отношение. И, конечно, здесь важно воспитывать умение понимать эту цифровую среду сразу на уровне школы. Мы детей не выпускаем.
1: Она нам нужна, да, мы ее
0: хотим. Она нам нужна, мы не можем отказаться от этого.
1: Просто вопрос, который не может не возникнуть, это кто кем погоняет. Мне действительно нужно дополненной реальность, чтобы, глядя на улицу, я видел бы подписи того, кто в каком доме живет или какое учреждение в каком доме находится, не заглядывая в справочник.
2: Это служебная функция.
1: Мне это нужно, или я вынужден это покупать, потому что развитие технологий и экономики идет так, что мне это, не побоюсь этого слова, впаривают.
2: Впаривают
1: или нужно?
0: Для того, чтобы вы знали, что вам нужно из виртуального мира и из цифровой экономики, вам нужно определенное образование. Вот поэтому я и говорю, что мы переходим к новой эпохе, где новые формы образования крайне востребованы. Чтобы вам не впарили очки, через которые вы будете знать, чем занимается ваш сосед в своей кухне, а чтобы вы использовали новую среду для эстетических впечатлений или как трудовой ресурс, вам нужна новая цифровая медиаграмотность. Грамотность, которая позволит вам в этом новом мире понимать, что виртуальные игры могут быть опасны, а могут быть совершенно релаксирующими, и для того, чтобы вы свой потенциал реализовывали.
1: Кирилл Михайлович, Елена Леонидовна что говорит?
2: Объясняю. Елена Леонидовна говорит следующее. Сегодня наше общество на 70% ориентировано на тупой физический труд. А надо сделать так, чтобы сама организация экономики требовала человека эффективных умений, связанных с работой в современной цифровой среде.
1: Остальное делают рабы или роботы?
0: Роботы.
2: Роботы, об этом и речь.
0: Которым мы не можем дать позволить главенствовать над нами. Поэтому мы должны к этому
1: воспитывать. Давайте сначала хоть какие-нибудь, потом главенствовать, пока никаких нету.
2: А потому что куда мы денем людей, которые могут работать только на физических рабочих местах.
1: Ну, что вот делать? Елена Леонидовна говорит.
2: Конечно.
0: Вот в том числе и это. Мы тоже проводим ряд исследований.
2: Конечно.
0: Мы опросили современных школьников. И спросили этих школьников, что для них является источником знания. Интернет.
2: Конечно.
0: Понимаете, для них источником знания является традиционная книга. А для них источник знания цифровая книга. Книга в интернете. Которая сопровождена еще массой других типов контента. Для них является источником грамотности цифровой учитель. И, кстати, проблема современного учителя как раз в том, что он теряет свой авторитет перед интернетом и интернет-источниками. Для него источником цифровой грамотности является социальная сеть и френды, а не родители. Хотя френдов они могут и не знать, а родители, они здесь рядом, их можно потрогать, и с ними можно даже поговорить.
2: Лучше не трогать.
0: Ну, маму потрогать, как же не трогать? Но этот контакт уже не так важен, как контакт вот тех френдов, которые поставят вам лайк. Вот это сердечко вам важнее, чем поцелуй мамы. Получается, что мы должны бить тревогу. Нам не нужен этот раскол в обществе.
1: Расколом вы называете?
0: Я называю новый подход молодых людей к виртуальной реальности, к цифровой среде, к интернету, к соцсетям и старое отношение. И общая неготовность общества это воспринять.
1: То есть вам что угодно, но только что-то одно. Либо туда, либо обратно.
2: Не. Мы хотим, чтобы между двумя третями нашего общества, которое живет еще в архаическом обществе, где-то там, чуть не первобытно общинном, извините.
0: Всяком случае, в аналоговом.
2: Да, в аналоговом. И это частью молодых людей, которые уже живут в новом обществе, было минимальное взаимопонимание при ясном понимании того, что за ними будущее.
1: Будущее за все мы будем там в цифровой реальности.
2: Ну, насчет все, извините.
0: Мы будем там, где будут наши дети.
1: Да.
0: Куда они пойдут, понимаете?
2: То есть они знают, куда идти, а мы им мешаем. потому что нет условий, нет возможности получить хорошего учителя электронного.
1: То есть сейчас, делаем что? Вот выходим из студии и сразу покупаем имеющимся детям и другим родственникам соответствующего возраста, какие найдутся.
2: А у них уже все есть.
1: Покупаем им самые последние версии всего.
2: А зачем последние?
1: Ну, не последний, во-первых, не самый последний не круто, это вы отлично знаете. Во-вторых, не самые последние быстро отстают. В-третьих, в этом мире все очень быстро начинает тормозить, начинает не идти на более старом железе.
2: Да. Вопрос, самые последние.
1: Так вы же это предлагаете.
0: Мы предлагаем учить родителей, мы предлагаем начать широкую дискуссию, что вы, собственно, помогаете нам делать, о том, что виртуальный мир неизбежность, реальность, к нему надо готовиться.
1: Вот.
0: Нельзя бросать все на самотек.
1: Отвечайте как?
2: Ой, сейчас я вам наговорю. Держите меня за руки.
0: Ну, давайте. Хотя
2: первое.
0: Бы.
2: Да. Нужна новая экономика. Второе. Новое образование. Вот тут я абсолютно согласен. Быстрое, эффективное образование со всем возможным комплексом технологий, которые позволяют человеку мгновенно изучить то, что ему надо сегодня. Помните Шерлока Холмса, который говорил, я не знаю, кто вокруг кого вращается. Земля вокруг Солнца. Я знаю то, что я знаю. Сегодня мы учим детей 3 года. Всяким разным вещам, они выходят и говорят, ой, от того, что я должен уметь делать, я не научился.
1: А вы всерьез думаете, что можно знание можно получить вот прямо сразу загрузить свою голову?
2: Ну как,
1: прямо
2: вообще-то да.
1: За сегодня,
2: если
1: за один
2: мы
1: день.
2: Знаем, что надо знать, то мы можем загрузить.
1: Можем загрузить, да?
2: Можем.
1: Язык выучить, например?
2: Испанский. Ну, за 72 часа запросто.
0: Так, и новая экономика, новое образование.
2: Да, и вот и дальше нужна, скажем так, этика перспективной жизни. Сегодня очень многие люди понимают, хоть ты головой бейся, хоть что делай, ничего изменить нельзя, потому что пойду-ка я поиграю на компьютере. Нужно, чтобы был лифт, чтобы человека могли оценить за то, что он сделал, чтобы могли заплатить, в конце концов, за то, что он сделал.
1: Вы думаете, что виртуальные технологии – это социальный лифт и сглаженный
0: неравенство? Виртуальные технологии – это форма социального эскапизма.
2: Все,
0: уйти от реальности, закрыться подушкой виртуальной, чтобы не видеть того, что тебя окружает.
1: Иосиф Михайлович предлагает фантастический проект, когда чтобы это еще
2: это
1: было бы еще и социальным лифтом.
2: Да, это единственное, что мы можем сделать реальность, если мы хотим выжить в этом мире.
0: Но то, что виртуальные и цифровые технологии помогают самореализации,
1: не в смысле
0: эскапизма, а в смысле действительно достижения каких-то собственных высот, творческих, это тоже верно.
1: Но
0: ты должен просто понимать.
1: Я крутой, потому что я очень классно стреляю.
0: Я крутой, потому что я создал совершенно фантастическую фотографию. И ее видят куча людей.
1: Ее лайкают.
0: И меня поддерживают. Я крутой, потому что я придумал идею, и в интернете я нашел сторонников, которые дали мне деньги. Я сделал прекрасный, как это теперь называется, фандрайзинг. И я могу реализовывать проекты. Такие проекты есть.
2: Огромное количество молодых людей сейчас в этой виртуальной экономике делают очень полезные вещи.
0: Конечно, не огромное количество.
1: Но такие ребята
0: есть. Хотелось бы больше.
1: Смотрим сюжет и двигаемся вперед.
2: Давайте.
3: Так абсурд ли виртуальность? Или светлое будущее? Впрочем, уже перебор. Крыша поехать может. Да здравствует великое виртуальное общество, светлое будущее всего человечества. Но оставим юмор. Фраза из старого анекдота, в конце концов. Лучше констатируем четвертый постулат. Массовый переход в реальность – факт вряд ли осуществимый. Но его вероятность все-таки побольше нуля. А это уже что-то. Иногда наверняка предсказывали, а он исчезал. Вариант, которому многие верили, испарялся. Как сон, как утренний туман. А ведь красив был, притягателен. Коммунизм, к примеру. Но подвело то, что на горизонте он обитал. А горизонт, как известно, воображаемая линия, которая удаляется по мере приближения к ней. У виртуальности большие преимущества. Давно маячит не на воображаемой линии. Это констатация 5-го постулата. Среди нас она популярна, особенно у юного поколения, которому, как известно, принадлежит будущее. Другое дело, каким будущее предстанет. Не стоит забывать, что в футурологии существуют не только лучезарные сценарии. Немало негативных. Не дай бог, конечно, если и виртуальность к ним присоединится, не хочется верить. Вера, впрочем, здесь ни при чем. Интереснее другое. Человечество технически уже готово осуществить столь необычный... Что? Реформенное преобразование? Переворот? Не хотелось бы, чтобы перестройкой именовали. Название, естественно, придет. В случае, если небывалое состоится, она нет и суда нет. Ну вот, готовы ли мы нравственно? Здесь придется огорошить. Абсолютно не готовы. Новая мораль, новая этика понадобятся. Новые разделы в науке об обществе, принципиально новые. И не исключено, пугающие на сегодня негативы с виртуальной зависимостью, в которой мы оказались, цветочки по сравнению с ягодками. Общественная наука и с привычным, с традиционным не шибко справляется. А здесь принципиально новое, неведомое и, между прочим, уже засоренное различными примитивными и вульгарными толкованиями. Немедленно надо отбросить их, а думать о перспективном. Представим, какие возможности пробудятся у человечества. Практически во всех сферах. Перечислять не будем, слишком объемно. Но тянет хоть что-то упомянуть. Давайте послушаем. Лучей твоих.

что это, как ни проблема, бессмертие. Существует она, и не исключено именно в виртуальности наметки решений, да и всеобщее благоденствие, и полеты сверхдальние. Согласитесь, поэлегантнее выглядит, чем то же самое, но сквозь неприветливые черные дыры или гипотетические кротовые норы. И еще не мелочь, кстати, помиримся мы со звездами, пока они далекие и холодные. Обидно. Так что воспользуемся еще раз тем, что в вещах сакральных, принципиальных, подлинное искусство смелее в новациях, чем наука. И не раз выигрывало спор.

0: каждый человек достоин иметь свою звезду путеводную. Но на какой дороге? Куда? И вот одна из гипотез. Наконец-то прояснится, ради чего человеческий ум прорвался чуть ли не к границам мироздания, окинул мысленным взглядом огромную вселенную и сидит, ждет на берегу звездного океана. Неестественно, нетипично. Бывало ли хоть раз, что люди устремлялись вдаль и, обнаружив, что далека она, опускали руки, забывая о мечте? Такого и помыслить невозможно. Так что не будем нынешнюю ситуацию исключением считать из общей тенденции. Впрочем, поток фантазий пора остановить. И, успокоившись, понять: не состоится виртуальность, что-нибудь другое придумаем. А если состоится, тогда побледнеют наши сегодняшние робкие, но грандиозные планы. Доброго пути. Так всегда говорят.
1: Значит так. Да. Во-первых, был такой великий русский философ Николай Федоров, который в свое время написал книжку о том, что единственная цель человечества – это восстановить реально своих умерших предков. Угу. Ну, естественно, его считали слегка того, 5-10. Однако в Америке вышла книжка, называется «Сингулярность», автор Рэй Курцвейл, который считает, что бессмертие человека реально и наступит оно технологически примерно в 2049-50 году.
2: На флешку себя переписываю.
1: Нет, именно физически.
2: Физически, да?
1: Физически. То есть есть возможность на генетическом и на нанотехнологическом уровне изымать из человека те, скажем так, ресурсы, которые уничтожают его физическую оболочку и прочее, прочее. Я снимаю вопрос о том, насколько это реально. Я перевожу все эти разговоры на некую реальную почву, которая сегодня уже разрабатывается. Уже технологии есть, доктора науки есть. Понятно, это может быть не 49-й год, а может быть 59-й год. Я к чему клоню? Одно из двух. Либо мы предаемся печали по поводу того, что вот где-то там, да, вот такой замечательный голос. Либо я был в концерте, да, где я мог, одев эти наушники, быть на месте любого музыканта. Я о том, что это неотвратимо. Мы идем в этот мир без вариантов. Вопрос, мы готовы туда войти? Я это называю так, мы идем к будущему спиной. Да. Мы не хотим его видеть. А надо его видеть, надо его понимать и готовиться к нему.
3: Но я думаю, что, Иосиф Михайлович, вы сказали тоже очень важную положительную вещь. Все-таки перевод в цифру многих вещей реально нашу жизнь облегчает. Например, скажу, виртуальная библиотека. И вы сразу скажете, да, это гениальная история, которая позволяет нам получить через виртуальный мир доступ к тем вещам, которые мы могли раньше получать только физически. Помните?
1: Не могли вообще.
3: Или вообще не могли получать. Сегодня, будучи ученым, я не знаю, как в других вузах, уверена, это так же, в МГУ я имею доступ ко всем виртуальным библиотекам, ко всем виртуальным базам данных, которые содержат статьи по моей тематике. Это разве плохо? В конце концов, виртуальный музей, виртуальная культура, виртуальная Анна Герман. Это же то, что позволяет нам расширить реальность.
2: Мы за Анну Герман.
1: Но кто против-то?
2: Мы за виртуальную Анну Герман.
3: Мы за виртуальную культуру. Мы за виртуальную профессиональную науку. Мы за виртуальные коммуникации, которые позволяют нам создавать новую прибавочную стоимость или реализовывать себя.
2: Потому что мы за, потому что виртуальность, как объяснили вы, интегрирует в себя целый ряд вот других вещей.
1: Мы против разделения. Вот, типа вот была настоящая культура, а теперь пришла паршивая виртуальная. Вот мы против этого.
2: Наконец стало понятно. То есть, наконец, виртуальность – это и есть просто светлое будущее всего человечества, которое, наконец, объединит его.
3: Не обязательно светлое. Это просто будущее. Понимаете? Даже аналоговое будущее не было всегда светлым.
2: Не-не-не, да, а это будет зато.
3: Нет. И это будет таким же, как аналоговое, и светлым, и темным. Но для того, чтобы в этом светлом, в этом будущем увидеть свет, нам нужны новые навыки и новые понимания, и новые знания.
2: Джедаи, которые будут на светлой стороне.
3: Вот не надо, ну хорошо, джедаи, а вы любите Жюля Верна, вы любите классическую литературу. Разве там не было мифических богов?
1: наличие света и тьмы определяется не виртуальными мирами. Угу. Наличие света и тьмы определяется политическими, экономическими, социальными отношениями.
3: И преодолеть цифровые расколы, которые вовсе не виртуальны, они реальны, между разными поколениями, людьми разного материального достатка, людьми разных стран и живущих на разных территориях.
2: Я понял вас.
3: И если мы будем стимулировать, побуждать, ускорять достижение нового общественного договора именно о виртуальном мире, нового общественного договора, в котором мы будем знать, что хорошо, что плохо, что надо делать, какие типы политик, государственных.
2: Мы вдруг будем это узнать. Все до сих пор не знали, и вдруг это узнаем.
3: Нет, мы просто на самом деле...
1: Отвечаю. Выяснилось, что человечество, выйдя однажды в лице Конфуция, Будды, Моисея, Иисуса, Мохаммеда, на некий набор общих постулатов этичного поведения, с тех пор никуда в сторону не уходило. Будет ли виртуальный мир, будет ли поствиртуальный... Это же виртуальный мир – это не последняя фаза. У нас там еще будет.
2: А, еще будет?
1: Еще будет. Я уже даже знаю, как он называется.
2: Я спрошу вас после передачи, чтобы сейчас не перегружать, потому что голова и так кругом идет.
1: Так вот, я о том, что человечество создало себе этическую платформу, даже колечки, возможно, какие-то уточнения. Либо оно сохранит этот базис этический, либо, извините, его не будет вообще. До сегодня дня оно ничего не сохраняет. Оно делает вид, что это учение. Но вы что, не понимаете, что учение Иисуса Христа никакого отношения к жизни миллионов людей не имеет? А надо бы. Другими словами, именно сейчас, по мере поднимания человечества по этой стреле времени, возможно, мы станем этичными. Или вообще никакими не будем.
3: Я думаю, что Иосиф Михайлович хотел сказать. Этика, ценности, наше понимание добра и зла в принципе не меняется.
1: Конечно.
3: Но виртуальный мир достаточно сильно влияет на социальные практики, на индивидуальное поведение людей. И надо понимать, что эти ценности, великие ценности, которые мы все разделяем, надо адаптировать к этому миру.
1: Ну да,
3: надо приспосабливать и надо в него встраивать. И мы должны об этом говорить. Потому что если мы будем говорить, что ты читаешь «Анну Каренину» и «Войну и мир», в бумаге ты хороший человек, а если ты читаешь это в цифровом виде, в какой-то новой виртуальной среде, то ты плохой человек. Мы не добьемся социальной динамики, понимаете? Это новые практики, да, они кажутся иной раз вполне маргинальными. Ну что такое компьютерная игра? Это же несерьезно.
2: Переболеть надо. Вы мне так и сказали полчаса назад.
3: Да, но с другой стороны, мы понимаем, что компьютерная игра – это способ освоения нового пространства, нового культурного пространства, общества.
1: Это способ научиться чему-то.
3: И плюс это уже частично жизнь в этой новой цифровой среде.
2: Уже существует ли компьютерная игра «Анна Каренина»? Просто интересно.
1: Сделаем.
3: Слушайте. Да. Сейчас, я думаю, побегу.
2: Интересно, очень интересно будет знать, чем она заканчивается.
3: А там вариативность.
1: Угу. Там вариативность. Вы туда войдете и будете сочинять свои...
3: Кто бросится под поезд, там тоже непонятно. Угу.
1: А теперь представьте, вы читаете «Анну Каренину» в виртуальной версии, лежите под поездом, он вас переезжает.
3: В реальности.
1: И вы так и чувствуете.
3: А вы продолжаете ее читать виртуально.
1: Вы так и чувствуете, что это такое.
2: И эти люди говорят о нравственности.
3: Нет, мы говорим о виртуальных мирах. И о том, что наша нравственность не приспособилась к этим мирам.
2: Очень коротко. Что мы берем с собой и где мы окажемся в относительно ближайшем зафиксированном будущем?
1: Первое. Мы берем с собой гуманизм. То есть мы понимаем, что человек при всех ситуациях является высшей ценностью. Без этого все остальное фигня. Второе. Мы берем с собой толерантность или терпимость. Мы готовы мириться с разными способами жизни, практиками и прочее. Да? И третье.
3: Ну, может быть, я добавлю.
1: Да.
3: Мы берем с собой готовность к постоянному обучению и к тому, чтобы сохранить вечное в новых, виртуальных, цифровых, каких угодно условиях.
2: Спасибо. Спасибо всем. До свидания.

0: Очень жаль, но выступление показалось слабым. Подобные вещи надо разносить нудно и обстоятельно, а не через хихоньки-хахоньки, про которые адепты потом скажут. Автор просто ничего не понял и потому шутейки травил и высмеивал вместо того, чтобы разобраться. А у нас все не так.
1: У всех этих развлечений не только методики разные, но и, так сказать, философия, лежащая в основе. Про биокоммуникацию с болезненными органами пациента ничего не сказано, в то время как для любого здравомыслящего человека это хороший маркер бредовости, как память воды и отсутствие действующего вещества в гомеопатии.
2: Ну, к сожалению, претензии о том, что автор не разобрался, будут в любом случае. Это я просто гарантирую. Не первый раз уже сталкиваюсь, независимо от того, какое альтернативное направление ты критикуешь, ты всегда получаешь вот этот комментарий, что автор просто не разобрался, автор неправильно трактовал, либо ему не открылось это знание, там, эта философия, именно поэтому он как бы не познал истину и вынужден, скажем так, нести чушь, либо потому что он не знает, либо потому что ему Big Pharma заплатила, либо там еще по каким-то странным причинам. Я понимаю, да, что это нужно разносить действительно долго, нудно и так далее. Я постараюсь сделать большую лекцию именно по этой теме. Тема важная, я согласен. За полчаса изложить все это, ну, как вы понимаете, невозможно. И ироничный подход – это способ заставить людей среагировать, да, задуматься, запомнить. Потому что если будешь рассказывать нудно и долго, это не запомнят. Вот это просто гарантирую, опять же. Это, можно, конечно, сослаться на опыт, хотя это и не научно, но существуют в том числе и научные работы по этой теме. И если вещи эмоционально окрашенные, а противники наши активно пользуются эмоциональным окрашиванием, почему мы этого не можем делать? Мы можем брать нормальную, правильную информацию и эмоционально ее окрашивать. Лучше всего, конечно, если мы будем ее окрашивать именно в иронические и юмористические тона. Тогда она будет восприниматься хорошо, легко и так далее. Если говорить про биокоммуникацию, я упоминал о том, что мы через воздействие на различные органы, через воздействие на мышцы, связки, там, суставы и прочее, мы можем устанавливать связь и исправлять дефекты во внутренних органах. Я просто не называл этот термин, потому что просто просили пользоваться как можно меньшим количеством терминов. Каждый термин придется объяснять иначе. А биокоммуникация, да, это, ну опять же, это для вас звучит бредово. Это для меня звучит бредово. Это для людей, которые собрались на форуме, скорее всего, будет звучать бредово. Но для людей, которые либо в это вовлечены, либо склонны к такому не совсем научному мышлению, да, оно может быть мистическим, мифологическим, там называйте его как угодно, но для них это вполне себе нормальное и умещающееся в их мировоззрение понятие и явление. То есть они вполне могут поговорить со своей печенью, например. Почему нет? Существуют чакры. Многих ли это отпугивает, вот это понятие чакры? Для нормального человека, вот о котором как раз и говорит автор комментария. Да, это будет своеобразным маркером, что все, туда идти не надо. Чакры, все, мы просто закрыли и пошли. С другой стороны, смотрите, у нас есть чрезвычайно популярный доктор Зубарева, да, которая есть в Инстаграме представлена. У нее, если я не ошибаюсь, там то ли 2,5, то ли 2,6 миллиона подписчиков. У нее огромные тиражи книг. И в одной из своих книг она прямо говорит, что щитовидная железа – это связь между центром тела человека и его срединной чакрой. Вот прям прямым текстом. И почему-то ее поклонников это никак не напрягает вообще абсолютно. И они продолжают к ней обращаться, продолжают пользоваться ее советами, покупают у нее там различные программы и прочее, прочее. То есть это никого не смущает. Точно то же самое, например, с диагностикой ауры. Хотя, казалось бы, опять же, да, ну это же маркер. Но он не для всех срабатывает. Потом биоэнергетика. То же самое. Стопроцентный маркер. Как только сказали биоэнергоинформационные взаимодействия, мы берем руки в ноги и уходим. Но существует полевская диагностика, существует биорезонансная диагностика, существует биорезонансная терапия, вегеторезонансная терапия и так далее. То есть масса самых различных методик, как диагностических, так и лечебных, которые основаны на биорезонансе. И у них есть масса поклонников, у них огромный спрос, огромный поток пациентов, клиентов, как угодно их называйте. Это никого не смущает. Поэтому то, что я сказал бы, назвал бы это слово биокоммуникация, это, извините, никого бы не отвратило от остеопатии. А если я подробно расскажу, не называя даже этого термина, а просто скажу, что воздействуя там на, не знаю, условно, на двуглавую мышцу плеча, мы можем исправить патологию в поджелудочной железе. Ну, более-менее понятно, да, что мы так делать не можем. Это правда. Хотя, опять же, всякие методики воздействия на внутренние органы, они есть в очень многих альтернативных течениях, и чаще всего они будут именно неинвазивными. Почему? Ну, если мы попробуем на самом деле как-то изменить положение щитовидной железы, например, у человека, или поджелудочной железы, мы можем достичь достаточно неприятных последствий, особенно это касается поджелудочной железы. Если мы там что-то повредим, например, и в окружающую ткань выйдут протеолитические там, ферменты, которые в ней есть, мы получим панкреатический некроз, например, как вариант, и так далее. То есть если мы на самом деле будем как-то воздействовать на внутренние органы, мы получим реальные проблемы. Именно поэтому существуют все вот эти опосредованные методики. Да, что мы вам сместили, не знаю, там, желчный пузырь. Теперь он на месте. Все, все прекрасно. Но при этом воздействовали там на руки, на ноги, на какие-то точки сзади, на спине и прочее, прочее. Сам желчный пузырь никто не трогал. Вы заплатили деньги, вам стало легче. Естественно, тому, кому заплатили деньги, тоже стало сильно легче. Все довольны.
1: Очень бы хотелось, чтобы на этом форуме осветили проблему неврологии. В Российской Федерации она какого-то дна достигла, или мне так не повезло. Прописывают всем поголовно наотропы, даже стыдно говорить. А когда в стационар попало, всем поголовно кололи комбилипен. Не отдельно через день B1 и B12, как надо бы, и только если дефицит есть. Пирацетам. В капельницах у всех миксидол, вне зависимости от диагноза. Я от всего отказалась. Но ведь страшно попадать к врачам нашим, а они свято верят, что наотропы помогают. Ага.
2: Если говорить о наотропах, то я прямо прямиком отправлю к специалисту, да, то есть Никита Жуков, он как раз невролог, то есть все претензии по неправильному положению неврологии в современной медицине можно как раз ему предъявить и уточнить у него, почему все так происходит. А по поводу наотропов, у него был совершенно шикарный science battle как раз со сторонником этой группы препаратов, и вот там все было разобрано просто вот до последних косточек. Рекомендую это посмотреть. А если мы говорим, в принципе, да, о том, что это происходит не только в неврологии, на самом деле это и в кардиологии происходит, и в хирургии просто не, может быть не так сильно заметно, это общие, скажем так, тенденции в нашей медицине, к сожалению. Я уже говорил о том, что у нас есть проблема недоказанных препаратов, да, то есть препаратов с недоказанной клинической эффективностью, если быть точнее. И зачастую за ними стоят люди с вполне определенными финансовыми интересами, которые их продвигают. Они существуют в основном только на нашем отечественном рынке, но, может быть, иногда заходят на рынок республик бывшего Союза. Очень редко еще могут проникать там, в Китай, в Индию и так далее, то есть в страны, где не столь зверствуют регуляторные органы, да, как в Соединенных Штатах или в Европейском Союзе. И еще раз повторюсь, это проблема не только в неврологии. И именно поэтому проводятся форумы, именно поэтому записываются образовательные видео, именно поэтому читаются лекции, для того, чтобы у каждого пациента было понимание того, как обезопасить себя от подобных вмешательств, да, от подобных врачей и так далее. Но это, вот самое важное, что хочу подчеркнуть, это не повод для того, чтобы обращаться к альтернативной медицине. Потому что там специалисты ничуть не лучше. Вот это я прям гарантирую, что не лучше. То, что хуже, это прям, да, это очень высокая вероятность того. Просто потому, что там не будут заниматься конкретной проблемой. Там, например, могут вам поставить несуществующий диагноз или даже несколько в дополнение к уже существующему у вас и успешно лечить именно их. Потому что если мы будем говорить о какой-то неврологической патологии, то альтернативная медицина лечит их примерно с такой же эффективностью, да, так как существующая медицина, нормальная. Но альтернативщики будут пользоваться немного другим, скажем так, и понятийным аппаратом, терминологическим, и некими, может быть, даже инструментальными какими-то диагностиками, да, или там инструментальными методами лечения, биодобавками, гомеопатией и прочим. Все, что в данном случае помогать не будет точно так же, как вот эти вот витамины В все вместе в одной капельнице, да, или там же миксидол, или прочее-прочее, все, что используется неправильно в неврологии. Но я могу сказать, что у нас есть и правильные врачи, у нас есть и правильные методики, и правильные препараты. И иногда даже попадаются правильные клинические руководства российские, которые, например, адаптированы из европейских. И да, нужно искать своего врача. Я уже неоднократно об этом говорил. Я понимаю, что это тяжело, я понимаю, что это непросто, но такая возможность есть. Нормальные врачи, которые ориентируются на доказательную медицину, они есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, они есть практически во всех крупных городах и даже в не очень крупных. Нужно просто постараться их поискать. Насколько я знаю, тот же Никита Жуков сейчас создал такой интересный проект, как раз «Врачи доказательной медицины», где пытаются собрать воедино всех вместе специалистов, которые придерживаются именно научной точки зрения. Не знаю, насколько получится действительно, да, то есть насколько будут правильным эта коллекция, но, по крайней мере, наверное, можно будет в первой, скажем так, степени на это ориентироваться. Потому что отзывы пациентов – это все-таки не совсем то. Как вы понимаете, для пациента главное, чтобы врач что? Чтобы он его выслушал, чтобы он уделил ему внимание, потрогал, там где-то послушал, что-то посоветовал, да, поговорил, посочувствовал, назначил те лекарства, которые хочет сам пациент. Вот в этом случае для пациента врач будет хорошим. И что интересно, это показывают исследования не только в нашей стране, но и за рубежом. И, опять же, хорошо понятно, что никакого отношения к качеству лечения, на самом деле, к качеству диагностики и лечения, это не имеет. Я понимаю, да, что иногда наши специалисты хорошего уровня, да, высокого уровня, иногда могут быть, ну, не знаю, там, циничны, или иногда там разговаривать с пациентом свысока. Такое тоже бывает, потому что, как вы понимаете, этики и дентологии нас, конечно, учили очень-очень давно, где-то в мединституте, но далеко не все ее усваивали так, как нужно. Я понимаю, да, что это отдельная дисциплина, это отдельное умение общаться с пациентом. Но иногда бывает так, что ваш лечащий врач будет скорее похож на доктора Хауса. Скорее всего, так. И это не будет означать, что он плохой врач. Да? То есть он плохой коммуникатор? Да. К сожалению, да. Но это не означает, что он будет хорошим, вернее, что он будет плохим специалистом. Как и наоборот, хороший коммуникатор не обязательно хороший специалист. В общем, ориентируйтесь исключительно по практике. Больше пока посоветовать нечего.
1: Лектор не понимает, как может двигаться печень, например, при каждом вдохе. Очень жаль. И череп у данного лектора монолит и так далее и тому подобное. Это не медик и не ученый, обычный клоун, журналист на задании.
2: Ну да, клоун на задании – это хорошее, так сказать, псевдоним. Могу его использовать в дальнейшем. Значит, смотрите, ну, попытаюсь все-таки ответить серьезно. Череп у нас действительно монолит. Попробуйте его подвигать. Я хотел бы на это посмотреть. Потому что, да, действительно, у ребенка кости черепа подвижны, то есть там существуют хрящи между ними. И это сделано специально. Для чего? Для того, чтобы во время родов через родовой канал ребенок прошел без препятствий. Если бы, например, тазовое кольцо у нас было подвижным абсолютно, то ребенку не нужно было бы изменять форму черепа. Да? То есть это риск, по большому счету. Это большой риск. Было бы лучше, если бы изменялось таз матери, например. Да? То есть он расширился и потом сошелся обратно. Но у нас неподвижно соединенное тазовое кольцо. И единственное место, которое может хоть как-то разойтись там буквально на несколько миллиметров, это лобковый симфиз, да, то есть это именно место сочленения двух костей, двух полутазовых, скажем так, костей. И здесь же находится соединительно-тканная муфта своеобразная, да, которая защищает этот симфиз от разрыва. Да, он может чуть-чуть разойтись, именно поэтому приходится изменяться череп у ребенка. Когда ребенок родился, роднички и все остальное у него достаточно быстро зарастают. Почему? Ему больше не требуется эта суперспособность. И да, у нас проходит окостеневание. То есть все соединения на черепе – это швы, это шов. Это непрерывное, неподвижное соединение. И да, это вполне оправданно, потому что череп выполняет защитную функцию. Если мы говорим о том, что печень двигается, ну да, это правда, потому что мы делаем вдох и выдох, и у нас двигаются все внутренние органы. Но вопрос-то не об этом. Это физиологическая подвижность, нормальная, абсолютно. а речь о том, что некие нарушения в этой микроподвижности, например, не обязательно в макроподвижности, да, а в микроподвижности печени, что они могут вызывать некую патологию, и наоборот, чтобы вылечить эту патологию, нужно каким-то образом восстановить эту самую неведомую микроподвижность печени. Здесь не очень понятно, потому что как ее регистрировать? Физиологическую подвижность печени мы можем зарегистрировать. Мы ее можем просто увидеть. На ультразвуке, на рентгеноскопии мы можем увидеть, как туда-сюда ходят диафрагмы и вместе с ней некоторые внутренние органы. Как зафиксировать микроподвижность, пока никто не объяснил. Как она связана с заболеваниями, где есть некие исследования, которые доказывают причинно-следственную связь между изменением вот этой микроподвижности и патологией, их тоже нет. И обратного тоже не доказано. То есть, если мы изменим микроподвижность, мы избавимся от патологии. И опять же, все это бездоказательные утверждения, которые следуют из ошибочных постулатов остеопатии.
1: Как убедить человека, полагающегося на собственный опыт и опыт знакомых, что к остеопату идти не надо? Аргументы о недоказанной эффективности и возможном вреде не работают.
2: К сожалению, это так. С людьми, которые опираются именно на опыт, да, то есть ориентируются именно на опыт, с ними вообще очень тяжело разговаривать. И, как я уже говорил, аргумент «а мне помогает» — это джокер в колоде, он неубиваем. Да, конечно, человеку можно попытаться рассказать об ошибках восприятия, да, о когнитивных искажениях, о логических ошибках, о том, что мы хорошо знаем о людях, которых спасли дельфины, потому что они толкали их к берегу, о людях, которых дельфины толкали в море, мы не знаем ничего, потому что они утонули и так далее. То есть попытаться как-то вот это все объяснить, к сожалению, это не срабатывает в очень многом проценте случаев. К сожалению. Да, можно постепенно подсовывать какие-то образовательные лекции, да, начинать с каких-то такого слайтового, да, научпопа и доходить до хардкора, прям до такого уровня, там, не знаю, Сурдина или Попова. Можно, не знаю, приводить его на такие мероприятия, как «Ученые против мифов» или любые другие интересные форумы, там, где выступают специалисты, к которым можно подойти, поговорить с ними, задать вопрос и так далее. Чаще всего вы не будете являться авторитетом. Это тоже проблема. Особенно для взрослых родственников. Это еще отдельная подпроблема в этой большой проблеме. Потому что они как бы не допускают еще и с той точки зрения, что вы младше, вы, значит, меньше знаете, и, значит, на ваше мнение нельзя полагаться. Нужно предлагать, опять же, может быть, один из вариантов, например, ну, по крайней мере, мне об этом рассказывали, когда к телевизору подключали компьютер, да, и транслировали то, что идет в YouTube, на телевизоре. Почему? Потому что человек, ну, достаточно взрослый, чуть даже старше меня, он воспринимал информацию в интернете как легкомысленную. Ну, там, ну, что там ваш интернет? Вот если это по телевизору покажут, другое дело. И когда ему показали по телевизору на полноэкранный режим, то есть без заставок, что это YouTube и все остальное, он воспринял это как более значимую для него информацию. Начал смотреть, заинтересовался, начал читать книги, начал читать лекции. И я не скажу, что он прям целиком исправился. Нет, таких примеров я знаю очень-очень мало. Они есть, но их мало. Но он начал более критично относиться вот к таким вещам. Да, начал хотя бы проверять, начал спрашивать, там, начал интересоваться и прочее, прочее. У него появился некий такой, ну, не щит, конечно, он такой достаточно дырявый, но все-таки некоторое препятствие против мракобесия у него все-таки появилось. Поэтому не пытайтесь забрать у человека некие кирпичи из его мировоззрения, не предложив ничего взамен. Если вы их просто выдернете, ну, он создаст новые, да, просто потому что иначе его мир рухнет. Ему нужно предложить что-то взамен. Вот хорошим заменом, хорошей заменой могут быть лекции, например, показанные по телевизору, это могут быть аудиозаписи, да, потому что можно сказать, что это либо радиопередача, либо еще что-то, это могут быть книги, потому что люди до сих пор уверены, особенно сильно взрослые люди, они уверены, что ерунду не будут печатать, хотя вот можно посмотреть на меня, меня печатают, да, а я, как известно, клоун на задании, поэтому, да, там возможны всякие варианты, но, тем не менее, печатному слову взрослые, пожилые люди, они доверяют больше. Поэтому используйте все возможности для того, чтобы доносить до них корректную информацию. Этих возможностей сегодня очень много.
1: Главная беда официальной медицины в том, что она не рассматривает организм как единое целое, и каждый специалист занимается определенными болезнями. И это главное, что не так с официальной медициной. Это означает, что научные основы под научной медициной просто ноль. Вы разложите по косточкам официальную медицину, от нее ничего не останется. Есть острые заболевания, с ними медицина справляется более-менее. Системные хронические заболевания, вероятность излечения без серьезных побочных эффектов практически равна нулю.
2: Официальная медицина – это уже сразу маркер определенный, да, как только человек произнес этот термин, это означает, что он как бы сторонник альтернативных методов. Это понятно, это опять же это позиция, это заявление некого мировоззрения, но это не означает, что мы эту позицию должны обязательно разделять. Тем не менее, смотрите, под официальной медициной существует научная база, как бы не утверждал автор комментария, обратное. И самое главное, что существует преемственность. То есть все основные постулаты, они были сформулированы еще когда появились только первые письменные источники. Мы, конечно, можем сказать, что там и в племенном каком-то, строе, да, тоже были медицинские знания, и они там действительно были, потому что чаще всего шаман там мог наблюдать за своим племенем и увидеть, что вот съели такое растение, все сдохли, кто его съел. Значит, оно неправильное, оно используется для боевых целей. Мы его приматываем к стрелам, да, или извлекаем из него сок, мажем стрелы и убиваем своих, так сказать, противников. А вот там поели вот то растение, и кому-то стало там легче, не знаю, прекратился понос, или наоборот, там зрение улучшилось, или еще что-то в этом роде. Да, мы будем считать, что оно целебное и так далее. Когда появились письменные источники, эти знания стали фиксироваться. Когда постепенно стали появляться прототипы наук, а потом уже и сама наука, эти знания, старые знания, они все проверялись и перепроверялись. Все, что прошло проверку, то есть мы, например, описание сбивания температуры настоем ивовой коры встречаем еще где-то во времена Гиппократа. Сегодня это аспирин. Это одно и то же. Просто вот это именно его реализация в научной медицине. Почему? Потому что ивовый отвар, он обладает несколькими неприятными эффектами. Да? Мы, например, не можем регулировать там дозу. Мы не знаем, сколько конкретно аспирина там есть. И там, точнее, конечно, не аспирин, там салициловая кислота, но это не, ладно, это близкие родственники. Так вот, мы не знаем, какая доза там есть. Поэтому мы не сможем точно его дозировать. Это что означает? Что будут побочные эффекты. Либо, если доза слишком низкая, эффект будет плохой. Чем хороша научная медицина, пользуясь всеми достижениями других наук, то есть это и физика, и химия, и все остальное, мы создали очищенную версию того вещества, которое находилось в ивовой коре. Мы его очистили. Это означает, что будет меньше вероятность развития побочных эффектов. Мы точно знаем, какая доза необходима для жаропонижающего эффекта. Опять же, меньше побочек. Мы изучили его побочные все эффекты, которые есть, и, например, запрещаем его давать детям младше 15 лет. Это такой запрет во всем мире. И так далее. То есть эти знания не только накапливаются научные, но они и превращаются в некую практику, в практические вещи. Если же мы говорим о альтернативной медицине, то мало того, что она не проходит проверку временем, под ее основание каждый раз пытаются втиснуть какую-нибудь ерунду, которая в нормальную, ну, пользуясь терминологией автора комментария, официальная наука либо не признает, либо пыталась какие-то там верифицирующие исследования провести и ничего не получилось, то есть ничего не нашли под этими заявлениями. Та же вот гомеопатия, да, она возникла на волне витализма. То есть учение о жизненной силе и так далее. Много ли было виталистов? Очень много. Пастер был виталистом, но это по большому счету не помогло, вернее, не испортило его отношения с наукой, с людьми испортило. Да, вот это да. С некоторыми коллегами он прям так в очень сильных контрах находился. Но его отношение к науке это не изменило. Поэтому он смог открыть очень многие микроорганизмы. Он смог понять, что эти микроорганизмы могут быть связаны с заболеваниями. И вот смотрите, преемственность, да, то есть когда Игнац Зиммельвайс пытался продвинуть антисептику, он немножко рано стартовал. Вот немножко, буквально на пару десятилетий он рано стартовал. И он не понимал, что конкретно происходит. Он не знал, что существуют микроорганизмы, И хлорную известь он предложил использовать для обработки рук хирургов только потому, что она убивала запах, то есть она уничтожала запах. Он считал запах переносчиком. То есть запах для него был источником инфекции. Соответственно, если мы убрали запах, все, мы убрали эту инфекцию. Да, это была догадка, это была правильная догадка. Но таких догадок неправильных было тоже очень много. Так вот, почему он рано стартовал? Потому что не было материальной базы под этим, не было научной базы. Мы не знали о микробах, о том, что это гнойная инфекция, о том, что гной вызывает там стрептостафилококки и прочее. Но когда Пастер об этом написал, и когда следующий человек, который уже развивал антисептику в Великобритании, в Шотландии, если быть точнее, Листер, он ознакомился с трудами Пастера. Он взял микроскоп и увидел в гнойном отделяемом вот эти стафилы и стрептококки, описанные Пастером. И вот вам вот эта преемственность, да, то есть вот его как раз работы по антисептике, они получили научную базу, разработанную Пастером, который был виталистом. Вот получается такая вещь, да, что даже некоторые заблуждения настоящим ученым, они не мешают создавать вещи проверяемые, повторяемые и те, которые дают начало другим каким-то направлениям в медицине. С гомеопатией так не получилось. Ганнеман был виталистом, и, извините, ничего из этого хорошего не получилось. Ничего от гомеопатии в медицине ничего не осталось. Вообще ничего, абсолютно ни одного. Не знаю, ни принципа, ни препарата, ни еще чего-нибудь, что реально работает и можно использовать сегодня. Ничего такого нет. И таких примеров на самом деле очень много. И именно поэтому официальная медицина, пользуясь терминологией автора, это просто медицина, которая собрала в себя весь предыдущий опыт не только по медицинской части, но и по химии, по физике, по всем остальным существующим наукам. Это вещь проверяемая, воспроизводимая, с доказанным эффектом.

В прямом эфире, либо в записи, кто как будет нас потом смотреть и слушать. Всех с наступившим Новым годом, чтобы побольше у каждого из вас было добрых чудес в этом новом наступившем году. Чтобы все-таки кое-какие у вас были временные трудности, но чтобы каждый раз их преодолевали, и все потом оказывалось даже лучше, чем вы ожидали. Просто так будет интереснее жить, если у вас будет все как-то гладко, ровно, это вот совсем неинтересно. Извините нас за некоторые наши такие затяжечки, вот у нас тут чисто технические были, временные, пришлось переносить нам. Давно не виделись, вон, смотрите, даже похвастаюсь, как у меня у Харриса цветут. Видите, ох, какие стали красавцы, я их даже сюда принес, чтобы они вдохновляли своим запахом. Потому что про запахи мы сегодня тоже будем говорить. Итак, ребят, у нас сегодня с вами такая вступительная будет беседа про коммуникации. Ну, это такой вводный курс, потому что коммуникации видно, много, разные виды коммуникации бывают в животном мире. И вот у нас сегодня будет такой общий вводный курс, а потом мы с вами отдельно по альфакторной коммуникации поговорим, это хема коммуникации, об оптической или визуальной, да, зрительной, об акустической коммуникации. Вот каждая наша встреча будет отдельному виду коммуникации посвящена. Ну, начнем с этимологии, да, что такое коммуникация. Ну, это от латинского коммуникаре. Коммуникаре – это, ну, общаться, связываться, передавать. Ну, коммуникации, как известно, бывают разные, да, у связистов там или у электриков своя коммуникация, у нас с вами, у биологов, да, своя коммуникация. Поэтому, ну, вот нашу можно называть биокоммуникация, да, это вот средство общения. Общение, передача информации, передача каких-то сигналов, вот это все и есть коммуникация. Ну, по-научному можно даже сказать генерация, да, генерация вот этих вот сообщений, сигналов и так далее. Это можно делать и голосовым аппаратом, внимание, там, бежим, ну, не обязательно голосовым, потому что, скажем, многие животные издают очень громкие звуки, не имея голосовых связок, вот как цикада, да, у нас она будет, кстати, сегодня так промелькнет, или кузнечик, у них же нет голосовых связок, вот, за счет всяких пахучих железок, феромонов, мы с вами уже знаем, что такое феромоны, да, за счет принятия различных поз, это тоже коммуникация, если собака шерсть дыбом и оскалила клыки, вы же прекрасно понимаете, что она хочет вам сказать, то есть вы с этой собакой коммуницируете, за счет окраски, такое тоже бывает, и это мы с вами тоже рассмотрим, такие виды коммуникации. Ну и даже электрические сигналы, потому что электрические поля очень многие животные улавливают и этим пользуются, и как бы генерируют электричество и могут и друг другу сигнализировать, и кому-то еще. Ну вот давайте начнем с самого первого момента. Вот если можно, Александр, пожалуйста, нам покажите следующую картинку. Следующая картинка – это у нас академик Иван Петрович Павлов. Почему Иван Петрович Павлов? Потому что он как раз вывел вот эти два понятия. Первое – сигнальная система, и вторая – сигнальная система. Павлов был великий физиолог, но, как и все ученые того времени, у него был широчайший такой охват его деятельности. Человек, он был очень эрудированный. Что такое первое сигнальная система по Павлову, это вот как раз все вот эти вот виды коммуникации, о которых мы с вами будем говорить, а вторая сигнальная система по Павлову – это речь, она складывается из образного мышления и речи, человеческая речь. Ну, не только человеческая, потому что я так чувствую, что лет через 20-30-40 уже будет такая новая наука, которая будет называться биолингвистика. Ну, об этом мы с вами поговорим позже. Ну, об Иване Петровиче тоже хотелось бы несколько слов сказать. Человек, конечно, был потрясающий. Редко бывают ученые с таким общепризнанным мировым авторитетом. Он прожил очень долгую жизнь. Умер он только в 36-м году. Ему уже там было под 90. Очень любил спорт,

Нобелевский лауреат, между прочим. Был глубоко порядочный человек. И, кстати, после революции 17-го года, да, ему предлагали золотые горы за рубежом, предлагали институт создать, которым он будет руководить, центр ему, по-моему, в Швеции предлагали. Но он остался на родине. Его, конечно, не трогали. Власти он не прислуживал. Он был иногда очень резок в своих суждениях и публичных высказываниях. И умер он уже перед самой войной в 1936 году. И даже умирая, он собрал своих ассистентов, своих учеников и диктовал им свои ощущения. Говорит, записывайте, записывайте, это очень все важно. Так, у меня сейчас пересохло во рту, пульс у меня падает, они все сидели, записывали. И в это время кто-то постучался в дверь с каким-то очень срочным, важным делом. И кто-то из учеников открыл дверь и говорит, тихо, тихо, тихо. Академик сейчас не может вас принять, он очень занят, он умирает. То есть вот были такие рыцари науки, люди, которые беззаветно были преданы науке, и Павлов сделал очень много. И как физиолог, да, он работал по рефлексам, вы это знаете, в школе будете проходить. Собачка Павлова, так это вообще такой фразеологизм, устойчивое словосочетание. Итак, мы с вами вот сегодня, ближайшие дни, мы с вами будем вот изучать весь этот объем информации в рамках первой сигнальной системы. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот что сейчас эти два чудесных гепарда делают. Один лижет другого. А это коммуникация? Конечно, коммуникация. Если он лижет другого, он говорит, я к тебе хорошо отношусь, я тебя люблю. А второй говорит, да я тебя все стерплю, даже вот то, что ты меня своим липким языком. Да, то есть это форма общения, форма передачи своих чувств друг другу, да, и собака нас облизывает, об этом мы тоже будем говорить чуть позже, да. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А вот собаки, пожалуйста. Видите, нюхают друг друга. Ну, это мы с вами друг друга понюхаем, и, ну, ничего, кроме одеколона или духов, наверное, не унюхаем, да. Ну, может быть, если человек не мылся 2 недели, тогда тоже запах немытого тела почувствуем, а так нет, да? Но собака, когда нюхает другую собаку, она получает огромный объем информации. Вплоть до того, что она сегодня ела на завтрак, если дело происходит в обед. Вот одна из собак, видимо, этим и занимается, меню изучает, что этот ирландский волкодав там съел сегодня, что ему там хозяева дали. Это коммуникация? Да, конечно. Это называется альфакторная коммуникация или хемокоммуникация. Ну, хема по-гречески – это химия. Хеморецепторы, помните, мы с вами проходили, вот как язык капсона у змеи, я вам рассказывал, помните? Это все хеморецепторы, хемокоммуникация. То, что мы с вами видели перед этим, шимпанзе, да, это так, не шимпанзе, гепарды, да, которые вылизывали друг друга. Это механическая или тактильная коммуникация. Ну вот следующую, пожалуйста, нам покажите картиночку. А это что здесь происходит? Ну, кто-то уже знает, об этом мы тоже когда-то говорили, помните? Это знаменитый танец пчелы. Пчела-разведчица вернулась в улей, и сейчас она рассказывает остальным пчелам, которые летают за взятком, где она нашла целое поле цветущей гречихи, как туда пролететь, в какую сторону, как далеко. Она все очень подробно рассказывает. Остальные стоят и внимательно, внимательно воспринимают эту информацию, потому что эта информация, она идет в танце. Танец пчелы расшифровали очень поздно, к сожалению, ну, по историческим меркам совсем недавно. И совсем недавно удалось узнать очень много интересного про ученых. Вот покажите следующую нам картинку, пожалуйста. Это у нас следующая картинка, это Карл фон Фриш, Нобелевский лауреат, великий ученый, который как раз этим очень внимательно изучал пчел в том числе. Вот видите, он как раз насекомых там разглядывает. Вот. И Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию за то, что, в общем-то, ему удалось бесспорно доказать,
что у насекомых есть когнитивная деятельность, у них есть интеллект, они умеют думать, они умеют решать какие-то логические задачи. Мало того, он даже доказал, что пчелы умеют считать. Ну, по-моему, до 5, я сейчас не помню, до 5 или до 6 они умеют считать. Как он это все доказал, это мы с вами в свое время тоже поговорим. Но Нобелевскую премию им дали на троих. То есть 3 сразу великих ученых получили Нобелевскую премию. Вот следующую нам покажите картиночку. Это Тинберген, Николас, ну, его близкие друзья звали Нико. Нико Тинберген. И вот следующий нам покажите, это Конрад Лоренц, тоже очень известный ученый и основатель, можно сказать, патриарх такой науки, как этология, наука о поведении животных. Она, в общем-то, такая молодая наука, и Конрад Лоренц стоял у ее истоков. Я вам, кстати, ребят, очень советую почитать его книжки. Они вполне доступные, и у меня они были еще, ну, не в детстве, а, скажем так, в отроческом возрасте. Они уже выходили на русском языке. «Агрессия» – очень хорошая у него книжка. Очень хорошая. Если вы ее осилите, то многие вещи вам будут понятны, и вы сможете ими пользоваться в жизни, потому что агрессия бывает разная, разные триггеры, то есть механизмы спуска этой агрессии. Вот. И еще у него была очень хорошая книжка, которую я вам советую прочитать. Она доступным языком написана, это «Кольцо Соломона». «Кольцо Соломона» по библейским преданиям, да, это у царя Соломона было такое кольцо, которое давало ему волшебную силу общаться с животными, понимать их язык. И вот как раз наука этологии – это и есть такое волшебное кольцо Соломона, которое позволяет нам понимать вот эти способы биокоммуникации. Ну, теперь мы с вами едем дальше, посмотрим, что у нас дальше. А вот это что такое? Кто это такой? Ребят, как вы думаете? Вот такая загадка вам. Мне это немножко напоминает такого пингвина, который клюет горизонт, да? Видите, у него там крылышки. Ну, если вы еще не поняли, что это такое, давайте следующий. Александр, покажите, пожалуйста, нам следующую картиночку. Вот. А это кто такой, что такое? Вот, правильно, кто-то уже понял. Это птицы. И это не просто птицы. Это явление, которое по-научному называется мурмурация. Ну, что такое мурмурация? Мурмурация – это мурмуратио на латыни. Это бормотание, жужжание, кваканье, вот такие вот невнятные звуки, да, потому что вот это все, оно не только очень красиво меняется, вот эти объемные фигуры, они еще и производят определенный шум, и достаточно такой приличный шум. Ну, если выражаясь так, это языком словарей, да, толковых, это явление скоординированного полета огромных стай, образующих динамические фигуры разной плотности и переменной площади. Ну, наверное, как-то так. Ну, очень часто можно такую картину видеть со скворцами. Мне посчастливилось видеть фантастические такие скворцовые мурмурации зимой в Риме. Очень давно, правда. И это просто мега стаи скворцов. И вот эти вот действительно какие-то таинственные, такие волшебные фигуры, которые меняются на твоих глазах. Это завораживающее зрелище. И там был знакомый итальянец, который живет в Риме, сказал, да, в это время года у нас тут тучи скворцов, и каждый римлянин, современный горожанин города Рима, прекрасно знает, что под большим платаном парковать на ночь автомобиль нельзя. Догадались почему, да, ребят? Тест на логическую, на логику, да? Ну, потому что на этом платане ночуют скворцы. Он весь усеян птицами, а потом они поднимаются в воздух. И, кстати, мурмурация бывает не только у птиц. Стаи саранчи, когда перелетают, там тоже мурмурация. Но вот что интересно, ребят, кто координирует, да, вот по каким принципам
меняется эта фигура. Потом вот эта меняющаяся в объемах фигура, она еще куда-то движется, да, в какую-то сторону. А за счет чего? За счет тоже передачи информации, да? Потому что ученые, которые стали изучать вот это явление, таинственное, как считалось раньше, вот, они обратили внимание, что поведение птиц нацелено на получение максимальной информации о соседях, да? О соседях, об окружающем пространстве. И очень большую роль здесь играет освещенность. То есть каждая птица, она должна видеть соседних птиц, одну, вторую, третью, да, поэтому она во время вот этих перемещений, она выбирает такое положение, когда ей другая птица что-то там не закрывает. Поэтому даже моделировали поведение вот такой мегастаи на компьютере, и что-то такое получалось, да. Потому что вот когда огромные стаи коммуницируют, каждая птица друг с другом, да, кто-то там получается что-то вроде вожаков, которые направляют вот этот весь всю огромную массу, да. И здесь очень много разных факторов, которые тоже надо будет отдельно рассматривать. Здесь и моделирование стайного поведения, да, вот чем занимаются компьютеры. Здесь и самоорганизация. Да, тут уже много на рефлексах построено. Здесь и роение у пчел, у некоторых других насекомых. Да, это мы с вами тоже все будем рассматривать потом. Сейчас мы просто с вами по ходу, проходя этого всего, коснулись. Ну, давайте следующую. Александр, нам покажите, пожалуйста. Вот. Ну, если мы с вами заговорили о скворцах, и о коммуникации, это тристрамов скворец. Потому что дальше я вам расскажу одну историю, которая вот со мной случилась. И у меня даже остались фотографии, которые я могу вам показать. Она такая занятная. И, может быть, даже вам будет на пользу, потому что вы поймете, какие вещи можно сделать. Тристрамов скворец. Он живет, очень интересный такой зверь. Аравийский полуостров, Израиль, Иордания, Египет, вот в тех жарких краях он живет. И зимой эти скворцы, их очень легко отличить. Они очень похожи на черных скворцов. Кстати, ребят, вот здесь я вам сделаю такой. Дело в том, что скворцы, ну, когда мы говорим скворец, да, скворец Майна там, или там, я не знаю, какой у нас еще скворец есть. Дело в том, что скворцы – это все семейство скворцовые. То есть, так сказать, ну, не совсем корректно. Вот род скворцы, сам род по таксону, да, там всего два вида. Это обыкновенный скворец, наш скворушка, который живет в скворечнике. И второго скворца вы, наверное, тоже видели, хотя он более редок. Но у нас вот бывает, у меня здесь на даче, вот я этим летом они прилетали, их несколько лет не было, это черный скворец. Вот черный скворец, он как тристрамов абсолютно, только без красных крылышек, без оранжевых. Вот это вот семейство скворцов, род скворцы. Настоящие скворцы. А вот семейство скворцовые, отряда воробьинообразные, там их много. Там всякие майны, там и синяя птица знаменитая, и вот потрясающей красоты синий скворец, который у нас о, нет, это синий дрозд, извините, это у меня уже пошли, простите. Вот. Вот такая вот история. Ну, вот теперь давайте покажу вам, как у нас произошла с ними коммуникация. Дело было в Израиле. Покажите нам, пожалуйста, Александр, следующую картинку. Ну, наверное, Генри Бейкер Тристан. Это вот в честь которого назвали этих скворцов. Это был, он священник, путешественник, психолог. Как многие англичане 19 века, он был всесторонне развитый человек, такой пытливый ум, был ученый, который чем только не занимался, был соучредитель, кстати, британского королевского орнитологического общества. Мальчик был очень болезненный, у него был туберкулез потом, из-за которого были большие в жизни проблемы. Но знаете, как говорили в те времена в Англии, лучшее лекарство для джентльмена – это кругосветное путешествие. И вот Генри Бейкер Тристрам
тоже много путешествовал, много описал разных видов и вылечился, наверное, окончательно, потому что прожил он очень долгую жизнь, больше 80 лет он прожил, под 90 сейчас, если честно, не помню. Вот в честь него этого скворца и назвали Тристрамов скворец. Но теперь давайте всю эту историю я вам расскажу, потому что, может быть, она вам пригодится. Дело было... Покажите нам, Александр, пожалуйста, следующую картиночку. Вот. Дело было... Это вот мои фотографии пошли. Ну, не мои, потому что сам себя я не снимал. Жена снимала. Дело было на берегах Мертвого моря в Израиле. Вот мы туда семью... У нас было там две семьи, отдыхали летом. Нет, не летом, извините, зимой мы отдыхали, как раз зимние каникулы были, Новый год там встречали. И женщины очень захотели на Мертвое море. Ну, вы же женщин знаете, они там могут как поплавки плавать в этой соленой воде часами, больше им ничего не нужно. А мне было страшно скучно. Ну, сижу я, пляж, никого народу нету, зато куча вот этих вот ребят-скворцов. И везде продавали какие-то попкорн, еще что-то. Я думаю, дай-ка я... А скворцы очень наглые. Они практически не боятся людей, поэтому занимаются они там воровством. Когда люди уходят плавать в Мертвое море, они сразу начинают потрошить их сумки, прыгать по столам, подбирать все, что попадя. Но я решил воспользоваться этой наглостью скворцов. И с ним немножко поработать. Вот покажите следующую картинку, Александр. Сначала я их стал вот так вот подкармливать. Но подкармливал я их не так. Это уже вторая фаза. Первая фаза, я сел на корточки и бросал за спину. Почему? Я вам уже говорил. Если я встану, они улетят. Они испугаются. Если я обернулся к ним лицом, они тоже испугаются. Они улетят. Поэтому я сел на корточки. А вот это все бросал сзади туда. Они подошли совсем близко. Тогда я потихонечку-потихонечку стал к ним разворачиваться. И вот вторая фаза нашего сближения. На это ушло минут 15. Вот, они уже подходили совсем близко и не боялись, когда я на них смотрю. А потом третья фаза. Я стал потихонечку подниматься, подниматься, подниматься, кормить их стоя. Ну а чем кончилось, Александр, покажите дальше. Вот, видите, самые смелые, это уже взрослые скворцы, видно по оперению, что они уже стали подлетать и клевать из моих рук. А дальше уже молодые посмотрели такое дело и тоже стали за взрослыми птицами. Вот следующее покажите. И там целые драки стали устраивать у меня на руках. Вот, видите, сейчас как раз видно, что у них такие оранжево-красные крылья. И вот как раз в тайном полете эти крылья играют очень большую роль. Они ярко окрашены и боковым зрением, а у скворцов зрение, как мы знаем, не монокулярное, как у нас, а бинокулярное. То есть одним глазом скворец видит, что там, и другим видит, что там. Вообще, ребят, чаще всего монокулярное зрение у хищников. Это очень важно. Им надо захватить цель, надо держать эту цель, и надо ее вести, эту цель, да? А у их потенциальных жертв, наоборот, другая задача. Им нужен широкий обзор, чтобы увидеть хищника, где он, сзади, спереди или где он там. У зайца, почему он косой? Он вообще чуть ли не то, что сзади него видит. То есть у него, я сейчас не помню, сколько градусов, но у него фантастический совершенно обзор у зайца, когда он сидит, прижав ушки, и уши ему тоже не заслоняют, не загораживают. И поэтому вот яркие крылья, они помогают птицам не сталкиваться в воздухе и контролировать вот это расстояние, в том числе и во время мурмурации. Ну, следующее нам покажите картиночку, Александр. Ага. Вот. Совсем они обнаглели. Видите, у меня уже на левой руке они уже дерутся за попкорн. Вот. И все остальные увидели такое дело. Остальные люди, которые были на пляже, им тоже захотелось. И они стали стоять, у них ничего не получается. Ну, они были невнимательны, они не видели, что я на это дело потратил минут 40 терпеливо, да? Поэтому скворцы меня не боятся. Но потом подошел еще мой сын, который был рядом, и к сыну они тоже пошли, потому что мы стояли рядом. Вот покажите следующую картиночку, да?
И вот на зависть остальным людям на этом пляже у сына они тоже ели с рук. Вот. Ну, если вы окажетесь в подобной ситуации, то можете попробовать поработать с какими-то животными. И это тоже, кстати, форма коммуникации. Да? Потому что мы со скворцами коммуницировали. Я им объяснял на их доступном скворчином языке жестов поведения, что я не опасный. Вот, они это поняли, и мы с ними установили очень хороший такой взаимовыгодный контакт. Это тоже форма коммуникации. И какой мы уже, когда увидим все виды коммуникации, которые осуществляют, уже будем разбирать, какая в данном случае коммуникация работает. Но давайте следующий посмотрим. Косяк рыбы. Здесь тоже рыбы коммуницируют, правда? Рыбы сбиваются вот в такой плотный косяк, иногда как шар, иногда... Ну, фактически это та же самая мурмурация, только с рыбами. И это помогает рыбам, конечно же, во-первых, спастись от хищника. Почему? Потому что если рыбы заметили хищника, кто-то подает сигнал, звуковой сигнал, естественно, ребят, вы что думаете, под водой там все тихо? Там у кого же в мире безмолвие, да, я помню, как эта книжка у Кусто, по-моему, да, называлась, про то, что делается под в океанских водах. На самом деле это ерунда, потому что рыбы-болтуны страшные, и где-нибудь в коралловом рифе там такой галдеж стоит. Есть рыбы, которые даже называются, там, рыб-барабанщик, например, да, вот, которые издают звуки как барабан. Другое дело, что у них нет голосовых связок, и они эти звуки издают по-другому. Мало того, у них есть еще боковая линия. А боковая линия – это вообще волшебный инструмент, который позволяет улавливать и все что угодно. И звуки, и потоки воды, и в какую сторону они идут, и даже электрические сигналы, импульсы. Вот. Так вот, если рыбам дали сигнал, что, внимание, опасность, они сбиваются в такой плотный шар, потом к этому плотному шару подплывает какой-нибудь хищник, там группер или мурена, да, и здесь снова подается сигнал, пиу, шухер, и все вот это вот, знаете, вот как фейерверк. Пшух. Когда мы смотрим фейерверки, вот недавно были на Новый год, там есть такие пух, и в разные стороны полетели искры. Вот точно так же рассыпается этот косяк. И резко возрастает возможность смотаться от этого хищника, да. Вот. Но, правда, некоторые научились с ними работать, вот как марлины, да, они носом своим отгоняют сторону. Ну, об этом тоже мы в свое время поговорим. Следующий нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот. Вот кто подает этот сигнал? Как это все устроено, да? И это мы с вами тоже потом будем рассматривать, когда мы с вами будем уже конкретно разбирать каждый вид коммуникации. Кстати, вот с этим вот как фейерверк, вот тоже интересно очень. Игра – это тоже форма коммуникации, особенно если это коллективная игра. И в свое время я, когда был главным редактором журнала «Миллион друзей», это журнал о животных и растениях, то у меня одним из авторов был замечательный ученый, профессор Симага Леонид Леонидович, он из Воронежа. Он писал про птиц. Он очень известный орнитолог. И вот ваши родители, не знаю, если они не очень молодые, а может быть, вот точно совершенно ваши бабушки и дедушки, помнят, что на протяжении многих лет был такой журнал «Наука и жизнь», и на последней странице обложки была красивая фотография птицы, а статьи писал про этих птиц Леонид Леонидович Симага. И мы с ним общались в основном по телефону, он в Воронеже жил. И вот он мне как раз рассказал, что он сейчас, это было, сын родился, значит, 27 лет назад. 27 лет назад это было. Я, говорит, сейчас пытаюсь понять вот эту странную, непонятную для меня игру ворон. Вот смешанные стаи, особенно часто ворон и галок. А у ворон и галок у них сигналы как раз звуковые очень похожие. У грачей они, например, отличаются, довольно сильно отличаются. А у ворон и галок довольно похожие, поэтому они довольно часто, особенно когда летят ночевать, а ночью куда-то они улетают либо в парк на ветках, там деревья, на кладбище. Кладбище особенно любят, потому что там ночью людей нету, пугать некому.
И вот Леонид Леонидович рассказывал, они собираются большой такой стаей. Где-то там они собираются в такой плотный, ну, не в такой плотный, как рыбий шар. И потом, как по команде, они разлетаются в разные стороны. И вот Леонид Леонидович сказал, я немножко не понимаю смысла и правила этой игры, их, и кто подает эту команду, и какую. Но вот он все силился это понять. Ну, к сожалению, вот не знаю, постиг он правила этой птичьей игры или нет. Но, безусловно, это тоже форма коммуникации. Ну, Леонид Леонидович утверждает, что это была такая игровая коммуникация. Вполне возможно, я ему доверяю больше, чем себе, потому что я, конечно, как ребенок по сравнению с его знаниями о птицах. Ну, давайте следующее посмотрим, что у нас. Вот. А кто так у нас летает? Помните, ребят, таким клином? Журавли. А если вы когда-нибудь видели стаю журавлей, то вы, наверное, слышали, как она курлычет. Там песня была, лишь где-то там вдали курлычат журавли, они о родине заснеженной курлычат. А мне приходилось достаточно много наблюдать скопление журавлей, причем в разных местах. И у нас в Талдоме журавлиная родина знаменитая, и на Маныче, это уже ростовские степи, там гигантские, там, ой, там разлеты журавлей совершенно фантастические. И в Израиле, где они зимуют, и в других странах. И всегда стаю журавлей сопровождает вот такое курлыканье, да, достаточно громко. Причем они высоко летят. И все равно даже вот с этой головокружительной высоты, как комарики, где-то там, хотя птица-то огромная, у нее размах крыльев какой-то там под 2 метра. Почему, ребят, почему они курлычат? Как вы думаете? Да, не переговариваются тоже в полете, но даже не это главное. А еще главное вот что, как в тумане пароходы переговариваются, да, чтобы не столкнулись, да, я думаю, что поэтому, потому что очень часто, ну, наверное, дальше, ну, мне кажется, что больше, чем в половине случаев, когда птичьи миграции идут, вот эти вот птицы улетают на юг или наоборот прилетают с юга к нам на северную родину свою, они совершают этот полет ночью, даже дневные птицы. Либо ночью, либо в туманное время суток, поэтому можно столкнуться, а зачем это нужно? И, конечно же, идет коммуникация в процессе перелета. Если кто-то из вас читал сказку, помните путешествие Нильса с дикими гусями, да? Ака не бекай за серый падает, скажите серому, что лететь высоко легче, чем низко. Ведь переговоры идут во время полета у гусей. Акка Небекайзе, как вы помните, это была гусыня-вожак стаи. То же самое и у журавлей, и у других птиц, которые летят в стройном порядке, гуси, например, да? Безусловно, у них в полете процесс коммуникации определенный есть, потому что они же там еще и меняются местами. Но почему они так летят, ребят? Вот почему именно такая форма? Как вы думаете? Ну, я подскажу. Если вы посмотрите с высоты птичьего полета на катер, который с бешеной скоростью несется по воде внизу под вами, что вы увидите? Увидите, что он рассекает воду. И вода вот так вот расходится от него в разные стороны. То есть он плотную, самый плотный поток рассекает своим острым носом, а дальше уже поток не так, сопротивление воды намного меньше. А воздушная среда, как я уже вам говорил, она очень похожа на водную среду. И здесь такая же история. Вот покажите нам, Александр, следующую, пожалуйста, картиночку. Вот. Видите? Точно такой же порядок, хотя это уже бакланы. Баклана очень легко определить, потому что вот он такая вот палочка, а крылышки у него посередине. У него и спереди торчит, вот, и сзади, да? Он как крест. Но бакланы иногда летят строчкой. И я помню, в Астраханском заповеднике мы снимали, это Дельта Волги, и там вот утром они прямо вот такие цепочки длинные бакланов, вот покажите следующий, Александр, картинку, они тянутся
Ну, минут 15-20, вот эта бесконечная цепочка, то есть тысячи птиц, которые куда-то улетают за рыбой, а вечером вот уже начинают смеркаться, и такие же цепочки в обратную сторону. Почему? Потому что та птица, которая летит сзади, ей лететь проще. А нет такого плотного потока, который тормозит ее путь. И это же мы с вами видим где? Покажите следующую картиночку. Вот, велогонки. Они называются гонки преследования. Да? Я в спорте не очень хорошо разбираюсь. Но, ребята, если вы посмотрите, как проходят соревнования, вот они, идет команда велогонщиков. А потом они меняются, и вперед заходит другой. Этот уже устал, но он же на себя весь поток принимает, плотный, да? И он подает команду. Он устал! Я не знаю, какую команду, что он не просто, может быть, кричит, чтобы сэкономить время, дыхание. И тогда он уходит в сторону. И вот видите, там уже второй поднажал на педали для того, чтобы встать на его место. И так вот они меняются. Ну, приблизительно то же самое происходит у журавлей. Впереди всегда идут самые сильные птицы, и у гусей, да, самые сильные, самые мощные птицы, они меняют друг друга для того, чтобы рассекать воздух, и чтобы тем, кто сзади, было легче лететь. И, наверное, точно так же, как велосипедисты, эти птицы коммуницируют, то есть подают сигналы друг другу. Тот, который шел впереди, он потом говорит: «Устал, меняй!» И уходит в сторону, его собрат встает вместо него рассекать воздух. Видите, это тоже коммуникация. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А вот этот парень уже бывал в наших рассказах, фигурил неоднократно, я вам про него рассказывал. Мне посчастливилось с ними в жизни встречаться. Это такие ящерицы, небольшие ящерки вот такие вот с хвостом. Ближайшие родственники агам. Называются летучие дракончики. Но вот эта вот перепонка летательная, на которой он планирует, здорово планирует, кстати. Он даже там, знаете, как эти вот на парапланах, они там такие фигуры выделывают. Так же этот парень, он может приземлиться в нужном месте на ствол, прямо на вертикальный. Но обратите внимание, что и перепонка, и флажок, который у него под горлом, очень ярко окрашенный, да? А вот этот флажочек, который под горлом, он у него складывается и убирается, складывается, убирается и выдвигается. То есть он таким образом, знаете, вот как фонарем, можно просто светить, а можно пульсировать. Точно так же, вот когда он сидит на стволе, ведь он кому-то показал вот эти свои желтые крылышки и будет все время складывать вот так вот и раскладывать свой флажок. Для чего? А вот для таких же дракончиков. Он пока: это мой ствол, я здесь сижу, я сюда приземлился, я здесь своих козявок, муравьев, и вошек, и мошек, и блошек выковыриваю, ем, и сюда, пожалуйста, не лезь. Это моя территория охотничья. Так что, гражданина, сюда не ходи, туда ходи. А вот. И это тоже форма коммуникации, да? Но это уже какая коммуникация, ребята? Это у нас уже оптическая или визуальная коммуникация. Ну вот на старых, да и не только на старых всяких картинках, фотографиях сейчас тоже иногда можно видеть корабли, и у них все мачты увешаны разноцветными флажками, да? Это тоже коммуникация. Это же по флажке не просто так, это же не елка новогодняя. Вот. А эти флажки со значением, или вот эта вот азбука морская флажками, да, это тоже форма коммуникации. И это тоже вот именно оптическая визуальная коммуникация. А у нас, я не знаю, как у вас в школе, у нас был такой язык глухонемых. Когда мы сидели на задних, я должен что-то ему сказать, да, вот. Это я сказал: ты пойдешь гулять, да? И вот мы таким языком глухонемых переговаривались. Вот, довольно долго, но можно все что угодно сказать. А там Б, бровь, это Б, там Д, это вот под носом палочка, П, понятно, Ф, и это тоже коммуникация и оптическая коммуникация, потому что мы сигналы передаем, и каждый сигнал – это буква. Ну, покажите следующую картиночку нам, пожалуйста, Александр. Я, кстати, не знаю, Александр, сейчас есть у детей-то этот язык глухонемых-то? Не знаете?
в школах они уже не переговариваются. У них для этого телефоны теперь есть, да? Вот такая вот ящерка. Ничего особенного, ящерка, да? Ну, вот самый зоркий из вас уже обратил внимание, что... А, кстати, родственница вот этого дракончика. И сейчас вы увидите, она не просто родственница, она очень на него похожа в чем-то. Но она летать не умеет. Она наземная ящерица. Обычно по земле бегает. Я даже не видел, чтобы они на деревья залезали. Хотя в природе встречал в Юго-Восточной Азии, в тропиках. Но вот видите, на боку такая полосочка, такая оранжевенькая, да? Но если эта ящерица зоркая увидела, что там еще какая-то ящерица, особенно если это тоже самец, то она тут же делает вот так. И покажите нам следующую, пожалуйста, картиночку, Александр. Ага. Вот, видите? Она расправляет... И сразу видно такие ярко-ярко оранжевые полосочки. Поэтому эту ящерицу назвали агама-бабочка. Ну, как крылья бабочки. Ну, не очень похоже. Ну, вот как назвали, так назвали. И это вот тоже типичный такой пример оптической коммуникации. Ну, у всех по-разному. У многих агам там бывает ярко, там, скажем, красная шапочка или ярко-синее горлышко. Да, это все вот оптическая коммуникация. Следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Вот. Видите, этот йеменский хамелеон. Вообще-то он бывает такого оливкового цвета. Да, у него покровительственная окраска у хамелеона. Но вот большое заблуждение. Все почему-то... У Чехова, помните рассказ «Хамелеон»? Антон Павлович, врач, говорят, был так себе, хотя писатель был гениальный. А уж в биологии, я думаю, не очень хорошо разбирался, иначе бы рассказ «Хамелеоном» бы он бы не назвал. Хамелеон действительно меняет свою окраску. У него есть хроматофоры, такие специальные клеточки. Мы с вами тоже об этом говорили отдельно. Но почему он чернеет, например? Чернеет он, когда у него отвратительное настроение. То есть цветовая окраска хамелеона – это не желание подделаться под окружающую среду, да, как у Камбалы, например. Камбалу положи на шахматную доску, и у нее рисунок будет похож на клеточки черные и белые. А у хамелеона совершенно другая история. Он таким образом показывает, в каком он настроении, что он хочет. Либо это хамелеониха самка, которая считает, что пора бы ей размножаться, и неплохо бы ей было бы выйти замуж за какого-нибудь самца, и она определенным цветом это показывает другим самцам. А вот если хамелеон чернеет, это плохо, потому что следующее будет... Покажите нам, Александр, что будет следующее. Вот. Он начнет еще раздуваться, и вот сейчас он может цапнуть. А если он вас за палец цапнет, будет плохо. У него как капкан пасти, там мелкие зубчики. Пасть у него будет здоров, у хамелеона. Видите, это тоже форма оптической коммуникации. Это все у нас с вами оптическая коммуникация. Давайте следующая. Такая оптическая коммуникация, как вы видите, не только у рептилий. Вот, пожалуйста, илистый прыгун. Рыба, которая большую... часть времени свой досуг проводит на суше, ил. И здесь, где она тоже, она там смотрит всяких беспозвоночных, которых она выбирает, которыми она питается, там личинки всякие, да, червячки. И она тоже показывает, что место занято, здесь я кормлюсь. Видите, у нее поднимается плавник и опускается, поднимается и опускается, как веер. Вот тот же самый принцип, что у веера. Только вместо спиц... как у веера или у зонтика, да, здесь кости. Это тоже оптическая коммуникация. Ну, давайте нам следующую картиночку, Александр, если можно. Если вы видите где-то много всего цветного, красивого, яркого, ребят, вот как рыбы, коралловые рифы, это мы с вами отдельно об этом будем говорить, да, здесь оптическая коммуникация играет огромную роль. Потому что цвет рыбе нужен не только для красоты. Чтобы услаждать наш взор, цвет обо многом говорит у рыбы. Ну, например, доминантные особи в стае окрашены намного ярче, чем все остальные. А если их убрать, вот если в аквариуме у вас стая рыб, то самый яркий будет как раз доминант, который после коротких схваток быстро всем объяснит, что я здесь
Я здесь главный, меня надо слушаться. И вот он будет самый яркий, у него будут самые контрастные цвета. А если вы его уберете в другой аквариум, то дальше произойдет опять короткая разборка. И следующий, кто всем объяснит, что теперь я здесь самый главный, он тоже будет самый яркий. И это тоже форма коммуникации, потому что он постоянно всем напоминает, вот он я самый яркий, ясно? Так что первым кормушке за едой пойду, поплыву я, а не вы. Мы с вами будем говорить о коммуникациях в том же коралловом рифе, потом отдельно, когда будем о звуковых коммуникациях. Там гомон стоит страшный, как в лесу. Птицы поют так же и в коралловом рифе. Ну, давайте следующее посмотрим. Вот, видите, способы коммуникации животных. Вот мы уже с вами почти все уже так по верхам прошли. Тактильная коммуникация – это вот когда мы гладим собаку. Да, мы еще вернем. Мы еще дальше с вами к тактильной коммуникации подойдем. Осязание – хемокоммуникация, да? Мы тоже с вами видели запахи те же самые, зрительная коммуникация и акустическая, здесь все понятно, или голосовая коммуникация. Вот у нас сейчас с вами идет сеанс акустической коммуникации, выражаясь научным языком. Мы с вами коммуницируем. Ну, если можно, дальше следующее покажите, пожалуйста. Вот, а что сейчас слоны делают? Ну, они не позируют фотографу, ребят. Это тоже идет. Тактильная коммуникация, абсолютно. Вот такая механическая или тактильная коммуникация. Они не просто трутся друг от друга. А ведь у них хоботы сплетены. Здесь на самом деле идет процесс общения. Просто они это делают без слов. Хотя слова у слонов тоже есть. И мы когда будем говорить об акустической механизации, мы будем с коммуникацией, мы с вами будем об этом говорить. Потому что слоны переговариваются на гигантских расстояниях. Ну, несколько километров однозначно, а некоторые говорят, даже километров 20 может быть расстояние между слонами, и они, потому что они общаются в инфразвуковом диапазоне, инфразвук. А вот наш порог восприятия от 20 до 20 тысяч герц, да, 20 тысяч. А все, что до 20, это ультразвук. Все, что больше 20 тысяч, это инфразвук. Инфразвук, он идет гораздо дальше, чем ультразвук. Поэтому многих звуков мы не слышим. Мы до этого тоже дойдем. Вот этих звуков мы не слышим, и тех звуков не слышим. Но те звуки, которые мы не слышим, они могут оказывать влияние на нашу психику. Даже есть такое понятие, как акустическое оружие, да? Ну, об этом тоже мы с вами будем говорить отдельно. Так вот, слоны издают очень мощные звуки, инфразвуки. И они их слышат чем? Не ушами, ногами. У них очень чуткие ноги, подошвы ног, и иногда кончиком хобота, который приставляет к земле. Но об этом мы с вами, это я вам так вот интригу такую забросил, будем говорить более подробно в следующий раз, когда у нас будет встреча, посвященная акустической механизации. Следующее покажите нам, пожалуйста, картинку, Александр. Вот. А вот так вот слоны ходят. Это слоник так идет за мамой, чтобы не потеряться. Вполне понятно. Ну, мы же тоже за ручку ходим, правда, с маленькими детьми. Почему? Потому что вот он контакт. И маме спокойно, она чувствует, что он ее там за хвост держит. И слоненку, ну, за такой мамой. Кто на такую маму-то нападет? Поди, напади. И не только слонята используют такой способ коммуникации. Это уже тактильная коммуникация, правильно? Или механическое. Покажите нам следующую картиночку, Александр. О, какой паровозик, да? Это буразубки или землеройки. Ну вот, кто живет на даче из вас, тот наверняка находил либо мертвых таких маленьких-маленьких мышек, да, либо ну, живых их реже можно видеть. И такая мышка прямо вот она как электровеник, она такая в движении. Она за день съедает несколько раз больше, чем собственного веса. Она все время двигается, потому что она тратит очень много энергии. Живет недолго, ребят, к сожалению. Она живет чуть больше года. Но, вот, ребят, я гуманитарий, но я более чем уверен, что время
Время, оно имеет несколько измерений, она как матрешка. Вот есть какое-то большое такое мнение, время галактическое, в него там другая матрешка, есть планетарное время, внутри него еще какое-то время. И вот эта вот буразубка или землеройка, она живет совершенно в другом временном измерении, не в таком, как мы. Потому что если взять огромного слона, который 60 лет живет, 70, вот пока он идет, он одну ногу только переносит, чтобы поставить ее следующую ногу. За это время землеройка уже 5 червячков успевает съесть. У нее все это происходит гораздо быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Вот. И когда грозит что-то, и она за год может сделать несколько выводков. В каждом выводке там 4, 5, 6, 7 малышей. Кстати, это не мышка, это насекомое ядное. Она родственник крота, родственник летучей мышки, ежика. Это землеройка, выхухоли. Это не грызун или буразубка. Но если вот с гнездом какие-то проблемы, если что-то грозит, и ей нужно эвакуировать свою семью, то вот таким образом паровозиком они эвакуируются, и маме так спокойнее. Вы думаете, этот художник так нарисовал? Ну, я специально вот нашел все-таки фотографию и показал вам, что действительно так и бывает. Вот такой паровоз, а за ним вагончики. Раз, два, три, четыре. О, пожалуйста, вот вам фотография. Здесь даже 5 вагончиков. Видите, за паровозом, за мамой, уже такие подросшие землеры. Очень симпатичное создание. У нее хоботочек еще такой. Есть водяные землеройки, куторы. Вот, их даже в аквариумах держат, кстати, куторы. Ну, покажите следующую. Угу. А это что такое? Это мы тоже с вами о них говорили как-то. Это японские макаки, которые самые, нет, не самые северные, самые северные обезьяны, наверное, которые живут на Лабрадоре, да, в Европе, в Южной Европе. Они живут в Японии, там достаточно прохладно зимой, снег, лед, но там есть термические источники, они в них греются. А эта процедура называется груминг. Вот когда мы говорим груминг, мы сразу вспоминаем собачьи парикмахерские, вот этих вот пуделечков, там как тремингуют всяких шнауцеров, да, и других терьеров. Сейчас уже пошли какие-то извращения, им шерсть красят, как у панков, там в красный, в зеленый цвет, завивают на бигудях, делают им какие-то иракезы, выстригают какие-то узоры, татуировки. Это все называется груминг, да, но на самом деле груминг – это из области этологии. Это процедура, это момент общения, коммуникации, да, тактильной коммуникации, это вот выбирают паразитов таким образом, да, там соринки паразитов. Знаете, в деревнях, когда было очень много раньше, еще до революции, было очень много вшей, и это называлось «давай поищемся». То есть вот люди садились и друг у друга вшей гнит, вот это вот все выковыривали. Это вот тоже был груминг. И, конечно же, доминантный самец, вот следующую картиночку нам покажите там. Господи, как они на японцев похожи, посмотрите, ну, абсолютнейший японец, правда? Вот в Японии они водятся, и похоже, это мимикрия. Они мимикрируют под японцев, однозначно совершенно. И вот тоже груминг, ему там какую-то ложку-бложку достают, или клеща, который к нему присосался. И вот видите, как приятно, ну, конечно, приятно и с полезным. Как раз вот на прошлой неделе рассказывал мне Эдгард Запашный, ну вот я к нему выходил в его программу в эфир, он меня зовет регулярно, и он сам рассказывал такой случай, говорит, захожу, шла тренировка его коллеги, которые дрессировщики, работали со слоном, и вижу такую картину, лежит, говорит, этот слон на боку, в опилках на манеже, как мертвый, а по нему там человек 15 ползают, и везде его что-то чешут, что-то такое с ним делают. Я сначала, говорит, испугался, думал, может, он помер, а они там как-то массаж какой-то делают. А оказалось, нет. Это положительное подка... Ему нравится.
Вот это тоже такая форма груминга. А вот ему нравится, чтобы его везде чесали, а там уже даже знают места, где слоны любят, чтобы их почесали. И вот слон хорошо отработал, это положительное подкрепление. Дрессировка, как мы знаем, это кнут и пряник. Отрицательное подкрепление и положительное. Вот это вот положительное подкрепление. Ну, давайте дальше посмотрим, Александр. Спасибо. Вот, это вот продолжается груминг, это уже у других обезьянок. Ведь у всех он есть обезьян. И у человекообразных, и у шимпанзе, и у орангутанов, у горилл, у всех абсолютно. Думаю, что у наших предков, кроманьонцев с неандертальцами тоже был. А у нас, кстати, тоже есть. Если вы люди наблюдательные, ребята, а я думаю, дети, они всегда наблюдательнее взрослых, то вы, наверное, замечали такие моменты в коммуникации, ну, например, ваших родителей. Так, следующий. Покажите нам, пожалуйста, Александр. А сейчас что делают птицы? Вот свиристели. Потрясающей красоты птицы. Правда? А что делают свиристели? Целуются. Зачем они целуются? Вообще поцеловаться – это же форма коммуникации, правда? Конечно, безусловно, тактильная коммуникация. Но я вам скажу, ребят, что здесь дело не только в удовольствии. Здесь еще и чисто меркантильная польза есть от такой формы общения. Покажите нам, пожалуйста, Александра, следующую картиночку. Вот, это уже голуби целуются. В моем детстве была такая страшная, банальная песня, такая вот пошлая. «Тише, люди, на минутку, тише, голуби целуются на крыше». Голубок с голубкой воркует, что-то вот она сама любовь ликует, целуются. А почему голуби целуются? Мы сейчас узнаем. Покажите нам, Александр, пожалуйста, следующую картиночку. Вот. Они целуются, это чайки. И целуются они по той же самой причине, что и голуби. И с тем же самым расчетом. Что вы видите, ребят? Одна птица открыла рот, а вторая ей туда сунула клюв. Зачем? Ребят, все очень просто. Да, безусловно, это форма общения. Вот вы когда зовете к себе гостей, дорогих гостей, людей, которых вы любите, уважаете, вы сами готовите им пищу, да, салатик режете, еще что-то. Вот так же и птицы, если он хочет, этот самец чайки, сделать приятное своей самке, или наоборот, у птиц есть зоб и есть желудок. Вот, кстати, дедушка Крылов наш, он как раз хорошо в биологии разбирался, он все-таки был директором библиотеки царской. Помните про ворону лисицу? Как там с Вещуниных похвал вскружилась голова, ворона как там с радости в зобу дыхание сперло, зоб. И птицы, они могут оттуда, вот из желудка, где у них мускулистый желудок, и там в желудке у них что, ребята, мы об этом с вами тоже говорили, мускулы зачем желудку нужны? Желудок работает, вот такой вот период статика кишечника, желудок, это все мышцы, мышцы. А в желудке у них еще камушки, которые они наглотали. Вот эта чайка, она наглоталась камушков на берегу, это называется гастролиты. Лит – это камень, гастро – понятно, гастроном, да? Вот. И съела эта чайка рыбку какую-нибудь с костями, прям проглотила, а вот эти камушки гастролита, они эту рыбку перетирают желудочным соком, получается такая кашица, и она отрыгивает эту кашица скапливается в зобике, и вот уже из зобика эту кашицу уже прожеванную принимает другая птица. Вот он смысл поцелуев птичьих. И у голубей такая же история. И у фламинго такая же история. Да у многих очень птиц. Следующее покажите нам, пожалуйста, картинку. Вот. И здесь мы видим, видите, это уже голубь взрослый, и вот целуется со своим голубенком. Почему? Ребят, вот птичье молоко. Вот чего ему не хватает, только вот птичьего молока не хватает. Или там птичье молоко с потолка капает. Помните, вот фразеологизмы такие, пословицы, поговорки. Торт есть птичье молоко, замечательный. В ресторане Прага в свое время шеф-повар изобрел потрясающий торт, вкусный суфле.
А почему он назван птичье молоко, этот торт? Ребят, это нежное такое белое суфле. А дело в том, что голуби, так же, как и попугаи некоторые, так же, как и фламинго, которых я упомянул, они кормят своих детенышей молоком, птичьим молоком. Но не из молочных железок, а это вот такой творожистый секрет, в котором они отрыгивают его, да, и там жиры и белки. В общем, даже его состав, он в чем-то напоминает.

да, когда собака, когда слизывает, когда она нас лижет, она еще и получает очень много информации о нас через запах. Потому что мы же, ну, будем когда разбираться с факторными коммуникациями, мы об этом будем говорить подробнее, но я уверен, что если собаки также диагнозы ставят, например, онкологию собаки чувствуют, в медицине используется собака вместо приборов для того, чтобы диагностировать рак. Я думаю, что собака способна диагностировать и другие болезни, да? То она таким образом считывает многие наши эмоции, потому что наши чувства, они пахнут. Пахнет страх, пахнет удовольствие, пахнет радость. Это разные гормоны. Это вполне осязаемые такие вещи. И я думаю, что альфакторная коммуникация, она очень часто животным позволяет получить очень много информации о тех, с кем она коммуницирует. Давайте следующее посмотрим. Вот. Это волки. Я помню, в Дании, нет, не в Дании, в Норвегии. В Норвегии мы снимали вольерное хозяйство, где волки и волчата. И там мама у волчат была очень такая симпатичная девушка, датчанка, ну, молодая женщина, ей лет 30 было. Такая блондинка очень интересная. И она была у этих волчат как мама. И вот эти волчата, они там по нам прыгают, они нас вылизывают. А она открывала рот, и волчата лизали ей верхнее небо. Вот то же самое, что они сейчас делают у своей мамы. И не только могут у мамы это делать. Почему? Это первый признак того, что на уровне импринтинга, то есть запечатления, эти волчата признали эту девушку, датчанку своей мамой. Вот. Зачем она это делает? Это то же самое, то, что мы с вами молочный шаг, помните? Это я хочу есть, мама, дай мне молочка. Я хочу есть. Вот. Ну и кроме того, таким образом пополняется микрофлора. Мамина переходит к детям, да, потому что у нас с вами в каждом из нас несколько килограммов бактерий. И вот эта вся микрофлора, она нам очень нужна, потому что она бывает не только патогенная, болезненная, но она бывает и полезная, которые необходимы нашему организму, потому что очень многое внутри нас делают микробы, бактерии. Ну, следующую картиночку покажите, пожалуйста. А это у волчат уже подросшие, видите, у них зубки-то какие. У них игры. И вы знаете, вот я наблюдал игры волчат, и они бывают очень жесткие, до крови. Вот. И в этом тоже есть свой смысл. Потому что во время этих игр, а это тоже форма коммуникации, да, устанавливаются взаимоотношения. Потому что волчьи стаи, ну, я бы даже не назвал это стаей, потому что правильнее было бы сказать, что это родовая группа, да, такая семейная группа волков. Там царит очень жесткая иерархия. Каждый знает свое место. И размножаться там позволяется только доминантной паре. Ну, вот Киплинг тут с Маугли промашечку дал, потому что только Акела и Ракша Сатана бы рожали бы своих волчат. А все остальные волки, они были бы хелтерами. Они помогали бы их воспитывать. И вот как раз во время вот такой игровой коммуникации устанавливаются, в частности, иерархические взаимоотношения. Очень жесткие. Ну, мы об этом будем тоже говорить подробнее, когда мы с вами перейдем на механической или тактильной коммуникации. Давайте следующее посмотрим картиночку. Это я вам такой вводный курс у нас. А вот это так называемые развивающие коврики. Они продаются для наших собачек. Не знаю, для кошек продаются или нет. Но тут разные запахи. И собаке очень интересно. То есть это как книжка. Вот у вас детская книжка была с картинками, и вы разглядывали эти картинки, когда были совсем маленькие, но они красивые, цветные, вы, может быть, не очень понимали, что это, но вы на них смотрели. А поскольку ваш щенок читать не умеет, то для него книжка вот такая вот, с цветными тряпочками, каждая пропитана своим запахом, ему очень интересно вот такую книжку читать, считывать информацию с запахами. Там есть приятные, есть не очень приятные. Помните, мы с вами тоже об этом говорили, аттрактанты, attract, привлекать, аттракцион, аттрактация. Это вот

0: запахи, которые привлекают. Называются аттрактанты. Ну, вот следующую картиночку нам покажите, пожалуйста. Это будут еще у нас развивающие коврики. Да? Здесь вот другой развивающий коврик. Ну и следующее нам покажите. У нас с вами сегодня, ребят, сплошные нобелевские лауреаты. Следующее покажите, пожалуйста, Александр, нам картиночку. Это у нас Адольф Бутенант. Адольф Бутенант, нобелевский лауреат. Ну, его называют шведским иногда ученым, хотя он в Германии жил. По его виду сразу видно, да, такой эсэсовец. Все правильно. Он и с Гитлером хорошо был знаком, и в Третьем Рейхе играл не последний. Ребят, я не знаю, откуда у него такой шрам, Scarface. Вот. Но он нобелевский лауреат, и он как раз очень много занимался запахами. Он выделял эти запахи, феромоны, он их синтезировал, и как раз вот за это он получил свою Нобелевскую премию. Молодым человеком был, совсем был молодым человеком, это было в 30-м каком-то году, в лохматом. Вот. Он работал тогда с тутовыми шелкопрядами, самка выделяет пахучие феромоны, которые привлекают самцов, и вот как раз он сумел выделить этот феромон и определить состав его химический. Вообще, надо сказать, что в Третьем Рейхе была на потрясающих высотах такая наука, как химия. И, конечно, вот школа профессиональная немецких химиков. Ну, он, кстати, прожил тоже долгую жизнь, тоже лет 90, по-моему, прожил или не дожил немножко до 90. Несмотря на то, что когда ему дали Нобелевскую премию, кстати, Гитлер его не пустил получать. И он первое время на Гитлера был очень обижен. Но потом, правда, отошел. Вот. В свое время Гитлер запретил своим ученым получать Нобелевские премии. Но потом закончилась война. Адольфу Бутенанду ничего не сделали. Нюрнбергский процесс его не осудил. И он прожил, дожил даже до объединения Германии. Он умер уже там, ну, до 21 века немножко не дожил, но прожил такую очень большую, долгую жизнь. Ну, будет время, поговорим, может быть, и о нем подробнее, о его очень интересных работах. У нас просто вот, смотрите, одни нобелевские лауреаты сегодня, да? Почему? Потому что вот те области, в которых работали эти ученые, они действительно очень важные. И открытия, которые они совершали, они настолько важные для всего человечества, что вот они все по праву оказались нобелевскими лауреатами. Следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Это вот как раз и будет тот самый тутовый шелкопряд. Вот, видите, это самец шелкопряда. Его сразу видно по усам. Как настоящего мужчину тоже видно по усам. Видите, какие пышные усы. А на самом деле это очень-очень чуткие антенны. Они способны за несколько километров улавливать самку. Вот самка, покажите нам следующую, пожалуйста, Александр, картинку. Она большая, толстая, такой аппарат для откладывания яиц. Она даже летать не умеет. Ну, тут не надо забывать, что тутовый шелкопряд, он все-таки культивируется не первое тысячелетие, и уже даже выведены определенные породы, да, тутового шелкопрядов, которые там делают хорошую шелковую нить и так далее. А вообще у некоторых бабочек самки вообще летать не умеют. И не только у бабочек, а у жуков. Вот майка, например, да, самец с крылышками, а сама майка вот такая вот толстенная, тетенька, которая еле-еле вот эту вот свою бочку с яйцами передвигает на тоненьких ножках. Так же и тутовый шелкопряд. А ее дело сидеть и спускать гормоны. И вот самец с этими своими пышными усами, он ловит буквально несколько молекулок. Откуда они летят этим? А, вот оттуда они летят. И он туда подлетает. Да-да, их здесь побольше, только немножко надо вот туда и туда. И он находит эту самку. Видите, это тоже вот альфакторная коммуникация, без которой эти бабочки бы просто не выжили. И не только вот булавусые бабочки. Я, к стыду своему, всю жизнь называю булавочноусые. Это дневные булавусые бабочки, да, у которых тоненькие такие усики, как антенки. А все остальные бабочки, которых мы в обиходе называем ночные, они с пышными усами именно поэтому. Потому что это чуткие антенны, которые улавливают запахи так, как мы не умеем самыми чуткими приборами. Следующее, покажите нам, пожалуйста, картинку, Александр. Спасибо. Вот это Сатурния. Это тоже прекрасная совершенно бабочка или ночной павлиний глаз, еще ее называют усы. И такие усы не только у бабочек. Покажите нам, пожалуйста, следующую, Александр, картинку. Вот. А это кто? Знакомая такая морда, да? Да вы этого парня встречали, наверное, 1000 раз. Это майский жук или хрущ. Их еще называют пластинчатоусые жуки. Это мраморный хрущ. Вот майский жук есть поменьше еще, июньский. Хрущи то же самое, как там у Тараса Шевченко вишневый садик возле хаты, хрущи над вишнями гудят. То есть, видите, в XIX веке он уже назывался хрущ, этот жук. У них тоже очень чуткие усы и антенны, которые очень четко чувствуют самку, потому что вот этот вот срок их лета в мае очень короткий. Личинка пластинчатоусых жуков, что майского, что бронзовки, кстати, она несколько лет живет под землей. А конечная форма, да, как мы знаем с вами, называется имаго. Имаго – это уже та стадия, когда насекомое может размножаться. И она очень недолгая. Вот они, майские жуки, почему так и называются. Май, начало июня они летают, все. А есть жук июньский, который уже позже, поменьше немножко. И ему за этот короткий срок надо найти самку и размножиться. Поэтому такие усы, поэтому такая потрясающая хеморецепция. Все правильно. Покажите следующую, Александр, нам картинку. Я просто жука-носорога помянул. Вы скажете, а у него, откуда у него такие усы? Вон они. Видите, тоже есть. Вон они. Они не такие роскошные, но очень чуткие. Это тоже пластинчатые усы и жуки. Жук-носорог. Следующее нам покажите, пожалуйста. Александр, следующую картинку нам покажите. Вот. Ребята, здесь я, знаете, таким тоном плохой училки. Есть очень хорошие учителя, но, к сожалению, иногда бывают училки. Или в музеях иногда такие. Я даже вот специально это почему взял. В коммуникации животные проявляют сложные интеллектуальные способности, как социальная идентификация, определение места конкретной особи в социальной структуре, социальная навигация, способность координировать свое поведение с поведением других особей на основе оценки и прогноза последствий их действий, в том числе способность манипулировать другими. Вы что-то поняли? Ребят, собственно говоря, это то, о чем мы с вами уже говорили. И социальная навигация, способность координировать свое поведение с поведением других особей. Помните косяк, помните стая мурмурация, вот это вот оно и есть. То есть вот эта вот не очень хорошая училка нам с вами подтвердила, что мы идем по правильному пути, мы все очень правильно поняли. Но здесь просто это вот, ну вот сурикатов там еще кто-то поместил. Кстати, сурикаты, спасибо за подсказку. У них тоже хорошая, очень сложная коммуникация. И вот как раз, ребята, здесь есть четкая совершенно закономерность. У общественных насекомых, животных, птиц, у них коммуникация намного сложнее. И понятно почему. Потому что они живут в сообществе, там иерархия, там и распределение ролей, распределение обязанностей и так далее. Мы об этом будем говорить отдельно, уже подробно. Это очень интересная тема. Покажите нам, Александр, пожалуйста, следующую. А это кто? В траве сидел кузнечик, совсем как у гречек, да? Это кузнечик, только маленький, ребеночек. А мы с вами знаем, что есть полный цикл, да, метаморфозы. И не полный цикл. Полный цикл – это яйцо, подсказывайте дальше. Личинка – гусеница. Да? Куколка – бабочка и имаго. Бабочка – это и есть имаго, когда оно с крылышками. Они полные. То же самое, только без кокона. И если в неполном, в отличие от полного, но сравните гусеницу и бабочку, ничего общего, да? А вот если вы сравните такого кузнечика со взрослым, покажите нам следующее, пожалуйста, Александр, следующую картиночку. В принципе, они очень похожи. Я его ни сюда не вставил. Мы с вами работаем по... А, вставил, вот он. Вот, видите, вот как раз он почти такой же кузнечик, только крылья у него побольше. Потому что крылья ему нужны будут, когда он будет уже большой. Для чего? Для того, чтобы летать, чтобы его прыжки были длинными, чтобы у него уже был полет, чтобы он мог быстрее отыскать свою пару, спариться, отложить яйца, и чтобы он мог стрекотать. Для того, чтобы он мог издавать громкие звуки. Крылья там тоже играют роль, и далеко не последнюю. Мы будем об этом говорить отдельно. Вот теперь покажите нам следующий, Александр, пожалуйста, картиночку. Вот уже взрослый кузнечик. Это певчий зеленый кузнечик в конце лета. Ну, вот это вот звенеть начинает сад везде, и по ночам они всю ночь звенят. Вот это вот певчий зеленый кузнечик. Вот скажите, вот такой вот он уже найдет, он может стрекотать или нет? А кто стрекочет громче? Самец, да? Наверное. Может быть, самка. А это самец или самка, ребят? Это самец. О, самец. Это не самец, то есть, извините. У самца сабля, да? Это у гусара сабля. А это самка. И вот это сзади, это не сабля, это яйцеклад. Она воткнет эту саблю в почву и отложит туда яйца. Так что это самочка. Ну и следующую нам картиночку покажите, пожалуйста. Это вот это вот кузнечиков, это акустическая коммуникация. А вот это кто такая? Ну, ребят, давайте так. Вот вы Шерлок Холмс. Вы своим дедуктивным методом разглядите вот это создание. Элементар, да, Ватсон? Но посмотрите на передние лапы. Они явно указывают на то, что вот это создание подземное и роет почву. Ну, как медведка, например, или как крот, есть что-то общего. Да, это действительно создание подземное, но это личинка, естественно. Потом придет время, эта личинка выберется наружу. Покажите нам следующую картиночку. Вот она скинет шкурку, и оттуда появится крылатое и голосистое создание. Покажите, пожалуйста, следующую картинку. Вот, вы знаете, ребят, я думаю, что это животное, вот, видите, это цикада. Это цикада. А цикада, вот, кстати, медведку, мы помянули с вами медведку, да, медведку. Что? Нет, нормально. Вот можно цикаду взрослую показать с крылышками. Вот, следующая картиночка. Ага, спасибо. Я вот сейчас только хотел сказать, что они родственники, да? Личинка цикады, вот с такими лапами, как у медведки, она живет в земле до 12 лет. Ну, там у некоторых видов по-разному. У одних там 5 лет. Кстати, у жука-носорога, по-моему, лет 5 или 6. Вот такая личинка, вот такой здоровый червяк, вот такой вот огромный, белый. Я вот нашел этой осенью вот на возе. Сколько? 15 штук я Андрею Сачивко отвез, он их будет разводить. Вот такие огромные. У некоторых видов цикад до 12 лет живет личинка, вот эта вот такая с роющими лапами. Потом она вылезает наружу, и вот эта вот цикада, она живет уже в стадии последней, которая называется имаго. Ну, неделю, ну, две. И вот за это время она должна громко-громко орать, чтобы они услышали друг друга, самец и самка, чтобы они и длинные крылья, чтобы успели прилететь друг к другу, испариться и отложить яйца. Потому что все, время, цигель, цигель, ай-лю-лю, время идет, жизнь наша очень коротка, вот здесь, на свету. Нет, они не родственники, потому что медведки – это прямокрылые, как у кузнечики, а цикады – это полужесткокрылые. То есть, они родственники только по таксону класс насекомые. Хорошо, что я это не сказал. Смотрим дальше, следующую картиночку. А это кто? Это петух. А для чего он кукарекает? Он у меня у соседей. С 4 утра начинает, у меня за забором прямо. У Маши там целая ферма. А не для того, чтобы нечисть отгонять от вашего дома, всяких вурдалаков и привидений. А это то же самое, это вокализация. Это акустическая коммуникация. Один петух слышит другого, и они столбят свои участки. Здесь мой гарем, здесь мои курочки. Следующую нам покажите картинку. А это мы тоже с вами будем об этом говорить, о способах, о видах вот собака на цепи. А начнется вечер, она начнет лаять. И лает она не только так, да, когда воры лезут, но они переговариваются друг с другом, собаки. Они тоже коммуницируют и воем, и лаем. Покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. Вот. А это одни из самых громких животных среди млекопитающих, наверное, самые громкие. Это обезьяны, которые называются ревуны. У них есть секретный, да, не секретный, его видно хорошо, какой-то прибор, который позволяет им очень-очень громко орать. Да, резонатор. И вот когда ревуны начинают орать, я слышал в Бразилии, ой, это ужас. Это ужас, это знаете, как это, как сирены. Покажите следующую, пожалуйста, картиночку. А это волки. О волчьем вое мы с вами тоже говорили, это тоже форма коммуникаций, потому что волки переговариваются. Здесь есть очень много тонких моментов, которые мы тоже с вами будем, потому что мне кажется, что там еще есть и то, что мы люди называем творческое самовыражение, да, в этом вое волчьем. Ну, просто для нас это не музыка. А для волков там лунная соната Бетховена не музыка. А вот волчий вой, вот я слышал, такой волчий вой, соседняя стая, ух, такой хор. Давайте следующее посмотрим картинку. И мы тоже об этом будем говорить. С волками вступают, и не только с волками. А ваба. Вот это называется ваба. Вабить. Вабить у охотников – это вступать как раз в контакт посредством акустической коммуникации. Не только с волками. Волки обязательно отзываются на вабу. Ну и с крупными копытными, когда у них гон, они откликаются на вабу. Кончается это плохо, потому что если тебя услышит и придет к тебе такой же копытный рогатый, то есть шанс, что ты его одолеешь. А вот если придет дядька такой с ружьем, то следующее покажите нам картинку, что будет. И самые умные копытные это знают, но все равно откликаются. Вот он, видите? Вот с ним они как раз в контакте, с этим изюбрем. И чем это кончится? Покажите нам следующую картинку. Вот этим это кончится. А теперь следующая нам картиночка. Покажите, пожалуйста, Александр. А это тигр. Тигр тоже кричит. Рычит. Ребята, так вот самое интересное. Мы знаем, что у птиц есть пересмешничество. Да? Птицы бывают пересмешники. Которые могут говорить, произносить целые фразы, канарейки, скворцы, врановые, попугаи, да, великие пересмешники. Но, оказывается, тигр – хищник, он умный хищник. Он тоже ревет. Мало того, он вабит, он подманивает изюбрий. Когда идет гон у оленей, то он подражает крику самца, и на него приходит самец. А тут тигр. И вот обед сам к нему пришел. Вот как бывает в живой природе. И это тоже способ акустической коммуникации, печальный для оленя зюбря. Покажите нам следующую, пожалуйста, Александр. И лев тоже рычит, говорят, рыча. Вот льва не слышал, в Африке не был, к сожалению, почти не был. А говорят, кровь в жилах стынет, когда рычит лев, да, на закате. Он тоже это коммуникация, это маркировка своего участка, своего прайда, своей семейной группы. То же самое. И опытные люди это все знают. Вот я недавно читал, что, ну, мы еще до этого дойдем. Следующее покажите, пожалуйста, нам картиночку. Так много хочется вам всего рассказать, а дальше вот будет драка. И драка-то это тоже форма коммуникации, ребят. Вот что самое смешное. Это механическая, тактильная коммуникация. А вот следующую нам картиночку покажите, и вы поймете, почему грива только у самца, льва. И Терек мечется, как львица, с косматой гривой на спине. Помните у Лермонтова? Терек – это речка такая горная. Конечно, Михаил Юрьевич не знал, что у львицы нет гривы. А вы догадались, зачем грива? Эх, ребята, вот не дай бог, будете вы, как я, лысыми с возрастом. вы тогда поймете. Мне достаточно об какой-нибудь... Вот в лес как не пойдут за грибами, у меня вся лысина в царапинах. А если бы у меня были бы волосики, как у вас, у меня был бы шлем. И вот эти вот волосы – это прекрасный шлем. Это шлем с подшлемником, который амортизирует удар, да, если там ветка на голову упадет, и который защищает от острых веточек, от острых когтей, от зубов. Вот почему такая вот грива только у льва. Потому что у него поединки брачные, турниры. А львица она будет только мешать. Львица-охотница. Лев, он иждивенец. Он живет на шее у своих львиц. Львица охотится, а он потом первым приходит питаться. Его задача – это гонять других львов, чтобы они не завладели его прайдом. Он же царь-лев. Ну, следующее нам покажите. Вот, следующая картиночка. Видите? Акустическая коммуникация занимает промежуточное положение между оптической и химической, и, подобно зрительным сигналам, издаваемые животными звуки, являются средством для передачи экстренной информации. Ребят, если честно, я вот не могу таким языком разговаривать, и я не понимаю, когда таким языком что-то пишется. Вот я когда читаю инструкции по применению чего-то, я просто не понимаю, о чем речь. Возьмите штангель, положите его в бурбунтель, барбантель поверните на 180 градусов против часовой стрелки. Я просто не понимаю, что это, о чем и как. Поэтому я вот вам стараюсь обо всем этом рассказывать человеческим языком. А следующее. Покажите нам, пожалуйста, картинку. Это лягушка. Помните, мы с вами говорили о 20 до 20 тысяч, да? Это порог нашего человеческого восприятия. Вот до 20 Гц мы не слышим ультразвуки, и после 20 тысяч мы тоже не слышим. А это называется комплекс водопадных лягушек. Я не помню, у нее латынь, русского названия нет, конечно. Похож на нашу астроморду. Комплекс водопадных лягушек Юго-Восточной Азии. Вот там в тропической Юго-Восточной Азии несколько видов водопадных лягушек. Они похожи на наших, но у них присосочки на лапках, как у кваш. И эти присосочки позволяют им по мокрым камушкам там передвигаться. Так вот, самое интересное, что вот эти лягушки, они переговариваются, они квакают точно так, не точно так же. Они квакают, у них очень сильные звуковые сигналы, но мы их не слышим. Вот когда у меня на пруду квакали раньше лягушки, пока пруд там 1,5 километра, но я вот здесь слышал летом открытые окна, вот такие. Когда квакши ревут, я помню, в Самурском лесу в Дагестане мы снимали фильм, ну, кстати, есть в интернете, там такая какофония стояла, когда вот этот хор квакш на весь лес, а вот этих лягушек мы не слышим. Но они слышат друг друга. Почему? А потому что они в другом диапазоне. Они высокочастотными сигналами переговариваются, которые мы, люди, не слышим. Но слышат они. А почему, ребят? А я дал подсказку. Это комплекс водопадных лягушек. Знаете, что такое комплекс? Это вот кое-где, где изолированная популяция, там очень быстро идет процесс видообразования. Да? Ну, вот здесь водопад, а следующий только через 5 километров. Поэтому вот эти вот лягушки, они живут вот на этом водопаде, и у них уже сформировался свой какой-то вид. А вот те – это уже другой подвид. Также у нас, кстати, в горах. На одной горе в ту гору не переползешь, потому что там три пропасти будет. И вот, например, у нас в горах есть так называемый комплекс кавказских гадюк. Там кавказская гадюка, гадюка там орлова, там еще какая-то гадюка. Да, их там 5-6 видов. Это комплекс видов кавказских гадюк. А это вот комплекс видов водопадных лягушек. А высокая частота для чего нужна, если они живут около водопада? Правильно, потому что водопады шумят на низких частотах, и они не заглушают вот эти высокочастотные звуки. Вот видите, это акустическая коммуникация. Ну, следующее покажите картиночку. Мы уже подходим к концу потихонечку, почти 2 часа. Вот, это тоже высокие частоты. Ультразвук, который мы не слышим. А Летучая мышка, она все время испускает этот ультразвуковой писк, потому что отражается волна, и она таким образом видит свою добычу, где она там, что перемещается. Но они еще переговариваются. Переговариваются на другом диапазоне, но тоже высокочастотные звуки. Иногда мы их даже слышим. Еле-еле вот в сумерках что-то такое... А эта летучая мышка пролетела и что-то там сказала другой летучей мышке. Вот. Это тоже ультразвук. А если уж мы с вами заговорили об ультразвуке, следующую покажите нам, то нельзя показать вот этот прибор. А знаете, что это такое, ребят? Грушу нажимаешь, вот там есть такая шкала с циферками, это частоты, а это все вместе называется высокочастотный свисток Гальтона. Ну, их сейчас они уже другие, такие дунуть можно. Это называется бесшумные свистки. Они сейчас применяются при дрессировке собак, потому что собака, лошадь очень хорошо это все слышит, а человек не слышит. Вот я свистну, и вы ничего не услышите. А собака услышит, сразу поднимет голову. Ну, тогда он выглядел, когда его изобрел в 19 веке сэр Фрэнсис Гальтон, он выглядел именно вот таким вот образом. Покажите нам следующую картинку, пожалуйста, Александр. Это вот не Нобелевский лауреат. Не дожил он до тех времен, когда Нобелевскую премию учредили, а то, я думаю, что получил бы обязательно. Это Фрэнсис Гальтон, выдающийся британский ученый, чем только не занимался. И криминалистикой он занимался, и географией он занимался, и химией занимался. И, кстати, он один, в общем-то, патриарх такой. Наука ее не хочется называть, как евгеника. Если вы что-то слышали про евгенику. Вообще, надо сказать, англосаксы – ужасная нация, что они творили на Земле, но гениев там всегда хватало. И гениальных ученых, гениальных писателей, гениальных поэтов у англичан всегда хватало. Вот это был такой же гений. Он, кстати, младший современник, скажем так, Дарвина. Ну, потом будем об этом говорить. Я вам расскажу, как он изобрел этот свой бесшумный свисток. Я думаю, кстати, он, по-моему, в 3 года научился читать уже, ну, вот из таких, из вундеркиндов. Так, следующее покажите. Не будем сейчас о Гальтоне говорить много, хотя, конечно, он этого заслуживает. А вот это вот синий кит. Самое большое животное на Земле, считается самое громкое. Я сейчас не помню, сколько он там децибел орёт, но тоже в том диапазоне, который мы с вами не слышим, тем более, что он это делает под водой. Считается самое громкое животное на Земле, это вот голубой кит, синий кит и кашалот. Но, ребят, если математическими расчетами, у меня с математикой все плохо, как-то определить вот это соотношение размеров и громкости звука, мощности звука, то я думаю, что на первое место выйдет все-таки цикада, которую мы с вами уже знаем. Потому что если бы цикада была бы размером синего кита, то вторая цикада ее слышала бы на соседних планетах. Но тем не менее. Вот сейчас я вам покажу. Китов, к сожалению, истребили варварским образом. А? Не слышала бы? Ну, может быть. Покажите нам, Александр, следующую, пожалуйста, картинку.
1: Звук в вакууме не распространяется.
0: В вакууме, да. Спасибо, что Александра поправили, да. В вакууме не распространяется. Вот это вот ореал синего кита. Циркум тропический, циркум субтропический и даже циркум полярно. Посмотрите, вдоль Антарктиды, Северный Ледовитый океан, вот весь мировой океан. А их осталось-то всего несколько тысяч штук. И вот как им встретить друг друга, как им переговариваться? У них же нет, как у нас с вами, мобильных телефонов. Есть, ребята, есть, оказывается, они могут переговариваться. Они коммуницируют друг с другом при помощи акустической коммуникации на расстоянии в сотни морских миль. Как они это делают? Не только инфразвук. Тут еще помогает сам океан. Об этом мы с вами, вот этот секрет я вам открою, когда мы дойдем до этого момента. Поговорим о загадочном 52-герцовом ките, который будоражит умы ученых уже не одно десятилетие. Да? Загадочный невидимка, как летучий голландец. Все ученые мира за ним гоняются, а он от них ускользает. Ну, сейчас у нас просто 2 часа уже почти. Давайте нам следующую картиночку покажите, пожалуйста, Александр, и будем мы потихонечку уже двигаться к концу. Это самые большие пивуны в Мировом океане – это киты-горбачи. Вот кто его горбач назвал? Да ничего он не горбатый. Я бы его крылатый кит назвал. Горбача сразу видно по вот этим, как крылья, по длиннющим плавникам, да, передним. Горбачи поют самозабвенно. Песни Горбача, ребят, это симфония. Симфония Мирового океана. Об этом тоже будем говорить в свое время. Следующий нам покажите картиночку. Вот. Почему дельфин? Помните, мы с вами говорили о пересмешниках, да, птицах-пересмешниках, о тигре, который... недавно ученые выяснили, что, оказывается, дельфины во сне могут пародировать песни китов. Ну, как во сне? Они спят разными полушариями. И вот когда одно полушарие спит, а другое не спит, иногда вот в одном из океанариумов вдруг услышали что-то очень странное. А оказалось, что вот это вот, ну, например, там песни Горбача. А оказалось, что спящий дельфин, который в это время дремлет одним полушарием, он воспроизводит вот эту вот песню Горбача, которую когда-то где-то слышал. Вот. А у меня даже есть некоторые подозрения, ребят. Дело в том, что у нас правое полушарие и левое полушарие мозга, у них разные функции. И я был в свое время очень хорошо знаком, мы даже были хорошими, ну, приятелями, не друзьями, с таким известным гипнотизером, профессором Райковым. И вот Владимир Леонидович Райков, он как раз занимался тайнами правого полушария мозга. А вот он посредством гипноза развивал у своих пациентов, и он считал, что все творческие процессы, они идут вот в этом правом полушарии. Так вот, у меня появилось такое подозрение, что, наверное, когда левое полушарие у дельфинов засыпает, то правое полушарие, которое бодрствует, оно как раз и занимается воспроизведением вот этих симфоний музыкальных, которые он слышал от других китов. Но это, конечно, такая шутка. Сейчас меня начнут громить специалисты по морским млекопитающим, по биоакустике и так далее. Следующее покажите. Это была шутка. А это белухи. А знаете, как называют белух? А у них такое прозвище – морские канарейки. Почему? Об этом мы тоже поговорим. И я расскажу вам потом, почему их называют морскими именно канарейками, а не воронами. Давайте следующее посмотрим картиночку. Хотя вороны и канарейка, они воробьинообразные птицы, отряд тот же самый. А это касатки. А вот касатки – это уже зоолингвистика. У них язык, как и у дельфинов, как и у китов. У них, может быть, даже образное мышление развито. Кто ж его знает? Потому что они способны не просто передавать информацию, а очень подробную информацию. Мало того, вот у нас людей разные диалекты, разные языки, да? Вот, скажем, славяне, да? Вот, ну, кстати, вот я чехов почему-то лучше понимаю даже, чем там западных украинцев или поляков, хотя это все славянские языки, да? А там какого-нибудь француза вообще не поймешь. Или испанца. Так вот, точно так же у касаток. У них настолько различаются диалекты у разных касаток, что касатка, которая там живет в нашем Тихом океане, она совершенно не поймет касаток, которые там в Южной Африке где-то обитают. У них разные диалекты. Разные диалекты у одной семейной группы касаток, которая живет вот именно в этой бухте, и совершенно другой диалект у касаток убийц, которые охотятся на китов. Они тоже друг друга не понимают. У них разные сигналы, разная вокализация. И об этом тоже мы с вами будем говорить. Покажите следующее. Ребят, вот радисты раньше учили азбуку Морзе, да? А азбуку Морзе вот это вот и не человек изобрел. Ее изобрела живая природа, потому что иногда в квартирах, особенно если есть старая мебель, можно слышать такое постукивание. Знаете, что это за постукивание, а, ребята? Это жуки. Это жуки, которые называются притворяшки. Это официальное название, ребят, вот откройте, это не кличка какая-то, это жуки, притворяшки, да. Притворяшки, потому что они мгновенно притворяются мертвыми. Древоточицы. И вот такой древоточец самец, он же тоже хочет размножиться, он тоже хочет жениться. И как ему оповестить о своих намерениях мир вот этим вот стуком? А возникает вопрос сразу, а чем он стучит? Головой об стену, ребята. Он стучится головой об стенку своего туннеля, который он прогрыз в шкафу. Вот мне, правда, жалко будет, если у меня в буфете в моем, в дедушкином заведутся такие жуки-притворяшки. Поэтому, если я услышу такой стук вот здесь у себя в доме, то сразу начну их искать. Вот. Ну, давайте следующую картиночку. У него даже нарост специальный есть такой на лбу, чтобы стучаться лбом об стену и звать самочек. А вот весной слышали такой... Дятел он стучит, когда ищет там свою клювом личинок, он стучит. А вот весной прямо с такой скоростью, что головы не видно, прямо все смазывается, да? Нет, ребят, такого дятла вы не видели. Это Америка Южная. Это шлемоносная желна, или королевская желна, ее в англоязычных странах называют. А вот почему? Так вот, ребята, вот эта трель дятла – это тоже акустическая коммуникация. Это дятлы так переговариваются в брачный сезон, когда ищут пару, когда столбят свою территорию, маркируют, да, выражаясь научным языком. Мало того, каждый дятел, он по вот этому по трели, он отличает. Это вот, наверное, который там в том лесочке, а вот это вот, который из другого лесочка, чит-то он здесь делает. То есть, казалось бы, трель одинаковая. Нет, они даже виды отличают. Вот смотрите, в одном и том же лесу, да, вот у меня здесь вот, да, вот где мой дом, да, я здесь встречал БПД, МПД. БПД – это большой пестрый дятел. МПД – малый пестрый дятел. Трехпалый дятел. А седой или белоспинный дятел, желна. Пять видов. И у каждого вида дятлов своя трель. Вот этот свой для нас они одинаковые, а вот они друг друга отличают. Но вот эта вот шлемоносная желна, она может коммуницировать еще и не так. Вот покажите следующее. Обратите внимание на ее шлем, да? Это вот сейчас он приглаженный шлем. Ох, я что, не дал эту фотографию, где у нее шлем распушился, да, Александр? Нет, это. Вот она, видите? Если вдруг он увидел, что кто-то там подлетел, видите, у него этот шлем встает дыбом, как у попугая кокоду. И это уже у нас пошла совершенно другая коммуникация. Это уже какая у нас? Правильно, это уже оптическая коммуникация. Ну а теперь следующее. Вот мы уже подвигаемся к концу. Вот, ребят, здесь много разных птиц. Видите, здесь и чайки, и бакланы. Дело в том, что птицы, особенно в период гнездования, образуют так называемые смешанные колонии. И в этих смешанных колониях добрососедствуют несколько видов птиц. Вот сказал добрососедствуют, а потом вспомнил, как сам видел, как чайка-хохотун поедала птенцов чужих. Но при этом это форма симбиотическая, симбиоза. Так вот, у меня кормушка стоит так, что из окна кухни видно хорошо, что там делается. А сейчас, смотрите, все растаяло. Из кормушки, конечно, летят семечки, вот это все летит на землю. Многие птицы, они очень любят с пола собирать. Ну, это синички такие, которые вниз головой могут даже есть. А, скажем, снегири, чечетки, они, воробьи, они предпочитают кормиться с земли. И вот под кормушкой собирается огромная стая воробьев, много там, человек 30-40. А потом и улетело, да, то есть кто-то из них крикнул: «Шухер, кошка идет!» И улетели. А при этом два каких-нибудь зяблика смотрят, или снегирь, смотрят друг на друга, пожимают, чуть-чуть они. А потому что вот их сигнал тревоги снегирь или зяблик не считывает. Они на другом языке. Вот. А воробьи считывают у них. Такая же у меня картина, у меня потрясающая. Даже Евгению Александровичу Коблику позвонил, показал ему фотографию. Тут выглядываю в окно перед Новым годом. Мама родная, а у меня две горлицы на снегу тогда еще.

0: Это международные очень многих вещей.
1: На Дольмен, на Кавказе, представляет собой такую трапециевидную в трех измерениях. Я имею в виду в плане, в профиле, и в продольном и поперечном профиле. Такую вот трапециевидную в трех измерениях коробку, сложенную из плит. Классический дольмен – это две боковые плиты, передняя плита и задняя плита. В передней плите всегда есть отверстие, разные формы бывают. Бывает редко квадратное, в основном круглое или овальное, а бывает арочное, то есть плоский низ и такой сводчатый, полукруглый, собственно говоря, формы. В боковых плитах дольменов прорезаны всегда прорезаны пазы для передней и задней плиты. А края передней, продольные края передней и задней плиты, они так подшлифованы, чтобы они максимально точно входили в эти пазы. И вот таким образом пол бывает каменным, из плит тоже, а бывает из гальки. Но чаще всего пол из каменных плит выслан внутри дольмена. А боковые плиты чаще всего ставятся тоже так называемые пяточные плиты, то есть опорные плиты. Они не в землю углублены, боковые плиты, и передние, и задние. Вообще дольмен стоит как бы вот на платформочке такой из плит. И там, где края низ дольмена, плиты низа дольмена упираются в эту платформочку, в этой платформочке тоже сделаны пазы, куда вот входят эти вот нижние части дольмена. Вот такой вот это классический кавказский дольмен. Часто, то есть практически всегда, ну где-то процентов, может быть, 90 случаев, дольмены подкурганные. Это подкурганные сооружения. Но курганы, они бывают разные. То есть бывают курганы большой высоты. Вот я копал один дольмен, высота кургана где-то 5 метров. Это довольно значительная высота. А бывает просто вот как бы небольшая наброска над дольменом. Небольшая каменная наброска. Но это тоже курганчик. Вот. А бывает еще иное положение дольмена относительно того ландшафта, где он расположен. Скажем, на склоне горы вырезается такая вот полочка. Туда вставляется вот таким образом, буквально вставляется дольмен, обкладывается со всех сторон камнями, прикрывается, сверху как бы еще имитируется курганчиком. Такие архитектурные особенности характерны для дольменов нашего Западного Кавказа. Вот. Теперь относительно то, что о содержимом этих дольменов. Это просто, вообще-то, по большому счету, склепы. А в склепах, как мы знаем, захоронения неодноактные, неоднократные. На то он и склеп, что это такое как бы помещение, которое приготовлено для неоднократного подзахоронения, по мере, так сказать, надобности. Вот дольмены, они как раз вот такого рода склепы. Туда время от времени подхоранивали. Человек умирал, его туда подхоранивали. Как его подхоранивали? Либо через вот это вот отверстие, которое, как я упоминал, существует в передней плите. Его диаметр, ну, от 46, в основном, от 46 до 36 сантиметров. То есть не такое уж большое отверстие. Вот. Ну, каким-то образом, может быть, затаскивали. Если дольмен подкурганный, то понятно, курган каждый раз разрывать не будут, правда, плиту покровную, крышу поднимать не будут. Поэтому вот каким-то образом его то ли пеленали туго, чтобы он как-то немножко был ужимался, протаскивали через это отверстие и там оставляли. В тех дольменах, которые удалось зафиксировать погребение людей, именно строителей дольменов, я раскопал несколько таких дольменов. Они были, лежали так рядком, скажем, вот, до четырех особей, головами, все головами к задней плите, а ногами вот, к передней плите, к этому отверстию. Вот. И хоронили ну, вот от нескольких до, может быть, даже нескольких десятков. Те уже как бы превращались в скелеты, первые подзахоронения.

похороненные. Их просто отодвигали в сторону, просто достаточно бесцеремонно. То есть там анатомический порядок уже мешался. Вот. Их на это место клали следующего. Это такой вот склеп. Семейный ли он, родовой ли он, вот это вот пока сказать трудно. Но, скорее всего, это были семейные склепы, если учесть, что есть дольменные могильники, которые насчитывают по несколько сот дольменов, и вряд ли существовали такие гигантские сообщества, где существовало по несколько сот родов. А род – это, как известно, достаточно большое количество людей, как минимум из нескольких десятков состоит. Вот. Скорее всего, это были семейные усыпальницы. А строила их, конечно, не семья, потому что плиты многотонные. Они там, некоторые плиты веса достигают больше 20 тонн. Это понятно, что это только коллективное, так сказать, строительство. Вот тут уж всего рода, надо полагать, для каждой семьи. Помогало каждой семье обзавестись своим, так скажем, погребальным местом. Вот. А строили их, вырубали плиты в надлежащих местах, что называется, и их волокли, скорее всего, тогда уже существовали одомашненные быки, быками, на катках, на веревках, потом ставили там всякими, то есть инженерными, такими первичными инженерными знаниями они обладали и пользовались великолепно. У них примитивные эти подъемники были, и они крышу, скажем, многотонную крышу, они, конечно же, делали пандус сзади, то есть насыпали землю, по этой земле на катках надвигали крышу и спокойно ставили. Это, в принципе, можно сделать даже при наличии тягловой силы в виде быков нескольким людям. Так что никакой тайны в их таком строительстве. Обычно людей ошеломляют такие гигантские плиты. Ах, как они строили, никто им не помогал. Да это, в общем-то, не так все и сложно. Имея элементарные инженерные навыки и опыт, так сказать, технический опыт сооружения этих монументов. Используя, конечно, вот тягловую силу в виде быков.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете передачу данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня нейропсихолог, автор гиперсистемной модели «Я», победитель Лиги лекторов Лев Малазуня. Лев, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Я вас пригласила, чтобы разобраться о том, на что способны мозги. Вы говорите о придумках, о том, что мы называем вымыслом, и о том, что является правдой, что касается возможностей человеческого мозга. Но мы знаем, что мозг – это не мышцы. А когда мы говорим, возможно ли накачать мозг, нужно, наверное, употреблять слово, что его можно прокачать, потому что, если говорить предметно, там же нечего накачивать, там нет мышц.
3: Действительно, именно мышечных волокон там пока еще не обнаружено, насколько мне известно, но кто знает. В теле человека вроде бы известны все органы, все структуры, но нет. До сих пор находятся небольшие мышечные структуры, которые претендуют вполне себе на там, квазиорганы. То есть некие скопления группы клеток в рамках наших мышц. То есть есть мышцы, а в ней есть какие-то клетки, которые выполняют какую-то очень интересную функцию. То есть как до сих пор находятся новые виды животных, очень редко, конечно, такое происходит, так и некоторые специфические функции в нашем теле обнаруживаются. Мы исследовали довольно-таки точно, детально наше тело, анатомы всех стран, вдоль и поперек, в прямом смысле этого слова, извините за подробности. Вместе с тем иногда интересные находки случаются. Так вот, касательно мозга. Мы можем мозг и прокачать, и накачать. Что означает накачать в отношении мышц? Когда они становятся крупнее в размер. Но в нашем мозге выделяются области, которые предположительно специализируются на конкретных задачах. И эти области могут увеличиваться и уменьшаться в зависимости от того, выполняем мы эту задачу или нет. И это очень интересный факт. То есть изменения в мозге происходят на физическом уровне.
2: Не только на химическом, а и на физическом. Мы же все судим, умен вот это существо, оно умное или нет, по размеру мозга. Мы же всегда говорим, мозг женщины может быть там полегче, чем мозг мужчины. Вот у этого животного мозг такой же, как у человека. И так далее, и тому подобное. Получается, умнеть на глазах – это не фигура речи. Это, получается, увеличить объем мозга.
3: Не обязательно всего мозга, но произойдет перераспределение объема внутренних структур его. То есть, к примеру, гиппокамп, да, то есть может в какой-то мере, да, занимать больше объем, меньше объем, да, это, конечно, там измеряется не в сотнях процентах, то есть не в разы, но вполне себе заметные изменения могут произойти. Заметные, конечно, не нашему глазу, да, но с помощью МРТ, то есть с помощью снимков, к примеру, да, мы можем увидеть строение, и как это строение мозга изменяется прямо вживую. Безусловно, происходит изменение в мозге, как отрицательно с этим мы часто сталкиваемся, в результате травм, заболеваний, инсультов. Тогда мы видим поражение, пораженные участки. Что значит пораженные? Да? То есть не в правах, естественно, а именно физически разрушенные. Ну и в обратную сторону процессы могут происходить. Мы можем увидеть некое перестройку в позитивную сторону, то есть увеличение определенных областей. Это действительно может происходить, и это очень интересно. Если это, мы говорим про долгосрочную перспективу, в краткосрочной перспективе могут происходить какие изменения в мозге? К примеру, перераспределение кровотока. Определенные задачи вызывают, обращаются с большей интенсивностью к сопряженным с ним, к ним областям, то есть, соответственно, областям. Для того, чтобы эти области мозга работали максимально эффективно, им нужно больше кровотока. Ну, им нужно лучше кровообращение. Соответственно, кровоток должен быть перераспределен таким образом в мозге, чтобы кровоснабжение этой области улучшилось. Это занимает какое-то время. Поэтому, когда мы говорим «войти в задачу», это действительно войти в задачу. Это время, необходимое на динамическую перестройку в нашем мозге. Поэтому действительно, вот, когда мы говорим, там мозг проснулся или там мы настроились на что-то, происходит локальная динамичная перестройка внутренней активности мозга. Ее тоже можно увидеть, зафиксировать с помощью приборов.
2: Скажите мне, пожалуйста, Лев, а ресурс нашего интеллекта, ресурс нашей памяти – это то, что дается от природы и невозможно изменить? Или это такая непостоянная величина, гибкая и зависит исключительно от хозяина?
3: Если мы говорим о способности к фиксации информации, то, безусловно, ну, сложной информации, то, безусловно, эта величина очень динамично изменяется. И я думаю, вы прекрасно замечали и у себя это. Без всяких тренировок в течение дня, в течение недели, в течение года наша способность к запоминанию и, самое главное, воспроизведению, да, одна из важнейших функций, то есть наиболее интересная нам функция – это даже воспроизведение, не столько запоминание. Потому что зачастую оказывается, что человек помнит и знает информацию значительно больше, чем способен воспроизвести. Бывает такое состояние, что слово вертится прямо на кончике языка, а вспомнить не получается. Через какое-то время это происходит. Что еще раз нам показывает, как важно не только иметь знания, но и иметь доступ к ним, способность воспроизводить их. Поэтому именно натренировать обе эти функции и запоминание, и припоминание, то есть воспроизведение, можно. Изменяется эта способность в очень широком диапазоне, но есть у этого и обратная сторона. Третья важная функция памяти – это забывание. Если мы чрезмерно устремимся к прокачке нашей способности к запоминанию, припоминанию, эта функция, соответственно, будет подавлена, функция забывания. И помнить все, скажу вам, не самая приятная вещь в мире, потому что забывание нужно, да, для многих полезных вещей. И для того, чтобы снизить интенсивность негативных каких-то ощущений, воспоминаний, и для того, чтобы в какой-то мере сохранить новизну ощущения, новизну восприятия. Если вы слишком много знаете, мозгу уже становится неинтересно активно взаимодействовать с миром.
2: Лев, а скажите, пожалуйста, а вы верите вот в этих людей, когда человек помнит каждый день по минутам, то есть вот его память как такой суперкомпьютер, или это все придумали киношники?
3: Известные мне случаи, то есть большинство известных мне случаев, они были, да, действительно разоблачены, то есть люди пользовались дневниками, регулярно их перечитывали для того, чтобы зафиксировать, то есть это не было врожденным качеством. Вот. Вместе с тем, такие случаи говорят нам, по крайней мере, о том, что человек может запомнить достаточно точно, ну, практически всю свою жизнь. Да, не произвольно, а с помощью специальных усилий, но это возможно. Если это возможно специально, не исключено, что есть реальный случай, когда человек действительно очень досконально все помнит. Ну и, как я говорил, это весьма неприятно.
2: Скажите, пожалуйста, есть ли таинственные, не поддающиеся изучению, ну, так называемые белые пятна разума?
3: Сейчас самым ярким известным таким пятном является сознание, то есть существует несколько теорий сознания. Память является не до конца изученной областью. По большому счету, мы можем сказать, что мозг – это одно большое белое пятно, покрытое тонкой серой оболочкой, то есть тонким слоем серого вещества. Кстати, очень хорошая метафора получилась. То есть мозг во многом действительно большое белое пятно, потому что непонятно, как при такой низкой частоте нейроны могут совершать не такое большое количество операций в секунду, как там компьютер, например, да, ну, в минуту, я даже сказал. Они потребляют очень мало энергии. Ну, большое количество в процентах от объема, который тратит организм, но мало в сравнении там, с электроприборами. При этом мозг проводит очень сложные вычисления, которые с помощью приборов выполнить довольно-таки ресурсоемко. Это остается до сих пор загадкой.
2: Скажите мне, пожалуйста, часто ли нас подводит наш мозг? Ну, то есть память. Например, мы помним не совсем так, как было, и уверены, что мы помним на 100%, а потом вот разочаровываемся в своей памяти. Либо какие-то подмены понятий происходят. Только мы в этом не виноваты, а виноват мозг. И изучено ли это? И вообще, как это выглядит?
3: Это более чем частое явление. Вот, оно даже имеет специальный термин. Именно ложные воспоминания. Действительно, когда мы припоминаем то, чего не было, либо запоминаем не так, как было, либо абсолютно уверены, что события не было, а оно полностью стерлось как бы из наших воспоминаний, ну, по крайней мере, из сознательной части. Вот. А бывают такие ситуации, когда человек сознательно не помнит, либо даже, вот это вообще огромный парадокс, не считает, что не может сделать что-то, не умеет что-то. Но на бессознательном уровне мы видим те активности мозга, те активизации, которые соответствуют припоминанию, либо способности. Сейчас поясню понятнее. Есть термин «ложная слепота». Люди считают, что они не видят. И они действительно, внешнее их поведение соответствует поведению слепого человека. Но при исследовании способности к зрению, ну, какое может быть исследование, то есть людей просят пройти через комнату с расставленными в произвольном порядке предметами. И они натыкаются значительно реже, чем люди действительно подлинно слепые, ну, либо вообще проходят безошибочно. И объясняя свои маневры, ну, так просто захотелось. Или интересный момент, когда человек не может произвольно двигать конечностью, то есть человек, ну, на полном серьезе говорит, ну, я не могу поднять руку. Он говорит, возьмите шляпу, там, наденьте ее. Не могу. Падает какой-то предмет, и человек его ловит. То есть вот такие парадоксы действительно в мозге происходят.
2: Что означает фраза «оцифровать эмоции»? Возможно ли это?
3: У нас нет довольно строгого определения эмоции, то есть определение, которое использую я. Эмоция – это упрощенное восприятие результатов наших внутренних расчетов. К примеру, вы испытываете страх. Что это, если разложить это состояние на компоненты? Страх – это состояние, когда я оцениваю текущую ситуацию как угрожающую для меня. Поэтому мы испытываем некие ощущения. То есть мозг моделирует реальность, прогнозирует будущее, и в зависимости от его прогнозов мы испытываем те или иные ощущения. Если мы смотрим на человека, он нам очень сильно нравится, и мы испытываем счастье, удовольствие. И наоборот, если мы представляем что-то ужасное, неприятное, мы испытываем некое ощущение. Поэтому можем говорить, что ощущения – это упрощенные и зачастую очень искаженные интерпретации наших внутренних расчетов, расчетов мозга.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Сегодня в передаче данных нейропсихолог Лев Малозони.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Правда и вымысел о ресурсах и возможностях человеческого мозга. И обо всем другом в том числе. Мы говорим с нейропсихологом, автором гиперсистемной модели «Я», победителем Лиги лекторов Лев Малозони сегодня в передаче данных. А скажите мне, пожалуйста, если продолжать разговор про эмоции, в теории возможна ли жизнь без эмоций?
3: В теории жизнь без эмоций возможна, так же, как жизнь возможна без зрения, без слуха, без осязания. То есть эмоция – это важный компонент саморегуляции, но и без него люди могут...
2: Существует, мне кажется, здесь уместно.
3: Существует, ну, потому что, смотрите, если мы берем некие именно расстройства, мы называем это расстройством, да, когда у людей снижен эмоциональный диапазон, эмоциональная проявленность крайне низкая, то, что мы чувствуем интуитивно, им приходится проговаривать словами. Я вижу, что этот человек расстроился. Сейчас произошло событие, которое должно было бы вызвать у меня расстройство. То есть яркий пример подобного – это персонаж сериала «Теория большого взрыва» Шелдон. У него были проблемы как раз с считыванием эмоций других людей. То есть он проговорил, я вижу, что ты расстроен. Так, о, в этой ситуации положено подать теплые напитки, ну, предложить теплый напиток. Да, и для нас это кажется смешно, но для человека приходилось прикладывать интеллектуальные усилия для того, чтобы интерпретировать. То есть то, что мы делаем интуитивно, да, для людей без способности к пониманию такой интуитивной эмоции, ну, они вполне это могут делать.
2: А на сколько процентов человек способен управлять своей психикой?
3: В вопросе произошло некое смешение нескольких терминов, каждый из которых требует определения. То есть человек управляет и психика. Потому что если мы берем человека как некое, давайте проведем аналогию, ну, с животным, да, вот у них тоже есть психика. Как раз психика – это то, что управляет. Но психика – это считается, что это продукт деятельности нервной системы. Если какая-то из других систем, ну, допустим, есть пищеварительная система, в ней живут бактерии, да, которые выделяют определенные вещества. Они могут влиять на психику тоже. То есть на психику влияет все, а она, в свою очередь, в ответ влияет на все. То есть это некая закольцованная взаимовлияющая система.
2: Я имела в виду, пожалуй, следующего человека, который, знаете ли, всегда сдержан, не позволяет выйти ни на секунду своим эмоциям наружу. Вот в этом плане человек способен на такое 24/7 self-control?
3: Касательно вот этой сознательной саморегуляции, то есть способности оттормозить эмоциональную часть, бессознательную, перепроверить ее и действовать уже после этой перепроверки, да, безусловно, возможно, так же, как это возможно и на каком-то производстве, когда человек, прежде чем сделать что-то, автоматически, да, какой-то штамп поставить, он сначала проводит пальцем по там месту, где нужно поставить штамп, и проговаривает: я сейчас поставлю штамп вот здесь, и так далее, и так далее. Угу. То есть, да, такую вещь можно натренировать, это называется можно назвать деавтоматизацией поведения. Штука, с одной стороны, полезная, потому что вы будете в большей мере защищены от когнитивных искажений, скоропалительных решений. С другой стороны, она довольно-таки энергозатратная, то есть, безусловно, вы будете уставать больше, и легкость бытия будет для вас тяжестью бытия, потому что каждое мгновение будет требовать обдумывания. То есть сделать такое можно, это имеет смысл для некоторых специальностей и для определенных ситуаций нашей жизни. То есть иметь навык – здорово, но я всегда придерживаюсь такой позиции, такого мнения транслирую, что любая из крайностей – это не так здорово, как способность произвольно перемещаться между крайностями. Если вы суперсильный, вы сильнее всех на планете – это здорово, но вы не сможете испытать ощущение слабости, к примеру. И вы не столь могущественный, как человек, который способен перемещаться по диапазону. Собственно говоря, максимальная сила – это не максимальная сила, а способность перемещаться от минимального значения к минимальному.
2: Понятно. А скажите, пожалуйста, любовь, дружба, альтруизм, они поддаются изучению или остаются до сих пор необъяснимыми для науки?
3: Они изучаются достаточно активно. Много наработок есть. Мы можем, единственное, что опять упереться в какую проблему, это интерпретация терминов, определение их. Но если мы говорим о каком-то общеупотребляемом значении, то есть наиболее широко, то, безусловно, эти проявления, они достаточно хорошо описаны и у антропологов, и у зоологов. То есть подобные проявления, они встречаются у всех высокоразвитых существ. И по поводу определения этих слов, буквально на прошлой неделе общались с студентами, и запрос был как находить друзей. И мы, застали на моменте, когда я попросил описать, что такое дружба, как выглядит друг. Собственно говоря, это и есть одна из игр разума. То есть это называется иллюзия полноты понимания. Когда мы считаем, что мы вполне себе разбираемся в термине, но когда мы просим описать его, например, человек говорит: ох, я в машинах разбираюсь отлично. Спрашиваешь его, что такое тяга рулевая. Он такой: это штука, которая я... И все. Да? То есть не может продолжить. Соответственно, такая иллюзия понимания, она очень большую роль играет как раз в описании эмоций. У нас есть ощущение, что любовь – это я знаю, что это такое. Дружба – это не настоящая дружба, это настоящая. Да нет. И начинаются споры на абсолютно...
2: Но это то, что мы понимаем интуитивно, получается? То, что заложено природой?
3: То, что мы считаем, что нам кажется, что мы понимаем интуитивно.
2: Я не люблю своих детей, раз мне это только кажется?
3: Как вы понимаете, что вы любите своих детей?
2: Я не понимаю, я чувствую. Я даже не пытаюсь это понять.
3: Да, то есть у вас есть некое ощущение, и в принципе, это единственный эквивалент. То есть ощущение, мы можем говорить, что я сейчас испытываю ощущение любви к детям. Да? Обратите формулировку: я сейчас испытываю. А люблю – это процесс продолжительный во времени. Угу. И когда люблю ли я своих детей, если иногда по пятницам, по средам я на них ругаюсь или наказываю.
2: Меньше люблю по средам.
3: Вот и все. То есть мы это второе из когнитивных искажений, ошибок мозга, это округление. То есть, 99% случаев, если происходит, то мы говорим всегда. Но на самом деле не в 99%. Если ситуация происходит хотя бы в 80 случаях, мы уже говорим: да всегда вот так-то. В 90. И наоборот, соответственно, этого никогда не произойдет. Да, означает, что ситуация
2: происходит, но очень редко.
3: Очень редко. Соответственно, да, люблю – это такое же обобщение. То есть в целом, процентов на 80, мое поведение можно назвать любовью к детям.
2: Подождите, Лев, я так полагаю, вам очень сложно кого-то любить, раз вы так это можете разложить на полочки, рассеять по молекулам это понятие.
3: Кстати, мне любить намного проще, чем всем.
2: Правда?

0: ответа. Поэтому я ищу до сих пор. Скажите честно, мы управляем мозгом или мозг нами?
1: Мы управляем мозгом или мозгами? Вот мозгами мы вряд ли управляем. Интересная фраза, да, получилась? Вот. А здесь еще раз повторю, это вопрос философский, но я отвечаю на него так, что хорошо бы оценивать себя не как, опять же, нечто целое и непонятное, а как вполне себе четкую прозрачную систему, совокупность разных параметров. Это как раз и есть предмет моей работы, гиперсистемная модель «Я». То есть она говорит, что «Я» – это система, состоящая из подсистем, то есть чего-то меньшее, чем мы. Ну и, соответственно, входящая в нас система, что-то больше, чем мы, к примеру, близкие, рабочий коллектив, общество. Это система более крупная, чем мы. Мозг – это компонент «я-система», он меньше, чем мы. Он, безусловно, очень выраженно на него влияет. Но здесь вот хорошо бы вывести картинку, но у нас есть возможность только с вами написать. Представьте себе, в центре листа кружочек – это как раз «я-система». От него идут стрелочки вниз, вот, там несколько маленьких кружочков – это подсистемы. И от него же идут от «я-системы» стрелочки вверх, там большие кружочки – это надсистемы. И «я-система» – это как раз тот узел, наша как бы точка восприятия между малым и большим. То есть мы одновременно и состоим из малого, и входим в большое, и фиксироваться именно на себе, как на этом центральном кружочке, не совсем правильно. Потому что мозг одного отдельного человека, он влияет на состояние там, страны. О, кстати, я даже знаю, про какого человека мы можем так сказать. Да, это, конечно, президенты стран. Вот. Их мозг влияет на состояние целой страны. Да, то есть не только на себя он управляет, он еще и управляет другими. И вот когда мы представляем вот эту всю совокупность взаимодействий как взаимодействие разных систем, тогда все становится очень, на мой взгляд, намного более прозрачно и понятно. Кто, как, чем, когда и сколько.
0: Спасибо вам большое, Лев. Друзья, у нас в гостях был нейропсихолог, автор гиперсистемной модели «Я», победитель Лиги лекторов Лев Малазонья. Спасибо большое.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Наступила осень. Для кого-то это конец отпусков, учеба и трудовые будни, а для нас – научные итоги летних месяцев. За это время ученым удалось датировать следы древних сапиенсов из Южной Африки, изучить рисунки неандертальцев на стенах пещер, покопаться в могилах Homo naledi, прочитать ДНК семи поколений, живших 6700 лет назад, найти гипотетического предка современных людей из Китая и не только. Обязательно досмотрите до конца. Итак, номер первый. Следы ног древнего человека попадаются археологам нечасто. Но благодаря активным поискам число таких находок в последние десятилетия резко возросло. А еще не так давно появился специальный термин – амоглиф – для обозначения древних узоров, выполненных людьми в рыхлом песке тысячи лет назад. Подобные находки сделаны недавно в Южной Африке. Они особенно важны тем, что приходятся как раз на период, когда в Африке происходило становление человека современного вида. На южном побережье Капской провинции обнаружены не только отпечатки ног, но и окаменевшие узоры на песке – круглые, штрихованные, веерообразные и другие. Все эти следы сохранились в сцементированных береговых отложениях, некогда бывших песчаными дюнами. Примечательно, что некоторые отпечатки представляют собой естественные слепки – негативы, то есть выступающие оттиски в слое, когда-то покрывавшем древние следы. Новая публикация посвящена датировкам семи таких памятников, сделанным с помощью метода оптически стимулируемой люминесценции. Среди найденных участков я хочу выделить несколько. Это участок номер два. Множество выступающих оттисков человеческих стоп на потолке естественного туннеля у подножия скал. Участок три. Узор в виде круга с углублением в центре и предполагаемые отпечатки двух коленей. Наконец, участок семь. 40 выступающих оттисков человеческих ног на потолке и стенах небольшой прибрежной пещеры. Следы оставлены группой людей, быстро спускавшихся по склону дюны, возможно, бежавших трусцой. Древность следов на побережье от 153 тысяч до 70 тысяч лет. Самым старым оказался участок 2, выступающие следы на потолке туннеля. Датировка участка номер 7 говорит о том, что утренняя пробежка по дюнам состоялась около 90 тысяч лет назад. Итак, это самые древние следы людей, найденные в Южной Африке, и, вероятно, древнейшие известные следы людей современного вида. Номер второй. Продолжим разговор про Южную Африку, но теперь в нашем поле зрения Homo naledi – удивительные человечки с маленьким мозгом, жившие около 300 тысяч лет назад. Эти существа описаны палеантропологом Ли Бергером по находкам в системе пещер Rising Star. В декабре 2022 года ученый объявил, что, судя по находкам, наледцы активно использовали огонь. Теперь вышло три статьи с еще более невероятными открытиями. Во-первых, это погребение. Да-да, намеренное погребение Homo naledi. При раскопках в камере Диналеди палеонтологи обнаружили скопление костей, названная особенность Диналеди-1. 108 скелетных фрагментов в овальном углублении, заполненном породой. Все кости принадлежали одному взрослому индивиду. Исследователи полагают, что это не просто углубление в полу, а намеренно выкопанная яма, в которую положили тело, а потом засыпали. Дело в том, что отложения, которые вокруг особенности 1 образуют слои, внутри ямы лежат хаотично. И само расположение костей указывает на то, что тело поместили в углубление целиком, и оно было засыпано до того, как мягкие ткани разложились. Рядышком находится вторая такая ямка, особенность Диналеди-2, пока что подробно не исследованная. И еще одно вероятное погребение находится в другой камере пещеры, называемой «прихожая холма» – скопление костей на участке треугольной формы. Учитывая, что материал очень хрупкий, скопление разделили на три части – залили гипсом и целиком подняли на поверхность, а потом исследовали с помощью томографа. Тут тоже большинство костей принадлежали одному индивиду Homo naledi. И это тоже, по мнению исследователей, намеренное погребение. а рядом с запястьем этого индивида находится некий каменный заостренный артефакт. Кажется, впервые в истории с Homo naledi появилось что-то, похожее на орудие. Замечу, что речь о погребениях, ну если это они, которые как минимум на 160 тысяч лет древнее самых ранних могил Homo sapiens в Африке. Но дальше больше. На северной и южной поверхностях естественного столба, торчащего в пещере, исследователи обнаружили нечто, напоминающее гравировки. Линии пересекались, образуя геометрические узоры, квадраты, треугольники, кресты. Наиболее заметное изображение из пересекающихся линий образует нечто вроде решетки, хэштега. По мысли авторов, об игре природы речи не идет. Изображение создал человек. Один из главных вопросов, конечно, возраст изображений. Когда их сделали? Пока что никаких проб с поверхности не бралось. Но исследователи заверяют, что они обязательно постараются датировать рисунки. И все же мысль авторов сформулирована прямо. Скорее всего, изображения созданы Homo naledi. Ну, ведь следов никаких других гоминин в Rising Star не найдено. При этом совсем рядом с изображениями находятся погребения. Значит, выбор места не случайен. Люди возвращались в пещеру раз за разом. Может, гравировки имели какой-то особый символический смысл? Номер третий. А теперь о другой группе наших ископаемых родственников – о парантропах. Этих прямоходящих существ с мощными жевательными зубами обычно разделяют на три вида. Примерно 2 миллиона 800 тысяч лет назад возник парантроп эфиопский, а от него произошли парантроп бойса в Восточной Африке и парантроп массивный – робустус – на юге. Однако с такой схемой согласны не все. Есть, например, предположение, что южноафриканские и восточноафриканские парантропы произошли независимо от разных видов австралопитеков. Кроме того, антропологи отмечали, что находки из Южной Африки, относимые к робустусам, довольно разнообразны. Это пытались объяснить либо сильными различиями между самцами и самками, либо тем, что кости принадлежат не одному, а минимум двум разным видам. Как разрешить этот спор? Ведь в столь древних костях уже нет надежды найти ДНК. Ну, почти нет. На помощь ученым приходит палеопротеомика – анализ остатков древних белков. Некоторые аминокислоты более устойчивы, чем ДНК, и могут сохраняться, например, в эмали ископаемых зубов. Состав белков позволяет делать вывод о родственных связях древних организмов, примерно так же, как это делают с помощью древней ДНК, хотя, конечно, не с такой разрешающей способностью. И вот группа ученых взялась за зубы парантропов, найденные в южноафриканской пещере Сварткранс. Исследователи выбрали для анализа 4 зуба из самых древних слоев памятника, возрастом около 2 миллионов лет. Удалось прочитать аминокислотный состав от 8 до 10 белков. И первое, что идентифицировали ученые, это пол хозяев зубов. Вышло, что 2 зуба принадлежали самцам, а 2 других – самкам. Но больше всего исследователей интересовало, в каком родстве эти парантропы состоят между собой и с другими гоминидами, современными и вымершими. С этой целью белковые последовательности из образцов сравнили с большим набором эталонных данных, включавшим разных обезьян, а также сапиенсов, неандертальцев, денисовцев. По результатам анализа все 4 парантропа оказались ближе к Homo, чем к любым другим приматам. Отрадно, что представление об эволюции человека подтверждается. Ведь могло получиться, что парантропы родня какой-нибудь горилле, и тогда привычное эволюционное дерево пришлось бы перетряхивать. Когда исследователи построили родословное дерево, 3 парантропа образовали сестринскую ветвь по отношению к разным Homo. 4-й индивид, SK-835, оказался стоящим слегка особняком в сравнении с другими парантропами. Вероятно, эта особь принадлежала какой-то специфической группе парантропов. Кстати, из-за маленьких размеров зуб SK-835 считали принадлежавшим самке. Оказывается, самец, но особенный. По мнению исследователей, такой результат, полученный для зубов возрастом в 2 миллиона лет, можно считать потенциальным прорывом в палеоантропологии. Номер 4. А теперь новое достижение в палеогенетике. Памятник Гюрги-Ле-Нуаза находится на севере Франции. Это крупнейшее кладбище эпохи неолита. Примерно 6700 лет назад здесь похоронили 128 человек. Исследователям удалось получить полные геномы большинства погребенных и тщательно их изучить. для каждого индивида определялся пол и возраст, а также вероятный цвет кожи, глаз и волос. Ученым удалось построить две родословные. Самая длинная родословная объединяла 64 индивида в 7 поколениях. На настоящий момент это самое большое генеалогическое дерево, построенное на основании древней ДНК. Поколения в обеих родословных связаны почти исключительно по мужской линии, то есть социальное наследование в этом обществе происходило через отца. Кроме того, и по генетическим, и по изотопным данным большинство женщин были не местными, а мужчины происходили с данной территории. Это значит, что сыновья оставались жить в своей общине, а матери их детей прибыли из других общин. Большинство взрослых дочерей, напротив, ушли, чтобы присоединиться к другому сообществу. Для самой длинной родословной исследователям удалось установить отца-основателя некрополя, мужчину, от которого произошли все члены генеалогического дерева. Интересно, что его могила представляет собой единственное вторичное захоронение в некрополе. Кости патриарха помещены в женское погребение. Учитывая данные изотопного анализа, исследователи рисуют такой сценарий. Группа из нескольких поколений переехала на новое место, оставив своих умерших детей в предыдущем некрополе, но привезя с собой кости отца-основателя. Спустя какое-то время, около 100 лет, группа съехала, вновь переселившись куда-то, а на кладбище остались могилы их умерших детей. Согласно генетическому анализу, у некоторых индивидов были голубые, у других – карие глаза, встречались черные, каштановые и рыжие волосы, а цвет кожи варьировал от очень бледного до очень темного. Такое разнообразие подтверждает гипотезу о постоянном генетическом обмене с другими сообществами. Номер 5. Переходим к моей любимой теме – неандертальскому искусству. Ну, конечно, неандертальцам не переплюнуть Homo naledi, и все же – тема творчества европейских троглодитов крайне интересна. Одна из спорных находок – маска из французской пещеры Ларош-Катар. Артефакт из кремня, напоминающий лицо, в отверстие в котором была вдета кость, образуя нечто вроде глаз. Маска ли это? Или у археологов разыгралось воображение? Как бы то ни было, пещера Ларош-Катар когда-то, несомненно, посещалась неандертальцами. И недавняя публикация посвящена новым открытиям в этой пещере – гравировкам на стенах. Следы, о которых идет речь, расположены только на 13-метровой стене одной из камер пещеры, причем отметины сгруппированы в панели. Исследователи предположили и даже подтвердили экспериментально, что эти следы оставили, водя по стенам пещеры пальцами. Дело в том, что стены образованы туфом, который в результате неких геологических процессов покрылся тонким рыхлым налетом. Этот слой легко продавливается, и просто водя по нему руками, можно оставлять на поверхности заметные углубления. Ученые подробно описывают 8 панелей, покрытых гравировками. На первый взгляд, увидеть какую-либо систему в этом хаотичном наборе отпечатков и линий сложно. Но исследователи настаивают, что в некоторых случаях речь идет о продуманной композиции. Более-менее это очевидно в случае треугольной панели. Здесь 25 вертикальных желобков, оставленных пальцами, идут параллельно друг другу. Важный вопрос. Все-таки, когда эти гравировки появились? По результатам термолюминесцентного датирования, вход в пещеру был закрыт наносами как минимум 51 тысячу лет назад. Значит, никто, кроме неандертальцев, водить по стенам пальцами не мог. 8 панелей образуют некую продуманную систему. Здесь явно был замысел, вот только какой? Загадка.
2: Тот вопрос, который задает Александр Борисович, что бы это могло значить, какой в этом во всем смысл в этих рисунках на стенах пещер, он на самом деле, скорее всего, останется для нас без ответа. Да и не скорее всего, он точно останется для нас без ответа. Главные вопросы, которые интересуют специалистов в этом случае, это насколько детально проанализированы все обстоятельства находки этих гравировок, насколько мы можем доверять выводам авторов, насколько это действительно древность более 50 тысяч лет и насколько это действительно может быть связано с неандертальцами. Так вот, авторы этой статьи абсолютно детально проанализировали этот источник. Здесь есть вся необходимая и внутренняя, и внешняя критика этого источника. Они проработали и вопрос геологической истории этой пещеры, того момента, когда она стала недоступна для посещения другими людьми. И это действительно произошло порядка 50 тысяч лет назад. И вплоть до конца, ну, границы 19 и 20 века пещера была недоступна для посещения людьми современного антропологического облика. Соответственно, последние люди, которые ее посещали, жили в Европе более 50 тысяч лет назад, что подтверждается целой серией, огромной серией из 50 ОСЛ дат, оптически стимулированная люминесценция. Есть и серия радиоуглеродных датировок, но большей частью они открытые. Это значит, что возраст, который получен по этим датировкам, это не предел, а возраст отложений, в которых взяты образцы для датирования, еще больше, чем полученные значения. А там ну, что-то в районе 40 тысяч крутится, то есть пещера древнее. И ОСЛ-датировки подтверждают этот значительный возраст. В это время на территории Центральной Европы проживало лишь одно человечество, лишь одна ветвь человечества – это неандертальцы. Соответственно, шансы посетить эту пещеру, погулять по ее залам были только у них. И оставить вот эти следы также могли только неандертальцы. Конечно, в этой пещере также проживали и, ну, бывали. В этой пещере также бывали и животные. Например, там найдены кости гиен. Пещерные медведи часто устраивают свои лежанки там в пещерах. И исследователи выделяют целую группу следов, оставленных животными, следов, которые не могут быть связаны с человеком. Также исследователи указывают на то, что есть повреждения, оставленные во время раскопок в начале 20 века металлическими инструментами. То есть они не все следы на стенах непосредственно связывают с посещением неандертальцев. Это вот и есть та самая критика источника. Мы разбираемся, какова природа этих следов. И исследователи все это очень детально проанализировали. Итак, они разобрали геологическую историю пещеры, продатировали отложения, которые в ней скрыты, проанализировали природу самих следов. И все это дает нам очень надежное основание для того, чтобы доверять выводам авторов о том, что эти абстрактные изображения, не фигуративные изображения, оставлены именно неандертальцами. Конечно, такие изображения уступают в зрелищности рисункам сапиенсов, рисункам кроманьонцев, пещерной живописи, но тем не менее нужно помнить, что это другое человечество, и это другие люди, возможно, с другим сознанием, с другими представлениями об устройстве мира, ну и вообще с другими даже физиологическими возможностями. Поэтому ожидать от них того же, чего мы ожидаем от сапиенсов, от нас самих, не стоит, да? Нужно относиться к этому вот как к проявлению неандертальского, но все же творчества.
1: Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: В России началась сезонная заболеваемость коронавирусом. За прошедшую неделю Роспотребнадзор выявил более 25 тысяч новых случаев ковида. Тогда же были госпитализированы почти 2500 человек. Это на 19,5% больше, чем недели ранее. Специалисты ожидают еще большего подъема в декабре из-за традиционного для праздников скопления людей. В середине января будет некий выход на плато, а после начнется снижение. В России хотят ужесточить правила получения медицинской справки для водительских прав. Речь об обязательной сдаче анализов на наркотики. Авторы идеи отмечают, что только за 9 месяцев этого года 10% от всех аварий произошло по вине или с участием пьяных водителей. Погибли 105 человек. Части аварий можно было бы избежать, если бы оформить медсправку стало не так просто, считают в Национальном автомобильном союзе.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Мы сегодня поговорим о вирусе, который, как утверждается, есть чуть ли не у 90% населения планеты, просто может не проявляться. Это герпес. Причем зачастую он активизируется именно в холодное время года, ослабляется иммунитет у нас с вами. В чем коварство герпеса? Правда ли, что от него вообще нельзя избавиться? И как же тогда с ним сосуществовать? Во всех этих вопросах будем разбираться сегодня с врачом-терапевтом, кардиологом Центра кардиологии и терапии НКЦ номер 3 Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Марии Перетокиной. Неужели правда, что герпесом заражены чуть ли не все на планете, 90% населения?
2: Это так. Вирус герпеса встречается больше, чем у 90% населения Земли, но большинство из них является пассивными носителями. 20% населения имеют клинические проявления.
1: Расскажите о его видах, но я знаю, что их много, основных 8. По-моему.
2: Герпес – это группа вирусных заболеваний, которые вызываются вирусами герпеса. Мы можем быть носителями нескольких типов вируса, и клинические проявления у каждого из типов вирусов, они абсолютно разные, они характеризуются разными симптомами и локализуются на разных участках тела. В настоящее время известно о 8 типах вирусов. Самые распространенные – это первый тип, это герпес на лице, на губах, он может быть в виде пузырьков под носом, возле рта. Второй тип герпеса – это генитальный герпес, который поражает половые органы, действует на репродуктивную систему как женщины, так и мужчины. Самое страшное при герпесе второго типа – это заболеть во время беременности. И могут быть очень серьезные осложнения для плода. Третий тип герпеса – ветряная оспа, либо опоясывающий лишай. Четвертый тип вируса герпеса – вирус Эпштейна-Барра, который вызывает инфекционный мононуклеоз, а лимфому Беркита – это онкогенный вирус, он живет в лимфоидной ткани. И, пожалуй, он самый тяжелый из всех вирусов герпеса, так как он может вызывать тяжелое поражение легких, поражение головного мозга. Пятый тип герпеса – это цитомегаловирус. И шестой, седьмой и восьмой – это три типа вируса, которые были открыты недавно. Шестой тип вируса как будто бы вызывает синдром хронической усталости. Это одно из исследований, которое вывели. Вот восьмой тип вируса, который был открыт совсем недавно и который сейчас изучается достаточно много, он вызывает саркому Капоши, развитие первичной лимфомы. Существует множество исследований по поводу того, что вирус герпеса может вызывать болезнь Альцгеймера, в частности, деменцию. Но четких, убедительных данных на эту тему нет.
1: А все вирусы герпеса могут не проявляться? Можно, например, вообще не знать, что ты носитель цитомегаловируса или вируса Эпштейна-Барра?
2: мы можем быть носителями любых из вирусов герпеса, но когда опасен сам вирус, любой из типов вируса, он опасен при первичном заражении. Первичное заражение, оно обычно самое тяжелое, протекает с высокой лихорадкой, ломотой в теле, увеличением лимфатических узлов. И тогда, когда человек переболел той же цитомегаловирусной инфекцией, вирусом Эпштейна-Барра, у него в последующем может быть очень долгая ремиссия. Он может быть просто носителем вируса Эпштейна-Барра, цитомегаловирусной инфекции. Эти вирусы, они также достаточно распространены. И это абсолютно бессимптомное течение.
1: А есть какие-то схожие черты у всех этих видов герпеса, какие-то схожие проявления? Или все-таки, учитывая, что 8 разных видов и разные заболевания, как ни крути, симптоматика тоже разная?
2: Симптоматика достаточно разная. Если мы, например, говорим про вирус первого и второго типа, там, конечно, общее то, что там пузырьки. Если мы говорим про опоясывающий герпес, это такой достаточно мучительный, злой вирус, который тоже проявляется с посыпаниями, потом появляются пузырьки на теле. Они ужасно болезненные. Болезненные они от того, что вирус находится именно в нервных корешках. И за счет этого именно вот эта выраженная болезненность. Иногда приходится обезболивать пациентов несколько раз в день для того, чтобы перетерпеть вот этот острый период. Ветрянка также известна всем. Это тоже один из вирусов герпеса, который относится к третьему типу вируса. Появляется сначала покраснение, потом пузырек, потом корочка. Это также стадии вируса герпеса.
1: С герпесом первого, второго и третьего типов, наверное, тут не ошибешься, потому что есть такие внешние проявления. А вот с цитомегавирусной инфекцией, с Эпштейном-Барра, там как догадаться, вдруг ты носитель?
2: Но здесь только чисто либо симптомы, когда мы видим, что вдруг непонятная лихорадка, температура очень высокая, ломит во всем теле, при этом есть и увеличение лимфатических узлов, мы можем думать о том, что, скорее всего, это вот какая-то вирусная инфекция из серии вируса Эпштейна-Барра, либо цитомегаловирусная инфекция. Чем она коварна? Она коварна тем, что если у пациента снижен иммунитет, то здесь будет уже дальше поражение органов и тканей. Цитомегаловирусная пневмония, она достаточно тяжело протекает и плохо поддается лечению. Вирус Эпштейна-Барра живет в лимфоидной ткани и может вызывать лимфому Беркита. Но опять же, такие тяжелые заболевания, которые возникают достаточно редко. Все-таки иммунитет наш нас спасает.
1: А основные типы передачи у всех видов герпеса – это воздушно-капельный путь и какое-то тесное соприкосновение, или как-то еще можно по-другому заразиться?
2: Воздушно-капельный путь передачи, он все-таки будет основным, в том числе для простуды на губах. А воздушно-капельный путь возможен при заражении цитомегаловирусной инфекцией, вируса Эпштейна-Барра. Кроме того, основной путь передачи половой при генитальном герпесе. Также вирус может сохраняться на поверхности. Например, если пациент пьет из бокала или из стакана, то следующий, кто за ним попьет из этого стакана, он абсолютно точно может заразиться вирусом герпеса, если это была активная фаза.
1: Но вот коварство этого вируса не только в том, что он такой жизнеспособный и долго может находиться и на поверхностях, и в помещении. Коварство еще и в том, насколько я понимаю, что он остается с нами навсегда.
2: Как бы это грустно ни звучало, но это действительно так. В настоящее время, к сожалению, нет той волшебной таблетки, того волшебного лекарства, которое полностью излечит от герпесной инфекции. Но ведутся множественные исследования на эту тему, потому что это очень важно, с учетом того, что 90% населения все-таки заражено. Профилактика играет важное значение в рецидивах герпесной инфекции. И, конечно же, противовирусные препараты, они достаточно эффективны в лечении герпетической инфекции, но самостоятельно применять их, конечно же, нельзя, только по назначению врача, потому что есть один из побочных эффектов – это гепатотоксичность, то есть они действуют на печень.
1: А в какие моменты чаще всего проявляется вирус герпеса? Ну вот, как я уже говорила, да, в холодное время года, наверное, от того, что иммунитет ослабевает. Есть ли еще какие-то группы риска?
2: Активность вируса, она, конечно, несколько сезонная. Осень, зима, на фоне перенесенной вирусной инфекции, острой респираторной вирусной инфекции, вроде бы кашель, насморк, но здесь вот вдруг и появился герпес на губах, под носом появился пузыречек. Это все из-за того, что сильно снижается иммунитет, и вирус герпеса тут же активизируется. Кроме того, переутомление, недосыпание, стресс – это все все способствует тому, что опять же снижается наш иммунитет и происходит активация вируса. Применение сильнодействующих препаратов либо какие-то локальные травмы, которые тоже могут приводить к рецидиву герпетической инфекции. Если обострение до 3 раз в год, это легкая форма. Если от 3 до 5 раз, это средней степени тяжести, и больше 6 раз в год, это тяжелая форма герпетической инфекции. Здесь можно говорить о том, что все-таки идет снижение иммунитета и повышенная вирусная активность в организме.
1: Если вирус в стадии обострения, то ты идешь к врачу и лечишься. А если тебя ничего не беспокоит, а мы уже поняли, что вирус с нами навсегда, то ничего не делаем.
2: Если обострение не чаще 6-7 раз в год, то, соответственно, можно просто о нем не думать. Все-таки идеально, когда герпес находится в стадии ремиссии. Опасен герпес только тогда, когда он в стадии обострения. Цель самого пациента, который болеет герпетической инфекцией, это все-таки не допускать переохлаждений, вести здоровый образ жизни, избегать стресса, правильно питаться, полноценный сон 8-9 часов в сутки. Вот это все будет помогать избегать рецидива герпетической инфекции.
1: Мы сегодня говорили о коварном вирусе, это герпес, с врачом-терапевтом, врачом-кардиологом Центра кардиологии и терапии НКЦ номер 3 Российского научного центра хирургии имени Петровского Марии Перетокиной.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Мнение о том, что ТИФ – болезнь из прошлого – заблуждение. Каждый год в мире им заболевают до 20 миллионов человек, и около 150 тысяч из них погибают. Считается, что брюшной ТИФ и паротиф, также известные как кишечная лихорадка, имеют долгую историю. Описание болезни можно обнаружить в трудах греческого врача Гиппократа. Название тоже появилось благодаря этому философу и врачу. Слово «тифос» значит «дым» или «туман», ведь один из симптомов болезни – замутненность сознания, когда человек бредит и плохо ориентируется. А из-за того, что тело больного словно горит изнутри, тиф еще сравнивают с древнегреческим мифическим огнедышащим змеем Тифоном. Но, как бы там ни было, и с кем бы ни сравнивали тиф, он был и остается смертельно опасной болезнью. Известны 3 его вида – возвратный, сыпной и брюшной. Все они переносятся тяжело, протекают с очень высокой температурой, лихорадкой, интоксикацией, спутанностью сознания. Самый неуловимый и странный – тиф возвратный. О нем сегодня и поговорим. Заболевание начинается с внезапной лихорадки, которая держится несколько дней, а потом также неожиданно проходит, но спустя пару недель или даже месяцев болезнь возвращается. Из-за того, что обычно возвратный тиф отмечался у контингента ночлежек и приютов для нищих, его часто называли «голодным». Шел 1868 год. Доктор Отто Обермайер нес дежурство в одной из ночлежек Берлина, когда к нему привезли больного голодным тифом. Врач осмотрел его и решил исследовать кровь пациента под микроскопом. Так человек впервые увидел спирохету – странное спиралевидное существо по размерам примерно в 2-3 раза превышающее красные кровяные шарики. Только спустя годы станет ясно, что спирохета – это целый ряд бактерий, многие из которых вызывают такие заболевания, как болезнь Лайма, лептоспироз, сифилис, возвратный тиф. Несколько лет ученые пытались понять путь переноса спирохеты от человека к человеку, пока в 1874 году возвратным тифом не заболел прозектор Одесской городской больницы некто Григорий Минх. Известие о неутешительном диагнозе коллеге принес заведующий инфекционным отделением доктор Осип Мочутковский. Пациент воспринял новость спокойно и сообщил, что несколько недель назад, работая в лаборатории, нечаянно поранил себе руку стеклянной трубкой, в которой была кровь больного возвратным тифом. Мало того, оказалось, что Минх первую фазу уже перенес, а это была вторая. От медикаментозного лечения он отказался, предписаний не выполнял, а вместо этого самопожертвенно изучал естественное течение болезни. Позже выяснится, что и заражение было преднамеренным. Минх сам ввел себе в руку кровь, содержащую спирохеты. «Ради науки умирать не жалко», – отвечал Минх немногим посвященным в его планы. Несмотря на кризисное состояние, провизор не расставался с блокнотом и термометром, ведя наблюдения. Когда температура поднялась до 40, Мочутковский не выдержал и попытался убедить коллегу охладиться в ванне со льдом. Но Минх был непреклонен. Поразительно, но отчаянный доктор выжил, а его опасный эксперимент доказал, что ТИФ передается через зараженную кровь. Но вопрос о том, кто является переносчиком спирохеты, оставался открытым. И тогда Минх предположил, что виной всему насекомые. Тогда его никто не поддержал, а спустя 30 лет за подобное умозаключение французский бактериолог Шарль Николь удостоился Нобелевской премии. В то же время советский микробиолог Николай Гамалея записывает наблюдения, смысл которых сводится к факту потери заразности тифозных больных сразу после попадания в лазарет. Ученый связал это с гигиеной, ведь перед госпитализацией в приемном покое всех поступающих раздевали, брили, стригли, мыли. Его французский коллега Николь пошел от теории к практике и доказал, что вши, которые жили на теле больной тифом обезьяны, способны заражать других ее собратьев. Более того, оказалось, что эти паразиты переносят не только возвратный, но и сыпной тиф. А о нем поговорим в следующем выпуске.
0: Говорит, что...
1: 5 лет назад, 17 ноября 2019 года, за помощью к медикам обратился житель китайской провинции Хубэй. Это стало первым зафиксированным случаем заражения коронавирусом. Как человечество побеждало COVID-19 и как за эти годы изменился мир, вспоминаем в нашем сюжете.
3: Мир изменился навсегда. 5 лет назад, 17 ноября 2019 года, в Китае был зафиксирован первый случай COVID-19.

0: Вообще, коронавирусы известны в мире уже давно. Первый случай заражения ими был зафиксирован еще в 1965 году. Вспышка же COVID-19 началась в декабре 2019 в КНР. Точно его происхождение до сих пор не установлено, но, вероятнее всего, он передался от животного к человеку на рынке в городе Ухань. Коронавирусная инфекция быстро распространилась в мире, и уже в марте 2020-го ВОЗ объявила пандемию. Власти отдельных стран стали вводить различные ограничения. Закрывали границы, обязали население носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию между людьми. В России был объявлен режим нерабочих дней.
1: Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.
0: Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за 5 лет в мире было официально подтверждено почти 777 миллионов случаев заболевания и свыше 7 миллионов смертей от коронавируса. Из них больше 400 тысяч летальных исходов пришлось на Россию. Список стран с наивысшей суммарной избыточной смертностью возглавила Индия. И хоть ограничительные меры и поспособствовали снижению распространения заболевания, они также привели к неблагоприятным косвенным последствиям, таким как экономический ущерб, срыв программ здравоохранения, хранения и проблемам с психическим здоровьем. Появился и такой термин, как постковидный синдром, когда последствия перенесенного заболевания оказывают влияние на человека в течение нескольких месяцев или даже лет.
2: Конечно, прежде всего пациенты, которые перенесли коронавирус легко или в средней степени тяжести, они могут испытывать общие симптомы, то есть хроническая усталость, снижение толерантности к физическим нагрузкам, некоторая одышка при обычных физических нагрузках. Но есть проблемы, которые затрагивают системно наш организм и проявляются тяжелыми васкулитами, то есть поражениями сосудов, кожными проявлениями. И вот они требуют особого наблюдения с точки зрения докторов.
0: Началась и разработка вакцин от коронавирусной инфекции. Этим занимались все передовые страны мира, в том числе и Россия. В августе 2020 года был зарегистрирован отечественный препарат «Спутник Ви». Согласно данным ВОЗ, на 31 декабря 2023 года две трети населения планеты получили первичную серию вакцин от COVID-19. Больше всего прививок поставили в Китае, Индии и США. По оценкам специалистов, только в европейском регионе вакцины позволили снизить смертность по меньшей мере в полтора раза и спасти около 1,5 миллиона жизней. В мае 2023 года глава ВОЗ заявил, что COVID-19 больше не является глобальной угрозой в области здравоохранения, хотя опасность остается высокой. В конце сентября 2024 в России распустили рабочую группу Государственного совета по экономическим вопросам и борьбе с коронавирусом. Однако вирус по-прежнему продолжает мутировать, появляются новые штаммы с разной степенью заразности, симптомами и течением болезни. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
4: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
3: Пиво, чипсы и копчености снижают либидо у мужчин, утверждают врачи. Исследования показали, что продукты с усилителями вкуса и высоким содержанием соли вызывают зависимость и нарушают работу нервной системы. Кроме того, в пиве содержится эстроген, который угнетает половое влечение и способствует накоплению подкожного жира. Российские ученые выяснили, что жевательная резинка без сахара очень даже полезна. Она не только освежает дыхание, но и увеличивает слюноотделение, что помогает уменьшить налет, укрепить эмаль, снизить риск стоматологических заболеваний. Кроме того, жвачка облегчает симптомы изжоги, нейтрализуя кислоту в пищеводе и даже помогает справиться со стрессом. А вот вейпы уничтожают зубы, предупреждают стоматологи. Горячий пар вызывает микротрещины в эмали и ожоги, а глицерин приводит к кариесу и вызывает зубной налет. По словам стоматологов, электронки в целом негативно влияют на кровоснабжение полости рта и его микрофлору. Интернет помогает пожилым людям улучшать душевное здоровье. Это утверждают китайские врачи. Они выяснили, что пожилые пользователи интернета реже страдают от депрессии и лучше оценивают свое здоровье, чем те, кто им не пользуется. Наиболее хорошо интернет влияет на людей старше 65 лет, которые редко контактируют с окружающими, ведут малоподвижный образ жизни и не чаще раз в неделю употребляют алкоголь. Это была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
4: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Имеются противопоказания.
2: Капсулы, микстуры. Сколько лекарств выпивает за жизнь каждый из нас? Горьких и сладких, дешевых, дорогих и очень дорогих. Корпорации тратят миллиарды на разработку все новых и новых препаратов, но болезни не торопятся отступать. И как тут не уверовать в заговор злобной бигфармы? Подсластим пилюлю. Юрий Киселев, врач-терапевт, фармаколог, PhD, доцент и руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии в университете Осло Метрополитен, Норвегия.
1: Здравствуйте, Юрий.
3: Здравствуйте.
1: У меня к вам прямой вопрос. Скажите честно, сколько вам заплатила Big Pharma?
3: Видимо, Big Pharma поиздержалась на разработках, не заплатила ничего, но независимо от того, что она ничего не заплатила или даже заплатила бы, мы сегодня поговорим по возможности объективно о том, какие у нас существуют мифы о побочных эффектах и отваливается ли печень от таблеток, если выбирать, что ли, самый популярный тезис из того, что слышал я в своей практике. Но начать я должен с юридической формальности. Декларация об отсутствии конфликта интересов. Я не получаю гонораров и иных вознаграждений от производителей лекарств, продавцов лекарств, изделий и медицинских услуг. И в этом выступлении я излагаю только мою частную экспертную точку зрения, но не официальную позицию университета Осло Метрополитен или других организаций. И два важных тезиса, с которых я хотел бы начать. За первый тезис я очень благодарен лаборантке, которая помогала мне в работе над диссертацией. Диссертация была экспериментальная, и я переживал, что результаты плохо воспроизводились. На что она сказала: «Ты знаешь, биология 1 плюс 1 может быть равно 264 или минус 10». В биологии, в биомедицине черного и белого не так много. Чаще мы говорим об оттенках. Это важно иметь в виду в дальнейшем, когда мы будем обсуждать побочные эффекты. Ну и в каждой сказке есть доля правды. Может быть, что-то отваливается, а может быть и нет, а может быть не всегда. Тут, опять же, к сожалению или к счастью, однозначного железобетонного ответа не всегда можно дать, но постараемся все-таки какую-то ясность получить. Итак, благодаря организаторам форума мы провели опрос, и три лидера мнений – это три мифа. Производители вносят в список побочек все, что угодно, чтобы защититься от возможных юридических финансовых рисков. Многие лекарства вызывают привыкание, но это скрывают от людей. И, наконец, у трав нет побочек, потому что они натуральные. Вот это были три самых популярных мифа, и надо сказать, что я, например, в своей практике далеко не все эти тезисы часто встречаю, но глаз народа – глаз Божий, так что будем говорить об этих трех мифах. Но для начала нужно определиться с понятиями. Во-первых, что такое побочное действие или побочный эффект? Вот тут этот момент довольно принципиальный. А лекарство – это что? Это молекула. Молекулы действуют на какие-то свои цели в организме, на какие-то клетки, рецепторы и так далее. И действий, эффектов у молекулы, биологических эффектов, никогда не бывает один. Их всегда бывает много. но какой-то эффект будет для нас желательным, а какой-то эффект может быть либо нейтральным, либо вообще негативным. Вот, например, лекарство финастерид, которое разрабатывалось и применяется для лечения того, что называется в быту аденома простаты или доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Когда проводили клинические исследования, то оказалось, что этот препарат, помимо действия на предстательную железу, усиливает рост волос. В том числе люди, у которых уже давно была потеря волос, алопеция, они заметили, что волосы появляются снова, там, где они в свое время пропали. Рост волос является в данном случае целевым эффектом при лечении простаты? Нет. Но этот эффект, то есть он является побочным, но при этом он не является негативным. Так что вот если мы будем строго соблюдать терминологию, то важно понимать, что побочное действие или эффект, они, по идее, далеко не всегда негативны. Есть другое понятие – нежелательное явление. Это, в принципе, что-то нежелательное, что происходит с человеком во время лечения. Но ведь во времени значит вследствие. И вот у нас есть, например, парацетамол. Человек, допустим, его принимает в клиническом исследовании, и у него случается потеря памяти. Это именно следствие терапии. У нас есть какие-то основания так думать с точки зрения там, биологии, молекулярных каких-то вещей? Нет. Значит, это просто нежелательное явление, которое мы заметили во время применения или во время клинического исследования. Ну и, наконец, нежелательная реакция. Вот тут как раз мы говорим о причинно-следственной связи, или доказанной, или, по крайней мере, обоснованно заподозренной. Например, при приеме парацетамола действительно крайне редко может возникнуть токсический гепатит. И мы знаем механизм, почему он возникает, и мы знаем, что действительно парацетамол тут может быть виновником. Еще раз подчеркну, крайне редко. Так вот, в данном случае вот нежелательная реакция, по большому счету, все, о чем мы будем говорить сегодня, надо называть правильно нежелательными реакциями. Однако, поскольку мы все-таки не на лекции, и все привыкли говорить о побочках, в том числе и врачи, давайте сегодня все-таки позволим себе такую вольность и продолжим использовать этот не совсем точный, но устоявшийся в обиходе термин – побочки. Кстати сказать, а как же собираются данные о побочных эффектах? Во-первых, у нас есть клинические испытания, первая, вторая, третья фазы, но здесь мы говорим о сотнях, тысячах пациентов, не более. Представьте, что это какой-то очень редкий побочный эффект, который, допустим, встречается 1 на 20 тысяч, но при этом он очень опасный. Соответственно, на первых фазах испытаний, вернее, в первую, вторую, третью фазу мы его поймать не можем, слишком мало людей участвовали. Чисто статистически он не выскочит в наших данных. Есть постмаркетинговые исследования, лекарство вышло на рынок, и мы собираем данные либо активно, либо активно, либо в

управления спонтанных сообщений от пациентов и от врачей появилась информация о возможных рисках зависимости. Дальше были проведены длительные исследования. В 2018 году внесены дополнительные ограничения в инструкцию и ужесточение режима отпуска в аптеках. Кстати, почему так долго? Именно потому, чтобы не лишить случайно людей хорошего лекарства, а быть уверенными в том, что да, к сожалению, действительно оно небезопасно. Итак, три частых и справедливых «нет» из практики терапевта. Нет, после отмены гипотензивных препаратов ваша гипертония не станет более тяжелой. Она никуда не денется. Если уж у вас есть настоящая гипертоническая болезнь, то пропасть она вряд ли сможет. Но хуже она не станет. Вы имеете право перестать пить таблетки, в общем, никто не заставляет, но гипертония останется. После отмены статинов кровь не превращается в сливочное масло. Вот я очень часто слышу, что я же перестану пить статины, у меня рванет вверх холестерин. Нет, но он останется повышенным и останутся повышены кардиологические риски. И очень частая тема – преднизолон, стероидный гормон. Преднизолон – это не кол, с него можно слезть. Очень многие пациенты, которым назначают по объективным показаниям из-за аутоиммунных, например, заболеваний, из-за тяжелой астмы, преднизолон, очень его боятся. Но от него можно отказаться, и существуют отработанные стратегии, как можно прекратить лечение. Ну и, на мой взгляд, лучшее доказательство того, что от большинства таблеток зависимости все-таки нет – до 80% с наиболее обычными хроническими заболеваниями, по данным исследований, бросают назначенное лечение. Но если бы они были зависимы, вряд ли они могли бы так просто бросить. Итак, зависимости от лекарств бывают. Почти исключительно это касается нервной системы. Это внимательно отслеживается, об этом пишут в инструкции и даже дополняют инструкцию при необходимости. Ну и, наконец, травы и побочки. Посмотрите на картинку. Слева, наверху, у нас ива, а внизу таблетки. Например, аспирин в данном случае. Ива, кора ивы, содержит ацетилсалицил, предшественник аспирина, так это назовем. То есть, по сути, аспирин выделен из коры ивы, которая традиционно применялась в качестве лекарства многими народами, жаропонижающего и обезболивающего. Травы, растения состоят из молекул. Лекарства тоже состоят из молекул. Эффект, что лекарство, что эффект травы, оказывают молекулы, а не биорезонанс или Святой Дух. И очень важный пункт. Молекулы не умеют быть добрыми или злыми. Нет такого, что молекула аспирина в коре ивы, она вот какая-то добрая, и она будет нам особенно хорошо помогать и не вредить. Да нет, это та же самая молекула, и она будет работать так же, как и молекула в таблетке. Поэтому трава от лекарства принципиально, от химического, не отличается. Примеров трав с побочками миллион. Самая классическая история – это зверобой, у которого есть прямая токсичность, в том числе почечная и печеночная, и масса лекарственных взаимодействий. Кора тиса, казалось бы, растение – это сырье для производства лекарства паклитоксел. Чрезвычайно эффективно, но при этом, безусловно, серьезного препарата со всеми химиотерапевтическими побочными эффектами. Или, например, белладонна и наперстянка – тоже травы, но из них производят важные, но при этом потенциально токсичные лекарства – атропин и дигиталис. Гинко билоба, в которое так многие верят, что оно защищает нас, это растение, от деменции, от Альцгеймера, чего оно, к сожалению, не делает, к несчастью. Тем не менее, его все равно многие принимают, а оно вполне способно вызывать кровотечение. Так что травы и побочки – это совместная штука. Важно, что травы практически не исследуются в плане безопасности. Нет системы рапортирования вот этих спонтанных сообщений по-настоящему. При этом надо сказать, что для трав, которые официально зарегистрированы как лекарства, побочки указаны в инструкции. Вы можете посмотреть валерьяну, пустырник, что-то в этом роде. Но они плохо изучены, опять же, потому что травы, которые сейчас применяются официально, они не изучались, скажем так, в современном формате, в формате настоящих серьезных клинических исследований. Бонусный миф. Возможно ли лекарство без побочек? Нет. Каждое лекарство имеет одну или несколько молекул мишеней в организме. Я с этого начинал мой рассказ. И оно не может действовать как волшебная палочка исключительно на один параметр, исключительно в желаемом диапазоне. Любое лекарство

0: лекарство будет иметь какие-то еще эффекты, в том числе и негативные. Однако, возможно, лекарство без побочек в инструкции. Ну, как такое получается, истории бывают разные. Может быть, его недоисследовали, может быть, еще что-то. Такие ситуации, к сожалению, бывают, но они все-таки нечастые. А, собственно, вы спросите, а с печенью-то что? Отваливается ли печень? Гепатотоксичность, то есть печеночная токсичность лекарств, существует и известна врачам уже давно. Но тяжелой она бывает весьма редко. Да, конечно, бывают всякие истории, например, гепатотоксичность препаратов для химиотерапии рака, ряда других препаратов, но это известные вещи. И обычно, если уж у лекарства тяжелая гепатотоксичность, она известна и оно применяется, то это значит, что показание к его применению является слишком серьезным состоянием, то есть оно, в общем, оправдывает эти риски. Но на практике, к сожалению, врачи и пациенты очень часто принимают за серьезную гепатотоксичность безобидное небольшое повышение печеночных ферментов. И это достаточно большая проблема, когда бросают терапию из-за того, что ферменты незначительно повысились, и это на самом деле не является по-настоящему клинической проблемой. И я хотел бы подчеркнуть, если лекарство кому-то помогает, то оно должно кому-то вредить. Вот такая получилась история.
1: Спасибо, Юрий. А сейчас мне интересно, какое лекарство поможет вам?
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Елена Трубачева, врач-клинический фармаколог, врач-реабилитолог клиники «Доктор Ост», автор азбуки антибиотикотерапии на портале «Видаль», предназначен только для врачей, и так далее, и так далее. Прошу вас 10 минут.
3: Коллега, у меня следующий вопрос. Вы упоминали о том, что пациенты часто принимают препараты без показаний. Но существует же история о том, когда препараты стали применять именно по побочным эффектам. И эти показания были зарегистрированы. Как такое получилось?
0: Спасибо, Елена. Действительно, это интересная и известная история. Получается это таким образом. Как я уже упоминал в начале лекции или выступления и подчеркнул в ее завершении, молекула всегда имеет несколько эффектов, неважно какая и неважно где. Некоторые из них мы можем спрогнозировать, некоторые мы спрогнозировать не можем заранее. И например, хорошая история, иллюстративная, это история с Виагрой, давайте не будем использовать коммерческое название, химическое непатентованное название сильденафил. Эта молекула изначально разрабатывалась для лечения повышенного давления, гипертензии. И в ходе клинических испытаний было замечено, что давление, пускай может быть и снижается, хотя не так и не настолько, как нам бы хотелось. Но испытуемые мужчины стали отмечать, что у них существенно улучшилась эректильная функция. И разумная компания быстро подхватила эту идею, и в итоге препарат выводился на рынок и вывелся на рынок по показанию эректильной дисфункции. Кстати, я еще скажу, что поскольку он обладает таким сосудорасширяющим эффектом, то зарегистрировано потом было еще одно показание – легочная гипертензия – это тяжелое заболевание легочной циркуляции, инвалидизирующее, с тяжелыми симптомами. И тут тоже, получается, начали мы вроде как просто с повышенного давления, а пришли мы вовсе не к нему, а к эректильной дисфункции и легочной гипертензии, как зарегистрированным и действительно оправданным показанием. То есть да, вы абсолютно правы, так бывает, когда что-то является побочным, но при этом не негативным эффектом, и становится основой для нового лечения.
3: Следующий вопрос. Я бы хотела выйти немножко за рамки вашего доклада и все-таки спросить про аллергические реакции. Они, конечно, непредсказуемы фактически, но с моей точки зрения практика проведения так называемых лекарственных проб не лучше. А вы как думаете?
0: Это вопрос очень важный и такой обоюдоострый, потому что если мы не проводим пробы, то теоретически или практически это зависит от мнения конкретного эксперта, это вроде как может повышать риски для пациента. А с другой стороны, на каждый препарат пробы не придумаешь. И я, наверное, такой комментарий могу дать. То, что я знаю точно из исследований, это, например, история с пенициллиновой аллергией. Аллергия на классические пенициллины, например, на феноксиметилпенициллин, который, я думаю, что используется в России уже не часто, а в Норвегии из-за благоприятного фона резистентности все еще работает. На этот препарат, по некоторым данным, аллергия очень распространена. Однако, когда в исследованиях мы смотрим на пациента, мы изучаем конкретные случаи, то оказывается, что доказанная, подтвержденная аллергия наблюдается лишь только у порядка 10% из тех, кто сказал, что у них есть аллергия. И это не то, что человек сознательно обманывает, конечно, нет. Просто могло быть совпадение, могла быть какая-то неспецифическая реакция в виде незначительной где-то что-то сыпи. Может быть, медсестра или врач были, скажем, чересчур тревожными и не совсем разобрались в том, что произошло. Потому что есть действительно такой подход, ну, гипервнимательного отношения. Вот, поэтому сказать, нужны ли аллергопробы всегда и всем, мне на этот вопрос трудно ответить. Но я бы, наверное, вот ответил, сказав, что проблема аллергии, она в некоторых случаях раздута, неоправданно. А это влечет за собой, кстати, последствия. Потому что зачастую мы могли бы полечить человека пенициллином, не используя более продвинутые антибиотические резервы, не провоцируя дальнейший рост резистентности. Но мы не даем пенициллин, потому что мы имеем запись в амбулаторной карте или в истории болезни, или со слов человека, что у человека аллергия на пенициллин. То есть наше избегание пенициллина будет неоправданным и приносить неблагоприятные последствия.
3: Ну, я хочу немножко дополнить. В России это немножко другое название носит. Это ампициллиновая сыпь, из-за которой у нас выпадает вся группа бета-лактамов. И там действительно каждый раз приходится разбираться, но все-таки, наверное, не путем пробы, а вдруг аллергия все-таки истинная. Следующий вопрос. Вы упомянули о том, что от таблеток голова все-таки болит. А как тогда выжить?
0: Ну, как выжить, это вопрос интересный, потому что вы абсолютно правы, действительно, нестероидные, противовоспалительные, и, кстати сказать, не только они, но, наверное, самое большое значение в проблеме абузусной боли имеют именно они, действительно способны вызывать головную боль, и возникает порочный круг. И вот тут очень важно клиницистам стараться находить в себе ресурс для сочувствие и принятие положения, в котором находится человек. Потому что легко сказать, вы пьете слишком много таблеток, немедленно прекратите, вы сами себе головную боль провоцируете. Но у человека болит голова. Да. И когда у него сильно болит голова, вот морализаторство, оно, конечно, неуместно и оно бессмысленно. И тут в такой ситуации я бы... Если бы у меня был такой пациент, поскольку я все-таки не невролог и не цефалколог, я бы, наверное, совместно со специалистом эту проблему решал, если у меня, как у терапевта, вот случилась такая история. И я хотел бы сказать при этом, тем не менее, что история усиления боли в ответ на терапию, она, кстати, характерна не только для вот головной боли и нестероидов, а, например, для опиатов. Вот в Норвегии мы сейчас запустили были утверждены новые правила по применению опиатных наркотических энергетиков, и там четко сказано для врачей, если, несмотря на максимальные дозы энергетика, пациенту не лучше, боль не снижается, а даже нарастает, это не знак недостаточной дозы. Это, наоборот, знак того, что скорее препаратом вызывает проблему, и нам нужно, напротив, не повышать дозу, а ее снижать. То есть, да, безусловно, лекарства, к сожалению, могут усиливать боль, хотя они изначально назначались для того, чтобы боль уменьшать. И это большая проблема, с которой не так просто разобраться.
3: Ну и последний вопрос. Допустим, случилась такая гипотетическая ситуация, что оригинальный препарат пропал из аптек. В доступе только дженерики. Может ли измениться состав побочек и каким образом сделать выбор?
0: Это вопрос очень частый, особенно в течение последнего года. Значит, первое, по побочкам. Они могут измениться, и может измениться и эффект препарата тоже. Почему? Потому что ладно бы просто количество действующего вещества в условной таблетке соответствовало, и там было именно то вещество, которое нужно. Но особенность в том, что именно состав таблетки, грубо говоря, дополнительные вот составляющие, которые в нее положены, это ведь далеко не мел. Это довольно сложная технология и сложная наука. И, например, может получиться так, что лекарство в новом препарате всосется гораздо быстрее, чем оно всасывалось раньше. И из-за вот этого быстрого роста концентрации, из-за этого скачка, возникнет у человека какое-то побочное явление, которого раньше не наблюдалось. Это про побочкам. И что касается того, как выбрать. Меня часто спрашивают, я каждый раз вынужден признать, что, ну, в общем, хорошего ответа я дать не могу, потому что тут все еще зависит от того, насколько хорошо работает система контроля качества лекарств, насколько аудит производителей производится своевременно и должным образом и так далее. Ну, я обычно рекомендую пациентам, первое, именно тот специалист, который с ними работал и с их, допустим, хроническим заболеванием подбиралась терапия. Обычно у этого специалиста есть опыт и других пациентов, которые тоже разное что-то принимали. И так накапливается какая-то информация. Это, безусловно, не лучший способ, но посоветоваться с врачом, узнать о его опыте, это, ну, вот такое решение из серии «Когда нет других решений».
1: Так, спасибо большое, Елена. Сейчас мы попросим наших зрителей оценить, насколько вредный оппонент был вредным. Пожалуйста, проголосуйте. Потом покажем результаты, не сразу. Пусть подумают, проголосуют. Да, пожалуйста, оцените, насколько Елена Трубачева была вредна. Или, может быть, она оказалась всего лишь добрым другом. А мы переходим к вопросам. И вопрос, который хочет задать вам Юрий Дмитрий Кельт, он спрашивает, неоднократно слышал утверждение, что вещества из медицинских препаратов накапливаются в организме, в печени и почках и не выводятся со временем, а при лечении природными лечебными травами такого не происходит. Корректно ли утверждение про накопление веществ в организме? Если да, то есть ли отличие в сравнении с препаратами растительного происхождения?
0: Значит, по поводу растительного происхождения это утверждение некорректно. Как я уже говорил, молекула есть молекула. Неважно, в чем она содержится, в таблетке, в инъекции или в какой-то замечательной траве, цветочке или даже букашечке. У молекулы есть физико-химические свойства. Они неизменны, и она вот с этими свойствами своими оказывается в организме человека, и судьба у нее будет одинакова. Неважно, откуда она поступила, если это одна и та же молекула. Поэтому в плане накопления, нет, это неправда. Если мы говорим, опять вернемся к ацетилсалициловой кислоте, аспирину, и работать, и накапливаться или не накапливаться, она будет также, независимо от того, получена она из коры ивы или из таблетки аспирина. И что касается накопления в принципе, некоторые препараты могут накапливаться в организме действительно. Для этого прописана дозировка, прописаны правила, как ее следует соблюдать, чтобы избежать накопления. Таких препаратов не очень много, но они есть. Это правда. Препараты некоторые могут накапливаться.
1: Спасибо, Юрий. Теперь вопрос от Владимира Рудченко. Почему продолжается свободная продажа препаратов с большой токсической нагрузкой на печень или сильными побочными эффектами при наличии более безопасных аналогов? Примеры: парацетамол, карвалол, валокардин.
0: Ну, парацетамол – это вообще моя любимая тема, одна из любимых тем, потому что это очень безопасное обезболивающее, жаропонижающее средство, которое по непонятным мне причинам у нас в России демонизируется очень часто. Совершенно неясно, в общем, почему. При том, что другие препараты с такими же показаниями, ну, мягко говоря, небезопаснее. Да, бывает гепатотоксичность у парацетамола, но у очень специфических групп и обычно при превышении дозы. Понятно, что если съесть килограмм таблеток, то ну, тоже ничего хорошего не будет, и токсичность может возникнуть. Но при использовании адекватных доз, это до 3-4 граммов в сутки, парацетамол для абсолютного большинства людей безопасен. Гепатотоксичность у лекарств, как я говорил, бывает. Это правда. Но первое. Когда препарат выходит на рынок, всегда регулятор оценивает соотношение риска и пользы. Если это, например, таблетка от, скажем, головной боли новая, с гепатотоксичностью такой, что один из 10 пациентов будет получать печеночную недостаточность или гепатит, то мы скажем, окей, от головной боли у нас таблеток в принципе много, но тут нет какого-то кризиса, а токсичность неприемлемо высокая, и такой препарат на рынок не выйдет. При этом есть препараты с высокой гепатотоксичностью, но они, например, используются как единственное лечение, существующее для какой-то жизнеугрожающей болезни. Так что не надо думать о гепатотоксичности как о каком-то черном флаге и о клейме. Любую проблему, любую побочку, любую токсичность потенциальную нужно соотносить с тяжестью заболевания, которое мы этим лекарством лечим. И, кстати сказать, если уж на то пошло, меня всегда удивляло, почему пациенты гораздо чаще беспокоятся о гепатотоксичности лекарств, чем о гепатотоксичности алкоголя, который они с большим удовольствием пьют, запивая им лекарства.
1: Не делайте так, дорогие друзья. Андрей из Архангельска спрашивает, возможно ли получить серьезные побочные эффекты от бесконтрольного приема гепатопротекторов, прием которых направлен на защиту печени?
0: Побочные эффекты можно получить от бесконтрольного и даже контрольного приема чего угодно. Весь вопрос в вероятности. Гепатопротекторы имеют побочные эффекты. И да, они могут навредить печени или другим органам и системам. Другой вопрос, что ну, гепатопротекторы, скажем так, не самые токсичные из существующих препаратов.
1: Дмитрий Решетников спрашивает, если открыть инструкцию к любому препарату, то от раздела с побочными эффектами волосы дыбом станут, найдешь там все, от диареи до волчанки. Не является ли это причиной недоверия к доказательной медицине? Может быть, в инструкции для потребителей следует писать только наиболее вероятные эффекты, доказанные практикой и критически важные противопоказания?
0: Это прекрасный вопрос. У меня есть скорее соображение по этому поводу, чем ответ, потому что я сам для себя, я задавал себе этот вопрос неоднократно за годы работы. Я думаю, что в инструкции для потребителя нужно в первую очередь четко написать все-таки, насколько часто та или иная проблема возникает, чтобы это было совершенно очевидно для пациента. Потому что, я не знаю, если возьмем там условный анальгин, то у него есть потенциальное жизнеугрожающее побочное действие или нежелательная реакция. Это агранулоцитоз, это токсичность в отношении системы крови. Но встречается это крайне редко. И то же самое да, с парацетамолом и печенью. Поэтому что-то скрывать от человека я считаю неправильным, но я считаю правильным по возможности объяснить, насколько этот риск все-таки актуален для данного конкретного человека.
1: Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга спрашивает. Говорят, что есть один из признаков хорошего лекарства. Чем длиннее у него инструкция, тем лучше, поскольку это означает, что как можно больше побочных эффектов было исследовано. Так ли это?
0: Это интересный тезис, и он мне нравится. Ну, скажем так, я, наверное, соглашусь с тем, что совсем короткая инструкция и полное отсутствие побочных эффектов вызывают у меня больше подозрений, чем очень длинная простыня с огромным количеством побочных эффектов, либо там другой информации какой-то медицинской.
1: Ну, то есть надо в аптеку с линейкой ходить или с рулеткой? И сразу...
0: С рулеткой, да, со строительной.
1: Отлично. Вопрос от еще одного любопытного. Снижают ли трансдермальные формы препаратов нагрузку на ЖКТ? Или все равно все в печень попадает? Или зависит от препарата? Можно тогда примеры?
0: Так, трансдермальные препараты – это лекарства, например, в виде пластыря или крема, или геля, которые наносятся на кожу. И обратите внимание, трансдермальные – перевод через кожу. То есть идея не в том, чтобы лечить ими кожное заболевание. Идея в том, чтобы они всосались через кожу и поступили в системный кровоток. Из этого следует ответ на вопрос. Они все, конечно, окажутся в системном кровотоке, а значит, в том числе в той же самой печени. Примерами могут являться лекарства, которые жирорастворимые препараты, которые легко всасываются через кожу, и которые, например, плохо усваиваются из желудочно-кишечного тракта из-за своей жирорастворимости. Это, например, некоторые виды гормонов или, например, существуют пластыри с обезболивающими наркотическими. Для чего? Опять же, чтобы ни таблетками, ни инъекциями человека не мучить постоянными, а приклеить пластырь, и он там 24 часа будет работать, постепенно отдавая через кожу лекарства.
1: Вопрос от Карла Августа Аванти. Правда ли, что миф о том, что абсолютно все лекарства вызывают привыкание, причем трактуется этот термин как зависимость, наркозависимость, восходит к тем временам, когда даже в составе сиропа от кашля можно было обнаружить запрещенные сейчас вещества?
0: Значит, я не знаю, возможно, исторически... Это действительно имело место, такая связь как бы сформировалась в головах. Я не слышал и не читал об именно такой версии. Мне кажется, что тут во многом скорее психологический компонент работает. То есть условно у человека повышенное давление выявляют, и в какой-то момент врач говорит, окей, вы там стали меньше есть соли, больше двигаться, лучше спать, тем не менее давление все равно повышенное, надо начинать таблетки. И понятно, что особенно если это давление не чувствуется, то человеку кажется, что он вроде как на них подсаживается. Как-то так, раньше я был свободен, а теперь мне надо каждое утро таблетку пить. Вот я думаю, этот момент во многом психологический приводит к страхам в целом о зависимости от таблеток. Но... Да, как я уже говорил, действительно от каких-то лекарств зависимости бывают. Этого не скрывать, не преуменьшать не надо.
1: Вопрос от Анны из Нижнего Новгорода. Врач мне сказал, что если у меня аллергия на арахис, то мне не подходят некоторые виды наркоза. Пора ли идти к аллергологу и делать пробы, чтобы проверить это высказывание?
0: Я честно скажу, я первый раз об этом слышу, но в жизни бывают всякие удивительные вещи. Поэтому я вот даже не рискну прокомментировать.
1: Так, Роман Красноперов из Москвы. Были ли случаи, когда побочные эффекты от приема одного препарата возникали при начале приема какого-то другого? Или если у пациента изменились внешние условия? Рацион питания, образ жизни и т.п.?
0: Интересный вопрос. Навскидку, то есть первая часть, побочные эффекты от одного при начале применения другого. Мне трудно представить такой вариант. Так вот навскидку не приходит мне ответа. А относительно изменившихся условий, да. Вот, например, есть у нас лекарство под названием антипсихотики, большой класс, применяется для лечения психоза, логично, например, шизофрении. И для ряда этих препаратов существует такое явление. Значит, если человек курит, то компоненты табачного дыма, всасываясь в легких и оказываясь в кровотоке, попадают в печень и, скажем так, разгоняют печеночные ферменты, которые метаболизируют, переваривают вот это лекарство. Соответственно, человек курит, и лекарство у него исчезает из организма, так скажем, гораздо быстрее, чем у человека некурящего. Этому курящему человеку повышают дозу, потому что относительно вот этого фактора курения таблетка не дает достаточного эффекта. Подняли дозу, выровняли, лечебный эффект хороший, переносимость нормальная. Потом он бросает курить. Хорошая идея, но доза-то та же самая, а побочные эффекты, например, антипсихотиков, как и многих других лекарств, они часто дозозависимые. То есть относительно его нового состояния, когда ферменты печени расслабились и выдохнули, доза оказывается слишком большой, и, вероятно, побочек будет тоже побольше.
1: Но, тем не менее, бросайте курить, дорогие друзья. Так, следующий.
0: Да, дозу можно откорректировать, а рак легкого вылечить трудно.
1: Да. Вопрос от Андрея Линова. Слышал тезис, что если лекарство не имеет побочек, то и эффективности тоже нет. Но от вас уже на эту тему мы что-то услышали, что это, скорее всего, блеф какой-то.
0: Если лекарство не имеет побочек, еще раз, если оно их не имеет в инструкции, то это интересный вопрос, почему их там нет. И тогда возникает вопрос, а как же, если так оценивалась безопасность, то как оценивалась эффективность? А сказать, что лекарство действительно по факту не имеет никаких побочек, таких лекарств существовать не может. Это совсем не бьется ни с физикой, ни с химией, ни с биологией.
1: Вопрос от Зуниры Усмановой. Сегодня препараты без доказанной эффективности и сомнительной доказательной базой все чаще получают статус лекарственных препаратов. Как бороться против этого с позиции врача и сотрудника аптеки? И есть ли предпосылки к тому, что фармрынок в обозримом будущем урегулируется?
0: Он урегулируется только если кто-то захочет его урегулировать. И это вопрос, скажем так, политически, то есть в некой нейтральной ситуации, как это должно работать, что профессиональное сообщество давит на, условно, там, комитет по здравоохранению в парламенте, и комитет по здравоохранению в парламенте вносит какие-то законодательные инициативы по ужесточению процесса там, регистрации лекарства, вывода его на рынок и так далее. Но для этого должны быть и механизмы эти работать, и должна быть инициатива. В практической ситуации, что я могу посоветовать? К сожалению, это только самообразование и человек, работающий в аптеке, наверное, я просто не знаю, как у нас с законодательством, насколько провизор или фармацевт имеет право от себя говорить пациенту то, и к покупателю, чего нет в инструкции. Но врач, по крайней мере, на мой взгляд, если у него есть оправданные основания считать, что нет эффективности или некорректно описана безопасность, я считаю, что врач может и, возможно, даже должен сказать об этом пациенту.
1: Так, Юрий, вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос. Кому из авторов вопросов достанется книга «Вирусы. Скорее друзья, чем враги» издательства «Альпина Нонфикшн». Может, вы выделили какой-то вопрос из прозвучавших? Или я могу напомнить, какие были?
0: Я вообще для себя выделил вопрос, который был, с одной стороны, очень простой, а с другой стороны, в нем было рациональное зерно. Это вопрос про простыню с лекарствами, длинная инструкция, больше доверия.
1: Это вопрос от Вячеслава Антонова из Санкт-Петербурга, кстати, нашего постоянного зрителя, которому достанется книга «Вирусы. Скорее друзья, чем враги». А вам мы отправим, не можем прямо сейчас вручить, но отправим подарки от форума «Ученые против мифов». Да, и сейчас на экране появится шутливый рисунок нашей художницы Юлии Родиной. О, как раз, по-моему, он иллюстрирует тезис про длину инструкции.
0: Отлично.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
3: Решение о назначении препарата и как его применять принимает лечащий врач, а не лектор на конгрессе.
4: Но врач назначил неправильно, потому что клинические рекомендации неправильные. Что с этим делать?
3: До сих пор, с точки зрения классической доказательной медицины, антибиотики не имеют доказанного действия.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях старший научный сотрудник Дарвиновского музея Давид Хайдаров. Говорить мы с ним сегодня будем о крабах. В частности, о камчатских крабах. Вообще, это удивительное существо, доложу я вам. Дело в том, что это один из редких примеров успешной реинтродукции кого бы то ни было на новой территории, акватории. В свое время, где-то в конце 30-х годов, некие первопроходцы этого дела решили, что такая ценная промысловая культура, как камчатский краб, может жить еще и в других местах, ну, в частности, в Охотском море. И на севере нашей страны, европейской части нашей страны, выпустила камчатских крабов и молоть. И потом случилось многое, была война, об этих экспериментах на какое-то время забыли. И вот в начале 90-х вдруг внезапно дайверы обнаружили, что камчатского краба у нас очень много, и этот камчатский краб расселяется интенсивно. И в начале 2000-х мы уже снимали фильм про то, как прекрасно себя чувствует камчатский краб в акватории Баренцева моря, куда его заселили. Чувствовал себя прекрасно, его стало очень много. Более того, он начал, с нашей точки зрения, представлять некоторую угрозу как инвазивный вид, потому что он начал там есть все, что он может съесть. И являл собой пример такой вот выносливости. И размножился до таких объемов, что сейчас уже там вполне его промышляют. Его с начала 2000-х и норвежцы начали промышлять, которые тоже сняли фильм про этого камчатского краба. Такой вот оказался очень какой живучий, что ли, жизнеспособный вид этот камчатский краб. Но интересен он не только этим, это, так сказать, была прелюдия к нашему разговору. Можно начать с того, что камчатский краб не совсем краб. Да, Давид, так это или нет?
3: Да, здравствуйте, Иван Игоревич. Действительно, традиционное русское его название, да, и на многих других языках звучит как краб, камчатский краб или королевский краб, но на самом-то деле это представитель совсем другой группы десятиногих ракообразных, которых называют крабоиды. Крабоид значит похожий на краба. Это родственники настоящих крабов, это целый инфраотряд так называемых неполнохвостых раков, и к нему, в частности, относятся, например, раки-отшельники. Многим тоже хорошо знакомые, да, поскольку живут они в раковинах различных моллюсков, поэтому их многие знают. Так вот, камчатский краб – это родственник этих самых раков-отшельников, а не настоящих крабов. И объясняется такое его родство тем, что строение у него больше похоже именно на этих самых раков-отшельников. Ну вот самый наглядный момент, да, касающийся строения – это количество ног. То есть, когда мы смотрим на классического краба, да, какого-нибудь нашего черноморского, там, каменного или мраморного, то мы видим, что ног у него, как и положено, десятиногим ракообразным 10, то есть 5 пар, включая клешни. А если мы посмотрим на камчатского краба, то мы увидим, что вместе с клешнями у него ног-то всего 8 почему-то. По крайней мере, видно всего 8. Это как раз характерная особенность крабоидов всего этого инфраотряда, что ходильных ног-то на самом деле у них 10, как положено десятиногим. Но есть нюанс. Последняя, задняя пара ходильных ног у них очень сильно уменьшена. То есть она очень маленькая и спрятана под карапаксом, то есть под панцирем. Ее не видно, но она есть. И в ходьбе, передвижении она никакой роли не играет. Но она позволяет этим ракообразным чистить жабры, которые также находятся под карапаксом. И, соответственно, функция вот у последней пары ног такая своеобразная. Да, не похожая на то, что мы привыкли ожидать от ходильной ноги. Ну и, собственно, почему их назвали, да, неполнохвостыми раками? Потому что, в отличие от настоящих крабов, у которых, ну, так называемый хвост, на самом деле это никакой не хвост, а брюшко, подогнут под карапакс, под панцирь. И все сегменты этого брюшка у крабов очень сильно упрощены и частично слиты друг с другом. А вот у крабоидов, к которым относится камчатский краб, в принципе, брюшко имеет такую же конструкцию, да, оно подогнуто под карапакс, но при этом на нем сохраняются и кусочки хвостового веера, то есть того самого веера, такого типичного хвоста для раков и креветок. Потому что у крабов части этого веера исчезают полностью, остается там один буквально сегмент его, кельсон так называемый, вот. А у крабоидов у них остаются еще там кое-какие его части. И вот по этим признакам мы, собственно, можем крабоидов любых от настоящих крабов отличать. Ну и по измененной последней паре ходильных ног тоже.
2: То есть возникает вопрос, что у них просто эволюционно одна пара ног как бы свою функцию поменяла. То есть камчатские крабоиды перестали их использовать для ходьбы и стали использовать для того, чтобы чистить жабры, да? Вот это главное отличие.
3: Да, все верно. Ну, то есть это не только для камчатских крабоидов характерно, да, это и для крабоидов вообще.
2: А получается что? Получается, что эволюционно это крабы или это раки? То есть от кого эти самые крабоиды произошли? Это какой-то краб, который забыл, так сказать, вот одну пару ног под панцирем и стал использовать для чистки жабер? Или это, наоборот, рак, который обзавелся такой вот формой жизненной краба, да? Она, вероятно, стала удачной по каким-то причинам, вы, наверное, расскажете, по каким. Так вот, из чьих он будет? Из ракоидов этот крабоид? Или из крабов?
3: Да, это очень хороший вопрос, потому что этим вопросом задавались уже многие исследователи, там, начиная еще с 19 века. Вот. Как же так получается, что разные, явно по строению, существа внешне, тем не менее, очень-очень похожи. И в свое время появился даже термин «карцинизация». Дело в том, что вот эта карцинизация, как процесс эволюционный, это что такое? Это попытка эволюции сделать краба из разных исходных групп ракообразных. То есть существо с широким карапаксом, с подогнутым под этот карапакс брюшком, да,

0: были такие необычные.
1: На тысячу, ну, и гробницы сановников и цариц. И действительно, судя по всему, их подвергли смертной казни. По крайней мере, тот знак, детерминатив или определитель, который встречается в обозначении того, что же с ними сделали, да, он изображает человека, насаженного на кол. Вот, видимо, их таким вот образом казнили. А что касается этой забастовки, то это вообще еще времена Рамзеса III, да. То есть, с одной стороны, последний такой взлет Египта, да, они отбились от народов моря, с другой стороны, уже первые такие свидетельства упадка. И причем интересно, что они подгадали свою забастовку к празднику Хепсет. Это был праздник обновления царских сил, он как бы переутверждался. И как вот часто там бывает перед выборами, да, начинается какая-то такая движуха. И здесь тоже они решили этим воспользоваться. Значит, правда, там Хепсет прошел, и проблемы их еще,
2: а забастовка
1: не,
2: стоит. Да,
1: проблемы их еще не до конца были решены, но тем не менее. Вот, и они там подходят сначала к одному храму, Тутмоса III, сидят там, сидящая забастовка. Потом они, значит, перекрыли проход в долину царей. Потом они, значит, вломились в другой храм, храм Рамзеса II, потребовали еды, им какую-то еду выдали там из местного хранилища. Причем интересно, что, ну, эти люди, они явно, то есть они подавали это, как они, мы голодаем, мы умираем, да, но на самом деле у них были, в принципе, средства, и там потом один из участников протеста, после уже протеста, забастовки, идет и заказывает себе в одной из храмовых пекарен пирожки. Причем там много пирожков он заказывает себе. То есть у него, в принципе, было какое-то зерно или средство для того, чтобы это все приобрести. Но они пошли на принцип. Потом к Рамзесу XI там еще усложняется ситуация. Начинаются набеги ливийцев, которые тоже, ну, они отражены как раз и в фильме, и в романе. Да, там распускают ливийский корпус, и эти ливийцы начинают нападать. Ливийцы — это условное название, это не те ливийцы, которые живут в современной
2: Сейчас
1: Ливии.
2: Сейчас которые?
1: Да, это такие скотоводческие племена, которые жили в западных пустынях. В принципе, всех их было немного, кочевников, что Египет — это вот такая долина, зажатая между двумя крупными пустынями, которые являются частями Восточной Сахары. Западная пустыня и Восточная пустыня. Восточная пустыня — это вот то, что мы приезжаем, когда едем из Хургады куда-нибудь в Луксор или в Каир. А западная пустыня — это вот то, что от Нила в сторону Ливии. И там жили племена, которых мы условно называем ливийцами, да, египтяне их называли чхену. И вот они регулярно совершали набеги, даже на какой-то момент в третьем переходном периоде смогли захватить власть в Египте. И работники царского некрополя, которые вырубали гробницы в долине царей, они даже были вынуждены укрываться от этих набегов в одном из храмов. Храмы в это время, например, храм миллионов лет или заупокойный поминальный храм Рамзеса III, он был уже очень хорошо укреплен, он прямо там реально были башни при входе, хорошие стены такие, и туда прям запихнули администрацию, запихнули туда вот этих вот работников царского некрополя вместе с семьями, и там они укрывались от набегов всяких банд разбойников. Да, и ну, последний момент. Просто многие думают, что, например, когда вырубали гробницу в долине царей, всех работников убивали, чтобы они, не дай бог, не рассказали, где же эта гробница находится и что там
2: располагается. Либо ослепляли, чтобы они не нашли дорогу.
1: Да, не нашли дорогу обратно, да. На самом деле все это были, естественно, свободные люди. Они очень хорошо им платили, да, ну, не всегда регулярно, но хорошо очень платили. Они, многие из них были образованы,
2: умели читать, писать. А как им платили?
1: И им в основном, то есть, естественно...
2: Денег же не было, да? Так?
1: Да, поэтому египтологи часто против того, чтобы говорить о зарплате, да. Мы говорим о выдаче, каких-то там пайках, да. Но, как правило, это были пайки, которые ты не мог сам съесть, но это было настолько много, да, что явно тебе давали с тем расчетом, что ты что-то продашь или обменяешь, опять же, не продашь лучше, обменяешь на рынке. Вот. А что это? Это было зерно, это была рыба, причем рыба могла быть сушеная, могла быть сырая. Тогда, значит, все крыши в этом поселке покрывались этой рыбой, которую выкладывали, там сушили, солили. Отдельно к рыбе полагалась соль, если это не сушеная рыба. Там пиво, да, вино, ну, в общем, такого рода продукты, ткани, масла, которые можно было потом

0: обменять.
1: Поэтому, да, в фильме, когда возникает вопрос про 20 талантов, и они очень много вокруг этих денег крутятся, а в романе написано, что на 20 талантов можно было, по-моему, приобрести 60 коров. И получается, самих денег не было? Он, получается, как он? Он просил в фильме 20 талантов. Угу. Каким образом, если не существовало денег, он ему давал в долг? Чем?
0: Ну, во-первых, экономисты, занимающиеся древностью, спорят по поводу того, вообще, когда мы можем начинать говорить о денежном обращении. Да? Потому что такое деньги? Это, по большому счету, некий эквивалент стоимости, желательно качество которого заверено кем-то уважаемым. Да? Ну, вот, например, монета. Это маленький слиточек, да, где стоит какая-то печать. Эта печать говорит, что это золото такого-то качества, этот слиток весит столько-то, да? Чтобы по 100 раз не проверять каждый раз. Да? Ты видишь печать, там, точнее, монету, там, соответственно, какой-то ее двор отпечатал, ты ему доверяешь, и этой монетой расплачиваешься. А у египтян были свои эквиваленты стоимости. Самые ходовые из них, это, естественно, было зерно, да, и металлы. Металлы, ну как, на вес. То есть, ну, прутья, ну, то есть можно было просто набрать на вес, например, меди, да, и древние египтяне знали, это, ну, были там свои единицы, например, дебен, самое распространенное. И каждый знал, сколько можно за 1, 2 или 3 дебена меди, или там золота, или серебра, получить других товаров. Например, птицы, или рыбы, или там зерна. Потом ведут спор о том, насколько вообще мы можем говорить о торговле. Или насколько египтянам было свойственно экономическое мышление, такое homo economicus, да? То есть у них вообще было представление о прибыли или нет? Ну, вроде как в эпоху Нового Царства, они уже, даже в эпоху Среднего Царства, у нас есть папирусы, например, такой был Хеканакт, вот, и он писал своим родственникам, что, мол, не продавайте там быка, я подожду, пока, в общем, вот, то есть, когда он поднимется, ну, не в цене, да, а вот его значение поднимется, да, и я тогда его продам за какие-то, ну, с большей выгодой, обменяю.
1: А вот. Там а какое слово используется в надписях? Именно «продам» или «обменяю»?
0: Вот, вы видите, что я тут заговариваюсь, с чем это связано, что продажа, она, по идее, подразумевает получение какой-то прибыли, да? Считается, что вот эпоха строительства Великих пирамид, Среднее царство – это время, когда в основном осуществлялись обмены. Обмен вроде как подразумевает, что он эквивалентен. Да, и что вы просто, у вас есть что-то, и вы на это что-то на что-то меняете, да, но вы не подразумеваете получение прибыли, чтобы потом там во что-то вложить, какой-то оборот. Да. Проблема заключается в том, что мы не знаем на самом деле, как мыслили люди древности, потому что у нас очень мало источников. Но когда они у нас появляются, как, например, архив Хеканахта, там он вполне себя ведет как вполне современный человек. Он ждет, пока... значит, он сможет за этого быка больше выгадать и после этого от него избавиться. Вот. Поскольку ученые должны быть очень аккуратны с терминологией, вот я все время и должен это обговаривать, да, продавать деньги, рыночные отношения, это все для Египта не доказано, по крайней мере, вплоть до эпохи Нового Царства. С Новым Царством там все попроще. Там были реально уже торговцы, которые на этом зарабатывали. Да, причем и на дальней торговле тоже. Поэтому с Новым Царством можно быть уже как-то более спокойным. А вот до Нового Царства считается, что даже вот все, что мы называем дальней торговлей, да, на самом деле это были дальние обмены. Ну, например, там, с какой-нибудь Сирией, с Палестиной, там, не знаю, с глубинными районами Африки. Потому что все, что оттуда прибывало, хвосты жирафов, слоновая кость, шкуры каких-нибудь диких животных, золото, да, какие-нибудь женщины, благовонные деревья, это все предметы элитного спроса, престижного потребления. Это все как бы в народ особенно не распространяется. Да? Царь организует экспедицию, царь все это дело получает, потом распределяет между своими чиновниками. Они договорились, что хвосты жираф – это такая классная штука, ни у кого их нету, а у вас будут. Да? А вы, я вам хвосты, а вы мне за это верность. Или я вам там, например, полудрагоценные камни, ни у кого больше не будет, у простолюдинов не будет, а у вас будет. Да? Ну, такая классная штука, редкая. Вы их можете потреблять престижно, то есть там носить, всем показывать. Но вы за это мне должны быть верны. Вот эти вот предметы престижного потребления, они на протяжении тысяч лет получались за счет, часто можно встретить в книгах, дальней торговли, но по сути это были фактически обмены такие. В том числе и дань, кстати, которая вот проблема с данью, да, которая встречается в фильме. Но по поводу талантов, чтобы закончить, да, там есть такой интересный эпизод, когда Пентуэр, жрец, рассказывает наследнику, да, как работают эти нехорошие финикийцы. Что, мол, они берут в аренду землю египетскую, берут в аренду людей, а за это дают в год всего один талант золота и показывают вот на ладошке, там лежит кусочек золота, какой-то слиток. На самом деле талант. Но в Египте не было таких мер веса. Судя по всему, речь идет о вавилонском, там, о аккадском таланте, который использовался прежде всего в Месопотамии. Но это там, был тяжелый и легкий талант. Тяжелый – это вообще 60 килограмм.
1: А хорошо, тогда…
0: Легкий – 30. Там 30 килограмм, 200 грамм, что-то такое. Но в любом случае это не кусочек золота, да, это 30 килограмм золота. Это серьезно. Поскольку мы цента особенно не знаем от тех времен, ну, это конец 2-го тысячелетия до нашей эры, по Месопотамии там еще попроще, с Египтом, ну, очень плохо, потому что в Месопотамии сохраняются глиняные таблички, в Египте хозяйственная документация записывалась на папирусах, все-таки, несмотря на очень благоприятный климат, папирус все-таки очень хрупкий материал. Поэтому сведений у нас именно по ценам очень мало. Там, с первого тысячелетия до нашей эры количество данных увеличивается. Для конца даже Нового Царства данных еще не очень много. Но если сравнивать с современными там, ценами на золото, да, это там 1 400 000 500 долларов. Один талант. То есть это серьезные деньги.
1: Хорошо, а со строителями пирамид как расплачивались? Потому что же нашли папирусы, хозяйственные книги, грубо говоря, да, где написано про то, что их, чем там их кормили, кто сколько построил, какая бригада там, построила больше за определенное количество времени. А есть ли там надпись о том, чем и как с ними расплачивались?
0: Да, то есть, собственно говоря, от Нового Царства для строителей царских гробниц в Долине Царей, да, например, тут все очень хорошо задокументировано. Что касается пирамид, мы тоже можем об этом судить, но в основном не по письменным источникам, а по данным археологии. У нас есть поселок строителей последних двух пирамид в Гизе. Там не самый большой, потому что тут поселок разрушило, судя по всему, наводнение. Вот. Тех людей, которые строили, достраивали пирамиду Хефрена или Хафра, и потом строили пирамиду, самую маленькую пирамиду в Гизе, Микерин или Менкаура. Мы точно знаем, что их кормили молодыми животными. Для простых работников, квалифицированных, это была молодая баранина или козлятина. Вот. Для администраторов это была говядина. Да? Плюс они ели много довольно-таки рыбы, они имели доступ к свинине, но получали, видимо, ее какими-то там обходными путями, то есть не через государственное распределение. Государству было проще стадных животных выращивать. И, соответственно, крупный мелкий рогатый скот – это вот от государства. А вот всякие там свиньи какие-то, это уже свинина, это уже там вы на стороне, если себе что-то купили. Вот. Потом, естественно, зерно и, конечно же, пиво. Доступ к пиву вообще некоторыми исследователями рассматривается как такой стимул для молодежи. Вот, потому что пива было много. Хлеб и пиво – это как для нас щи да каша. Да? Вот такой образ еды. Да? Для египтян – это хлеб и пиво. И на государственной службе они имели широкий доступ к этим продуктам.
1: Общем, я не поняла, в Романе они тоже постоянно едят лепешки, либо чесночные лепешки, либо просто лепешки, постоянно запивают пивом. Но пиво это считалось такой напиток для более низкого класса жителей, правильно?
0: Нет.
1: А вино более благородное, как я поняла.
0: Ну, да, наверное, можно так разделить, потому что вино долгое время было импортным, пока египтяне сами не начали его производить. В основном его вывозили из территории там, Сирии и Финикии. Да, то есть с третьего тысячелетия египтяне много, даже раньше много вина импортировали, но пиво тоже любили. Пиво любили, и цари тоже пиво пили, судя по всему. Вот. Было несколько экспериментов, ну, экспериментальная археология, да, пытались воспроизвести древнеегипетское пиво, но говорят, что это что-то, это жуть какая-то получается. Страшно. А есть коллега Энн Уарден, которая она керамист, и вот она со своими студентами пыталась воспроизвести, и вот мы с ней тут общались относительно недавно. Она говорит, что это была жуть.
1: А сколько градусов у египетского пива?
0: Нет, не знаю, не могу сказать.
1: Понятно. Наверное, еще тема романа – это отношение египтян к евреям.

0: сам по себе Израиль, да, он впервые упоминается в стеле Мирни Птаха, это был сын Рамзеса II, который там, среди прочих, разбил и израильтян.
1: Но он сказал, что он там всех перебил, по-моему.
0: Вот. Но в любом случае он нанес им поражение. Для египтян это была такая вот проходная победа. Но понятно, что, соответственно, люди, почитавшие Яхве, они были в Египте, они регулярно туда прибывали, и кто-то из них оседал, жил там в основном, наверное, в восточной дельте. Ну, в общем, вряд ли там было у египтян какое-то особое отношение. По крайней мере, оно в текстах, которые до нас дошли, это отношение никак не отразилось. Тут, конечно, нужно понимать, что у нас, к сожалению, прошло много тысяч лет, да, и далеко не все явления и события своей жизни египтяне записывали, далеко не все из этого дошло, далеко не все из этого найдено, переведено, опубликовано, да, но таких источников мне неизвестно. Вообще, по поводу того, что египтяне или там какие-то другие народы, в общем, древности с каким-то предубеждением друг к другу относились. Ну, вот, например, Геродот, он сохранил историю о том, что якобы древние египтяне, ну, египтяне не целуются с эллинами, потому что эллины едят коров, а для египтян коровы, они священные животные, вот, и поэтому они и оружием эллинским не могут пользоваться. Но это был бред. Ну, потому что эллины, то есть греки, да, они уже несколько веков к этому времени жили в Египте и там прекрасно смешивались с местным населением. Но вот ему жрецы эту лапшу на уши вешают, он это все записывал. Да? Ну, возможно, что-то такое и ходило по поводу иудеев, но источников не дошло. Не нашлось своего Геродота, который бы это записал.
1: Когда они ходили в некие походы, брали людей в плен, да, и они там на них бесплатно работали. В данный момент, то, что мы видим в фильме, период уже заката нового царства, какое количество вообще там было рабов, известно ли, и какой они были национальности, и много ли было рабов-евреев?
0: Да, ну, во-первых, о национальности мы не говорить не можем, национальность — это вообще явление там 19 века, да, в основном, да. Проблема рабства. Во-первых, мы должны понимать, что до завоевания Александра Македонского, то есть до того, как Египет стал частью эллинистического мира, классического рабства, в таком античном понимании, его в Египте не было. Соответственно, оно не могло быть столь же, оно не было столь же массовым. А на протяжении древнего, среднего царства, уже к новому постепенно подползая, количество рабов постепенно увеличивалось. Но бывают на такие фильмы, когда там представляют этих египетских рабов, над ними издеваются, их там бьют плетьми, да, это такой вот классический образ какого-то уже римского времени. Но что касается времени строительства великих пирамид, то представьте себе, вы надсмотрщик за рабами, да, у вас металла очень мало, соответственно, то оружие, которое у вас может быть максимум, это какой-нибудь топорик там, да, или палка, или копье, а против вас какой-нибудь крестьянин с мотыгой. У вас топорик, а у него мотыга, да? Но вы один, а их 10. И попробуйте объяснить, что они рабы, а вы вообще-то не раб, а господин. Это было все очень сложно, поэтому ранний бронзовый век, средний бронзовый век, рабов мало, и в основном они находятся в семье, находятся на положении младших членов семьи. Эпоха нового царства, там уже, да, за какие-то свои военные подвиги можно было получить довольно много голов, там несколько десятков человек. Опять же, они находились, как правило, в частном хозяйстве. Ну, там, не знаю, вы выдающийся воин, вам за службу дали 20-30 голов людей. Вы их как-то на свое хозяйство посадили, они у вас там на земле работают или служат у вас дома. Но это такое рабство, ну, с одной стороны,
1: неприятно. А здесь, если ты физической силой не докажешь о том, что ты сильнее, тебе нужно подчиняться, на это как раз есть религия. Ты говоришь о том, что фараон – божественное происхождение, он не от мира сего, а я служу на фараона, грубо говоря, я тоже часть этого божества.
0: А, безусловно. Их обрабатывали очень хорошо, этих людей, и поэтому через
1: одно... И не обязательно даже палками, мне кажется, бить, просто объяснить им, кто...
0: Вот, но все-таки там есть зависимые категории населения, да, есть рабы. И рабов теоретически можно продать, да, разлучить их семьи, вот, обменять, сдать в аренду. А люди зависимые, ну, есть разные степени зависимости, но, как правило, этого сделать, по крайней мере, нельзя. Да? Нельзя продать, нельзя там разделить семью, нельзя сдать человека в аренду. Хотя разные степени зависимости существуют, но тем не менее. Вот. И...

0: по большому счету, вот тот образ раба как говорящей вещи, да, который сложился в Древней Греции, потом в Древнем Риме, рабы, которые работают на каменоломнях, да, в этих цепях ходят. Это все было невозможно в Древнем Египте. Это стало возможно только с появлением железного оружия, когда можно было одного или там несколько мужиков реально вооружить с ног до головы, там шлем надеть ему, копье дать, меч в руку, да, а с другой стороны оставить того же человека с мотыгой. Вот это будет уже... дело. Тут уже можно поговорить, кто господин, а кто раб, да? А в Древнем Египте это было практически невозможно, хотя, естественно, они иногда захватывали там тысячи людей, судя по всему. Они их пригоняли в Египет. Но проблема Древнего Египта практически на протяжении практически всей древнеегипетской истории заключалась в том, что основной ресурс у них, да, земля, это было очень важно, но человеческий ресурс был еще важнее. То есть они не испытывали недостатка в земле, как правило, но им не хватало долгое время людей. Вот у них был потенциал для внутренней колонизации, то есть у них были неосвоенные земли. Эта внутренняя колонизация в Египте, она продолжалась вплоть до завоевания Александра Македонского, даже чуть позднее. То есть они находили новые земли, там, вводили их в оборот, но нужны были для этого люди. А людей нужно было как-то мотивировать. Но если в эпоху, там, скажем, 3-2 веков до нашей эры, то есть во времена Птолемеев, уже после походов Александра Македонского, и в римские времена они научились мотивировать с помощью вот этих закованных в железо солдат, да, то до этого их нужно было заинтересовывать как-то результатами своего труда. И египтяне очень быстро переводили рабов на положение зависимых, а потом бывшие вот эти вот потомки бывших военнопленных, они вполне могли занимать уже и серьезное положение в государстве. Причем их там могли еще в первом поколении называть просто азиатами, или там сын азиатки, а потом они уже получали вполне себе египетские имена, полностью египтизировались, начинали верить в египетских богов, получали посты при дворе и уже ничем не отличались от, собственно, египтян.
1: В фильме есть Херихор.
0: Да.
1: И я так понимаю, судя по истории Древнего Египта, это не единственный жрец, который смог взять власть в свои руки и, грубо говоря, заменить фараона.
0: Да, но да.
1: Можно ли сказать это к тому, что в этот момент это произошло потому, что жрецы перестали чтить фараонов и ту какую-то божественное в них начало, какое-то божественное происхождение, которое изначально преподносилось. Только же фараон считался наместником бога на земле, а они, грубо говоря, пошли против воли богов и хотели сами захватить эту власть. Или у них было не настолько все-таки примитивное мышление, насколько нам это часто показывают, потому что они были настолько помешаны на богах, на религии и на происхождение фараона или эту семью.
0: Тут такой сложный момент, на самом деле. То есть понятно, что идеология, она нельзя... То есть это как холодильник и телевизор, условно говоря. Да? То есть в какой-то момент холодильник, наверное, побеждает телевизор. Ну, то есть реальность, которая вас окружает, она должна... Это условный холодильник. Там, вот вы египетский крестьянин. Вы выходите, вам рассказывают, как все в государстве хорошо, но вы видите, что Нил не разливается толком. Плодородие земли падает. Да, налогов все больше и больше собирают. И они начинают как-то задумываться. Я к тому, что часто египтологи пишут, и многие из них так реально считают, что Египет, он был предопределен к тому, чтобы быть всегда единым государством. Но, то есть, Верхний Египет, Нижний Египет, они себя так прекрасно дополняют, что существование этой территории в таком единстве, это наиболее логично. Но в истории Египта были довольно продолжительные эпохи, когда Египет разваливался. Обычно граница проходила где-нибудь по Среднему Египту. Вот. Верхний Египет, он находился под властью одного какого-то, одной какой-то династии. Соответственно, Нижний Египет, это дельта, северная территория, под властью какой-то другой династии. Это случалось довольно регулярно в египетской истории. И часто это было связано с экологическими, либо какими-то климатическими изменениями. И вот здесь случилось примерно то же самое. Рубеж 1-2 тысячелетия до нашей эры – это время, когда Верхний Египет, вот эта узкая долина, да, там происходит истощение земель, и продуктивность их значительно снижается, а на севере Этого еще не было заметно. И в итоге получается, что страна вроде как единая, а проблемы очень разные. Само собой так складывается, что этими двумя разобщенными регионами эффективнее управлять отдельно. Потому что если вы сидите на юге, да, там вот в этой тонкой долине, которая страдает от недостаточных разливов и снижающегося плодородия земель, да, то вам проще будет как бы менеджерировать вот эти вот проблемы, если у вас других проблем не будет. То есть если вы не будете заниматься проблемами там, взаимоотношения с Ближним Востоком, да, то есть как бы отрубите себе этот участок и начнете, наоборот, думать о том, как бы мне там пограбить, например, соседние южные территории, у которых примерно такие же проблемы. Вот. И я свои за их счет решу. Да? Буду грабить, просто оттуда вывозить остатки еды или еще каких-то ресурсов. Но и в итоге получается, что на юге жрецы, на севере светская власть, ну, условная светская власть, хотя царь, естественно, тоже считается, он обладает божественной природой. И это неоднократно происходило в истории Египта. Что касается Херихора, то он, видимо, шел к этому постепенно, да, то есть уже при Рамзесе XI он начинает себя изображать как царя с соответствующими регалиями. До этого все начинается с того, что он просто себя изображает такого же размера. То есть он еще жрец, но точно такого же размера, как и царь по масштабу, да, фигуры. А затем у него уже просто появляются царские регалии и, соответственно, царские имена. И затем после него продолжают...
1: Он, грубо говоря, сам себя назначил на эту роль? То, что он начал изображать себя такого же размера, как фараон? И никто ему слова не сказал?
0: Судя по всему, да. Но при этом, при всем...
1: Или у него авторитет такой был, что никто против него не шел и все его поддерживали?
0: Мне кажется, что это в какой-то степени напоминало то, что происходило с Римской империей. Да? Потому что, когда Римская империя распалась на две части, и было два императора, все равно подданными, да и самими императорами, осознавалось это как некое единое пространство. И когда даже на Западе Римская империя пала, там и все, и регалии последнего императора были отосланы в Константинополь, все равно вот эти варварские короли, они продолжали считать себя подданными римского императора, который сидит в Константинополе. И они сами присваивали или получали титулы римские, да, и продолжали считать себя наместниками этой империи, которая уже по большому счету не существовала. И здесь на юге, в Фивах, где уже полновластным властителем был Херихор, оставался представитель северного царя, он тоже имел какую-то власть. И более того, отношения между северной и южной частями государства, которое фактически распалось на две части, был уже царь на юге, царь на севере, тем не менее, они были нормальными. Вот, например, этот самый Херихор, он отправляет одного из своих сановников, Унамуна, в Библ на территории современного Ливана для того, чтобы доставить кедр для священной ладьи бога Амона. И он проследует через северные территории, его там все пропускают, все помогают. То есть отношения между двумя частями некогда единого государства, они сохранялись вполне нормальными. И египтяне, у которых, по идее, в голове должна сидеть мысль о том, что не может быть, как мусульмане говорят, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед его пророк. Да? Вот не может быть двух царей. Царь может быть только один. Да? Но когда складывается конкретно политическая, экономическая ситуация, ну окей. Сомнительно, ну ладно, как говорится. Ну окей.
1: А что касаемо визуального ряда? Те дворцы, в которых живет фараон, его сын, они очень однообразные. Мы не видим там никаких красивых росписей, никакой нет резьбы цветной. И все-таки уже, наверное, в представлении любого зрителя древнеегипетские гробницы, дворцы и храмы, они все-таки все были расписные.
0: Ну, вообще, да.
1: Можно ли это сказать, что это специальный такой зрительный ход режиссера, чтобы показать, что Египет в упадке? Либо все-таки им не хватило каких-то знаний о том, чтобы они не знали, что дворцы должны быть обязательно расписанными?
0: Ну вот Михайловский, который консультировал авторов фильма, он, естественно, ну, наверное, мог и должен был на это обратить внимание, значит, это было сделано намеренно. Он прекрасно понимал, да, что египетская культура, она очень жизнерадостная и очень цветастая, как, собственно говоря, и античная там, греческая культура, да, и искусство. И что касается дворцов, мы о них, к сожалению, очень мало знаем. Они плохо сохраняются, потому что у египтян было четкое разделение. Вот все, что для богов и для мертвых, это все делается из вечных материалов. Камень, прежде всего, да, каменные гробницы, каменные храмы. А все, что для простых людей, для этой жизни, это все, как правило, из необожженного кирпича, из сердцового кирпича. Это не значит, что внутри дворцов не могло быть какой-то роскоши, там могли быть красиво расписанные и стены оштукатуренные, и полы великолепные. Вот, к сожалению, стены плохо сохраняются, а полы во многих дворцах, ну, точнее, их как, их не так много раскопано, но в тех, которых раскопаны, сохраняются очень хорошие, сохраняются очень красивые росписи. Есть примеры сердцовых кирпичей, которые покрывались золотой фольгой. Ну, то есть там все было как надо сделано, но только не из камня, да, а из такого вот временного материала. И, к сожалению, дворцы, они сильно разрушены. Как правило, стены там сохранились на небольшую высоту. И, кроме того, вот эти дворцовые комплексы уже в XIX веке египтяне, ну, да и, там, и в Средневековье, они активно использовали для добычи вот этого материала. Они его называют себах, то есть культурный слой. Он, в принципе, является удобрением. И они эти стены фактически разрушали еще дополнительно. И особенно это стало распространено в XIX веке, потому что Мухаммед Али, правитель Египта, он начал активную программу по развитию ирригации, то есть он доставлял воду в пустыне, а ну, нужен грунт, на котором вы будете что-то выращивать. Да? И они вот вырабатывали эти дворцы, в корзинах эти разрушенные кирпичи переносили там подальше от Нила, в пустыне, там фактически делали новые поля. А это как раз 19...
1: А они знали, что они исторические?
0: Да, да, безусловно. Да, да, да. Ну и потом тут же как плюс. Тут вы и себе удобрения добываете, что-то еще можете красивое найти, потом продать. Да? С 19 века начинает развиваться активно туризм, особенно там вторая половина 19 века. И это всегда здорово, приятно. Да, то есть, если отвечать на ваш вопрос, да, наверное, действительно была такая попытка показать, что страна в упадке, что все настолько плохо, что они даже существующие там храмы и дворцы не могут поддерживать в таком вот приличном состоянии.
1: Ну хорошо, цвет стен, ладно, но мне кажется, именно даже по площади, по объему, все равно это очень маленькое пространство. Насколько оно соответствует реальности и...
0: А тут момент такой, это мы сейчас можем перекрывать вот большие пространства, да, или там древние римляне умели, они бетон изобрели и построили в итоге пантеон, да, перекрыли единым куполом большое пространство. И у египтян какие были варианты? Если это там жилая архитектура или дворцовая архитектура, ну, вы максимум там можете стволы пальмы положить, да. Ну, сколько там этой пальмы будет? Ну, 20 метров максимум, а то и меньше. Вот то, что вы сможете перекрыть, и то все равно вы должны лучше поставить для страховки какие-нибудь колонны там посередине. Если речь идет о храмах, то балки, которые вы будете делать их из песчаника, но это все равно там несколько метров всего, которые вы сможете перекрыть одной балкой. Иначе просто, ну, она сломается под собственным весом. То есть материалы в значительной степени диктуют формы, и во дворцах, и в таких вот крупных залах там обязательно должны были быть колонны. Ну, кстати, они там показаны... Вообще дворец немножко странный, я бы так сказал, потому что там очень много камня, на мой взгляд. Хотя в основном этот камень встречается, вот проходы, да, проходы, где двери движутся, где люди постоянно ходят, там камень, безусловно, будет. Вот. Ну и стены там встречаются каменные, что, в принципе, странно для дворцовой архитектуры.
1: Стены каменные, двери золотые.
0: Ну, что двери золотые, это более-менее, это, я говорю, они и кирпичи могли золотой фольгой. Вот чего-чего, а золота в Египте долгое время было достаточно. Это, ну да, вот ко времена Рамзеса XI золота стало поменьше, а там, скажем, во времена Аменхотепа III, отца Эхнатона, ему прям так и писали. Мол, у тебя...
1: Хочу себе золотую комнату.
0: У тебя золото, как песка в пустыне, чего ты... Ну, поделись. Вот. Еще очень ценились египетские царевны. И один из правителей, они друг друга братьями называли, Вот, и он писал, ну, брат, слушай, ну, пришли мне какую-нибудь свою дочку. Менхотеп ему отвечает, что ну, не было такого со времен, не было такого никогда, чтобы египетские царевны отправлялись за пределы Египта. Ну, пришли хоть кого-нибудь, а я скажу, что она египтянка. Точнее, что она твоя дочь. Пришли хоть кого-нибудь из
1: дворных. В смысле, пришли, дворных. Можно на ночь обратно отправить или навсегда?
0: Не, навсегда, это жены, в жены, естественно. А так египетские цари с удовольствием коллекционировали чужеземных жен, и это был способ скрепить договор какой-нибудь. Вот, например, после битвы с хеттами, после войны с хеттами, в общем, которая закончилась фактически ничьей, Рамзес II, вот он взял в жену хетскую царевну. Это была такая печать, потому что как иначе еще скрепить?
1: Коллекционировал египетских жен, красиво звучит.
0: А вот, а египтянок нет, их никто не отправлял. Египетский царь был настолько велик, что он мог себе это позволить.
1: Ну, по поводу дворца понятно, а колесницу и... Ну да, наверное, в первую очередь про колесницу. Почему она тоже такая скудо-бедно собранная? Тоже, чтобы показать их бедственное положение, правильно?
0: С одной стороны, возможно, но с другой стороны, надо понимать, что вот те примеры колесниц, которые у нас есть, это либо изображение каких-то торжественных церемоний, да,
1: и там как, явно грубо говоря, используется... парадная повседневная.
0: Да, парадная повседневная.
1: То, что мы видим в фильме, она повседневная, грубо говоря.
0: Она, безусловно, повседневная, но она очень хорошо сделана. Причем вплоть до того, что даже вот, если вы заметите, там царевич и возница, они стоят и немножко пружинят. Дело в том, что рессор не было у этих колесниц, но вы там все себе колени уничтожите. Если вы будете по пустыне, по этим дорог же тоже не было, да? Соответственно, по этим каменюкам гнать со скоростью в несколько десятков километров в час в атаку, да, ну, вы себе все колени убьете. И в качестве рессора они использовали... То есть дно, оно было не деревянное, оно было сделано либо из веревок, либо из каких-то там кожных жгутов, чтобы вот хоть немножко как-то амортизировать. Да. И эта деталь там тоже, она известна по колесницам из гробницы Хамона, она там вполне воспроизведена.
1: Еще я не поняла историю в первой сцене с каналом. Я поняла потом немножко в книге, но в фильме это совсем непонятно. Значит, один несчастный раб, который хочет получить себе свободу, как по книжке, он 10 лет уже роет некий канал, и ему хозяин сказал, если ты дороешь этот канал, то ты получишь свободу, и твои дети обретят свободу. Там, грубо говоря, канал прорыт где-то в глубину на метр, и там одна сплошная пустыня. Кроме песка нет ничего. Какой он там мог рыть канал, и зачем было его засыпать из-за того, что не могло пройти, да, войско Рамсеса? Потому что оно было неглубокое, я думаю, они бы с такой глубиной могли справиться.
0: Ну, тут такой, да, момент.
1: Можете мне объяснить, как невнимательному зрителю?
0: Я не могу этот момент объяснить.
1: Но он странный, дело в том, что для да, меня по-моему? Тоже, может, для... я не поняла, я думала.
0: Он мне тоже показался очень странным. Египтяне начинают вообще каналы рыть в основном с эпохи там Среднего Царства.
1: Там, где есть вода еще.
0: Да, с эпохи Среднего Царства. Ну, можно предположить, что там, например, какая-нибудь дамба, да, ее разрушат, когда канал будет достроен. Но канал должен куда-то вести. Он должен вести либо какую-то низменность, которую предполагается затопить, да. Он везет по пустыне. Соответственно, там нет плодородной земли. Ее нужно будет как-то завести. Либо он ведет куда-то, где эта плодородная земля есть. Это не обязательно нильские алюви. Это может быть, например, древние отложения в старых озерах, древних озерах. Потому что в эпоху Голоцена, в принципе, там в каком-нибудь 8, 7, даже в 5 веке, тысячелетиях, точнее, до нашей эры, в Восточной Сахаре еще сохранялись сезонные озера. И там были отложения, вот эти озерные. И если, в принципе, привезти туда воду, какое-то время... В этих озерах можно что-то выращивать. Вот египтяне, собственно говоря, так сейчас и поступают. У них есть большой проект, который называется «Вторая долина», и они тянут воду из озера Насер, которое образовалось после строительства высотной Суанской плотины, как бы параллельно основному руслу Нила, и они проходят через вот эти древние озера и начинают там заливают их и подводят туда воду и начинают выращивать там, ну, заниматься сельским хозяйством. Но проблема заключается в том, что сейчас это уже не влажный африканский период. Сейчас очень активно идут испарения. Да? И, соответственно, вы приводите воду, вода вымывает из грунта в том числе соли, потому что ведь весь Египет покрыт морскими отложениями. Это либо известняки, либо песчаники. В них в любом случае будет соль. Соответственно, эта соль постепенно поднимается на поверхность, вода испаряется, а соль оседает. Да, и это все приводит к постепенному засаливанию почв. Это проблема, с которой очень сложно справиться. Египтяне это осознают, они продолжают заниматься этим. Выхода другого нету, потому что египтян уже больше 100 миллионов. Они скоро сравняются с Россией по численности, а площадь, где можно жить, она крайне ничтожна. Да? Они хватают за любую возможность. В общем, непонятно, куда он это вел. Если даже он вел в такое вот древнее озеро, его там на кадрах не видно, я бы так сказал. Так это очень похоже просто на канал, который просто вырыт в пустыне, и все. Кстати, эти пустыни же у нас снимали в Узбекистане.
1: Серьезно?
0: Наши узбекистанские, да. Да, как это? Их узбекские Кызылкумах, по-моему, снимали. Пески кызылкумские.
1: То есть они все-таки часть съемок у них была в Египте?
0: Частично в Египте.
1: Египетский песок им не понравился, они решили снимать в узбекистанской пустыне.
0: Я думаю, что это было проще, дешевле, наверное. В Египте они снимали около пирамид, они снимали в Рамесеуме, то есть в некоторых памятниках они реально снимали. И в Польше, естественно, снимали. Там сцены речные, они все в Польше были сняты. Кстати, в Польше тоже есть своя пустыня, они что-то снимали еще, там на юге Польши есть. Пустыня, она образовалась уже относительно недавно, со средних веков там сводили леса, в общем, а пустыни не произошло, и сейчас там прямо...
1: Я не видела в Польше пустыню, я все ее объездила.
0: Где именно? На юге.
1: Понятно. Невозможно, наверное, не заметить появление в кадре Барбары Брыльски, обнаженной в полупрозрачной такой тунике, с потрясающе красивой фигурой в качестве жрицы. Расскажите, пожалуйста, какова роль жриц была в храме и почему она говорит еще в самом фильме то, что она жрица, она служит Богу, и она никаким образом не может вроде как бы связать себя с фараоном, но все-таки потом с ним вступает в некую связь.
0: Тут такой момент, она, естественно, жрица не...
1: Я понимаю, что он такой засланный казачок, но в целом мне хочется понять вообще, какая функция жриц была и насколько это точно показано в фильме.
0: Соответственно, она жрица азиатского божества, да, и, в принципе, там была распространена так называемая храмовая проституция, когда, жрицы, они зарабатывали какие-то средства, они... Часть или все эти средства они передавали, иногда это было привязано к каким-то праздникам, да, они передавали, своих клиентов на нужды храмов, нуждающих, так сказать. Кстати, в Египте тоже ведь там античные авторы передают всякие байки, что, например, Хуфу заставлял. Это явно связь с этими, с этой более поздней традицией. Например, Хуфу, строитель Великой пирамиды, он же тоже якобы свою дочь заставлял заниматься проституцией для того, чтобы... чтобы она брала со своих клиентов не деньги, которых все равно не было, да, а каменные блоки. Эти блоки, они шли на строительство пирамиды Папы.
1: Я думала, они богам служат, а они, оказывается, проституцией занимались.
0: Это очень поздняя традиция. Это та лапша, которую вешали на уши Геродоту, и он с удовольствием ее воспринимал. То есть я представляю современных гидов, которые по Египту водят, и они часто говорят то, что хотят услышать. Да, такая перчинка. Но якобы она так хорошо работала, что она заработала на себе на пирамиду. Не только папе хватило, но еще и себе. И себе она тоже построила. В Египте мы не знаем, это не доказано, существовала храмовая проституция или нет, скорее всего, нет. Жрицы пользовались, даже жрицы Хатхор, да, то есть, вероятно, этим не занимались, но они пользовались большим уважением. Есть, правда, туринский эротический папирус, и там показано, как эти жрицы...
1: Работали.
0: Их соития там с другими жрецами. Возможно, это была какая-то сатира. Мы не знаем. То есть это что-то реальное они изображали или просто какую-то там молодежную вечеринку, или это просто в какие-то фантазии вообще. Сложно сказать. По одному этому памятнику судить нельзя. Но действительно мы знаем, что были певицы, и их набирали, как правило, из очень знатных дам. Да, были танцовщицы, которые тоже занимали видное положение. И вообще жрицы, особенно в первом тысячелетии, уже после, да, после упадка Египта, после упадка Нового Царства, в первом тысячелетии и жрецы, и жрицы, они занимали очень видное положение, и, в общем, довольно много их погребений известно. А она как раз вполне могла и храмовой проституцией заниматься.
1: Мне больше понравилось, заработала себе на трафиту. Это классно.
0: И на гроб хороший, наверное.
1: Ну хорошо, а те жрицы, которые становились танцовщицами, певицами, они имели право потом, несмотря на то, что они были знатных семей, вы говорите, да, их набирали, они могли вступить в брак? Или они всю жизнь свою посвящали службе храма?
0: То есть, на самом деле, превращение жречества в касту такую, да, закрытую, оно происходит очень постепенно. То есть сначала, 3 тысячелетия до нашей эры, как правило, это просто обычные и мужчины, и женщины, которые, ну, свободные от основных занятий время, они занимаются тем, что там отправляют какие-то службы в храмах. Да? Причем это не обязательно храмы богов, это могут быть храмы какого-то царя при пирамиде. Да? Профессиональных жрецов, жриц не существовало. А потом, постепенно, по мере того, как развиваются производящие силы, когда появляется у египетского общества все больше и больше возможностей вот, держать людей, которые не будут заниматься управлением или производством, да, будут почитать богов, появляются профессиональные жрецы, которые ничем другим не занимаются. Да? Вот. И, соответственно, к концу Нового Царства их становится довольно много, а первое тысячелетие даже можно говорить о такой теократии, которая существует вот с центром в Фивах, да, такое жреческое государство. И жрицы, они тоже были, как я сказал, они были очень, очень важны. И при храме Рамзеса III в Медиат-Набу был даже вот ряд этих верховных жриц похоронен. И их гробницы, они пользовались большим почитанием.
1: Мне еще очень понравился момент. Это очень похоже на современные некие там теории заговоров, то, что у каждого президента есть свои двойники, и они ездят по всей стране и так далее. И то же самое есть в фильме. И Рамсесу показывают, значит, его двойника и рассказывают ему о том, что вот если в случае чего могут убить его двойника, он может вот тебя спасти, и он там может на какие-то ходить мероприятия вместо него. И потом этот двойник же пытается его убить. Но сам факт того, что откуда растут ноги у этой истории, то, что именно в фильме и в романе у него есть свой двойник.
0: Ну, да, причем еще говорят о том, что якобы у Рамзеса II были двойники, да, и что они погибли, а Рамзес II как раз
1: выжил
0: до...
1: благодаря двойнику.
0: Досидим, да. Сложно сказать. Причем этот же двойник, это же грек, Ликон, да. Как можно из грека сделать двойника египтянину? Даже с семитскими корнями, возможно, какими-то, но ну, сложно это себе представить. А были ли какие-то двойники в Египте? Вероятно, нет, но у нас таких сведений нету.
1: Ну, я думаю, не обязательно можно было делать с портретным сходством. Сколько человек вообще видело фараона? Самые приближенные. Можно было взять любого, сказать...
0: Каскадера отправлять на войну каскадера, да не Рамзеса.
1: Сказать, он фараон, в принципе, все бы так, наверное, поверили, что он фараон.
0: Ну, дело в том, что... Нет, ну, все-таки придворных-то было довольно много. Вот. А потом в таких обществах двойник – это всегда опасность. Это вот по персидской истории известно, когда один из двойников просто взял, захватил власть. Да? Это всегда соблазн сделать ставку на этого двойника, оригинал убрать куда-нибудь там в холодильник, да? А двойника использовать и как марионетку, а самим править. Ну, такой соблазн, от которого очень тяжело избавиться. Поэтому ну, цари наверняка это все прекрасно понимали. Вообще, роман, он потрясающий. Он про природу власти, да, про этику, про мораль, про долг перед государством. То есть там столько интересных тем затронуто. Я вот, когда читал, будучи подростком, я, конечно, был на стороне Рамзеса полностью, да, против этих вот старых жрецов. А сейчас с возрастом понимаешь, что на самом деле, ну и, естественно, все это время занимаясь Древним Египтом, понимаешь, что все очень и очень сложно,
1: но к сожалению, но к счастью. Вы правильно изначально сказали, что он абсолютно юноша-максималист. Я сейчас перечитывала, когда готовилась к передаче. видно, что человек вообще не знает жизни, и исходя из того, что он, когда он пытается делать что-то хорошее, и не только ему, и всем это оборачивается, наоборот, боком. И он понимает, что, видимо, не стоит вот эту вот гармонию нарушать за счет того, что он пытается помочь одному человеку, а потом страдают еще больше людей.
0: Ну да, безусловно. И самое главное, что люди не были тогда проще, и политика не была проще. А у нас часто остается впечатление, поскольку мы изучаем Древний Египет, да и Грецию, и Рим в одном пятом классе, да, и логика преподавания в школе в средней, она какая? Ну, например, математика, или геометрия, или физика. От простого к сложному. Складывается впечатление, что и по истории так же. Что мы идем от простого, от этих вот примитивных людей, да, которые, правда, строили пирамиды, или там колоссы родовские, или римские амфитеатры. И потом идем к чему-то сложному. 21 век – это очень сложно. 20 век – очень сложно. А Древний Египет – это просто.
1: Угу.
0: Это там мифы, сказки, какие-то легенды, там ха-ха-ха. На самом деле...
1: Поэтому инопланетяне построили пирамиду.
0: Люди проще не были. И у них проблемы, они тоже проще не были. И задачи, которые перед ними стояли, а может даже и сложнее были, потому что у них средства для реализации были не такие эффективные.
1: Вот. А вы хотите сказать, что уровень сознания тоже у них был такой же, как у нас сейчас, или все-таки более примитивный?
0: Это вопрос. Ну, что, во-первых, что под этим понимать, да, то есть понятно, что они не мыслят теми же категориями, что мы. Да, если мы начнем, например, говорить о древнеегипетской науке условной, да, то это не была, по большому счету, наука, потому что там не было аналитических процедур, или, по крайней мере, они никак не зафиксированы в тексте.
1: Лоботомию делали, я помню.
0: Ну, там эксперименты какие-то, да, формальная логика. Ну, наверное, на уровне какого-то житейского опыта все это существовало, но это никак не было оформлено, тем более в текстах, которые до нас дошли. Явно они думали иначе, судя по всему. При этом, при всем, они понимали, что есть выгода, например. При этом, при всем, они одновременно, то есть, будучи хорошими торговцами, по крайней мере, в эпоху Нового Царства, они одновременно считали, что, например, чтобы достичь результата, не всегда действовать в этом мире эффективнее, чем просто взять и сделать ставку на магию, например. То есть, если вы хотите добиться какого-то результата, там, скажем, достичь какой-то должности, да, при дворе, можно пойти и поговорить с вашим начальником, а можно заняться там черной магией какой-нибудь. И вот египтяне часто полагали, что ну, без магии точно ничего не получится, а может быть, даже магии достаточно будет.
1: Ну, если сравнивать с нашим поколением, в принципе, многие тоже к магии до сих пор обращаются.
0: Ну, возможно, да, возможно, да. Но, собственно говоря, я тоже этим занимался, там, учишь что-нибудь, потом книжку под подушку кладешь, да. А, кстати, египтяне, вот то, что нравится моим детям, я 10 лет преподавал в школе и рассказывал, в том числе, например, ну, древнеегиптяне полагали, что если вы хотите что-то усвоить, да, какое-то знание, то вы должны его
1: съесть.
0: Потребить, да,
1: съесть,
0: да, там, сжечь, потом растворить в пиве, выпить, и таким образом полностью его усвоить. Кстати, вот, например, египтяне, у них был глагол «знать», да, но у них фактически, они считали, что если ты что-то узнал один раз, если что-то усвоил, ты как бы забыть уже не можешь, вот ты это знаешь, это на тебя уже воздействует. И это тоже. А у нас есть вполне глагол «забывать», и мы им активно пользуемся, да? Причем, чем дальше, тем больше.
1: Хорошо. Но вот вы говорите, что для детей преподают от простого к сложному. А можно ли сказать про развитие, хорошо, внутри истории Древнего Египта, внутри, получается, он делится на три части, да? Древнее, среднее, новое.
0: Но это очень условно.
1: Можно, ну, я понимаю, да, что это условно.
0: Да, да.
1: Но можно ли именно по истории Древнего Египта как-то проследить именно документально, либо за счет археологии, развивались они все-таки или нет, или стояли на одном месте?
0: Проблема заключается в том, что если мы хотим проследить какое-то явление или какой-то процесс в динамике, да, то нам нужны однородные данные на протяжении какого-то значительного периода. И штука заключается в том, что нам очень сложно сравнивать, например, данные эпохи Нового Царства с данными Древнего Царства, просто потому что сохраняются очень разные категории источников. Там, скажем, от Нового Царства у нас много, или даже от более поздних эпох, от третьего переходного периода, позднего периода, там, Птолемеевского времени, у нас много административных, например, документов. От Древнего Царства их практически нет. В Среднем Царстве они появляются. Там, скажем, от Нового Царства у нас много литературных произведений, но от Древнего Царства их, в принципе, нету. Да? Законы вообще египтяне, вот удивительно, но они не кодифицировали свои законы. Поэтому о законах мы можем судить, о практике, да, судейской, можем судить только по каким-то юридическим документам, которые тоже у нас сохраняются только в основном от первого тысячелетия до нашей эры. И в итоге получается, что, чтобы сравнивать, вам нужны однородные данные, а у вас их нету. То есть они кусочками как бы. Здесь у нас по литературе, а здесь у нас по законам, здесь у нас по бракам, а здесь у нас, там, скажем, по религиозным представлениям. И они все из разных этапов развития египетской цивилизации, поэтому свести их вместе, тем более проследить в динамике, к сожалению, очень и очень сложно. Поэтому вот такая ситуация.
1: А хорошо, а почему именно эпоха Нового Царства заканчивается на смерти Рамзеса XI? Дальше был переходный период, да, и почему именно его смерть привела к тому, что закончилась эта эпоха?
0: Это такое традиционное деление, которое вы привели, древнее или старое царство. В Питере говорят старое царство, у нас в Москве говорят древнее царство. Итак, древнее, среднее и новое царство – это только такой классический фараоновский Египет. То есть между этими царствами тоже что-то находилось. Находились переходные периоды. Вот древнее царство закончилось, разрушилось, единое государство. Начинается первый переходный период. Египет распадается на две крупные такие территории, фактически два государства, которые между собой воюют, опять же, на юге и на севере. В итоге побеждает юг, юг заново объединяет страну, начинает Среднее царство. Среднее царство – это несколько столетий объединенного опять централизованного государства, потом приходят гиксосы, да, и захватывают север. Опять север откалывается, страна опять разваливается на юг и север. Начинается второй переходный период. То есть вы уже понимаете, что переходные периоды, они связаны с дезинтеграцией единого государства. Да? Потом новое царство. Считается, что это максимальный расцвет Египта, хотя сами египтяне так не считали. Они считали, что древнее царство – максимальный расцвет, и потом к нему постоянно стремились его повторить. Но у них не получалось уже. Новое царство – это имперский период, как мы его называем, когда Египет захватывает гигантские территории, ну, для себя гигантские, и на севере, и на юге, создается Египетская империя. Она просуществовала примерно до 1070 года до нашей эры. Это как раз Рамзес XI, потом все опять разваливается. И опять север отдельно, юг отдельно. И начинается третий переходный период. Третий переходный период, затем он переходит в так называемый поздний период. То есть уже не позднее царство, да, а поздний период. То есть таким образом мы как бы показываем, что это уже не совсем такой вот великий Египет. Да? То есть да, они вновь объединились. Но значение Египта уже несравнимо с тем, что он имел в эпоху Нового Царства, например, или там Среднего, или Древнего. И действительно так оно и было. Египет захватывает то одни, то есть сначала его захватывают в эпоху Третьего переходного периода различные чужеземные династии, в эпоху позднего периода там будет местная династия, так называемая Саисская, они объединят вновь Египет и даже начнут походы завоевательные на север, на юг, и у них будет вроде все хорошо получаться. И, смотрите, они будут пытаться восстановить не эпоху нового царства, там, Рамзес II, Рамзес там, III, или Аминхотеп III, или Тутмос, или Хатшепсут, да, их это не вдохновляло. Их вдохновляла эпоха древнего царства. Это как, если бы мы постоянно пытались бы восстановить Древнюю Русь. Не там не времена Ивана Грозного, не времена Петра I.
1: Но это очень необычное мышление.
0: Да, приходит Иван Грозный и говорит, я хочу Древнюю Русь. Потом приходит Петр I, я хочу Древнюю Русь. Потом приходит, я не знаю, там Горбачев, я хочу Древнюю Русь. И вот постоянно возвращение туда. И они даже строят гробницы, сановники строят гробницы в это время. И эти гробницы, они там рельефы, которые там изображаются, они копируют рельефы эпохи Древнего Царства. Да, там своими деталями, да, естественно, рельеф этот поздний, первого тысячелетия, можно отличить от рельефа третьего тысячелетия до нашей эры. Но не всегда это так легко, если, например, особенно фрагмент сохранился только. Вот, то есть они бесконечно к этой эпохе апеллируют. Ну, а затем Египет опять захватывают персы, потом египтяне опять освобождаются, 30-я, последняя 30-я династия, последние египетские фараоны, да, а потом опять персы приходят, но затем от персов уже освобождают, ну, условно говоря, освобождают, да, македоняне. И Египет становится частью уже большого эллинистического мира, это совсем другая история. То есть всего получается 30 династий, Рамзес 11-й, это конец 20-й династии, да, а там, соответственно, перед последним персидским завоеванием уже в IV веке до нашей эры это была 30-я династия. Ну вот тысячи лет, ну даже меньше, да, там 700 лет уместилось, даже чуть меньше, там 600 с чем-то, с небольшим, уместилось вот туда еще 10 династий дополнительно. То есть так, сильное централизованное государство – это царство называется, да, между ними промежутки – это переходные периоды, первый, второй, третий. Ну и последний этап, вроде как Египет нарастил свои силы, но они были уже несравнимы с, там, с эпохой Нового царства, или Среднего царства, или Древнего царства. Решили назвать поздний период. Вот так вот. И в эти сложные времена, в первом тысячелетии, был такой интересный момент, когда Египет захватывают нубийцы. Это, или кушиты. Это народ, который пришел с юга, из района 4-го Нильского порога. Они в свое время находились под властью египтян, потом египтяне ушли, и эти земли были оставлены, как-то там кушиты сами собой варили в собственном соку, а потом им египетские жрецы сказали: знаете, у вас тут есть такая классная, это я, конечно, очень сильно утрирую, да, у вас есть такая замечательная реликвия, тут есть священная гора, Гибель-Баркал, там у вас пребывает бог Амон, отсюда бог Осирис начал цивилизовывать вообще людей, здесь был создан мир, вы настоящие цари Верхнего и Нижнего Египта. И как-то это местных властителей вдохновило настолько, что они пошли войной на Египет, постепенно его по кусочкам отвоевали и создали действительно крупнейшую державу в Нильской долине. По размерам южных владений она была больше даже, чем империя там какого-нибудь Рамзеса II или Тутмоса III. То есть она превышала размеры империи величайших правителей эпохи Нового Царства. Это все недолго просуществовало. Египтянам не очень понравилось, что ими правят вот эти черные фараоны. Причем интересно, что, да, и они там, им еще ассирийцы помогали, потом ассирийцы воевали с египтянами и одновременно с этими черными нубийцами, но в любом случае нубийцев вытолкнули обратно туда, на юг. И интересно, что когда европейцы строили в конце 19 века Каирский музей, они и оформляли его, они там оставили такие плакетки с названиями династий. И 25-я династия единственная, которую они там не указали. Время такое колониальное, расизм, в общем. Они считали, что это как-то, ну, неправильно, это не по-человечески, что вот великой египетской цивилизации правили какие-то выходцы из Африки, с глубинных районов Африки.
1: Ну и давайте возвращаясь, наверное, к фильму, чтобы подвести некие итоги. Конечно же, все считают, да, что фильм «Фараон» — это такая классика. И нет, наверное, лучше фильма, снятого на древнеегипетскую тему. Как вы считаете, как специалист по Древнему Египту?
0: Да, среди египтологов «Фараон» считается лучшим фильмом пока что всех времен и народов. Да? Хотя есть, например, замечательный египетский режиссер Шади Абдаль-Салам, который снимал тоже очень хорошие фильмы, посвященные на древнеегипетскую тему. Они мало известны, потому что они, как правило, ну, большинство из них не переведено на другие языки, к сожалению. Они на арабском языке, там, иногда с субтитрами, но они очень атмосферные. Кстати, интересно, что он помогал с костюмами для этого, для фильма «Фараона», он консультировал. Помимо Михайловского, да, вот такой вот, как художник по костюмам, он работал с польскими коллегами. И надо еще понимать, что этот фильм, он делался, это же, начали его снимать в 1962 году. Это кампания ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии. Это очередная волна египтомании, которая накрыла весь мир. Хотелось каких-то хороших новостей. Закончилась Вторая мировая война, восстановление завершилось, да? Идет холодная война, хочется чего-то позитивного. И тут вот такое вот всемирные усилия по спасению памятников Нубии. И на волне вот этого большого интереса к Египту, и туда сейчас, и в это время, 60-й год, в Египет направляется большое количество экспедиций. Поляки получают в это время концессию, право на работу в Дрель-Бахре. Они начинают восстанавливать храм миллионов лет, заупокойный храм Хатшепсут. То есть такой вот какой-то национальный подъем, оптимизм. Фильм получился на этом фоне крайне удачным. И лучшего пока что ничего не сняли о Древнем Египте. Что жалко, потому что, конечно, 60-х годов египтология прошла значительный путь. Да, все это время мы жили в так называемом контекстуальном этапе, когда мы реально гораздо больше узнали о древних египтянах благодаря именно развитию археологии, начавшемуся как раз вот в 60-е годы. И пока нету художника, который бы воплотил достижения современной египтологии в виде фильма.
1: Есть ли какие-то явные ошибки, которые вам, как специалисту, режут глаза?
0: Ну, не то чтобы режут, они кажутся такими очень милыми. Ну, например, когда молодой царевич оказывается в Гизе, да, и там есть план общей Гизы, и туристов всех, естественно, убрали, но они не могли убрать или как-то заретушировать, видимо, в это время музей ладьи. Вот в 50-е годы там подняли одну ладью Хуфу, и уже существовал музей в 60-е годы, и его не убрали. Это такая длинная папиросина современная, она в кадр попала. Или те же самые пирамиды, да, облицовку с которых разобрали только в средние века. Ну, конечно же, тогда в 60-х годах они не могли бы эту облицовку восстановить. Или там, скажем, тот же самый лабиринт. Ну, мы знаем, что такое лабиринт. Это пирамидный храм Аменемхета III. Это один из правителей Среднего царства, позднего Среднего царства. Он действительно был большой очень храм, и там было много комнат. Там невозможно было заблудиться, конечно же, но там было много комнат. И вот когда этот лабиринт показывают, такое ощущение, что он ходит по какому-то такому бетонному бункеру, там с какими-то следами от пальцев, такое ощущение, что он из какого-то раствора там сделан из бетона. Да? Ну, то есть, естественно, это тоже это очень странно выглядит. Но это все мило.
1: Нет, ну, кстати, с облицовкой действительно прям конкретный косяк, я считаю.
0: Ну, там жесть такая, да, получилась такая странная очень. То есть вот эти вот следы от пальцев, египтяне их действительно делали, но для чего? Для того, чтобы раствор, ну и сейчас так делают, да, чтобы следующий кирпич, он лучше держался на этом растворе.
1: А вы вообще не сказали, в целом, вам как египтологу фильм нравится или нет, именно «Фараон»? Вы вроде рассказали про другой, который можно посмотреть, а именно «Фараон», как вам фильм?
0: Вот как египтологу мне, безусловно, и сам роман, и фильм очень нравится. Просто получаешь большое удовольствие, отдыхаешь и как-то и мыслями, и взглядом, когда видишь эту картинку, ну, все сделано очень хорошо. А когда ты смотришь на одежду, на предметы, которые появляются в кадре, да, порой ты просто реально знаешь, из каких музейных собраний происходит та или иная вещь. И это очень-очень здорово, такой эффект узнавания. Для египтологов это всегда очень, очень приятно.
1: В конце фильма, да, мы видим сцену, как стоит жрец и, значит, нагоняет что-то типа проклятия на город. И собираются тучи, люди видят затмение, и якобы это некое проклятие, кара людям за то, что они пытались пробраться, получается, к золоту богов, которое нельзя было никак использовать.
0: Да, там смысл в том, что, мол, жрецы, они смогли предсказать солнечное затмение в полдень, да, и как раз направили народ именно в это время штурмовать храмы. Дело в том, что египтяне, естественно, знали о солнечных затмениях и знали о том, что они случаются с какой-то определенной регулярностью, но предсказывать их они, судя по всему, не умели. Тут важно сказать следующее, что реально первое солнечное затмение, которое было предсказано, это 585 год, это Фалес Милетский. Но по греческой традиции он учился у египетских жрецов. Чему он там научился, мы толком не знаем. Мы знаем, что он предсказал, но каким образом он это сделал, мы не имеем себе, ну, не имеем представления. И как раз в ходе этого затмения там была битва между лидийцами и медийцами, и битва остановилась. И они решили, все, мы будем дружить. Поделили они там территорию, за которую сражались, установили границу. На этом все, слава богу, закончилось. Но это уже начало, получается, 6 века до нашей эры. Да, у нас речь идет об 11 веке до нашей эры. Видимо, древнеегипетские жрецы все-таки в это время предсказывать еще не умели. По крайней мере, у нас доказательств этому не существует.
1: Спасибо вам большое за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Сегодня у нас в гостях
2: Андрей Михайлович Романов, кандидат физмат-наук, главный специалист по отделении физических наук Президиума Российской Академии Наук, секретарь ученого совета Московского планетария, наш большой друг, помощник и человек, который нас всегда поддерживает во все времена. Московский планетарий, я имею в виду.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли. Это очень приятно. Я подготовил лекцию, несколько, может быть, странную, скажем так. Тут будут и спорные моменты, и те, которые, в общем, может быть, и не спорные, но тоже соответствуют последним открытиям в астрономии. Название «Как построить планету, пригодную для проживания» – это, так сказать, название популярное. Если быть строгим, нужно было бы назвать ее так – «Образование звезд и планетных систем». Тем не менее, начнем прогулку по планетам. Начнем мы, конечно, с нашей планеты. И я вам прямо скажу, мы с вами живем на планете одной из самых лучших, наверное, во всей галактике. По крайней мере, точно лучше те из тех, которых мы с вами знаем. А вот вопрос, а хорошо ли мы сами знаем нашу Землю? Вроде бы прошла эпоха великих географических открытий. Да? Было время, когда мы не знали, как о контуре на материки. Человечество плавало по всему земному шару, это мы все узнали. Сейчас мы можем сфотографировать Землю с космического спутника с большой точностью. И кажется нам, что мы все знаем. Несколько примеров насчет того, насколько хорошо мы знаем свою планету. Дело в том, что вы знаете, что на севере нашей планеты расположен Северный Ледовитый океан. И первое точное измерение глубины этого океана, а соответственно и факт установления того, что это есть океан, а не море, произошел совсем недавно. Вот вы видите дрейфующую станцию «Северный полюс-1», с которой, собственно, это измерение было сделано. Это было в 1937 году, совсем недавно. Был открыт четвертый океан Земли. Еще один пример с другого полюса. А как вы знаете, примерно в 59 году методом зондирования ледяного

показан тот вулкан, который всем известен, вулкан Мауна-Кеа, Гавайские острова. Он высокий, возвышается над дном океана почти на 10 километров, естественно, половину погружен в воду, но он молодой. Видите, он совсем молодой, он маленький. А вот для сравнения показан синей линией профиль вулкана Олимп на Марсе. Это самый большой вулкан, известный нам в Солнечной системе. Он тоже извергался давно и интенсивно, и вырос до высоты 25 километров. Так вот, вновь открытый вулкан под названием Таму имеет при такой же размер в своем основании 600 километров. Ну, а то, что он не такой небольшой по высоте, всего 4 километра, вас не должно смущать, потому что на Земле силы тяжести больше. И, конечно, такой массив, как вулкан Олимп, он просто бы не мог устоять на земной коре. Он ее продавил и опустился вниз под поверхность океана, поэтому мы его не видели до сих пор. Это пример того, насколько хорошо мы знаем нашу Землю. Вот еще последний, поведем пример. Самый большой каньон на Земле. Опять-таки он был открыт всего несколько лет тому назад. Он тоже скрыт от прямого зрения, он находится под ледяным щитом Гренландии. Тем не менее, он намного больше, чем каньон Дьявола в Аризоне, например. В Колорадо, извините. Ну и совсем уж вещи, которые не очевидны. Здесь не присматривайтесь специально на этот достаточно мелкий слайд, потому что здесь показан сводный разрез Кольской сверхглубокой скважины. Самая глубокая скважина, которая проникала в толщу Земли всего на 12 километров. Напомню, что диаметр Земли больше 6 тысяч километров. Вы можете представить себе, сколь малую часть Земли мы исследовали непосредственно. Это фактически булавочный укол. А все, что глубже, нам осталось до сих пор недоступно. Тем не менее, вот на всей этой глубине, в разных слоях, по мере погружения, температура здесь возрастает постепенно примерно до 200 градусов Цельсия. Во всех этих слоях на разной глубине обнаружены слои, насыщенные водой, а в этих слоях проживают микроорганизмы, которые на этой глубине живут, естественно, без кислорода, без солнечного света, что очевидно при такой температуре, при гигантских давлениях, тем не менее, они там живут. Ну, как говорится, плохо, но живут. Это все получило пока условное название криптожизнь, то есть та жизнь, которая находится не на поверхности планеты, а в ее глубинах, по крайней мере, поверхностных слоях. Ну, раз уж мы живем на Земле, было бы неплохо понять, из чего она сделана. Здесь показано примерный валовый, так называемый, химический состав. Вы наверняка, так сказать, не удивитесь, что довольно много кислорода, мы им дышим в атмосфере, а самое главное, его массив, конечно, содержится в соединениях горных пород. А второе по численности – это железо. Ну, для нас железо является привычным элементом, хотя на самом деле основная масса железа сосредоточена в центре Земли, у Земли железное ядро. А третий элемент по распространенности – это кремний. Ну, из кремния и его соединений построена вся наша мантия и кора Земли. Ну и другие элементы по мере уменьшения. Вот, по крайней мере, это те химические элементы, которые являются основными вкладчиками в химический состав нашей планеты. На самом деле, конечно, нам известно гораздо больше химических элементов, но подавляющее большинство из них присутствует в очень незначительных количествах. А последние элементы вообще синтезированы искусственно. В природе и на нашей планете, в частности, не встречаются. Ну, такое многообразие с точки зрения химии, тем не менее, потребует объяснения, как это все образовалось. Но главное, что планета Земля наша, естественно, неоднородна. Как я говорил, она структурирована. То есть самые тяжелые элементы собраны в ядре, это железо-никелевое ядро. Вокруг него расположена мантия с меньшей плотностью, и все это укрыто относительно тонкой корой с еще меньшей плотностью, порядка тройки, внешняя кора. Ну и снаружи это слои так называемых летучих соединений, это гидросфера и атмосфера. Вторая часть введения – это жизнь на Земле. Ну, жизнь у нас проистекает многообразно. В разных формах, здесь условно показан круговорот воды в природе, круговорот углерода. Я прошу прощения, что не буду долго останавливаться на этой теме, просто потому что я не смею глубоко углубляться в область биологии, поскольку я все-таки астроном, не биолог. Тем не менее, мы знаем, что на поверхности Земли жизнь существовала относительно давно. Вот какая-то часть этих существ и других углеродосодержащих элементов оказалось захоронено в подземных ископаемых, которых мы сейчас используем. И все эти химические элементы на поверхности вовлечены в круговорот веществ, так или иначе.
Принципиально отметить, что некоторое время там назад, по-моему, 600 миллионов, если я не сильно ошибаюсь, произошел так называемый кембрийский взрыв на нашей планете. Это условное название, когда обилие биологических форм резко возросло и появились многоклеточные организмы, которые...

заполонили буквально поверхность Земли. А интересно и важно отметить, что наибольшее многообразие форм жизни и наибольшее количество так называемой биомассы привязано именно к тем слоям нашей планеты, где происходит максимальный градиент параметров. Градиент плотности, градиент освещенности, резкое изменение химического состава, то есть на поверхности Земли. Выше коры, но, тем не менее, это в основном вся гидросфера и нижние слои атмосферы. То есть наша жизнь бурлит и процветает на поверхности нашей планеты. В отличие от, так сказать, криптожизни, которая живет в глубинах. Важно отметить еще один элемент жизни нашей планеты. Ее достаточно высокую, я бы сказал, удивительно высокую устойчивость к космическим катаклизмам, и, причем как внешнего, так и внутриземного происхождения. Дело в том, что вот при событиях, которые примерно здесь показаны, ну, конечно, все высокоорганизованные формы жизни, а тем более цивилизация, действительно подвергаются существенному риску. Но таких событий в истории Земли за, так сказать, те 4,5 миллиарда лет, сколько Земля существует, происходило не раз, не два и не тысячу, а достаточно много. И тем не менее, так сказать, микроорганизмы на Земле существуют все это время и прекрасно выживают. Более того, например, в океане господствуют те организмы, например, акулы, которым возраст, как видно, по крайней мере, 150 миллионов лет. Уж много чего они пережили на своем веку. Тем не менее, пережили. Поэтому, если говорить вот о возможности подобного рода событий, как столкновение с космическими телами или крупные извержения, то, конечно, можно ожидать и, скажем так, можно опасаться последствий катастрофы региональной, но глобальную катастрофу устроить такую, чтобы на всей планете жизнь исчезла, ну, просто принципиально невозможно. То есть невозможно, будем так говорить, простерилизовать планету каким-либо образом. Уж если жизнь на планету села и зацепилась за нее, там она и останется, по крайней мере, на весь срок существования планеты тем или иным способом. Тем не менее, на Земле, конечно же, есть стерильные зоны, там, где жизни нет. Ну, прежде всего, это, очевидно, внутренние слои Земли, которые находятся в расплавленном состоянии. Это ограничение чисто температурное, потому что никакая известная нам биологическая форма жизни при таких температурах не существует, все соединения распадаются, и, конечно, эта зона стерильна в этом отношении. А с другой стороны, выше нашей поверхности планеты, выше атмосферы находится зона верхней атмосферы и космического пространства, где наступает второй фактор стерилизации. Вся жизнь, которая туда может попасть, подвергается жесткому электромагнитному излучению Солнца, ультрафиолетовому, рентгеновскому, а также потоку заряженных частиц, которые идут от Солнца. И, соответственно, эти потоки излучения и частиц разрушают все биологические структуры, которые туда попадают. Таким образом, жизнь сосредоточена в относительно узком слое на поверхности планеты Земля, но, вот как я говорил раньше, с учетом криптожизни, захватывает и довольно существенные слои коры нашей планеты. Есть стерильные зоны и на поверхности планеты. Вот, например, пустыня Атакама. Здесь, в этой пустыне, дождь идет то ли раз в 3 года, то ли раз в 10 лет. В общем, как вы видите, здесь ничего не растет. Более того, если провести, так сказать, пробу на поверхности Земли, то поверхность этой пустыни фактически стерильна. Другое дело, что если ее копнуть, эту поверхность, то стоит углубиться, например, на сантиметров на 10 или глубже, там, конечно, уже есть и вода, и, естественно, живые организмы, микроорганизмы, естественно. Поэтому вывод, который мы можем сделать, что для жизни необходима вода. Вот еще одна зона стерильности – это ледяной щит Антарктиды. Тоже выставляли, значит, экспозировали образцы микроорганизмов, они достаточно быстро погибали. Ну, то, что там холодно, сейчас, кстати, обновлен рекорд холода в Антарктиде, вы знаете, было 89, стало минус 92 по Цельсию. Это на высокогорных куполах, то есть на самых высоких точках Антарктиды с высотой где-то 4,5 километра над уровнем моря. Да, там очень холодно, но это само по себе не самое главное. Главное, что при этом вся вода вымерзает. Ведь здесь же ведь воды-то сколько угодно, 4,5 километра под нами – это сплошная вода в твердом состоянии. Но в том-то и дело, что в твердом микроорганизмы по-прежнему подвергаются ультрафиолетовому излучению, хотя не очень интенсивным, как в космосе, но подвергаются. Со временем они потихонечку погибают, оно не восполняется, они не могут развиваться. Поэтому ледяной щит Антарктиды тоже фактически стерилен. Итак, мы сделаем вывод, что для жизни необходима жидкая вода, а не просто вода, которая вот здесь сколько угодно. Ну и третья зона стерильности на Земле, которая предположительно возникает как раз в этом самом знаменитом озере Восток. Дело в том, что слои самого озера, находящегося под ледяным панцирем, по-видимому, перенасыщены, переобогащены кислородом.
А кислород, если вот многие думают, что кислород это такой, значит, полезный, скажем, продукт, и что чем больше кислорода, тем лучше. На самом деле нет. Кислород это самый страшный яд для всего живого, потому что он просто окислитель. И слои, в данном случае воды, перенасыщенные кислородом, по-видимому, являются стерильными. Все микроорганизмы, которые находились, они находились в слоях, которые выше, внутри льда. А в воде микроорганизм пока не обнаружен, посмотрим, что дадут дальнейшие исследования. Ну вот я, правда, сразу забегая вперед, могу сказать, где точно микроорганизмы будут жить, и наверняка их много. Так это в донных отложениях этого озера. Но это в любом донном отложении их много. Там бескислородная среда. Как существует жизнь на планетах, в том числе на других? Древнегреческие и древнеримские ученые считали, то есть самые древние известные нам письменные источники философов, что Земля не единственное тело во Вселенной, на котором есть жизнь. Так Митродор из Лапсака писал, что считать Землю единственным населенным миром в бесконечном пространстве было бы столь же неразумно, как и верить, что на громадном поле растет всего один пшеничный колос. Римский философ Рецепт писал, что весь видимый мир не может быть единственным в природе, и мы должны верить, что есть в других местах Вселенной другие земли, другие существа и другие люди. Я хочу обратить ваше внимание вот на это словосочетание «должны верить». Потому что, естественно, что тогда никаких объективных доказательств и, скажем так, аргументов, подкрепленных точными данными науки, естественно, не было. Было просто общее суждение, которое, естественно, с тех пор тогда философами принималось верным, ну и, естественно, тоже столь же верно принимается сейчас. Но сейчас мы имеем гораздо больше фактических данных, о которых, я надеюсь, мы сейчас и поговорим. Кроме древнего мира, мы, естественно, не можем обойти фигуру Джордана Бруно, который высказывал ряд догадок, опередивших свою эпоху и обоснованных лишь последующими астрономическими открытиями. О том, что звезды – это далекие Солнца, о том, что существуют неизвестные в его время планеты в пределах нашей Солнечной системы, так оно и подтвердилось, о том, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу, теперь мы знаем, что это так. Бруно не первый задумывался о множественности миров и бесконечности Вселенной. До него такие же идеи принадлежали античным атомистам, эпикурейцам, Николаю Кузанскому. Но подобные суждения всегда были весьма опасны. И в 1600 году за подобные, скажем так, философские суждения Джордано Бруно был казнен на площади цветов в Риме. Ну вот такая композиция из фильма «Ватикан», которая подготовлена в Ватикане, об этой площади. И обратите внимание на надпись, которая была написана на памятнике Джордано Бруно. Джордано Бруно от столетия, которое он предвидел на том месте, где был зажжен костер. Но в нашей родной стране эти вопросы тоже многократно обсуждались, интересовали умных людей и, так сказать, имели, скажем так, общественный резонанс. Ну вот самая знаменитая ода Михаила Васильевича Ломоносова «Вечернем размышлении». «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Бесконечная вселенная с бесчисленным числом миров в ней. Уста премудрых нам гласят, там разных множество цветов, несчетны солнца там горят, народы там и круг веков для общей славы божества. Извините, я пропустил строчку. Итак, идея о том, что Вселенная бесконечна, что миров много, и все эти миры, ну или многие из них обитаемы, высказывалась практически постоянно. Но это даже вызывало достаточно серьезные возражения. А вот и другое самое знаменитое произведение того же Михаила Васильевича Ломоносова, примерно на эту же тему, одна из самых знаменитых сатир его «Гимн Бороде». И там есть абзац, посвященный этой теме. «Если правда, что планеты нашему подобны светы, кончив он их мудрецы, и всех пуще там жрецы, уверяют бородою, что нас нет здесь головою, скажет кто, мы вправды тут, в срубе там того сожгут». Вот так что и в нашем Отечестве, так сказать, это все было не так уж просто. Итак, давайте, я не хочу сказать, что мы сейчас пройдемся по Солнечной системе, это невозможно ввиду ограниченности времени. Я просто упомяну некоторые моменты, которые нам известны по нашей планетной системе, те, которые нам пригодятся в сравнении ее с другими. Итак, Солнце и его семья. Ну, общее количество инвентаризации нашей Солнечной планеты. Вот большое Солнце. Есть 8 регулярных планет. Раньше было 9, но потом оказалось, что Плутон не подходит под характеристики регулярной планеты. Это все-таки уже другая характеристика, другой класс объектов, который я скажу отдельно. Спутников планет очень много. Причем среди спутников планет есть и планетные тела. То есть достаточно тела с размерами порядка 1000 километров.
Это и спутник Земли-Луна, и спутник Сатурна-Титан, и 4 спутника Галилеевых спутника Юпитера. Есть огромное количество метеороидов, кометов, транснептунных объектов, которым принадлежит Плутон, порядка то ли 10-6, то ли 10-8 степени объектов. Кроме этого, кроме больших и малых планет и тел, есть пыль, которой достаточно много на периферии, есть плазменный ветер, который летит от Солнца, энергично заряженные частицы, а также межзвездные нейтралы и галактические космические лучи. И, естественно, все это хозяйство погружено в поле электромагнитного излучения, идущего от Солнца. Ну, о регулярных планетах известно было достаточно давно. Я упоминаю лишь только тот факт, что они регулярными, можно их называть, и мы их называем, потому что они имеют устойчивые орбиты. Николай Коперник предложил гелиоцентрическую систему, которая, как мы знаем, так и соответствует строению нашей системы, о том, что в центре находится Солнце, вокруг него вращаются те, скажем, планеты, которые были известны на ту эпоху, потому что тогда Солнечная система заканчивалась Сатурном. Но, тем не менее, эти планеты обращаются по достаточно стационарным орбитам, и поэтому мы их будем называть регулярными планетами именно за характеристики их орбит. Вот и их портреты. Это Меркурий, Венера, Земля с Луной, Марс, планеты земной группы, и планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Остальные планеты мы не будем называть регулярными, потому что они не владеют такой орбитой. Портреты планет земной группы. Не буду на них долго останавливаться, извините за недостаток времени. Покажу лишь портрет планеты Венера, выполненный в условных цветах. Здесь условными цветами показаны высоты. Чем более синий цвет, тем ниже рельеф, чем, соответственно, желтый и белый, тем выше. И вы видите, что планета Венера, ну, будучи освобождена в данном случае от покрывающего его покрова непрозрачной для нас атмосферы, совсем не похожа, как планета на Землю. Хотя она имеет примерно такой же размер, примерно такую же плотность и, в общем, не так уж сильно ближе к Солнцу. На планете Венера нет материков и океанов. Есть возвышенности, есть низины, есть вулканы, все это, конечно, есть, но материков, дробления коры на куски, плиты коры нет тектоники движения, вот есть просто такое неровное тело. В общем-то, достаточно не похоже на то, что у нас есть на Земле. А это портрет, тоже в условных цветах, нашего соседки Луны. Маленький ее кусочек вокруг Южного полюса. Цвета условно использованы для того, чтобы показать обилие воды. Этот слайд, по-моему, участвовал в лекции о воде на Луне, которую читал мой коллега Шевченко. Дело в том, что эти условные цвета здесь важны именно потому, что в полярных кратерах Луны накапливаются те летучие элементы, которые приходят на Луну с кометами. И, соответственно, вот показан кратер Кобеус, куда был проведен эксперимент по удару ракеты, для того, чтобы понять, какие там вещества оседают, сколько их там. Оказалось, что воды на Луне много. Но второе, что оказалось, что вода на Луне, вот это был неожиданный результат, накапливается не просто от внешних источников, которые падают и накапливаются в холодных ловушках, вот этих полярных кратерах, но есть еще и области, где вода присутствует в достаточно больших количествах и вне кратеров. А, соответственно, эта вода, по-видимому, имеет происхождение внутренних источников. Каких? Это интересный вопрос, будем разбираться. Еще из интересных объектов на Луне, видите, обнаружили такие дыры. То есть это, по-видимому, следы от ударов метеоритов, какие-то внутренние пустоты. Что это такое, тоже на сегодняшний день не очень понятно. Очень интересно было посмотреть, что там внутри. Ну, планета загадок Марс, естественно. Вокруг Марса много информации, но этому была посвящена специальная лекция Владимира Георгиевича Сурдина, поэтому я не буду повторять весь этот материал, упомяну только некоторые элементы. Ну, вот пример того, что на Марсе все-таки нашлись каналы, но, правда, не те, которые открывал Скиапарелли, а это те каналы, которые образованы большими количествами текущей в прошлом жидкой среды. Предположительно, конечно, это вода, потому что что-то другое трудно предположить. Но это было давно, с тех пор Марс высох, и остались только вот эти вот высохшие русла потоков на нем. То же самое, любые, так сказать, странные образования, которые на Марсе есть, при более близком рассмотрении оказываются теми или иными геологическими структурами. И главная цель, например, текущего эксперимента Curiosity на Марсе как раз именно геологическое исследование слоев и пород на Марсе. Но, кстати, даже глядя на этот слайд, вы видите, что эти геологические структуры подвержены значительным следам эрозии, причем, видимо, водной. Ну вот, марсоходы достаточно активно исследуют Марс. На Марсе обнаружены залежи
воды, естественно, в замерзшем состоянии. Сейчас выясняется, что полярные шапки в значительной степени состоят из льда H2O, то есть из водяного льда, но который сверху покрыт, конечно, куполом льда CO2, то есть сухим льдом. Есть и области, ну, опять-таки, вот области, подвергшиеся в прошлом значительной водяной эрозии. Я говорю водяной именно потому, что ну, трудно предположить что-то иное. А вот прямое доказательство того, что вот на Марсе есть области ледников, покрытых тонким слоем грунта. Это так называемые молодые кратеры ударные. Если у нас, поскольку Марс находится под пристальным вниманием многих орбитальных аппаратов, есть снимок поверхности до удара, он, так сказать, ну, ровный, как вот все окружающее. Потом есть снимок после удара свежего ударного тела какого-то маленького метеорита. Появляется вот такой голубой кратер, который обнажает ледниковую структуру. А потом с течением времени, соответственно, этот кратер опять покрывается пылью, наносным песком, который носится полевыми бурями, либо, так сказать, он слой испаряется, и он превращается вот ровно в те же образования, которые можете видеть вот по всему этому слайду. Он перестает быть ледяным кратером. Вот картины, опять-таки, водной эрозии на Марсе слева и для сравнения на Земле справа. Но вы видите, что все очень похоже. То есть, по крайней мере, когда-то на Марсе было много жидкой воды. Соответственно, вот главные вопросы, главные загадки, которые у нас по Марсу остаются. Обили роль жидкой воды на раннем Марсе? Потому что сейчас ее там нету. И существовала ли когда-нибудь на Марсе жизнь? Ну, опять-таки, все специалисты в области биологии сходятся на сегодняшний день в том мнении, что для того, чтобы жизнь существовала, необходима жидкая вода, то есть, по крайней мере, среды с жидкой водой. И если этой среды нет, то жизнь, конечно, не выдержит. Но для того, чтобы ответить, существовала ли на Марсе жизнь в прошлые более теплые и влажные эпохи, нужно решение вот такой задачи. Нужно взять образцы с Марса и доставить их на Землю. Тогда мы на этот вопрос ответим гораздо более точно, чем просто по внешним изображениям. А вот это довольно интересная картинка, которую я хочу вам показать. Это весенние ручьи на Марсе. Дело в том, что вот здесь вот показана вот, временная шкала. Один кадр соответствует марсианской зиме, следующий кадр соответствует марсианской весне. Ну вот буквально короткий период, условно говоря, скажем так, земной апрель, земной май, когда все нагревается и начинает таять, да? Журчат ручьи, что называется. Вот здесь, по-видимому, находится какой-то ледник, прикрытый породой. Под действием весеннего нагрева происходит таяние льда, захороненного под горной породой. И вы видите, как из-под этого, так сказать, захороненного льда проистекают по тем осыпям, которые идут по склону горы, проистекают ручьи, они вытекают, растекаются, потом достаточно быстро высыхают. Естественно, потому что на Марсе очень разреженная атмосфера и очень холодно. Нужно понимать, что это не есть ручьи воды, текущие по поверхности. Это невозможно. Это потоки воды, потому что, еще раз повторю, что-то трудно предположить иное, которые идут под поверхностью. Это аналогично тому, как у нас на склонах гор Земли достаточно большое количество подземных потоков проходит по склонам гор. Но они проявляют себя на поверхности изменением цвета поверхностных слоев. Кратковременным, конечно. Это все довольно быстро высыхает. Но, тем не менее, поток под корой Марса жидкой воды проходит. Соответственно, там, на этой глубине, эта глубина, ну, по-видимому, несколько метров, возможно, и существуют живые существа. Ну, микроорганизмы, естественно. Кстати, добавлю, что поскольку у нас Марс обладает очень эксцентричной орбитой, то в эпоху весны на южной шапке Марса, она гораздо более мощная, чем полярная шапка северная на Марсе, на быстро интенсивно тающие полярные шапки юга Марса, иногда наблюдаются даже гейзеры, аналогичные гейзерам Земли. Итак, на Марсе предполагалось, что успех в поисках жизни на Марсе зависит от обнаружения жидкой воды. Вода найдена, остается найти актуальную жизнь. Но, естественно, вот как раз в тех местах, где находится жидкая вода на Марсе. Планеты-гиганты мы сейчас посмотрим очень бегло, потому что вот эти красоты в атмосфере того же Юпитера, это, конечно, феерическое по красоте зрелище, но ожидать здесь интересующих там моментов по живым существам проблематично. Не очень пока понятно, могут ли они там быть. Опять-таки, красивые структуры, которые нам потребуются при сравнении наших знакомых нам планет с теми планетами, которые нам пока еще не очень знакомы, и с теми процессами, которые приводят к образованию планетных систем. Ну, у Сатурна, конечно, это кольца.
И внутреннее строение, отметим, планет гигантов. Дело в том, что мы привыкли к тому, что Юпитер и Сатурн называются газовыми гигантами. Да, действительно, по валовому химическому составу, естественно, основную долю там составляет водород, а потом гелий. Но это по валовому химическому составу. На самом деле газы, естественно, сосредоточены только во внешних слоях. А внутри каждого планеты-гиганта есть ядро из скалистых, металлических, водородных или компонентов. То есть, грубо говоря, внутри каждой планеты-гиганта спрятано, ну, некоторое подобие Земли или другой типа планеты, которая сейчас называется обычно суперземлями. А, конечно, все это снаружи, так сказать, покрыто шубой. Сначала из металлического водорода за счет высокого давления, потом жидкого водорода и, наконец, газообразного водорода, который, собственно, и бурлит на планетах, именуемых газовыми гигантами. Аналогичная система и внутреннее строение. И у Сатурна тоже есть ядро из соединений кремния и металлов. Все тяжелые элементы осаждаются в процессе эволюции планеты к центру, естественно. А вокруг большая шуба из металлического, а потом и жидкого водорода. Ну и газовая атмосфера, естественно, как без этого. С моей точки зрения, сферические красоты, конечно, в структуре колец Сатурна. И это прекрасная, наглядная, будем так говорить, модель, которая показывает нам, какие структуры могут образовываться в гравитирующих дисках вокруг планет, а также в дисках вокруг рождающихся звезд. Вот, например, неоднородности в кольцах Сатурна, не очень понятные, так сказать, уплотнения, почему они возникают. Или, например, гравитационные возмущения, которые порождают в тонких кольцах проходящий мимо спутник-пастух, маленький спутник. Тем не менее, его гравитационного воздействия оказывается достаточно для того, чтобы вызывать вот такую вот бегущую волну, вот она показана в большем масштабе, которая как бы причесывает вот это кольцо, тонкое кольцо Сатурна. Аналогичные вещи будут происходить и в протопланетных кольцах, о которых мы поговорим дальше. Ну и для примера, опять-таки, активного вулканизма – это спутник Юпитера Ио. Самая бурная, будем так говорить, планета, на которой действующие вулканы, из которых истекают сернистые соединения. У Ио очень горячие раскаленные недра, тонкая кора. Ну, поскольку спутник маленький, то у него нет никакой атмосферы, соответственно, летучие элементы на его поверхности не задерживаются, они улетают в космос. Но, тем не менее, помимо того, что это очень красиво, конечно, действующие вулканы, это еще очень полезно, потому что на планетах, где жизнь будет развиваться в приповерхностных и поверхностных слоях, вулканизм чрезвычайно полезен для активизации химических процессов, скажем так. И, наконец, переходим к квазипланетам, то есть те планеты, которые находятся за Нептуном, которые называются транснептунными планетами. Вот здесь показана парочка, это, соответственно, Плутон и Харон. Двойная планета, которая раньше была девятой планетой Солнечной системы. Тела относительно небольшие, они, естественно, очень холодные. И можно предполагать, потому что вот здесь художественный образ того же Плутона нарисован, конечно, исключительно по удаленным наблюдениям. Мы поверхность пока его сейчас такой точно не разглядели. Мы просто знаем, как меняется спектр, как меняется его интенсивность отраженного излучения по разным временам. Мы знаем, что это, кстати, величины переменные, на его поверхности что-то происходит. Как предполагается, на его поверхности могут осаждаться достаточно заметные слои, в том числе из органических соединений. Но основная структура более-менее понятна. То есть это тоже планетное тело. Мы планетным телом будем называть такие тела, которые подвергаются под действием собственной гравитации дифференциации своих недр. Там происходит расплав вещества. Соответственно, тяжелые вещества, прежде всего это железо, опускаются к центру, формируют ядро. Вокруг них образуется мантийный слой, кора и сверху кора из летучих элементов. Если планета находится от Солнца достаточно далеко, так как Плутон, то вот эта кора замерзших элементов, это, соответственно, водяной лед, лед, СО2, углекислый газ, замерзший метан и другие соединения, будет достаточно мощной корой. То есть, по-видимому, здесь мы можем предполагать достаточно мощные слои ледяной корки. И показаны примеры транснептунных тел, которые будем называть квазипланетами. То есть, да, вот они достигают размеров, причем, в частности, Плутон разжаловали из девятой планеты, в том числе и потому, что нашлись другие тела, которые даже по размеру больше его самого. Таких тел очень много, сейчас уже их известно десятки, если не сотни. И, как я сказал, мы их уже можем относить к планетным телам или квазипланетным телам, потому что у них недра дифференцируются и, возможно, уже расплавляются за счет достаточно большой накопленной массы. Но заведомо очевидно, что у них мощная ледяная кора, и, соответственно, они немалы для того, чтобы удерживать атмосферу вокруг себя. Ну и несколько слайдов, посвященных совсем малым телам. Малые тела – это уже те, у которых недра не расплавляются. Соответственно, эти тела не достигают сферически симметричной формы, они имеют неправильную обломочную форму, покрыты, естественно, ударами метеоритов. Ну,
планетных системах все тела покрыты такими ударами. Но важно, что малые тела, в данном случае показано несколько фотографий астероидов, имеют заведомо несферическую форму. То есть это обломки от ранее сформировавшихся более крупных планетных тел, которые прошли фазу разрушения. Несколько слов о кометах. В отличие от всего того, что я показывал раньше, это, конечно, малые тела, они не обладают сферической формой, но состоят они, естественно, из смеси замерзших газов и примесь пылевой компоненты. И этот состав прекрасно виден вот на таких двойных хвостах типа кометы Хейле-Боппа. Испаряющиеся летучие элементы образуют плазменный хвост, который направлен прямо от Солнца, а отлетающая от ядра кометы пыль образует пылевой хвост, который изгибается в соответствии с траекторией движения самой кометы. Соответственно, кометы у нас прекрасно разрушаются, и мы здесь видим, как они разбрасывают ту пыль, из которой они раньше состояли. Вот здесь показано ядро кометы Галлея, который наш советский аппарат Венера Галлея в 86 году подлетал на достаточно близкое расстояние, фотографировал его, и была построена вот такая компьютерная модель ядра. Размер ядра 11 километров, форма абсолютно неправильная, будем так говорить, битая сильно жизнью, и при подходе к Солнцу она начинает резко газить, идет мощное испарение летучих веществ, отлом больших кусков, которые начинают разлетаться в разные стороны. И образует сначала кому, голову кометы, а потом, и, конечно, и гигантский хвост. Кометы разрушаются, потому что тела, естественно, непрочные. Например, комета Шумейки-Королевы, попав в гравитационное поле Юпитера, распалась вот на такой поезд в 94 году из 20 обломков. Это как раз дает нам информацию о том, как устроены внутри эти кометы. Естественно, это просто комки, ну, фактически комки такого, будем так говорить, грязного льда, которые распадаются на разные почвы. Итак, несколько загадок Солнечной системы, которые на сегодняшний день остаются неразгаданными и, скажем так, обескураживают нас. Вот у планеты Меркурий, которая расположена ближе всего к Солнцу. Планета, казалось бы, сама маленькая, но у Меркурия почему-то очень гигантское ядро из железа и никеля. Оно очень гигантское, оно занимает почти весь объем планеты, то есть кора Меркурия совсем маленькая. Большое ядро, почему? Ни у каких планет такого нету. Происхождение магнитного поля, у него уже нет динамики слоев мантии, которая поражает, например, магнитное поле у нас на Земле. Ну и происхождение Меркурия. Был ли он когда-нибудь спутником Венеры? Интересный вопрос, который пока еще не имеет ответа. С Венерой связана тоже масса загадок. Прежде всего, это загадка эволюции ее атмосферы. Почему венерианская атмосфера, при том, что Венера очень похожа на Землю размером, химсоставом, внутренним строением, внешние слои имеют столь отличные. Вот. История летучих соединений также интересна, как и история твердых тел планет, а их исследование напрямую связано с происхождением жизни и ее будущим самой планеты. Ну, здесь краткий слайд, я не буду его рассказывать. Просто показывает, что действительно планета Венеры сильно отличается от земной. Давление больше в 100 раз, температура на поверхности Венеры 470 градусов, химический состав совершенно другой, облачный слой из капелек серной кислоты, несущийся вокруг всей планеты за 4 сутки со скоростью 100 км в секунду. Ну, совсем не те условия, которые на Земле. Хотя, опять-таки, вот я сейчас обращусь к прошедшей недавно лекции Леонида Васильевича Тасомалинти, что даже в этих необычных условиях мы можем обнаружить нечто очень интересное. Что это такое, будем разбираться. Вот. Но, так сказать, по крайней мере, точно одно. Те формы биологической жизни, которые мы с вами имеем честь и удовольствие принадлежать, конечно, в этих условиях на поверхности Земли Венеры не выживут. Выживет ли там что-нибудь другое – интересный вопрос. Еще одна тема, которую я хочу затронуть, очень прошу прощения, что опять-таки вскользь, это тема бомбардировок метеоритным веществом. Дело в том, что, конечно, все планетные тела, не имеющие атмосферы, это, например, Луна и Меркурий, подвергались таким бомбардировкам, которые так и остались в неизменном виде на миллиарды лет, потому что нет атмосферы и других факторов, которые бы заглаживали эти следы. Но эта бомбардировка один раз прошла, и с тех пор все пространство нашей Солнечной системы зачищено. Зачищена она давлением солнечного излучения, солнечным ветром, выбросами этих малых тел при взаимодействии эволюционном с большими планетами и поглощением космического мусора самими планетами. То есть бомбардировка прошла, и с тех пор все то, что было когда-то остатками нашего протопланетного облака и составляют внутренние части планетной системы Солнца, вычищено. Тут у нас, как говорится, чисто. Ну, относительно, конечно, но тем не менее.
Еще наиболее загадочная область нашей Солнечной системы – это ее внешние слои. Это те вещи, о которых мы строим, скажем так, обоснованные догадки, но до которых мы еще пока наблюдательными способами никак не добрались. Прежде всего, это кольцо Койпера, которое продолжает плоскую составляющую, дисковую составляющую нашей планетной системы. Вот все наши регулярные планеты внутри, орбита Плутона, и вот пошли за транснептунные тела, которые формируют этот пояс Койпера на расстоянии больше 40 астрономических единиц от Солнца. Но, в свою очередь, этот пояс, эта плоская дисковая система является очень-очень маленькой частью, центральной частью от всего облака Оорта, которое является сферически симметричным и содержит, скажем так, миллиарды кометных тел, которые у нас расположены на расстояниях до 50 тысяч астрономических единиц от Солнца, это примерно световой месяц, и движутся, естественно, довольно хаотичным образом. При этом малые тела кометы, которые приближаются к Солнцу из пояса Койпера, являются, наблюдаются с нами как периодические кометы, потому что они здесь вращаются по более-менее устойчивым орбитам в рамках дисковой составляющей, а кометы, которые приходят к нам с внешних слоев, являются непериодическими. Они прилетят один раз и потом улетят навсегда. Вот на эти расстояния и на эти, на эти времена. Итак, мы с вами решили построить планетную систему. Я предлагаю подойти к этому вопросу примерно так, как если бы построили дачу. Нужно составить план строительства. Для того, чтобы что-то построить, нужно иметь площадку, где строить, нужно иметь материалы, из чего строить, и инструменты, с помощью которых вы будете строить. С площадкой. С площадкой, казалось бы, относительно просто. Площадкой строительства является вся наша Вселенная, она большая, казалось бы, места хватит. На самом деле не так все просто. Слайд, который демонстрирует всю историю нашей Вселенной от Большого Взрыва до современного состояния. Наша Вселенная прошла несколько этапов своей эволюции, и далеко не во всех из них мы можем говорить о строительстве планет. Но понятно, что в начале эпохи инфляции, и тем более до эпохи реликтового излучения, говорить бессмысленно, здесь слишком горячо, потому что отделение излучения от вещества происходит в момент примерно возраста 300 тысяч лет при температуре около 10 тысяч градусов. Конечно, здесь о планетах говорить не приходится. Дальше идет темная эпоха, зажигаются первые звезды. Первые звезды будут состоять из водорода и гелия, тех химических элементов, которые образовались в момент рождения самой Вселенной. А чтобы построить планету, вы помните, из чего состоит Земля? Чтобы построить планету, пригодную для проживания, нам нужно массу химических элементов, и совсем не водород и гелий. А это произойдет позже. Сначала родятся звезды первого поколения, которые в термоядерных реакциях своих недр наработают химические элементы. Потом они эти химические элементы выбросят в пространство. Потом эти химические элементы нужно собрать, чтобы из них построить что-нибудь подходящее. Причем сбор этот происходит в возникающих структурах, то есть где-то примерно на возрасте 7 миллиардов лет Вселенной. Здесь эти структуры начинают развиваться, образуются скопления галактик, галактики, звезды следующих поколений, дисков галактик и вокруг них планеты. Вот эту процедуру мы сейчас с вами немножечко посмотрим. Итак, горячая Вселенная, большой взрыв и теория горячей Вселенной была выдвинута и разработана Георгием Гамовым, который является нашим соотечественником. Не знаю, правда, сейчас, как об этом говорить, но я привык говорить, что Одесса – это советский город. Ладно. Значит, в горячей Вселенной произошел первичный нуклеосинтез, и образовались те химические элементы, первые элементы Вселенной, которые возникают сразу. Именно водород и гелий. Водорода 75 примерно процентов, гелия 25. Маленькая добавка лития, которая в данном случае несущественна. Следующее, что происходит, если она начинает расширяться, остывать, и через 300 тысяч лет происходит отделение вещества от излучения. Возникает так называемое реликтовое излучение, то, что мы сейчас наблюдаем в качестве микроволнового фона всего нашего неба. Вот здесь портрет открывателей реликтового излучения, американцы Пензенс и Вилсон, которые получили свое открытие, Нобелевскую премию, по-моему, 65-го года, и тот инструмент, рупорная антенна, на котором они это великое открытие сделали. На самом деле, когда стали изучать асимметрию реликтового излучения, выяснилось, что устроено это излучение довольно сложно, точнее, спектр пространства устроен очень сложно. Вот по результатам предыдущего спутника построена вот такая сферическая карта нашей Вселенной, карта которой имеет вот такой пространственный спектр.
Этот спектр называется сахаровскими колебаниями. Ну, а я позволил себе назвать такую фразу, что то, что мы здесь наблюдаем, это музыка небесных сфер, но только на современный космологический лад. Это флуктуация реликтового фона и начало структуризации нашей Вселенной. Без структуризации ничего не получится. Если бы Вселенная была однородна, вот автор этой музыки космологии, это Андрей Ильич Сахаров в эпоху, примерно когда он об этом писал свои научные работы, ну, вместе с Игорем Владимировичем Курчатовым, естественно. Вот последний эксперимент Планка, который летал недавно, закончил свою работу, дал результат измерения этих космологических параметров с потрясающей точностью. Вы можете посмотреть, насколько точно прописан спектр сахаровских колебаний. Вот там, по-моему, до 14 пика все, так сказать, просмотрено с точностью до ошибок измерения. Соответственно, космологические параметры нашей Вселенной сейчас не просто понятны, а измерены чрезвычайно точно. Мы знаем, как наша Вселенная устроена. И небо нашей Вселенной, ну вот недавно видели звезды неба планетария, это видимый свет, причем свет ближних звезд, ближайших к нам. А вот так устроено выглядит небо в наиболее далекой части. Ну, центральная часть – это, естественно, следы нашей галактики, излучение нашей галактики. А вот все остальное – это флуктуации реликтового излучения, температуры 2,7 градусов в микроволновом излучении. Вот так, такой, ну, как похоже на рябь на воде, да? Вот такой вот структурированный является наша Вселенная, та, которая существует уже 13,7 миллиардов лет. В расширяющейся и Вселенной, покрытой первичными флуктуациями, начинается конденсация вещества. Она происходит за счет той самой загадочной темной материи, которую, природу которой мы пока еще не знаем. Но благодаря притяжению этой темной материи возникают неоднородности, которые начинают нарастать с течением времени, потому что она играет роль гравитационных ям и ловушек, куда собирается обычное вещество, которое потом будет светиться. Этот процесс проходит динамически, нарастает, неоднородности все время увеличиваются, в местах скопления возникают скопления галактик, туда собирается вещество, и рано или поздно там собираются первые звезды. Первые звезды были более, они жили в более горячей Вселенной. Они имели другой химический состав, фактически чистый водород и гелий. И, как предполагается, имели существенно большие массы, чем те звезды, которые вокруг нас сейчас. Ну, может быть, до 300 масс Солнца. Поэтому мы, естественно, ни одной из этих звезд наблюдать непосредственно не можем. Они давно уже прогорели, взорвались. Мы можем только наблюдать их следы на фоне современного неба и строить свои теоретические модели о том, как эти звезды были устроены. Но они сыграли важнейшую роль. Они из первичного водорода и гелия наварили в своих недрах те химические элементы, которые нам потребуются сейчас для строительства планет. Так что вот этот вот лозунг «Да будет свет» чрезвычайно важен. И в философском смысле, и в смысле космологическом. А вот этот слайд, он, понимаете, очень схематичный, но я его очень люблю. Извините, я сейчас расскажу, что нарисовано здесь, изображено, и вы его тоже полюбите, я уверен. Значит, смотрите, это обилие химических элементов внутри массивной звезды. Взята звезда типа М1 с массой 25 Солнца. И показано на стадии предсверхновой, то есть эта скорость звезда уже проэволюционировала, скоро зовется как сверхновая. И показано, как внутри этой звезды распределены разные химические элементы. Вот здесь находится центр звезды, здесь масса практически нулевая, а вот здесь ее внешние слои, здесь 25 накопленных масс. Мы движемся от центра к внешней части звезды и смотрим, какие химические элементы там есть. Ну, мы начнем, давайте лучше наоборот, снаружи. Снаружи эта звезда обыкновенная. Видите, больше всего водорода, там 25% гелия, все хорошо, примерно как у нашего Солнца. Мы погружаемся в слои, происходит первый слой горения водорода. Водород замещается на гелий. Потом происходит второй слой – горение гелия. Гелий сначала самый обильный элемент, потом его содержание несколько падает, и он замещается на углерод и кислород. Это результаты термоядерных реакций горения уже гелия. Таким образом, это слои кислорода и углерода. Потом идут слои горения этих элементов, возникают новые. Знакомые нам кремний, магний, натрий, кислород появился. Вот посмотрите, видите, накопился достаточно много кислорода. Теперь он является главным химическим элементом в звезде на этих слоях, на этих глубинах. Но это не все. Потом идет по зона горения этих тяжелых элементов, переработка их в более тяжелые. Весь, накапливается первая половина таблицы Менделеева вот в этих глубинах. Видите, какие элементы здесь химические
отражены. И заканчивается все это накоплением в ядре звезды, ну, практически чистого железа, соответственно, железо, титан и другие химические элементы, ближайшие сюда. Здесь процесс термоядерных реакций заканчивается, потому что, ну, вот так устроена ядерная физика, что дальнейшее слияние нуклонов становится энергетически невыгодным. Но за время существования звезды она наработала всю свою массу в обилии химических элементов. И как только эта звезда закончит свою эволюцию и взорвется, все это богатство вылетит в космическое пространство. Вот произошел взрыв сверхновой звезды 87-го года. Правильно, да. Это наблюдение на рентгеновской станции «Интеграл» в трех разных диапазонах. Вот эти два диапазона, соседние от спектральной линии, здесь нет этого объекта. А вот этот кадр соответствует спектральной линии излучения титана 44-го. Это результат целого каскада термоядерных реакций распада после взрыва сверхновой из выброшенного вот этого обогащенного железом ядра сверхновой. Так вот, свечение, которое вот здесь наблюдается, соответствует по своей массовой оценке 0,03% массы Солнца, казалось бы, ну немного, да? Но на самом деле это 100 масс Земли. Вот вы представьте себе, взорвалась сверхновая, и в этой области образовалось целых 100 масс Земли чистого титана. Вот где надо металлургический завод это ставить. Вот где богатство-то химических элементов. Все это, правда, летит в космосе. Итак, в результате термоядерных реакций внутри звезд и взрыва сверхновой мы и наблюдаем то обилие химических элементов в наших окрестностях, которые есть. Естественно, больше всего у нас водорода и гелия. Здесь это логарифмическая шкала, это 10 в соответствующей степени. То есть каждая ячейка это в 10 раз меньше. Соответственно, в 100 раз меньше у нас элементов их реакций. Углерод, кислород и кремний. Но углерод, кислород, азот – это же как раз самые основные биогенные элементы. Мы, вся наша биологическая жизнь построена из этих химических элементов. Это и есть те кирпичики, строительные материалы, с которыми мы будем строить жизнь на планетах. А вот силициум, из него мы будем строить планеты. Группа железа. Очень, видите, какой большой пик обилия железа вот здесь вот. Из него мы построим ядра наших планет. Ну и, соответственно, все более тяжелые химические элементы вот в этом хвосте. Их мало, но, тем не менее, они есть. Они результаты уже взрывов сверхновых звезд, и мы их вот сейчас наблюдаем у нас на Земле как химические элементы. Итак, звезда прожила свою жизнь, взорвалась, пережила свою смерть, и все накопленное богатство химических элементов выбросило в космос. Происходит взрыв сверхновой. Оболочки горячие разлетаются с большой скоростью, естественно, и все это богатство предоставляется всем желающим. То есть, если кто-то хочет, пожалуйста, подходите, берите. Кто хочет золото, кто хочет железо, кто хочет титан, магний. Ну, в общем, все, что есть, все, пожалуйста. Вот эти красоты, в частности, вот здесь вот показана структурированная фотография туманности кошачий глаз, показывают, что сброс оболочек от заражающей звезды происходит очень непростым образом. Видите, он, ну, трудно назвать, да невозможно его назвать сферически симметричным, правда? Ну, наверное, здесь звезда вращалась, или взрыв произошел каким-то таким хитрым образом. Но оболочки разлетаются, конечно, очень несимметрично, но зато, по-моему, очень красиво. Но дальше возникает вопрос. Хорошо, звезда взорвалась. То, что было горячей плазмой, расширяется и охлаждается. Уже, как говорится, можно при желании подойти и взять для строительства нужные материалы. Но проблема в том, что они разлетелись. Да? Ведь охлаждение происходит при расширении. И так все это добро разлетелось по всему космосу. Вот давайте посмотрим на эллиптическую галактику. Здесь много ярких звезд. Они эволюционируют, сверхновые взрываются. Те звезды, которые переходят в фазу красных гигантов, обладают внешними оболочками, тоже их сбрасывают. А куда все это потом попадает? Оказывается, что в эллиптической галактике это все сброшенный материал просто рассеивается в пространстве. Нет того места, куда бы можно было бы его собрать. Ведь, смотрите, если вещество находится в сжатом состоянии, оно горячее, но это не будет планета. Если оно расширилось и охладилось, то планету строить можно, но вы же не будете по всему космосу по одному атому собирать. Таким образом, в эллиптических галактиках, по-видимому, планет нет. По-видимому, я говорю достаточно осторожно. И, скорее всего, это огромный звездный массив старых звезд без планет. Такими примерами в нашей галактике являются шаровые скопления. Вот, опять-таки, мощное скопление в Геркулесе М13. Опять-таки, сферически симметричная система. Большое количество старых звезд.
Причем эти звезды не просто наработали химические элементы, которые нам необходимы. В холодных оболочках старых звезд формируются и первые молекулы, причем именно из тех химических элементов, которые являются тугоплавкими. Ведь температура в оболочках старых звезд, красных гигантов, порядка 2-3 тысяч градусов. Этот процесс, скажем так, вываривания элементов и молекул происходит достаточно долго, ну, по крайней мере, на 500 000 лет. И, соответственно, элементы, которые отходят от частиц, которые отходят от звезды достаточно далеко, имеют возможность объединяться в первые молекулы. Тех соединений, например, там, те же молекулы кремния, те же, так сказать, молекулы железа, где в самой звезде они объединяться, конечно, не могли. Но они находятся распределенными в пространстве. Таким образом, здесь мы планет, по-видимому, не построим. Что нужно сделать для того, чтобы планету построить? Вот, как говорится, на лозунг дня: время разбрасывать камни, время собирать камни. Время собирать камни для строительства наступает тогда, когда галактики взаимодействуют, сливаются. Вот показана фотография сливающихся галактик, ну, по-английски colliding, значит, сталкивающиеся галактики, так называемая система антенны. Вот одна галактика, ее центр, вот другая, они сливаются друг с другом. Ну, я хочу заметить, что неправильно говорить, что галактики сталкиваются. Галактики – это не бильярдные шары, чтобы стукаться друг об друга. Галактики не сталкиваются, а сливаются. Это фактически огромные массивы газа, пыли и звезд, которые взаимодействуют друг с другом. Принципиально важно, что когда сливаются эллиптические галактики, которые, конечно, вращаться могут вокруг своей оси, но существенным вращательным моментом они, по-видимому, не обладают. Вот когда сливаются два центра галактик, происходит существенное проявление вращательного момента в суммарном объекте. Этот сценарий прекрасно показан в отрывке фильма «Здесь космических столкновений», который показывается в планетарии, когда компьютерное моделирование показывает слияние нашей галактики в будущем с галактикой Андромеды. Вот когда образуется массив вращающейся галактики, то здесь в результате слияния происходит формирование быстро вращающихся галактик, у которых формируются диски галактик, а в этих дисках волны плотности. Получаются спиральные галактики, которые нам, что называется, роднее и ближе. Роднее и ближе просто потому, что мы живем в галактике Млечный Путь, а это гигантская звездная система спиральная, а рядом с собой видим туманность Андромеды, вот центральная ее часть, которая тоже является, ну, если не близнецом, то, по крайней мере, близким аналогом нашей собственной галактики. Мы можем мысленно посмотреть на себя со стороны. Это гигантская звездная система, порядка, так сказать, в нашей галактике около 200 000 000 Солнц, вращается вокруг некоторого общего центра, формируя диск галактики. Вот галактика водоворот М51, если я правильно помню, видимая для нас плашмя. Мы можем посмотреть структуру этой галактики. Помимо волн плотности, которые бегут по диску галактики, не так давно, вот я здесь ссылаюсь на работы академика Фридмана, который недавно скончался, в рукавах, между рукавов структур галактики образуются так называемые галактические циклоны. Ну, аналогичные циклонам в атмосферах нашей планеты, например, Земля. То есть движение идет не просто вокруг вращения, вокруг центра галактики, но еще и соответствующее замихрение между ними. Это тоже оказывается очень важно для того, чтобы те химические элементы, тот строительный материал для будущих звезд и будущих планет, те вот таким вот образом собрать. Это немножко похоже, знаете, вот на такие вращающиеся метелки, которые сгребают мусор. Ну, в данном случае этот мусор нам пригодится. А вот галактика Сомбреро, видимая с ребра. И вот здесь вы прекрасно видите результат, что происходит в галактике, когда эта эволюция вращающей галактики проходит достаточно долго, ну, достаточное время. Формируется мощный газопылевой диск, в котором скапливаются газ и пыль всей галактики. Такие холодно-газопылевые комплексы, конечно, есть у нас, и это тот самый красивейший Млечный Путь, который мы с вами наблюдаем, в том числе на небе планетария, и можно наблюдать на небе при достаточных условиях. А в центре в центральной части этого нашего Млечного Пути располагаются очень плотные газопылевые комплексы. Вот, например, здесь показан угольный мешок, так называемая туманность. Это область, где много пыли, которая очень сильно поглощает свет вдали лежащих звезд. Очень интересно, забавно отметить, что в космологии инков, которые Млечный Путь себя в Южной Америке имели возможность наблюдать без искусственной засветки, вот я не знаю других примеров, впервые есть такие вот мифические существа, которые привязаны именно к структурам Млечного Пути. Вот вы видите тот зоопарк инков, который они поместили у себя на небе.
А в этих холодных газопылевых комплексах начинается звездообразование, которое, собственно, и идет в наших спиральных галактиках. Вот знаменитый туманность Андромеды, самый ближайший к нам области комплекс звездообразования. Туманность Ориона, извините, пожалуйста, я оговорился. Вот показаны слои, внешние слои газопылевых комплексов, которые, с одной стороны, освещаются молодыми горячими звездами, а с другой стороны, являются холодными массивами газа и пыли. Ну, опять-таки, знаменитая конская голова. Знаменитые слоновьи хоботы, это снятые телескопом Хаббла, которые вырастают. На самом деле они не вырастают, они обдуваются звездным ветром сверху, снаружи, и как бы концентрируется эта пыль внутри. Вот в этих местах начинается формирование звезд. Я вам хочу показать для иллюстрации два графика. График светимости звезд нашей в окрестностях Солнца. Ярких звезд очень мало. Звезд средней светимости максимум, а вот число слабых звезд мы знаем крайне неопределенно, светимость их, потому что мы плохо наблюдаем слабые звезды. А из функции масс, то есть той закономерности, по которой формируются массивные или маломассивные звезды, мы можем предполагать, что это закон обратной пропорциональности единицы на х. Соответственно, маломассивных звезд должно образовываться очень много, маломассивных очень мало. Вот маломассивные образования мы иногда наблюдаем в виде вот таких вот медуз, обдуваемых звездным ветром, в которых потом и будут формироваться новые звезды и вокруг них планеты. Дело в том, что опять-таки по наблюдениям мы уже знаем, очень много протопланетных дисков наблюдается размером примерно с нашу Солнечную систему, как раз вокруг тех звезд, которые являются молодыми вновь образуемыми звездами. В этих областях холодных газопылевых комплексов встречаются и довольно сложные молекулы, потому что при таких температурах начинается объединение химических элементов в сложные молекулярные комплексы, в том числе и в органические молекулы, которых там, например, в некоторых молекулярных облаках образуется достаточно много. Здесь показан пример спектра, который получается в инфракрасной области, и название тех молекул, того обилия химических соединений, которые там возникают. Можно сказать, что холодные газопылевые комплексы, молекулярные облака, являются химическими фабриками в космосе. Они производят большое количество самых разнообразных химических элементов. Вот пример такого молекулярного облака, обдуваемого звездным ветром, которое сжимается и которое порождает рядом с собой, вот, например, комплексы вновь рождающихся звезд. И в этих же областях, например, были обнаружены и такие сложные соединения, как фуллерены, молекулы, состоящие из многих атомов углерода. Ну, я, извините, вынужден просто показать несколько картинок того, как происходит звездообразование. Здесь на одном кадре помещаются и несколько молодых звезд, и, соответственно, тот газопылевой холодный комплекс, который ими освещается, нагревается. И, в конце концов, на месте газопылевого облака образуется молодое скопление рассеянных звезд. Рассеянное скопление молодых ярких звезд. В данном случае вот эта фотография Плеяды с большой выделкой. Видны как раз пылевые коконы, которые пока еще не совсем рассеялись. Посмотрите, как формируются космические пылинки из маленьких частиц. Вот примеры тех пылинок, которые мы наблюдаем в космосе. Вот математические модели, как они растут. Они растут, как ветвящееся дерево, за счет соединения все большего и большего числа элементов, еще пример космических пылинок, которыми наполнено пространство. Я вот позволил себе такую фразу, что пыль – это главное в жизни. По крайней мере, главное для той жизни, которая будет потом. Когда происходит сжатие газопылевого комплекса, возможны разные сценарии. Возможно образование двойных звезд или образование протопланетного диска. Здесь я ссылаюсь на те работы, которые выполняются в Институте астрономии Российской академии наук. Достаточно большой объем численного моделирования и наблюдательного материала. Когда мы говорим о протопланетных дисках, мы вспоминаем гипотезу Лапласа о том, как сформировалась наша Солнечная система. Лаплас предложил первую естественную так сказать, теорию, будем так говорить, как образуется Солнечная система. И когда он доложил свою книгу Наполеону, прочитал его труд, не нашел там упоминания Верховного Божества, которое должно все образовывать, и спросил, почему же вы не ссылаетесь на Бога, Лаплас ответил, что он не нуждался в этой гипотезе. Вот так выглядит примерно его гипотеза. То есть сжимающееся облако, оно вращается. По мере того, как оно сжимается, усиливается его вращение, и периодически облако сбрасывает с внешней своей стороны несколько слоев, несколько колец таких вращающихся материй. Вот так примерно по Лапласу возникала структура протопланетного диска. Оказалось, что это не совсем так, но достаточно близко, потому что протопланетные диски наблюдают сейчас в большом количестве.
у очень многих звезд. Есть, опять-таки, результаты численного моделирования, как такие диски эволюционируют. Эти работы тоже проводятся во многих организациях, в частности, в Институте астрономии. И так вот возникают и сгущения в этом диске, и протопланетные кольца. В нашей Солнечной системе есть так называемое периодическое правило Титюса-Боде. Оно говорит о том, что планеты, регулярные планеты, и поэтому мы их называем регулярными, расположены совершенно закономерным образом по расстояниям от Солнца. Эта закономерность действительно имеет место быть. Давайте посмотрим, что происходит внутри туманности Ориона, где находится объект под названием Орион Клайн-Лоу. Этот объект не светится в оптике, он светится только в инфракрасном диапазоне, и там происходит звездообразование. Дело в том, что некоторое время тому назад, вот видите, например, ссылку на 2011 год, было замечено, что там идет излучение в радиодиапазоне, в молекуле воды, которая ведет себя очень странно. Когда стали исследовать это более подробно с техникой, которая называется радиоинтерферометрия со сверлильными базами, она позволяет достигать очень высокого углового разрешения, оказалось, что там имеются такие вот интересные пространственные структуры, которые обладают очень интересной зависимостью лучевой скорости. Иными словами, когда объединили данные наблюдений на плоскости и по спектрам, оказалось, что это может быть построена модель так называемого протопланетного диска, вращающегося и прецессирующего вокруг себя. Значит, вот что наблюдается. Наблюдается вот такая цепочка пятен, вот центральная часть диска, скорость которых подчиняется линейному закону. Это вот такой вот вращающийся протопланетный диск. А то, что мы видим, это торцы протопланетных колец. Диск расположен к нам ребром. И мы видим те кольца, из которых потом сформируются планеты. Вот это вот модель этой системы. Происходит сферическое сжатие материала, а потом его вращение и превращение в плоский диск, который расширяется. Здесь я, прошу прощения за дефицит времени, должен просто упомянуть теорию Отто Юльевича Шмидта о том, как эволюционирует протопланетный диск, возникают планеты Земли и формируется сгущение в этом диске. Рано или поздно возникают протопланеты в протопланетном диске. Идет активное формирование

0: здесь вот у нас вы растаете, если бы здесь не стоял. Я говорю как раз о том, что огромное количество работы предстоит сделать.
1: Независимый уважаемые, расчет, который можно
2: понять. Да, это дискуссия уже. Давайте закончим так. Ну, помечтать можно? Давайте помечтаем. Что
0: я
2: мы поймаем,
0: не говорю об истине в последней инстанции. Я говорю о направлении исследований. Вот скажем так. Надо работать в этих направлениях.
3: Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. Хотел спросить вот какой момент. Если рассматривать планеты земного типа Венера, Земля, Марс, насколько есть шансов гипотезы, что в процессе эволюции нашей Солнечной системы живой планетой сначала была Марс, по мере изменения, допустим, охлаждения Солнца, уменьшения излучения, жизнь перебрасывалась на Землю, а в дальнейшем, возможно, когда Венера остынет, изменит
0: уже эволюцию. Вы знаете, я отвечу немножко по-другому. Вот я сейчас выскажу свою личную точку зрения, которую вот молодой человек сразу же раскритикует и правильно сделает, потому что она до некоторой степени, так сказать, будет так. Ну, можно ее назвать фантастической, можно назвать экстремистской, ради бога. Моя точка зрения стоит в том, что в процессе формирования протопланетного диска, соответственно, этап планеты Земли, протопланет и так далее, все планетные тела, которые в этом процессе участвуют, на каком-то своем этапе являются обитаемыми, то есть микроорганизмы там есть. Дальше в процессе планетной эволюции происходит стерилизация по тем или иным причинам, я их показывал, температурная стерилизация недр, стерилизация излучением снаружи. И если эти процессы проходят в ходе эволюции планетных тел достаточно интенсивно, то планета может быть полностью стерилизована. Вот, например, Меркурий – хороший пример полностью стерилизованной планеты. Внутри все, что было, все переплавилось. Все, что снаружи было, оббилось бомбардировкой, прошло фазу расплава, ударного воздействия. И искать живые и следы и остатки жизни бессмысленно. Совсем недавно мы бы то же самое сказали про Венеру. Вот совсем недавно, потому что понятно, что планета внутри горячая, снаружи тоже температура, вы знаете сколько, давление 100. Мы там не выживем. Вот живут ли там кто-то другие, это вот вопрос к лекции, которая была, и к последующему исследованию. Я четко говорю, вот это направление, которым надо заниматься, нужно лететь и разбираться на месте. Без этого никак. Вот. Но то, что в малых телах, в ледяных планетах, еще более интересно покопаться, вот это безусловно так. Это безусловно так. Потому что там
3: даже,
0: процесс
3: даже далеких, которые, соответственно, за Юпитером, Сатурном там.
0: Да. Я же перечислил вам это. Ну, из ближних это, соответственно, не поверхность, а вот подгрунтовые воды Марса, океан Европы и Ганимеда, соответственно, внутренние части Энцелада. Ну, не знаю, вот на Титане, например, не вода, а, скажем, жидкий метан. Там вот айсберги плавают в метановых озерах. Для нас тоже непривычно. Ну, простите, и Венера для нас непривычна, однако вот там что-то копошится. Значит, с Титаном тоже надо разбираться. А вдруг там еще что-то такое, что мы не знаем. Но вот подледные океаны ледяных планет, это, так сказать, очень перспективно. Там есть все, ну, кроме Солнца и кислорода, а он нам не нужен для микроорганизмов. Там есть достаточные любые диапазоны температурных условий. Полно химии, полно, значит, активных веществ. Понятно, что будут химиосинтезирующие бактерии там просто процветать.
3: Но мы сейчас говорим исключительно о микроорганизмах, которые...
0: Только.
3: Экстремофилы опять.
0: Да, естественно. Я еще раз говорю, я не биолог. Поэтому, когда я говорю об обитаемой планете, я говорю о планетном теле, на котором живет хотя бы один вид микроорганизмов. Никаких высших форм я сейчас не обсуждаю, потому что, во-первых, высшие формы могут развиваться на поверхности. Я вам показывал слайд Кимберийского взрыва на Земле. Они развиваются на поверхностных условиях при очень благоприятных условиях. Сейчас повторю, мы с вами живем на уникально прекрасной планете. Поэтому здесь и живем в такой форме, как вот мы сейчас с вами тут стоим. А в противном случае, ну, мы были бы вынуждены существовать в других формах. Вот. Но это уже вопрос эволюционной биологии, а не астрономии. Мы астрономы, планеты строим и сдаем их под заселение. Вот и все.
2: Сдаем в эксплуатацию.
0: Ну
2: что ж, друзья, спасибо большое всем за внимание.
0: Спасибо.

0: Я представляю вам нашего гостя, Петр Николаевич Шибалин, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической физики РАН, доктор физико-математических наук. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да. Поздравляю вас с праздником и вашим лице всех женщин тоже.
0: Спасибо. Мы польщены. И я в лице всех женщин. Я думаю, что все наши радиослушательницы. Егор, давай мы расскажем, почему мы пригласили Петра Николаевича сегодня в студию.
2: Давай. И я, кстати, хочу сказать, что я и лучше половину наших радиослушателей поздравляю с праздником. Простите, я сразу забыл это сделать. На этот раз наше внимание привлекла не какая-то отдельная новость, как у нас обычно это бывает, а целая серия новостей. В течение года, даже больше, пожалуй, я лично прочитал целую серию новостей. Публику постепенно накачивали, правда, не очень в серьезных изданиях, в основном всяких желтых, ожиданиями насчет того, что Йеллоустонский супервулкан вот-вот сейчас взорвется и всех нас поубивает. Ну, если это действительно случится, это будет действительно серьезное катастрофическое событие. Оно уничтожит там часть территории Северной Америки, треть, если не половину. И нам всем оставшимся на Земле тоже придется не сладко. Некоторые вулканологи уверяют, что пока каких-то серьезных предпосылок для паники нет, потому что магма далеко до поверхности, пока она ее прогрызет, пройдет известное количество лет, сотни, а то и тысячи. Некоторые специалисты предлагают пробурить несколько глубоких скважин, например, через которые произойдет стравление лишнего давления магмы. Ну, что из этого получится, пока никто не знает, потому что до этого мы этого делать не пробовали.
0: Да, но тем не менее и в российской, и в американской прессе, и в европейской тоже мы все время читаем про этот Йеллоустонский вулкан, и особенно часто эти публикации стали появляться вот с марта 2014 года.
2: Целая прорва изданий, в том числе американских, пообещала в марте извержение, да, основываясь на словах некого Ханка Хеслера, который на самом деле не существует, нет такого вулканолога, ничего такого он не говорил.
0: Да, но тем не менее мы озаботились этой проблемой и пригласили как раз Петра Николаевича Шибалина к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, есть ли реальная угроза миру в связи с возможным взрывом Йеллоустонского супервулкана?
2: И что такое супервулкан, кстати? Давайте поговорим об этом.
1: Ну, если говорить об угрозе, то могу сразу всех успокоить. Никакой реальной угрозы миру нет в настоящее время, потому что в том состоянии, в котором находится Йеллоустонский супервулкан сейчас, большого вулканического взрыва произойти просто не может. Там, насколько сейчас я понимаю, вот по последним данным американских ученых, процент вот жидкой фракции магматического тела составляет всего 10%. При всех извержениях необходимо, ну, как минимум, хотя бы половина массы, чтобы была уже в жидком состоянии.
2: Тут давайте чуть поподробнее. Процент где? Какой массы? В каком месте она находится?
1: Магматической массы. Вот в вулканической камере. Так называемая. Это верхняя часть магмы, поступившей в тело вулкана, которая состоит в основном из кремниевых соединений. Угу. Вот наиболее вязкая, наиболее жидкая в простом понимании часть магмы.
2: А на какой глубине находится эта камера в данном случае?
1: Ну, она находится не на большой глубине, меньше километра, но даже этой толщи достаточно для того, чтобы удерживать огромное давление, которое там существует. В основном это давление не магма, а давление паров воды и других газов, углекислого газа. И, кстати, в Йеллоустонском вулкане происходит постоянный выброс и паров воды, и особенно углекислого газа, там порядка, по-моему, 45 тонн ежемесячно только углекислого газа выделяется.
2: Вот я как раз хотел про это спросить. Я не специалист, и мне кажется, что километр не так уж много. Если бы это была плита сплошная, так есть разломы, происходят какие-то выбросы.
1: Ну, как немного? Это, в общем-то, достаточно много, потому что само вот большое извержение Йеллоустонского вулкана 650 тысяч лет назад, это был примерно кубический километр лавы, который вышел во время взрыва. Но это не самый большой был взрыв, потому что вот в Бразилии гораздо раньше происходили выбросы там до 10 тысяч кубических километров.
0: Так, подождите, эти все... Это было когда? Когда в Бразилии такие были взрывы?
1: В Бразилии это было, насколько я помню, порядка миллиона лет назад.
0: А, и получается, что действительно взрыв такого вулкана действительно мог уничтожить часть континента?
1: Несомненно, да, несомненно, дело даже не в уничтожении континента физического.
2: А в уничтожении жизни на нем, скорее.
1: Да, потому что ведь при таких извержениях возникает эффект такой же, как при ядерных взрывах. Бывает ядерная зима, бывает вулканическая зима, потому что при крупных извержениях создается огромное облако пепла, которое распространяется по атмосфере и служит экраном для солнечного света. Солнце – это основной источник тепла для Земли. Ну и происходит резкое похолодание. Таким образом, вот считается, например, что динозавры вымерли в основном из-за того, что было крупное извержение, траповое извержение.
2: На самом деле, на памяти человеческой есть тоже несколько таких событий. Вот извержение, например, индонезийского вулкана Тамбора. Это было не так давно, 1802 год. На несколько лет средняя температура в Европе понизилась на 2-3 градуса. Это очень много. Зимой там в Венгрии, в Англии шел снег в эти годы. Да и в России погода посмурнела. Кое-где не уродились урожаи. И, в общем, кое-где случился голод. А это ведь на порядок меньше, чем, может быть, в Йеллоустоуне.
0: Подождите, давайте здесь вот проясним все-таки, чем просто вулкан отличается от супервулкана. Да?
2: У нас есть специалист в студии.
1: Вы знаете, вот супервулкан – это такое бытовое название. Ну, как правило, просто разделяют вулканы и супервулканы по объему той массы лавы, которая изливается из тела вулкана. Ну, вот есть какая-то там шкала, по которой оценивается, так сказать, интенсивность извержения. Ну, обычно супервулкан – это если больше 1000 кубических километров лавы изверглось из тела вулкана.
0: То есть, по количеству извергаемой лавы, да, дается такое название?
1: Но с научной точки зрения этот подход не совсем верный, потому что вулканы правильнее все-таки делить на способ, физический механизм их возникновения. Дело в том, что на Земле есть фактически сейчас три типа вулканической деятельности. Но наиболее такой известный и распространенный сейчас, поскольку, например, сейчас на Камчатке происходит извержение одновременно трех вулканов. Шевелюч, Ключевская сопка и Карымский. Одновременно они вот сейчас извергаются. И это все вулканы, которые расположены вдоль по границам Тихого океана, вдоль так называемой зоны субдукции. И там источник тепла, который нужен для того, чтобы разогреть массу минералов, чтобы они превратились в жидкую массу, которая могла бы излиться. Там источник – это трение за счет того, что океанические плиты поддвигаются под континентальные плиты. Это по границам всего Тихого океана фактически. В основном, конечно, западная часть – это вот Япония, Курилы, Камчатка, дальше Алеута, Аляска и южнее тоже. С восточной части Тихого океана там субдукции нет, но там тоже есть вулканизм, и там немножко он другой. Вот там есть как раз вот эта горячая точка Йеллоустон, она все-таки в глубине континента. Это так называемые горячие точки, которые распространяются, вот часть из них расположена в восточной части Тихого океана, значительная часть расположена по срединоокеаническим хребтам, и есть еще какие-то точки, вот типа Гавайских островов, там, где есть горячая точка, есть вот на Реюньоне вулкан Питонов. Они интересны тем, что они не передвигаются относительно континентов. То есть, вот континенты двигаются относительно мантии, а горячие точки, они стоят на месте. Они как бы прожигают в литосфере такие вот каналы, по которым практически от границы ядра и мантии расплавленные минералы поднимаются наверх. И вот они-то являются той самой разогретой массой, которая выходит наружу. И это есть источник тепла.
2: То есть, ну, если точки не двигаются, они должны делать такие некие разрезы?
0: Да.
1: Так вот, кстати, Йеллоустонский вулкан, он же первое извержение было, по-моему, порядка 2 миллионов лет назад, такое крупное. Во всяком случае, 2 миллиона назад было самое крупное. Крупное извержение в Йеллоустоне. И если протрассировать возраст различных участков излияния лавы в районе Йеллоустон, то там просто видно, что североамериканский континент, который передвигается на запад со скоростью примерно 2 сантиметра в год, вот это вот просто в точности соответствует фактически вот современная часть Йеллоустона, она наоборот сдвинулась на восток, потому что плита переехала вот на запад. И прожглась уже вот в более восточной части.
0: Говорят о том, что Йеллоустоун, по крайней мере, в этих публикациях, да, может взорваться через 2 недели, а некоторые говорят, ну нет, через 20 тысяч лет. Откуда берутся вообще это время? Как его устанавливают?
2: Я думаю, это просто из обычного метода районирования. Понятно, что в этом месте может случиться извержение.
0: А почему они говорят именно 20 тысяч лет?
1: Знаете, тут вообще, вот извините, я вас перебью, тут, когда мне говорят про Йеллоустонский вулкан, то, ну да, это интересное, красивое место, место, куда интересно съездить посмотреть. Но мне, как геофизику, ну, я никогда не слышал в научной среде разговоров о том, что вот есть опасность извержения Йеллоустонского вулкана. Так, это так. Чисто бытовая тема. Это абсолютно вот такая вот тема апокалиптического воздействия на публику.
2: Потому что это один из самых популярных мест паломничества туристов в Соединенных Штатах. Туда ездит много людей, там при этом бьют всякие горячие гейзеры, и, конечно, людям на ум приходят всякие ужасы.
1: Реклама замечательная.
0: Да, кстати. Тем не менее, вот помимо рекламы, вот у вас лежит прекрасный график, да, который нам объясняет, почему именно за последний год все чаще стали говорить про Йеллоустоун. Расскажите нам про него,
1: пожалуйста. Совершенно верно. Ученые обратили внимание все-таки на то, что происходит что-то такое необычное, и известно, что извержение вулканов часто начинается с того, что увеличивается сейсмическая активность в самом, вблизи вулкана или на самом вулкане.
0: Поднимается почва, там это я слышала.
1: Поднимается, да? Почва, да. Но вот то, что обнаружили в конце 2008 года, там буквально вот на празднике Рождества католического, произошла серия землетрясений, которая вызвала интерес, потому что она такая была очень яркая и мощная. Интересно, что ровно через год, но только уже сразу после Нового года 2010 года, произошла примерно такая же серия. Ну, кстати, эту серию 2010 года изучили, оказалось, что она, все землетрясения расположены просто вот по идеально в одной плоскости. Поэтому предположить, что это началось растрескивание купола вулкана, ну просто никак нельзя. Это совершенно невозможно объяснить этим. Вот. Ну и, наконец, в 2014 году произошла такая вот целая серия раев слабых землетрясений, на которые обратили внимание. И, по-видимому, вот человек, которого нет, и на которого часто ссылаются, какой-то якобы служащий этого самого парка.
2: Не, он есть, но он не вулканолог, он такого не говорил.
1: Это просто служащий, это просто служащий парка, который обратил внимание на какой-то там один прибор, что-то с ним было не так. В общем, это чисто артефакт, ничего больше.
0: Да, тем не менее, смотрите, если предположить, что... Ну, вы же сами говорите, что в принципе такое может быть, он может взорваться, может же?
1: Может, но понимаете, последний взрыв был 650 тысяч лет назад. Перед этим 1 300 000. То есть раз в 650 тысяч лет плюс-минус примерно 300 тысяч.
0: Есть именно такая цикличность, что это не происходит чаще,
2: какое-то
0: чем
2: какое-то накопление.
0: Несколько сотен тысяч лет.
2: А можно я тогда немножко в другом вопрос поставлю? За сколько времени мы можем вообще обнаружить признаки надвигающегося большого извержения?
1: Большого извержения мы не знаем, потому что он просто в истории не было наблюдений больших извержений.
2: Вот, теоретически мы можем предположить, вот за сколько лет мы это узнаем?
1: Вряд ли за годы. Это все-таки скорее уже за неделю.
0: Ой, как это печально.
1: Ну, вы знаете, с другой стороны, конечно, сейчас очень сильно изменились возможности наблюдения, потому что сейчас сильное развитие, хорошее развитие получила сейсмическая томография. Поэтому можно оценить очень точно сейчас объем вот этого жидкого, вязкого тела, которое представляет собой угрозу. Чем больше объем этого тела, тем больше угрозы, естественно.
2: А это является необходимым признаком или достаточным?
0: Да, и какие еще факторы существуют?
1: Конечно, необходимым. Вы знаете, вообще причины, которые управляют тем, что происходит извержение, их огромное количество. Да, это сложнейшие физико-химические процессы. Я вот знаю, что, например, в Гваделупе ученые французские изучали, каким образом происходит вот разрушение купола вулкана. Оказывается, что там происходят в основном процессы химические даже, которые идут в две стороны. С одной стороны, происходит эффект примерно аналогичный тому, что мы наблюдаем при выветривании пород снаружи, наоборот, на дневной поверхности Земли. То есть дожди, осадки и ветры разрушают осадочные породы, и происходит разрыхление пород, разупрочнение. Примерно такой же эффект наблюдается внутри тела вулкана за счет того, что там очень активные жидкости, наполненные активными химическими элементами. Но при этом одновременно приносятся какие-то минералы, которые создают, ну, что-то вроде цемента. Они, как бы, наоборот, цементируют купол вулкана. И эти процессы, они, значит, идут в две стороны, и никогда не понятно, какой из этих процессов побеждает. И именно поэтому, на самом деле, никакой периодичности не существует. Это чисто случайная вещь.
2: Постойте, тогда, если действительно никакой периодичности не существует, и мы ее вычислили эмпирически, на самом деле, ее может не быть, с одной стороны. С другой стороны, мы не можем точно предсказать за годы вероятность землетрясения, а только за недели. Как мы можем сейчас говорить, что ее условно безопасен? Мы в таком случае не можем, или я чего-то не понимаю?
1: Нет, он, конечно, опасен. Но он опасен в масштабах времени 500 000 лет. Понимаете, мы живем все-таки в масштабе времени десятков лет.
2: А, ну то есть это чисто мат-статистика. Есть очень небольшая вероятность, что извержение придется на ближайшее время, потому что оно с такой же вероятностью может прийти на 10 000 лет спустя,
1: конечно,
2: на 100 000 лет.
1: Понимаете, ну все риски в отношении природных катастроф оцениваются все-таки всегда в масштабах до 50 лет, иначе это бессмысленно, потому что любое строительство и так далее не рассчитывается на сроки там столетий в настоящее время.
0: А вот тем не менее, известно ли вам, что, может быть, кто-нибудь уже готовится к этому извержению, если, допустим, будет такого масштаба извержения, как может ли вообще выжить человечество с имеющимися у нас сегодня технологиями?
2: В полном составе точно не может.
0: Но вот с имеющимися сегодня технологиями, как бы это могло выглядеть? Ну, то есть, как выжить в этой ситуации?
1: Ну, вы знаете, так же, как человек умеет выживать в тяжелых условиях, когда человек уезжает на север, вынужден там жить. Примерно то же самое. Ну, люди научатся, значит, будут строить на юге, будут строить более теплые жилища. В Европе будут вставлять двойные рамы в окна и так далее. Вот способ выживания.
0: А солнечный свет-то будет проникать вообще?
1: Ну, будет, конечно. Да. Не будет же полного экранирования, несомненно.
2: Но с урожаями будет проблема. Вообще будет с едой проблема.
0: Да, вот я вообще хотела, ну так, представить себе. Вот это Северная Америка, да. А, ну, во-первых, от такого взрыва часть территории просто физически пострадает, да, то есть кто-то не успеет убежать, допустим, если это быстро произойдет.
2: Ну, вряд ли непосредственно от лавы, но там выпадут кислотные дожди, каменные дожди, всякие неприятности случатся.
0: А вот по территории какую эту часть может затронуть? То есть вся Северная Америка?
2: Кубические километры выброшены вверх, даже не знаю.
1: Ну, вы знаете, если будет кубический километр, то по оценкам, вот как раз уже это оценки ученых, это будет примерно половина территории Соединенных Штатов, засыпана пеплом. Вот. Но на самом деле самый большой вред от вулканов, даже небольших. Вот вы помните, в 2010 году произошло извержение вулкана в Исландии.
0: Да, да.
1: Название этого вулкана говорить не буду, потому что я не смогу
2: перенести. Я его очень хорошо помню, приходил про него много писать и говорить.
1: Вот, но вы помните, там же несколько дней в Северной Европе не летали самолеты.
2: Да, потому что в Москве была мельчайшая взвесь, которая моментально выводит рубины из строя.
1: Вот сейчас, когда началось извержение Ключевской сопки и Шевелуча, на Аляске были отменены очень многие рейсы на Алеутах. То есть это такие даже небольшие извержения, они вызывают достаточно существенные потери материальные, потому что, представляете себе, нарушается вся система авиаполетов.
2: Она не нарушается, потери. Она перестанет существовать на некоторое время.
1: Нет, вот если произойдет извержение супервулкана, то конечно.
2: Самолетов не будет.
1: Это все. Да.
2: Не долго, многих лет.
0: Еще такой вопрос. Есть ли еще подобные Йеллоустоунскому супервулканы?
2: Еще бы. И не один.
0: Вся Неапольская бухта, например. Вот интересно, да, и где они находятся, и может ли взрыв одного спровоцировать взрыв еще нескольких?
1: Несомненно, на второй вопрос могу дать отрицательный ответ, потому что все-таки подготовка вулканического извержения — это десятки, сотни тысяч лет.
2: И поэтому... это дело частного вулкана. Вообще хороший был бы подзаголовок. Сдетонировали вулканы по всей планете. Смешно.
1: Да. Наоборот, вот от сильных землетрясений еще какой-то эффект может быть, но тоже последние исследования показывают, что такое динамическое воздействие, оно очень незначительное.
0: А какие еще супервулканы существуют, и насколько пристально за ними следят ученые?
2: Какие из них интересные?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что такой известный вулкан в Мексике, Попокатепетль, который тоже может дать довольно сильное извержение. Вообще говоря, серия вулканов на Камчатке тоже представляет собой достаточно большую опасность, потому что вот сейчас вот уже 3 вулкана извергаются. Они, правда, часто извергаются одновременно, но там есть и другие вулканы, и если будет происходить извержение такое синхронное, то это, в общем, будет совсем нехорошо вот для точки зрения полета.
2: С другой стороны, хорошо, что они извергаются, то есть как-то стравливают давление. накопления? Не происходит накопления, чтобы нет, потом сорвало крышку
1: вот,
2: совсем?
1: Это совершенно...
2: Да? Это бытовой подход, я понимаю.
1: Бытовой подход. Это все-таки представляете себе, что такое стравить один кубический километр. Причем один кубический километр сжатого газа. Это невозможно. Это совершенно другие масштабы процессов.
0: То есть, в принципе, это просто идет подготовка к когда-нибудь к большому взрыву, большому извержению.
1: Я думаю, что если уже думать о том, каким образом избежать большого взрыва, все-таки вот наиболее вероятный, такой фантастический, с моей точки зрения, подход, это ну, каким-то образом цементировать купол вулкана для того, чтобы уменьшить вероятность разрушения купола.
0: Вот на этой позитивной ноте я предлагаю нашу эту тему сегодняшнюю завершить. А я надеюсь, наши слушатели теперь поняли, что такое супервулканы и, в общем-то, что не стоит так сильно бояться Йеллоустоуна. А я напоминаю, что у нас в студии был эксперт Петр Николаевич Шибалин, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической физики РАН, доктор физико-математических наук. Спасибо вам большое, что пришли в нашу студию.

еще одно чудо маленький. Ну вот, будем смотреть, вот какие-то странные организмы постоянно попадаются. Так вот, на первый взгляд непонятно. Вроде челюстей ни у кого не было жестких. Каких-то жестких клювов тоже не было. Но шипов было полно. Поэтому одно из двух. Либо всякие эти круглороты гораздо опаснее, чем кажется нам на первый взгляд, либо там были еще кто-то, кого мы не знаем. Так. А когда вы будете снимать эфир про доисторических рыб? Ну, на ближайшее время у меня такого эфира не запланировано, но вообще, на самом деле, можно сделать. В принципе, может быть, даже через недельку я, допустим, про Дивон что-нибудь расскажу, про дивонских рыб. В принципе, идея неплохая. Можно вообще просто про рыб заперить. Это хорошая тема, на самом деле. Я подумал, может быть, через недельку как раз и сделаем. Так. Есть ли сейчас родственники рака скорпионов? Если да, то кто? Ну, непосредственных потомков рака скорпионов нет. Рак скорпион – это все-таки вымершая группа. Ну, а родственников у них много. Собственно, скорпионы – родственники рака скорпионов. А пауки – дальние родственники рака скорпионов. Ну, а, пожалуй, самые близкие родственники рака скорпионов – это, наверное, мечехвосты. Хотя, не уверен, надо все-таки еще разочек на систематическое древо посмотреть. Но, по-моему, так. Вот. Вообще, можно сейчас даже в той же Википедии легко найти вот филогенетическое древо, то есть древо родства, и посмотреть, кто кому родственник. Причем, как правило, там даже несколько разных картинок рисуют. Это несложно сейчас сделать. Так. В РГДБ недавно Светлана Лаврова представляла свою книгу про трилобитов. Вы не смотрели, наверное, единственная художественная книга про то время для детей. Хотелось бы знать, насколько достоверно описаны трилобиты и их соседи с палеонтологической точки зрения. Ну, к сожалению, я не видел этой книги, поэтому не могу сказать. Но единственное, что я согласен совершенно, что книжек про самые древние времена очень много. Все-таки сейчас подавляющее большинство про динозавров хоть чего-то начинает вот сейчас меняться, все-таки там синапсиды появились, зверообразные рептилии. Появилась какая-то книжка про птерозавров, я видел, правда, по-моему, еще не переведена, только за рубежом переводной сейчас версии нет, но переводят. Вот. Про ледниковый период что-то мне попадалось, и классно, если есть действительно про трилобитов для детей, это здорово. Так. Можно ли сейчас с генной инженерией возродить животных кембрийского периода, хотя бы трилобитов? Ну, сейчас нет. Если бы это было можно, мы бы это уже видели. Вот когда что-нибудь возродят, можно будет говорить, да, теперь возможно. Пока, как вы видите, ничего еще не возродили, все в основном разговоры. Но вообще, теоретически... Я думаю, возможно, когда-нибудь мы это сможем делать. Но пока что более перспективными выглядят все-таки идеи с клонированием мамонтов. Мамонты как-то поближе, от них больше генетического материала осталось. Так что верим, надеемся, ждем. С трилобитами все совсем плохо. Это только если их искусственно составлять с помощью генной инженерии. Ну вот, или пытаться там их какие-то отдельные гены вычленить из самых разных членистоногих, там из пауков, из каких-нибудь там насекомых и так далее. Предполагая, что во всех них есть гены трилобитообразных. Но это жесть на самом деле. Так. Откуда произошли крабы? Ну, крабы произошли, соответственно, от ракообразных. Причем... Ой, так, сейчас надо вспомнить, когда они у нас произошли-то. Нет, к сожалению, не помню. Мне почему-то кажется, что юрский период, но это так чисто мутное воспоминание практически. В общем, лучше посмотрите, я боюсь вам наврать. В любом случае, крабы это ракообразные. Произошли они от каких-то длиннохвостых ракообразных, которые были внешне похожи скорее на раков. Ну вот, и потом у них хвостик сократился, это точно. Вот, и это, в принципе, логично. Ну, а, соответственно, сами ракообразные, как мы уже выяснили, когда-то произошли от трилобитообразных, может быть. Вот такой вот эволюционный, получается, путь. Как вы бы... Так, стоп. Вы будете делать лекцию по древним растениям. Ну, кто-то очень хочет лекцию про древние растения. Ну, не на следующей неделе. Я помню. Просто для того, чтобы взяться за растение, надо выделить время. У меня вот сейчас с временем, ну, прям вот совсем все плохо. Вот уже практически ночами не сплю, все чем-то занимаюсь.

Вот, все время какие-то лекции, все время какие-то выступления. Вот на этой неделе буквально каждый день какие-то выступления были. Но я постараюсь. Я помню про растения, не переживайте. А как вы бы приняли теорию по поводу огромного нарвала, такого как из книги «20 тысяч лье под водой», если бы еще знали про механизм? Насчет механизма это я не очень понял. Понимаете, нарвал – это очень специфическая штука. Я бы не стал бы делать ставку на то, что огромным бы был бы именно нарвал, или он как-то мог бы развиться где-то, или мог бы прятаться такой огромный нарвал. Но то, что в принципе где-то могут скрываться какие-то крупные, допустим, китообразные, ну почему бы и нет? Все-таки, на самом деле, мы сейчас китообразных знаем очень плохо. Вряд ли, конечно, такая огромная штука где-то прячется. Ну, по крайней мере, то, что что-то может возникнуть большое и своеобразное, но это всегда такое можно представить. Но вряд ли оно будет похоже на нарвала. Есть ли сейчас родственники рака скорпионов? Если да, то кто? Было. А сухопутных животных в Кембрии еще не было? О, этого не было. В смысле, и вопроса такого не было, и сухопутных животных в Кембрии еще не было. В Кембрии, может быть, появились первые наземные растения, а именно мхи. Есть одна сомнительная находочка из Китая, но есть некоторые генетические исследования, которые показывают, что мхообразные должны были возникнуть в Кембрии. Но абсолютно точных доказательств нет. Абсолютно точные доказательства возникновения мхов лишь Сардовика. Вот железобетонно, что в Кембрии были грибы на земле, возможно, были лишайники, может быть, и в Кембрии абсолютно точно на берегу уже были всевозможные бактерии. Они, собственно, практически всегда там существовали. А вот животных пока, судя по всем данным, которые мы сейчас имеем, не было. Они полезут гораздо позже, уже в силурийском периоде. Причем будут это именно членистоногие. Ярослав, известно ли, чем питался нектокарис и какой образ жизни вел? Увидели его пару дней назад. Ваши лекции информации по нему пока что нашла очень мало. Очень привлекательный товарищ. Да, нектокарис очень прикольное живое существо, но на самом деле, если порыться, то информацию найти можно. По-моему, недавно на Аммонит.ру выходила очень хорошая статья. И вот не помню, по-моему, на Элементы.ру тоже про нектокарис была хорошая статья. Может быть, найдете. Судя по всему, он был хищником. Судя по тому, что он как бы, как его не интерпретируй, хоть как моллюска, хоть как членистоногая, но в любом случае щупальца большие, рот достаточно крупный, то есть, скорее всего, это хищник. Но судя по тому, что он был не то чтобы очень крупный, значит, видимо, охотился на какую-то мелочь. Опять же, все многочисленные несчастные рачки попадают в поле зрения, а также, может быть, какие-нибудь мелкие там трилобитики или что-нибудь в этом духе. Все, что мог заглотить и захватить своими щупальцами. Вряд ли он мог что-нибудь жевать, никаких там особо твердых частей у него обнаружено не было. Но вот что-нибудь мягкое целиком проглотить, это за милую душу спокойненько. Вот. Кстати говоря, еще раз уж о нем речь зашла, отмечаю, что у нектокариса спорное систематическое положение. Некоторые считают его членистоногим типа аномалокариса, некоторые его считают моллюском и прадедушкой всех головоногих моллюсков. Но сейчас все-таки версия опять про аномалокариса более популярна. Вот. Ну, как я погляжу, вопросы закончились. Так что, надеюсь, из сегодняшней лекции вы смогли что-нибудь полезное подчеркнуть. Ну, а самое главное, надеюсь, что вам было интересно. Ну, а также я очень надеюсь, что вы продолжите смотреть наши эфиры про динозавриков. Динозаврики все-все-все пока что продолжаются. Ну, собственно, пока будете смотреть, будем продолжать. Это дело благое. И на следующей неделе у нас во вторник будет лекция, посвященная... Сейчас еще бы вспомнить чему. Вспомнил. Во вторник у нас будет посвященная юрскому периоду. То есть мы как раз наконец-то обсудим динозавриков, птерозавриков, морских ящеров, разберемся, как морские ящеры стали такими классными и большими, как появились всякие леоплевродоны и прочие плеозавры. Посмотрим, как размахивал стегозавр, что у него там со вторым мозгом. В общем, тоже постараюсь сделать так, чтобы всем было интересно. Эта лекция будет платная. Я напоминаю, по вторникам у нас эфир выходит платный.
А по субботам у нас будет тоже такой же открытый эфир, посвященный ледниковому периоду и всевозможным представителям мегафауны, таким как мамонты, шерстистые носороги и прочее, прочее. Ну и, конечно же, про всяких отмороженных товарищей тоже поговорим. Ну, то есть, про животных, найденных в вечной мерзлоте. Это будет следующую субботу. Всем спасибо за внимание. Спасибо всем, кто прислал донаты. До новых встреч. Ну и всем хорошего настроения.

0: чтобы наши ответы на вопрос не были слишком серьезными, я тут раскопал историю про то, что Татищев, оказывается, отличился как первый профессиональный художественный эксперт. Бургомистр города Данцига захотел впарить Петру Первому, иного слова не подберешь, картину некого голландского художника 15 века. Жулик-бургомистр выдавал ее за произведение, написанное самим просветителем всех славян Мефодием. Почему 18 век явил самое большое количество женщин во власти? Может быть, это какой-то всплеск космической энергии? Про космическую энергию красиво, но я не уверен. Петр не был такой дурачок, образ которого оставила нам в своих мемуарах Екатерина. У него были явные способности к госуправлению. Только при Петре III в России не было никаких политических спецслужб. Вот при нем по-настоящему тайная канцелярия была ликвидирована. У какого английского купца Екатерина взяла денег на государственный переворот? Вы рассказали в лекции про 20 тысяч ведер водки. Ну, 20 тысяч ведер водки, я думаю, творческое преувеличение. Столько не налить, не выпить было нереально. Но деньги были.
1: Друзья, лекторий Достоевский поздравляет вас с новым 2023 годом. Спасибо вам большое, что лайкаете, подписываетесь и смотрите наш канал. Для нас очень важна ваша поддержка. Каждый день мы работаем, чтобы делиться с вами качественным, достоверным и интересным контентом. В эти новогодние праздники мы решили подарить вам множество интересных призов, среди которых книги Владимира Мединского, Яндекс-станция Алисы, пылесос Dyson, худи из магазина «Достоевский» и главный приз – 14-й iPhone. Всего у нас будет 10 победителей, 8 из которых получат книгу Владимира Мединского «Стена» с личным автографом автора, а также Яндекс-станция «Мини» с часами и худи из магазина «Достоевский». Один победитель получит пылесос Dyson, книгу Владимира Мединского и худи из магазина «Достоевский». Ну а самый главный победитель получит книгу Владимира Мединского, худи из магазина «Достоевский» и новый 14-й iPhone. Условия конкурса очень просты, и каждый сможет принять в нем участие. Для этого вам всего лишь нужно подписаться на наш канал и оставить любой осмысленный комментарий под этим видео. Выполнив эти два условия, вы автоматически становитесь участниками нашего конкурса. Ну а если вы уже подписаны на лекторий «Достоевский», то вам нужно всего лишь оставить комментарий под этим видео. Конкурс будет максимально честным. 7 победителей мы выберем случайным образом, а 3 наградим за лучшие комментарии под этим видео. Итоги конкурса мы подведем в прямом эфире на нашем YouTube-канале 26 января в 6 часов вечера по Москве. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и близкими, чтобы они тоже могли принять участие в конкурсе и смотреть интересные видео на нашем канале. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас, если вы еще этого не сделали, оставляйте комментарии под этим видео и удачи вам в новом году и в нашем конкурсе!

Дорогие любители русской истории, добрый вечер. Я не знаю, как у вас, а у нас поздний-поздний вечер. Мы записываем наши рассказы из русской истории вечерами после работы. Сегодня у нас встреча посвящена давно минувшим временам, потому что наш курс рассказы из русской истории 18 века закончился довольно давно, но к нам продолжают поступать вопросы. Расскажите об этом, расскажите о том. Вопросы от телезрителей, вопросы от подписчиков, от радиослушателей. И в конце концов коллектив нашего лектория не выдержал и подготовил с десяток наиболее часто встречающихся вопросов, на которые сегодня мы постараемся вместе с вами и найти не длинные, но интересные ответы. Так что передача по вашим заявкам. Начнем с вопроса Елизаветы Зенюк. Хотелось бы еще побольше о Василии Татищеве. Спасибо. Василий Татищев – интересный человек, яркий. Мы его обычно воспринимаем как первого русского историка, те, кто изучают русскую историю профессионально, до Карамзина. Но екатеринбуржцы и пермяки почитают его как одного из основателей своего города. Это важный государственный деятель, сподвижник Петра I, проживший довольно долгую жизнь, всю первую половину XVIII века. Начинал он с Петром как военный, поручиком, храбро сражался под Полтавой, был ранен. Потом назначили его ответственным за промышленное развитие Урала. Он был начальником казенных заводов при Петре. Это, по сути, управляющий Уральским краем. Даже занимался немного дипломатией, поработал в Швеции. Как начальник казенных заводов активно занимался промышленным развитием, ссорился с местными крупными собственниками, заводчиками. Они на него жаловались на притеснение. Наверное, был не без греха. Что уж тут сказать. Много раз его проверяли всякие комиссии из Петербурга, вот как князя Гагарина, управляющего губернатора Сибирским краем. Но, в отличие от Гагарина, обошлось. Все расследования закончились ничем, его полностью оправдывали. И не раз. При Елизавете, дочери Петра, он даже получил повышение и стал астраханским губернатором в чине тайного советника. Но для нас интересно другое. Последние годы своей жизни он провел в подмосковном имении Болдино. Это сейчас Солнечногорский район, недалеко от города Клин, где проходит замечательный фестиваль Чайковского. Там усадьба у Петра Ильича была. В Болдино, в своем имении, он занимался написанием первой русской истории. К сожалению, большому имению его пришло в ужаснейшее запустение. Ну, собственно, его практически нету. Руины. На Яндекс.Картах обозначено имение первого русского историка Василия Татищева, памятник первому русскому историку Василию Татищеву. Я туда ездил, по колено в грязи ходил, искал. Памятник, честно говоря, не дошел. Имения остались вот так в три кирпича, только основы стен. Российское военно-историческое общество взяло на себя бремя заняться восстановлением этого имения. Я очень хотел бы верить в то, что когда-то нашими общими родениями это важное для русской истории место, потому что именно там появилась первая письменная европейского образца русская подробная история. Это место когда-то возродится, и мы сможем туда приходить, все, кто интересуется русской историей, так же, как мы приходим сегодня, например, в Подмосковье, только на юге от Москвы. Замечательное имение – это федеральный музей, где создавал свою историю Николай Карамзин. Усадьба эта называется Астафьево, русский Парнас. Оно тщательнейшим образом было Министерством культуры несколько лет назад. Сам этим занимался, восстановлено, благоустроено. Это прекрасная усадьба на юге от Москвы, очень близко. Приезжайте, побродите, почувствуйте дух этих стен, книг, этой природы, которая вдохновляла Николая Карамзина на написание своей бессмертной истории государства российского. Это государственный федеральный объект. А имение Татищева станет объектом военно-исторического общества, как я убежден, и должно быть. Потому что должно быть как можно больше общественных и частных музеев. Это всегда хорошо для страны, для людей, не так обременительно для налогоплательщика. Кстати сказать, чтобы
наши ответы на вопрос не были слишком серьезными, я тут раскопал историю про то, что Татищев, оказывается, отличился как первый профессиональный художественный эксперт, можно сказать, основоположник российской художественной экспертизы. В 1717 году бургомистр города Данцига, немецкого, сегодня исконно польский город Гданьск, на которого была наложена контрибуция, захотел впарить Петру Первому, иного слова не подберешь, картину некого голландского художника 15 века. Картина хорошая, можно сказать, выдающаяся, но жулик-бургомистр выдавал ее за произведение, написанное самим просветителем всех славян Мефодием, тот, который Кирилл и Мефодий. Открыл он в Мефодии такой дар изобразительный. Естественно, цена в счет уплаты контрибуции была абсолютно астрономической. Татищев отговорил царя от этой невыгодной сделки, указавши на лицо явный подлог. Картина называлась «Страшный суд». В конце концов, оказалась у нас в музее, потому что в рамках вывоза и компенсации за уничтоженные ценности культурные, она из коллекции Германа Геринга перекочевала в госколлекцию Советского Союза. И все бы было хорошо, если бы этот страшный суд Никита Сергеевич Хрущев в знак дружбы, или, как сейчас говорят, жестом доброй воли, не подарил обратно польским коммунистам. Польские коммунисты жест доброй воли не оценили, как мы знаем с вами. И теперь много чего еще требуют от нашей страны. Но пусть вспомнят, как называется эта картина. Это, можно сказать, предостережение от отступничества, от идеалов братской дружбы, советско-польской, идеалов коммунизма. Символическое название. Шутка. Следующий вопрос. От Натальи Бухановой. И, похоже, вопрос тоже от нашей телезрительницы Ларисы Толстой. Расскажите, пожалуйста, о княгине Дашковой и о Ломоносове. Расскажите. В двух словах не расскажешь. Достойные люди, и о каждом из них можно прочитать отдельную лекцию, не одну, особенно о Михаиле Васильевиче Ломоносове, как ученом и как просветителе, и как общественном деятеле. Поэтому о нем говорить не буду, а вот о Екатерине Романовне Дашковой пару слов. Это ближайшая подруга молодости Екатерины II, одна из организаторов заговора в ее пользу. Хотя ее родная сестра была ближайшим человеком и любовницей Петра III, это не помешало Кате Дашковой возглавить, ну или быть активным участником противоположной партии. Партии ее супруги. Кстати сказать, сестры были очень не похожи между собой. Екатерина Дашкова – писаная красавица по отцу Воронцова. А ее сестра Воронцова, любовница Петра, невзрачная. Говорили, даже страшненькая. Тем не менее, у них семья-то была большая. У них было несколько братьев родных. Все выдающиеся государственные деятели. И вот братья некрасивую Воронцову сестру свою очень любили. Всячески ей помогали. А Катю считали зазнайкой и выскочкой, красоткой, недолюбливали. Тем не менее, Екатерина Дашкова – первая женщина в России, точнее говоря, первая женщина в мире, которая возглавляла Академию наук. Первая женщина в Европе на государственной службе, потому что это была государственная крупная должность. Ну, если, конечно, мы не считаем членов королевских семей. Для Екатерины Дашкова была своеобразным послом доброй воли. Екатерина посылала ее и к Вольтеру, к Дидро, переписывалась с Адамом Смитом, с Бенджамином Франклином, общалась с деятелями просвещения, завоевывая для России и, естественно, для матушки-императрицы симпатии со стороны всех передовых мыслителей того времени. Была еще и пиар-агентом Екатерины Великой. Воспитывалась она в семье своего дяди Михаила Воронцова, который известным человек был, кстати, покровителем Ломоносова, канцлером Российской империи. Несколько братьев. Александр Воронцов, будущий канцлер при Александре I. Семен Воронцов, знаменитейший англофил и посол в Лондоне. Когда ей было 16 лет, у нее была одна из самых больших библиотек в Петербурге. 1000 томов. При той стоимости книг
Это огромная, колоссальная библиотека. Кстати, Дашкова много писала. Можно ее назвать литературным деятелем. Она писала и стихи, комедии, романы, переводила иностранные сочинения. Сегодня читать их, откровенно говоря, скучновато, так же, как и произведения другой известной литераторши, самой Екатерины Великой. Они все такие написаны в нравоучительной манере, как бы для воспитания детей и молодежи. Но весьма патриотические. Там никакой пропаганды вольтерианства не было. Государственнические произведения. Даже подписывалась, у нее псевдоним был у Дашковой – «Россиянка». Кстати сказать, по инициативе Дашковой была создана еще одна академия, называлась она «Российская академия» или «Российская академия словесности». Главной задачей этой академии было составление словаря русского языка. Дашкова всячески лоббировала изучение, оформление, систематизацию русского языка и даже пыталась первой ввести в наш алфавит букву «Ё». «Ё». Писали раньше «ИО», а произносили «Ё». Но почему-то возмутилась церковь. Какое дело было священному синоду до буквы «Ё»? Честно говоря, не знаю. Но преодолеть их сопротивление даже сама Дашкова не смогла. После воцарения Павла I ее отправили в ссылку. Как написал цинично император, для углубленных размышлений о событиях 1762 года, переворота, который сверг его отца и отдал трон узурпаторше Екатерине. Но Павел был человеком переменчивым и не злым, поэтому вскоре он Дашкову простил, и она вернулась и жила-поживала в своем подмосковном имении. Интересная женщина, редкая. И по нашим, и по мировым меркам. Следующий вопрос от нашего подписчика в интернете, скрывающегося под никнеймом, который произнести невозможно. 5G C Зброя. Видно, с Украины. У нас, кстати, много слушателей, подписчиков с Украины. Я особенно их ценю, потому что мне всегда приятно, когда наши лекции по русской истории, по нашей общей истории, слушают наши соседи с Украины. С народа, который мы по-прежнему считаем братским народом. Я и сам с Украины, вы же знаете. Почему нельзя было после Петра II стать императрицей Елизавете Петровне сразу, как дочери, и не терять 10 лет? Что значит «не терять»? Что вы решили, что за годы царствования Анны Иоанновны Россия это 10 лет потеряла? Анна Иоанновна, конечно, далеко не самая любимая моя правительница. Женщина, откровенно скажем, малосимпатичная. Но, тем не менее, она ведь не одна. У нее была команда. У нее были помощники разной степени толковости. Поэтому страна жила. И кое-что в стране было сделано. Ну, например, при Петре дворяне не могли распоряжаться землей. Земля давала

некоторое время владел Бахчисараем, брал Очаков, после этого мы Очаков еще много раз брали. Но, в общем-то, первый успешный поход на Крым, такой карательная экспедиция, это фельдмаршала Миниха. У Миниха были грандиозные планы, я вас хочу отослать к своей старой лекции, как раз в цикле «Рассказы из русской истории XVIII века», посвященной Миниху. Очень-очень интересный персонаж, посмотрите. У Миниха даже был план завоевания Константинополя, причем такой, как у всякого немца, прописан на бумаге по графику. Дорожная карта. Анна Иоанновна начала движение на юг. При ней под российский протекторат попали первые земли современного Казахстана, так называемый младший Жуз. Ну, а избрать вместо нее Елизавету, в общем-то, было по большому счету нельзя. Я напомню вам немного историю. Согласно Петровскому указу, последнему его указу о престолонаследии, назначать преемника должен был сам государь, не обязательно родственника, кого он сочтет нужным. Но дело в том, что Петр никого не назначил. И его внук Петр II тоже никого не назначил. Поэтому кто станет государем-императором, это надлежало выбрать тем, кто имел отношение к принятию решения, Верховному Тайному Совету, правящей элите. Элита выбирала из, собственно, двух основных кандидатов. Основных. Это дочери Елизаветы. Но дочь была добрачная, по большому счету, незаконно рожденная. И Анны Иоанновны. Анна Иоанновна тоже отказалась от престола при вступлении в брак с герцогом Курлянским. Но вот имея этот несложный выбор, не считая еще там таких совсем уж экзотических кандидатов, вполне понятно, что верховники остановили выбор на Анне Иоанновне. Поскольку она не имеет связи при дворе, бедная, очень хочет править, вырваться из нищей Курляндии, всем удобно и, соответственно, будет идеальным кандидатом. Но все-таки она законная дочь Ивана V, соправителя Петра, брата. И они полагали, что очень удобно будет и легко управлять Россией от ее лица. А Елизавета, она и происхождение низкого, и менее управляемая. Верховники плохо разбирались в женской психологии. Анна Иоанновна потом с кондициями, мы помним, как поступила. Бжик, бжик, бжик. Правила вместе с Бероном весьма и весьма жестко. Следующий вопрос, видимо, из Болгарии. Цирин остров. Наш подписчик. Анна Иоанновна приезжает в Москву, а не в Санкт-Петербург. Почему? Потому что при Петре II столица России фактически, потому что указов никаких не было, была перенесена обратно в Москву, поскольку в Москву переехал император Петр II, подросток, и вслед за ним весь двор, правительство и все иностранные послы. Так что императорский двор и властные структуры находились в Москве, поэтому Анна Иоанновна и приехала в Москву, временно ставшую столицей. Петр II – это единственный российский император, похороненный не в Петербурге, а как раз в Москве, где он умер от оспы в Архангельском соборе. Можете прийти. Я не знаю, неужели кто-то из вас не был в музеях Московского Кремля? Наверное, были все. Но еще раз придите. Архангельский собор входит в комплекс музеев Московского Кремля. Посмотрите там могилу Петра II. Елена Михайлова, наш зритель. Не совсем поняла, кто же управлял страной, если Анна Иоанновна этим не занималась, а Берон был глуп. Под чьим руководством, под чьей волей восстанавливался флот и шло освоение территории? Этот вопрос как бы прямо проистекает из моего предыдущего ответа. Повторю, государство – это не только императрица и не только ее фаворит. В империи был, оставался, еще со времен Петра, большой бюрократический аппарат во главе с петровским выдвиженцем Андреем Остерманом. Именно он, а никакой не Берон. При императрице. Он занимается двором, а кабинетом министров управляет кабинет министр, собственно, премьер Андрей Остерман. Армией управлял, повторюсь, талантливый полководец Миних. Миних, как мы помним, ему приписывается известная фраза, что Россия управляется напрямую Господом Богом, иначе вообще непонятно, как она существует. Но они обходились вместе с Остерманом вполне самостоятельно. И вопрос...

своему правлению полагались больше на себя, чем на Божий промысел. Но помимо Остермана и Берона был клан Салтыковых, который обладал огромной властью. Семен Салтыков заведовал, например, московской конторой канцелярии тайных разыскных дел. Начальник, можно сказать, московского ФСБ. Ему много чего подчинялось. В общем, теневой руководитель Москвы. В Петербурге был его сын Петр Салтыков. На нем лежало управление в Петербурге. Иван Трубецкой, московский генерал-губернатор. Последний из русских аристократов, получивших в эпоху Петра I чин боярин. Вот если бы мы, как Голливуд, умели снимать красивые, яркие, оторванные немного от истории, но невероятно мотивационные фильмы, «Последний самурай», «Последний из магикан», ну и прочее, то мы могли бы снять фильм про Трубецкого «Последний боярин». Было бы очень, кстати, ярко и интересно про времена Анны Иоанновны, а то ничего, кроме «Ледяного дома», про ее царствование толком и не знаем. Был еще канцлер Головкин, был знаменитый начальник канцелярии тайных разыскных дел Ушаков, достойный птенец гнезда Рамадановского, у которого была такая особая, по легенде, допросная комната или кабинет, если он приглашал на беседу-допрос. Кого-то из дворян, сажал его на специальное кресло, предлагал ему там уже, не знаю, чай, кофе, капучино. Потом это кресло так частично проваливалось под пол. Механизм такой был специальный. Проваливалось таким образом, что у кресла отвинчивалась снизу часть седалища и, собственно, филейная задняя часть мягкая этого допрашиваемого дворянина оказалась ниже уровня пола. А сам дворянин не мог встать с этого кресла, там как-то все блокировалось, неудобно, он продолжал сидеть. Если он неправильно отвечал на вопросы, то находящийся в подвале палач-экзекутор начинал осторожненько так розгами стегать этого дворянина по заднему месту, а сам Ушаков ходил по комнате и вел с ним интеллигентный разговор, сколько этот дворянин, соответственно, выдержит. Вроде как никакого оскорбления нет, и даже не видно, что его наказывают, но больно и неприятно. Вот таким креслом допросным начальник карательно-следственной службы времен Анны Иоанновны Ушаков прославился. Так что много было у нее энергичных и нетривиальных мужчин. Было кому империей поуправлять. Не она одна. Ольга Мальцева, наш подписчик, спрашивает. Я так полагаю, что Ольга Мальцева откуда-то из Прибалтики. Скорее всего, даже из Латвии, потому что вопрос очень профессиональный. На какие средства Берон построил два огромных дворца в Курляндии, если он был таким уж сущим ангелом? Так, секундочку. Во-первых, два этих огромных дворца. Один в Елгаве, тогда в Метаве, а второй еще в каком-то курляндском городке, не припомню, они все были построены и красиво отделаны, когда Берон уже вернулся из ссылки и стал герцогом курляндским. Помните, я вам рассказывал, что в России надо жить долго. Берон был никому не нужным дворянином, потом всесильным фаворитом Анны, потом провалился в сибирскую ссылку на долгие-долгие годы, а потом крепкий старик вернулся еще, правил в качестве полноценного полновластного герцога. Вот тогда он, собственно, эти дворцы и достроил. Видимо, что-то накопил. Сущим ангелом он точно не был. Ну, ангелом не был, но и дьявола делать из него не надо. Это был совершенно обычный, можно сказать, заурядный человек, которого судьба вынесла на вершину власти в России. Так бывает. Ирина Ефимова спрашивает нас. Не совсем понятно, каким образом малообразованный, недоученный молодой человек, которого никогда не допускали к правлению, вдруг, став монархом, издал столько умных законов и указов. Кто или что этому способствовали? Речь о Петре III. Кто были советники Петра III? Ну, знаете, не совсем верно говорить, что его не допускали уж так к правлению. Его не допускали к решению вопросов, принятию решения. Что касается участия в обсуждении, это, пожалуйста, Петр III, как наследник престола, долгие годы участвовал в заседаниях и так называемой конференции при высочайшем дворе.
Это было своего рода политбюро. Орган высшего управления, который создала Елизавета для координации всей политики во время Семилетней войны. Ну и к тому же Петр не был такой дурачок, образ которого оставила нам в своих мемуарах Екатерина. У него были явные способности к госуправлению. У него были неплохие советники. И вот, например, он вернул из ссылки Миниха, которого я упоминал только что. Тоже прожил долго. Миних давал ему дельные советы. Более того, Миних оставался верен ему до последней секунды. Он не предал своего императора, вернувшего его из Сибири. Более того, после воцарения Петр III тут же Елизаветинское политбюро преобразовал в императорский совет. Совет должен был готовить указы и законы, которые становились, соответственно, официальными после подписи императора. Скажу вам более, Петр III разрешил этому совету выпускать от своего имени указы даже без подписи, но по каким-то малозначительным, может быть, не очень крупным вопросам. Так что это был весьма и весьма подготовленный государственный деятель. Кстати сказать, мы мало знаем его помощников, его команду. Все-таки Петр III правил всего лишь полгода. Выпустив за эти полгода, я вам напомню, отсылаю еще раз к нескольким лекциям о Петре III. Он за эти полгода выпустил бесчетное число весьма отдельных законов, указов, распоряжений. По несколько в день подписывал иногда. Но вот среди его помощников, которых история забыла, я все-таки одно имя хочу вам назвать. Это Дмитрий Волков. Мы совсем про него ничего не помним. А в то время это был действительно очень одаренный, просвещенный молодой человек, который считается как раз историками вероятным составителем текстов указов, в частности, и о вольности дворянству, о ликвидации тайной канцелярии. Только при Петре III в России не было никаких политических спецслужб. Вот при нем по-настоящему тайная канцелярия была ликвидирована. О снятии ограничений на внешнюю торговлю. О секуляризации церковных земель. Блестящий документ, который Екатерина тут же отменила, через пару лет уже выпустила за собственной подписью. По инициативе Дмитрия Волкова были снижены цены на соль, отменены наиболее жестокие наказания в армии и на флоте. У Петра советники были толковые. К сожалению, потом Екатерина в основном их отодвинула от власти. Ну, что тут сказать. Как мы помним с вами из стихотворения Михайловича Лермонтова, «Игрою счастья обиженных родов». Это, в общем-то, про них. Вопрос нашего зрителя Константина Мартынова. Очень узкий вопрос, но интереса ради расскажем. У какого английского купца Екатерина взяла денег на государственный переворот? Вы рассказали в лекции про 20 тысяч ведер водки, которые были выставлены солдатам. А это немалые деньги. Помощь Англии в таком деле была, видимо, существенной. Что это за человек и откуда деньги взялись? Ну, 20 тысяч ведер водки, я думаю, творческое преувеличение. Столько ни налить, ни выпить было нереально. Но деньги были. Считается, что это были действительно деньги английской короны. Были переданы Екатерине через одного купца английского и еще какого-то итальянца. Фамилию их известно, называть не буду. Ничего они вам не скажут. Тогда это была общепринятая история. Торговцы, купцы выполняли разного рода темные, грязные дипломатические поручения. Более того, деньги, которые они передавали, они под тогдашним правилом-то и взяткой не считались. Это были так, подарки, заграничные подарки. Интерес англичан был очевиден. Англичане хотели, чтобы русские как можно быстрее вывели свои войска из Восточной Пруссии и как можно быстрее заключили с Фридрихом мир. Петр III собирался воевать с Данией, вроде бы как с Фридрихом мир заключил, но выводить войска из Пруссии не торопился. Там была какая-то серьезная интрига в этом отношении. Сказать, что англичане проспонсировали переворот Екатерины, ну, знаете, это очередное наше примитивное желание свалить все на англичанку, которая гадит. Просто интересы совпали. Совпали интересы Екатерины, гвардейцев, Орловых, недовольство Петром III, ну и английской короны, которая чуть-чуть на это дело порастратилась. След был,
Но он ничего не решал. Теперь еще вопрос от нашего подписчика, тоже скрывающегося за никнеймом mavmav. Почему я ничего не рассказываю о Пугачеве? Специально не рассказываю, потому что тема эта прекрасно изучена. Есть много литературы на этот счет, кино на этот счет. Ну, Пугачев тема модная была, популярная, революционная. Поэтому в школах ее проходили детально. Добавить я здесь ничего интересного не могу. Единственное, что обратите внимание, после подавления Пугачевского бунта Екатерина не только не ослабила крепостнический гнет, а наоборот, закрутила гайки сильнее и провела губернскую реформу, направленную на укрепление управленческой вертикали. Она понимала, что ее главная опора – это вооруженное дворянство. То, что я, шутя, называю организованная дворянская группировка, управляющая коллективно Российской империей. Екатерина была женщиной очень осторожной, очень мудрой, и ссориться с дворянством она не собиралась. Бог с ними, пугачевцами. Главное, чтобы опора трона была довольна. Она была. Некая Милена Ивин, или Айвин, спрашивает нас, почему 18 век явил самое большое количество женщин во власти. Может быть, это какой-то всплеск космической энергии? Про космическую энергию красиво, но я не уверен, что это имеет какое-то отношение к реальной истории. Я думаю, что это в большей степени случайность, чем закономерность. Приходу к власти каждой из императриц в отдельности предшествовала ситуация некой династической неопределенности. Поскольку не было прямого легитимного наследника, то, соответственно, либо легитимность этого наследника не подкреплялась, как у Петра III, мощным силовым фактором, то появлялась возможность для переворотов и претензий на трон. К тому же гвардейцам, которые были военной вооруженной силой, двигающей каждого переворота, им, естественно, казалось, что женщины будут больше их слушаться, что женщины более управляемые. Придворные группировки видели таких вот слабых правителей. Каждый раз им казалось, что женщина станет слабым правителем. И Анна Иоанновна, и Екатерина. Вот, что они будут такими послушными. И каждый раз снова и снова их расчеты не оправдывались. Придя к власти, женщины становились, как правило, сильными правителями. Иначе бы они не приходили. Так, ну и несколько еще общих вопросов. Отвечу на них очень коротко, потому что они напрямую к истории 18 века не относятся. Но повторяются из раза в раз. У нас есть даже такие подписчики, которые и подписчики, и зрители, которые любят одни и те же вопросы по несколько раз задавать. Из приличия хотя бы надо ответить. Сева из Мариуполя. Тем более из Мариуполя. Надо отвечать. Когда, наконец, будет лекция о Всеволоде «Большое гнездо»? Не будет. Мы намеренно уходим от разговора о нашей древней истории. Но, во-первых, это вотчина узких специалистов. Очень узких. И я просто боюсь идти по этому тонкому льду. К тому же, ведь, понимаете, наши лекции, они больше не о процессах, не об экономике, не о политике в широком смысле этого слова, не об общественно-экономических формациях. Наши лекции больше о людях и об их влиянии. Влияние руководителей, военачальников, политиков, ученых на те либо иные общественные процессы. А когда мы говорим о стародавних временах, то источников такой бытовой человеческой информации мало. И мне было бы очень сложно рассказывать о том же Всеволоде «Большое гнездо», как о человеке. Я ничего не знаю ни о его привычках, ни о пристрастиях. Нам вообще мало чего известно о тех временах. Поэтому в такую древность мы точно углубляться не будем. Андрей Ерохин. Можете повествовать более подробно о смутном времени от Ивана Грозного до первых Романовых? Ну, еще раз вам спасибо, что вы нам настолько доверяете, нашему лекторию, верите в нашу способность рассказывать о любом периоде нашей истории. Нам это очень приятно, но боязно, потому что, конечно, смутное время – это интереснейший период в тысячелетней истории нашего государства, период фактического распада страны,
потом период ее неожиданного возрождения снизу, консолидации, появления вот этого глубинного народа. Очень много параллелей, конечно, смутное время показывает с 20 веком, с сегодняшним днем. Может быть, когда-нибудь поговорим. У меня есть книжка, единственная художественная книга, которую я рискнул когда-то написать в депутатские годы, когда было время, называется «Стена». Роман «Стена». Вот он как раз посвящен смутному времени. Действие проходит в самом начале 17 века. Это не тяжелая, практически приключенческая литература. Рекомендую, почитайте. Если будет интересно, поговорим как-нибудь об этом подробно, отдельно. Только не смотрите фильм. Есть еще сериал «Стена», снятая одной не очень добросовестной компанией. Я тоже фамилию свою оттуда убрал. Фильм очень плохой. А книжка хорошая. Вопрос от Катрины Василенок. Вот хороший вопрос. Какой исторический период для вас наиболее интересен? Знаете, когда начинаешь погружаться в то либо иное время и узнаешь вот эти нюансы, вот эти вкусности, детали о людях, то каждый период по-своему интересен, потому что меняется уровень развития техники, технологий, все больше и больше информации нас заполоняет, как правило, ненужной абсолютно и даже вредной, ничем не помогающей нам жить, а только мешающей. Но люди остаются все те же самые, те же страсти, те же мечты, те же разочарования, те же достижения, те же ошибки. Поэтому о людях всегда читать интересно. Я бы, наверное, выделил в первую очередь, но если говорить о моих любимых периодах, я бы выделил период имперский России, в том числе потому, что осмысление и изучение этого периода очень полезно сегодня. Опять же, с точки зрения извлечения опыта, исторических уроков, понимание приводных ремней нашей истории. Вообще самое главное – стараться воспринимать нашу историю не как какую-то нарезку эпизодов, а как единый процесс. Понимать, как одно проистекает из другого. Вот такое понимание непрерывности нашей истории, взаимосвязанности, наверное, есть самое интересное. Ну ладно, это я уже ударяюсь в философию. Вопрос от Николая Маликова. Не хватает истории Великого княжества Литовского. Толкового курса по нему так и не нашел. Но без истории современной Белоруссии и Украины понять, кто такие казаки, почему население было православное, им руководили католики, почему в городах финансами занимались евреи, что такое иезуиты и униаты и прочее, очень сложно. Было бы здорово, если бы подготовили курс истории с нашествия до раздела Польши. Неподъемная задача. Я рекомендую вам почитать изданную не так давно в Беларуси энциклопедию Великого княжества Литовского. Много разных источников есть на эту тему. Понять, почему население земель, на которых потом, впоследствии, в 20 веке возникнет Украина и Белоруссия, было православным, а ими руководили католики, это несложно. Для этого энциклопедические знания не нужны. Дело в том, что после нашествия Батыя русские земли княжества были, как вы помните из школьного курса, разгромлены. При этом южные и западные русские княжества постепенно оказались под властью не Орды, а литовской княжеской династии. Население было русским, правящая элита – литовская династия. И когда возникла личная уния литовских князей, кстати, они в основном были православными, литовских князей и польских королей – а потом произошло политическое объединение Великого княжества Литовского и Польши, образовалась Речь Посполитая, то вот тут-то и сложился постепенный режим, который, в общем, называя современным языком, можно назвать с определенными оговорками режимом средневекового апартеида. Подавляющее число землевладельцев, шляхетства, чиновничества были католиками, а подавляющее часть подвластного населения были православными. Католики преимущественно, поляки, немного Литва, православные преимущественно русские. Ну, русские, малороссы, белорусы будущие,
Они все воспринимали себя тогда, естественно, единым народом. Началось постепенное как бы оттирание и русского языка, но самое главное даже не языка, а самое главное веры. Было идеологическое давление со стороны римско-католической церкви и, соответственно, имущественное давление. Поэтому Россия пыталась долгое время и на протяжении нескольких столетий реинтегрировать эти земли в одну большую православную Россию. Это был долгий, болезненный процесс, последствия которого ощущаются до сих пор. Анна Антонова спрашивает, будет ли у вас что-то о великих русских мореплавателях и землепроходцах? Не знаю, может быть, мы в рамках наших лекций будем касаться этой темы по ходу дела. Постараюсь, если возможно, будет что-то рассказать о Брензгаузене, Лазареве, Пржевальском, Федоре Литке. Все они выдающиеся люди, которые очень много сделали для расширения нашей страны, для исследования новых земель, территорий, их обустройства, изучения. Мы забываем об этом. Но вот недавно совсем Российское военно-историческое общество открыло вместе с Русским географическим обществом, открыло в Кронштадте первый памятник в мире нашему выдающемуся соотечественнику и основателю Русского географического общества адмиралу Федору Литке. Он потрясающий человек. Он сирота из самой простой, небогатой дворянской семьи. Воспитывался у сестры. Сестра была замужем за военным моряком. Тот как-то увлек мальчишку рассказами о море. Пошел в гардемарины и так дослужился до полного адмирала. Боевой офицер, совершил несколько кругосветных плаваний. Еще будучи гардемарином, не имея права на офицерские ордена, получил первую боевую заслуженную награду за бой с французскими фрегатом в Балтийском море, знак отличия Георгиевского креста. Еще солдатского Георгиевского креста тогда не было во время войны с Наполеоном. Вот он получил знак отличия за личную храбрость. Так вот, Федор Литка несколько совершил кругосветных путешествий. Исследовал Арктику, открывал новые земли. 20 лет возглавлял Российскую академию наук. Можете себе представить? Пролоббировал идею создания Русского географического общества. Но человек при этом настолько разносторонний, что когда в годы Крымской войны, мы об этом отдельно, наверное, поговорим, я все-таки собираюсь сделать отдельную лекцию про Крымскую войну. В годы Крымской войны, о чем мы с вами совершенно не помним, на нас напали не только на юге, в Крыму. Нас атаковали со всех сторон. Английская эскадра, англо-французская эскадра была у Камчатки. Английская эскадра у Архангельско-Соловецких островов. И также английская эскадра, объединенная англо-французская эскадра, пыталась прорваться прямо к Петербургу, чтобы сжечь город с моря. Прорваться сквозь Кронштадт они не смогли. Федор Литке, будучи ответственным за оборону Кронштадта и за оборону Балтики, построил такую систему минных полей, заграждений и, как бы сейчас сказали, перекрестных артиллерийских точек, что как ни пытались англичане, но пройти это не смогли. Такой был разносторонний человек, географ, ученый, путешественник, блестящий офицер, настоящий романтик моря. Кстати сказать, и Беллинсгаузену мы тоже открыли несколько памятников. Даже несколько. Даже в Бразилии, не поверите. Ну и, наконец, давайте последний вопрос на сегодня. От подписчицы Златы. Спорт и творчество. Сейчас многими поднимается тема, что на русском престоле правили не русские цари. О, это любимая тема. Немцы. Немцы нам правили. Немцы. Засилье немцев. Ужасная неправда. Все не так. Но русские царевны выдавались замуж за европейских королей. Очень интересно послушать о том, кто из русских, то есть дети наших царевен, в итоге правили европейскими королевствами. Правители с русскими корнями известны немало. Например, помню с вами, что у Павла I было 10 детей. 4 сына, 6 дочерей,
Одна умерла во младенчестве, но остальные были известными девушками в Европе. Елена Павловна, ее сын Поль Фридрих, был великим герцогом Мекленбург-Шверенским. Ну, сейчас-то мало кому что скажет, но на самом деле тогда серьезное германское герцогство. Другая дочь, Маша, Мария Павловна, ее, соответственно, дочь, то есть внучка Павла, ни много ни мало как супруга первого германского императора Вильгельма. Кайзер Вильгельм есть первый правитель Объединенной Германии, тот самый, у которого канцлером был Бисмарк. Дочь Анна, младшая дочь Павла I, замужем за королем Нидерландов Вильямом II. Как говорят, именно в его честь назван известный голландский клуб Вильям II, то есть королева Нидерландов. Далее, внучка Николая I, Ольга, стала греческой королевой-консортом. Какое-то время даже правила Греции как регенша. А ее сын Константин занимал уже полноценно греческий престол. Ну и, наконец, как говорится, на сладкое. Современный король Нидерландов Вильям Александр, соответственно, у нас пра-пра-пра-пра-пра, собьемся со столку, сколько? Император Павла I. Нынешняя королева Дании Маргарет II, пра-пра-пра-пра-пра-правнучка Николая I. Король Карл III, король Великобритании, он же принц Чарльз, он же сейчас король Великобритании Карл, является пра-пра-пра-пра-правнуком Николая I. Не совсем по прямой, можно сказать, по женской линии, но тем не менее родственник и потомок. Так что кровь Романовых живет во многих европейских династиях. Конечно, к большому сожалению, даже современные дальние родственники и потомки Романовых, будь то короли и королевы Дании, Голландии, Великобритании, мало чем нам помогают. У них много собственных забот. А нам надо помнить о том, что самые лучшие друзья России и самые надежные ее союзники, как говорил другой потомок императора Павла Петровича, его правнук Александр III, наши главные союзники и друзья, это армия и флот. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч. Наверное, еще разок, если будет время, мы поотвечаем на ваши вопросы. Пишите, ставьте оценки, задавайте вопросы, побольше комментариев. У нас интерактивный курс. Чем больше активности с вашей стороны, тем больше у нас радости. Мы за просвещение. Всего доброго.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Да, аквариум. Ну, могу сейчас попробовать.
1: Да, всем добрый вечер. Добрый день. По традиции, добрый вечер. Добрый день или утро у кого что в вашем часовом поясе. А мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных» или «Неурочные беспозвоночные» с Вадимом Валерьевичем Маринским. Сегодня мы будем вгрызаться в жизнь и узнаем, каково это. Вадим Валерьевич, прошу вас.
0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня поговорим про достаточно необычный образ жизни некоторых беспозвоночных животных. Поговорим про сверлильщиков. Вообще, зачем может появиться необходимость сверлить что-то твердое? Ну, честно говоря, наверное, самое очевидное, в нем можно спрятаться. Можно, конечно, тратить ресурсы на формирование какой-нибудь плотной раковины. Во-первых, энергетические затраты очень большие. А во-вторых, сам ты становишься достаточно малоподвижным. Но ведь есть уже готовые твердые объекты. Возможно, лучше выбрать удобное для жизни место, найти там твердый объект и просто всверлиться в него. А оттуда тебя никто не достанет. Ну, кроме исследователя с пинцетом, конечно, но больше практически никто. Хотя бывает так, что все равно достают. Мы про это тоже сегодня обязательно поговорим. Еще зачем может понадобиться всверливаться во что-то твердое? Это еда. Если ты это твердое умеешь есть. Так тоже бывает. Вообще, когда говорят про сверлящих животных, в первую очередь приходят в голову существа, которые каким-то ротовым аппаратом своим куда-то вбуравливаются, существа, у которых какие-то твердые части скелета есть, сложно организованные организмы, прошу прощения за тавтологию, но на самом деле сверлящих организмов мы можем найти уже в самых-самых примитивных животных, которые живут на данный момент. Например, среди представителей типа губки или порифера. Два слова. Напомню, что это... Прошу прощения. Исключительно водные, очень просто устроенные организмы. То есть у них нет настоящих тканей. Специализированных групп клеток, выполняющих какие-то функции, при этом достаточно тесно взаимодействующих друг с другом. У них есть разные типы клеток, выполняющие те или иные функции и отличающиеся по строению. Но настоящих тканей они не образуют. В самом простом варианте губка – это такой бочонок с пустотой внутри, большим отверстием сверху, большим количеством маленьких отверстий по бокам. Через маленькие отверстия туда засасывается жидкость, через большое выталкивается. Движение воды осуществляется с помощью специальных клеток хуаноцитов, выстилающих внутреннюю поверхность тела губки. Клеток, у каждой из которых есть один жгутик, вокруг него такой воротничок, и согласованным биением жгутиков они создают тот самый ток воды через тело губки и, соответственно, являются фильтраторами. Напомню также, наверное, здесь все-таки стоит упомянуть, что у губок есть такие структуры, как спикулы. Это иглы. Они могут состоять из оксида кремния, из карбоната кальция, могут подобные структуры из органических каких-то веществ быть. И, собственно говоря, сплетение этих игл и формирует скелет губки. Сейчас тип губки делится на 4 класса. В трех из них, честно говоря, представителей не очень много, а в одном, который так и называется обыкновенные губки, туда относится большинство представителей. Когда мы произносим слово «губка», то представляем что-то такое, или такое, или такое. Здесь как раз мы видим высушенные скелеты губок, но, правда, эти скелеты, они преимущественно из органических как раз таких волокон. Но на самом деле среди губок бывают очень необычные представители. В том самом классе обыкновенные губки есть семейство кленоида, которые являются сверлильщиками. Они поселяются на каких-нибудь известковых объектов, ну, чаще всего на раковинах двустворчатых моллюсков, но иногда, например, на скелетах кораллов, и формируют в них вот такие вот разветвленные ходы, более-менее округлые в сечении. Долго был вопрос, как такое примитивное существо, как губка, которое, честно говоря, и шевелиться-то полноценно не может, может что-то сверлить. Судя по всему, ну, сначала предполагали, что они делают это своими спикулами, вот этими твердыми скелетными элементами, потом поняли, что нет, что, судя по всему, они делают это с помощью выделяемых веществ и просто как бы прорастают внутрь объекта. Как это выглядит вживую? Ну, вот, например, губка из этого семейства. Левый верхний угол изображения – это крупно сфотографированная губка. Справа показана губка на поверхности коралла и как она заякоривается в коралле. И вот слева внизу мы видим коралл пораженный. И здесь мы можем использовать слово «пораженный» вполне себе этой губкой. Зачем это нужно губке? Да оторвать ее так просто сложнее. Соответственно, она хорошо заякоривается в субстрате и может совершенно безопасно заниматься своими делами фильтрационными. Никто ее оттуда никак не сдвинет. Следующий тип, про который мы будем говорить, это уже сразу существа значительно более сложные. Это тип аннелида, кольчатые черви. Ну, наверное, первый, кто приходит в голову, когда говорим про них, это как раз различные виды дождевых червей. Сейчас кольчатые черви, напомню, делятся на два класса. Многощетинковые и поисковые, полихеты и клителаты. А вот поисковые, в свою очередь, делятся на малощетинковых и пиявок. Мы будем знакомиться, искать, вернее, сверлящих представителей среди класса полихеты, многощетинковые. Ну, я напомню, это почти исключительно морские организмы, хотя среди них есть некоторое количество пресноводных видов и даже несколько видов наземных среди них есть, в почве обитают. Для них характерно обычно наличие на большинстве сегментов тела парных выростов параподий, как такие маленькие ножки, не сегментированные. Обычно хорошо развитая голова. Ну, чаще всего параподиям их легче всего отличить. Из вот таких классических полихет, что за классические и бывают ли не классические, мы сейчас обсудим. Есть представители рода полидора, морские полихеты, которые просверливают ходы, не очень длинные, в раковинах двустворчатых моллюсков и, опять же, в скелетах кораллов. Ну вот на нижнем правом рисунке изображена, вот стрелочки показан ход полидора. При этом, формируя эти ходы, они могут вызывать довольно серьезную деформацию раковин. И, увы, они могут таким образом повреждать и съедобные виды двустворчатых моллюсков, разводимые на каких-то плантациях. Кстати, сверлящие губки тоже могут это делать, поэтому, как ни странно, что сверлящие губки, что полихеты рода полидора могут даже наносить урон сельскому хозяйству. Ну, только в ключе разведения двустворчатых моллюсков морских. Но за последние 20-30 лет к полихетам, к многощетинковым кольчатым червям, было отнесено еще некоторое количество групп беспозвоночных, которые раньше к ним не относились. Для того, чтобы с ними познакомиться, со сверлящими их представителями, нам нужно будет опуститься на глубину примерно 2,5-5 километров и оказаться на абиссальной равнине. Это относительно ровные участки океанического дна, ну, находящиеся на глубине от 2,5 до 5,5 примерно километров. Абиссальные равнины занимают около 40% площади дна океанов. На поверхности абиссальных равнин живет очень интересный набор беспозвоночных, но там есть одно затруднение. В основном вся пища падает сверху, ну, в виде такого дождя из трупов. Причем не целых в основном, а уже каких-то фрагментах. Если вы обращали внимание на съемках глубоководных аппаратов, вы как будто во время снегопада оказались, летят такие белые хлопья, как тополиный пух. Это как раз вот фрагменты трупов, падающих сверху. Но понятно, что пока, если ты труп, ты опустишься на, не знаю, труп акулы, например, на 5 километров, тебя очень сильно объедят. Поэтому чаще всего на абиссальные равнины доходят в прямом смысле рожки до ножки. Именно поэтому обычно плотность организмов там не очень велика. Ну, потому что еды не всегда хватает. Но есть места, где плотность организмов очень велика. В 70-е годы 20 века были обнаружены на глубинах, как раз соответствующим примерно абиссальным равнин, глубинам абиссальных равнин, были обнаружены горячие источники, их назвали черные курильщики. Вода, которая из них выходит, температурой обычно ощутимо больше 100 градусов, иногда до 400. Здесь у вас может возникнуть вопрос, а как же так? Вода же при 100 градусах закипает и становится паром. При давлении на уровне атмосферы, на уровне океана, да. Но, как вы понимаете, давление на таких глубинах выше. Да и вода эта выходит из довольно глубоких слоев земной коры, и, соответственно, там давление еще выше. Поэтому чем выше давление, тем выше температура закипания воды. Поэтому там эта вода может быть очень сильно перегрета. Вместе с этой горячей водой оттуда выходит огромное количество химических веществ, которые, как оказалось, могут быть использованы некоторыми бактериями, способными осуществлять хемосинтез, используя энергию преобразования химических веществ, синтезировать органические вещества из неорганических. И вот как раз в районе этих черных курильщиков были найдены удивительные создания, образующие там огромные плотности. Их сначала назвали паганофоры. Ну, мы про них уже говорили, когда говорили про кольчатых червей. Собственно, что это организмы, выделяющие такие хитиновые в основном трубки. Они могут быть там до метра и даже больше длиной, из которых торчат вот такие вот красивые перьевидные выросты. Сначала их вообще выделили в отдельный тип паганофоры. А вот за там, последние 20 лет, расшифровав их генетическую информацию, поняли, что это просто одно из семейств полихет, сибогленины. Они как раз питаются за счет того, что у них нет ни рта, ни пищеварительной системы, но значительную часть объема тела занимает трофосома, мешок, забитый вот этими хемосинтезирующими бактериями. Они снабжают их всем необходимым, а бактерии синтезируют для них органические вещества. Но нас интересует не большинство видов сибогленид, потому что большинство их видов ничего не сверлит. Нас интересуют сибоглениды из рода Acedax, которые обитают на скелетах китов. Исключительно на скелетах китов. Ну, понятно, если ты кит, после смерти твое тело потихоньку начинает опускаться, и как бы его ни объедали, вот этот огромный скелет опустится на дно. Там его все, кто ни попадя, доедают. Но сибогленид рода Acedax освоили удивительный способ использовать эти ресурсы практически до конца. У них тоже есть симбиотические, сожительствующие с ними бактерии, которые помогают им разлагать вещества в костях китов и, соответственно, питаться ими. При этом вот они как раз в эти, ну, хочется сказать, вгрызаются. Ну, как такового какого-то ротового аппарата у них нет, но можно назвать, что вгрызаются. Посмотрите, верхняя часть тела у них похожа на такую у обычных вот этих полихет сибогленид, у всех прочих, а нижняя в виде какого-то корнеподобной структуры, вот ей они как раз врастают, фактически вбуравливаются в скелет кита. и с помощью нее получают необходимые вещества. Интересно, кстати, что при таком образе жизни у тебя есть проблема. Размножаться не очень удобно. Ну, когда ты намертво врос в кость кита, как искать того, с кем размножаться? Эволюция здесь очень изящно решила этот вопрос. У них карликовые самцы, которые живут прямо внутри трубок самок. Самки выделяют тоже такие, правда, достаточно тоненькие хитиновые трубки, из которых высовываются. Ну, получается, что искать никого не надо. Карликовые самцы находят самок и дальше всю жизнь с ними живут. Прямо внутри их трубок на их территории. Помимо этого, есть еще очень интересный род склеролинум. Этот представитель этого рода обитают... Ну, вообще, честно говоря, они ведут разный образ жизни, но в том числе, различный образ жизни, в том числе некоторые их виды способны свои хитиновые трубки формировать внутри затонувшей древесины и, соответственно, использовать затонувшую древесину как укрытие. Поэтому даже на больших глубинах есть организмы, которые могут проделывать в древесине ходы. Ну, правда, понятно, делают они это достаточно медленно. Вот левая фотография – это как раз их трубки хитиновые, которые могут располагаться внутри древесины. Следующий тип, про который поговорим, – это моллюски. Очень большой тип, около 150 тысяч видов. Вообще большинство моллюсков, конечно, никакие ходы не прокладывают нигде. Но некоторые прокладывают. Сразу хочу сказать, вообще среди моллюсков, особенно среди брюхоногих, класса брюхоногие моллюски, часто встречается такой тип питания, когда они просверливают отверстия в раковинах других моллюсков, например, с помощью своего ротового аппарата, радулы, ну, фактически такой язык с большим количеством хитиновых зубов, и выедают их изнутри. Вот про них мы говорить сейчас не будем, мы упомянем это, потому что они тоже вгрызаются, да, но все-таки никакие ходы они не строят. Нас будут интересовать те, кто живет в твердом субстрате, а не только его способен прогрызать, потому что прогрызать-то твердое могут много кто, а вот жить в твердом тут сложнее. Нас будет интересовать класс бивальвия, двустворчатые. Ну, абсолютное большинство двустворчатых моллюсков выглядят как нормальные двустворчатые моллюски. Их тело заключено в раковину из двух створок, левая и правая. Большая часть объема раковины занимается мантийной полостью, но это пространство как бы окруженное телом моллюска, но при этом соединенное с внешней средой. Есть два сифона, две трубочки, вводной и выводной. Через вводной засасывается вода, через выводной выталкивается. Вода, напомню, у двустворчатых моллюсков омывает жабры, которые являются и одновременно органом газообмена, и одновременно органом фильтрации, на котором оседают съедобные частицы, и затем моллюск их просто съедает. Так вот, во-первых, есть такой моллюск, как фолос дактилюс, фолос камнеточец, который с помощью своей раковины всверливается в мягкие породы. Зачем ему это надо? Да чтобы его никто не съел. Поскольку он является фильтратором, для него достаточно, чтобы из этого отверстия торчал вводной и выводной сифон, и все. И дальше, в общем, никаких проблем у него нет. Вот такие истыканные, как будто не очень толстым пальцем камни можно встретить на берегу Черного моря довольно часто. Да, это как раз следы жизнедеятельности фолоса. А в некоторых из таких отверстий можно даже найти раковины фолоса. Обратите на них внимание, если когда-нибудь будете гулять. Это действительно очень по берегу Черного моря очень эффектно выглядит. Но есть еще такое существо, как Тереда навалис. Его часто еще называют корабельный червь. Ну, никакой это не червь, это двустворчатый моллюск, хотя, честно говоря, форма тела у него, безусловно, червеобразная. Если вы на берегу моря увидите деревяшку полностью по всему объему источенную такими ходами, примерно одинакового диаметра, это как раз следы жизнедеятельности какого-то вида из рода тиреда. Причем характерная черта следов их жизнедеятельности – это то, что эти ходы, хотя бы местами в них сохраняется такой слой, известковый слой, такая беловатая, как будто пленочка, легко обламывающаяся. Они преимущественно, большинство видов этого рода, просверливают ходы в плавающей или в лежащей на дне древесине. Выглядят они вот так. Сзади это слева выводной сифон, который они высовывают. Справа передняя часть, которой они всверливаются в древесину. Некоторые виды, кстати, могут даже сверлить не только древесину, но какие-нибудь мягкие, очень мягкие камни. Но большинство предпочитают древесину. Чем же они сверлят древесину? Видоизмененной раковиной. Правда, опознать в их сверлильном аппарате раковину довольно тяжело. Тем не менее, это видоизмененная раковина. Свои тоннели они дополнительно еще укрепляют известковым слоем, который выделяют. Чтобы и перемещаться было удобнее, и надежнее все держалось. Кстати, именно углы, под которыми расположены режущие кромки видоизмененной раковины тиреда, корабельного червя, в свое время, в первой половине 19 века, подтолкнуло инженеров к мысли о том, как лучше сконструировать проходческий щит, буровую установку, которая позволяет прокладывать тоннели. Собственно, тоннели метро как раз с помощью таких проходческих щитов и делают. Но это случай, когда позаимствовали у природы

животные могут выглядеть очень по-разному. От какого-нибудь краба или речного рака, или омара, до организмов, ну, которых, честно говоря, не зоолог беспозвоночных, вряд ли сходу, в которых опознает ракообразное. И вот как раз про таких мы будем говорить. Есть такой подкласс декострака. Давайте, наверное, я, чтобы не путаться, скажу, напомню, что в зоологической систематике царство делится на типы, типы делятся на классы, классы делятся на отряды, отряды на семейства, семейства на рода, рода на виды. Ну, можно вводить, соответственно, подтипы, надтипы и так далее. Но систематика ракообразных сейчас довольно сильно перестраивается, ну, с использованием молекулярных данных, данных генетики, которые у нас, генетических данных, которые у нас относительно недавно стали появляться в большом количестве. Поэтому, просто чтобы не запутывать, здесь, видите, мы говорим подтип ракообразный, а что за класс, пока не упоминаем. Так вот, но сразу переходим к подклассу. Есть такой подкласс декостраки, к которому относятся очень интересные организмы. Например, надотряд усоногие церепедии. Это существа, которые, ну, тело которых либо полностью заключено в известковый домик с такими открывающимися створками на конце, либо частично заключено в такой домик, может оставаться мясистая достаточно ножка. Они являются фильтраторами и крепятся к каким-нибудь твердым объектам. Ну, соответственно, вот этот известковый домик выступает в роли защиты. Ну, выступает и выступает, причем тут сверление. Да при том, что если ты селишься неподвижно на чем-то твердом, то есть несколько эволюционных путей. Ну, если мы посмотрим, как это, не теоретизируя, а вот посмотрев, как это в разных группах беспозвоночных было реализовано, которыми ты дальше можешь пойти. Можешь так и остаться сидеть. Ну, вот как, например, собственно, усоногие, я думаю, представители отряда баленоморфы, морские желуди, многие видели. Вот они сидят, фильтруют. Да. Понятно, кстати, почему усоногие, у них конечности, как усики, выглядят. Их родственники, надотряд ризоцефала, корнеголовые, стали паразитами других ракообразных. Мы про них говорили подробно, когда говорили про паразитов. Например, саккулина туда относится, ее даже в школьной программе упоминают. Они, их тело врастает внутрь тела других ракообразных, но это не сверлильщики. Они врастают в мягкие ткани. А есть те, кто сверлят. Ну, соответственно, если ты прикрепился к кому-то, можно дальше попробовать стать его паразитом, а можно в это нечто попробовать всверлиться, чтобы дополнительно защищаться, иметь дополнительную защиту. И есть надотряд, относящийся к этому же подклассу, акротарацики. Достаточно смешное название, честно говоря. Которые выглядят очень необычно. Их тело окружено, ну, так называемым мантийным мешком. Это такие складки тела, формирующие мантию. Ну, вот это вот пространство, заполненное морской водой. Внутри тела как бы, но соединенное с внешней средой. Через эту мантию они отфильтровывают воду. Самцы у них карликовые, по строению вообще похожи на личинок, тоже навсегда чаще всего прикрепляются к самке или просто живут в ее мантийной полости. А у них сохранилось, вот, видимо, у их предков были такие сложные домики наружные, но от них осталась всего одна хитиновая пластинка, развита она только у самок, которой они просверливают отверстия в раковинах моллюсков и, опять же, скелетах кораллов. Они фильтраторы, просто всверливаются в твердый известковый объект, чтобы иметь дополнительную защиту. Ну, а теперь переходим к классу насекомые. А здесь-то кто всверливается? Ну, если подумать, то сразу на ум придет несколько представителей насекомых, которые являются сверлильщиками. Вообще, насекомым сверлить что-то не очень сложно. Дело в том, что, я напомню, для них исходно характерен ротовой аппарат грызущего типа, при этом поскольку тело
всех исходно. Некоторые, правда, довольно сильно это видоизменили, но исходно тело фундаментальных характеристик.

клетки типа членистоногие является то, что их тело покрыто твердой хитин-содержащей кутикулой. Имеет наружный скелет. Им очень легко делать твердые части ротового аппарата, поэтому в целом вгрызаться во что-то им вообще не сложно. Но мы начнем с неожиданных представителей вгрызающихся. Напомню, что для насекомых может быть характерно развитие с полным и с неполным превращением. При развитии с неполным превращением личинка хотя бы отдаленно похожа на имаго, взрослое насекомое, многократно линяет, растет, становясь все более похожей, а во время последней линьки у нее из зачатков крыльев высвобождаются крылья. Начнем с насекомых с неполным превращением. Отряд поденки, эфемероптера, крайне изящные организмы, имаго которых взрослые стадии живут на суше, правда, совсем недолго, от 20 минут до 2-3 дней максимум. И не питаются, используют запас питательных веществ личинок. А вот личинки живут в воде от года до 3, в зависимости от вида. Дышат кислородом из воды. Для этого у них есть жабры по бокам брюшка. Вот они здесь видны у этой поденки. Личинки поденки. На заднем конце обычно три хвостовые нити, которые часто за счет сцепляющих их друг с другом волосков формируют единую такую грибную лопасть. Нас интересует здесь семейство полиметерциидов. Это вообще очень интересное семейство поденок. Ну, большинство их представителей долго, 2 года. А то и 3 даже у некоторых, развиваются в воде личинки. Они являются роющими, ну, то есть закапываются куда-нибудь в глину, где, кстати, могут делать ходы, но глина все-таки это мягко. Нам нужно либо дерево, либо камень. Но буквально в 2022 году был описан очень интересный вид из Мьянмы, соответственно, из тропиков. Вид Lingvidipes litophagus. Слово «litophagus» означает «пожирающий камни». Это первое описанное камнегрызущее насекомое. Они являются фильтраторами тоже, но при этом просверливают ходы в мягких горных породах и сидят там, соответственно, отфильтровывая из окружающей воды то, что могут выбрать. Вот так вот они, ну то есть прям буквально, это, конечно, мягкие горные породы, но это камни, это не глина. Они в них действительно делают ходы. Вот так выглядят эти личинки. Ну, видно, что справа их части ротового аппарата, мощный у них ротовой аппарат, как раз для того, чтобы камни прогрызать. Вообще, если мы говорим про организмов, способных всверливаться в камни, их совсем немного. Фолос, дактилюс фолос, камнеточит, двустворчатый моллюск. Некоторые виды корабельных червей тоже двустворчатые моллюски. И вот, собственно говоря, Lingvidipes litophagus из семейства полиметерцииды, из отряда поденки. В чем здесь, почему я на этом так акцентирую внимание? Потому что вы заметили, что много кто просверливает раковины моллюсков двустворчатые или коралловые полипы, скелеты коралловых полипов. Почему? Потому что они состоят из карбоната кальция. Карбонат кальция достаточно несложно растворять. То есть помимо того, что в него можно как-то вгрызаться, можно еще выделять вещества, которые легко достаточно его позволяют растворить. А вот многие горные породы так не растворишь. В них надо именно как-то всверливаться или вгрызаться. И вот это могут делать очень немногие. Ну, собственно говоря, фолос, некоторые виды корабельных червей и вот теперь Lingvidipes litophagus, как мы знаем. Очаровательные создания. Следующий отряд, про который мы поговорим, это таракановые, Blattodea. Инфраотряд термиты. Ну, приставка инфра – это еще одна приставка, позволяющая указать, что это что-то меньше, чем отряд. На самом деле, в свое время
довольно много стали вводить, когда стало понятно, что не хватает вот этих названий таксонов, систематических единиц, просто царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, стали появляться над, под, потом инфра. Не суть, сейчас это не так принципиально. Так вот, раньше термитов выделяли в отдельный отряд, теперь это группа насекомых внутри отряда тараканов. Ну, как вы знаете, термиты строят очень сложные сооружения, но могут проделывать и ходы в дереве. И вообще могут питаться мертвой древесиной. Питаться мертвой древесиной непросто, мягко говоря. Вообще, потому что там в основном осталась только целлюлоза, а ее очень тяжело переварить. В живых клетках растений, там помимо целлюлозы, я напомню, у растений есть клеточная стенка из целлюлозы, да, каждая клетка растения окружена таким чехлом из целлюлозы, собственно, это их клеточная стенка. Так вот, в живых клетках растений много всякой еды, а в мертвых остается фактически целлюлоза только. Термиты могут ее переваривать, но не сами. В кишечнике термитов живут мутуалистические симбионты. Слово симбионт означает сожитель, прилагательное мутуалистический означает, что преимущество получают оба участника симбиоза этого сожительства. Термит обеспечивает условия, а их симбионты помогают ему, условия для обитания их симбионтов, а симбионты помогают ему переваривать древесину, выделяя специализированные ферменты, вещества, расщепляющие как раз целлюлозу. Так вот, ну, например, это одноклеточные эукариотические, то есть генетический материал, который заключен в ядро, то есть это не бактерии, да, хоть и одноклеточные существа. Одноклеточные жгутиконосцы из рода трихонимфа, которые обитают в кишечнике термитов и выделяют большую часть необходимых для переваривания древесины ферментов. В последние годы стало понятно, что термиты тоже некоторое количество ферментов, необходимых для переваривания древесины, выделяют, но без симбионтов они все равно не смогли бы ее полноценно переваривать. Трихонимфы очень эффектные. То, что спереди, это большое количество жгутиков. Поэтому, да, термиты могут и делать ходы, и питаться мертвой древесиной. Такие вот у них еще есть симбионты. Миксотриха парадокса – это, наверное, один из самых удивительных одноклеточных эукариотических организмов, потому что он является симбионтом, то есть сожителем кишечника термитов, а у него у самого есть симбиотические бактерии, например, вытянутые такие спирохеты, как спираль выглядящие, закрепленные на его теле, с помощью которых он передвигается. Еще есть бактерии, как бы, которые внутри живут, тоже являются эндосимбионтами. Еще одна группа, еще бактерии есть, которые просто на поверхности сидят. То есть такой, в прямом смысле слова, симбионт на симбионте едет и симбионтом погоняет. Ну да ладно, мы не про одноклеточных эукариотических организмов сейчас. И дальше мы переходим к насекомым с полным превращением. То есть насекомым, у которых из яйца выходит не похожая очень сильно на имаго взрослая насекомая личинка. Несколько раз линяет, растет, затем окукливается. Стадия куколки обычно неподвижна, хотя бывают насекомые с подвижными куколками. Кровососущие комары, например. Но мы не про них. На этапе куколки тело личинки перестраивается, и из куколки вылезает имаго, взрослое насекомое, вообще не похожее на личинку. И здесь мы поговорим про отряд жуки, калиоптера. Ну, собственно, это самый большой отряд насекомых. И поговорим про короедов. Раньше короедов выделяли в отдельное семейство, сейчас это подсемейство скелетины короеды внутри семейства долгоносики, куркулеонид. Как ни странно. Хотя на долгоносиков они не то чтобы очень похожи. Жуки-короеды питаются тканями деревьев. При этом практически вся их жизнь проходит внутри дерева, под его, ну, я бы сказал, вернее, корректно будет сказать, в коре дерева. Дело в том, что, ну, в обыденном языке корой называют только вот эту такую мертвый покров стволов деревьев, растрескавшийся часто. Но на самом деле это часть коры, а внутри есть еще тонкий слой живых тканей, тоже являющихся корой.
И вот именно этими тканями, а остальное то, что в центре, это древесина. Древесина – это мертвые ткани, хотя используются для транспорта веществ. А, собственно, между корой и древесиной есть тонкий слой клеток, который производит клетки и туда отделяет. Так вот, собственно говоря, короеды и имаго, и личинки питаются живой частью коры деревьев. Отсюда, собственно, становится понятно, что, да, у некоторых из них есть различные симбионты, которые помогают им переваривать ткани дерева. Но поскольку они питаются живыми клетками, там и так много достаточно легко усвояемых питательных веществ. При этом взрослый жук прогрызает верхнюю часть коры, дальше выгрызает ходы, откладывает в некоторых из них яйца, из яиц выходят личинки, которые тоже прогрызают ходы и затем, собственно говоря, окукливаются, и из коры вылезает уже взрослый жук, выгрызается и летит заселять какое-нибудь другое дерево. Ну, вообще, может показаться, что немножко странно, зачем эти сложности? Огромное количество насекомых просто едят зеленые части растений, листья, например. Зачем вот залезать в кору, какие-то ходы там делать? Защита от хищников, в первую очередь. Но от хищников-то можно, хотя и там некоторые их находят. Но есть еще одна группа насекомых, которые тоже научились сверлить. И вот они сверлить в прямом смысле слова сверлить научились. Есть такой отряд перепончатокрылые. Ну, в основном все знают таких и представителей, как пчелы, осы, шершни, муравьи. Обратите внимание, термиты сюда не относятся. Их часто путают с муравьями. Это вообще совершенно другая группа насекомых. Так вот, среди них есть такая группа насекомых, как наездники. Часто у них их раскраска чем-то напоминает осину, хотя далеко не обязательно. Люди их зачастую пугаются из-за их длинного яйцеклада. Вытянутого, думаю, что это жало. Это не жало, это яйцеклад. Зачем он такой длинный? Самка наездника садится на древесину. По вибрациям ощущает продвижение личинки, например, личинки короеда, в коре, и начинает сверлить кору, она прям крутится, то есть она буквально как сверлом работает этим яйцекладом, в том месте, где предположительно находится личинка, откладывает в личинку яйца, ну а затем, соответственно, личинки наездника выедают эту личинку короеда изнутри. И тоже окукливаются. Так что на каждого сверлильщика найдется сверлильщик с более длинным сверлом, который досверлит туда, где сверлильщик попытался спрятаться. Ну что ж, мы вот такими широкими мазками пробежались по сверлящим беспозвоночным. Надеюсь, ну, какой-то общий портрет этой группы животных, экологической группы животных, экологической, в смысле сходных по образу жизни или по каким-то чертам образа жизни, у вас появился. Я готов ответить на вопросы.

0: Готов ответить на вопросы.
1: Да,
0: Меня слышно? Да?
1: да, слышно.
0: Почему?
1: Внезапное окончание лекции. Обычно дальше.
0: Ну, здесь все-таки тема чуть более компактная.
1: Да. Как раз просили в чате, как раз задавали комментарии, когда же будут ответы на вопросы. Сейчас они и будут.

0: Как вы считаете, были ли на Марсе насекомые? Сложно ли жить насекомому в условиях Марса? Ну, конечно, не сегодня, а ранее, на ранних стадиях, когда Марс был, наверное, имел воду и был обитаемым, возможно.
1: Вопрос, конечно, интересный, но уж больно теоретический. Если мы рассматриваем Марс в его нынешнем состоянии, то для насекомых он, конечно, непригоден. Ни для каких. Вообще. Ни по содержанию кислорода, ни по содержанию напротив, то есть экстремально малому, ни по давлению атмосферы, в общем, ни почему. Но если вдруг, давайте мы пофантазируем и представим, что вот мы взяли Марс и создали каким-то образом. Понятно, что пока у нас сейчас таких технологий нет, ну потому что хотя бы обеспечить, в общем, учитывая слабость магнитного поля Марса и учитывая его значительно меньшие размеры, чем Земли, обеспечить существование атмосферы с таким же газовым составом, как на Земле, и с таким же давлением, ну, пока не представляется возможным. Это нужны технологии, которых пока не появилось. Но, допустим, они появились. Мы терраформировали Марс, превратили его похожим на Землю. Насколько там легко будет жить насекомым? Насекомым там будет жить хорошо. Силы тяжести там меньше. Летать там было бы удобнее. Ну, правда, понятно, что крылья выглядели бы несколько иначе. Но это при условии, что с давлением атмосферы все было бы в порядке. Вот. А опять же, если мы рассматриваем Марс таким, как он выглядит сейчас, то нет. В прошлом Марса мы, к сожалению, пока недостаточно знаем про его прошлое, чтобы все-таки уверенно говорить, насколько там условия были пригодные для жизни. И, как вы понимаете, никаких следов жизни на Марсе мы тоже пока не нашли. Да, следующий вопрос.
0: Есть ли насекомые-сверлильщики, способные жить в условиях холода и камней с недостатком О2? И можно ли питаться кремнием из камня?
1: Нет, кремнием из камня питаться нельзя. Если мы говорим про насекомых, я напомню, насекомые – это гетеротрофные организмы. Организмы, использующие уже готовые органические вещества. Соответственно, это должны быть какие-то органические, а не минеральные вещества для того, чтобы они питались. Вот. В условиях холодного климата, да, могут жить многие насекомые. Ну вот краеды прекрасно могут жить в условиях холодного климата. А в условиях настолько холодных, как на Марсе, нет. Да, следующий вопрос.
0: А есть ли земные насекомые анаэробы?
1: Если мы говорим, я напомню, кто такие анаэробы? Это организмы, которые не используют кислород в своем обмене веществ. Анаэробов важно не путать с толерантными к сниженным концентрациям кислорода аэробам. То есть есть организмы, которые могут выдерживать сниженные концентрации кислорода, ощутимо сниженные, но при этом они все равно используют кислород в своем обмене веществ. Некоторые личинки двукрылых, которые, например, живут в гниющем мясе, они способны выдерживать сниженные концентрации кислорода, но они при этом не перестают быть аэробными организмами. Вообще, среди царства животные пока известен только один по-настоящему анаэробный организм. Он по-настоящему анаэробный, потому что у них утрачена часть генома, генетического материала, который отвечает за вот кислородную часть обмена веществ. Это гинегуя жакеи, представитель класса миксозои, из типа стрекающие, книдария. Ну, те, кого тип стрекающий, это те, кого в школьной программе называют тип кишечно-полостный. Просто это название больше в зоологии в таком виде не используется, потому что их разделили на стрекающих и грибневиков. Два совершенно разных типа. Ну да ладно, бог с ним. Так вот, представители класса миксозои – это внутренние паразиты, жизненный цикл которых чаще всего подразумевает кольчатого червя и рыбу, там разные варианты могут быть, тело которых в процессе эволюции упростилось, ну, почти максимально, насколько было возможно, оно выглядит как одна клетка с несколькими ядрами, правда, на определенных стадиях. Поэтому их долгое время вообще считали одноклеточными эукариотическими организмами, не рассматривали в царстве животных. Только расшифровав их генетический материал, стало понятно, что они животные. И вот среди них есть, ну, может, сейчас еще кого-то среди них нашли. Там пару лет назад был описан, было для одного из их представителей, гинегуя жакеи, описан по-настоящему анаэробный обмен веществ. Вот с тех пор мы можем говорить, что среди царства животных, пусть и крайне редко, но анаэробность встречается. Вот. Но у насекомых нет. Следующий вопрос.
0: А как взрослые наездники выбираются из дерева?
1: Через отверстие. Отверстие-то, в общем, проделано краедами, там очень-очень много.
0: А термиты или муравьи более высокоорганизованные насекомые?
1: В каком смысле более высокоорганизованные? По сравнению с кем более?
0: С другими, с общей массой насекомых.
1: Ну, что значит более высокоорганизованные? Что у термитов, что у муравьев сложное поведение. Как бы с системой обмена сигналами, которые можно характеризовать как язык, со строением, с возведением сложных построек, с занятием фактически земледелием, когда они разводят грибы в некоторых камерах, что муравьев, что термитников. Ну, по сложности поведения с ними сопоставимы некоторые осы, пчелы, некоторые тоже. Вот. Но в целом термиты и некоторые группы перепончатокрылых, такие как осы, пчелы, муравьи, ну да, это как раз те, кого называют общественные насекомые или социальные насекомые, у которых действительно и сложное поведение, и, в общем, сложные постройки, и все, да. Но это, понятно, отдельная совсем тема.
0: Имеют ли жабры личинок, паденок, какое-то отношение к конечностям ракообразных предков?
1: Это сложный вопрос, и чтобы отвечать на него корректно, нужно поговорить про конечности ракообразных. Сначала про то, как мы сейчас представляем себе эволюцию конечностей у членистоногих вообще. Поэтому здесь я, в общем, короткого ответа здесь нет. Здесь нужно. Ну, эта тема совершенно, совершенно отдельной лекции. В целом можно поговорить про конечности членистоногих, потому что это очень интересный разговор. И за последние 10-15 лет мы много нового узнали, но пока, в общем. Здесь остается целый ряд вопросов, и, в общем, чтобы не запутать, можем оставить это для отдельной лекции.
0: А как появились насекомые на ранней Земле? Они тоже вышли из воды вслед за растениями?
1: Ну, в целом ответ – да. Но вообще это, конечно, к сегодняшней лекции не имеет прямого отношения. Я про раннюю эволюцию насекомых, ну, собственно, во второй половине девонского периода они появляются, как мы сейчас понимаем, насекомые, это просто ракообразные, успешно вышедшие на сушу. Вот. И, собственно, унаследовавшие от ракообразных ротовой аппарат грызущего типа. Так, да, но насекомые, именно как насекомые, как класс, сформировались уже на суше. Да? То есть не так, что сначала насекомые сформировались в воде, а затем вышли, они как класс сформировались в процессе эволюции уже на суше. Ну, как раз во второй половине девонского периода где-то.
0: Какие насекомые имеют самую развитую нервную систему?
1: Так, что-то у нас прям про насекомых. Все, я напомню, что мы сегодня говорили вообще про, про сверлящих беспозвоночных. Что значит самую развитую? Нервная система насекомых устроена достаточно консервативно у абсолютного большинства групп, за исключением консервативно эволюционно в плане, что похоже у всех, за исключением насекомых, пошедших по пути миниатюризации. Вот те, кто пошли по пути миниатюризации, сильного уменьшения размеров тела в процессе эволюции, там произошли некоторые изменения, но все равно даже для них более-менее сходное строение нервной системы характерно. Насекомые как класс, несмотря на колоссальное число их видов, это эволюционно очень консервативная группа, ну, в том плане, что все насекомые более-менее одинаково устроены. С разными как бы модификациями тех или иных частей тела, но в целом одинаково. Более-менее. Это не так, как у ракообразных. У ракообразных значительно больший разброс в принципиальных каких-то аспектах строения тела, чем у насекомых. Да, следующий вопрос.
0: Ведь сначала на сушу вышли грибы и растения, а когда появились насекомые, их грызущие?
1: Грибы, ранняя эволюция грибов, это отдельный вопрос. Насекомые, собственно, для насекомых исходно характерен ротовой аппарат грызущего типа. Насекомые появились во второй половине девонского периода. Вот. Следом за выходом на сушу, ну и появлением на суше, корректно так сказать, высших растений. Растений с развитыми тканями.
0: Так, ну, следующий вопрос тоже не по теме эфира. Будут ли комары пить кровь из трупа?
1: Из теплого, да. Из холодного нет. Ну, они ориентируются в том числе по температуре объекта. Вот. Поэтому нет, холодный не заинтересует. Теплый вполне.
0: Наши слушатели пишут: потрясающий лектор.
1: Спасибо, очень приятно. Очень рад, что такие достаточно специализированные темы вызывают у кого-то интерес.
0: Вот сейчас вопрос. Вот сейчас же в последнее время происходит изменение в систематике. Если насекомые, в кавычки взятые, выбывшие из числа насекомых в ходе этих изменений.
1: Да, да. Ну, собственно, у нас был эфир, посвященный шестиногим членистоногим, не относящимся к насекомым. Вот, да, ну, собственно, например, многохвостки, шестиногие членистоногие, которых долгое время считали одной из групп так называемых первично бескрылых насекомых, то есть насекомых, у которых никогда в процессе эволюции не было крыльев, а не то, что они их утратили, например, как там вши или блохи, оказалось, что это нет, не насекомые. Ну, собственно говоря, многохвостки колемболы, еще такая группа есть, протуры, и есть еще группа диплюры, двухвостки. Вот. А сейчас первично бескрылых, это все выбывшие из состава класса насекомые, а сейчас первично бескрылых насекомых всего два отряда, это отряд древнечелюстные и щетинохвостки. Про них мы... Кстати, я не помню, может, про них мы, про бескрылых насекомых, вообще еще и не говорили. Кстати, надо сделать пометку, это очень первично бескрылые насекомые, очень интересная группа. Несмотря на свою примитивность эволюционную, архаичность, я бы так лучше сказал, древность, у них очень интересное поведение, сложное.
0: Мы напоминаем, что вы можете поддержать наши эфиры донатами, чтобы нам было проще и легче для всех проводить их в дальнейшем открытыми. Задавайте ваши вопросы. Мы сегодня подождем еще минутку. Да, мы видим, что не очень удобное время для эфиров. Мы знаем, но, к сожалению, пока...
1: Это, к сожалению, вынужденная мера,
0: да,
1: в этом году.
0: Нет вариантов пока других, к сожалению. Мы знаем об этом.
1: Да. В этом году у меня просто очень большая нагрузка в МГУ и МФТИ, где я преподаю. Поэтому...
0: Ждем ваши вопросы. Вот такой вопрос от ведущего... Нет, от модератора эфира, да. От меня, в общем. Есть такие грызущие, которые поселяются в древесине, в дровах, в деревьях. И они, когда грызут, они издают такой звук, похожий на звук, ну, может быть, не дятла, но птиц, которые долбят об дерево. И звук достаточно громкий. Но они же очень маленькие. Как они такой звук сильно издают? Чем?
1: Ну, честно говоря, вообще звук, который вы описали, его скорее издают жуки-щелкуны семейства элотериды, их имаго. Ну, особым образом изгибает тело. Вот, поэтому, скорее всего, звук, речь идет о них.
0: Они живут в древесине?
1: Ну, они могут, они... их имаго можно встретить, не знаю, в куче дров, например.
0: Просто раскалываешь дрова, и они тут, оттуда просто вываливаются. И они выглядят как червячки. Ну, как червяки, вот такие толстые, белые.
1: И вы прям вот точно слышали, что именно они...
0: А ну, больше там я... никого нет.
1: Нет,
0: больше
1: это, там... Я, нет, это явно... Вы, то, что вы описали, это личинки жуков. Угу. На самом деле, в, ну, там, например, под отходящий... корой мертвых деревьев, личинки разных жуков можно встретить, личинок разных жуков. Но вы слышали, чтобы эти личинки издавали эти звуки?
0: Нет, я слышал, что они вот шли от древесины, ну,
1: от
0: дров.
1: Вот, скорее всего, это звуки, которые вы описали, они похожи на звуки, которые издают щелкуны и лотериды.
0: Очень громкий звук, очень громкий.
1: Да, да. Такие щелчки, как будто.
0: И очень быстрые. Серия
1: да,
0: коротких,
1: да,
0: быстрых,
1: да.
0: громких щелчков.
1: Да, это похоже на них.
0: Да. Необычно достаточно.
1: Так. Ну, если вопросов нет...
0: Есть вопросы, но они... Да, не по теме лекции. Будем зачитывать?
1: Ну, наверное, я боюсь, что не по теме. Просто мы сейчас уже совсем не успеем.
0: Ну, может быть, последний вопрос.
1: Вот. Ну, давайте. Да,
0: давайте,
1: да,
0: последний. Бывает ли у пчел аллергия на цветочную пыльцу?
1: Честный ответ. Понятия не имею. Даже в первом приближении не берусь отвечать на этот вопрос. Как бы гипотетически, может ли у животного быть аллергическая реакция, как бы слишком сильный ответ иммунной системы на какой-то раздражитель, на который в норме такого ответа быть не должно? Ну, наверное, да. Но понятно, что в естественной среде такое животное просто погибнет, и все, если у него аллергия на тот объект, с которым ему, аллергическая реакция, с которым ему надо взаимодействовать. Вот. Ну, тогда, наверное,
0: да,
1: все.
0: На сегодня все.
1: Спасибо большое за внимание, уважаемые слушатели, зрители. И до встречи, ну, теперь уже, наверное, осенью.
0: Наши, то есть и сезон закончился.
1: Да, да, да, потому что сейчас у меня, это я и сейчас-то в Москве между студенческими практиками. В общем, а дальше у меня до середины августа сплошная череда студенческих практик и экспедиций.
0: Ну, тогда можем пожелать вам хороших практик.
1: Спасибо.
0: полезных.
1: И вам, да, тоже, уважаемые слушатели и зрители, хорошего лета, интересного.
0: Хорошо. Пожелание. У меня недалеко от дома башкирские шиханы, созданные колониями беспозвоночных. Привет вам от них.
1: Ну, еще раз спасибо за внимание и до свидания.
0: До свидания. До свидания.

0: Доброе утро, очень рад вас видеть в нашем музее. И надеюсь, что вы придете в музей уже ногами, а не только на экране нас увидите. Заваривайте чаек. Мы сегодня о нем поговорим, о том, какие сюрпризы может таить себе чашка чая. Сегодня у нас утренний отбор и некоторые интересные известия про чай. Чай мы все знаем и любим, но иногда чашка чая может таить разнообразнейшие сюрпризы, и мы о них сегодня поговорим. Очень интересно, что наши коллеги из Германии, из Трирского университета провели такую работу по исследованию генома насекомых, как он сохраняется на различных растительных, на разных растениях. Задача у них была проводить мониторинг, и у них там в Трирском университете уже 35 лет идет работа по сбору и замораживанию листьев некоторых деревьев. Там бук, граб, вяз. И они с этих листьев смывают ДНК, просто делают такой смыв, потом раскручивают ДНК, пытаясь выделить оттуда ДНК насекомых и посчитать, сколько видов было когда. Вот 35 лет назад на том же месте, какие были насекомые по смывам с листьев и какие сейчас там живут. Вот эта идея у них постепенно зрела, потому что 35 лет назад какая там ДНК, какой анализ молекулярный. Вот. Но просто эта коллекция с каким-то другим целям начала формироваться, а сейчас они на ней пытаются вот такую науку провести. Ну и в какой-то момент они, значит, обнаружили, что на таких вот на свежих листьях плохо ДНК сохраняется, потому что дождь, солнце, ультрафиолет, там все вот эти дела, ДНК очень быстро разрушается. И они подумали, а на засушенных образцах, может, лучше сохраняется? Вот, например, в гербарии. Там же ДНК, когда она засушенная, там очень хорошо можно для анализа использовать. Это такой вид работа с ДНК, он такой тип ДНК называется ДНК окружающей среды. Environmental DNA или экологическая ДНК. То есть она получается не из самого организма, а из какой-то среды, в котором этот организм обитал. В некоторых случаях, допустим, воздух фильтруют даже. Вот проводили такую интересную работу в зоопарках в Дании и в Великобритании. Они там поставили такие насосы, которые гоняли воздух через фильтр. Потом в какой-то момент они проверили, какая ДНК на этом фильтре содержится, и они обнаружили почти всю свою фауну зоопарка. То есть даже не там, выдергивая шерстинки из каких-то зверей, можно вот просто фильтруя воздух, обнаружить, что там водится. Это применяется довольно широко. У нас даже был такой ролик, где мы рассказывали, что была попытка найти таким способом лохнесское чудовище. Ссылку мы вам покажем. Интересный был ролик. Ну, а здесь решили вот именно насекомые, потому что, как сейчас считается, биоразнообразие насекомых падает, причем довольно стремительно, и это надо как-то зафиксировать, то есть отразить документально, посмотреть, заглянуть в прошлое, а сколько было там в том же месте насекомых, и таким образом посмотреть динамику этого процесса. Так вот, они, значит, положили глаз на гербарии, а если гербарий же, они научные гербарии, точно датирован, когда, в каком месте собрано. Но гербарий – это же большая ценность, если его там взять, например, и измельчить, чтобы ДНК извлекать, жалко. Это, значит, деструктивный анализ в наших делах называется. И они подумали, а дайте мы сначала методику отработаем, чтобы получится, не получится, какие количества нужны. Может, достаточно вымочить этот листочек, потом опять его высушить и положить гербарий в коллекцию. Вот. И решили, а какие есть высушенные образцы, которые, в общем, легко доступны, недорогие и, кроме того, могут быть привязаны к определенному месту, к определенному виду. И, соответственно, раз мы знаем вид растений, то можем определить некий комплекс насекомых, который на нем обычно обитает. И у них родилась великая идея, а чтобы не взять из магазина просто пакетики чая или сушеную зелень. Что они сделали? Они в результате взяли 40 образцов, то есть 40 пакетиков, от 15 разных брендов, просто пошли в магазин, в супермаркет и прикупили. После этого они, значит, свою методику начали испробовать. Главная сложность была в том, чтобы отделить ДНК растения от ДНК насекомых, которые в этих образцах могут содержаться. Они там провели большую работу до того, что подготовительно к этому шли долго, и выделили три комплекса участков ДНК, которые отделяют специфически они для насекомых, но не только для насекомых, вообще для членистоногих, для всего типа. И таким образом, вот если цеплять за эти места как раз праймеры, можно отделить ДНК растения от ДНК членистоногих. Они все это пробовали, испытывали, у них все получилось замечательно, но самый интересный, потрясающий результат. Вот этих 40 пакетиках, Оказалось, ни много ни мало, как ДНК 1200, чтобы не соврать, 79 видов членистоногих, относящихся к трем классам. Это насекомые, многоножки и пауки, ну, хелицеровые, там, с клещами и прочими делами. Представляете, 40 чайных пакетиков, 1279 разных видов насекомых, причем не всегда понятно каких, но генетически различающихся. А чтобы определить каких, для этого надо базу иметь данных, в которой есть эталонная, так скажем, последовательность ДНК, с которой мы сравним то, что у нас получилось в результате анализа. И тут бывают, конечно, казусы, потому что я вспоминаю, лет, наверное, уже 15 назад, когда только начали появляться эти методы, провели анализ ДНК, собранный в Нью-Йоркском метро. Просто там со всего подряд брали мазки, раскручивали и дальше это дело интерпретировали. Там получились шокирующие результаты, которые вообще не соответствуют действительности, но опираются на некоторые вот данные. И беда была в несовершенстве метода, потому что там обнародовали, что в Нью-Йоркском метро найдены ДНК большой панды, сибирской язвы, холеры, чумы, чего-то там еще. И при этом 95, по-моему, процентов ДНК оказалось неизвестной. То есть инопланетяне, по сути, на самом деле нет. Просто они сравнивали расшифрованные ДНК своей базы данных, которая была наполнена, естественно, не вся, а наполнена в первую очередь, что туда помещают? Редкие исчезающие виды. Вот деньги выделяют, расшифровывают, их ДНК там есть. Особо опасная инфекция. А дальше просто сравнивая наиболее похожие, вот и получилась такая вот ерунда. Здесь тоже может быть так, поэтому надо было расшифровать такие вот. Сначала брать хорошо определенный вид насекомых, расшифровать их ДНК и уже как эталон использовать для того, чтобы сравнить с ними то, что получилось в результате анализа. Во многих случаях это уже сделано, потому что чай – это же важная культура. И там известно, что какие насекомые там на этом чае живут, там вредители, безразличные или наоборот очень полезные. Но там не только чай был, вот эти 40 пакетиков, там, значит, был чай, понятно. Чай, как вы знаете, это камелия синензис, то есть это камелия китайская, вот так растение называется. Вот этот чайный куст, у него латинское название камелия синензис. Так что дама с камелиями, это может быть дама с чайником, хотя более известно как декоративное растение камелия японская. Там цветы красивые, а заваривать ее может быть не так полезно, как чай. Так вот, камелия синензис, чай, там был еще мята, перечная мята, и там была ромашка, ну, ромашковый чай, понятно, и там была еще петрушка, это сушеная зелень. Так вот, оказалось, что на этих четырех видов, конечно, состав насекомых несколько отличался, но еще можно сказать, что ну, пока хранили, перерабатывали, на складе бог знает, какие там вредители бегают, и, может, это все там себя натрясли, в конце концов, такое количество всяких насекомых, сороконожек, многоножек и пауков. На самом деле нет. Оказалось, что как раз вот перечная мята и состав насекомых, который в ней обнаружен, ну не насекомых, а их ДНК, больше привязан к региону, где эта мята в основном выращивается. Это Тихоокеанское побережье США. А вот чай, он в основном азиатские виды насекомых. Ну, правда, чай чаю тоже рознь. Вот вы скажете, а что, в любом вообще чае такое количество, там по 400 примерно получается этих видов насекомых в одном чайном пакетике. Это представить 400 насекомых вот так вот и все это вот здесь. Конечно, да, смешно. Но получилось, что на ромашке, например, больше оказалось жесткокрылых, то есть жуков, следов ДНК. А, например, на петрушке больше оказалось колембол. Это такие маленькие очень насекомые, примитивные, которые, знаете, так в цветочных горшках бывает, когда поливаешь, они там прыгать начинают, как блошки такие беленькие. Вот. То есть там привязка и к виду, и к региону. И таким образом, можно, изучая засушенные пробы растения, можно определять состав фауны той или иной в определенном месте. И это все очень, конечно, интересно, но количество потрясает. И сразу кто-то начинает думать, а вот да ну этот чай, а то, знаешь, так вот непонятно, что там пьешь, столько насекомых в одной этой чайной чашке, это так в пост неизвестно, чем маскаруемся. Но такого, конечно, нет. Это все следы ДНК. Это говорит о том, что невероятной точности метод. Здесь все равно 99,99 это, наверное, все-таки... Да не все-таки, а действительно исследования так показали. Это все-таки ДНК самого чая. А вот это ДНК насекомых, это не то, что прям насекомые там целиком, но это они просто в чашке не поместят 400 штук с одной заварки. Вот. Это следы ДНК. Это может быть этот листочек насекомое ело, там остались какие-то кусочки, там, части мельчайшей слюны. Может, оно просто проползло и оставило следы ДНК. Это как преступник, знаете, на месте преступления он везде оставляет следы. Вот и здесь тоже так же. Может быть, какая-нибудь шкурка там упала. Действительно, на складе, когда все это хранили, фасовали. Интересно, что вот среди вот этих вот 1279 видов, там есть приличное количество именно складских насекомых, которые обитают на складе, в помещении. Они там или вредители, или просто там живут, питаются там, не знаю, чем-нибудь еще. Вот. То есть, в принципе, метод перспективный. Он перспективный еще и потому, что вот дальше они собираются продолжать эту работу и разрабатывать безвредные для самого первичного материала, то есть чай-то что, не жалко, все равно заварим и выбросим. А гербарий научный лучше как-то придумать, что вот этот там кусочек листа или целый лист аккуратно чем-то там, ну, извлечь из него вот эту ДНК, не разрушая его, не перемалывая. А еще интересно, что насекомых-то ловить их, во-первых, не так и просто. А далее все типы ловушек, они избирательно действуют. Они каких-то насекомых собирают, каких-то нет. А вот если, допустим, просто даже каким-то школьникам предложить методику, когда они могут просто набрать травки и листьев, положить это в зип-пакетик с силикогелем, это все высушить, а потом прислать в лабораторию, таким образом можно привлечь широкий круг гражданских ученых, то есть гражданскую науку к изучению именно экосистем, потому что так получается, что в каждом пакетике вы так можете сделать глоток целой экосистемы. Ну ничего себе, 400 видов. Да у нас фауна Московской области, не знаю, птиц, наверное, столько нет, сколько вот в одной чашке там насекомых, многоножек и пауков. Очень перспективно, очень интересно и говорит о том, что методы совершенствуются, они становятся очень такими тонкими. И если так дело пойдет, может даже в гомеопатических лекарствах обнаружатся наконец действующие, следы действующего вещества. Но это шутка, вы понимаете, о чем я говорю. Но вообще с чаем все интересно, потому что чайные истории из таких, ну как сказать, они не вчера произошли, это все в течение там, последнего года, оно так собралось. Значит, в сентябре позапрошлого года на таможне в аэропорту Детройте в Америке, в штате Мичиган, при досмотре выборочном, обнаружилось в багаже одного пассажира, который прилетел с Филиппин, обнаружились какие-то странные штучки. Ну, они, фотографии я видел, наши ботаники так и не смогли определить, что это за растение. Если вы сможете, пришлите, потому что, может, это правда. Пассажир-то говорил, что это у него, он из этого делает лечебный, очень полезный чай. То есть это ему прям необходимо, как лекарство. Может быть, и нам тоже это очень нужно, но мы не поймем, что за растение. Там такие, как желуди. Ну вот, смотрите, изображение. Но сотрудников таможни привлекло внимание, что там в некоторых желудях этих были дырочки. А дырочки, это значит, кто-то их прогрыз.
1: Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра – это нора.
0: Ага. Они начали их разламывать и смотреть, и где-то обнаружили, где дырочки, там понятно, что-то уже оттуда вылезло. А в некоторых этих орешках, желудях оказались куколки, в которых были, значит, соответственно, развивающиеся бабочки. Они все это дело забрали. А, еще можно даже начать с другого, потому что все это гуляло посредством массовой информации и в конце концов превратилось в совершенно фантастическую историю, что бабочка – монстр, что какой-то был злоумышленник, который пытался под видом лечебного чая провести в Соединенные Штаты Америки какую-то невероятную бабочку, страшно редкую, очень яркую, красивую, которая последний раз на территории Соединенных Штатов встречалась 100 лет назад. Этого человека якобы звали Хэмсон, и его прям задержали, арестовали в аэропорту, а бабочек всех этих редчайших, которые 100 лет назад там последний раз видели, всех заморили разогретым паром. Вот так вот выглядит эта история в некоторых таких очень отдельных средствах массовой информации. На самом деле было так. Вот человек из Филиппин, пассажир, вез с собой какое-то там снадобье лекарственное растение, и в них, да, оказались куколки. Это все, конечно, мало ли какого вредителя ты притащишь. Причем в США-то это еще острее стоит, нас климат защищает, у нас зима холодная бывает, и у нас поэтому всякие вот эти тропические вредители не приживаются. А там гораздо все это опаснее, потому что все там в благодатных условиях начинает что-то есть совсем в каких-то невероятных количествах, приносит колоссальный вред. Примеров тому масса. Так вот, тут тоже сразу насторожились, что это такое. Пока там суть до дела, из некоторых куколок вывелись бабочки. Вот. Там специалисты, которые в штате таможни, они, конечно, поняли, что это бабочки из семейства огневки, но там больше 6 тысяч видов, поэтому огневки есть всякие разные, и вы с ними тоже знакомы, потому что когда у вас на кухне начинают летать такие бабочки покрупнее обыкновенной моли, да еще с какими-то пятнами и полосками такими тусклыми на крыльях, это вот и есть огневки. Они вредители запасов, едят крупу там и все такое вот. И их множество. А тут было интересно, что за огневка. И в результате, ну там энтомологи, которые в штате вот этой таможенной службы, они, естественно, где-то учились, у них широкий круг коллег и контактов. Они это, передавая по инстанции, добрались наконец до энтомолога Смитсоновского института и музея. И там эту моль-то определили. Оказалось, что это, да, действительно моль, описанная в 1912 году известным энтомологом британским Хэмпсоном. Вот отсюда взялась вот эта Хэмпсон, уже стал тем злоумышленником, который возил эту моль. На самом деле нет, это тот, кто 110 лет назад больше уже описал этот вид. Вот. И он ее описал в 2012 году, и с тех пор ее никто не видел. Но это не значит, что ее не было. Просто специалист не обращал внимания, мало ли какие, они все похожие, они все летают. Описал он ее с Цейлона, с Шри-Ланки. И вот эта типовая серия находится в Британском музее, и больше их никто никогда, но это же не яркие какие-то бабочки, которые имеют эстетическую, культурную, коммерческую ценность. Дело в том, что у нас бабочки и бабочки. Все они чешуекрылые, они бабочки. А в английском языке есть разница между butterfly

0: Вот, значит, гипотетического майорона, носящее имя человека. Это странно. Все остальные называются как-то по-другому. Электрон,
1: почему?
0: Протон, лямбда,
1: фермион, ферми, фермионы.
0: А, верно. Угу. Это класс частиц, да, это класс, свойство. Класс. А это нечто, конкретное.
1: Бозоны тоже так. Ну, понятно.
2: Да. Вариации, вероятно, бесконечны. Покуда мы человечество, если нам остается возможность быть им, никакой вот здесь простейшей системы, таблички не будет. Это человеческое свойство общества. Здесь сложилось так. Вот любовь к Ричарду «Львиное сердце», хотя он не в Англии, англичане любят. Здесь сложилось несправедливо, забыт, недооценен кто-то. Но это просто... Жизнь. Мы же, пока мы не мир роботов, так и будет.
0: Владимир Григорьевич, позитивная нота под конец.
1: Про... А это разве не позитивно?
0: Человеческую, про человеческую
1: память. Мы роботы, это очень позитивно.
2: Давайте поддержите.
1: Конечно. Знаете, слава – это в действительности и человеческая природа, и, так сказать, совсем глубинного уровня, но она может быть трансформирована в очень высокие формы. И иногда слава, так сказать, не есть свойство личности, это есть свойство оценки, значит, окружающим миром. Это начинается, не знаю, так сказать, с духовных учителей, с древности, с современных ученых. Ну, вот уже теперь современный Перельман, математик, который просто бежит этой славы. Понимаете, он отказывался от премии и так далее, и так далее. Если мы вспомним науку как служение республики ученых, когда это создавалось, вот те же самые Бурбаки, да и сегодня я знаю физиков, которым ты пойди им скажи, а это люди с мировыми, что там ты что-то замечательное сделал. Тут сразу жесткие такие отношения возникают. Ну-ка прекрати, тут ты мне что-то такое позволяешь.
2: Система ценностей, вот. Разная
1: другая
2: ценность, личность.
1: Другая. Поэтому к славе надо относиться во всей ее, так сказать, полноте. Здесь есть очень многое высокое, но, как правило, человек сильный и мудрый, он, в общем-то, не ставит славу как самоцель. Это явно вещь, мешающая.
2: Это было в наивные творить. Времена, да, но да. Это тоже очень человеческое.
1: У маленького ребенка есть это свойство.
2: Это я сделал.
1: Да, это я, меня, позови, вызовите меня, правильно? Вот это вот.
2: Оно уже уроке. Не в детстве, да? Но и назвать его вполне разумным, созревшим для абсолютно разумной жизни невозможно. Может, это вообще невозможно. Это стремление к славе столь многообразно, разнооцениваемо, что дать какие-то рецепты было бы просто не нужно.
0: Знаете, чему вы меня научили, пожалуй? Пожалуй, что если можно говорить о том, какой лучший вид славы, то это такой, когда эта слава служит примером для следующих поколений. Да, что можно делать так.
1: Вот ее и фиксировать надо в истории через имена.
2: Нельзя не согласиться. Совершенно разумная мысль.
0: Наталья Ивановна Басовская и Владимир Григорьевич Буданов. Большое спасибо. Спасибо, до свидания.
1: Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся для того, чтобы отлично провести вечер, послушать ответы на ваши интересные вопросы от наших спикеров, ну и, естественно, перед тем, как переходить к основной части нашей программы, сначала я представлю вам второго ведущего. Это, как всегда, Александр Соколов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Я, кстати, хочу обратить внимание, что сегодня я надел футболку форума «Ученые против мифов» первого. 2016 года она у меня хранится в шкафу, надеваю по особым случаям. Вот сегодня такой замечательный случай, потому что у нас сегодня постскриптум, на который мы пригласили замечательного ученого. Это Олег Балановский, доктор биологических наук, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН, главный научный сотрудник медико-генетического научного центра. И Олег у нас только что буквально выступал на форуме «Ученые против мифов 14», но... Это не первый раз, когда он появлялся у нас на форуме, а до этого это было осенью 2017 года, в октябре. У нас был пятый форум «Ученые против мифов», и Олег выступал там с таким эпохальным докладом «Мифы о генетике народов». И вот мы, наконец, созрели для того, чтобы пригласить Олега поотвечать на вопросы, которые накопились под этим видео, ну вот с выступлением на форуме. Ну и на те вопросы, которые вы, друзья, зададите, Олег уже вот готов отвечать. Сейчас мы буквально только сделаем несколько объявлений. Я попрошу Виталия начать.
1: Да, конечно, и спасибо всем, кто к нам присоединился. Если вам нравится то, что вы видите, то вы всегда можете нас поддержать. Ну, в первую очередь, просто поставить лайк этому видео, этой трансляции. А после того, как трансляция закончится, и вы захотите пересмотреть это видео, или вы просто смотрите в записи, не забудьте написать еще и комментарий, это очень помогает для продвижения в целом. И также подписка на канал «Лаборатория научных видео», на канал anthropogenes.ru, также, естественно, влияет на продвижение. Сделайте это обязательно, если еще не сделали. А чтобы не пропустить ни одно наше видео, ни одну нашу трансляцию, вы можете нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все», и тогда, по идее, вам должны приходить уведомления. Правда, поговаривают, что YouTube иногда не присылает эти уведомления, но мы будем надеяться, что все это будет улучшаться и будет, в конце концов, работать идеально. Также напоминаю о том, что нас можно поддержать при помощи Патреона. Есть и страничка у лаборатории научных видео, anthropogenes.ru, а у лаборатории появилась новая цель, при достижении которой, я буду начитывать книгу Энди Вейера «Марсианин». Первая часть уже лежит там. Зайдите на страничку Патреона, посмотрите, если вам понравится. Может быть, мы будем это делать регулярно. Ну и, конечно же, вопросы вы свои можете присылать при помощи суперчата и при помощи ссылки, которая имеется в описании. Она же появится в чате трансляции прямо сейчас. И вот вопрос, который таким образом к нам приходит, зачитывается в самую первую очередь.
2: Да, а я хочу напомнить, что авторы лучших вопросов, два таких самых лучших автора вопросов, получают у нас призы, футболки форума «Ученые против мифов». Мы просим всегда наших гостей выбирать те вопросы, которые они считают лучшими. Вот, правда, Станислав Дробышевский вроде как пока что не выбрал авторов лучших вопросов предыдущего стрима. Надеюсь, что он это в ближайшее время сделает. А вы, друзья, придумываете ваши вопросы. Вот, и получите, возможно, такой замечательный приз. Ну и на этом наше объявление сегодня подходит к концу. Я хочу только сказать, что сегодня вообще и Google, и YouTube себя ведет не лучшим образом. Вот, так что, ну вот, возможно, какие-то
1: Если что-то не так... Имейте в виду, мы делаем все, чтобы было все хорошо видно, слышно. И не все, к сожалению, зависит от нас. Так что просто имейте это в виду, если вдруг вам что-то будет не нравиться.
2: И мы переходим, собственно, к вопросам. Ну, сначала я хочу поблагодарить Сержа Любомудрого, который пишет, что придется посмотреть наш стрим потом. Он сейчас не может посмотреть, но, тем не менее, поддерживает трансляцию. Серж, большое вам спасибо, это наш постоянный зритель. Вот, а теперь вопрос. Денис Волосюк спрашивает, а правда ли, что все люди происходят от одной женщины?
3: Саш, привет. Продолжая тему футболок, скажу, что я тоже сейчас нацепил футболку с того самого вот оранжевого форума. Она у меня тоже висит в шкафу, но чуть поменьше, чем у вас. Но сегодня как раз особый случай вспомнить, ну и может поделиться такими прекрасными футболками со зрителями. Вопросов там за 3 года набралось довольно много, так что надеюсь на эффективный отбор самых-самых горячих. Начиная с того, что вы спросили, а правда ли, что все происходит от одной женщины. Чем короче вопрос, тем длиннее, наверное, бывает ответ. Я постараюсь этим не злоупотреблять. У каждого из нас есть предки, как по мужской, так и по женской линии, да, у каждого из нас 2 родителей, 4 бабушек-дедушек, 8 прабабушек-прадедушек и так далее. И в тот момент, когда численности наших предков и популяции сокращались, но это был еще момент жизни наших предков в Африке, бывало, когда она сокращалась, ну, по современным оценкам, до нескольких тысяч человек. То есть, если смотреть формально, то да, были такие моменты, когда общее число наших предков N поколений назад было не много-много миллиардов, как должно бы быть, да, но если мы в геометрической прогрессии будем 2 на 2 на 2 на 2, каждое поколение много предков, то 100 тысяч лет, 100 сотни поколений назад это должно быть уже в 2 в 10 степени, что-то астрономическое. Поэтому первая правда, что численность нашей предковой популяции не велика, бывала в отдельный момент ее истории. И иногда этих самых предковых наших прапрапрабабушек, их можно было перечислять, ну, не более чем тысячами. Это на ответ на вопрос, как он сформулирован. Правда ли, вот, что, все мы, что в наших предках когда-то была только одна женщина? В обычном понимании слова нет, неправда. А в то же время это правда, если мы рассматриваем только митохондриальную ДНК, потому что из тех тысяч женщин, которые существовали в какой-то момент, представьте, что у половины, например, родились только сыновья. Соответственно, свою митохондриальную ДНК они не передали. Из тех, которые родили девочек, да, из их девочек тоже часть родила только сыновей, и дальше их митохондриальная ДНК не передалась. И так достаточно, чтобы любая из вот этих линий, которые идут от наших первопредков, могли в какой-то момент пресечься. И вот действительно такое пресечение в каком-либо из поколений произошло со всеми линиями, кроме одной. И это обычная такая стохастическая процедура. То есть, если мы рассматриваем только митохондриальную ДНК, вот в этом плане действительно верно, что наш общий предок по митохондриальной ДНК, сколько там поколений назад, восходит к одному человеку. Но только по митохондриальной ДНК, потому что в то время были другие вот наши же предки рядом, на тех же полянках. Просто от них мы не получили митохондриальную ДНК, но все остальные гены, всех остальных хромосом мы унаследовали от них тоже. Та же самая петрушка случается и с Y-хромосомой. Вот вы знаете про знаменитую работу, наверняка многие слышали, что вот там найден ген Чингисхана. Про то, что огромное количество людей, живущих в степях Евразии, несут отдельный генетический маркер, который прошел такую вот экспансию от одной хромосомы до миллионов, где-то вот там 11, 12, 13, 14 век, ну где-то примерно в то время, когда была Монгольская империя. И вот нельзя ли было предположение, что это у Чингисхана было так много детей, и это его ген. Может да, может нет. Это стало популярным среди ученых, изучающих, да и не только ученых, и генеалогов, изучающих степные евразийские общества, и была работа, где сразу найден десяток таких маркеров, которые проходили быструю экспансию в численности от небольшого числа в начале до очень-очень-очень большого числа потомков потом. И фактически каждому из них нарисовали, приписали предполагаемое историческое лицо, которое мог бы быть этим самым первопредком. Опровергнуть такое нельзя, во многом это звучит даже и правдоподобно. Но есть такой трюк, что, как было показано математическим моделированием, тот же самый эффект с тем же числом таких вот экспансий мог получиться чисто случайно. Как с митохондриальной ДНК где-то в нашей предковой популяции в Африке было много женщин, просто только одной из них посчастливилось иметь, передать ее без потерь во всех поколениях вплоть до современности. То же самое происходило и со степными сообществами, но уже по мужской линии. Причем для этого только немногим существовавшим тогда линиям повезло не исчезнуть на протяжении множества поколений. И вот третий пример. Тут я, правда, уже опираюсь на сведения из интернета, может, они ошибочны, что китайских фамилий, они хорошо очень наследуются на протяжении многих веков и тысячелетий, это так много столетий назад было существенно больше, чем сейчас. Просто некоторые фамилии пресеклись, не оставили потомков, и лишь не такое большое разнообразие дожило до современности. Еще раз, там, в отличие вот от примера с митохондриальной ДНК и Y-хромосомами, где я точно знаю, что это так, с китайскими фамилиями не поручусь, но чисто математически, биологически это в высшей степени правдоподобно. Так вот, самое интересное здесь для меня, это что человеку, которого произойдет все последующее человечество, живет он там в Африке или в степях Евразии, или в Китае, вовсе не надо быть каким-то выдающимся или плодовитым, или чем-то еще выделяться. Это чисто стохастический процесс, который выцепляет, ну, должно кому-то повезти, да? Какие-то линии исчезнут в силу случайных причин, какие-то генетические линии сохранятся. Какая-то одна линия размножится очень сильно и станет доминирующей. Вот это выбор производится случайным образом, и любому, кто-то в Монголии не крестьянин, да, любой монгольский пастух имеет такие же шансы стать родоначальником огромного клана потомков, что и Чингисхан. Ну, я обещал не очень длинный ответ. Надеюсь, не очень нарушил.
2: Не очень.
1: Все хорошо. Единственное, что, Олег, я вас попрошу сейчас временно отключить демонстрацию экрана. Мы ее обратно подключим, когда будет необходимость такая, потому что из-за этого, мне кажется, картинка немножко ухудшается. То есть трафик, YouTube, Skype, вот. И, возможно, так будет просто лучше видно.
3: Сейчас лучше. Так.
1: Ну, кажется, что да, об этом нам сейчас скажут наши подписчики, зрители. Кстати, напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли получилось, хорошо ли стало, стало ли лучше.
2: Мне кажется, что стало лучше, вот мне кажется. Вот, но я...
3: Ну, мне похоже. Сейчас лучше видно, а да. Вас обязательно было видно прекрасно.
2: Спасибо. Вот дальше. Следующий вопрос задает некто под ником Прох2011. Жаль, не было вопроса, а как происходит сбор данных, особенно когда небольшие народы, ну, популяции, приехали в село, у кого именно и почему у них будут брать материал для исследования, а в большом городе?
3: Так, давайте условимся, что если я стану на короткий вопрос отвечать уж совсем длинно, вы мне как-нибудь понятным образом об этом скажете, ладно?
2: Хорошо. Я сразу говорю, не надо.
3: Мы даже одно время собирались книжку такую написать, как изучить популяцию, потому что вот этот вопрос, он центральный. Вот есть какая-то популяция, пусть там популяция, образованная преимущественно каким-то одним народом, которую ты хочешь изучить. Вот изучишь ты не каждого, какую-то выборку, да, какое-то количество людей, представляющих эту популяцию. Вот как их выбрать? С одной стороны, чем больше, тем лучше. С другой, всегда ограниченные финансы и ресурсы. И, может быть, если уже достаточно 10-100 тысяч человек изучить, может быть, тогда остающиеся ресурсы даже лучше потратить на какой-то следующий предмет исследований, чем бесконечно увеличивать выборку какому-то одному. Поэтому первое, что нужно определить, это достаточный размер выборки. Но тут статистика помогает хорошо и достаточно ясно, на каком объеме числе образцов остановиться. Ну, там, по доверительным интервалу, число изучаемых маркеров, это статистическая кухня, это не так интересно. А вот как выбрать тех людей, которые могут достойно представить свой народ, это вопрос сложный. Одно время очень широко обсуждалось то, что когда было не так много выборок по Европе, да и по всему миру, то в проект, один из глобальных проектов по изменчивости генома человека попала одна выборка русских. Ну, хорошо, что попал. Да не каждый народ попал, но вот русская выборка там была проанализирована. И хорошо. Но эта выборка была собрана с северо-запада Вологодской области, и, как мы выяснили, очень сложным там путем расследований. И она значительно генетически отличалась от большинства русских популяций. Но это известный факт, что северные русские генетически очень отличаются от центральных и южных. И даже одно время была популярна теория заговора, что это, мол, какие-то там русофобы специально подсунули мировой науке нетипичных русских, чтобы вот исказить впечатление. Ну, непонятно. Зачем, но не важно. И это проблема, с которой сталкиваемся постоянно. Если там мало-мальски большая популяция, то одна ее часть будет не идентична другой. Изучив в одной географической локальности или в другой географической локальности, получишь несколько разных результатов. Или изучив там представителя одного диалекта и другого диалекта, можешь тоже получить несколько разных результатов. Поэтому при изучении каждой вот популяции есть два подхода. Подход к изучению массы и подход к изучению Земли. Подход к изучению массы, то есть планета, о которой ты ничего не знаешь, популяция, о которой ты не знаешь ничего, это нарисовать такие вот градусную сетку, меридианы и параллели, и изучать равномерно. Да? Но если ты ничего не знаешь, кроме географической территории, то эту географическую территорию нужно вот равномерно покрыть, охватив, не отдавая предпочтения какой-то одной части от другой. Но это про Марс. А большинство популяций, которые мы изучаем на Земле, мы о них знаем много чего интересного. И можем предположить, в какой части ареала скрывается большое разнообразие, в какой западное. Например, когда мы изучали генофонд украинцев, то мы более подробно изучали западные области, чем восточные. Потому что там Карпаты, там Закарпатье, там куда была более сложная история, и мы предполагали, что западная Украина более гетерогенна, чем центральная и восточная, и поэтому, изучив там где-то 10-15 точек, охватили все регионы, но западную представили более густо, покрыли точками. Это, то есть, первая задача – это какие географические локальности выбрать, я надеюсь, ответил. А второй вопрос – это кого изучить в этих локальностях. Вот тут, по большому счету, кого угодно, надо только убедиться в двух вещах, что, во-первых, эти люди действительно коренные для данной территории, а во-вторых, что они не являются родственниками друг другу. Но если они являются родственниками друг другу близкими, это и снести к статистике генофонда, и это будут во многом деньги выброшены на ветер, потому что если очень там меняем моего брата, то у нас наполовину одни и те же гены, да. А изучив там Сашу и Георгия, мы вообще получим один и тот же геном, и зачем мы будем тратить деньги на секвенирование его второй раз. С родственниками, я думаю, понятно, а с коренными или не коренными мы проводим анкетирование до третьего поколения. То есть вот в программе нашей лаборатории, да и в общем-то это международная практика принятая, включаются те люди, у которых все бабушки и дедушки родились на данной территории. Вот это требование. И, соответственно, если у тебя бабушка или дедушка приехала с другой территории, выборку лучше бы не включать, потому что тогда это будет генофонд представиться как смешанной этой территории и какой-то другой, откуда приехала твоя бабушка и дедушка. А вот если прошло больше трех поколений, если у тебя там прапрадедушка был из каких-то других стран, то, как мы считаем, включать выборку можно и нужно, поскольку эти гены уже достаточно давно существуют на этой территории, чтобы впитаться в местный генофонд. Была славная история, когда мы изучали шапсугов. Это коренное население причерноморской курортной полосы, где сейчас Сочи, Туапсе, Вот это коренной ареал Шапсугов. И там многие люди говорили: нет-нет, вы меня не обследуете, мой прадедушка русский мальчик, я не совсем коренной. Ну, даже не прадедушка, а прапрапра во время Кавказской войны, когда вот казаки и черкесы воевали за Кавказ, ну, собственно, Россия его завоевывала, то какой-то из казачьих мальчиков потерялся в лесу, и черкесы, обнаружив его, ничего плохого с ним делать не стали, а усыновили, воспитали как своего. И он уж не знаю почему, может, там половой отбор сработал, как-то он необычно выглядел, пользовался бешеным успехом у местных черкешных, оказался очень плодовитым, и вот значительная часть современного генофонда является вот потомками этого русского мальчика, как они его называли. Ну, таким стал генофонд, поток генов, в частности, небольшой от русских черкесов, вот такой совершившийся факт. И людей, у которых предки из другого народа были давно, больше 3 поколений назад, включается в обследование. Итак, еще раз. Желательно охватить всю территорию, более подробно изучить те части ареала, где мы знаем большое разнообразие, например, большое разнообразие языков или более сложное переплетение историй. А в каждой локальности надо обследовать тех людей, которых все бабушки и дедушки происходят с этой территории. Ну вот, собственно, весь алгоритм.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Вопрос следующий задает Анна Максимова. На 29 минут 40 секунде вопрос от Марины про глубину реконструкции. Можно ли где-то найти ответ Олега Балановского? Помогите, пожалуйста, если кто знает, и можно ли вообще сейчас найти авторитетную информацию по этой теме?
3: Понятно. Это вот именно что обещанного 3 года ждут. И я
1: самое
3: помню,
1: время,
3: да, посмотрел там на форуме, и я на него отвечал, наверное, как-то слишком сложно. Сейчас попробую получше. Вопрос был такой, что если, ну, как я говорил, можно определить не народ происхождения, а популяцию происхождения, очень на этом настаивал, то какая будет временная глубина до этой популяции? Смотрите, тут есть 2 способа анализировать. Можно вести анализ по аутосомным маркерам, которые вот и от папы, от мамы наследуются, по основной массе генома, или отдельно по митохондриальной ДНК или гекромосоме, которые наследуются только от одного из родителей. Ну, логика для митохондриалки и Y одна и та же. Возьму Y-хромосому в качестве примера. Там мы можем реконструировано подробное родословное дерево хромосом. То есть, когда я передаю свою хромосому своему сыну, то она, хромосома у сына, будет отличаться на несколько мутаций, которые вот произошли в моем теле, пока я жил. А когда мой сын передаст своему сыну, то, соответственно, добавится еще несколько мутаций, которые будут уникальны уже для него. То есть все мои дети, там будет у меня 10 сыновей, да, все они будут нести мои метки в геноме, и каждый добавит к нему еще свою собственную метку. То есть получится такое ветвящееся дерево, по сути, родословное дерево Y-хромосом, нуклеотидов, которое будет соответствовать в точности реальному родословному дереву мужчин, причем туда входят все мужчины на планете. И, ну а там, достроив это дерево, оно связывается там и с неандертальцами, и с денисовцами, и со всеми остальными нашими родственниками. И определив какую-то свою Y-хромосому, можно ее поместить на дерево, это будет какой-то листочек на нем. И поскольку мутации происходят с более-менее постоянной скоростью, то известна каждая вот эта развилка на дереве, когда она произошла. Там есть свои проблемы с датировками, с большим разбросом плюс-минус в этой датировке. Но это детали. А важно, что есть принципиальная возможность найти, датировать каждую из этих развилок. И, например, какие-нибудь там мои правнуки могут найти общие свои с потомками кого-то из моих сыновей, с меня, с моего отца, то есть на разной глубине времени у них будет все более широкий круг родственников. И можно определить, что на глубину, скажем, там 200 лет круг моих родственников вот такой, и они живут на данной территории, относятся к данной популяции. На глубину 500 лет круг моих родственников шире, и он уже охватывает большую территорию. На глубину 1000 лет круг родственников еще шире, и даже можно примерно понять не только, где они живут сейчас, но и где они жили раньше. Ну и так можно докопаться до выхода из Африки. То есть, если взять вот... Можно не проводить такое исследование, а практически для всех людей, кроме коренных африканцев, сказать, что больше 50 тысяч лет назад ваш прапрапрапрадедушка жил в Африке совершенно точно, даже не проводя исследования. То есть по Y-хромосоме определяется круг родственников, и уже другими методами реконструируется, где жил ваш общий предок. И это можно делать на разную глубину времени. По митохондриальной ДНК все то же самое, но только вот мужчин надо заменить на женщин, логика остается такой же. А вот по аутосомным маркерам все значительно сложнее, и там глубину времени в явном виде я бы, наверное, не добавлял, потому что они каждое поколение перетасовываются. То есть этот мощный анализ вот основной части генома хорошо показывает ваших ближайших родственников, там до третьего, четвертого, иногда до пятого поколения. Вы их можете прямо найти в базах данных, если они уж себя сквинировали и выложили свои данные в интернет. Можете проанализировать кусочки генома, из каких популяций вы получили, но вот развернуть все это во времени, наверное, не удастся. То есть это как бы покажет сходство с можно измерить ваше сходство с любой популяцией на планете. В принципе, что современной, что с древней. Но такой вот самой истории развертки во времени по аутосомным хромосомам, которые наследуются от папы и от мамы, по ним такой времена развертки красивой не получится.
1: Спасибо. А также мы говорим спасибо Наталье, которая задонатила и сказала спасибо нам. Спасибо, что поддерживаете. Всегда очень приятно. Так, Netris 6. А почему мало освещается или изучается вопрос о цвете глаз?
3: Netris, а вы уверены, что он мало изучается? Да и освещается-то. Я даже на форуме рассказывал про вопрос на тему последней блондинки. Ну, это правда, цвет волос, а не глаз. Но с цветом глаз все проще. Это еще по школьным учебникам признак, который считался чуть ли не моногенным, да, моногенным, одним геном определяется. Что, мол, если у тебя рецессивный вариант, у тебя светлые глаза в гомозиготе, если доминантные, то темные. И, мол, все просто. Ну, как всегда, при пристальном изучении оказалось, что дело сложнее. И генов, которые отвечают за цвет глаз, уже найдены явно больше сотни. Но, правда, главных генов 2-3, а остальные, которые дают основной вклад в то, какой цвет глаз у тебя будет, а остальные лишь добавляют какие-то небольшие такие штришки к изображению глазика. Эти гены известны и широко используется система даже предсказания цвета глаз по ДНК. Ее любят криминалисты, ну, потому что это хоть какая-то информация о человеке, о котором больше ничего не известно, только отпечаток пальцев он оставил, или там еще где-нибудь оставил свою ДНК, и вот, пожалуйста, можно хотя бы там определить его цвет глаз, потом его возраст, еще что-то. Уже интересно. И, ну, более научно и, наверное, интересно, что этой же системой пользуются палеогенетики. Изучая какую-нибудь древнюю ДНК людей, живших тысячи или десятки тысяч лет назад, предполагая, что у них те же самые гены отвечают за те же самые признаки, но это предположение, но такое хорошо обоснованное, говорят, какой цвет глаз, скорее всего, у них был. И сейчас идет большая работа, чтобы также пытаться предсказывать не только цвет глаз, но и другие признаки. Но там с каждым новым признаком все сложнее и сложнее. С цветом глаз разобрались быстро, с прогнозом цвета волос мучились уже несколько лет. Чтобы научиться предсказывать по ДНК цвет кожи, пришлось трудиться очень большому коллективу уже очень много лет, и тоже там предсказания с погрешностью. А вот чтобы предсказывать форму носа, бровей или еще чего-нибудь, эти прогнозы возможны, и работа над этим ведутся, но каждый, чем сложнее признак, тем дольше времени потребуется ученым, чтобы научиться предсказывать его по ДНК, и тем менее точными будут эти прогнозы. То есть такой красоты, как цветом глаз, уже, скорее всего, не будет ни с чем.
2: Спасибо. Я, кстати, помню, что уже чуть ли не в конце 19 века уже была большая статистика по цвету глаз, хотя тогда еще генетики как таковой не было. Но вообще утверждение, что так мало про цвет глаз вообще там пишут, действительно выглядит очень странно.
3: Тут Мерца нет, давайте я за него заступлюсь. Он же написал как? Почему мало, по-моему, освещается и изучается, да?
2: Да, освещается.
3: Изучается-то много, а вот много ли мы с вами это освещаем?
2: Может, недостаточно, да, может и недостаточно.
3: Можно вопрос... я покажу статистику 19 века? Вставляю быстро. По-моему, да. Гальтон еще тогда рассчитал, или вот кто-то из корифеев того времени, наследуемость роста человека. Просто померить рост родителей, и средний рост родителей замечательно предсказывает самый вероятный рост их детей. Это получается такая вот фактически идеальная прямая, прямая, облако, конечно, корреляционное, но очень красиво, где чем больше средний рост родителей, тем выше будут потомки, и вот по среднему росту родителей можно предсказать рост потомка с отличной точностью. Примерно в несколько десятков раз большей точностью, чем можно предсказать, изучив их полный геном. Вот такой парадокс. Что мы, раз это прошло от родителей, значит, этот признак наследуется, значит, он определяется генами. Но вот понять, какими генами определяется рост, оказывается настолько сложным, что те гены, которые найдены, они объясняют во много раз меньше, чем должны бы, чем простое измерение линеечкой папы с мамой.
2: Спасибо. Здорово. Я чуть-чуть еще буквально, мне очень хочется просто сказать исследование цвета глаз. Просто мне запало в душу, что одна из самых больших баз данных – это база, собранная Рудольфом Вирховым в 1888 году, там миллионы буквально. Просто он тогда каким-то образом, он, в общем, добился, чтобы школьные учителя со всей Германии ему прислали сведения о цвете глаз и волос их учеников. И там реально 7 миллионов человек. Это 1888 год. И вроде до сих пор в каких-то исследованиях используют. Хотя понятно, что, конечно, с тех пор, наверное, изменилась популяция, картина популяционная, наверное, не сильно, но изменилась.
3: Да нет, не особо. Германия с конца 19 века.
2: Там миграции всякие и прочее. Короче говоря, 7 миллионов человек. Конец 19 века. Ладно, все. Не отнимаю больше времени. Вопрос от Сергея Ринка. Интересно, а метисы имеют преимущество в среднем статистически?
3: Преимущества при поступлении в ВУЗ или какие?
2: Биологические, наверное, имеется в виду, я так понимаю.
3: Давайте, ответ будет короткий, поэтому, чтобы сохранить традицию длинных, начну с байки. Правдивый. Когда лысенковщина стала сходить на нет, и в нашей стране начала возрождаться генетика, трудился у нас такой замечательный ученый Анатолий Васильевич Ревазов, который изучал как раз генетику разных популяций, в том числе этнических популяций. И в его семье было три брата, из которых один брат был по паспорту русский, второй евреем, третий армянином. Потому что родители, ну, была сложная очень родословная, была возможность даже по строгим советским правилам записать вот любую из трех национальностей, они решили каждому из сыновей записать свое в надежде, что кому-нибудь в жизни да повезет. Но это были как раз те годы, когда вот этническая принадлежность много чего значила. Ну, так что, наверное, поскольку семья была метисная, у нее была вот такая возможность, чтобы повезло хоть кому-нибудь, ну, наверное, в социальном плане метисы чем-то выигрывают. А вот в биологическом точных данных у меня нет, и их, как бы так аккуратно сказать, чтобы все коллеги согласились, статистически убедительных данных, которые позволяют дать однозначный ответ, не существует, хотя бы потому, что приспособленность довольно сложно измерить. Но принято думать, что при заключении брака с не очень, ну, скажем, заключении брака с чрезвычайно близким генетическим человеком, с родственником близким, это инбридинг и известные возможности отрицательных последствий. Соответственно, если совсем близкого нет, а оно более далекое, то все нормально. Если оно чуть более далекое, вот бытует мнение, что это лучше, ну как вот у растений есть гетерозис, да, в предположении, что что-то подобное есть и у людей. А вот если это браки уже между совсем отдаленными популяциями, то там эта абстрактная приспособленность начинает уже несколько снижаться. То есть есть мнение, существует некий оптимум того, насколько генетически непохожим должен быть на тебя брачный партнер, чтобы твои дети были чуть-чуть повыше ростом. Но не уверен, что вот эта вот высота имеет такое уж решающее значение где-то, кроме баскетбола. Еще раз говорю, это мейнстримное мнение среди людей, которые об этом задумывались, но каких-то вот железобетонных данных, его подтверждающих или опровергающих, мне неизвестно.
2: Спасибо.
3: А тут что еще пишут в чате?
2: Само слово еще метис, оно очень неопределенное. То есть тут как бы абстракция некая. Поэтому ты, наверное...
3: Мы им пользуемся как именно человек, который является потомком брака между представителями двух разных популяций. Ну, в классике это между двумя расами, но это можно к любым популяциям.
2: Ну вот я насколько вот как бы читал какие-то публикации, что, допустим, условно говоря, в Южной Африке там потомки от смешанных браков, которых там вообще, там в некоторых там чуть ли не половина населения, вот, у них там, соответственно, профиль заболеваемости там интересный. То есть они там, с одной стороны, допустим, внешне это как бы европеоид, но он приобретает устойчивость там, условно говоря, к малярии какой-нибудь, а с другой стороны там повышается риск там туберкулеза там какого-нибудь запущенного. То есть понятно, что у каждой популяции свой там набор характерных болячек и там, не знаю, тяжести, протекания их, там, иммунитет. И вот когда происходит смешение, то там получается некий новый интересный фенотип, который может быть и там какие-то бонусы получить от этого, условно говоря.
3: Да. Ну, вот. Папа, наверное, любой генотип может получить какие-то.

0: наверное, будет метисом прекрасно.
1: Замечательно. Так, продолжаем, тем не менее, не будем вообще. Вопросов-то много. Так, вопрос от Световида. Световид спрашивает. Согласно Дробышевскому, популяция множества людей, которые имеют больше браков внутри этого множества, нежели смешанных с людьми вне этого общества. Согласно этому определению, являются ли белорусы и украинцы отдельными популяциями?
0: Я не очень понимаю, почему согласны именно Дробышевскому, но я рад, что Станислав с этим согласен.
1: Но автор вопроса слышал о Дробышевском, видимо, поэтому ссылается
0: на него. Вне этого общества... Да, но нужно еще, чтобы это общество там для формального определения существовало несколько поколений, а так все правильно. Но если мы посмотрим, насколько браков заключают белорусы, то большинство из них заключаются с белорусами же. То же самое справедливо к украинцам. Но поскольку это отдельное государство, по-моему, вообще в любой стране мира браков с соотечественниками больше, чем с иностранцами. А там Австралия, кажется, очень выделяется по этому показателю, но вроде бы даже в Австралии внутри страны больше браков, чем ее уроженцы заключаются людьми из других стран. То есть уж фактически каждая страна является популяцией, ну, поскольку тут некоторые более-менее стабильные общности.
2: Спасибо. Спасибо. Так, продолжаем и говорим спасибо. У нас есть донаты, их уже немало. На поддержку стримов Ксения Дмитрий Целест, человек, который регулярно смотрит наши стримы, регулярно поддерживает. Огромное спасибо за такую помощь нашему проекту, собственно, настоящих будущих. Спасибо за работу, за вашу работу, спасибо вам. Юлька говорит спасибо и также спасибо от Ксении. Разными способами Ксения доставила разные донаты. И, собственно, вопрос от Ксении Дмитрия Целеста. Слышала такой миф: девочки наследуют форму носа от отца, а мальчики от матери. Правда ли это? И есть ли закономерность в наследовании формы носа?
0: Думаю, что нет. Это сложный признак. Ну, может, не настолько сложный, как рост, но неизмеримо более сложный, чем там цвет. Да, цвет – это всего там два пигмента, да, которые у нас там в волосах или в глазах. И вот даже в концентрации этих двух пигментов вовлечено много генов, которые их создают, транспортируют, проявляют или не проявляют. А когда касается формы чего-либо, то тут этих генов неизмеримо больше, и работы-то ведутся, но про какие-то прорывы я пока не слышал. Например, там про генетику фингерпринтов, отпечатков пальцев, мне приходилось слышать про большие там достижения. Там, по-моему, оказалось, что по-разному наследуется большой палец от всех остальных. В общем, какая-то там закономерность, которую никогда бы не догадаться, пока не провел полногеномное исследование и не проверил все возможные комбинации. А вот про форму носа вряд ли. Чтобы наследование было разное от разных полов, для этого ключевые гены должны быть в какой-то из половых хромосом. В Y-хромосоме это чрезвычайно маловероятно, там вообще генов кот наплакал. А вот X-хромосома, она самая длинная в геноме человека. И если был бы один главный ген, и если бы он сидел в X-хромосоме, если бы он был доминантный, да, то тогда бы он вот передавался как раз там от отцов к девочкам, но точно так же он передавался бы, тогда бы он только у девочек передавался. Ну, в общем, что-то вроде наследования гемофилии такого признака. То есть теоретически могут найтись такие маркеры, которые по-разному наследуются от родителей к детям разного пола, но это должны быть признаки очень простые, форма носа к ним точно не относится.
2: Спасибо. Говорят в чате, да, что немножко подвис интернет. Напишите, сейчас отпустило или не отпустило. Ну, чтобы мы понимали, можем ли мы в таком темпе продолжать дальше или стоит чуть-чуть подождать. Вот. Ну а пока вы пишете, мы скажем спасибо.

0: человека, который подписался ТС и написал, чтобы не жужжало, и прислал донат. Спасибо вам, ТС. И Анастасия Барышева пишет, задает следующий вопрос. Я русая, сероглазая, жених армянин. От меня в детях хоть что-то будет или задоминирует? И спасибо вам, Анастасия, за донат.
1: Ну, я думаю, что любознательность точно в ваших детях от вас останется. Ее не задоминируешь.
0: Замечательно, спасибо. Так, и Игл пишет. Уважаемый, подскажите, я сам из Казахстана, из племени Аргын. Господин Балановский и научная группа секвенировала нашу гаплогруппу G1, и ее покрытие составляет 85%. Это значит, что это племя является гомогенной? Спасибо.
1: Да, помните, я вначале рассказывал про группу ученых, которые считают, что если какой-то вариант Y-хромосомы распространен на значительной части территории, что был сначала один человек, и вдруг у него много потомков, то, наверное, это какой-нибудь человек выдающийся, знаменитый, да еще и правитель, который может себе позволить много иметь детей. Вот один из этих глупых ученых перед вами. Это как раз одна из статей из этой серии нашей работы вот по казахскому племени Аргын, где мы обнаружили такую вот быструю экспансию с одной линии до миллиона, ну как быстро, за там полтысячи лет, но все-таки. И вот датировка времени жизни вот этого первого предка хорошо совпала с историческим лицом, который и по генеалогическим легендам был их предком. Я не говорил о том, что статистически это мог быть и любой там крестьянин или пастух, но в данном случае в свое оправдание могу сказать, что совпадает, что мы не на основании одних биологических данных привязываем к историческому лицу, а подчеркиваем, что вот это восхождение к одному человеку совпадает с тем, что сам народ о себе помнит. Был такой русский философ, известный больше своими славянофильскими воззрениями, Хомяков, Алексей, если не ошибаюсь, да, Семирамида, который писал. Не путаю ни с кем, что-то у меня с фамилиями плохо стало. Уже не уверен, моя фамилия. Ну, в общем, Семирамида. И он там пишет, что вот сейчас, вот в наш посвященный 19 век, мы так критически относимся к источникам, а если начать верить тому, что люди сами о себе говорят, то часто находится много правды, если полагаться на историческую память народа. Ну, утверждение, естественно, спорное, таких исторических источников необходимо. Но вот иногда, по крайней мере, посмотреть на то, что люди сами говорят о своем происхождении, генетических сведений оказывается полезно, это часто правда. Насчет того, что, ну, смотрите, около 80% тех, кто является аргыном, несут этот генетический вариант и действительно происходят от этого предка. А в других племенах этот вариант встречается там всего у нескольких процентов. Да? То есть тут очень хорошая корреляция между принадлежностью к роду, клану и с биологическим происхождением от одного человека. С другой стороны, что мы будем делать с остальными 20%, которые тоже аргыны, но биологически они происходят от других линий. Ну, история любого рода вещь сложная, никогда это не является. Никогда нет абсолютного совпадения биологического родства и социального родства. Почти в степных обществах принято усыновление, да, если черкесы усыновили вот сына там своих врагов, этого русского мальчика, да, и он оставил у них так много потомков, то тем более усыновление и вкрапление с других линий было в любой клан. То есть, да, аргыны и многие другие казахские рода, и башкирские, и нанайские, и многих других народов то, что должно быть, то мы действительно наблюдаем. Большинство людей, которые культурно относятся к одному роду и считают, что они происходят от одного предка, действительно большинство из них и биологически несут одну и ту же Y-хромосому, являются одним родом и биологически тоже. Но тут ключевое слово «большинство», потому что это никогда не все. То есть это как бы не обязательное свойство рода, но его некая характерная черта. Ну, как, чтобы там пример поглупее привести. Далеко не каждый ирландец рыжеволос, да? Но рыжий цвет является таким, считается типичным для ирландцев, ну и, в общем-то, это правильно. Вот примерно так же и с аргынами и этим генетическим вариантом.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от... я уже не могу понять, что там за закорючки. Какие-то руны вообще.
1: РП4, нет?
2: Ну, будем считать, что РП4. Здравствуйте, Олег Павлович. Скажите, когда ожидать выход доклада по исследованиям древней ДНК Рюриковичей?
1: Хотел бы я знать, когда там будет в той стадии, что это уже можно докладывать.
2: А это не то исследование, под которое вы хотели получить, помнится?
1: Да, и там, по-моему, чуть ли не 1 апреля, кажется, в День смеха, они должны объявить результаты этого конкурса.
2: Вот и посмеемся, так сказать.
1: Да, ну как, наличие гранта, оно принципиально важно для масштаба исследования, но в какой-то мере-то оно все равно уже не первый год идет и будет там продолжаться. С грантом пойдет, конечно, веселее. И вот тогда, если будет грант, тогда я вам точно могу сказать, что доклад выйдет там не позже, там через сколько, через 2 года, ну, потому что такие условия проекта, изволь там за год-два получить результат. А вот если грант не будет, то это может дотянуться еще дольше, потому что интересных проектов много. Но это неинтересно. Пока могу обратить ваше внимание на уже опубликованные результаты по 2 или 3 Рюриковичам. У нас на сайте Генофонд РФ было обсуждение, и у них гаплогруппы у обоих разные, и не те, которые у современных Рюриковичей. Что с этим делать, не знаю, но кроме того, что нас ждет много интересного.
2: Спасибо. Здорово, будем ждать. А теперь вопрос от Армана Григоряна. Интересно узнать о мутации пигмента волос. Знаю, что кроме эу и феомеланина сейчас существует некий трихохром, раньше трихосидерин. Чем отличается? Подскажите литературу на эту тему.
1: Эомеланин знаю, феомеланин тоже знаю, а кто такой трихохром, сказать затрудняюсь.
2: Трихохром. Да. Надо каких-то трихологов спрашивать, наверное.
1: Про литературу то ли появилась, или вот-вот появится у нас на сайте русскоязычный пересказ большой статьи, последней статьи вот этого консорциума по генетике цвета глаз и волос. Статья вышла где-то в самом начале года, январь-февраль, если не ошибаюсь. Ну, вот,
2: Надо почитать.
1: Давайте там, чтобы этот Генофонд РФ не слишком там продвигать. Не будет интересно. Пусть напишет вам на антропогенез, а вы же пересылаете мне периодически вопрос. Да. Я скину
2: ссылку. Напишите.
1: Есть, сейчас под рукой не могу, нет, но пришлете, ответим.
2: Спасибо большое.
1: Ну, там исследования по этике, но стоящие за ними биохимические механизмы, как минимум, описываются, и в той статье должны быть ссылки на все, что подробно описывает биохимию пигментации.
0: Спасибо. Так, Евгений Гусев с нами на стриме, как всегда. Вопрос следующий. Южносибирская раса в монголоидную не входит, что ли?
1: Ну, вопрос к антропологам скорее, да, вот тут бы Станислава спросить. По классической классификациям Бунака, да и Дебет что-то подобное выделял южносибирской, Да, Южносибирская является частью монголоидной, но, насколько я помню, она считается как раз из них значительно метисированной с европеоидами.
2: Ну да, она промежуточная.
1: От других вариантов. Но по вот классификации она, да, несомненно, куда более там монголоидная, чем европеоидная. Но и по генетике мы это видим довольно четко. Только там, когда я там начну демонстрировать экран с генетическими соотношениями народов России, если будет еще какой-то вопрос на эту тему, к этому вернемся, покажу, где там находятся алтайцы, как раз самые, самые западные из восточных. Самые европеоидные Сибири.
0: Ждем вопроса. Так, Евгений Энгельс пишет, а допускаете ли вы в будущем будущее в духе «Дивный новый мир», где генетически запрограммированы психоповеденческие и физические умственные возможности индивида?
1: Ох, что-то страшная жизнь становится. Мне уже за последнюю неделю раз пять захотелось перечитать Оруэлла. Теперь вот еще и «Дивный новый мир». Что?
0: Почему бы это говорю?
1: Ну, мы не будем обсуждать, да, новости, да, не научные. Спасибо. Хотя мы уже тут немножко поговорили, да, с вами про просветительскую деятельность и все прочее. Генетически нет. А можно, чтобы вопрос был чуть-чуть виден, Виталий? Там он красиво сформулирован. Психологические, физические, умственные возможности индивида. Ну, про физические мы уже немножко говорили, о том, что как сложно найти гены, которые определяют наш рост, а не найдя генов, которые что-то определяют, попробуй-ка их изменить. То есть у меня очень большой скепсис в отношении возможностей повлиять на какие-то сложно наследуемые признаки, а почти любой признак, он сложно наследуемый. Да? Ну вот как-то так вот заниматься селекцией человека в теории, да, как занимаются селекцией животных, там, и вывести породу блондинок или кого там, рыжеволосых бородачей, ну, звучит хоть как-то допустимо биологически. А в плане психологических и поведенческих вещей, думаю, что нет. Такие вещи очень сильно зависят от среды и от личности человека. Ну, чтобы там под личностью не понимать, там, душу, нейросеть или еще что-либо. Да? Зависят в первую очередь от личности, во вторую очередь от среды, воспитания и всего, с чем человек сталкивался, и уж в какую-то совершенно минорную долю от базовых биологических вещей. Да? Ну, с одним гормональным уровнем ты можешь быть бодрым, да, а если у тебя куча хронических болезней, тебе сложно быть все время веселым. Да? Ну вот на. То есть, если что-то и поддается биологическому воздействию, то какие-то не поведенческие, не психологические характеристики, а ну, совершенно базовые вещи. Поэтому бурно ты будешь жестикулировать или более спокойно. Ну вот, вряд ли кому-то надо вкладывать такие усилия, чтобы люди были бурно жестикулирующими, как итальянцы, да, или спокойными. Ну вот. И то у итальянцев это, думаю, зависит никак не от генов, а от воспитания, от культурной среды. Там как-то вопрос был еще сложнее сформулирован, да? Возможно ли? Кто-то ну, спрашивает.
0: Возможно ли, да, будущее? Давайте мы его еще раз продублируем.
1: Какие, допускаете ли вы будущее в духе? Какие вещи воспитания делаются? Вот. То есть сказать, что невозможно, я, к сожалению, не решусь, но вот что генетика тут будет мало причем, это, пожалуй.
0: Ну вот следующий вопрос, наверное, все. В продолжении, по сути. Павел Карпов его задает, и спасибо за поддержку стрима. Олег Павлович, насколько вы согласны с тезисом, что раса – понятие биологическое, а национальность – культурологическое и лингвистическое?
1: Да. А тут кто-то сомневается? Когда говоришь раса, сейчас нельзя не упомянуть вот все эти дискуссии, которые идут в западной науке, ну а западная часть — это основная часть мировой науки, да, где слово раса политически некорректно обвиняется в научной несостоятельности. Эти обвинения справедливы в той мере, в какой ненаучным объявляется бытовое понимание слова «расы». Да, ну вот то, что записано, то, что американцы пишут в своих переписях, да, к какой расе они относятся или как они себя классифицируют на улицах. Вот такое понимание расы, оно действительно научной критики не выдерживает. А раса в понимании крупных, больших популяций, нет популяций, да, огромных каких-то подразделений человечества, которые имеют свои ареалы и различаются внешним признаком, но тут на самом деле поспорить сложно. Да, есть разные группы человечества с их переходными формами, но они есть. И да, они различаются по куче генетических признаков и по некоторым фенотипическим. Цвет кожи далеко не единственный, но и он тоже работает наряду с прочими. Нам на лекциях говорили, что лучше всего работает такой смешной признак, как ушная сера, сухая и влажная. Что она там европеоидов, монголоидов различает намного лучше, ну, среднюю статистическую популяцию, да, чем любой другой признак. Но генетики сейчас нашли много признаков, которые еще более четко меняются с Запада на Восток Евразии.
2: Интересно, что в научных статьях, хотя слово «раса» сейчас стараются не употреблять, вместо него употребляют «этник», «этникал», там «этникал хэр», вот, и это выглядит несколько странно вообще, вот, ну, на мой вкус, потому что «этник», как бы, «этнический» переводится как «этнический», что вообще еще дальше от биологии кажется, чем «раса».
1: Ну, вот здесь есть проблема, что когда ты отрубаешь, да, или, как тебе кажется, отрубаешь у гидры одну голову, то вырастает две других. То есть отрицает там реальность расы, поскольку все равно надо как-то иметь дело с разнообразием человечества и пользуясь этим, чтобы вы сказали еще дальше от биологии. То есть тут уже сразу две головы вырастают у гидры, там только одна, да, что эта биология там не абсолютна, что она там статистическая и прочее. А когда этник применяешь как синоним популяции, то тут уже две головы. Во-первых, та же самая, что оно там не абсолютно статистическое и так далее. А во-вторых, то, что этносто определяется самосознанием человека, куда он себя относит. То есть тут уже целых две пропасти до биологии, а не одна, как в случае с расой.
0: Спасибо.
2: Сейчас мы, наверное, поскольку уже больше часа говорим, да, сейчас сделаем короткое объявление и продолжим. Давай, Виталий.
0: Дадим немножко, да, Олегу отдохнуть. И скажем о том, что вы всегда, ну, во-первых, вам спасибо всем, кто смотрит. У нас сейчас 472 человека находится на стриме, а лайков всего 269. Поставьте лайк, как говорил известный классик интернета. Вам не сложно, мне приятно. Также можно всегда поддержать подпиской канал, если вы смотрите этот канал записи. Канал это называется «Лаборатория ночных видео». И спасибо, что вы сейчас смотрите это видео. Не забывайте на него подписаться. И также на antropogenes.ru имеет смысл нажать на подписочку и выбрать пункт меню «Все», когда вы нажмете на колокольчик. Таким образом, вы не пропустите ни одно наше видео. А видео будет много, и об этом Александр чуть позже скажет. Также нас можно поддержать при помощи задавания вопросов в суперчате и по ссылке, которая имеется в описании. Она же сейчас появится и в чате данной трансляции. Ну и про Patreon также не забывайте. Благодаря Patreon'у, в общем-то, вот подобные стримы мы и можем проводить. Спасибо вам огромное за подобную поддержку.
2: Да, друзья, а я хочу сказать, что, во-первых, мы, кстати, уже начали подготовку форума «Ученые против мифов 15. Вот, так что скоро уже можно будет, так сказать, заявки подавать на участие. А завтра, буквально завтра, нас ждет премьера второго доклада с форума «Ученые против мифов 14. Это выступление Дмитрия Селезнева, который многим известен как автор канала про астрономию Диэс Астра. Заклад назывался «Зачем НАСА фотошопит космос? Или как за $100 нарисовать снимок Хаббла. И доклад был очень интересный, поэтому завтра в 19:00 на канале Антропогенез, не пропустите. А в субботу, 27 марта, у нас будет стрим в формате «Эффект присутствия», и мы отправимся в музей Галилея. Это научно-технический музей во Флоренции, известный одной из самых крупных коллекций научных инструментов в мире. В том числе там два телескопа Галилео-Галилея. А экскурсоводом будет Ксения Чепикова, PhD, историк, научный журналист, автор книг «Человек, научивший мир читать» и «Продюсер Коперника». Это книга номер два. У него подзаголовок «Мифы и правда о рождении гелиоцентризма». И я думаю, что многие помнят Ксению по ее выступлению на форуме «Ученые против мифов 13», кажется, да. «Ученые против мифов 13». Про эту всю историю с гелиоцентризмом. Вот. Это будет в субботу на канале «Лаборатории научных видео». А какой стрим у нас будет через неделю, в следующую среду? Скоро проанонсируем. Следите за новостями, друзья.
0: Да, угу. И давай еще напомним, давненько мы не говорили о том, что у нас в Кемерово продолжается эксперимент по изготовлению диоритовой вазы, где да. Ольга Вдовина и Юля трудятся для того, чтобы сделать красивую вазу из достаточно прихотливого, скажем так, материала. Если вы подписаны на канал научной станции, то вы, естественно, можете регулярно за этим следить. Если не подписаны, тоже, но если вы не подписаны, подпишитесь. На канале продолжается стрим, он 24/7 идет. Естественно, девушки трудятся не ночью, а днем, то есть если вы заглянете прямо сейчас, вы можете только перемотав посмотреть, что происходило на протяжении всего сегодняшнего дня, но в целом там, в общем-то, довольно интересные вещи происходят. Имейте в виду и не забывайте сейчас про этот эксперимент.
2: Сверлят, они высверливают полость. Вот.
0: Да, ждем. Замечательно.
2: Спасибо, и мы, наверное, тогда снова
0: можем
2: к вопросу.
0: Продолжать.
1: И что будет дальше с этой вазой?
0: О. Она уйдет в какой-нибудь музей, наверное, наш. Посмотрим.
2: Сначала надо ее доделать, и потом любоваться ей будем. Молиться.
0: Насколько я помню, части этой вазы достанутся, и не только части, но и инструмент достанутся тем людям, которые поддержали этот эксперимент на планете Ру, когда мы делали сбор. Так что...
2: Осколки. Но не части самой вазы. Разбивать ее...
0: Естественно. Части того материала, который был частью изначально камня, который превращается в элегантную, красивую вазу. Следите, в общем, очень
2: интересно. Кстати говоря, последнее объявление. Просто мы это скоро едем в Египет, откуда будем проводить трансляции для зрителей вот, со всяких интересных древних местечек, так сказать. Вот, включая Гизу, пирамиды, гробницы и прочее. Вот, и просто у нас был один из лотов, который мы продавали, когда собирали средства на эту вазу, это были открытки, которые мы обещали отправить из Египта с какими-нибудь, опять же, видами историческими. Приехать в Египте, прийти на местную почту и отправить такие вот интересные открыточки. И у нас это не получилось год назад, потому что началась пандемия, но вот в этом апреле... Друзья, если вы купили такой лот с красивой египетской открыткой, которая придет вам по почте откуда-нибудь из Луксора, вот в апреле это должно состояться. Мы уже это все запланировали.
0: И сразу прошу прощения за интернет, которого там может не быть, но мы сделаем все от нас зависящее, все возможное, чтобы трансляция была хорошей. Мы уже занимаемся подбором оборудования.
2: Да, и наконец мы переходим к вопросу.
1: Вы же много уже мифов знаете, ребят. Вы там внимательно смотрите на пирамиды, не пропустите там отпечатки рептилоидов,
0: майнинг. Ради этого и едем.
2: А главное, что помехи они создают для интернета.
0: Во-во-во. Это все грозные рептилоиды.
2: Вот, а сейчас вопрос от Владимира Степанова. Такой вопрос. Проводились ли где-нибудь исследования на соответствие человеческих генов гипотезе Алтухова, то есть какие группы генов являются модифицируемыми, а какие немодифицируемыми. В этой связи вопрос о блондинках. Действительно ли гены, отвечающие за пигментацию кожи, и тут у меня вопрос обрывается, видимо. А, вот. Отвечающие за пигментацию кожи, волос и цвета радужки способны передаваться только по наследству, они способны мутировать в зависимости от количества солнечной радиации в конкретной местности.
0: Вот у меня оборвался и не вернулся этот вопрос.
2: Я дочитал.
1: Я знаю несколько красивых гипотез Юрия Петровича Алтухова. в частности, о корреляции уровня гетерозиготности и продолжительности жизни.
2: Это вот то, что называется мономорфизм, я так понимаю. То, что очень любят российские креационисты вспоминать обычно, что вот есть какие-то гены, которые, мол, любые мутации в них приводят к летальному исходу, поэтому вот. Но как это связать
1: спасибо.
2: С генами?
1: Это еще одна вот гипотеза вместе с Рычковым. Насколько помню, именно это вместе с Рычковым. И да, хорошо, не очень понимаю, при чем креационизм. Но в любом случае, весь наш геном на там много-много-много процентов идентичен. И действительно, есть гены, в которых мутаций фактически нет. Но и самое, собственно, единственное нормальное объяснение – то, что они сильно вредны.
2: Да.
1: Ну, сейчас-то при полном секвенировании вряд ли можно найти какой-то один ген, который абсолютно мономорфен, в котором ни в одной точке, ни у одного человека не произошло каких-то изменений. Но то, что многие гены чрезвычайно консервативны, это известно на этом.
2: Но тут важно добавить, что они консервативны не только у человека, в принципе, а вот как бы в ряду позвоночных, например, тоже, я думаю, у других.
1: Да, конечно. Ой, это уж не моя область, это очень далекая. Но, по-моему, все вот эти строения родословных деревьев крупных таксонов потому и делались по этому митохондриальному, если не ошибаюсь, цитохрому, что ли, какому-то из них. Как раз потому, что он чрезвычайно консервативный. Он есть небольшие мутации, но там какие-нибудь грибы от позвоночных-то отличаются не слишком сильно, да, а по другим генам там и общих-то генов у нас с раешками найти. Можно.
2: Мне кажется,
1: явление мономорфизма, оно, да, правильно, это как бы входная точка в популяционную генетику. Мы отсекаем гены, ну, маркеры, гены в широком смысле типа. Кусочки генома, которые мономорфны, которые у всех одинаковы, и работаем дальше только с изменчивыми. И да, это ничтожная часть от всего генома. Мы еще в свое оправдание, что мы работаем вот с ничтожной частью, я на лекции студентам говорю, что вот астрономы, они тоже не совсем же пространством работают, да, а только со звездочками, ну, в основном, да, насколько я понимаю. Большая часть работы астрономов касается не пространства такового, а вот этих звездочек, хотя они занимают ничтожную часть пространства. Но вот самое интересное, что в этом пространстве есть. Также примерно и мы из всего множества генов выбираем небольшую генов в смысле сайтом, кусочков, участков генома. Выбираем лишь те, которые изменчивы. Вот. Но вот конкретно модифицируемое, немодифицируемое, в связи с Алтуховым я у него такой гипотезы не припоминаю, либо она все-таки как-то по-другому формулировалась. А в отношении блондинок, мутаций и всего прочего, это все вещи наследуемые, а идея о том, что внешняя среда может вызвать большое количество мутаций, очень сильно неверна и лишь чуть-чуть и изредка из массы оговорок может быть справедливой. Как говорят люди, изучавшие окрестности Чернобыля или вот маяка, где первый взрыв вот советский произошел, да, и на Хиросиму и Нагасаки отстроили, да, но вот те места, где произошли ядерные взрывы, вот люди, которые вот из нашего института, которые доездят в экспедиции, то рассказывают, что, ну да, можно найти и в природе какие-то вот следы, наверное, даже и негативные, всех этого огромного количества радионуклидов, которые там есть. Но в природе там неизмеримо лучше, чем на всем остальном пространстве нашей страны, потому что оттуда ушли люди. Там дикая природа, там бегают лоси, белки, зайцы, косули. Растут прекрасные леса. То есть я для себя сделал такой вывод, что человек он намного хуже для природы, чем атомный взрыв. Да? С последствиями атомного взрыва природа как-то справляется, экосистема, а вот постоянно хозяйственность действия человека наносит большой ущерб. Но это, извините, не философию вело. А сказать я хотел то, что даже такие могучие воздействия, как атомные взрывы, аварии, имеют очень ограниченное и крошечное воздействие на геномы спустя там, спустя уже больше, чем одно поколение. То есть люди, облученные, это, конечно, это кошмар и ужас, а вот уже их дети и внуки, у них-то так глобально вроде ничего плохого не наблюдается. Хотя, опять-таки, это лучше смотреть специализированные работы, где это изучается. Для меня важно, что интуитивное представление, что должно быть все ужасно, не подтверждается. Как бы. Что-то плохое есть, но хорошего. Этот вредный вклад намного меньше, чем мы ожидаем из общих предположений. И уж точно никакой там атомный взрыв или что-то другое, или химический мутагенез не в состоянии вызвать массовые целевые мутации в каком-то одном гене, чтобы сделать нас всех рыжими ирландцами.
2: Ну, тут важно просто, если отвечать на вопрос зрителя, важно, наверное, сказать, что гены, отвечающие за пигментацию, они вряд ли их можно назвать такими вот неизменчивыми у человека, потому что как раз, по-моему, здесь много вариантов этих генов, и можно проследить, когда те или иные мутации происходили, что они могут не только передаваться по наследству, но эти мутации могут у них происходить и там где-то теоретически и сейчас, там, с небольшой вероятностью.
1: Я просто не уловил связь между первой и второй частью вопроса.
2: А вот связь была такая, что вот Алтухов предполагал, что есть некий набор мономорфных генов. Причем почему креационисты как бы любят спрятать? Потому что у него это набор, который отделяет виды друг от друга. Понимаете? Что переход из одного вида в другой невозможен, потому что за вот целостность вида отвечает некий набор генов, любые мутации в которых летальные, и, соответственно, вот. Это первая часть. А вторая часть, здесь еще зритель спрашивал, что не являются ли гены, отвечающие за пигментацию, такими вот, которые, мол, только по наследству передаются.
1: Нет, такими точно не являются. А переход из вида в вид, конечно, невозможен. Ну, то есть он, несомненно, много раз происходил, но вот понять, как это возможно, популяционная генетика бессильна. Но это отдельная тема отдельного разговора.
2: Иван?
0: И следующий вопрос в таком случае от Вячеслава Никитенко. Он спрашивает, подскажите, большинство в России называют себя русскими, а корни у них украинские. Что говорит про это генетика? В частности, в Сибири остались много переселенцев из Украины. Насколько генетика отражает реальную картину ситуации?
1: Так, как бы так аккуратно русско-украинский генофонд описать? Ну, историю мы все знаем, да, там все географически куда более сложно и интересно, чем мы запомнили со школы. Но канва, в принципе, правильная, да, что существует некая Киевская Русь, которая очень уж условно, но как-то соответствует современной Украине, и можно предполагать, что на этой территории глобально так ничего за тысячу лет не изменилось. С кучей ограничений, исключений, там, из степи, из Польши, из Турции, но глобально не изменилось. И с этой территории идет миграция Славян в тогдашнюю северо-восточную Русь, Волго-Обское междуречье, которая стала ядром формирующегося потом уже русского народа и русской государственности. И вот на этой территории этот славянский компонент, по сути, идентичный вот, сохранившемуся сейчас на Украине, смешался с автохтонным, который принято называть финно-угорским. Тут тоже можно сказать много, много чего, и то, что не только финно-угорский, тогда уж и балтский, если в языковых терминах говорить, и то, что сами-то финно-угорские языки сюда пришли, да, на тысячу-другую лет раньше славян, но тоже пришли. И, может быть, тот генофонд, который сейчас вот в нас, с вами, он и можно назвать тем же успехом, что славянским, что финно-угорским, что дофинно-угорским. Но это вот всякие штрихи вокруг главной картины. Упрощая, некая миграция популяция очень близко к современным украинцам, наслаивается на другой генофонд и формируется ядро русского народа. Вы показывайте мне, Виталий, вопрос, ладно? Потому что он такой многосоставный, я буду потихонечку отвечать на вас. Итак, то, что большинство в России называется русскими, а корни украинские, можно понять двумя способами. Первое, речь идет о миграции вот этой почти тысячелетней давности. Да? И, соответственно, отвечать на то, что вот эта пришедшая со славянскими языками часть генофонда почти тождественна тому, что сейчас есть на Украине. Ну да, конечно, но, наверное, имеется в виду что-то другое, потому что вроде как никто этот факт не отрицает, да? Никакой там даже там русский националист, который вот очень любит свой народ, иногда даже несколько там пренебрежительно относится к другим, наверное, и он не отрицает существование Киевской Руси и того, что культурное влияние именно вот с Киевской Руси сформировало там Северо-Восточную Русь, из которой потом все выросло. То есть, наверное, эта миграция вот многовековой, почти тысячелетней давности вопрос не вызывает. Еще можно понять как то, что очень много браков было русских с украинцами, вот у меня у самого там есть какое-то количество предков украинцев, и вот там меня спроси, я буду долго думать, кто этот националист, но скажу, наверное, все-таки, что русский, да, а украинских предков очень-очень много. Может быть, имеется в виду такие, как я. Ну, во-первых, почему мне себя русским не считать, если мне так хочется? Мне что-то кажется, никто из слушателей сильно против этого не будет. А во-вторых, таких, как я, все-таки меньше половины. Мы же уже обсуждали вот вопрос, можно ли белорусов и украинцев считать популяциями. Да, можно, потому что большинство браков заключается внутри себя. То есть как бы много браков русскими заключались с украинцами, с русскими русские заключают все-таки больше браков, просто хотя бы просто из-за фактора географического проживания. Да? В тех местах, где живет много русских, большинство тоже русские, украинцев поменьше, поэтому больше выбор женихов и невест среди там данного народа. На это понимание тоже ответил. Но из конца вопроса вроде бы прослеживается третье понимание, которого бы мне в голову не пришло. Это то, что в миграция в Сибирь включала в том числе и с Украины, а сейчас они себя этнически считают русскими. Да, это правда. Хотя вот в той же самой Сибири, особенно на ранних этапах ее формирования, преобладали миграции как раз русского севера. А это совсем другая популяция. Русские центральной и южной России куда больше похожи на украинцев, чем вот на этих вот северных русских. А именно миграция с севера во многом и сформировала Сибирь, ну вот по крайней мере в первые вот 16-17 века ее заселения. Ну потом-то, конечно, да, миграция с Украины пересилила миграцию из северных областей, но просто потому что плотность населения по Украине, Южной России на порядок выше, там больше людей. И даже при равномерной миграции отовсюду в Сибирь, миграция с юга была более сильной, в том числе с Украины с юга, потому что там просто живет физически больше народа. И в конце человек спрашивает, что говорит об этом современная генетика. В плане Сибири не говорит ничего, потому что очень, во-первых, не очень интересно исследовать генофонд русских в Сибири, а во-вторых, его исследовать очень сложно. Неинтересно, потому что и так понятно, откуда они пришли, по большому счету, да? Очень сложно, потому что, ну, вы представляете себе, какой тем конгломератом является населению Сибири и попробуй там найди людей, которые коренные на хотя бы на 3 поколения с данной территории. И в зависимости от того, как ты сформируешь выборку, ты получишь разные результаты. В одной там части города может быть построено в свое время какое-нибудь там предприятие, куда просто приехало много украинцев, и до сих пор их потомки живут больше в этой части города, а на другое предприятие в силу каких-то организационных причин приехали люди из другой какой-то части Советского Союза, их потомки до сих пор больше живут в той части города. И так просто из того, где какой завод был построен, куда откуда позвали народ, до сих пор могут сохраняться какие-то различия внутри одного сибирского города. То есть Сибирь, Сибирь это один большой город, да, для популяционной генетики. Недавно сформировавшееся население с очень большими миграциями внутри себя. Поэтому по самой Сибири сказать очень сложно, хотя, думаю, со временем эти данные появятся из генетической генеалогии. Люди, которые сами себя изучают, постепенно их копится все больше и больше, в том числе и по России. И когда накопится там несколько сотен таких геномов по уроженцам небольших сибирских городков, большие мегаполисы лучше не соваться, то можно будет, в принципе, попробовать оценить вот долю северно-русского у них компонента, центрально-русского и украинского. Немножко они между собой еле-еле, но все-таки различаются. И, в принципе, такое исследование возможно.
0: Спасибо. Это очень подробный ответ. Я хочу сказать, что у нас где-то 60 вопросов еще. Да. И дальше я прошу, ну, чуть более кратко, наверное, отвечать, потому что ну, хочется как можно больше людей порадовать, смотрящих наш стрим. И сначала говорим Владимиру спасибо за донат, потому что он сказал спасибо, спасибо за спасибо всегда. Пожалуйста. Так, Ярослав Лысенко. Я слышал, что шизофрения передается от матери к детям. Является ли это последствием захвата чужих территорий и уничтожения мужчин захваченных племен?
1: Число генов, как-то связанных с шизофренией, приближается к числу генов, которые вообще существуют у человека. Это не означает, что все мы шизофреники, означает, что это признак чрезвычайно сложный. Там есть генетический компонент, но он архисложен. Это если с ростом не разобраться, казалось бы, простой признак, то шизофрения это и вовсе. Поэтому ни о какой передаче четкой там от матери к детям с генетической точки зрения говорить не приходится. Но уж захват и уничтожение, я даже не понял. Типа надо быть шизофреником, чтобы захватить чужое?
0: Нет, ну вроде того, что всех мужчин уничтожали, поэтому не передавалось по мужской линии, вот, наверное, в этом контексте. Саша, у тебя микрофон отключен.
2: Ну я ничего важного не сказал, так что все нормально.
0: Так, ладно, давайте тогда дальше. И вновь Ярослав Лысенко, который спрашивает, а правда ли, что внуче от дочери дедушки генетически так же далека, как и соседская девочка? И так, родня ли они вообще генетически?
1: Внучек-то что?
0: Ну, видимо, внучка от дочери дедушки.
1: Так, смотрите, написано. Если у нас есть родословная, прямо вот мы рисуем родословную, то там в каждом поколении, в каждой линии, которая соединяет людей, в 2 раза меньше общих генов. Да? То есть, если мы зиготные близнецы, да, Саш, то у нас полностью там идентичные гены, или если я сам себе, если сын там или кто там, брат, тогда, соответственно, половина и так далее. То есть я не очень понял, о какой степени родства есть, но она там какая-то, и это родство, несомненно, больше, чем с популяцией в среднем.
0: Примерно 1/8, судя по всему. Половина.
1: Ну, где-то так. А с То есть это на 1/8 выше сходства среднепопуляционного уровня. А соседской девочкой, ну если она там не родственница, будет базовый популяционный уровень без вот этой большой прибавки.
0: В общем, ответ нет, если коротко. Все равно родственники.
1: Если коротко, то да.
0: Так, та-та-та на вам. Задаю следующий вопрос. И спасибо за поддержку. Это наш постоянный зритель. Огромное спасибо за регулярное присутствие. А какие свежие успехи есть в направлении наследственной генетической теории рака? Близки ли мы к переходу на превентивную медицину в этом вопросе?
1: Не ко мне вопрос. То, что знаю, это что наследственные формы рака есть, что они составляют небольшой процент, но реальный. И что разработка идеи каких-то персонализированных подходов идет на тему превентивных в следующем поколении, ну, в какой-то степени тоже да. Ну, если ты знаешь, что он есть, и он передался следующему поколению, то, соответственно, будешь строить план контроля. Но еще раз, не ко мне. Посмотрите статьи Лимитова. Он основной специалист, но наиболее известный в России.
2: Вопрос от Анастасии Барышевой. Различен ли вклад эпигенетики в признаки потомства у разных видов? Как сильно она работает у людей?
1: Если коротко, то не знаю.
0: А если чуть-чуть подробнее?
1: Эпигенетика – это огромная куча всего потенциально, а реально речь идет о метилировании. Про другие виды не скажу. У человека, в сравнении с другими видами, у человека там что больше, чего меньше. Но это один из слоев, которые связывают ген с феном, генетику с проявлением. Да? Сначала у нас есть сам ген, потом он еще должен сработать, да, и как раз на это влияет метилирование, насколько он там нормально пойдет его транскрипция. Потом, что дальше происходит с этой РНК, потом что происходит с белком, и так длиннющая биохимическая цепочка до самого признака.
2: Спасибо.
1: Судя по количеству работы, эпигенетика важна, но вряд ли, например, важнее биохимии, которая является толстенным слоем в этом вот пироге, который ведет от генетики к признаку.
2: Вопрос от Ярослава Лысенко. ГМО-продукты – это окей? Если да, то почему нельзя есть?
1: Александр, помните, мы одна из самых запоминающихся слоганов или слоганов, как правильно ударение, слоган, да?
2: Да.
1: А ученых против мифов было, что это форум для тех, которые, заходя в магазин, с надеждой смотрят на этикетки, не будет ли там надписи «содержит ГМО». И помните, я вам даже подавал идею договориться с людьми, которые ее выращивают, чтобы вот изготовить чипсы из ГМО и предлагать в качестве приза. Давайте вот обсудим к питерскому форуму. Я всерьез. Мне кажется, другого ответа не требуется.
0: Ну, если совсем ответить, конечно, можно есть ГМО. Что за мысли вообще?
2: Кушайте ГМО на здоровье, но не так много его как бы на прилавках, так сказать.
0: К сожалению, опять же.
2: Учитывая, что у нас его производить вообще запрещено.
1: Я на тему ГМО вспоминаю историю, когда я был студентом, меня там заставили делать реферат, как это будет студент, по селекции. Я там взял свое любимое растение облепиху. И оказалось, что сорта облепихи, которые я вот ребенком с удовольствием собирал, были получены путем помещения семян облепихи в какую-то невероятную гадость. Это был химический мутагенез, то есть их просто положили в что-то, ну, совершенно кошмарное. И там куча семян погибла, а некоторые были со самыми странными свойствами. В том числе некоторые из этих свойств были полезны, и на их основе вот фактически все, которые мы сейчас знаем, сорта отечественные облепихи выведены. То есть это селекция вот прекрасных растений, полезного облепихового сока, да, а первопричиной был такой кондовый мутагенез. В такую вот химическую гадость были засунуты эти семена, что аккуратное редактирование генома тут и близко не стояло. Так что если облепиха полезна, то уж к ГМО относитесь совершенно спокойно.
0: Если ничего не путаю, папайя, по-моему, вся ГМО. Нет?
1: Папайя тоже классная штука.
0: Да. Это правда. Так, продолжаем. Следующий вопрос от Сергея Пинтиса. Почему только на территории Европы возникли голубоглазые, сероглазые, зеленоглазые индивиды? Почему на востоке Азии пигментация радужки обычная, коричневая, голубоглазый монгол? Возможно такое?
1: По большому счету вопрос... Вопрос о том, почему случайное событие произошло в одном месте, а не в другом, имеет такой очень философский смысл. Да, ну почему я, почему на меня свалился этот кирпич, а не на кого-то другого? Вероятность того, что существовали бы голубоглазые монголы, точно такая же изначально, как то существовали европейцы. Да? А где-то возникает мутация, причем, в общем-то, в нескольких местах на планете, и в силу случайных колебаний дрейфа генов, на каких территориях она в частоте поднимается до того, что составляет значительно заметную часть популяции. Произойти это могло абсолютно в любом месте планеты. Единственное, что Европа, такие вот задворки, некая глубокая периферия человечества, ну, исторически это так, лучше подходит на эту роль, чем какой-нибудь там, скажем, Ближний Восток, где все-таки или Китай, или Мезоамерика, где все-таки были большее перемешивание населения, да? Потому что, чтобы дать мутации хоть какой-то шанс, желательно, чтобы она тусовалась где-нибудь, где ничего другого не происходит. И если она вдруг поднимется случайно в частоте, чтобы так и осталась поднявшейся, а миграции, которые других людей без мутации, которые бы снизили ее частоту, чтобы этих миграций не было. Вот. Но Монголия тоже, наверное, не тянет на роли какого-то эпицентра евразийского круговорота, поэтому и голубоглазые монголы тоже были бы вполне возможны. То есть почему Европа? Ну, потому что где-то это произошло, и вот почему метеорит упал сюда, а не туда. Да? Вот эта мутация возникла и поднялась в Европе. Но у некоторых других популяций Евразии в на Кавказе, особенно у Грузии, у алтайцев, да, а это уже фактически та же самая Монголия, и еще где-то тоже встречаются люди с фенотипом светлых глаз, светлых волос.
2: И не только. Кстати, на островах всяких встречаются. Причем были исследования, которые показали, что это не какие-то из Европы моряки заплыли, а там у них, так сказать, эндемичная мутация произошла и распространилась как раз в маленькой островной популяции.
1: Причем, как правило, это другие мутации, иногда даже в других генах, но та же самая биохимическая цепочка.
2: Да.
0: Продолжаем.
2: Кстати говоря, извините,
0: нет,
2: что я влез, есть аналогичные примеры у различных обезьянок. В том числе у японских макак, например, есть популяции с голубыми глазами. И есть лемур. Черный лемур мадагаскарский, и его раньше считался как подвид, а теперь выделен в отдельный вид черный голубоглазый лемур. Вот там два вида лемура, которые отличаются только тем, что одного глаза темные, а у другого голубые. И тоже изучали у них генетику, и, в общем, там тоже другие гены, и там, соответственно, у них своя какая-то эволюция голубоглазости произошла. Вот.
1: Ну что бы все только о приматах, о хаски.
2: У животных, у других, у домашних животных так очень даже нередко это встречается. Вот.
0: А все. Теперь продолжим.
2: Да.
0: Так, Марис Би или Б, спасибо за поддержку стрима. И ДНК физически где находится? Зачем какой-нибудь клетке волосы, которые выполняют свою узкую задачу, хранить целую ДНК со всей информацией об организме?
1: Ну, знаете, вот я весь свой жесткий диск

0: А волосяные, между прочим, волосы, там большая часть, если не ошибаюсь, там... ну ладно, не буду лезть.
1: ДНК сейчас... внутри него самого точно нет. Ну, то есть она есть, но только потому, что она с потом выделяется в составе вот всего, что она вокруг себя выделяет. А так в том же волосе ее нет.
0: Ну и то же самое, там поверхность кожи, там ороговевшие эпители, где клетки уже фактически, они не живые. Там тоже, я так понимаю, уже...
1: Давайте
0: не влезать. Вот так, не будем, не будем. Ладно, так, поехали дальше.
1: На сколько еще вопросов за 20 минут успеть?
0: Ну вот давайте проверим.
2: Сейчас мы примерно на 32-м, всего 67. Пока.
1: Ну, нормально, 30 секунд на вопрос. Давайте.
2: Погнали.
0: Еще один вопрос от Ярослава Лысенко. А, он пишет в данном случае просто: спасибо огромное за ответы. Простите за мою дислексию. Ваша работа очень нравится и радует.
2: Спасибо вам за поддержку.
0: Вот. Ярослав, пишите еще вопросы, не стесняйтесь.
2: Отлично, Александр... 30 секунд уложились.
0: Да. Александр Скуснов спрашивает: в советском журнале «Техника молодежи» была статья о том, что баски и гасконцы, например, Д'Артаньян, это армяне, выходцы из Армении. Что говорит генетика? Было переселение?
1: Вот это из тех вопросов, на которые генетике очень легко дать фактически однозначный ответ, и ответ отрицательный. То есть есть много подобных теорий, что один народ является потомком какого-то другого, а генетика, посмотрев, говорит: да нет, извините. То есть... никакой массовой миграции не было, ну а единичные миграции существовали между всеми.
2: Отлично. Дальше.
0: Да, спасибо. Вопрос Олега.
2: Ага, давай.
0: Вопрос Олега Демидова. Так и значит, выходит, что народы, проживающие тысячелетиями обособленно, не будут отличаться от других генетически? Выходит, никакой эволюции нет? Чему это интересно?
1: Отличаться они будут, потому что если народ проживает обособленно, значит, он формирует популяцию и отдельно от других популяций, там будет действие дрейф генов, и будут постепенно накапливать изменения, которые сделают его не спустя 100 поколений или там 10 поколений не очень похожим на себя в исходной точке. А вот насчет эволюции, если говорить о микроэволюции, то это изменение частот генов, оно происходить будет. А макроэволюция, то есть чтобы из этого народа произошел другой вид, тут уж не получится.
0: Хорошо. Так. Дальше. Владимир Кулешов.
2: Давай.
0: Извините, я вернусь к предыдущему вопросу. Вот только что было исследование мамонтов, я вот влезу опять. Мы перед стримом, кстати, обсуждали. И там как раз сравнивают ДНК мамонтов, которым там одному из них там больше миллиона лет, и там более молодые. И там как раз более древний, он относится к виду степных мамонтов, а молодой более, это уже шерстистый мамонт, у него зуб другой совсем. Но как бы как раз сравнивая ДНК, там видна вполне...
1: Эволюция.
0: Да, преемственность. То есть такие за какой-то там миллион лет такие, так сказать, степной мамонт породил шерстистого. Вот.
1: Ясно. Так что. Но для одного народа все равно перебор.
0: А если его отправить на Марс там на миллион лет, этот народ, и там из них получится марсианин.
1: Угу.
0: Вот. Так, дальше едем. Вопрос от Владимира Кулешова. Он вообще скорее даже...
1: Присоединяюсь к этому вопросу, Александр.
0: У нас, ну что я могу сказать, у нас доклады публикуются, вот как они были по программе, по какой последовательности они звучали, такой последовательности они и публикуются. То есть, поэтому вот, сейчас и публикуется второй.
2: Но, за исключением, первого ролика, вдруг, да?
0: Очень...
2: Мы сначала выложили дебаты, потому что было очень много просьб для ответа. То есть дебаты пошли первыми. Согласен, доклады все по очереди.
0: Ну, если вдруг просто там все начнут очень просить, если Олег сам будет просить, ну, не знаю,

0: Может, конечно, этот порядок вот поменять, но обычно мы публикуем просто вот как звучали.
1: Традиция. В общем, если короткий ответ, то до следующего форума будет, да? Да.
2: Это точно.
0: Да, да, абсолютно верно.
2: Так, Саш, давай я тоже поработаю и вопрос почитаю. Так, Илья Владимирович задает следующий. Так, пантюркизм. Это больше политическая идея или есть генетическое сходство всех тюркоязычных народов? Проводились ли исследования?
1: Помните Блоков, скифы, вот этого знаменитое стихотворение? До скифа мы, до азиаты мы с раскосыми и жадными очами. И так далее. Вот у него есть эпиграф из Владимира Соловьева, по-моему, под монголизм. Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Ну, тут, конечно, Блок. Легко ему ставить на вид, что он там спутал монголов с тюрками, тюрк со скифами, да, хотя это все совершенно разные лингвистические общности. Но сама идея чего-то пан, будь оно там пантюркизм или панславянизм, или панмонголизм, слух ласкает, согласен. С тюрками вопрос, на удивление, простой. Что за меньше, чем 2000 лет, ну, если не считать болгарскую ветвь, то меньше, чем за 2000 лет, произошло стремительное распространение по половине Евразии носителей одних языков. И вопрос, те народы, которые на половине Евразии сформировались и говорят на этих языках, они генетически родственники друг другу или нет? Как они могут вдруг быть родственниками, это понятно. А как они могут не быть родственниками? За счет того, что происходит смешение пришлого населения с языками тюркскими, с населением, которое жило на этой территории до того. Язык, это образовавшаяся популяция, выбирает тюркский. Ну, обычно это по модели доминирования элит происходит, то есть выбор такой навязанный. А вот в генофонде, значит, у него будет как пришлый компонент, так и местный. Это и произошло со всеми тюрками. Соответственно, вопрос в том, современные тюркские народы, какое в них соотношение вот этого исходного компонента, ну, до тюркского субстрата, и той тюркской амальгамы, которая на них растеклась. Исследование было самое... Хорошая статья Юнусбаева, по-моему, 15-го года. Есть и русскоязычные всякие пересказы, по-моему. И вывод такой, что почти нет, но если очень поискать, то немножечко находится. То есть они настолько разные генетически. Ну, представьте себе турка и якута, да? Типичнейшего европеоида и типичнейшего монголоида. Да? И те говорят на тюркских языках. То есть то, что нет генетической общности у всех тюрок, это сказать легко, а задача этой исследования была найти хоть что-то, что эти тюрки распространили. Вот они нашли какую-то очень небольшую долю маркеров аутосомных хромосомов. У нас сейчас получается что-то такое найти по Y-хромосому. То есть, ну, растеклась у вас по торту тоненькая-тоненькая глазурь и впиталась в толстый-толстый торт. Вот примерно это произошло с генофондом тюрок и с могучим толстым субстратным генофондом. Вот генетики развлекаются тем, что находят следы вот этой тонюсенькой впитавшейся тюркской глазури и вроде как находят. И еще раз, пантюркизм, ну, то, что я о нем знаю, он не требует биологического родства, как, собственно, и все остальные. То есть это было бы, конечно, красиво сказать, мы с вами, ребята, одной крови, но даже если мы не одной крови, то что нам мешает быть культурно близкими? Вообще, если у нас языки и культура родственные.
2: Спасибо. Так, Денис Ежикеев задает следующий вопрос. Добрый вечер. R1A и R1B. Разделение славян и западноевропейцев по этому принципу чушь или в этом есть зерно истины?
1: Что мы будем понимать под словом разделение? стенка на стенку, или эволюционное событие, или способ провести научную какую-то классификацию. Есть географическая территория, где распространена РТНА, в Индии, например, в Алтае, и в том числе у западных восточных славян, не у южных. И есть, где распространена РГНБ, в основном как раз по Западной Европе, но есть вполне себе ветки и у тех же самых степных народов, вплоть до Монголии, и в Африке, и много где еще. То есть R1B в целом, R1A в целом, это две гаплогруппы, которые растеклись по всей Евразии, и вот так вот, как две ладошки, наложены друг на друга. Да? Но можно выделить под веточку R1A, которая в основном в Восточной Европе, как бы один пальчик из вот этой ладошки, и один из пальчиков R1B ладошки, который преимущественно в Западной Европе. То есть географическое различие есть. До разделения далеко, потому что есть фактически на всей территории есть и те, и другие, но в Восточной Европе R1A намного чаще, а в Западной Европе R1B. Приплетать сюда славян я бы не стал, потому что это куда более древнее, чем славяне как таковые, встречается далеко не только у славян, а, например, у народов Мордовии, Мокши, Эрзи. Да, Эрдина столько же, сколько и у русских. Или литовцев, которые тоже совсем себе не славяне, а у них с Эрдина все очень хорошо.
0: Но зато очень удобно, очень удобно взять к определенному народу гаплогруппу, привязать, легко запомнить. Красиво, так сказать, просто.
1: Да, так я даже там статьи пил в свое время, писал там про хромосомы летописца, где говорил там про соблазн ДНК генеалогии, потому что это соблазн действительно огромный, очень, очень удобно. Не совсем правильно, иногда совсем неправильно, но удобно чрезвычайно.
0: Да. Вот это такая коварная вещь, я бы сказал. Так. Вопрос от Ильи Владимировича. Почему родные братья, сестры не похожи друг на друга? Пошли в разных родителей. Это случайная мутация или есть какой-то механизм распределения генов?
1: Из того...
0: Так, у меня что-то подвис.
2: Олег, да? Немножечко подвис. Мутация, так, Олег, вас слышно не было, если можно сначала ответить на этот вопрос, потому что немного связь потерялась.
1: Точно, что не мутация, потому что они слишком редки и слишком малозначимы. Никаких особенных распределений генов нет. То есть в самой генетике не должно быть ничего такого, что почему один из там, двух детей больше будет похож на одного родителя, чем на другого. Уж есть это или нет, и какие у этого механизма, сказать не берусь, но из того, что мы знаем по генетике, генетика это объяснить не получится.
2: Спасибо. Так, Юлия следующий вопрос задает. Стахурская. Вопрос. Что тогда случится с нашими фамилиями? Все исчезнут и останутся только две или образуются какие-то новые?
1: Это зависит от того, насколько мы будем их беречь. Если мы будем их беречь, то да, все исчезнут. Ну, в смысле, останется очень мало, потому что все остальные... Если мы будем очень строго передавать фамилии в поколениях, то да, их разнообразие уменьшится в силу того, что некоторые случайным образом выпадут, ну, как там аристократические рода вымирают. Ну, а в реальности фамилии образуются постоянно.
2: Спасибо.
1: Не, ну, можно считать, что если это считать аналогом генов, что мутации происходит так много, что бояться потери разнообразия не приходится.
0: Фамилия – это мутация.
1: Как что?
0: Как мутации, фамилии.
1: Смена фамилии – это аналог мутации. Если фамилия – это аналог гена, то
0: понял, да.
1: Смена фамилии – это мутация, да.
0: Так.
2: Да, Саш, ты?
0: Да, вопрос от Алекса Орлова. Почему в Израиле грузинские евреи похожи на этнических грузинов, кавказские евреи на дагестанцев, азербайджанцев, армянские на армян, бухарские на персов, ашкеназы на французов, итальянцев? Вот тут же можно продолжить. Эфиопские евреи похожи на эфиопов, там какие-нибудь китайские на китайцев.
1: В той мере, в которой это справедливо, подразумеваемое объяснение метисации с хозяйской популяцией, да, host population окружающей, и будет самым естественным и, скорее всего, правильным. Те же самые ашкеназии являются серединкой наполовинку ближневосточным компонентом в генофонде, а другая половинка местный европейский. Нельзя жить столетиями в среде какой-то популяции и ничегошеньки из нее не взять. Любовь сильнее любых социальных и этнических барьеров.
2: На нашу честь. Так, перед тем, как задать следующий вопрос, я предлагаю несколько важных для нас объявлений. И начну с того, что поблагодарю всех, кто находится сейчас в прямом эфире. 233 человек смотрят данный эфир. Спасибо вам, что вы смотрите, поддерживаете. И лайки потянулись 473. Если вы еще этого не сделали, в смысле не поставили лайк, сделайте, пожалуйста. Это помогает продвижению канала, равно как и подписка на канал Лаборатория ночных видео, anthropogenesis.ru. Я уверен, что большинство из вас все-таки подписаны, но если нет, во-первых, напишите почему, если вы не подписаны, а во-вторых, сделайте это, если вам не сложно. И нажмите на колокольчик, выбрав пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите наши уведомления. Так и YouTube будет понимать, что то, что вы смотрите, является интересным, и будет больше продвигать подобные видео в целом в нашем отечественном сегменте YouTube. Также нас можно поддерживать при помощи задавания вопросов, и это можно сделать с помощью суперчата или по ссылке, которая имеется как в описании, так и в чате самой трансляции. Ну и про Patreon не забывайте. И спасибо всем, кто нас там поддерживает. Напомню, что у Лаборатории научных видео появилась новая опция. В общем, начитываем книгу Энди Вейера «Марсианин». Первая часть уже начитана, она уже находится там на Патреоне. Зайдите, почитайте, если вам понравится. Может быть, мы сделаем это регулярным. Саша?
0: Да, спасибо, Виталий.
1: Итак, сейчас подпишусь.
2: Спасибо большое.
0: А я хочу напомнить, что у нас будет в ближайшую неделю, уже завтра, на канале «Антропогенез» появится второй доклад форума «Ученые против мифов» 14. Это был доклад астронома-любителя, астрофотографа Дмитрия Селезнева, которого многие зрители, наверное, знают по каналу «ДС Астро». Доклад «Зачем НАСА фотошопит космос?» или «Как за $100 нарисовать снимок Хаббла?» Доклад хороший, такой яркий, интересный, наглядный. Не пропустите. Завтра в 19.00. А в субботу, 27 марта, мы будем вместе с историком Ксенией Чепиковой, так сказать, виртуально гулять по музею Галилея во Флоренции. И я думаю, что это будет очень интересно, потому что Ксения как раз специалист в том числе по биографии Галилея. А музей уникальный, и немногие зрители его вообще реально посещали и в ближайшее время посетят, я думаю. Вот, поэтому в субботу, 27 марта, на канале «Лаборатории научных видео» 19.00 смотрите «Эффект присутствия». Это наш такой один из самых интересных форматов. Вот, у меня все. Виталий.
2: Последнее объявление от меня, что у нас имеется еще и чат в Телеграме. Если вам нравится общение здесь, в чате этой трансляции, то вы всегда можете его продолжить по ссылке, которая сейчас появится в чате. Заходите, ну и будьте с нами. Мы очень часто туда заходим, общаемся, как Александр, так и я, с большим удовольствием. В общем, принимайте участие в нашей жизни. Может быть, и Олег к нам присоединится и тоже ответит, может быть, на вопрос, который мы сегодня не успеем задать. В любом случае, мы пригласим. Так, говорю, что звука нет. От кого звука нет, друзья? Кого звука нет. Интересно, от меня это было или не от меня? Еще раз, если, скорее всего, речь шла о чате, напоминаю про чат в Телеграме. Так что присоединяйтесь, в общем.
0: Так,
2: и... Да, Следующий вопрос, вернее, не вопрос, о спасибо от Славы Б. Говорим спасибо за большой донат и за поддержку этого стрима. Очень полезно для нас. Спасибо огромное. Так, и дальше Вячеслав Никитенко задает следующий вопрос. Собирается ли какая-то подобная база данных по другим ветвям Homo?
1: Вот базы данных, наверное, подразумевается генетическое исследование вообще. Горилла – это же не Homo, да? Извините.
0: Пока что нет.
1: Не вспомнить коллеги, которые изучают вот горных горилла и там и всех прочих. Другие-то ветви Homo вымерли, и за их древней ДНК охотимся, и да, все эти данные все себе скачивают и копируют, потому что вон они сильно ценные. Когда появляется что-то древний геном, его тут же скачивают, там сотни лабораторий по всему миру.
0: Пока что их, там, их пока что маловато, так что там
1: да.
0: Статистика маленькая по ним. По неандертальских геномов полных, по-моему, сейчас 3, что ли. А денисовских вообще 1, если этот качественный.
1: Смотря насколько качественный, у меня неандертальский уже давно больше дюжины, но да, вопрос.
0: Дюжины, но вот именно с хорошим покрытием, имею в виду. Полных. Их было до недавнего времени 2, а сейчас стало 3, если не ошибаюсь. Да. Там добавился этот самый Чигырский. Вот. Так, ну что, мы сейчас уже в эфире больше 2 часов.
2: Больше 2 часов работаем.
0: И Олег, наверное, немножко устал.
2: Все немножечко, наверное, притомились. Вопросов было много, ответов было тоже очень много очень интересных. Друзья, я так понимаю, что все пропустили, в общем, мой пламенный спич про поддержку на Патреоне и то, что мы начинаем там начитывать книгу «Энди Вир. Марсианин». Собственно говоря, зайдите на Патреон лабораторию научных видео, у нас есть определенная цель, достигнув которой мы будем, в общем-то, это дело продолжать. Первая часть начитана, ее можно скачать и послушать уже прямо сейчас. И на этом, наверное, все. Еще раз благодарим Олега за отличные ответы. Очень интересно и познавательно, да. Надеть было для всех. Саша, тебе спасибо. Марише и Георгию, как всегда, за кадром находящимся огромное спасибо за вот помощь в собирании данных вопросов и вообще поддержки данного стрима.
0: Спасибо.
2: Все. Прощаемся вот с вами и, надеюсь, ненадолго, и в субботу увидимся. Еще раз всем спасибо и счастливо.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. А мы продолжаем наши путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Коммуникации пернатых. Сегодня нам Александр покажет, и даже мы сможем что-то услышать. Слушайте внимательно. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ребята. Да, вот в прошлый раз поступил от вас такой справедливый упрек. Кстати, братцы мои дорогие, а чего так мало в комментариях пишет? 1000 ли человек посмотрел, 2000, там 3, а комментариев 2, 3, 4, и как-то это, ну, можно там и какие-то вопросы задавать, и пожелания. Ну, вот спасибо, кто-то там попросил, чтобы, раз уж мы говорим о птицах, о коммуникации пернатых, то, конечно, хорошо бы было бы слышать при этом голоса птиц. Совершенно справедливое требование. Ну, поскольку у нас Александр тут по части компьютерного волшебства, то мы сделали сегодня такую подборочку. Так что мы будем не только видеть изображение этих пернатых, не только рассказывать о них, но еще услышим их голоса. Ну, наверное, я не услышу, но я их знаю. Но в следующий раз Александр переколдует тут схему, и в следующий раз я тоже буду слышать. Вот. Ну, давайте вот с чего начнем, кстати, вот по поводу слуха. Александр, вот первую картиночку покажите нам, пожалуйста, да? Ага, вот. Ребят, знаете, что это за прибор? Такой. Вот так. Да, вот шпионский такой прибор, но вот если вы посмотрите, да, там, я вижу, спасибо, там вот есть такой глазочек, да, с довольно-таки серьезным увеличением. И вот такая параболическая воронка, которая позволяет лучше улавливать звук. То есть это такой точечный микрофон. Ну, вообще, когда шпионят такими вещами пользуются, его можно навести на рот человека и на большом расстоянии достаточно хорошо записать звук. Вот. Но такими же приборами пользуются орнитологи для того, чтобы записывать птичьи голоса. А я вам по секрету скажу, лет 40, наверное, назад, да, лет 40 назад, я как-то с ребятами, студентами, зоологами пошел в лес весной, они записывали птиц, ну, тогда таких приборов не было, и они делали проще. Берется зонтик, обычный большой зонтик, открывается, а к ручке зонтика привязывается микрофон, и отлично этот зонтик можно направить на поющую птичку, и очень хорошо. Теперь вот давайте посмотрим дальше. Следующую нам картинку покажите, пожалуйста. Вот. Ребят, это кто? Это сова. Бородатая неясыть. А ведь у нее такой же прибор, вы видите? Вернее, целых 2 таких прибора у нее. Видите, глаз у нее как бы вот в такой впадине, да? А вокруг глаза вот такая же вот параболическая история. Это называется лицевой диск. И вот эта вот такая вот тарелка, которая у нее, вернее, 2 тарелки, они позволяют сове очень четко слышать, откуда идет звук, а потому что он там отражается от этих стенок, и идет четко-четко сове в ухо. Вот покажите, пожалуйста, нам третью картинку, Александр. Вот сейчас вы увидите эту схему. Вот она, видите? А стрелочки показывают туда, где у совы уши. Именно поэтому сова так хорошо слышит. Вот что касается сов, мы о них сейчас будем говорить еще подробнее где-то в середине нашей сегодняшней встречи, но забегая вперед, совам настолько нужен вот этот чуткий слух, причем их задача не только определить, где там шуршит мышка или пикнула, да, в каком направлении. И ученые замеряли с точностью до 1 градуса. Сова чувствует, где вот этот источник этого звука находится. Как-то в лесу орнитологи поймали сову, тоже, по-моему, неясыть, и у нее 2 глаза были поражены катарактой. То есть она практически ничего не видела. Она была слепая практически, эта сова. Но зато она была вполне себе упитанная. То есть она не производила впечатления совы, которая голодала, и сразу было понятно, что эта сова, несмотря на то, что она слепая, она очень успешно и очень удачно охотилась, потому что она очень четко слышала своих жертв и могла их когтить. очень даже метко. Вот американский ученый, сейчас забыл его фамилию, орнитолог, он проводил с сипухами такие эксперименты. У него был большой просторный вольер, где жили сипухи. И он создал им условия абсолютной темноты. Ну, как известно, совы очень хорошо видят в темноте, но тем не менее, в абсолютной темноте не видит никто, если нет вообще никакого источника света. Вот он им сделал абсолютную темноту и выпускал мышек. Когда мышек выпускали просто на деревянный или на бетонный пол, то совы их ловить не могли. А если на пол постилали вот такую подстилку из сухих листьев, из опилочек, и каждый шажочек мышки производил шорох, то эту мышку очень быстро коктили совы. То есть сразу стало ясно, что сова четко совершенно слышит источник звука, она никогда мимо него не промахнется. Потому что, вот видите, все это идет к ушам. Вот оно одно ухо у совы, и вот оно другое. Причем у некоторых видов сов, например, у филина, у них уши на разной высоте. Вот у меня, так же, как у вас, оба уха, вот видите, вот они, ливнево провести. А у них вот так, потому что это помогает им более точно наводить. И еще один очень важный момент. Совы могут прицелиться по звуку только на тот звук, который впереди них. Вот тот звук, который впереди. Поэтому сова поворачивает так голову. Ну, не только поэтому, потому что она еще не может глаза скосить, да? Вот я могу смотреть на свой палец, видите, сейчас не поворачивая голову, скашивая глаза, а сова так не может. Поэтому она должна целиком повернуть голову, чтобы услышать этот источник и увидеть. И поворачивает она голову надо. Очень здорово. Ну, об этом мы еще поговорим. Считает, что если надо будет, и на 360 градусов повернет. Просто у нее такой надобности нет. И вот эта вот шутка, у вас вся спина белая, да? И кто-то говорит, где идет к зеркалу, а сова бы просто повернула бы голову туда, назад бы посмотрела бы, сказала, да ладно, там все в порядке. Вот. То есть, если очень нужно, сова, вот у нее так устроены шейные позвонки, что она может повернуть голову, может быть, и на 360 градусов. А как министр иностранных дел Германии есть такая Анна-Лена Бербок, она сказала, мы развернемся на 360 градусов. Ну, она просто не знает, что 360 градусов – это не развернемся, это будем смотреть туда же. А может быть, она это имела в виду. Так, ну вот, Александр, теперь следующее нам покажите. Вот. То же самое. Видите, это сипуха. Тоже очень удачливая охотница. И точно так же, вот он лицевой диск у нее, и, вернее, целых два вот таких вот диска. Все это идет к ушам. Все это направляет звук к ушам. А теперь следующую покажите нам картиночку. А это вот самый крошечный из сов. Он называется сычек-эльф. Живет в Америке. Очаровательное совершенно создание. Он даже меньше нашего воробьиного сычика. Наш воробьиный сычек вот такой вот. Он же называется воробьиный не потому, что он воробьями питается. Нет, он воробьев не ловит. Хотя сам такого же приблизительно размера, он ловит мышек. Просто он размером с воробья, поэтому называется воробьиный сычек. А этот еще меньше нашего воробьиного, и очень часто он живет в дуплах, в кактусовых дуплах. Есть такие исполинские кактусы Гуахара. Помните, мы когда говорили о суккулентах, мы даже их показывали, в американских пустынях растут. Поэтому численность вот этого сычика-эльфа очень зависит от количества кактусов Гуахара. Ну, а в Америке кактусы нельзя рубить, в США, во всяком случае, не знаю, как в Мексике. Там за это можно получить реальный тюремный срок. И даже в некоторых штатах, в южных штатах, есть закон, который запрещает стрелять в кактусы Гуахара. Ну, мы же знаем, что в Америке огромное количество оружия у населения, да? Но, видимо, раньше кто-то от нечего делать. Ну, где еще в пустыне стрелять только по кактусам? Вот. И даже издали в свое время такие законы, которые запрещают стрелять по кактусам. Ну вот следующую картиночку нам, Александр, покажите, пожалуйста, и мы сразу увидим, ага, вот он, видите, сидит этот сычек в кактусе. А вот теперь мы на этом сычеке посмотрим, где там у сов и других птиц находятся ушки. Сейчас мы это увидим. Покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот оно, видите, ушное отверстие. Поэтому давайте-ка, ребята, поговорим о том, как устроен слух у птиц. Да, потому что если мы с вами говорим о голосовой коммуникации, то голосовая коммуникация – это не только передача звуковых сигналов, но и прием. Как раньше, радисты, да? Вас слышу, прием. Надо переключить другую кнопочку, поэтому говорили все время прием. Да, все понял, прием. Прием – это значит, я кончил говорить, и теперь слушаю, что скажете вы. Значит, первое. Значит, наружных ушных раковин, усов у других птиц, как у нас с вами, или как у многих млекопитающих, нет. Просто вот такие вот дырочки. Но в ухе у птицы, как вот само ухо птицы устроено, а вот, по-моему, следующая картиночка, да, это будет у нас Александр. А, нет, это вот еще раз этот же прибор, чтобы мы его видели по аналогии с птичьим ухом. А вот следующий как раз должен быть вот схема уха. Покажите нам, пожалуйста. Вот она, видите? Вот. Значит, в ухе у птицы, так же как у рептилий, у их родственников, всего одна слуховая косточка. Вон она, видите, слуховая косточка. Почему только одна? А у нас с вами три, как у всех млекопитающих. Но это не значит, что у птиц слух хуже. Наоборот, он даже лучше нашего, потому что там есть другие приспособления. Но как это все работает? Значит, вот эта вот слуховая косточка, она передает колебания звуковой волны. То есть вот из уха идет звуковая. Что такое звук, мы знаем, это волна, да? Вот она заходит в ухо, это звуковая волна. Дальше она по вот этой вот слуховой косточке, она от барабанной перепонки идет во внутреннее ухо. А во внутреннем ухе там жидкость, которая заполняет улитку. Там вот есть такая улитка, и эта улитка заполнена жидкостью. И жидкость, она воспринимает вот эти колебания звуковые, тоже колеблется. А дальше вот эти колебания жидкости уже снимает очень чувствительные волосковые клеточки. И вот эти волосковые клеточки, они преобразуют вот эти колебания жидкости в электрические сигналы и как по проводам уже по нервам передаются в мозг. То есть, ребят, из этого какой мы делаем вывод? Помните, мы много раз с вами говорили, что видим мы не глазами. Глазами мы с вами смотрим через очки или без очков, а видим мы мозгом, потому что через глаза эта картинка идет в мозг, и дальше уже вот обработанная картинка, она у нас в мозгах. Если бы не было мозгов, мы бы ничего не увидели. Точно так же и со слухом. Видите, все идет в мозг. То есть ушами мы слышим, а слушаем, то есть а слышим мы все-таки тоже мозгом. Вот. Там же, вот посмотрите, есть такая в конце улитки довольно загадочное образование, которое называется лагена слева. Видите, вот она, лагена. И вот раньше ученые были уверены, что вот эта лагена, она относится к вестибулярному аппарату у птиц. А потом стали проводить исследования, куда от этой лагены идут всякие нервные тончайшие волокна, и выяснили, что тут не только вестибулярный аппарат. Тогда мелькнула мысль, что, может быть, там, вот дело в том, что до сих пор ученые спорят. Вот есть такое явление магниторецепция у многих животных, в том числе у птиц. Они видят силовые линии магнитного поля Земли. Магнитное поле Земли они видят. То есть они его могут ощущать, и, скорее всего, вот это ощущение магнитного поля разными рецепторами передается в мозг, и в мозгу уже создается картина магнитного поля Земли, которая помогает им путешествовать и не сбиваться со своего пути. И подумали, что, может быть, лагена тут тоже играет какую-то роль. Вот. Ну, а потом вот обратили внимание, что все-таки от лагена идут еще нервные вот эти волокна и к слуховому аппарату. Так что много таких тонкостей в этом сложном слуховом аппарате у птиц, где еще не до конца все ясно и где, возможно, ну, сейчас у ученых очень хорошая аппаратура, очень точная, и, видимо, нас ждут еще какие-то открытия, а может быть, даже и сенсационные подробности.
0: Александр,
1: Но вы знаете, да?
0: Я прошу прощения, у вас телефон случайно не лежит близко от микрофона?
1: Да, лежит. Лежит, сейчас я
0: Он
1: его
0: дает
1: уберу.
0: помехи. Он дает
1: А,
0: помехи.
1: хорошо. Все, сейчас нет помех, да?
0: Они есть, но возможно, они пропадут. Но есть небольшие помехи, такие
1: Да я
0: шорохи.
1: понял. Все, я телефон
0: Спасибо.
1: убрал. Не
0: Спасибо.
1: за что, спасибо вам, что напомнили. Вот, но здесь есть еще много загадок, которые тоже ученым предстоит выяснить. Ну, например, бесспорно, некоторые птицы способны издавать звуки в ультразвуковом диапазоне, да? Вот. Но при этом до сих пор нет доказательств, что они их могут слышать. Да, потому что порог чувствительности у нас от 20 до 20 тысяч, да, по-моему, да, герц у человека. Но у птицы приблизительно так же. Приблизительно так же. Вот, ну, например, колибри. Да? Вот, Александр, давайте послушаем. У нас колибри есть, там она дальше у нас. Сейчас я скажу, где. Вот, 19-й номер колибри Калиптокоста. И вот ребята сейчас услышат абсолютно ультразвуковой такой диапазон. То есть часть мы слышим этого писка колибри, очень высокого голоса колибри, но часть, видимо, мы не способны ощущать. Но вот сейчас слышно было, да? Видите, какой высокий-высокий. Ну, собственно говоря, у такой крошки трудно как-то было бы ожидать басовитого голоса, да? Скорее всего... Ага. Вам тоже не слышно? Ребят, напишите. Да, мы это очень сложно. У нас сейчас трансляция, поэтому вы нам помогайте, пожалуйста. Напишите, кто-то слышал сейчас колибри, писк или нет? Высокий. Высокий, высокий, высокий. Да. Вот, а я пока буду рассказывать, да? Так вот, и тут сделали ученые еще одно сенсационное открытие. Оказалось, что некоторые виды... Ну, сначала подумали, ну, мало ли, бывает, может, непроизвольно у них такой получился высокий звук, который вывалился за частоту восприятия, да, куда-то в ультразвук. Ну, вывалился, совершенно не обязательно его слышать, достаточно вот той части, которая слышимая. А потом обратили внимание, что нет, оказывается, что вот этот слуховой аппарат, он немножко перестраивается сезонно, и сезон, особенно вот сезон размножения, когда вот эти токовые позывки, вот в это время расширяется диапазон восприятия у птиц, а потом опять приходит в норму. Вот такое сделали открытие. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим, Александр. Это у нас следующее будет вот. Теперь что потрясающе еще. Дело в том, что поскольку слуховой аппарат у птиц устроен несколько иначе, чем наш, они могут выхватывать, вот как тот аппарат, помните, с которого мы сегодня начали, направленный микрофон направленного действия. У звукооператоров это называется пушка. Вот есть такой, как тросточка, такой микрофон, и звукооператор, он тоже в наушниках, он наводит эту пушку туда, куда ему нужно, и очень четко выхватывает. То есть он может, вот я могу дать интервью, а звукооператор может стоять там в 5 метрах от меня, но если он четко на мой рот навел свою пушку, микрофон, то он очень хорошо пишет. Так вот, у птиц нечто подобное, мало того. Они могут выхватить в многоголосие, особенно это свойственно птицам, стайным птицам и птицам, которые вот на птичьих базарах гнездятся, да, в гнездовых колониях, они могут выхватывать отдельные звуки. То есть для вас это какофония, для меня тоже. Вот воробьи, да, сидят в кустах каких-нибудь, и вот стоит такой галдеж, галдеж, галдеж, галдеж. А другой воробей, он очень четко в этом галдежике, он очень четко слышит вот этот воробей Петя, вот этот воробей Вася, а вот этого голоса я не знаю, это какой-то новый воробей. И точно так же родители, помните, я вам рассказывал эту историю с пеликанами, у которых детский сад, где смешанные колонии, мы снимали эту историю в Калмыкии на Маначе. Смешанные колонии, пеликаны, чегравы, там, хохотун, чайка такая, Вот, и чайки и хохотуны охраняют этих пеликанчиков, серые комочки, их там сотни, а родители улетели за едой. И вот прилетают родители, и вот там месиво просто из этих, они четко слышат, где их сынок или дочка, подлетают к нему и отрыгивают еду ему. Еще более интересная история у императорских пингвинов. У них же как? Сначала самка греет яйцо, ну, насиживает тут не то слово, у них такая специальная, ее же нельзя яйцо держать на льду и на снегу, оно замерзнет, поэтому у них специальная кожаная складка, и они ходят с этим яйцом и могут сидеть, но потом самка уже бывает настолько истощена, что она передает яйцо самцу, а сама уплывает, причем надолго уплывает откармливаться в море. И вот самцы со своими птенцами, будущими с этим яйцом, сидят на берегу, ждут, когда самки их вернутся, и возвращаются самки. И вот когда летят с кормежки отъевшиеся самки, которые готовы снова помочь в деле выводка своих птенцов, и самцы начинают кричать: я здесь, дорогая!» И вот стоит эта толпа пингвинов, и самка слышит голос своего мужа и летит именно к нему, представляете? То есть она мгновенно вот в этой какофонии выхватывает голос своего самца. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Кстати, такая же история.
0: А слушать будем?
1: А?
0: Слушать
1: Да,
0: будем?
1: давайте послушаем пингвинов.
0: Так, что-то он не проигрывается. Сейчас, секунду.
1: Не проигрывается.
0: Да, все нормально. Все, есть.
1: Есть?
0: Пошел, пошел, да.
1: Вот,
0: Идет,
1: слышите?
0: идет, идет. А он
1: Так,
0: достаточно
1: ребят,
0: длинный, да, можно пока.
1: да, ну напишите, ребят, если звук идет, напишите, что все в порядке, да, потому что мы только-только, вот Александр сейчас вот в тестовом режиме все это делает прямо на ходу. Точно такую же историю наблюдали у других птиц, которые живут в колониях, это кайры, и обнаружили, что птенцы кайры реагировали только на голоса своих родителей, а не чужих. Просто записывали голоса разных кайр, вот, и прокручивали птенца. И когда птенцы слышали своих родителей, они сразу начинали реагировать, да, просить есть там и так далее. А когда слышали голоса других кайр, они совершенно не реагировали никаким образом. То есть, представляете, насколько чуткий слух, наверное, музыканты позавидуют, что вот то, что нам кажется абсолютно похожими звуками, а на самом деле для птиц это звуки не похожие. Точно так же, как человеческий голос. А мы же ведь сразу чувствуем, что это голос, как там, голосок твой нехорош. Нет, козлятушка, ребятушки, слишком грубо ты поешь, да? Вот, ну, давайте дальше посмотрим следующую картинку. Вот. Это совершенно очаровательное создание. Кстати, их одна из немногих сов, которую можно держать дома. Вот, ребят, после того, как появился Гарри Поттер-то у нас когда лет, наверное, 25 назад появился, да, фильм первый, вот, началась такая совомания. И такие фанаты Гарри Поттера очень захотели иметь у себя дома сову. Ну, там-то полярная сова была в фильме, но хоть какую. И все побежали на птичьи рынки, которые есть во многих крупных городах, и на птичьих рынках им стали продавать сов. Ну, поскольку полярную сову ты еще поди достань, то продавали-то в основном, ну, либо там ясыть, либо ушастую сову, либо болотную. Но сову нельзя держать дома, ребят, по многим причинам. Например, сова очень плохо видит, поэтому она начинает биться о прутья, о решетку своей клетки. Ну, не дело. Эта птица не для домашнего содержания. Но вот сплюшка, она для этого вполне подходит. Это крошечная сова.
0: Нам говорят, что это сыч.
1: Нет, это ну, следующее, покажите нам картиночку. Вот она. Это сплюшечка. Вот. Когда сплюшка сидит, прижавшись к стволу, вы ее не заметите. Но это сейчас она открыла один глаз, интересно, что произойдет. А вообще она чуть-чуть приоткрывает глазки, так что там щелочки узенькие. И вот этого вполне достаточно, чтобы ей увидеть, что там происходит. Вот, кстати, у сплюшки, у филина, у ушастой совы, вот эти вот рожки наверху, как мы с вами понимаем, это не уши. Мы теперь с вами знаем, где уши у совы. Вот тут у нее уши. А вот, это просто такое вот декоративные перья на голове. Скорее, это рожки, чем ушки. Так же, как и вот этой вот сплюшки. Кстати, сплюшки, они вегетарианствуют, они и огурцы едят, и плоды всякие едят очень вкусные. Кстати, очень любят селиться в старых садах, где и насекомых много, и можно еще полакомиться чем-нибудь сладким. Но у сплюшки, почему она так называется, сплюшка? Потому что у сплюшек у них очень интересный голос. Кто-то услышал в этом голосе «сплю, сплю». Вот, Александр, дайте послушать сплюшку ребятам. Это второй номер два, да?
2: Совка-сплюшка.
1: Я помню, в Дагестане, где мы жили на Сыркумском бархане, там было очень много сплюшек. И вот это вот из разных концов, причем, что удивительно, они все на одной ноте. Вот это пю-пю, грустное такое. Отсюда, оттуда, отсюда. И вот это
2: совка
1: вот создает какой-то
2: сплюшка.
1: Вот такой удивительный эффект звуковой, что кажется, что эти звуки идут отовсюду. Вот, очень интересный, конечно, звук. Таким образом, сплюшка обозначает свое место, столбит свое место охоты. Ну, я думаю, что коммуникация между особями таким
2: совка
1: образом тоже происходит.
2: Сплюшка.
1: О чем-то они там переговариваются. О чем именно, мы с вами пока еще не знаем. Но, возможно, когда-нибудь расшифруем. Ну, следующую нам покажите, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот она же. Видите, какая симпатичная. У нее удивительный совершенно камуфляж, вот эта покровительственная
2: совка
1: краска.
2: Сплюшка.
1: То есть настолько совершенная, что вы можете пройти в метре от сплюшки, если она прижалась, если она изображает сучок какой-нибудь, и вы ее не заметите. И она, скорее всего, тоже не улетит, потому что она настолько уверена в своей замечательной маскировке. Ну, следующую нам покажите, пожалуйста, картинку. Вот, еще один у нас ушастый, вернее, рогатый. Это филин. Ну вот, говорят, филин ухает, да? Во всех сказках, это во всех мультфильмах очень часто. Он у-у-у-у-у-у какой-то. Вот давайте-ка послушаем, какой голос у филина на самом деле. Это у нас третий номер.
0: Наши слушатели говорят, что все слышно отлично.
1: Отлично, все. Значит, Александр, не зря мы старались. Вот.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь.
1: Да, не зря, не зря старались. Вот, кстати, ребят, знаете, тут еще один такой интересный момент. Я вот вам рассказывал про вот эти волосковые клеточки, да, через которые звук проходит, уже идет к мозгу, который преобразует в электрические сигналы эти волны. Так вот, эти клеточки, они у пожилых людей отмирают. И поэтому пожилые люди очень плохо слышат. Обычно вот бабушки, дедушки, что? Что ты говоришь? Вот у меня папа плохо слышал, и он всегда делал вот так вот. Это же ведь то же самое, что лицевой диск у совы, да? Но оказалось, что у сов эти клеточки восстанавливаются. И была даже статья такая, я чья-то переводная, сейчас не помню, которая называлась «Усипух, уши не стареют». То есть вот у нас людей не стареют уши, да? А у сов нет, у них восстанавливаются эти волосковые клеточки. Вот. Что касается конкретно филина. Вот у филина очень часто, вот, ну вот мы привыкли к тому, что вот такие вот брачные позывы, да, в основном самец старается. А здесь нет. Филины очень любят петь пары. И самец, и самка. То есть это называется антифональное пение. такой дуэт самца и
0: У-у-у.
1: самки. Причем он как-то, они настолько в унисон поют, что кажется, что это одна птица, а на самом деле это пары. И вот как раз у филинов, у них уши на разной высоте, и это помогает им лучше определять местонахождение источника звука, потому что для них он тоже важен. Все-таки филин – птица ночная и охотится ночью. И еще один очень интересный момент. Вот была такая тоже статья «Онтогенез вокализации у птенцов филина». Но это не только у филина, это, видимо, другим совам свойственно. Вот. Так вот, онтогенез – это индивидуальное развитие. Вот. Так вот, что оказалось, знаете, вот как у нас с вами, да, у детей такие писклявые голоса, а уже потом в седьмом-восьмом голосе у мальчиков мутации, они начинают говорить басом, да. И вот то же самое у многих сов. То есть у них, у птенцов, они пищат на высоких нотах, а потом у них голос уже становится намного ниже. Это знаете, кто этим занимался? Сейчас вспомнил, это Ирина Бёми этим занималась, орнитолог из Московского университета, профессор Ирина Бёми. Ну, у нее вообще уникальная совершенно женщина, потому что у нее отец, Рюрик, по-моему, Бёми, был профессор-орнитолог, и дед тоже был орнитолог, тоже очень известный. То есть, представляете, вот профессор-орнитолог в третьем поколении. Вот такая вот династия орнитологов. Но вот что интересно. Филин – это уже одна из самых крупных наших сов, но не самая крупная. Потому что есть другой филин. Покажите нам его, пожалуйста, Александр. Вот. Это нет, это наш обычный бубо-бубо, если он, ну, по-латыни, филин-филин. Янтарные глаза, конечно, потрясающе красивая птица. Если какая-то опасность, он сразу раскрывает вот такой перест. Ему же нужно казаться таким большим и страшным. Вот покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот. А это филин, который еще больше. Это рыбный филин. Ну, рыбный филин у нас водится на Дальнем Востоке. Это очень редкая птица. В Красной книге он помечен литерами ЕН. Это вымирающий вид, действительно вымирающий вид, чрезвычайно редкий. Водится он на Дальнем Востоке, на Сахалине, по-моему. Водится он на севере Японии. Тоже немножко встречается, и единичные находки были еще в Северной Корее. Кстати, ребят, мы же ведь с Северной Кореей граничим. Вы не знали об этом, да? А у нас есть границы с Северной Кореей на Дальнем Востоке, правда, очень такой маленький кусочек, но тем не менее с Северной Кореей мы граничим. Очень крупная сова, он высотой, вот когда сидит от когтей до кисточек, да, где-то сантиметров 70, 4 килограмма. Это тяжело для птицы, это большая тяжелая птица. И размах крыльев 2 метра. Ну вот кровать спальная 2 метра, да? То есть можете себе представить, какая мощная, какая сильная птица. Тоже семейство совины, естественно, род отдельный у него, рыбные филины. То есть у него даже, помните, как такой род называется, если там только одно семейство, да, монотипический. Очень много ходит пешком. У него длинные ноги, и в отличие от нашего филина, он много ходит пешком. Называется рыбный, потому что действительно ловит рыбу. Вон, видите, у него там какая-то лососевая штучка там в клюве болтается. Причем именно лососевые, нет, лососевый это цвет, а рыбы, наверное, все-таки лососевые. Лососевые рыбы составляют такую его главную основную специализацию, особенно когда они идут на нерест. В тех краях, ну, может и другую рыбку ловить, может ловить лягушек, может ловить каких-то рептилий, может ловить других птичек. То есть, в принципе, охотник и охотник. Другое дело, что с рыбой у него все хорошо получается, он под нее очень здорово заточен. У него очень интересная такая конструкция лапы, которая позволяет скользкой рыбе не выскальзывать у него из рук, хотел сказать, да, из когтей. И вот рыбные филины, точно так же, как филины обыкновенные, они поют в унисон. Так что кажется, что это поет одна птица. Но у
0: Ну,
1: самок голос ниже, вот, чем у самцов. Вот у нас, у мужчин ниже голоса, у женщин выше, а у них наоборот. Но у них, правда, самки, как у многих хищных птиц, больше, чем самцы. Давайте послушаем рыбного филина, Александр, да?
0: слушаем, да.
1: Рыбного филина,
0: А мы
1: Александр,
0: его уже
1: да?
0: слушаем, да.
1: А это мы уже слушать, это я.

России где-то древние народы, древние историки, там Геродот, Плиний, называли племя троглодитов, такое мифическое племя троглодитов. Это такие были волосатые люди, которые жили в пещерах или в норах, которые копали, кидались камнями, палками. Ну, ребята, а при чем здесь вот симпатичная такая птица, да? Он же все-таки как-то не похож на вот это волосатое чудище такое, бородатое, которое камнями кидается. Почему он троглодит, Троглодитович? Ну, вы знаете, вообще не спрашивайте меня, дети мои, почему то или иное название ученые дали тому или иному животному или растению. Потому что иногда бывают такие фантастические у них аллюзии, что понять этого невозможно. Но здесь могут быть версии такие. Ну, во-первых, покажите следующую картиночку, Александр. Да. Вот это вот гнездо крапивника. Ну, да, напоминает какую-то пещеру, да. Правда? Правда, да, возможно. А может быть поэтому. А может быть еще вот почему. Потому что крапивники, когда холодно, они находят, ну, выворотень какой-нибудь, да, вот знаете, что такое выворотень, когда дерево, оно обрушилось, его ветром повалило, то у него корни такие вот торчат, и это называется выворотень. Вот медведи свои берлоги в этих выворотнях устраивают. А крапивники, они собираются такими большими толпами, иногда человек по 10, 15, 20, и они греются, прижавшись друг к другу. Вот. И причем головами в центр. То есть они очень четко распределяются, симметрично, так, чтобы головы были направлены в центр, и друг друга таким образом они подогревают. Но давайте голос попробуем, послушаем крапивника, потому что голос у него очень хороший, поет он очень здорово. Здорово поет, да? Вот, ребят, я вам только что рассказывал, что рыбный филин строит несколько гнезд, чтобы сбить с толку возможных врагов. Так вот, а с крапивниками еще интереснее. Самец крапивника строит для своей самки, вот он поет. Он поет, он зазывает весной самку. Самка прислушивается к голосам крапивников. Ну и дальше, как мы уже с вами говорили, это для нас они все эти песни на одно лицо, а самка прекрасно слышит какой-то малахольный. Этот мне в мужья не пойдет. Так, это какой-то слабенький. У этого явно желудок больной. Так, а вот этот мне кажется нравится. Какая песенка у него чистая, хорошая. То есть по голосу она сразу видит, кто достоин, слышит и понимает, кто достоин ее внимания. Она сразу и медицинский диагноз делает этому певцу, и сразу слышит его характер, и все это она очень-очень хорошо понимает. И если она выбрала именно этого певуна, то дальше этот певун, он ей показывает свои несколько гнезд. То есть перед тем, как начинать свои вокализы, каждый крапивник-мужчина должен построить несколько гнезд. Строит до 12 гнезд, представляете, до 12 гнезд он строит, а потом вот свою невесту он водит и говорит: ну, смотри, какое тебе гнездо больше нравится. Он говорит: ну, вот это не надо, это то слишком низко, это слишком высоко, вот это вот мне подойдет. Но маленькая хитрость. Конечно, все эти гнезда, они, знаете, как это, квартиры без отделки называется. Они слегка недостроенные. И дальше вот то гнездо, которое крапивница выбрала, вот то он уже достраивать и будет. Что интересно, дальше они будут ухаживать, высиживать яйца, будут кормить своих детенышей. И вот когда уже детеныши подрастут, где-то будет им около 2 недель, папа и мама будут приносить им насекомых до 500 раз в день. То есть 250 папа, 250 мама, или там папа 300, мама 200, до 500 раз в день. Представляете, какой аппетит у этих ребят, ну, зато они и растут тоже очень быстро. И еще один момент. Крапивник, птичка очень-очень небольшая, совсем небольшая, она меньше воробья, но при этом очень громкая. То есть

0: замеряли пение крапивника до 90 дБ. Знаете, что 90 дБ, ребят? Это трамвай, это шум трамвая 90 дБ. Вот. Но птичка, согласитесь, очень симпатичная. Так, следующее, покажите нам, пожалуйста, картинку. Вот он. Видите, какой? Ну, сразу вот как-то этот парень вызывает огромные симпатии. Хотя кажется, что птичку обрезали, как-то вот голова у нее большая, да, а туловище коротковатое, но тем не менее. Древние кельты, кстати, вообще считали его священной птичкой, потому что считали почему-то, что это именно крапивник принес с неба огонь для людей. Вот такой он у них вместо Прометея. Вот, кстати, очень хорошо, я даже прочитаю, выписал, да? Брем, как описывал Арнольд Брем, «Жизнь животных», читали, конечно же. Вот он пишет: «Песня крапивника состоит из длинной сюиты». Что такое сюита, дети мои? Сюит – это последовательность. Это, ну, циклическая форма такая в музыкальном исполнении. «Песня крапивника состоит из длительной сюиты, разнообразно сменяющихся флейтовых тонов, которые на середине довольно продолжительной песни переходят в звучную, постепенно замирающую трель. Последняя повторяется часто и к концу песни, составляя как бы ее заключение». Вот видите, старина Брэм очень хорошо разбирался в каждом колене певчей птицы, и все это вот не поленился описать. Ну, теперь следующую, давайте посмотрим. Вот мы до них и добрались, наконец, до дятлов, да? Вот они, наши дятлы. Вот у меня рядом с домом высокая ель, ее посадил 30 лет назад, сейчас здоровенная, здоровенная. И вот у меня вот такой же БПД, большой пестрый дятел. Летом просто в 6 часов можно часы сверять, он садится на самую верхушку ели и орет просто вот на всю округу. Это его территория, у него здесь две кузни. Знаете, что такое кузня, да, дятла? Это куда он приносит шишки долбить. Это вот какая-то удобная развилочка. И вот он в эту развилочку приносит шишку, которую сорвал, и там начинает ее долбить, выклевывать семена. А шишку потом сбрасывает вниз. И вот мне этот дятел набивает за неделю почти полное ведро шишек. Очень хорошо потом печку или камин растапливать этими шишками. Спасибо ему большое. Так что орет он, будь здоров как. И слышно за версту. Но для дятла, конечно, это не самое важное. Сейчас мы до этого доберемся. Итак, отряд дятлообразных. Это, кстати, довольно древняя группа птиц, семейство дятловые. Куча всяких родов, куча всяких видов. Слушайте, видов дятлов сотни. Если честно, я даже не знаю, сколько именно, но знаю точно, что сотни разных видов. Ну, и родов тоже огромное количество. Ну, давайте мы сейчас по ним немножечко пройдемся дальше. Следующего покажите нам дятла. Да, давайте. Ну, давайте вот на этом послушаем. Ребят, вот сейчас уже началось. Я, кстати, вчера слышал, и на прошлой неделе я это уже слышал. Дробь дятла уже идет, да? Вот она. Ребят, представляете, с какой скоростью надо долбить, чтобы получался такой звук? Да, то есть не снилось ни одному барабанщику, который дробь выбивает. То есть совершенно какая-то фантастическая частота. А при этом голова дятла движется, как уверяют орнитологи, в 2 раза быстрее пули. Да? Но для нас это просто дробь, опять же, да? А для дятлов это азбука Морзе. Вот мы сейчас видим седого дятла. Его путают, кстати, с зеленым дятлом очень часто. Седой дятел у нас водится, он достаточно, ну, реже, чем большой пестрый, но, в общем-то, достаточно обычная птица. Вот у меня он на участке залетал, у соседки даже он на кормушку залетал постоянно. А вот зеленый дятел он немножко не такой, у него больше красного и контрастнее цвета. Покажите нам, пожалуйста, Александр, зеленого дятла. Следующая картинка. Да. Нет, они разные, видите? У этого все-таки ярче цвета, такие ярче оттенки, и красная шапочка, она у него тоже была, но она поменьше. Он такой более тусклый. А зеленый дятел, он вообще-то более южная птица. Вот их больше вот уже куда-то Воронежская область, Дагестан, вот там их много, да, Кавказ. Хотя у нас они тоже встречаются, зеленые дятла, время от времени. Так вот, по вот этому дятлы не только отличают свой вид от чужого вида, хотя для нас это абсолютно такая дробь одинаковая, но они даже друг друга отличают по почерку. Вот. Это вот, опять же, видите, более совершенный слух. То есть мы с вами на такой скорости ничего понять и разобрать не можем, а дятлы могут. Хотя там просто безумная совершенно частота вот, воспроизводства вот этих ударов. Ну, такой...
1: А кто там пищит?
0: Не знаю, я сейчас не слышу ничего,
1: Ну, на фоне
0: Александр.
1: дятла кто-то, какая-то
0: Ну,
1: птица
0: кто-то там
1: пищит.
0: пищит, конечно, это весенний лес.
1: Не дятел, в
0: Вот,
1: общем, не дятел.
0: да. Значит, самая такая вот, самый распространенный вопрос, это даже фильм такой был, вот времена нашей молодости с Александром, нашего детства. Помните, Александр, наш фильм был такой «Не болит голова у дятла». Вот. Потому что все задают один и тот же вопрос. Если он долбит с такой скоростью, почему у него нет сотрясения мозга? Ну, сотрясения мозга у него нет по одной простой причине, потому что у него мозг ниже линии клюва. То есть вот у нас с вами мозг здесь наверху, а у дятлов он смещен туда вниз. И вот такая конструкция, она для них очень выигрышна, потому что... Вот из 100% нагрузки, да, при этом долбеже, там на мозг идет всего лишь несколько процентов. А все остальное, вот оно идет куда-то туда уже, на кости черепа, так далее, а там уже есть свои всякие приспособления, потому что там и спинномозговая жидкость, и хрящики, которые все эти удары демпфируют. Вот. Но тут другое очень интересно. При такой частоте ударов мозги у них начинают перегреваться, и у них даже есть такая своя система охлаждения мозгов. У них вырабатывается там какой-то белок хитрый. Ну вот говорят, такая же вот история у боксеров, которых часто бьют по голове. И здесь я бы задал бы другой вопрос. А вот представьте себе такие мощные, сильные удары клювом по дереву, да? А вот почему у дятла глаза не вылетают от таких ударов? А глаза у дятлов не вылетают, потому что они при этом еще моргают. И моргают так, что в момент удара глаза у них закрываются. То есть он еще может быстро-быстро моргать глазами. Вот какая интересная история. Мозг, кстати, у дятлов очень маленький, хотя размер мозга, в общем-то, не напрямую коррелирует с когнитивными способностями. Тем не менее, дятлов трудно назвать очень умными птицами, сообразительными. Вот. Но, так, ладно, не будем их оскорблять. Давайте следующего дятла посмотрим. Вот это вот трили дятловые – это социальная коммуникация, самая понятная. Вот желна. Желна из наших дятлов самый крупный. Кстати, очень часто желна, в отличие от других дятлов, которые предпочитают повыше, желна очень часто она бьет дупло прямо около самой земли. Вот давайте сейчас послушаем голос желны, он у нас есть, да? Да, есть, голос желны у нас есть. Где у нас жена? Вот, девятый номер. Да. Вот голос у нее не спутаешь. Вот если вы услышите голос жены, вы ее сразу же отличите от других дятлов, потому что голос у нее такой очень характерный. Вы знаете, тут еще такой интересный момент, что вот эту вот дробь клювом могут выбивать не только самцы. Но и самки тоже. То есть это вот такая вот действительно коммуникация, они все могут переговариваться, но просто самки это делают значительно резче. Ну и очень важный еще момент, это как долго длится эта дробь и какими еще криками все это сопровождается. Вот, потому что, ну, иногда даже вот у дятлов бывает такое соревнование по частоте дроби, по насколько она чистая, эта дробь, насколько она продолжительная, это тоже играет значение, потому что самка слушает, она понимает. Если это здоровый, мощный самец, от которого я получу хорошее потомство, то вот эта дробь будет чистая, промежуточки будут ровные, и звучать она будет долго, потому что у него шея крепкая, и сил на это хватит. Так что, видите, вот сколько ударов, это все очень важно. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот. Да. И это вообще удивительно. Я уже вам сказал, что дятлы бывают разные, да, бывают очень большие дятлы, бывают небольшие дятлы. Вот. А это даже не дятел называется, а дятлок. Мы уже тут переехали, да? Вот. Вот именно это. А?
1: По нему нет звука.
0: У него нету звука, да. Я его просто взял картинку для того, чтобы показать, что бывают совсем крошечные. Вот этот вот дятелок, он самый маленький, он золотой дятелок, по-моему, называется. Вот. А есть и большие. Следующие покажите картиночку нам, пожалуйста. Вот. И это уже знаменитые дятлы, потому что это императорский дятел один, а второй называется белоклювый королевский дятел. И тот, и другой – это самые крупные дятлы. Вот. Но, увы, их уже нету на планете, потому что они уже у нас считаются вымершими. Ну, какие-то сведения были, что вроде как белоклювый – это Америка. Один обитал на самом севере Южной Америки, а второй – вот эта вот перемычка между Северной и Южной Америкой. Но дело в том, что мало того, что они редкие были изначально, их еще, как вспоминают путешественники прошлого, 19 века, их ловили и ели индейцы, потому что индейцы свято верили, что это лекарство от всех болезней. И вот таким вот образом их уничтожили. Вот. А сейчас вот самым большим остался, ну вот из тех дятлов, которые остались на земле, самым большим считается, вот следующий покажите, это большой мюллеров дятел. Вот. Ну он такой размером с ворону, наверное, чуть побольше. А вот следующий будет у нас дятел вообще уникальный. Это группа, которая называется дятлы-сосуны. 36-й. Следующая картиночку. Покажите нам, пожалуйста, Александр. Красивый, да. У него горлышко такое красное. А вот следующего покажите нам. Вот они, дятлы-сосуны. Они действительно сосут соки деревьев. Кстати, сосут соки деревьев и наши дятлы с удовольствием. И сладкий сок, и сладковатый сок березовый, и у клена, когда начинается вот это вот активное сокодвижение. Но этот дятел чем интересен? Он не просто сосет сок. Он еще может заразить дерево, принести мицелий гриба определенного. Он знает, где найти этот мицелий, как он выглядит. Который усиливает процесс гниения древесины. И потом он уже сюда прилетит, когда гриб этот сделает свое дело, он на этом месте будет выдалбливать себе дупло. Вот так вот. Поживет в этом дупле, а потом там поселится какая-нибудь еще другая птица, потому что у птиц даже есть такой термин «дуплогнездники». Даже птицы бывают дуплогнездники, там гогонь. Нет, это не малый пестрый. Это малый пестрый, он точная копия большого пестрого дятла, но просто меньше по размерам. А это совершенно другие. Это, я уже сказал, это дятлы-сосуны. Их много. Их несколько разных видов. А теперь, Александр, вот спокойно, ребят. А теперь нам дайте, пожалуйста, послушать на этом фоне номер 11. Звук номер 11. Ну вот на фоне вот этой картинки Пока, следующую не показывайте. Я просто хочу, чтобы ребята послушали и сказали, что это.
1: Введем в заблуждение.
0: Да.
1: 11 или 10?
0: 11. Это
1: 11. Хорошо,
0: 11. Да,
1: хорошо.
0: 10 мы не будем слушать. Кто-то строчит из пулемета. Да, и кого-то он попал. Видите, там уже кто-то заорал. Это не кто-то строчит из пулемета, ребята. Это строчит из пулемета удивительная птица, которую вам сейчас Александр покажет. Вот она. Я ее с детства почему-то называю китоголов, хотя правильно китоглав. Это китоглав, знаменитый. А вот этот вот звук такой, как будто бы стрельба из пулемета, да, он воспроизводит как наш аист, щелкая клювом. О как! Птица удивительная. С аистами. Его, кстати, называют иногда болотный африканский аист. Он в Африке водится, в африканских болотах. Но это все-таки не аист, потому что это отряд пеликанообразные, семейство и род китоглавы. У них свой, свое семейство, свой род. Большая достаточно птица. А в англоязычных странах шоубил, шубил называют. Ну, ботинка-клюв. До 1,5 метров в высоту, когда стоит на ногах, вытянувшись. 7 килограммов весом. Ребята, это очень тяжело для птицы. Но для сравнения, аист – это 4 килограмма наш, да? То есть, представляете, почти в 2 раза тяжелее. И размах крыльев 2,5 метра. Ничего себе. Ну, щелканье клювом. У нас аисты тоже щелкают клювом. Но этот не только щелкает клювом. Этот еще может издавать самые разные звуки. У него такое горловые такое трепетание. А птенцы, они могут и мычать, и поскуливать. То есть, у них такая голосовая коммуникация достаточно богатая. А еще птенцы у них икают, когда хотят есть, так ну, родители понимают. У него еще есть в названии там приписывает рекс, рекс королевский. Почему? Ну, вот, Александр, следующий, покажите нам картиночку. Видимо, потому что у него такой вот хохолочек на голове, который кому-то там напоминает корону. А вообще он белани... Цепс. Кит – голова. Вот два слова. Водится, как я уже сказал, в африканских болотах. Ест все, что угодно. Очень любит маленьких крокодильчиков. Ловит рыбу. У него такой очень острый крючок на конце клюва, который очень все, что в рот пролезет ему. Змеи, лягушки, рыбы. Вот все это он с удовольствием ест. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, это китоглав сидит у нас на своем яйце, крыльце, гнезде. Кстати, вот, ребят, мы когда с вами говорили про дятлов, вот еще один вопрос, который почему-то не задают, а он вертится на языке. Да? Вот дятел бьет, довольно сильно бьет своим острым клювом по дереву. А кто-нибудь из вас когда-нибудь дрова колол? Ага. Топором по полешку били? Били. Особенно вот есть такое дерево, вяз, в котором рогатый увяз, как один мой дедушка знакомый шутил. И топор может там застрять. А вот почему же все-таки у дятла клюв не застревает, когда он... А клюв у него не застревает, потому что в этот момент дятел... На такой скорости мало того, что ударяет своим клювом, он еще в бок и в бок 2 раза делает. Представляете, пум, пум. И вот это вот несколько ударов в секунду. То есть, представляете, какая совершенно безумная скорость. И еще есть один очень важный момент, важное приспособление. Если вы посмотрите у дятла, у него здесь вот где ноздри, у него такие вот волосочки плотные. Эти волосочки нужны для того, чтобы ноздри не попадали опилки. Так что дятел приспособлен к своему долбежу, будь здоров как. Очень даже здорово. Так, ну, следующее давайте покажем картиночку. Пятоглавы у нас закончились. Вот. Дошли мы до глухари. Ну, вот мы с вами сейчас оказались на таковище глухари. Глухари – наши самые большие птицы семейства из куринообразных, да, из отряда куринообразных. Они, наверное, самые большие у нас, да, потому что ну, до 6 килограммов самец бывает. Это очень много для птицы. Самки, правда, в два раза легче. Они обычно там, ну, полтора, ну, два, ну, 2,5 килограмма максимум. У глухарей начинается ток. Ток у них начинается обычно, когда еще только-только проталины, когда еще лежит снег. Почему он называется глухарь? Потому что когда он начинает токовать, вот во время своей токовой песни, он в этот момент ничего не слышит. И знаете, как мне один охотник рассказывал, ну, охотники у нас любят немножко присвистеть, да, но похоже на правду. Говорит, вот идешь с ружьем, и вот он поет, ты идешь, он замолчал, и ты замер. Вот ногу даже, если занес, вот надо замереть и так и стоять, потому что теперь он все видит, теперь он все слышит. И вот ждешь, когда же он опять запоет, и тогда ты опускаешь ногу и идешь дальше. Давайте послушаем глухаря, а потом я про него расскажу. Это называется, у охотников это называется точение, да, от слова ток, вот, все это действие называется точение у глухари. Кстати, там они не только токуют, они еще дерутся, иногда дерутся насмерть, бьются очень серьезно, потому что токовища глухарей, как правило, постоянные, так же, как у тетеревов. Причем у тетерев, мы дальше будем про них говорить, еще более постоянные, чем у глухарей. Десятилетиями не меняется вот это вот место, где идет ток. Конечно, я этого никогда не смогу понять, поэтому я не охотник. И мне кажется, что самое подлое, конечно, это стрелять животных именно в момент вот этой вот любовной поры. Да? Ну, я понимаю, осенью, когда уже сытая дичь откормлена, но вот сейчас, весной, когда идет процесс размножения, не знаю, по-моему, это пудло все-таки. Но, тем не менее, охотников это традиционная такая охота на таку. И глухарей бьют, и тетеревов бьют, и добились уже до того, что если, вот как мне сами же охотники рассказывали, если там, скажем, в 60-е годы, в 50-е на таковище тех же тетеревов собиралось там около 100 петухов, петухи их называют, да, то сейчас там 3, 4, 5, максимум 10. То есть можете себе представить, в сколько раз уменьшилась численность вот этих вот птиц. Итак, как все это происходит? Сначала глухарь-самец должен оставить заявку на свой концерт. Заявку он оставляет. Александр, покажите нам следующую картиночку, пожалуйста. Это вот это и есть заявка на концерт. Он прилетает, оставляет свою визитную карточку. Вот такой вот след. Ну, для нас с вами это просто след и все. А для других глухарей это понятно. Это вот размах крыльев. О, солидный парень прилетел. Или это что тут за мелочь такая пузатая шивается? Ну-ка, гнать за шеей. Вот. После того, как он оставил свою заявку, он уже через несколько дней начинается само таковище, само точение. И дальше, как я уже говорил, у каждого самца свой участок. И не дай бог он за территорию своего участка вылезет, так сразу и получит клювом по башке. Может получить очень здорово. И распределяется это так. В центре самые матерые, самые такие уже сильные самцы, которые уже им, как правило, достается больше всего спаривания, и они оставляют самое крепкое потомство. А вот молодежь уже туда, на периферию. И чем моложе птица, тем дальше на периферию ее вытесняют. Кстати, бывает, что самка иногда что-то ей там может не понравиться, она может к тетеревам улететь. И гибридизация между тетеревами и глухарями время от времени достаточно редко, но все-таки происходит. И на свет появляются, покажите нам, Александр, следующую картиночку, вот такие вот особи. Вот. Охотники их называют межняк. Межняк – это гибрид тетерева и глухаря. Кстати, ребят, в XIX веке гибрид назывался ублюдок. То есть ублюдок – это не ругательство, а это там не было никакой отрицательной коннотации в этом слове. Я даже помню дореволюционной книжки, у меня где-то ублюдок там какого-то примулы. Там. То есть это просто это гибрид. Вот ублюдками назывались гибриды. А потом уже это стало каким-то вот, приобрело отрицательную коннотацию, стало каким-то оскорбительным словом. Ну, давайте следующую вернемся к глухарям еще, или следующую посмотрим. Следующий у нас кто будет? А это уже тетерев, да? Вот. Ну, тетерев, конечно, значительно меньше, чем глухарь. Но, кстати, вот межняк, да, как это часто бывает у гибридов, у метисов, он теряет репродуктивную функцию, поэтому он уже дальше потомство не оставит. Но вот такой межняк, он может играть очень плохую роль, потому что он здоровее, он летит на таковище к тем же тетеревам, начинает их гонять, поскольку он крупнее и ни себе, ни людям. Да? Сам он не может оставить потомство и других начинает отгонять. Вот. Тетерев, он атакует немножко по-другому. Он опускает голову, вот так вот, да, у него более богатый. Ну, давайте вот сейчас послушаем тетерева, Александр, там следующий у нас будет. 13. Не знаю,
1: на записи мы больше видим звука в левом канале.
0: Да. Ну ладно. Вот, и у тетеревов у них, собственно говоря, вот это точение происходит по похожему сценарию. Но тетерочки еще очень часто ко-ко-ко-ко-ко подбадривают пивунов, значит, выбирают себе папу для своего потомства. Так что певец Розенбаум, помните, там густой туман спустился на болото, где ждут своих тетерок, глухари. Ну, не знал он тонкости материальной части. Своих тетерок глухари не ждут, а наоборот, тетерочки иногда грешат с глухарями. Вот такое вот случается. Вот. Так, ну, давайте дальше посмотрим, что у нас с тетеревами, потому что иначе мы с вами сегодня, я и так чувствую, что мы с вами, вот он, тетерев, косач его еще называют. Видите, вот в эту пору у него вот эти красные брови, они наливаются, наливаются, наливаются, становятся такими большими, яркими, и он еще как павлин распушает свой хвост, а когда он свой хвост сложит, то получится две вот такие вот тоненькие загогулины. То есть, видите, какой красавец он в эту брачную пору. Ну вот, как я уже говорил, вот эти вот таковища, они могут десятилетия оставаться одними и теми же. То есть на одну и ту же поляну, на одно и то же место будут тетерева прилетать каждый год для того, чтобы таковать. Ну, насколько было много тетеревов, вот в какой-то книжке мне попадалось, что в средние века вот эти вот птичьи стрелки, как их называли, тогда еще оружия-то не было. Уж стреляли-то, видимо, из луков, да? Они платили оброк, ежегодный оброк. Ну, такой налог за свою деятельность. А оброк был такой: 100 тетеревей, 50 рябей, там 50 утей, 10 гусей, 2 лебедя, 2 цапли, по-моему, 2 журавля. То есть тетеревей было 100 штук. То есть больше, чем, там, не знаю, рябчиков. Хотя рябчиков-то в бару, наверное, тоже в те времена хватало, было более чем достаточно. Вот. Тетерева у нас зимуют, но они очень плохо переносят холод. Поэтому, когда очень холодно, то тетерева прячется в снегу. Кстати, так же, как и куропатки. Они зарываются в снег. Если что-то, они прямо из снега спархивают, да? Вот. Но бывали случаи, когда сверху образовывалась корочка, такая наст очень крепкий, и вот охотники рассказывают, что находили тетеревов, которые не могли выбраться, потому что пробить вот эту вот ледяную корку запорошило снегом лунку, куда он спрятался, потом этот снег замерз, превратился в лед. Мне рассказывал мой старый друг Олег Шумаков, это человек, который не фантазирует, это не охотник. И он рассказывал, как на Северном Урале охотятся на куропаток. Охотятся очень просто. Для этого не нужны ни ружья, ни собаки. Вот идет, говорит, дедушка выходит из деревни, и у него в тулупе вот здесь вот бутылка с горячей водой. А здесь у него кулек с брусникой. И дальше что делает дедушка? Он опускает эту бутылку в снег, и получается такая вот шахта, да, узкая. А на дно этой шахты он бросает несколько ягодок. Следующее. Вот так он делает там 20-30 вот этих вот колодцев таких в снегу. На дне каждого колодца лежит ягодка. А потом идет на следующий день и собирает там куропаток. Потому что куропатка видит ягодки, она туда ныряет клювом вперед, застревает и выбраться не может. Только лапки болтаются. Вот так они охотятся. Но тетерева, в отличие от куропаток, они очень плохо переносят холод. Поэтому если нет снега и мороз, там минус 30 по голой земле, для них это очень-очень проблематично. Очень часто птица погибает, не выдерживает, конечно, таких морозов. А зимой тетерева почти целиком переходят на березовые сережки. Вот эти вот березовые сережки, где семена березовые. И если нет урожая березы, то на поголовье тетеревов это тоже сказывается не лучшим образом. Вот, видите, тут уже, похоже, дело сейчас дойдет до драки. Так, ну ладно, давайте следующее посмотрим, кто у нас будет. Вот, это красавец. А эту птицу зовут конюк. Почему конюк? Александр, давайте послушаем конюка. Сейчас сразу все станет ясно.
1: А это какой?
0: Конюк, конюк, конюк, конюк.
1: А какой это?
0: Номер. А у нас нету конюка, да? А у нас нету конюка. Ну ладно, все, я его не взял. Конюк, потому что мы его слышали. Это самая распространенная наша хищная птица. А кричит он так: ки-ки-ки. То есть вот конючить. Ну, что ты конючишь, да? Вот это вот глагол конючить, это как раз от конюка пошел. Или наоборот, конюк от глагола конючить, да? Почему он все время конючит? Ну, во-первых, он сигнализирует о том, что я здесь охочусь, это мой участок. Охотится он на все. Ну, конечно, основная его добыча – это то, что называется мышевидные грызуны, всякие мышки, полевки и прочее, прочее, прочее, там мелкие, может быть, суслики. Но кого поймает? Может охотиться на птиц, может охотиться на каких-то присмыкающихся. То есть он такой парень-то достаточно всеядный. Но здесь еще тоже очень интересная такая история. Это для нас с вами вот эти ки-ки совершенно одинаковые. Но, во-первых, когда начинается облет слетков, у конюка там 2-3 птенца встают на крыло, кружатся вместе с родителями, они тоже постоянно переговариваются. И уж о чем они там переговариваются, мы с вами не знаем пока. А во-вторых, конюки иногда откачевывают, и вот в этот момент они могут собираться достаточно большими стаями. Вот. Иногда в этих стаях может быть там 10, 20, 30, а то и больше птиц. И здесь уже вот эта коммуникация идет такая стайная, да? Тоже мы с вами не знаем многих вещей, зачем им это нужно, не только для того, чтобы не столкнуться в воздухе. Но конюка очень легко, красивая птица, такая очень гармоничная, красивая птица, очень полиморфная. Потому что бывают они почти черные, бывают рябые, особенно если это молодая птица, еще и винильная, вот эта вот расцветка не ушла с этими белыми пестриночками. Бывают шоколадного цвета, бывают охристые. Самое главное, у нее очень характерная внешность. Вы конюка никогда не спутаете. Вот в небе увидели конюка, его всегда видно. Вот эти вот хвост веером, веерообразный хвост, потому что, например, у коршуна он вилочкой, как мы с вами знаем, да, а у, ну, видно сразу, вот по конюкам вы никогда ни с кем другим не спутаете. Так, следующая у нас картиночка идет. Вот он, конюк в воздухе, видите, широкие крылья и хвостик веером. Так, следующее у нас. А вот уже конюки начинают собираться. Видите, вот такая вот молодежь. Не только. А... Следующее покажите нам картиночку, Александр. Вот. Еще одна хищная птица. Ребят, а вот теперь будет совершенно потрясающая история. А, крик ястреба. Покажите нам 14-й. Маэстро с цифры 14, пожалуйста. Вот, такой клёкот. Ну, очень часто вот у хищных птиц у них такие дробные звуки, да, кликанье. Это и у ястребов, и у соколов. А, ну, давайте посмотрите на эту картинку. Ребята, опишите мне его. Желтые глаза, рябая грудка у ястреба, да, как тельняшка. Да? Ага. Ну, а теперь покажите следующую картиночку, пожалуйста, Александр. А это кто? Это не ястреб. Мы это по клюву видим. Здесь клюв, как у голубя, да? Такое впечатление, что взяли ястреба, голову голубя ему приделали. И что получилось? И получилась у нас кукушка. Но вы видите, грудка такая же. Желтые глаза янтарные такие же. Такая же она рябая. А я вам больше скажу, ребят. Эта кукушка еще научилась кричать ястребом. Зачем ей это надо? Нет. Надо ей вовсе не для того, чтобы ее не съел какой-нибудь хищник, там какой-нибудь лунь, да, или тот же ястреб. Нет, надо это кукушке, потому что кукушка паразит, потому что образ ее жизни называется, как, братцы мои дорогие, гнездовой паразитизм. Причем кукушки, ну вот каждая популяция кукушек специализируется на определенном виде птичек, там, допустим, каких-то мухоловок, кому она подбрасывает эти яйца. Поэтому кукушке надо эту мухоловку, маму с папой, желательно спугнуть с гнезда, чтобы они улетели. И вот для этого очень важно прикинуться ястребом. Вот он прилетел, такой большой страшный ястреб. Папа с мамой улетели, чтобы увести от гнезда этого большого страшного ястреба. И тут кукушка прилетела и снесла в это гнездо яйцо. Вот для чего это нужно. И при этом кукушка пародирует крик ястреба. Видите, какая хитрая птица.
1: Послушаем?
0: Давайте. А нет, не послушаем. Послушаем мы следующую. Вот, Александр, следующую, пожалуйста, нам покажите. А, ну, здесь мы с вами видим дальше, что будет происходить. Это классическая картинка из учебника по зоологии. А вот следующую нам картиночку покажите. Это другая кукушка. Она немножко меньше. Тоже гнездовой паразит. И она называется глухая кукушка. Как кукукает кукушка, мы с вами знаем прекрасно. Нет такого человека, который не слышал бы, как кукукает. Ку-ку, ку-ку. Сколько мне жить, да, кукушка? Ку-ку. А вот это называется глухая кукушка. И вот в слове «ку-ку», по-моему, она первый «ку» потеряла. Давайте послушаем.
1: Включил.
0: Вот, видите, кукушки тоже по-разному кукуют, оказывается. Почему она называется глухая кукушка?
1: По-моему, так же ку-ку.
0: Ну, не совсем. А, но еще раз, дети мои, не спрашивайте меня, почему так или иначе назвали птицу или растение. Ну, кто-то считал, видимо, глухая кукушка, потому что она не так кукует, а причем здесь слух, я не знаю. Вот для меня это до сих пор тайна за семью печатями. Почему? Ну, назвали бы ее малая кукушка, было бы понятно. Она действительно немножко меньше, чем наша самая обычная. Но, ребят, кукушек много. Разных видов кукушек огромное количество. Все они, конечно, разные, и живут они в разных местах. Вот, покажите нам следующую картиночку. Просто о разнообразии. И, кстати, далеко не все. Вот, видите, это называется хохлатая мадагаскарская кукушка. А что у нее, дорогие мои друзья, в клюве? А в клюве у нее какая-то веточка или корешочек. А зачем он ей понадобился? Ну, видимо, для того, чтобы свить гнездо. Потому что далеко не все кукушки

0: Чудные дела твои, Господи.
1: У родителей проблемы со зрением.
0: Ну, видимо, да, у родителей проблемы со зрением, наверное. Такие
1: Кто-то,
0: вот
1: наверное,
0: грибасы.
1: может, другие могут птицы мимикрировать под это. Создавать
0: Не
1: похожие
0: знаю.
1: узоры, чтобы их кормили.
0: Может быть, да. А может быть, это чтобы показать, что папа, это именно я, ты не прилетел в чужое гнездо, ты сейчас не кормишь чужого кукушонка, я твой собственный. Так, ну, давайте следующую картиночку покажем.
1: Удивительно вообще.
0: Удивительно, да?
1: Удивительная штука, да.
0: Ну, следующую картинку давайте покажем. Песенка была такая: у дороги Чибис, у дороги Чибис, он кричит, волнуется, чудак в детстве в моем. Чибис, он кулик. Ну, тоже одна из очень таких обычных птиц, и над вспаханными полями очень часто мечутся вот эти вот чибисы. Мы их видим, и они всегда с пронзительными криками. Чибисы гнездятся на земле, но они не дураки все-таки, они подождут еще, когда поднимется трава или какие-то всходы, если это поле чем-то засеяли, и тогда уже там поселится. Но чибис очень хорошо видно. У него тоже такие большие полукруглые крылья, у него своеобразный полет, и самое главное, это вот крик чибиса. По-моему, мы его записывали, да? Есть у нас
1: А кто
0: чибис?
1: из них? Слева или справа?
0: Ну, который с хохолком, это самец, рядом.
1: У нас есть бекас и чибис. Это чибис, да?
0: Вот, давайте чибиса послушаем сейчас.
1: Давайте. Чибис.
0: Это чибис. А вот теперь, Александр, еще раз интрига, да? Вот если можно, Александр, сейчас дайте ребятам послушать следующую.
1: Какой следующий?
0: Я не говорю, кто это, а вот следующую, ту же, которая была с тем же номером, но следующая.
1: А, который я называл, я понял.
0: Да.
1: Так, давайте это сейчас дослушаем.
0: Давайте.
1: Ага, и послушаем следующий. Вот, это другая.
0: Другая. Это профессор Агаджанян, палеонтолог такой известный, он рассказывал мне. Меня, говорит, как-то дедушка взял с собой на охоту, на тягу. И, говорит, в темноте еще лес, еще только-только светать начало. И вдруг я слышу стадо, какой-то овец, баранов. Я говорю, дедушка, откуда здесь овцы, откуда бараны? Слышно, да, сейчас? Это
1: Да, да,
0: бекас.
1: да.
0: Да. Ребят, это бекас. Но самое интересное, покажите следующую картинку,
1: Как он
0: Александр.
1: выглядит?
0: Нет, не как он выглядит, а чем он производит. Это чибис у нас в полете. А следующую картиночку. Вот он, бекас. Маленький такой куличочек, совсем вот маленький. Вот, дробь мелкая самая у охотников. Раньше называлась бекасиновая дробь. Бекасиновая – это самая-самая мелкая. Следующую покажите картиночку. Вот, обратите внимание, какой хвост у бекаса. Вот в этот брачный период там отрастают перышки особые, и эти звуки блеющие он производит своим хвостом. То есть он взмывает в небо, потом у него идет такой брачный полет, он пикирует, и вот на этом пике у него начинает трепетать перья на хвосте, и он издает вот эти вот звуки, которые очень похожи на блеяние барашка. То есть, когда мы с вами говорим, скажем так, голосовая коммуникация – это одно. Но в данном случае голос-то тут ни при чем, потому что этот звук птица производит хвостом. Вот что самое интересное, ребят. То, что не одни только бекасы до этого додумались. Помните, мы с вами проходили такой интересный термин, который... Ну, давайте следующую картиночку покажем. Вот. Это колибри. Это колибри Калипта Анны. И вот колибри Калипта Анны, она производит точно так же. У нее атакующий полет. И она может петь, она может чирикать. У нее тоже очень тоненький голосочек, как у всех.

0: как у всех колибри, но при этом она издает достаточно громкие звуки своим хвостом. И это происходит именно в брачный период. Вот следующую нам картиночку покажите. Вот она, видите? Вот он этот хвост, вот они распушенные перья. И это же, по-моему, даже... Хотя, вот мы с вами слышали, сейчас мы вам уже показывали Калипто Коста, да? Покажите 17-й номер еще раз. Это вот пение самой колибри.
1: 18-й.
0: Да, и тогда уж следующую картинку сразу покажите. Это тоже Калипто Коста. Вот ее щебетание такое. Видите, очень-очень высокие звуки, фактически в ультразвуковом диапазоне. То есть петь они умеют. Тоже очень красивые колибри. И, ребят, я вам просто хочу напомнить, что колибри, во-первых, бывают достаточно большими, бывают очень маленькими, бывают средние, бывают достаточно большими, а потом у колибри очень большой ареал. Даже на Аляске есть колибри, да, некоторые виды колибри. В Северной Америке полно разных видов колибри. Вот. А вот эта вот конкретная Калипто Коста названа в честь... Вот следующая, покажите картиночку нам, пожалуйста. Раз уж она нам попалась, давайте уж в честь кого. Это Луи Мари Пантелеон Коста. Французский аристократ, ну, он чем только не занимался, он и при дворе там крутился, был в большой дружбе с Луи Бонапартом Третьим Наполеоном, вот, в политике там занимал не последнее место, но, тем не менее, он оставил достаточно много и трудов и по орнитологии, и по геологии, и по каким-то другим еще по наукам, связанным с изучением природы. Вот в честь него это Калипто Коста и названо. Ну, а теперь вот, если уж мы с вами говорим о звуках, которые производятся перьями, то я не помню, может быть, я вам уже рассказывал эту историю, которая меня просто, помню, потрясла. Следующим покажите картиночку. Вот она, колибри у нас в полете. Ну, давайте нам следующий покажем. Вот. Большой калау, крупная, огромная птица, потрясающей красоты. И плато Пномбакор в тропической Юго-Восточной Азии. Мы как раз 3 дня мы их там искали, калау, не могли их найти. Снять мы их так и не сняли. И вот уже вечерело, я помню, уже совсем вечереет, уже солнце к закату, а в тропиках вечереет быстро. И вдруг Олег радостно говорит: «Во, летят!» Я сначала не понял, вдалеке слышу какие-то звуки. Этот звук начинает приближаться, знаете, как будто бы совершенно какой-то мистический такой звук. И тут я вижу эти две огромные птицы летят рядом, и с каждым взмахом крыла вот этот раздается громкий-громкий звук. И в унисон. И какой-то вот это завораживающий. Ну, снять мы их не смогли, потому что пока камеру достанет, пока на штатив поставят, пока там эту тысячный объектив, чтобы его поймать, это нереально. Я всегда ругался с операторами, когда там: «Быстрее снимай, вот она бабочка!» А мне оператор говорит: «Саша, дорогой, мне надо объектоз поменять сейчас, ширик снять, поставить. Ты что, издеваешься, что ли? Баланс взять?» Ну, то есть у оператора это все занимает там минут 5 как минимум. И, конечно, к сожалению, кадров не получилось. Мы это не сняли, в фильм это не попало. Но вот это вот зрелище мне запомнилось на всю жизнь, потому что вот эти вот звуки, которые производят птица, не за счет своего пения, а вот за счет взмахов крыльев, это, конечно, вот я не знаю, какой-то потрясающий такой эффект. Может быть, еще и частота звука была такая, которая вот как-то вот влияет на это восприятие. Не знаю, психологически влияет, может быть. Давайте следующую картиночку посмотрим. Калау много, несколько разных видов.
1: Послушаем.
0: Вот он. Большой калау.
1: Послушаем.
0: Да, давайте послушаем, потому что, конечно, калау не немые птицы, они еще и кричат, и будь здоров как.
1: Серьезный.
0: Серьезный, да. А следующий у нас будет... Ребят, это птица, чей крик стал фразеологизмом.
1: Сейчас мы вот. Дослушаем.
0: Да.
1: Большая запись. Он как будто распевается.
0: Да. Ну, это вообще птица очень интересная. Они моногамные, живут все время одной парой. Самец находит большое дупло. В этом дупле он замурует самку. Он будет носить в клюве глина вместе со слюной. Вот как ласточка лепит гнездо. Он залепляет выход, оставляет маленькое окошко только у самки. И будет ее через это окошко кормить. А самка в заточении будет сидеть и выращивать своих птенцов. Это вот у всех калао такая тактика. Вот. Это самый крупный тропический зимородок, который называется кукубара. Наверное, слышали. Вот кукубара, щебет. Поставьте нам щебет кукубара. Включил. Это вот 19-я цифра. Вот. Это такой базар. Что-то там они выясняют, какие-то отношения, кто прав, кто не прав. Вот, сам такой и так далее. Но иногда кукубара издает дьявольский, эсхатологический. Есть такое красивое слово, эсхатология, да? Конец света, да? Дьявольский смех. Вот, Александр, дайте нам послушать страх. Включили, да?
1: Это же в какой-то фильм ужасов пошел.
0: Да, это страшный смех кукубары. Ну, ребят, вы можете в Ютубе набрать «Кукубара смеется», и там это все с видео, там полным-полно будет вот всяких таких моментов. Ну, у нас с вами остался еще один фигурант. Успеем, не успеем. Ну, наверное, успеем. Давайте мы сейчас с вами напряжемся.
1: Дальше?
0: И, может быть, мы с вами и успеем, а может быть, и не успеем. Ой, нет, ребят, все мы с вами не успеем сегодня. Давайте мы с вами сегодня самого главного, самого громкого сегодня послушаем.
1: А это не самый громкий, который мы сейчас слышим?
0: Нет, сейчас мы слушали не самого громкого, а самый громкий у нас будет следующий. И эта птица, ага, называется, вот, это кукубара. А, ну, похоже на нашего зимородка, только в несколько раз больше. Вот. Кстати, их дома держат, она, хорошо говорят, приручается, кукубара. А, следующую нам покажите, пожалуйста. Вот. Вот. Эта птица, по-моему, даже в книгу Гиннесса ее внесли как самая громкая. Самое громкое животное на планете, дети мои, это вы знаете, да, во всех этих самых олимпиадах вопрос, там такая загадка традиционная. Синий кит 188 децибел, самолет 160 децибел, тише, чем синий кит, а вот эта птица 125 децибел, нормально? 130 децибел – это уже болевой порог восприятия нашим ухом. Значит, птичка эта из Америки, называется одноусый звонарь. Почему одноусый? Потому что есть еще и трехусый. Двухусого нет, а трехусый есть. Семейство катинговый, отряд, кстати, воробьинообразные. Подотряд так и называется. Кричащие воробьиные. Ну, вот белоснежный – это самец, у которого такая вот висюлька болтается на носу, над клювом. С этой висюлькой будет связана одна очень интересная история. Я вам ее дальше покажу. Когда птица возбуждена, то эта висюлька удлиняется и, может, даже вот становится такой более упругой. Но следующее нам покажите, пожалуйста, Александр, картинку. Вот. Видите, здесь у него эта висюлька, как рог у единорога. Дело в том, что когда первые одноусые звонари попали в Европу, то кто-то из больших умников, таких вот орнитологов, сказал: «А, говорит, я все знаю. Это такой сексуальный эвокатор, то, что называется в науке, и в брачный период он он вот такой вот вытянутый становится, как... И тогда вот таксидермисты, которые стали делать чучело из них, они вот эту вот висюльку, вот этот вот ус, почему он одноусый, стали делать вот такую вот стоячую, прямую, как рог у единорога. А там еще вот, приглядитесь внимательно, там еще перышки, видите, на этом усике, на нем еще и усики. То есть вот произошел такой таксидермический казус. И до сих пор вот эти вот экспонаты, старые экспонаты в музеях, вот они вот такие вот, их переделывать не стали. Хотя на самом деле, да, он в момент возбуждения птицы, он, конечно, становится больше. Так он сантиметров 7, он становится там, ну, я не знаю, 10-12. Вот. Но, тем не менее, конечно, до такого дела не доходит. Самочка... пестренькая, она помельче немножко. Это все северные, самые северные регионы Южной Америки. Вот почему так громко орет эта птица? До сих пор не совсем понятно. Вот покажите нам следующую картиночку. Ну, совершенно понятно одно. Вот, видите, орущий. У него огромная оглуженная глотка. У него очень... сильные мышцы живота, крепкие ребра. Он, когда делает большой вздох, он вбирает в себя очень много воздуха вот в свои воздушные мешки. Ребят, ну вы помните, что у птиц есть воздушные мешки, потому что у птиц двойное дыхание, так называемое. Да? Мы, когда будем говорить о полете, да, мы рассмотрим эту конструкцию отдельно, да? Вот, большая нижняя гортань, видите, какая огромная. Это все понятно. И резонатор такой получается, но все равно как-то вот, ну, что-то, видимо, какой-то секрет еще есть, который не очень понятно. Но вот что интересно, звонарь так... Давайте послушаем, во-первых. Да, мы же должны послушать самого главного крикуна.
1: Интересный звук. В конце такой дзынь. В конце дзынь.
0: Теперь понятно, почему он звонарь называется, да? Потому что такое впечатление, что там в какую-то металлическую рельсу кто-то бьет. На самом деле, конечно, есть такая четкая корреляция. Да? Чем звук сильнее, тем он короче. Чем он длиннее, тем он тише. И это тоже понятно почему. Но, конечно, у всех звонарей, а их несколько видов звонарей, все это новый свет, у них достаточно богатая звуковая коммуникация, и вот этот вот крик, это даже не территориальные какие-то обозначения, он предназначен только для самки, исключительно для самки. И вот самка уже вот этот вот страшный вопль в 120 5 децибел уже будет оценивать, подходит ей этот кавалер или нет. Как она его выдерживает, этот крик самочка, непонятно. Потому что, вот покажите нам следующую картиночку, Александр. Это трехусый звонарь. Вот. Другой вид. Коста-Рика, Панама, Гондурас. Ну, немножко другой, в других местах. Вот. Но не намного тише орёт. Вот покажите следующую картиночку. Видите, у всех у них какая луженая глотка. Вот, у него три усика. Они точно так же во время возбуждения становятся больше, приподнимаются эти усики. Вот, и следующая картинка, он будет орать прямо в ухо своей самочки. Вот, видите, как она это дело выдерживает, совершенно непонятно. Так, друзья мои, ну давайте на этом сегодня закончим, потому что мы опять не дошли с вами до попугаев. У нас с вами дальше... планировали сегодня, да, рогатые пеламидеи у нас, там, гуахар, эхолокацию птиц, стрижи саланганы, самое дорогое в мире блюдо, да, из птичьих гнезд. Это у нас все будет тогда в следующий раз. Вот. А сегодня давайте мы на этом деле закончим. И у кого есть вопросы, наверняка вопросы какие-то у кого-то остались, да, вы давайте мне их задавайте. А я на них отвечу с удовольствием, если смогу.
1: Да, Александр, большое спасибо. Перейдем к вопросам.
0: Есть вопросы?
1: Да, немного есть. Свет. Да. И вопросы и через донат. Спасибо, что поддерживаете наш эфир. Спасибо. Это нам очень важно. Просим прощения за технические накладки. Все бывает. И перейдем к вопросам. У самцов чибиса круглый год нарядные перья.
0: Да, круглый год нарядные перья. Но, ребят, как это часто бывает, в брачную пору, конечно, перо как-то становится почище, получше, цвета поконтрастнее. Вот. Но он такой, ну, он же ведь, у него же нету такого ярко выраженного, как у Трухтана, да? Потому что Трухтана в брачную пору вы совершенно не узнаете, да? Если вам показать Трухтана самого обычного. У него такого нет. Вот. Но, тем не менее, да. Угу.
1: Да, следующий вопрос.
0: Черно-белый. Угу.
1: Сейчас. А как кукушки подделывают пигмент яиц птички на гнезде, которое она паразитирует?
0: Что как подделывают?
1: Пигмент яиц.
0: Пигмент?
1: Пигмент яиц птички на гнезде, которое она паразитирует.
0: Ну, во-первых, я не... Вот по этому поводу, ребят, я вам ничего не могу сказать, но дело в том, что яйцо, которое там лежит, вот, оно по размеру просто отличается. А там же ведь уже на уровне инстинкта самка насиживает то, что вот она насиживает. Но это, знаете, как вот курица, да, ей какое яйцо не подбрасывай, она будет его высиживать. Точно так же вот я вам рассказывал уже вот эти все программы по восстановлению численности редких журавлей, стерха и даурского журавля. Одно яйцо забирали из гнезда и подкладывали муляж. Просто деревянное яйцо, покрашенное, даже не очень похоже. Этого достаточно. Птица будет высиживать. Вот. А дальше вот она будет воспитывать то, что получилось. Ну, вот такой у меня кукушонок. Ну, что ж делать? Не всегда дети бывают такими, какими бы мы их хотели бы видеть. Это мы вам с Александром как родители можем сказать. Так.
1: Правда ли, что пираты брали с собой в плавание попугаев, или это просто клише?
0: Я думаю, что не в плавание брали. Дело, почему попугай, почему так называется? Это папа-гал, папский петух. Дело в том, что когда открыли Америку, то повезли оттуда всякую экзотику. И вот эти большие красивые птицы, которые еще к тому же еще могли подражать человеческому голосу, да, они стоили безумно дорого. И поэтому, естественно, их тоже везли на кораблях в Европу на продажу. Ну, а когда пираты грабили этот корабль, то, ну, что бы с птичкой-то не побаловаться? Скучно ж так мотаться-то по морям. Вот, наверное, эти попугаи, я так полагаю, им доставались как трофеи. Кстати, ребят, морские свинки, знаете, почему морские? Это вот из той же истории. Они же не свиньи, это же грызуны, и к морю никакого отношения не имеют. Это заморские свинки, потому что везли их тоже из Америки в Европу, везли их из чисто гастрономических соображений, для того, чтобы их там есть и вкушать их нежное мясо. А почему свинки? Потому что разделывали их по той же самой схеме, что и свинью. Кстати, это были побольше они, вот, которые дикие в природе, морские свинки, они были больше, чем вот эти вот декоративные породы, которые сейчас вывели. Ага, следующий вопрос.
1: Не вопрос, но донат. Увидел сбор, сразу отправил свой маленький вклад на поддержание рубрики.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо.
1: Глупый вопрос, слушатель пишет. Но у нас нет, в нашем эфире нет глупых вопросов.
0: Не бывает. Глупые ответы могут быть.
1: Неточные. Не глупые, да. А неточные, да. Которые вы можете уточнить.
0: Да.
1: Можно ли провести параллели с коммуникацией у птиц и у людей? Чем похожи и не похожи?
0: Ну, параллели можно привести с любой коммуникацией, да? Потому что что такое коммуникация? Это обмен информацией, да? Обмен, ну, прежде всего, обмен информацией. А параллель я вам уже тоже рассказывал, что был такой народ древние гуанчи, которые жили на Канарских островах, и у этих древних гуанчи у них был язык свиста. То есть у них был язык нормальный, которым они общались, но когда им нужно было, у них телефонов не было, мобильных, и когда на большом расстоянии им надо было что-то друг другу рассказать, они вот общались языком свиста, почти как птицы. Да, ну вот как-то так. Ну вот мы когда с вами дойдем до попугаев и дойдем до говорящих птиц, ну мы с вами знаем, что по IQ, по когнитивным возможностям на первом месте, конечно же, стоят попугаи врановые. И мы с вами как раз поговорим о том, что попугаи разговаривают четко по делу. То есть попугай, он прекрасно понимает, что он говорит и в какой ситуации. Это у нас с вами в следующий раз будет. Еще есть?
1: Да, последний вопрос от Мии, 12 лет.
0: Мия, добрый день, добрый вечер, рада тебя видеть, слышать, ощущать.
1: Есть ли виды птиц, в которых самка пытается привлечь самца во время брачного периода, а не наоборот?
0: Я надолго задумался. Мия, если честно, я не знаю таких примеров. Но, ты знаешь, я позвоню таким маститым орнитологам, как дядя Женя Коблик, как дядя Леша Масалов и кому-нибудь еще, и я этот вопрос специально для тебя, Мия, выясню. Потому что вот мне на ум ничего не приходит по этому поводу. То есть у каких птиц, да, самка хочет понравиться самцу? Не знаю. Я выясню этот вопрос, Мия. Спасибо за вопрос. Интересный, кстати. Все, да?
1: Да, Александр, большое спасибо за
0: спасибо
1: сегодняшний
0: вам.
1: Эфир.
0: Спасибо вам, спасибо всем, кто был с нами.
1: Сегодня и услышали, и прослушали, и...
0: Да. Ну, всех... а мы с Александром в следующий раз попробуем как-то усовершенствовать, да? Вернее, Александр попробует усовершенствовать.
1: Чтобы вы слышали звук.
0: Да. Спасибо большое.
1: Спасибо, всем увидимся, да, через две недели.
0: Через две недели встретимся. Всего доброго. Всем всего хорошего.

Война 1941-1945 года, Великая Отечественная война, но она, естественно, была, есть и очень долго будет темой политических спекуляций. И в 90-е годы, в конце 80-х, в 90-е годы, значит, очень много внимания было уделено участию казаков вот в этой войне в рядах вермахта. И по этому поводу издано очень много книг. А у нас вот по участию казаков в Красной армии, но только-только выходит. У нас «Грант» был в прошлом году, «Донские казаки в СССР». И что мы можем, ну, так сказать, подсчитать? Во-первых, участие казаков в рядах вермахта было сильнейшим образом преувеличено, сфальсифицировано. Потому что люди, даже очень именитые, значит, вдруг начинали выдавать, что с немцами с Дона ушло 90 тысяч казаков. На конференции на научной. Ну, соответственно, значит, вопрос. Хорошо, вот у нас на Дону было 134 станицы. Ну, допустим, под оккупацией было около 100 станиц. Выходит, что из каждой станицы ушло по 1000 казаков с немцами. А теперь назовите хотя бы одну станицу, из которой с немцами ушла 1000 казаков. Все, сразу молчание. Мы знаем, да, что 4000 ушло из Новочеркасска. Мы знаем, допустим, что около 1000, да меньше, человек 600 ушли из Белой Калитвы. Если мы возьмем всех, кто объявили себя казаками, немцы, вы помните, да, в конце 43-го и 44-го года создали, свели всех казаков вместе. Создали кавалерийский корпус казачий. Живая сила этого кавалерийского корпуса – 24 тысячи. Дальше с немцами уходили беженцы, так называемый казачий стан – 15 тысяч. Это мирные дети, подростки, старики – 15 тысяч. То есть воевали 24 и ушли мирных жителей – 15. Теперь посмотрим, да? Значит, в Первую мировую войну казаки всей России выстроили порядка 300 тысяч. Мы знаем, что после гражданской войны казачье население было восстановлено количественно уже к 27-му году за счет высокой рождаемости. Значит, вот, к сожалению, в Красной армии вот этот вот учет не велся, вернее, он велся только для тех, кто служили в кавалерийских корпусах. Там было воинское звание «казак». У нас были кавалерийские, казачьи корпуса, 5-й Донской, 4-й Кубанский, и до этого там казачьим их называли. Вот. Но всего, значит, в армию было призвано все взрослое мужское население еще в 41-м году, задолго до того, как немцы пришли. Но у нас, наша Ростовская область, был такой подсчет при советской власти, да, занимала второе место по количеству героев Советского Союза. На первом месте была Московская область. Ясно, что Ростовская область – это не одни казаки. Да? Тут казаков было меньше половины. Но, тем не менее, вот такое количество героев. Во-вторых, значит, огромное количество призванных служили банально в пехоте, в артиллерии, в танках, в танкистах были, в танковых войсках, и даже в авиации. Значит, вот когда я был школьником, да, нас водили, и мы были красные следопыты, так сказать, да, вот выявляли ветеранов там, значит, ну, не столько мы, сколько наши преподаватели, и нас детей приводили, нам очень вот рассказывали. И вот был один ветеран-лесник, да, по фамилии Лиховидов, он был артиллерист, вот, он был кавалер ордена Александра Невского. Значит, и когда он далеко на кордоне жил, километров 7, наверное, от станицы, вот мы к нему пришли и, значит, стали спрашивать, за что же он, ну, орден получил, орден очень редкий, Александра Невского, да. Значит, он говорит, я был командиром батареи, мы форсировали, ну, не помню, то ли Вислу, то ли Одер, да, вот, и я приказал пушки прямо на плотах развернуть стволами к немцам и прямо с плотов давить огневые точки. Хотя при отдаче там пушка, да, вместе с плотом перевернется, и все, он идет под трибунал. Но он как-то разместил артиллеристов на этом плоту, чтобы плот не переворачивался, и они прямо, значит, в ходе форсирования били по другому берегу и огневые точки давили.
Вот. Ну и, значит, тем не менее, он казак, да, и, значит, когда он закончил, он как-то вздохнул и сказал, вообще-то мне надо было дать Героя Советского Союза. Потом еще раз вздохнул и сказал, ну, все мы женщин любим. То есть он где-то там, видимо, связался то ли с немкой, то ли с полькой, а это не приветствовалось, и ему Героя Советского Союза не дали. Вот. А второй, который, значит, он описал бой, значит, действительно, как он, когда ветеранов спрашивали, ни один из них бои не описывал. Значит, они описывали повседневную жизнь, там, значит, передвижение, да, там, значит, отдых. Вот. А он описал, как он попал к партизанам. Он был агент-разведчик и заброшен к партизанам. Причем уровень подготовки, я понял, был ой-ой-ой еще какой, да? То есть он говорит, у меня был псевдоним Дубровский, фамилия его Канаев. Я говорю, а почему Дубровский? Он говорит, ну я сам с Дубровки, чтобы не забыл. Значит, он хутор Дубровка, да, значит, и вот он, как обычно, да, люди вспоминают, или самое страшное, да, что вот мы лежали там в цепи, перестреливались с немцами, он говорит, тут у немцев были рюкзаки, ранцы, покрытые мехом телячьей кожи, их хорошо видно, потому что вот мы по ним стреляли, и один немец с автоматчик зашел во фланг цепи и как врезал нам, значит, сбоку, да, по всему, вот, и товарища у этого Канаева убил, и так далее, значит, вот он, до деталей таких вот. То есть это были, значит, артиллеристы, диверсанты, агенты заброшенные, да, вот, кавалеристы были. Один, ну, вообще-то, что их отличает, вот я заметил, да, некоторые ветераны, которые действительно, так сказать, по крови, да, казаки, у них какое-то веселое отношение к войне. Значит, что послали его в разведку, он говорит, ну, взял я немца, говорит, ну, ударил его очень сильно, он взял и умер. Меня наказали, да, пришлось там с моста в реку прыгать, потому что второй часовой стал стрелять. Вот такое, как какое-то приключение. То есть, ну, фактически была тотальная мобилизация. Забрали всех служить. Вот, если были переходы на сторону немцев, да, вот, допустим, Кононов, да, с ним ушло 130 человек. Вот переход на поле боя. Да, всего лишь. И у нас первый раз День Победы объявили праздником в 65-м году, 20-летие Победы. Это был, объявили выходной день, 9 мая. Вот. И когда я вышел на улицу 9 мая, день был солнечный, значит, ну, я изумился. Все вот эти 40-летние, да, соседи и так далее, у всех грудь в орденах. То есть все они воевали, хорошо воевали. Это вот потом, да, в 70-е, 80-е годы там ветеранам столько медалей давали, что вообще груди не видно, да? А в 60-м году это были только те, что получены во время войны. И у них вообще грудь светилась. Они по-настоящие вояки, они хорошо воевали. Поэтому какая-то часть казаков действительно была у немцев. Значит, многие объявляли себя казаками. Почему? Потому что зимой с 41 на 42 год было огромное количество пленных. Немцы их не кормили. И немцы стали формировать вот эти национальные части. Поэтому, значит, если ты назовешься ну, кем угодно, только не русским, все, немцы тебя брали к себе и там какие-то охранные отряды. Вот. И очень многие объявили, да, мы казаки, там, значит, вот у нас в подземном переходе вот эта мозаика, да, там танки, бой идет, да, это батарея капитана Аганова. Их комсорг, да, был ранен и подобран немцами и лечился в Таганроге, а потом он белорус, и немцы его домой отпустили. Вот так вот, потому что было столько пленных, они их ну, нечем было кормить, и потом они прекрасно знали, да, что, с одной стороны, конечно, надо убивать славянское население, но если сразу всех вместе, то такая эпидемия начнется, да, поэтому там самые разные были подходы. Вот так вот. То есть казаки у немцев были, из всех казачьих войск были представители, там у немцев в этом кавалерийском корпусе был Кубанский полк, два Донских полка, Сибирский полк, Терский полк. Но в сумме казаки, те, кто назвали себя казаками, вот 24 тысячи. В то время как, значит, только в Первую мировую войну все казаки выставляли 300 тысяч.
Вот. Ну и, видимо, в Великую Отечественную то же самое. Вот эти все казачьи структуры, которые были у немцев, да, которые создавали сами немцы, значит, ну, понятно, они брали из военнопленных. Но и здесь было огромное количество агентов НКВД оставлено, чтобы организовать у немцев казачье движение. Вот у нас кандидатскую защитили, где было показано, да, что, значит, казачья вот эта верхушка пронемецкая – это агенты НКВД. Значит, ну, конкретный пример, да, значит, вот протокол допроса одного, значит, деятеля казачьего движения, вот, по фамилии Сюсюкин, вот, он пишет: я был агентом, меня отправили через линию фронта под Таганрогом в Берлин, я должен был приехать в Берлин и рассказать Краснову, если с ним встречусь, что здесь, на Дону, подпольная организация. В районе города Шахты. Значит, чтобы немцы слали деньги, оружие, значит, ну, чтобы мы, в общем, готовы тут поднять восстание. Вот. Но немцы не стали слать, немцы пришли сами в 42-й год, захватывают эту территорию, а он возвращается вместе с немцами. А когда он уходил, да, ему на всякий случай НКВДшники дали явку в Новочеркасске. Если что, там наши верные люди. Он на эту явку явился, на этой явке его встретил Павлов, будущий атаман, которого немцы поставили во главе этих казачьих войск, а потом в 1944 году он погиб при странных обстоятельствах. Вот, возьмите, был такой Донсков, да? Он оставил свои мемуары, это, значит, эмигрант, который приехал, и в его мемуар он описывает события на Дону, он пишет: да тут все предатели. Вся немецкая администрация – это агенты. Ну, он, конечно, с преувеличением писал, но он ходил немцам, хватал за рукав, тащил, говорит: ну, вы, это же агенты НКВД, чего, кого вы сажаете тут? Вот. То есть, вот такие косвенные подтверждения. Да, другое дело, что молодежь, да, которая наслушалась, ну, она вправду, конечно, слышала, да, значит, про все эти беды, значит, если старики готовы были смириться, да, потом у стариков более трезвый взгляд. Ну, просто у людей взрослых, да. Ну, конкретно, значит, у нас был профессор Мирзоев, и когда мы с ним заговорили на эту тему, вот, он подполковник, настоящий ветеран, у него там 6 орденов, и он раненый был, там, значит, ему подробило осколком мины пальцы ноги на плацдарме, и пока он был на плацдарме, ему там садовыми ножницами отрезали эти пальцы, значит. То есть человек очень много перенес, и когда я ему сказал, что ну вот как же там, так расказачивали, а потом немцы пришли. И он сказал: слушай, у любого в жизни есть случай, что мать его абсолютно незаслуженно и очень обидно наказала. Бывает, конечно, бывает. Ну так что, мать родную убивать? Нет. Да, то есть были действительно, но кто имеет жизненный опыт, они, понятно, мать родную убивать не будут. А молодежь, значит, ну, вспыхнули, да, все, а, немцы пришли, сейчас над коммунистами тут разберемся, да. И вот у нас север области Ростовской, Вешенский и Верхний Донской район, они не были оккупированы, поэтому туда съехалось наше все партийное руководство ростовское во время оккупации. Вот, и был там один дедушка наш, ветеран по фамилии Зеленьков Тихон Антонович, который, ну, он был партийный еще тогда. Вот, и он говорит, значит, мы, а там было еще областное управление НКВД. Вот, и это управление НКВД сидело и подсчитывало, значит, все бывшие белые, все на учете. И смотрели, сейчас вот итальянцы уйдут и немцы уйдут, да, и мы пойдем посмотрим, кто же с ними ушел. Вот. И это зима 42 на 43, значит, немцы уходят, итальянцы уходят, бросились по хуторам, все бывшие белые дома сидят. Кто ушел, которые при всех властях хотели быть активистами, вот они пошли с немцами по глупости. Или по глупости примкнули к немцам, когда немцы присили были, а потом боялись и уходили с ними. Вот так вот. Так что, значит, ситуация, конечно, очень сложная была. Была очень сложная, молодежь действительно некоторые поддерживали. Потом у нас в Государственном архиве Ростовской области, нет, в партийном архиве, он назывался партийный, сейчас это Центр документации новейшей истории Ростовской области. Вот. После
оккупации собирались материалы. Как тут себя кто вел, ну вот как сейчас собирают, да, по фактам геноцида, то же самое делали в 43-м году. И очень многие женщины, особенно беженки, которых война тут застала, они четко и ясно говорят, казаки, которые, значит, объявили себя казаками при немцах, они были хуже немцев. То есть то, что они перетерпели, как казаки, над ними там расказачивание, там коллективизация, да, вот. И тут из них как поперло, но они не были едины, да, этих бедных женщин, беженок. Какие-то казачки прятали и сказали, значит, а у нас в хуторе раскол, значит, между женщинами. У одних дезертировали, к немцам пришли, а у других в Красной армии служат, и мы друг друга, так сказать, не любим. Вот так вот там вражда тихо идет. У этой муж в Красной армии, у этой муж вот он ходит, значит, в немецкой форме. А потом при уровне культуры они же опять что стали показывать, как одна бедная женщина, беженка, рассказывала. Она шла, зашла в хутор, стоит какой-то одетый в казачью форму и начинает орать. Вот видела калмыка? Это связной от генерала Краснова, и мне приказ всех вас тут ловить и карать. Ну, то есть, вот такие люди, они стали, почувствовали себя на час калифами и начинают гонять за народом. Это при всех властях было, вот такие проходимцы, они всегда старались при любой власти выдвинуться, так сказать, взять на себя то, что им не положено. Вот так. И, конечно, период был очень серьезный, трагический. Вот. Ну и, кстати, да, когда вот эти казачьи части ушли с немцами, мне рассказывал об этом Хохульников Константин Николаевич. Это полковник КГБ, да, который, значит, будучи еще при советской власти, курировал казачью его эмиграцию. Ну и он мне сказал, значит, что наши, зная, что там за верхушка у этих казаков вермахта, посылали к ним связных и говорили, значит, мы тут будем наступать, а вы свои части отведите, фронт откройте, чтобы мы, так сказать, ворвались к немцам в тыл. Вот. И эти командиры сказали, не получится. Мы таких ребят тут набрали, да, что если мы им скажем фронт бросить, они нас первыми убьют. Вот так вот. Так что, ну и понятно, отсюда вся эта трагедия в Лиенце, да, значит, те, которые думали, что все, победа, и мы отомстим, а их кинули. Да, те же англичане. Вот. И хотя у нас там говорят потом, что все, кто сдались в Лиенце, всех казнили. Там, значит, да там 90 с лишним процентов получили по 10 лет, и родине нужны были рабочие руки. Вот так вот.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Младший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Таня Шнайдер начинает свой день с того, что проверяет свои мини-мозги в своей лаборатории на предмет того, чего им хочется, как они там растут и так далее. Здравствуйте, Таня! Добро пожаловать!
3: Добрый день!
2: Правду говорят, что вы выращиваете человеческий мозг в миниатюре? Вот, кстати, в пробирке или в чашке Петри? А то я посмотрела, везде какие-то разные такие. Мне казалось, это чашка Петри должна быть. Он же как-то как растекается мозги. Да?
3: Верно. Это действительно чашка Петри, это не пробирки. Мне кажется, слово «пробирки» обычно используется как синоним слова «инвитро». То есть не инвиво, не в системе живой, а именно в искусственной, в лабораторных условиях. Но если говорить фактически, да, то это чашки Петри в основном.
2: А как он, то есть мозг в этом случае называется? Ну, мини-мозги, я понимаю, это такое образное, да? А все-таки есть какое-то слово научное?
3: Да, для мини-органов есть специальное название. Они называются органоиды. Органоид головного мозга, органоид легкого, органоид печени и так далее. То есть более правильное название – это органоиды. Но мне кажется, их немножко сложновато произносить, поэтому все предпочитают мини-версии.
2: Насколько он мини? Ну, вот я понимаю диаметр средней чашки Петри. Я понимаю, что они есть разные. Но вот насколько он мини? Сравним, давайте, с кулаком человека. Там обычно вот женский я вам сейчас показываю свой. Он меньше, чем мой кулак, я полагаю, значительно?
3: Он примерно 5 миллиметров в диаметре. И это когда он практически суперзрелый. Его можно, конечно, увидеть глазами, правда, то есть здесь не нужен микроскоп. То есть глазами его действительно спокойно можно разглядеть. Но по сравнению с кулаком, наверное, в 1000 раз меньше.
2: Ого, я почувствовала себя сейчас каким-то, не знаю, титаном. Нет, титаниды, раз мы говорим фактически. А скажите, пожалуйста, и вот в этой маленькой 5-миллиметровой точке тоже есть, соответственно, нейроны, нейронные связи, и они тоже все мини, да? Или там одна нейронная связь и два нейрона умещаются? Ну, как вот здесь понять?
3: Это скорее маленький кусочек органа, например, маленький кусочек головного мозга. И по сути, на самом деле, если мы говорим непосредственно о вот мини-мозгах, то там получается воспроизвести примерно первые 3 месяца эмбрионального развития головного мозга человека. Например, той же самой коры, да, благодаря которой мы все очень умные, любознательные, ведем умные разговоры и так далее. Вот. И в целом, если говорить о схожести, то именно трехнервная архитектура, то есть то, из каких клеток состоит, например, эта мини-версия, то, как они расположены друг относительно друга, все это очень похоже на то, что мы видим в развивающемся головном мозге. На взрослый мозг это не сильно похоже, потому что во взрослом мозге там уже куча всяких разных процессов произошло, куча нейронных связей установилась.
2: Давайте поможем нашим слушателям, чтобы они представили себе это. Кора – это то, что снаружи. Ну, понятно, что снаружи черепная коробка, но мы сразу в нее забираемся.
3: Да, то есть извилины в основном. Это то, что...
2: Да. Вот сверху у нас получается такое мозговое вещество, которое все усеяно извито извилинами теми самыми, правильно? Вот.
3: Да.
2: Вы выращиваете именно этот слой? Или вот откуда начинает мозг-то у трехмесячного зародыша развиваться? Изнутри или вот так снаружи? Вот нам бы понять вот это вот.
3: Он, конечно же, нарастает. То есть клетки, которые будущие нейроны, то есть примерно вот как раз-таки через 2 месяца эмбрионального развития, они начинают постепенно как бы выходить из... назовем эталона, постепенно наверх и формируют вот те самые известные 6 слоев нейронов, которые есть, например, у человека. Ну и, в принципе, у млекопитающих очень многих. Но у нас просто этих нейронов сильно больше, чем у всех остальных млекопитающих. Вот это наша отличительная важная особенность. В этих терминах он как будто бы разрастается изнутри и выходит вот в виде нейронов наружу. Мы выращиваем, то есть если говорить о 3 месяцах, мини-мозг состоит из будущих нейронов. Нейроны зрелые уже там есть, но не в очень большом количестве. В основном это будущие нейроны, которые собираются как раз-таки определиться со своей профессией, да, в головном мозге. Но да, действительно, больше нейронов нарабатывается уже на таких финальных стадиях развития, собственно, плода. Вот, а мы работаем с очень ранними.
2: Хорошо, как его получает этот мини-мозг? Вот мне любопытно.
3: Ну, если вкратце, И эта процедура не слишком простая. Есть несколько важных этапов. И первый, самый важный этап — это понять, из каких вообще клеток нужно формировать этот мини-мозг. Ну, мы все, наверное, знаем, да, что мы состоим просто из триллионов этих самых клеток, маленьких кирпичиков строительных. Так вот, нам нужно выбрать этот тип клеток. И возникает, на самом деле, большая сложность. Во взрослом организме невозможно найти клетки даже в самом головном мозге, из которых бы можно было его воссоздать с нуля. И поэтому нам нужно применять замечательную технологию, которая называется репрограммирование генома. С помощью нее можно откатить настройки, например, клеток, которые у человека очень много. Ну, например, клетки кожи. Да, у нас же их очень много. Мы можем взять очень маленький кусочек и сделать так, что вот эти клетки кожи перестают быть этими самыми клетками кожи, а возвращаются в свое самое начальное состояние.
2: Вы с меня возьмете кусочек кожи, ну, я вам даже его сама отклупну. Обозначьте глаголом, что вы сделаете в геноме? Чик-чик или, наоборот, склейка или что? Цифры какие-то? Да? Я вот здесь хочу понять.
3: Мы помогаем геному репрограммироваться с помощью специальных белков.
2: О,
3: это белки, химия, которые просто помогают перестроить программу.
2: Понятно.
3: Вот набор таких белков работает в клетках, например, кожи, но он сильно отличается от того, что есть, например, в клетках головного мозга или в клетках, например, так называемых стволовых клеток. Угу. Вот, соответственно, просто подбирая нужный набор белков, можно поменять состояние клетки с одного на другой.
2: Обнулили. Взяли, обнулили.
3: Именно обнуляем.
2: Потом долили туда еще белков, и хоп, моя кожа стала головным мозгом. Ну, вернее, клетками головного мозга.
3: Да, и белки, и там целые коктейли всяких разных специальных молекул. То есть это много всего разнообразного, вкусного, интересного.
2: Где этот бар, где вы берете этот коктейль?
3: Ну, вообще, это рецепты, которые, конечно, были давным-давно уже опубликованы. Это такие классические работы. Ну, вот мы составляем такие вкусняшки питательные для наших мини-мозгов по рецептам, которые нам завещали, да. Поэтому вот.
2: Если вы обнуляете клетки, то есть стираете им память, могут ли эти клетки, вот раз вы передумали и не хотите из них выращивать мозг или любой другой органоид, могут ли эти клетки послужить взрослому человеку в качестве запасных стволовых клеток? Ведь с возрастом у нас они кончаются.
3: Это довольно сложный вопрос, поскольку, конечно же, вот открытие самой этой технологии в свое время оно натолкнуло на вот эти мысли. Да, действительно.

0: которое не характерно для конкретного органа, и это может вызывать кучу проблем. А если они еще и, например, выйдут из-под контроля и превратятся в опухолевую ткань, то понятно, чем это чревато.
1: Я поняла. То есть природу мы еще не победили. Его мозг мини сложнее вырастить, чем, скажем, легкая. Ну, про печень я молчу. Печень вообще очень простой орган, чего уж то.
0: На самом деле проще, в смысле, проще вырастить легкое, конечно же, потому что легкое, как вот вы сказали, печень, как, например, кишечник или желудок, мини-органы этих больших органов, они выращиваются достаточно легко, потому что в этих органах они у нас классно регенерируют довольно много, часто и быстро, и в них есть запас так называемых тканевых стволовых клеток. И вот их можно получать в достаточно большом количестве, и из них, по сути, спонтанно выращиваются вот эти самые мини-версии. А для того, чтобы, например, вырастить мини-мозг, нам нужно сначала репрограммировать, да, клетки, вернуть их в нулевое состояние, и только потом уже из них с помощью разных манипуляций попытаться получить мини-мозг. То есть технически это, конечно, выращивание мини-мозга сильно сложнее, чем всех остальных мини-органов.
1: Но раз мы сегодня говорим столь подробно, мы начинаем подбираться к самому интересному, зачем выращивают мини-мозг. Но я всего лишь подвесила интригу. Сначала хочу разузнать, как он выглядит. Если это всего лишь несколько клетков, то есть зачатка человеческого эмбриона на этапе 3 месяцев развития в утробе матери, то это что, это кляксочка какая-то? Я видела фотки, они прекрасные, но подозревала фотошоп, признавайтесь, пожалуйста.
0: Ну, на самом деле, там, конечно, не несколько клеток, там 1000 клеток, ну, по большому счету. И это уже такая довольно солидная структура. Если говорить о... Ну, я уже в самом начале сказала, что это не совсем миниатюрная версия, да, конкретного там, мозга человека, даже на этом этапе. Но, тем не менее, в мини-мозгах очень хорошо воссоздается трехмерная структура, то есть клетки упорядочены так, как они должны быть и в эмбрионе человека. Соответственно, что отличает от настоящего, например, мозга, это отсутствие симметрии. То есть если вы видели фотографии, там есть много вот таких вот петелек, мы их называем петельки, сушки, можно с чем-то таким сравнить, да, бублики, вот такая
1: как
0: история.
1: Как в прописях,
0: вот,
1: палочки, крючочки, петельки, вот, наверное, так.
0: Вот такой бублик – это, по сути, одно полушарие. То есть если у эмбриона мозга человека мы видим 2 таких, да, будущих полушария, то наш мини-мозг, он обычно содержит от, там, условно, 5 до 20 и так далее, даже больше иногда бывает. Вот, плюс, конечно, не сохраняется симметрия, это, да, то, о чем я говорила, но, на самом деле, для нас это не помеха. То есть все, что нам нужно увидеть, мы можем спокойно увидеть и без симметрии, и на большом количестве сразу вот таких замечательных структур, то есть будущих полушарий.
1: На пару мгновений прервемся и вернемся в нашу чашку Петри. Сегодня с нами младший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Таня Шнайдер.
2: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня про мозг. Мини-мозг. Сегодня у нас в гостях младший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Таня Шнайдер. Мы подобрались к самому интересному. Тань, хотела у вас поинтересоваться, зачем, в принципе, вы конкретно занимаетесь выращиванием мини-мозга?
0: Конечно, мы занимаемся в большей степени для фундаментальных исследований. Да? То есть это основная наша работа. Мы изучаем различные генетические заболевания, которые могут приводить к развитию умственной отсталости.
1: Например, парочку назовите, чтобы ну, вот человек сейчас слушает, и чтобы он не задумался. Ну,
0: из известных, наверное, там, синдром Дауна, скажем, синдром Ретта, синдром ломкой X-хромосомы. Хотя, в принципе, эти заболевания, они довольно неплохо уже изучены, но, тем не менее, даже с помощью тех же самых мини-органов удается что-то новое про них узнать. А есть огромное количество других заболеваний, которые, ну, как бы формально, они нигде не задекларированы. Мы знаем, что есть пациенты, у которых есть вот такие-то, такие-то поломки, но это не какие-то синдромы, они плохо изучены, и вообще не очень понятно, действительно ли поломка в этом гене является основной причиной этого заболевания. И вот мы пытаемся доказывать с точки зрения поведения клеток, молекулярных каких-то событий, действительно ли эти генетические поломки являются причиной нарушения развития головного мозга. И, собственно, с помощью мини-мозга мы моделируем два этих разных состояния, то есть норму здорового донора и, например, пациента с каким-то отклонением, с каким-то заболеванием.
1: То есть, верно ли я понимаю, вы докапываетесь до самой сути проблемы, из-за чего она, собственно, и начинается еще в утробе матери?

0: матери, верно?
1: Именно молекулярные и клеточные механизмы, совершенно верно, патогенеза.
0: Это невозможно увидеть с помощью исследования плода в утробе матери, некого скрининга или других исследований?
1: Нет, конечно, нет. Ну, то есть это должны быть все-таки, если мы говорим про внутриутробные какие-то вещи, это должно быть, наверное, в большей степени неинвазивно.
0: Конечно.
1: Вот. А то, что инвазивно, ну, там могут взять, например, биопсию, конечно, да, там плода, но
0: и
1: это...
0: И то это риски, большие риски.
1: Конечно, конечно.
0: Сопряжено. В чем смысл? Узнали, и вот, собственно, ну хорошо, вы поняли, какая часть гена сплоховала и стала причиной того или иного, вот, соответственно, заболевания в вашем таком кластере болезней. И...
1: На самом деле, очень часто для того, чтобы разработать какой-то действенный метод, я имею в виду терапевтический, очень важно понимать именно механизм. Есть, конечно, немного заболеваний, благодаря которым, да, мы можем утверждать о том, что понимание механизма лежит в основе поиска решения там, для лечения таких заболеваний. Но мы именно занимаемся вот этими фундаментальными вещами. И, конечно, когда ты доказываешь роль этого гена, можно рассуждать о каком-нибудь потенциале генной терапии. Да? То есть такие заболевания невозможно чаще всего лечить никаким другим образом. Это все в основном снятие симптомов. А саму причину необходимо на очень ранних этапах каким-то образом починить. А причина — это мутация как раз-таки в гене. Но давайте будем объективными. Сейчас речь, конечно, не идет о генетическом редактировании эмбрионов, потому что это нужно делать очень рано. Поэтому это такие пока разговоры о светлом будущем.
0: Нет, нет, нет, это серьезно. То есть мы подойдем к светлому будущему уже с большой пухлой папкой ваших исследований и будем понимать, что мы там можем, извините своими словами, подрезать в геноме каким-то образом вот плода, который нуждается в помощи, да, чтобы он родился здоровым человеком, да? А когда это может случиться?
1: Я боюсь такие прогнозы давать, конечно. Я надеюсь, что мы это застанем еще и увидим.
0: Очень на это надеюсь. Ну, понятно, что сейчас на живых эмбрионах исследования запрещены, и мне кажется, это самый большой тупик, потому что мы не можем чем-то заменить так, чтобы это было похоже вот и на правду, и поэтому вот хотя бы пользуемся органоидами. А можно задать вопрос, чего уже удалось добиться?
1: Мы довольно долго изучаем один интересный ген. Наши коллеги буквально, наверное, лет 6 назад обнаружили мутацию в нем. После этого стали появляться огромное количество работ, которые связывали этот ген с интеллектуальными нарушениями. Мутации конкретно в этом гене с интеллектуальными нарушениями. Очень долго мы подбирались, мы тестировали абсолютно разные модельные системы. Мы трансплантировали, например, нейроны человека в головной мозг мыши, пытались проследить, как они будут вести себя там. В общем, чего мы только не пробовали, но в конечном итоге вот очень классно себя показали именно органоиды. И мы узнали очень важную роль про функцию этого гена в развитии головного мозга человека, о чем раньше вообще никто не знал. Плюс ко всему, этот ген еще и оказался интересен с точки зрения эволюции головного мозга человека, поскольку он имеет очень необычный, скажем так, необычную регуляцию, то есть в нужный момент в эмбриогенезе он включается или выключается, и это характерно только для человека. Вот, то есть мы на самом деле, как бы, как мне кажется, на два интересных вопроса сейчас пытаемся ответить. Ну, на один мы ответили уже вполне себе конкретно, что да, действительно он важен, и мы знаем, к чему он приводит, для чего нужен этот ген, для чего нужен белок, который он кодирует. А второй — это вопрос именно в процессе эволюции. Какую он важную роль в увеличении размеров головного мозга он сыграл?
0: Таня, как вы выбираете ген, который привлекает ваше внимание? Вот вы сейчас рассказываете мне, я так представляю, вот просто случайно встретилась за углом с этим геном, и судьба меня с ним связала. Их же огромное количество. Как мне выбрать, который вот изучать и в своих органоидах рассматривать?
1: В реальности, да, просто это стечение обстоятельств. Наши коллеги нашли таких пациентов, очень интересных, очень необычных. И вот как-то так разговоры привели к тому, что давайте изучать.
0: Вот и ответ, вот и ответ. То есть это пошло от пациентов.
1: Конечно, все бы хотели, чтобы вот перейти, там, например, от мышей уже непосредственно к человеку. Но что касается конкретно мини-мозгов, вот в этом аспекте, здесь немножко сложнее, поскольку когда вы трансплантируете в уже как бы созревший, готовый головной мозг, в котором были какие-то нейронные связи, да, они прочно установлены, и там было все как бы собрано. собрана очень хорошо, вы помещаете что-то абсолютно новое. И вообще нет никаких гарантий, что нейроны, которые есть у самого пациента, и нейроны, которые есть вот в этом трансплантируемом мини-мозге, они будут как-то взаимодействовать друг с другом. То долгое время была проблема именно в этом. Пытались, например, различным лабораторным животным подсаживать эти самые фрагменты мини-мозга, но степень интеграции там была минимальная.
0: То есть, что творилось в этот момент с животным? Оно как пьяное себя вело? Там же на двух разных языках нейроны разговаривали, получается, в мозге.
1: Я думаю, что там это были просто две, скажем так, системы, которые были изолированы друг от друга, на самом деле. Вот, то есть там не было особенно никакого взаимодействия. И вот буквально в этом году в начале вышла работа, в которой впервые показывают, что удается все-таки достигать какой-то степени интеграции непосредственно, вот, например, от нейронов, которые трансплантированы и... Да,
0: связи
1: вот
0: какие-то. То есть каким-то образом все-таки добиваются того, чтобы они начали взаимодействовать и устанавливать связи.
1: Да.
0: Я, знаете, мне кажется, это самое потрясающее, что я сегодня услышала. Вот серьезно. Но это как-то из области как будто фантастики. А кто-нибудь, вы говорили про нейронные связи, да, вот про эти небольшое количество, я возвращаюсь к мини-мозгу. Я думаю, кто-нибудь, конечно же, интересовался. Ну, раз нейроны, значит, думает, и тут последует претензия, что чувствует, да как же вы можете. Про мышей все забывают, а вот над этим кусочком плоти человеческой вы издеваетесь. Были такие претензии уже?
1: Ну, конечно. На самом деле, это не массовая какая-то была история. Мне кажется, года, может быть, два назад была работа, в которой впервые сравнивали энцефалограммы, например, с полученной с мозга недоношенных детей и, например, с долго выращиваемого мини-мозга. И оказалось, что они там чем-то похожи. Но на самом деле это не нужно воспринимать и читать как четкое указание к тому, что мы вырастили полноценный мозг. Конечно, нет. Активность электрическая на ранних этапах развития, она, конечно, не совсем похожа на то, что есть у взрослого человека. Плюс ко всему, если говорить о чувствах, о мыслях и так далее, вся наша деятельность, да, я имею в виду умственная, все, что мы можем воспринимать и анализировать информацию разными органами чувств, это все завязано на деятельность большого количества разных отделов головного мозга. Здесь работает все, да, все, что у нас с вами есть. А это очень большие структуры и сложно устроены. Плюс ко всему, для чувств необходимы сами органы чувств. Мы не можем, например, воспринимать свет, если, ну, условно, у мини-мозга
0: нет глаз, не будет... да. Но я понимаю, да, запах без носа. Хорошо. Резюмирую. Скажите мне, пожалуйста, Таня, в самой смелой перспективе, что может получиться благодаря исследованию мини-мозгов? Какие заболевания получится лечить? Давайте помечтаем.
1: Я на самом деле люблю мечтать. Мне кажется, это полезно иногда делать, правда. С точки зрения, наверное, действительно такой прикладных исследований, мне кажется, наиболее перспективные исследования, в которых подразумевается, например, выращивание мини-органа и различных опухолей. Мы знаем, что есть огромное количество довольно тяжело излечимых заболеваний, я имею в виду злокачественных заболеваний головного мозга. Это различные глиомы, разной степени, в общем, сложности. И в целом мы знаем про глиомы, что они действительно очень трудно поддаются лечению. Там много причин для этого. Было бы очень классно научиться довольно быстро в условиях, например, инвитро подбирать конкретную терапию для конкретного пациента. И, например, мини-мозги, они могут как раз-таки послужить такой системой, в которых можно будет, ну, максимально, насколько это возможно, приблизиться к условиям, скажем так, настоящего головного мозга. Если бы получилось вот это делать, а есть первые намётки, ну, то есть есть несколько важных публикаций таких, веховых, я бы сказала, в которых, ну, все предпосылки к этому имеются.
0: Для слушателей надо объяснить, что одна и та же опухоль, особенно если она действительно... Да нет, какая разница, каких она размеров? Ну, то есть ее разные части поддаются зачастую разным видам лечения. Нельзя взять опухоль и вот одной таблеткой, я сейчас очень условно, конечно, выражаюсь, вылечить. Иногда используются совершенно разные подходы, и какие-то части поддаются, какие-то совершенно работают, начинают по-другому. И вот получается, мы в пробирке, а все знают, какое агрессивное это лечение, да, зачастую для самого пациента. И вот когда в пробирке, для меня это просто вау-эффект. Вот серьезно. Пожалуй, я на этом остановлюсь, потому что у меня немножечко начинают там сзади прорезаться крылья. И это очень здорово. Я ценю такие состояния. Друзья, сегодня в гостях в передаче данных была младший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук Таня Шнайдер. Спасибо вам большое.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Привет! Можно ли прочитать папирус, сгоревший 2000 лет назад? Был ли древнейший прямоходящий двуногим или четвероногим, а неандертальцы совами или жаворонками? Откуда в желудке древнего щенка взялась шкура носорога? И как исследовать череп, застрявший в сталагмитах? Весна закончилась, а значит, нас ждет очередная подборка научных открытий от anthropogenes.ru. Обязательно досмотрите до конца. Итак, номер первый. Вилла папирусов – это вилла в Геркулануме, погребенная под многометровым слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. А названа она так потому, что на ней обнаружена единственная античная библиотека, сохранившаяся до наших дней – более 1800 папирусов. Виллу обнаружили местные крестьяне при рытье колодца в 1750 году. Раскопки велись в экстремальных условиях на глубине 30 метров и, увы, варварскими методами. А найдено было много. Вилла оказалась одним из самых роскошных домов в Геркулануме. На ней находилось множество выдающихся произведений искусства, включая не менее 80 бронзовых и мраморных скульптур. Надо сказать, что значительная часть виллы не раскопана до сих пор. Сколько всего папирусов было в библиотеке, трудно сказать, потому что поначалу рабочие их просто выбрасывали и даже использовали в качестве дров. Тем не менее, на настоящий момент найдено 1826 целых свитков и их фрагментов. Папирусы неоднократно пытались разворачивать. Стремясь сделать текст более читаемым, свитки обрабатывали ртутью. Расшифровка продолжалась разными исследователями в течение многих десятилетий. Папирусы от всего этого, к сожалению, страдали. Установлено, что значительная часть папирусов содержит тексты древнегреческого философа-эпикурейца Филодема. Вероятно, часть библиотеки была привезена на виллу им самим в первом веке до нашей эры. В конце 20 века ученые взялись за папирусы с использованием новых технологий. Их сканировали с помощью рентгеновской томографии, оцифровывали, выявляли участки, окрашенные чернилами, и пытались прочитать. И вот появилась публикация об успешной расшифровке части еще одного свитка. Попытка развернуть его в 1986 году закончилась неудачно. Теперь исследователи принялись за дело на новом техническом уровне. Чтобы не повредить свиток, они разворачивают его виртуальную модель. Трехмерную компьютерную томографию свитка анализируют с помощью системы машинного обучения, умеющей обнаруживать следы чернил. По мере обучения искусственного интеллекта текст постепенно становится более разборчивым, хотя пока что удалось прочесть лишь небольшие части – отдельные слова. Выяснилось, что текст содержит имена ряда полководцев Александра Македонского. Упомянуты македонские полководцы Селевк, который стал правителем большой территории на Ближнем Востоке, Кассандр, правивший Грецией. Есть также несколько упоминаний самого Александра. Многое остается загадкой. Кто автор текста? Почему среди большого числа философских трудов вдруг оказался трактат по истории? Надеюсь, новые результаты не заставят ждать. Номер второй. Знаменитый череп Тумай найден в Республике Чад в 2001 году. По находкам был описан новый род и вид – сахилантроп чадский. Этот примат жил 6-7 миллионов лет назад. Авторы открытия обратили внимание на человечные признаки Тумая – маленькие клыки и смещенное вперед большое затылочное отверстие. На основании последней особенности утверждалось, что сахилантроп мог ходить на двух ногах, то есть был древнейшим прямоходящим приматом, нашим возможным предком. Впрочем, для окончательных выводов требовалось найти еще что-то помимо черепа, в идеале кости рук и ног. В 2018 году исследователи, наконец, официально подтвердили существование бедренной кости сахилантропа. В 2020 появилось ее описание. В 2022 году еще одно исследование, в котором к бедренной добавились две локтевые кости. Исследователи проанализировали их строение и пришли к выводу, что четвероногий способ передвижения не был характерен для Тумая, а вот карабкаться по стволам деревьев сахилантроп был не прочь. Итак, жил на деревьях, но когда спускался на грешную землю, бегал на двух. В новой статье группа американских антропологов исследует те же самые локтевые, но приходит к совсем другим выводам. Авторы анализируют строение локтевых костей человека и других обезьян, разделив всех приматов на 4 группы по основному способу перемещения. Двуногие люди, подвешивающиеся на руках гиббоны и орангутаны, ходящие на костяшках пальцев гориллы и шимпанзе и стопоходящие павианы. Анализ четко отделил костяшкоходящих горилл и шимпанзе от остальных обезьян. У африканских человекообразных плечевые кости очень массивны и сильно искривлены. Теперь можно с точки зрения этой методики посмотреть на ископаемых приматов. Человек прямоходящий и флоресский хоббит сгруппировались с Homo sapiens. Знаменитая Люси и другие афарские австралопитеки, а также австралопитек Сидиба, тоже оказались близкими к двуногим. И совсем по-другому выглядит локтевая сахелантропа, а также одна из локтевых, которую относили к парантропам – OH-36. Эти два образца попали в область хождения на костяшках пальцев. Исследователи полагают поэтому, что кость OH-36 принадлежала не парантропу, а кому-то больше похожему на шимпанзе или горилл. А что сахелантроп? По мнению исследователей, строение локтевой сахелантропа также говорит о частом хождении на четвереньках с опорой на костяшки пальцев. Впрочем, авторы делают очень разумную оговорку. Древнейшие прямоходящие, скорее всего, ходили, выпрямившись не все время, а чередовали этот способ передвижения с другими способами. Если предок прямоходящих гоминин ходил на костяшках пальцев, то и древнейшие двуногие должны были сохранить это свойство. Поэтому из результатов исследования не следует, что сахелантроп не был прямоходящим. По-видимому, он не был постоянным двуногим, а мог сочетать прямохождение с четвероногостью, подобной шимпанзе. Походил на двух, а потом побегал на четырех. Третий номер. Циркадные ритмы – своего рода биологические часы, регулирующие активность живого организма в течение суток. Наиболее известное различие между людьми в этом плане – деление на хронотипы жаворонков и сов. Жаворонки в среднем пробуждаются, достигают пика активности и засыпают на 2 часа раньше, чем совы. Всего генов, так или иначе влияющих на циркадные ритмы, известно 250. Наши предки – кроманьонцы – пришли в Евразию всего каких-то 50 тысяч лет назад. Неандертальцы же с денисовцами приспосабливались к жизни в высоких широтах в течение сотен тысяч лет. Наверняка в генах, управляющих циркадными ритмами, у разных видов гоминин накопились существенные различия, которые можно поискать, ведь у нас есть древние геномы. А еще, может быть, неандертальское наследие как-то помогло древним сапиенсам приспособиться к негостеприимным условиям северных широт. С этим вопросом попробовала разобраться группа американских генетиков. Сначала исследователи стали искать в геномах древних гоминин специфические варианты, находящиеся внутри или рядом с циркадными генами. В циркадных генах нашлось более 1000 специфических вариантов, по которым неандертальские и денисовские геномы отличаются от геномов современных людей. Такое число различий великовато, чтобы быть случайным. Много специфических архаических вариантов оказалось в регуляторных областях циркадных генов. Таким образом, эти отличия могли влиять на активность этих генов. А как неандертальские генетические варианты, связанные с циркадными ритмами, могли повлиять на современных людей, не африканцев? Ведь существенное неандертальское наследие присутствует в неафриканских геномах. Среди известных аллелей, доставшихся современным людям от неандертальцев, исследователи обнаружили почти 4000 вариантов, которые влияют на экспрессию циркадных генов. Анализ показал, что из 9 неандертальских вариантов, наиболее тесно связанных с хронотипом, каждый работает в сторону жаворонков, увеличивает склонность людей к утренней активности. Подобный эффект наблюдался и для других неандертальских вариантов, расположенных вблизи циркадных генов. Это кажется, на первый взгляд, странным. В чем преимущество раннего подъема там, где зимой солнце встает поздно? Исследователи объясняют, зато летом на севере день очень долгий, и приспособиться к такому режиму проще тем, у кого циркадный период укорочен, а это особенность жаворонков. Номер четвертый. В 1993 году спелеологи, обследовавшие пещеру на юге Италии, недалеко от городка Альтамура, сделали удивительное открытие. В глубине пещеры они обнаружили камеру со сталагмитами, а за одним из них – частично вросший в пол человеческий скелет, покрытый кальцитовыми наростами. По особенностям строения находку определили тогда как раннего неандертальца. И лишь в 2009 году ученые занялись серьезным исследованием находки. Специалисты добыли фрагменты кальцитовых наростов для определения возраста, а также маленькую часть скелета, кусок правой лопатки для ДНК-анализа. Датирование уран-ториевым методом показало, что скелету примерно 150 тысяч лет, а митохондриальная ДНК человека из Альтамуры оказалась типично неандертальской. Эффектную реконструкцию сделали братья Кеннис. Теперь в журнале Nature Communications Biology вышла статья с анализом черепа человека из Альтамуры. Особая трудность исследования в том, что перевернутый череп как бы застрял в сталагмитовой перегородке между двумя камерами, побольше и поменьше. В большей камере торчит часть лица и лобной кости, а основание черепа и большая часть свода выпирают в меньшую камеру, куда людям никак не добраться. Осмотр этой части возможен только с помощью камеры GoPro на конце зонда, который просовывают через щели в перегородке. Исследователям пришлось методами фотограмметрии получить отдельно виртуальные модели двух частей черепа, которые затем предстояло как-то соединить вместе. Получили 3D-модель, которую теперь изучают. Объем мозга оказался небольшим, что для неандертальцев нетипично. В целом, череп из Альтамуры оказался промежуточным между гейдельбергским человеком из испанской пещеры Сима де лос Уэсос и неандертальцами. При этом возраст находок в Сима де лос Уэсос 430 тысяч лет, то есть гораздо древнее Альтамуры. То, что мы видим сходство с гораздо более ранними гейдельбергскими людьми, довольно неожиданно. Возможно, человек из Альтамуры принадлежал к какой-то архаичной популяции, изолированной в Южной Италии. Самые южные области итальянского полуострова могли служить своего рода убежищем для людей в особенно холодные моменты ледникового периода, поэтому там сохранилась популяция примитивного вида. Ждем, когда будет опубликовано исследование скелета целиком. Пятый номер. Археологи давно изучают серию стоянок среднего палеолита вблизи угольного карьера Ноймарк-Норд в центральной Германии. Здесь обнаружено крупнейшее скопление костей прямобивневых слонов – более 70 особей, включая сочлененные скелеты. Остатки настолько хорошо сохранились, что из этих костей в 2018 году удалось выделить полный митохондриальный и частичный ядерный геномы. Датировав находки рядом методик, исследователи получили возраст около 125 тысяч лет. Что удивило исследователей – это пол и возраст слоников. Это взрослые, зрелые особи, а молодых крайне мало. Подобная картина не наблюдается ни в ископаемых, ни в нынешних популяциях слонов, чьи захоронения изучали специалисты. Таким образом, скопление в Ноймарк-Норд – это не кладбище животных, умерших своей смертью, и это не жертвы катастрофы. Второй примечательный момент – среди животных преобладают самцы. Известно, что у современных слонов взрослые и пожилые самцы обычно бродят в одиночку. Если палеолаксодоны вели себя подобным образом, к одиночному животному было бы легче приблизиться охотникам. Исследователям удалось изучить 27 костных комплексов. Специалисты искали следы зубов плотоядных животных – гиен и волков, но нашли их немного. А вот антропогенных следов, то есть отметин от орудий, на костях, наоборот, очень много. Неандертальцы разделывали слонов скрупулезно и тщательно, не упуская ничего. По-видимому, расчленение происходило по некой отработанной стандартной процедуре. И, судя по характеру следов, мясо было свежим. Чтобы отделить его от костей, неандертальцам приходилось прикладывать немало усилий. Учитывая все это, исследователи склоняются к мысли, что неандертальцы в Ноймарк-Норд целенаправленно охотились на одиночных слонов. Возможно, их заманивали в естественные или специально созданные ловушки, ямы, топи, а затем кололи деревянными копьями. Но это ставит новые вопросы. Как освоить такой объем мяса? На разделку 10-тонного слона могло уйти до 600 человеко-часов. Исследователи полагают, что для этой цели могла собираться большая группа неандертальцев. Группа из 100 взрослых индивидов могла бы питаться одной тушей слона в течение почти месяца, и потребовалось бы более 350 человек, чтобы съесть все это мясо за неделю. Толпа из 350 жующих слонятину неандертальцев. Можете такое вообразить? Было ли интересно? Каких новостей, на ваш взгляд, хотелось бы побольше? Спасибо вам за вашу поддержку. Наш проект существует благодаря вам. Здорово, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы смотрите нас из России, или на Boosty, если вы смотрите нас не из России. Этим вы поможете делу просвещения. Кстати, обладатели платной подписки смотрят расширенный выпуск этих новостей с дополнительными материалами. С вами был Александр Соколов.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях. И, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю увеличилась в России на почти 11,5%. Число госпитализаций снизилось на 18,2%. Об этом сообщили в Оперштабе. Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 регионах, а заболеваемости в 65. А заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла за неделю на 25%, сообщили в Роспотребнадзоре. Тем временем Роспотребнадзор зафиксировал 2 случая заболевания новым вариантом ковида. Основные симптомы штамма XEC – головные боли, чувство усталости, насморк, кашель, утрата аппетита и обоняния, а также боль в горле и лихорадка. Случаи заражения выявили в Ростовской области и Уфе. В ведомстве отмечают, что штамм широко распространен во Франции и стремительно набирает популярность в Германии и Великобритании.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Мы сегодня поговорим об одной весьма популярной, но неоднозначной процедуре. И для многих не самой приятной. Но утверждается, что она помогает и сбросить вес, и избавиться от шлаков, нормализует функции кишечника, ведет к очистке кожи от высыпаний и так далее, и так далее. Процедура давно известна, гидроколонотерапия. Но вот насколько она на самом деле эффективна, какие у нее плюсы и минусы, показания противопоказания, и не опасна ли она вообще? Во всех этих вопросах будем разбираться сегодня с моей гостьей, врачом-колонопроктологом отделения хирургии медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, доцентом кафедры хирургии факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета, кандидатом медицинских наук Татьяной Гармановой. Считается, что гидроколонотерапия – это такой эффективный способ очистки толстой кишки. То есть, по сути, это та же самая клизма, да, только под присмотром профессионала.
2: Ну, давайте начнем с того, что, в принципе, гидроколонотерапия не имеет никакого отношения к медицине. Это никакая не манипуляция, ни одного врача, который бы назначал гидроколонотерапию в здравом уме и трезвой памяти, вы не найдете. Никакого отношения ни к лечению, ни к оздоровлению эта процедура не имеет. Поэтому все разговоры о том, что она может быть как-то эффективной и вообще помогать в чем-то людям, ну, это скорее спекуляция. Даже процедуру ее сложно назвать, потому что это просто банальная большая клизма. Клизмы, как таковые, они, конечно, помогают людям при запорах, при невозможности самостоятельно опорожнить кишечник и так далее, в различных ситуациях. Но никакой гидроколонотерапии эта ситуация не является.
1: Но получается, основная цель и задача этой процедуры — куча медицинских центров, которые предлагают эту услугу, и, естественно, утверждается, что слизистую оболочку кишечника тебе очистят от токсинов, бактерий, слизи, шлаков. Ну, вот хоть что-то из этого способна эта процедура сделать? И действительно ли у человека скапливается так много всего ужасного и нехорошего, что это нужно вычищать?
2: Пару слов о физиологии кишечника. Я всегда своим пациентам привожу аналогию с водопроводом. Это труба, по которой течет сначала жидкое содержимое в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, дальше по мере того, как кишка своей стенкой забирает воду, оно становится более плотным. И вот представьте, в водопроводе, где постоянно происходит какой-то ток, насколько вероятно, что там где-то будут скапливаться шлаки? Предположим, где-то скапливается. Что мы с вами видим? Плохо либо поступает вода, либо она плохо уходит. То есть мы сразу видим какие-то проблемы, связанные с проходимостью вот этой кишечной трубки. Диаметр кишечной трубки, где-то 3-4 сантиметра в норме, а то и меньше. Так вот, давайте представим, представим, что в этих 3 сантиметрах где-то отложились какие-то шлаки. И мы с вами живем и думаем, что там у нас килограммы шлаков. Как бы мы тогда жили? Как бы все остальное проходило по этой кишке? Ничего в кишке нигде не скапливается. Все течет. Это орган со входом и выходом. И я бы очень осторожно вообще говорила об этой манипуляции. Дай бог, чтобы она не навредила человеку. Можно нанести минимальную травму, да, нарушить, не восстановить, а нарушить микрофлору кишки. Наш с вами кишечник в норме содержит большое количество бактерий, до 1,5 килограммов. Это называется микробиота. Они живут пристеночно, в мелких-мелких ворсинках. Вымыть их водой невозможно, а главное, нельзя и не нужно. Мы с вами должны не очищать, не вымывать. Мы с вами должны нормализовать микрофлору кишки. Там должны жить полезные бактерии. А эти полезные бактерии мы с вами убиваем в связи с неправильным питанием, с нашей так называемой западной диетой с низким содержанием клетчатки. Так вот, сейчас идут работы о том, что единственный способ нормализовать микрофлору кишки – это назначать пациентам препараты клетчатки, чтобы как раз на фоне вот этих нерастворимых пищевых волокон росла и развивалась нужная и полезная нам с вами флора, а не патогенная.
1: Татьяна Николаевна, а вот эти самые шлаки, все очень хотят от них избавиться, делают все возможное, чтобы очиститься от шлаков. Что такое шлаки?
2: Мое мнение такое, что никаких шлаков там нет. Люди пытаются какой-то манипуляцией помочь своему здоровью. Самые банальные рекомендации, которые мы даем пациентам: пейте больше воды, ешьте клетчатку, занимайтесь спортом, не ешьте неправильную еду, фастфуд, газировки и так далее. Как правило, эти самые простые рекомендации самые сложные к реализации. Для человека очень сложно изменить свой образ жизни и начать правильно питаться. А когда ему предлагают: да нет, не надо тебе в зал ходить, не надо тебе с питанием заморачиваться, ты сейчас придешь, мы тебе тут водичкой все вымоем, и ты будешь молодец, красавец. Конечно же, люди на это ведутся, это психологическая ситуация. Никаких шлаков не существует. Есть, возможно, измененные микробиоты, как я уже говорила, в кишке, не совсем правильное сочетание бактерий, но это все на микроскопическом уровне.
1: А можно ли с помощью гидроколонотерапии избавиться от гельминтов? Где-то такое я даже читала.
2: Нет, это, конечно, невозможно. И главное, что не нужно подвергать себя такой вот не самой приятной процедуре. Несколько таблеток, и вы свободны от гельминтов навсегда. Рекомендую всем тем, кто хочет вдруг очистить свою кишку, хочет, чтобы она стала стерильная, чистенькая, хотя это невозможно этого добиться, выпейте сильное слабительное и сходите на колоноскопию. Вот это действительно пользу своему организму принесете тем, что вы пройдете колоноскопию и убедитесь, что нет никаких проблем в кишке. При подготовке к колоноскопии вы увидите, что как полностью очищается ваш кишечник до воды. Это означает, что никаких залежей шлаков там не существует, что слабительное, выпитое через рот, очищает кишку гораздо лучше, чем вода, залитая через задний проход.
1: Женщины, очень многие, идут на эту процедуру, причем на целый курс, для того, чтобы сбросить лишний вес. Вот это может помочь? Или это тоже миф? И даже если вдруг ты сбросишь этот вес, насколько продержится этот эффект?
2: Ну, если несколько дней ходить там мало есть и постоянно делать клизмы, то 1-2 килограмма-то вы, конечно, сбросите во время манипуляции. Но я думаю, что в дальнейшем они абсолютно точно вернутся обратно. Я призываю еще раз, не надо ничего там вымывать, лучше ешьте овощи, фрукты, воду и занимайтесь спортом. Вот это поможет вам действительно лучше себя чувствовать.
1: Мы тогда с вами, по сути, разобрались, что эта процедура и не нужна, по большому-то счету. К медицине такого прямого отношения не имеет, и по показаниям, я так поняла, не проводится. Кому она вообще противопоказана?
2: Скорее всего, людям с артериальной гипертонией, с ишемической болезнью сердца, лишняя нагрузка в виде клизм, она не нужна. Я уверена, что эту процедуру нельзя выполнять людям с воспалительными заболеваниями кишки. Это язвенный колит, это болезнь Крона. В принципе, я бы не рекомендовала ее выполнять, если кишка не обследована у лиц пожилого возраста. Потому что чем старше, тем чаще встречаются опухоли толстой кишки, чем чаще встречаются отмечается дивертикулярная болезнь толстой кишки, равно как, допустим, пациенты с дивертикулезом. И когда есть маленькие дивертикулы в кишке, они себе живут и живут, а если вы на них начинаете агрессивно воздействовать, повышается давление, то эти дивертикулы могут и воспалиться, и перфорироваться. И если пациент страдает хроническим геморроем, трещиной, даже если не страдает, то это дополнительное ненормальное воздействие на анальный канал. И вот это может привести либо к обострению того, что уже есть хронического геморроя, либо привести к тому, что геморрой, который вас не беспокоит, начнет вас беспокоить.
1: И последний мой вопрос. Вы уже много упоминали о том, что делать, чтобы кишечник работал хорошо. Давайте в качестве резюме какие-то дадим такие рекомендации, чтобы кишечник работал хорошо и запоров не было.
2: Когда человек становится лежачим больным, кишка работает очень плохо. Это означает, что нужно максимально быть вертикальным, нужно максимально двигаться, заниматься физической активностью. Если вы не можете есть килограммами траву, фармакологические компании придумали для нас ленивых препараты, клетчатки. Пожалуйста, если есть проблемы со стулом, если хотите, чтобы ваш кишечник работал как часы, есть масса препаратов от БАДов до лекарственных средств, которые содержат пищевые волокна, те самые пищевые волокна, которых нам с вами не хватает из пищи. Не употреблять слабительными, это плохо для кишки. Ну и, конечно, занятия спортом, не сидячий образ жизни, прогулки, 10 тысяч шагов, о чем нам уже все прожужжали уши, ну и 2 литра чистой воды. Чай, кофе и сок сюда не относятся. Стараемся пить чистую воду.
1: Мы сегодня говорили о такой популярной, модной уже многие годы процедуре, не самой приятной, но и не самой однозначной, гидроколонотерапия. Нужна ли она и так ли она эффективна, как нас убеждают в медицинских центрах? Моим гостем была врач-колопроктолог отделения хирургии медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Татьяна Гарманова.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Это только в 20 веке лечить переломы научились правильно и практически безболезненно. Но на протяжении веков чего только не делали древние эскулапы, чтобы зафиксировать и соединить заново переломанные конечности. А переломы же случались с людьми во все времена. В ход шли заговоры, заклинания, магические обряды, призывающие к божественному вмешательству, настойки и травы. В традиционной медицине древних цивилизаций, например, в Египте, они активно применялись для облегчения боли и даже неким образом способствовали срастанию переломов. В то же время в одном из важнейших для истории медицины документов, папирусе Эдвина Смита, это примерно 2000 лет до нашей эры, рассказывается, как древнегреческие врачи использовали фиксирующие повязки с медом и квасцами, но об эффективности ничего не сообщается. В 1903 году археологи, ведущие раскопки в 100 километрах от Луксора, обнаружили человеческие кости, которые совершенно точно пытались срастить искусственным путем. Вокруг места сложного перелома были прикреплены 4 деревянные дощечки, каждая из которых была обернута льняной тканью. Дополнительно в месте перелома находился лист финиковой пальмы. Его могли положить к ране для остановки кровотечения или снятия болевых ощущений. Шины из дерева для фиксации сломанных костей в определенном положении использовались не только в Древнем Египте. Их применяли в Китае, Древнем Риме, Древней Греции. А арабский врач Абу-Бакр Мухаммед ибн Закария ар-Рази был первым, кто предложил использовать некоторое подобие современного гипса. Для создания фиксирующей смеси по его рецепту нужно было использовать известь и яичный белок. Со временем смесь становилась твердой, как камень, а снимать ее нужно было только после полного заживления. В дальнейшем смесь меняла свой состав, но яичный белок оставался одним из основных ее компонентов вплоть до 19 века. Шло время, врачи все больше погружались в анатомию, все лучше понимали, как устроен человек и что происходит с его организмом. Одно из руководств, дошедших до наших дней, написанное в XIV веке фламандским врачом Яном Эпперманом, книга «Хирургия». Среди прочих рекомендаций там описана и методика, которую нужно было применять для лечения переломов. Пациента нужно было зафиксировать, для этого врач просто садился на бедолагу верхом, после чего, предварительно ощупав место травмы, резко вправить фрагменты костей на место. Ни о какой анестезии тогда никто и не задумывался. На этом, впрочем, лечение не заканчивалось, ведь нужно было еще обеспечить неподвижность поврежденной конечности. В этом случае подход был сугубо индивидуальным. Плотник делал деревянный ящик, который надевался на руку или ногу и фиксировался с помощью бандажей и веревок. Пациент должен был оставаться в покое несколько недель. Впрочем, двигаться с этой конструкцией было сложновато. Но настоящий вклад в развитие гипсовой иммобилизации внес великий русский хирург Николай Антонович Пирогов. Именно он в XIX веке во время Крымской войны впервые в истории медицины применил метод гипсования переломанных рук и ног. А идея эта возникла в его голове после посещения мастерской скульптора Николая Степанова. Пирогов с интересом наблюдал за работой художника с гипсом, ведь ему давно не давал покоя тот факт, что многие раненые становятся инвалидами из-за неправильного сращивания костей и тканей. Хирург уже пробовал фиксировать переломы с помощью крахмальных повязок, но результат был неудовлетворительным. А гипс оказался именно тем спасительным материалом, который отлично фиксировал, быстро высыхал и обладал нужной прочностью. Во время Крымской войны Пирогов начал активно применять гипсование, поставив его на поток. Изобретение хирурга приводило к быстрому выздоровлению, а впоследствии стало незаменимым в травматологической практике. Метод гипсования успешно используется по всему миру до сих пор.
0: Говорят, что...
1: Россияне за 6 месяцев потратили на средства контрацепции более 19 миллиардов рублей. Эта сумма стала рекордной за последние 5 лет. Тему продолжит Василий Воронин.
3: Продажи средств контрацепции в России достигли рекордных масштабов. За первую половину этого года жители нашей страны потратили на презервативы и противозачаточные таблетки на 15,5% больше, чем годом ранее. В денежном эквиваленте траты превысили 19 миллиардов рублей. Это максимальный показатель за последние 5 лет. При этом реализация таких товаров подскочила еще сильнее – на 25%. Некоторые специалисты предположили, что подобная тенденция связана с растущей осведомленностью молодых россиян в вопросах полового воспитания, а также стремление сократить риски незапланированной беременности и уберечь себя от заболеваний. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что всему виной нестабильная ситуация в России и мире. Люди просто не хотят заводить детей в такие непростые времена. К тому же растет и число тех, кто сознательно отказывается от продолжения рода, рассказала радио «Комсомольская правда» доцент Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, кандидат социальных наук Ольга Лебедь.
4: В принципе, люди ведут себя в соответствии с 3 мотивами – экономическими, социальными и психологическими. Когда есть социальная нестабильность, в которой мы живем уже который год, то они таким образом реагируют. Это естественное. И второй момент – на протяжении большого количества времени вот этот рост числа сознательного отказа от рождения детей, он наблюдается за последние 30 лет, он вырос очень существенно. То есть если раньше вообще отказ от детей child-free, да, это осуждалось, то теперь большое количество, больше 20% молодежи по социсследованиям, сознательно выбирают такое поведение.
3: Однако такая ситуация наблюдается не только в России, но и во всем мире. По словам экспертов, в скором времени людям может грозить демографическая зима. Этот термин означает, что человечество может перестать расти уже через несколько десятилетий, а после численность населения и вовсе начнет снижаться. По мнению специалистов, чтобы избежать демографической зимы, странам необходимо вводить программы, стимулирующие рождение детей, а также упрощающие жизнь родителей. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал демограф Алексей Ракша.
5: Нужно масс-капитал на второго и на третьего ребенка по 1,5–2 миллиона рублей для всех, без критериев нуждаемости, адресности. Это повысит рождаемость 15%, Россия, либо вообще на первое место в Европе выйдет, либо в лучшую тройку войдет, может даже Франция опередить. Дальше нужно будет наращивать количество бесплатных или дешевых качественных услуг по облегчению совмещения родительства и работы. Институт государственных сертифицированных нянь, которых можно в пару кликов на госуслугу заказать. Необходимо расширять сеть доступных удобных детских садов, яслей, снижать неравенство в доходах населения, это очень важно. Ну и надо потихонечку двигаться к безусловному базовому доходу на всех детей, хотя это очень-очень дорого.
3: Вместе с этим в Минпромторге предложили провести эксперимент по маркировке презервативов, так как, по примерным оценкам, около 30% продукции на этом рынке является контрафактной. Эксперимент стартует уже 1 сентября и продлится до 31 августа 2025 года. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: В пожилом возрасте стоит с осторожностью относиться к резкому сбрасыванию веса. Похудение после 60 лет сопряжено с рисками ранней смерти и онкозаболеваниями. Исследование, проведенное японскими учеными среди людей старше 60, показало, потеря веса на 5% и более связана с более высокой смертностью, чем стабильный вес или даже набор веса. Самые высокие риски преждевременной смерти имели пациенты с более низким базовым индексом массы тела. Наблюдение за участниками исследования продолжалось около 30 лет. Еще одно длительное исследование показало, что пожилые, которые осознанно потеряли 10% веса и более с помощью диеты и физических нагрузок, имели повышенный риск развития онкологических заболеваний. Также недостаточный вес и значительные колебания индекса массы тела грозят прогрессированием деменции при болезни Альцгеймера. Специалисты дали советы, как нормализовать работу почек и почистить их. Пить много воды. Рассчитайте свою дозу по формуле 30 мл жидкости на 1 кг массы тела. Есть фрукты и ягоды. Это отличный источник природного калия и антиоксидантов. Включить в рацион ячмень. Он снижает концентрацию креатинина в крови. Не есть слишком много протеина, много мяса. Не всегда полезно для здоровья. Заваривать себе почечный чай. В аптеках продается много хороших вариантов таких сборов. Они улучшают функцию почек. Эксперты напомнили о пользе кефира. В этом напитке многогранный состав: витамины С, А, Д, группы В, холин, бета-каротин, плюс ощутимый набор минералов: фосфор, калий, медь, хром, кальций, сера, натрий. Все эти витамины и минеральные вещества благотворно влияют на организм. Во-первых, кефир омолаживает организм, очищает кровь, нормализует кислотный баланс и микрофлору желудочно-кишечного тракта. Еще напиток укрепляет иммунитет, а также превращает углевод лактозу в молочную кислоту, которая легко усваивается организмом. Поэтому люди с молочной непереносимостью могут спокойно пить кефир. Вреда в виде побочной аллергии не будет, говорят специалисты. Ну а помидоры тем временем спасают от депрессии. В томатах содержится витамин В6, который регулирует уровень серотонина, и калий, который снижает стресс. Как говорят нутрициологи, достаточно съедать 2 помидора в день. Это была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Елена Трубачева, врач, клинический фармаколог, врач-реабилитолог клиники «Доктор Ост», автор азбуки антибиотикотерапии и более 100 образовательных статей.
1: Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте.
1: Я предлагаю нашим зрителям проголосовать. У нас такой веселый опрос. Для чего нужны антибиотики? Вызвать понос, пугать родителей, сводить с ума врачей, лечить грипп и ковид, вызывать геноцид микробов? Ну и вы, лектор, вот вы и расскажите. Вот вы нам и расскажите по поводу ковида. Вот в пандемию активно назначали антибиотики всем подряд. Вот для чего?
2: Во время пандемии ковида, к сожалению, была самая настоящая вакханалия. Я бы даже не побоялась этого слова «маразм». Вот с этим маразмом мы сегодня будем бороться. Итак, казалось бы, про антибиотики уже рассказано все, что только можно и кем можно, но вопросы почему-то возникают вновь и вновь. А упомянутая уже пандемия ковида окончательно вынесла мозг не только людям без медицинского образования, но еще и, к сожалению, нашим коллегам-врачам. Ваш текущий спикер первые пару лет сидел не разгибаясь, в позе кающегося Каина скульптора Анри Видаля, который стоит в саду Тюильри, ну или капитана Пикара, кому как больше нравится. Именно из-за этой непрекращающейся вакханалии с назначениями, которую, в принципе, мы, врачи, которые в этом немножко соображаем, ну, в принципе, не могли остановить. А пациенты, они все чаще и чаще задавали вопросы: доктор, а что у нас с текущими назначениями? Доктор, а вы говорили, что на вирусы это не действует. Доктор, а почему это в клинических рекомендациях написано? Вот я, как практикующий клинический фармаколог, ответить не могла ничего цензурного. А нецензурно, как вы понимаете, выражаться не очень прилично, даже сейчас. Итак, тема моего сегодняшнего доклада – это мифы об антибиотиках. Наши уважаемые организаторы провели опрос на своей страничке во ВКонтакте, и мы выявили самые распространенные заблуждения. Внимание, вопрос – а заблуждение ли это? С этим мы и будем разбираться. Но сначала определимся, что такое антимикробный, антибактериальный препарат, который в просторечии все обзывают антибиотиком. Я тоже буду обзывать антибиотиком, потому что к этому все привыкли. Так вот, это лекарственное средство, которое обладает либо бактерицидным, либо бактериостатическим действием. То есть оно либо непосредственно уничтожает микробы своим действием, либо прекращает их размножение, в результате чего микробная колония также погибает. С одной стороны, вроде бы все понятно. Все легко и просто. А с другой? Знает ли уважаемая аудитория о том, что до сих пор с точки зрения классической доказательной медицины антибиотики не имеют доказанного действия? А все потому,

Потому что никому, и слава богу, не пришло в голову проводить плацебо-контролируемые клинические исследования, чтобы выявить, сколько человек умрет от сепсиса или, допустим, пневмонии, если им это самый антибиотик не назначит. Согласитесь, ну, немножко методами доктор Менгель бы попахивал. Так вот, все исследования антибактериальной активности и тогда, и в принципе сейчас, они проводятся в чашке Петри. И как мы понимаем, человеческий организм немножко от этой чашки отличается, ну прям вот совсем чуть-чуть. И поэтому то, что происходит в чашке, не равно тому, что происходит в организме. И вот этим самым интерпретациям врачи отдельно обучают. К сожалению, вот таких вот отступлений в моем докладе будет больше, чем бы и мне хотелось, и, наверное, слушателям. Но многие вещи либо придется принять на веру, либо ознакомиться с учебной литературой, по которой студентов в институте учат. Это анатомия, физиология, патофизиология, микробиология, эпидемиология. А затем еще прочитать гору книг о том, как именно антибиотик работает в организме, а не в чашке Петри. А потом еще прогуляться по... Ну, я показала самые популярные сайты, один русскоязычный, второй англоязычный, но все они до одного направлены на профессионалов здравоохранения. Также я обязана предупредить, что все, что я буду говорить в этом докладе, за небольшим исключением, не будет касаться внутрибольничной микрофлоры, которая и живет по своим законам, и борьба, в борьбе с ней антибиотики играют, ну, самое минимальное значение, ну и в-третьих. Если я сейчас об этом заговорю, мы отсюда за месяц не выберемся, так как тема очень тяжелая. А сейчас мы перейдем к тем самым выбранным нами мифам и поговорим немножко несерьезно, но действительно об очень серьезных вещах. Итак, миф первый. Антибиотики опасны, их лучше избегать. Конечно, они опасны, но для микробов, для них они устраивают самый настоящий геноцид. Для людей опасны не сами антибиотики, а неправильность их назначения. Человечество, к сожалению, бросается в две крайности. Ну, в принципе, это свойственно для человечества. Первая крайность – это полный доступ абсолютно ко всем антимикробным препаратам, без каких-либо ограничений, вплоть до карбапенемов. Карбапенемы пока еще в данный момент еще пока остаются одними из самых мощных препаратов широкого спектра действия, которыми мы, например, вот сепсис лечим. И результат этого неоправданного применения и полного допуска к этой группе привел к тому, что еще 12 лет назад в славном городе Бомбее в канализационных водах были обнаружены кишечные палочки, вооруженные НДМ карбапенемазами, то есть ферментами, которые разрушают вообще все до одного известные виды антибиотиков. И ладно бы это все сидело в Бомбее, но это все разбежалось по земному шару достаточно быстро. И сейчас до сих пор именно вот эти НДМ-карбапенемазы, уже включенные в состав другой микрофлоры, например, клебсиел, кишечная палочка с клебсиелой, как родные сестры, убивают наших самых тяжелых пациентов. В том числе и наша страна не является исключением. Есть отделения, в которых эта проблема имеет место быть. Я имею в виду, что имеет место быть эти микробы, а не умирающий пациент. Либо вторая крайность, когда антибиотиков боятся настолько, что полностью отказываются от их применения, даже в самых тяжелых ситуациях, в результате все заканчивается крайне печально, в виде отнесли и закопали. Кроме того, имеется проблема именно правильного использования антибактериальных препаратов, так как геноцид геноцидом, но всегда надо понимать, что в любой микробной популяции есть микроорганизмы, которые имеют совершенно определенные свойства. Либо микроорганизмы, которые находятся в составе такой структуры, как биопленка, и как только в организм прекращает поступать антибиотик, вот эти именно выжившие особи дают начало жизни новой микробной популяции. И заболевание вместо того, чтобы остановиться, вспыхивает с новой силой. Когда это происходит? Это происходит тогда, когда у нас пациенты самовольно бросают пить антибиотики, либо не выполняют назначение врача с перехода, ну, грубо говоря, с внутривенного применение препарата на таблетированный, считая, что внутривенный, допустим, эффективнее. То же самое происходит тогда, когда изначально был выбран неправильный препарат, то есть он не действовал на тот патоген, который вызвал заболевание. И в результате происходит то, что называется селективным преимуществом. Вокруг патогена все микробы убились,
А вот этот самый именно истинный патоген начал бурно размножаться, у него конкурентов нет. И опять мой, вместо того, чтобы пациент выздоровел, он уходит в более тяжелую стадию. Поэтому про антибиотики надо понимать следующее. Это группа препаратов крайне локального, крайне точечного и действия. Но это происходит только в руках специально обученных людей, то есть врачей. Или моих коллег, клинических фармакологов. А в руках, простите за организм, простых смертных, они действительно могут быть опасны. Просто тем, что препарат был выбран неправильно, заболевание запустилось до тяжелой стадии, иногда вплоть до сепсиса. А сепсис у нас, к сожалению, до сих пор очень в нередких случаях заканчивается летальным исходом. Только антибиотик тут совершенно не виноват. Это все-таки люди. Следующий наш миф. Антибиотики снижают иммунитет. Он мне ужасно нравится. Давайте вспомним еще раз, точнее говоря, я повторю, в чем заключается действие антимикробного препарата. Он либо самостоятельно уничтожает микробы, либо останавливает их размножение, срабатывая как микробный контрацептив. Но результат всегда один и тот же, микробная популяция гибнет. Что делает организм, когда в него попадает микроб? Он включает то, что называется неспецифическим иммунным ответом. То есть к микробной колонии начинают подползать. Сначала макрофаги – это очень большие лейкоциты, которые буквально можно увидеть невооруженным взглядом. Они в прямом смысле съедают несколько десятков микробных тел, но так как макрофагов, в принципе, у нас не особо сильно много, то в этот же очаг начинают подтягиваться нейтрофилы. Это уже более мелкие лейкоциты, но они уже могут истребить несколько единиц микробных антител. И вот на поле этой битвы у нас образуется гной, что есть не что иное, как кладбище погибших лейкоцитов. И если в поверхностной ранке, на кожной, иногда достаточно на нее действительно пшикнуть антисептиком, и этого может оказаться достаточно, может, но не обязательно, то в закрытой полости, например, гайморовой пазухи, такой фокус уже не пройдет. Хотя бы потому, что там еще возникает дополнительный отек, нет нормального оттока, и вот эта самая пазуха очень быстро заливается гноем, то есть теми самыми погибшими лейкоцитами. И лейкоциты в этой борьбе проигрывают. И необходимым вмешательством является назначение антибактериальных препаратов, обладающих непосредственным убойным действием на микробную популяцию, чтобы организм прекратил наращивать новые и новые порции лейкоцитов и успокоил неправильную иммунную реакцию. То есть это не антибиотики снижают иммунитет, не специфически. Это делают именно микробы. А антибиотики возвращают его в нормальное здоровое русло. Следующий миф. Он был абсолютным лидером в нашем опросе. За него проголосовало 83% поучаствовавших. А сейчас будет классический пример медицинского рептильного юмора. Повторяюсь, юмора. Мифу о дисбактериозе мы, в принципе, обязаны Big Pharma. Я не знаю, кому как, но меня вот до сих пор до дрожи пробирает реклама пробиотиков, составленных из устойчивых к антибиотикам кишечных бактерий. То есть тысячи специалистов в прямом смысле костьми ложатся, чтобы не допустить устойчивую кишечную микрофлору до больных. А у нас производители это все в таблеточки и флакончики фасуют. Наверное, врачам заняться нечем, вот чтобы им еще веселее было. Нам вот это еще делают. Ладно, а теперь серьезно. В большинстве случаев обывателю известны две бактерии. Это кишечная палочка, ну, ее знают все. Менее известна клебсиелла, но от этого не легче. И до недавнего времени каждый год, буквально каждый год, в кишечнике открывали что-то новое. Надо понимать, что в обоих кишечниках у нас живет порядка 2 килограмм микробов. Так вот, чтобы вот это все истребить, перебить, убить, вычистить, нужны огромные дозы антибиотиков с очень большой экспозицией по времени. К сожалению, да, есть в медицине ситуации, когда мы вынуждены очищать кишечник от его микробного содержимого. Это называется деконтаминация кишечника. Но такие пациенты потом живут в ламинарных боксах. Микрофлору им очень долго восстанавливают. Это прям целые системы. И добиваются этого, вот этой деконтаминации, не столько и не только антибиотиком, но еще дополнительными группами препаратов и физическим воздействием, типа радиации. Для обычного пациента на стандартный, повторюсь, стандартный курс антибактериальной терапии, который длится 7-10 дней, вот
такой эффект, он, ну, скажем так, недостижим. Хотя, к сожалению,